0: профессии?
1: Ну, к этому хотелось бы сказать, конечно, родился я и вырос в то время, когда исповедовался коммунизм. Мы жили все в стране под названием Советский Союз, в которой коммунизм был исповедуем практически всеми. Ну и тем более людьми, которые носили погоны. Папа мой был коммунистом. Папа мой закончил университет марксизма-ленинизма. Вот, он был достаточно таким четким, строгим. Но и вместе с этим был очень добрым, добрым человеком. Вот в такой семье я родился, в такой семье я рос, в такой семье я получал навыки какие-то. И родители, они очень всегда дорожили нами. Родители всегда хотели, чтобы из нас получились нормальные, хорошие люди, члены общества, за которых впоследствии не было бы стыдно.
0: Это очень важно.
1: Да,
0: очень
1: я благодарю Бога за то, что я родился вот в такой семье.
0: Да, слава Богу. Вадим, скажите, а как вы вообще можете себя охарактеризовать вот на тот момент, как личность, да, как вот тот парень, вот сейчас себя вспоминая, вот что вам было свойственно в характере?
1: Мне лично да, в характере личному. Что было свойственно? Ну, я с детства тяготел к творчеству. Вот. Мое детство проходило очень спокойно. Я был послушным ребенком в семье. Мне не приходилось ругать там часто за что-то. Вот. Я был склонен к творчеству, к размышлениям, к музыке.
0: А к творчеству вот здесь вот поконкретнее вы пели, да? Вы же поете, причем очень красиво поете.
1: Да, не сразу. У меня были какие-то определенные способности. Я начал заниматься на аккордеоне. Вот мой учитель пения в школе, он был моим преподавателем по аккордеону. Я занимался частным образом. А потом со временем я стал тяготеть к ударным инструментам. Я научился играть на этом инструменте, играл во всевозможных группах, разную музыку, сидел за ударной установкой. Потом со временем, значит, это некая такая эволюция. Со временем мне очень захотелось освоить духовые инструменты. И я остановился на саксофоне. Вот. Я стал заниматься на саксофоне и уже, собственно говоря, стал саксофонистом.
0: Здорово.
1: Вот так. Что касается пения, да, дело в том, что у меня пела очень хорошо моя мама. И мой дедушка, мамин отец. И когда бабушка моя слышала мое пение, она всегда умилялась и говорила: «Ну, вылитый дедушка». То есть муж ее хорошо пел, мой дедушка. И каким-то образом вот ко мне перешла вот эта способность, что ли. Я не учился нигде пению. Вот, просто оно у меня получалось, да и все. И я этим был доволен.
0: Но опять же, это дар от Всевышнего?
1: Наверное,
0: конечно.
1: Да. Наверное, да. Это способности, которые он в нас закладывает. Вот. Но эти способности по-разному можно использовать.
0: Да, абсолютно верно. Ну, вы играли же разную музыку?
1: Разную музыку.
0: А сейчас вот как разную. Ваши предпочтения?
1: Ну, в этом плане тоже произошла определенная трансформация. Почему? Потому что музыкой, которой я занимался до своего обращения, до своего прихода к Богу, она была определенного плана, определенного характера. Вот. Хотя можно утверждать, что музыка, она есть музыка, да? Знаете, но все же, когда человек приходит к Богу, и в его сердце происходят какие-то изменения –

0: вот, то и, естественно, отношение ко всему тому, что ты делал до этого, оно тоже меняется. Соответственно, и музыка, которую ты исполнял, она тоже в каких-то отношениях меняется. Вот. Песни, которые ты пел, они уже будут иметь совершенно иное содержание. Понимаете? Музыка же это язык.
1: Да, абсолютно.
0: Это же не просто пение или извлечение каких-то звуков.
1: Угу.
0: Музыка это язык. И причем язык, изобретенный Богом. Понимаете? Поэтому, когда человек обладает способностью на этом языке разговаривать, то он, конечно, должен отдавать себе отчет, а что он говорит, о чем он говорит на этом языке, что человек, который послушал эту речь, скажем так, да, музыкальную, что он для себя извлек? Ты возбудил его, ты напряг его, ты вывел его из себя или наоборот? Своей музыкой или пением ты успокоил его, утешил его, или, так скажем, подтолкнул его к каким-то добрым мыслям.
1: Хорошим мотивам.
0: Понимаете, да? И, естественно, когда вот в моей жизни произошла эта перемена, естественно, и музыка изменилась, и содержание песен изменились, потому что до этого я отдавал предпочтение... Все-таки вопрос, мне это нравится, я это хочу.
1: Угу.
0: Понимаете, да? Мало задумываясь о том, что это несет.
1: Угу. А это было касательно не только вот именно предпочтений музыкальных. Вот мне это нравится, я вот хочу это, вот это по греховной природе, это свойственно нам всем.
0: Но это всего касается.
1: Да, и вот мне здесь интересен момент, когда вы непосредственно выбрали Бога, что вот вы поставили на весы, да, жизнь до и жизнь уже непосредственно выбирая Бога, какая она.
0: Да.
1: Как вы подошли к этому, ваш путь? Вот расскажите об этом.
0: О, это такой интересный путь. О нем я могу судить уже сейчас, когда прошло 30 лет. Потому что в то время, когда я находился на пути, мне было очень трудно видеть и замечать нечто. Я шел себе и шел, и пришел, да, к чему-то. А вот когда прошло много лет, я смотрю назад, анализирую прошлое, я вижу руку Божью, которой мной управлял, посылая в мою жизнь то одного, то другого человека. И усилиями этих людей, их словами, их поведением, их наставлениями, Бог как будто бы подталкивал меня к определенному выбору, жизненному выбору. И вот, слава Богу, таких людей было много. Но, наверное, началось все с моей бабушки. У меня было две бабушки. К сожалению, я своих дедушек не знаю. Вот. Но было две бабушки. Вот. И вот мамина мама, она в этом плане оказала на меня огромное влияние. Она была человеком безграмотным. Вот. Но она была, как оказалось, человеком очень верующим. Глубоко верующим человеком. И я имел возможность наблюдать за ней, потому что очень часто я был с ней. Вот. Я наблюдал за тем, как она ходила в церковь, она сам меня брала с собой, как она ставила свечки, как она молилась. Она меня учила даже, как это нужно делать. А потом я еще и наблюдал за тем, как она готовилась к Пасхе. Вот она красила яйца, там, пекла вот, куличи, пироги, потом она развозила все это, привозила к нам, к моим тетям в семье. И я у нее постоянно спрашивал, я был маленьким, и я же понимал, что вот из года в год в определенное время бабушка начинает это делать. И мы даже этого времени ждали, что сейчас мы вот так наедимся этих сладостей, этих яиц крашеных. Вот. И я подходил.

0: У бабушки спрашивал, я говорю, бабушка, а что это, к чему это, вот, почему постоянно? Она мне, к сожалению, не могла ничего объяснить. Но вот эта фраза ее, она и легла в основу моих размышлений. Она говорила так, так Боженьке угодно, так Боженьке угодно. И вы знаете, тогда, ну кто Боженька, какой Боженька, почему ему это угодно?
1: Но вы запомнили эту фразу.
0: Да, вот эта фраза, вот она отложилась у меня в сознании, и я с нею рос. Я с ней рос. Постоянно эти мысли крутились в моей голове. Я уже становился повзрослее, повзрослее, повзрослее до тех пор, пока я уже не приобрел друзей многочисленных, музыкантов, с которыми мы часто общались. Вот. И среди них тоже находились философы такие, которые любили... Вот, пофилософствуют на эти темы. Вот. И я мало тогда что мог сказать, вот, но в основном я постоянно слушал, о чем они говорят, на какие темы они пытаются побеседовать друг с другом. Потом в моей жизни была армия. Армия. И я тоже считаю, что по милости Божьей я человек без академического музыкального образования попадаю служить в элитное музыкальное подразделение советской армии. Ну, я попал служить в оркестр штаба Краснознаменного Закавказского военного округа без академического музыкального образования. У меня было музыкальное образование, но частное. Кто-то меня там этому научил, этому научил. Но я не ходил в музыкальные школы, я не заканчивал, не учились ни консерватории. И меня прослушал там один музыкальный дирижер, военный дирижер. Вот, и сказал мне, поедешь служить в оркестр штаба. Ему понравилось, наверное, что-то. И я вот оказался в городе Тбилиси, вот в этом оркестре штаба. И, конечно же, я благодарен Богу за то, что, попав туда, я, собственно, закончил и училище, и консерваторию, потому что уровень музыкального мастерства, который требовался в этом оркестре, он был достаточно высок. Вот. И я там потихоньку этот уровень, так скажем, приобретал. По крайней мере, после армии я вернулся домой уже немножко другим музыкантом.
1: Вот. Я думаю, что вы не только другим музыкантом вернулись домой, но и другим человеком.
0: Да,
1: вот расскажите
0: да,
1: про то, что вас
0: осознали. Это обстоятельство, оно в моей жизни сыграло большую роль и в духовном смысле слова, потому что в армии тоже было много людей. Наш оркестр состоял, по-моему, тогда это было 65 человек, наверное, вот большой оркестр. Среди них были солдаты, срочники, музыканты, и были сверхсрочно служащие, да. Вот, мы их ласково сверчками называли, да. И вот с одним парнем я подружился, он играл в группе ударных на вибрафоне, на ксилофоне, вот. И мы с ним по вечерам размышляли. Почему? Потому что я видел, как он читает какие-то духовные книги, и его интересовало тогда индуистское вероучение. Он любил размышлять про всякие реинкарнации и так далее, про будущее, что с человеком после смерти происходит и так далее и тому подобное.
1: А вас что привлекло? Вас что в этом привлекло?
0: Меня привлекла вообще беседа на эту тему.
1: Ага.
0: Вот, беседа на эту тему. Вот. И мне было интересно с ним посидеть.
1: Поразмышлять.
0: Потому что, да, но остальные все говорили о девушках, о сигаретах, о выпивке и обо всех вот этих вот, в кавычках, прелестях этой жизни. А вот нас интересовали, так скажем, другие немножко вещи, вот, которые... создавали вот такой

0: приятное наслаждение такое, говоря на духовные темы. Вот, побеседовав с ним, прошли эти два года, я вернулся домой. Я вернулся домой в 89-м году. Вот, и как раз через некоторое время случился вот этот кризис, развалился Советский Союз, развалилась эта коммунистическая система, и на смену этому пришла вот эта религиозная свобода. Открылись двери для провозглашения Евангелия. Mm-hmm. И как раз вот в ту пору это мне очень сильно помогло, потому что, вернувшись из армии, mm-hmm. я не мог найти Библию нигде. Она была очень дорогой, и она больше была сувенирной, нежели какой-то вот такой продукцией печатной. Вот. И как раз тогда, обуреваемый этими мыслями, я нечаянно, в буквальном смысле слова, наткнулся на один плакат. На этом плакате большими красными буквами было написано «Три ангела над Баку». И вот это название, вы знаете, оно меня так привлекло. «Ангелы над Баку». Я же это все воспринимал буквально. Угу. Буквально, что какие-то ангелы появились над Баку. Но вообще слово «ангелы» – это же все связано с божественностью, все связано с запредельным вот этим миром.
1: И
0: это
1: меня
0: очень сильно привлекло. Uh-huh. Да. И я тогда был связан контрактными обязательствами с одним из звезд, так скажем, советской эстрады. Был такой певец знаменитый и композитор Крис Кельми. Uh-huh. Вот. Он был на гастролях в Баку, и он набирал музыкантов, которые могли бы ему помочь оформить вот этот концерт. И одним из этих музыкантов был я. Он меня пригласил, потому что в его репертуаре были песни, где звучала партия саксофона и так далее. И я подписал с ним вот, обязательства такие. У нас было два концерта. И между концертами был промежуток небольшой.
1: Вам нравилось вот то, что происходило?
0: Ну, конечно, конечно. Это же была моя жизнь, конечно. Мне это очень нравилось. Кто-то там играл в футбол, там кто-то
1: играл... Вы чувствовали в этом себя? Вот,
0: да, это мое.
1: Именно свое развитие.
0: Конечно, это было мое. Я не хотел никаких изменений. Мне нравилось это дети играть, когда люди слушают, что я играю, и так далее, и тому подобное. И вот, мы отыграли, я помню, один концерт, и между концертами было окошко такое. И вот как раз в этот день я попал, вот нарвался, можно так сказать, на этот плакат нечаянно. И увидел вечера духовных размышлений, приглашаем. И я побежал туда, по этому адресу, где проводились эти вечера духовных размышлений. Оказывается, один вечер уже прошел. Один вечер – это тот, на который я попал. И следующий вечер, на который я уже не мог прийти, потому что у меня концерт был. Вот. И я, конечно, захотел... Людей, толпа... Толпа людей, уйма людей, пройти практически невозможно. Столпотворение. Потому что молодцы тогда руководители церкви, они так хорошо все организовали и пригласили, и организовали продажу духовной литературы, музыкальное служение. Молодцы, ну что сказать.
1: Все было оформлено.
0: Да, да, в это было вложено сердце, действительно. Тем более, когда только-только открылись двери для Евангелия.
1: Да.
0: Конечно же, церковь получила возможность поделиться с людьми верованиями своими. И вот я попытался туда войти, меня не пустили сразу. Почему? Потому что зал был переполнен. Вот. Но потом, спустя некоторое время,

0: я все-таки туда попал, вот, нашел еле-еле там место и послушал лекцию.
1: Так, что вас привлекло в этой лекции?
0: Я вам честно скажу, вы сейчас попросите меня вспомнить, что это была за лекция, я ничего не смогу вам сказать, кроме одного слова.
1: Так.
0: Это слово, которое вызвало у меня кучу вопросов. Проповедник произнес его так. Адвентус. Адвентус. Причем по латыни его произвел. И я тогда познакомился с женщиной, которая сидела рядом со мной, вот, которая дала мне понять, что она знакома с духовной литературой, с этим вопросом. И я ей задал тогда вопрос, скажите, а что такое адвентус? Она сказала мне, давайте мы дослушаем до конца, потом я вас провожу до метро и расскажу вам. Вот. Так оно и произошло. Она проводила меня до метро и рассказала мне не только это.
1: Она рассказала мне все,
0: что мне нужно было к этому моменту узнать, чтобы влюбиться в общество людей, провозглашающих Евангелие. Я тогда даже и не знал, что в Баку есть такая церковь. Но при входе в метро она мне вручила ласково буклетик такой. И в этом буклетике было четко и ясно показано, где, что, когда и так далее и тому подобное. И я тогда пришел.
1: Вы говорите влюбиться. Что вас привлекло вот в характере этой женщины, вообще в этой всей атмосфере? Что вы для себя открыли? Почему вы захотели именно посещать, да, вот подобные заведения и общаться с этими людьми?
0: Ну, учитывая то, что я все это время искал Священное Писание, Библию, и не нашел. Вот. Меня очень сильно привлекло, потому что я ей задал вопрос, а Библию мне можно будет там? Она говорит, да, конечно. И это меня очень привлекло. Я в буквальном смысле слова выхватил у нее из рук этот буклет. И в ближайшую субботу я пришел на это первое в своей жизни богослужение. И вы знаете, и все. Я уже оттуда никуда не уходил. Впоследствии, конечно. Но я был тогда еще человеком новым, ко мне тоже присматривались и так далее. Кто я? Потому что время-то было сложное, понимаете, и оно было связано с недоверием к религиозным организациям. Поэтому, естественно, ко мне присматривались, занимались со мной, объясняли. Но я был очень хорошим учеником, я слушал. Я приходил домой, я изучал, потому что мне сразу дали Библию там. Я смог получить Библию, и я просто ее проглотил. И благодарю, конечно, Бога за то, что в этот момент, я считаю, критический момент, рядом со мной оказались, ну, в буквальном смысле слова, знатоки.
1: Ну, это здорово. Просто Бог, вот такое ощущение, что вокруг вас вот создал прям вот эту вот почву, лишь бы вы служили, лишь
0: совершенно
1: бы вы росли.
0: Верно.
1: Кстати говоря, хочу отметить ваш невероятный талант вообще в исполнении песен, дорогие друзья, с участием Вадима. У нас есть потрясающие композиции музыкальные. Вы можете их посмотреть на нашем сайте, на YouTube-канале. Вадим, вы также, я знаю, что пишете красивые стихи, красивые песни. Вот расскажите мне о песне «Я верю, я надеюсь, я молюсь». Как она у вас родилась, эта песня?
0: Этой песне уже почти 30 лет. Родилась она у меня на заре вот моего осознанного уже христианства. Потому что, когда я попал в церковь, когда я стал знакомиться с библейской истиной, когда я стал знать,

0: Знакомиться с людьми, знающими Библию, конечно же, это не могло не произвести на меня определенных впечатлений. И вот под этими впечатлениями, вот влюбясь в Библию, в истину, я обрел, музу такую. У меня стали рождаться песни, причем очень быстро стали рождаться. Мне оставалось только подбежать к инструменту, наиграть.
1: Уже все само там у вас происходило.
0: Я стал сочинять тексты сам для этих песен и так далее. И вот таким образом родилась вот эта песня «Я верю, я надеюсь, я молюсь». Она состоит из трех куплетов, трех припевов. Да. В первом куплете я пою о том, как я хотел бы уже встретиться с моим Господом. Как я с нетерпением это жду. Во втором куплете я пою о том, что, приняв его, я готов следовать за ним, испытывая на себе его любовь, его заботу. И в третьем куплете этой песни я обращаюсь к людям.
1: Я думаю, сейчас самое время послушать эту песню.

в чудный рай, расскажет нам про милость Божью. Человек.

0: я молюсь.
1: Какая потрясающая песня в исполнении Вадима прозвучала сейчас. Как же все-таки важно верить, надеяться и молиться. Вадим, потрясающая песня. Вот действительно, спасибо. Я настолько воодушевилась сама, и она ободряет, поддерживает, подкрепляет, что есть надежда, что никогда не нужно опускать руки, что возможно все абсолютно вместе с Богом.
2: Спасибо большое. Это действительно так. Да.
1: Вы начали расти и развиваться в творчестве, постепенно также познавая, открывая Бога. Это все так достаточно стремительно у вас происходило.
2: Вот ну, да.
1: Немного расскажите также вот о своей семье. Как вы вообще познакомились с супругой, как вы повстречались, о своих детях?
2: Вы знаете, это тоже такая интересная история. Дело в том, что вот в тот вечер, когда я оказался в этом дворце культуры, Церковь адвентистов седьмого дня организовала специальный сбор пожертвований благотворительный. Вот. И я, выходя из зала, увидел, что по обе стороны вот, от косяков дверей стоят две девушки. И так скромно держат корзиночки, в которые можно было опустить свои пожертвования. Ну, я тоже, выходя, достал из кармана деньги и бросил их в эту корзиночку девушки, которая находилась справа от меня. И ушел. Ну, естественно, я на это особого внимания не обращал, поэтому это событие, оно как-то выветрилось очень быстро из моей головы, потому что я был сконцентрирован на том, что такое адвентус. Вот. И вот эта женщина мне объяснила, я пришел, я остался в церкви, и там в церкви уже когда я стал адвентистом седьмого дня, когда я принял крещение, кстати, 21 марта будет день моего духовного рождения, 21 марта 92 года, принял 91 года принял крещение. Вот. И благодарю Бога, что это случилось вот в моей жизни. И там в церкви молодежь, знаете, мне было тогда 22 года, все молодые люди, вот очень много было таких же парней, девушек, верующих. Вот. И мне так нравилось находиться в этом обществе.
1: Атмосфера.
2: Да, очень нравилось. Это было, это другие люди, понимаете? Это люди с другими мыслями, с другими побуждениями и так далее. И вот там я заметил, так скажем, одну девушку. Потом, как оказалось, она была дочкой пастора этой церкви, уклеенной Ивана Ивановича, а мама ее была руководителем, мама ее была учителем субботней школы, и от уроков которой я получал просто наслаждение, потому что у нее дар от Бога объяснять, помогать понять что-то, понимаете? И вот всякий раз, когда заканчивалось служение, я подходил к Любови Алексеевне, садился прям в буквальном смысле слова у ее ног и задавал ей кучу вопросов. И вот однажды такая встреча у меня с ней произошла, мы с ней беседуем, вдруг подходит девушка, такая хрупкая, такая изящная, симпатичная, такая. Я на нее так посмотрел, и что-то вот в сердце такое промелькнуло, что такие приятные чувства, так она мне понравилась. И она к Любови Алексеевне обращается, говорит: «Мам, ну я пошла

0: домой. Я понял, что это дочка, там, как оказалось, самая младшая дочка. В общем говоря, положил я на нее глаз.
1: Здорово.
0: Да.
1: У вас...
0: И мы познакомились. И мы познакомились. И вот сейчас я хочу вспомнить опять вот то событие. Прошло уже достаточно много лет, лет, может быть, 3-5, когда мы уже в браке с ней были. Я не могу ночью уснуть. Она сходила к парикмахеру, пришла, а я на нее смотрю и ночью не могу уснуть от мысли. Что-то вот у меня в сознании воспоминания какие-то тех дней. И потом у меня озарение. Она лежит, спит, я ее бужу. Я говорю, ответь мне срочно на один вопрос. Какой? Это не ты стояла у дверей, собирая пожертвования? Она говорит, я. Я говорю, а с какой стороны ты стояла? Она говорит, ну вот, с правой стороны. Я говорю, слушай, я вышел и бросил в твою корзиночку деньги, пожертвования. И на всю жизнь запомнил твою прическу. Я говорю, так это была ты? Она говорит, да. Вы знаете, мы посмеялись. Я, конечно, там пошутил, верни мои 3 рубля, там, и так далее, и тому подобное. Вот. Но это такое дело, знаете. Вот. А я трешку, советские 3 рубля такие зелененькие, я бросил ей тогда в корзинку. Но я с таким воодушевлением тогда, я думаю, Господи, даже тогда, еще тогда, ты уже знал, кто будет моей женой.
1: У Бога все под контролем.
0: Представляете? Вот это была такая чудесная история. Вот. Моей женитьбы, моего брака.
1: Это потрясающе. Да. Очень интересно, правда. Ну и дети ваши, соответственно, у вас 2 детей.
0: У меня 2 любимых детей, от которых я в восторге. Знаете почему? Потому что они хорошие дети. Потому что они очень уважительные дети к нам.
1: Опять же, это ваша заслуга, как родителей, я считаю. Ну, вот как мне кажется.
0: Я не знаю, насколько это наша заслуга, потому что мы по отношению к ним тоже ошибки какие-то допускали. Но, вы знаете, они выросли любящими людьми. Что
1: это
0: сын,
1: главное.
0: Что дочь. У меня и сын, и дочь. Старший сын, ему 28 лет, Виталий, и младшая дочка, ей 17 лет. И, вы знаете, я благодарю Бога за моих детей. Они очень умные дети. Они очень, как бы вам сказать, так, со стержнем внутри. Со стержнем внутри. И я восхищаюсь ими. Вот мы вчера разговаривали по телефону с сыном. Он мне рассказывал о своих планах, о своих намерениях. И я ему давал какие-то советы, и он очень много приятных слов в мой адрес сказал. Для меня это такая честь, вы знаете, что дети, они гордятся своими родителями, не только родители своими детьми. Дочка у меня просто великолепный человек, очень ласковая, очень любвеобильная, очень умная девочка, любит учиться. Любит познавать. Она очень хорошо знает Священное Писание.
1: Но опять же, вот тяга это, да, детей к этому, ко всему, к светлому, к доброму, к познанию истины, она же все равно закладывается, понятно, что Всевышним, но и родители, они обязательно должны показывать пример. И
0: конечно,
1: вы тому достойны.
0: Мы старались с женой. Я не хочу сказать, что мы во всем, скажем так, были идеальны и совершенны. А вот наверняка мы делали какие-то ошибки, может, подавали не тот пример, который нужно подать. Но

0: тем не менее, наша семья была очень хорошей, доброй.
1: Да, это тоже очень важно. Вадим, огромное вам спасибо за то, что вы выделили время и приехали к нам. И
0: за это общение. Спасибо вам большое за приглашение. Всегда рад.
1: Дорогие друзья, благодарю вас за то, что вы нас смотрите. К Богу можно прийти и можно последовать за Ним. Но важно открыть свое сердце и полностью довериться Ему. Пусть Господь хранит ваши семьи. Всего самого доброго. До свидания.

Когда я заканчивал третий курс в Заокском университете, в Заокской духовной академии, это небольшой поселочек в Тульской области, где есть особый такой вот оазис. К нам, когда приезжают люди из Тульской области, даже с Московской области иногда, говорят, ничего себе, у вас вот как бы поселок такой, ну, стандартный, а здесь прям такой вот оазис, зеленый, красивый. Вот здания такие очень особенные, да. И в этом университете есть школа, христианская школа, где дети сотрудников обучаются, где обучаются дети вот, верующих членов церкви. И вот в последнее время очень большой популярностью она стала пользоваться даже вот, ну, среди светского общества. К нам даже как бы, не одна семья переехала из там, Москвы или из области для того, чтобы дети учились в этой школе. Чем уникальна и особенна эта школа? Тем, что обучение там построено на христианских принципах. И каждый преподаватель в своей деятельности, он этот христианский компонент постоянно поддерживает, вносит, говорит о ценностях. Конечно, дети, может быть, не до конца это оценивают сейчас в этом возрасте, но родители желают, чтобы дети вот эти принципы приняли с детства. И когда мы заканчивали с супругой вот это обучение там, то нужно было уехать. А мы понимали, что такой школы вот, мы, наверное, уже не найдем где-то в России. И нам очень хотелось, чтобы наши дети учились в христианской школе. А территория, куда мы уезжали, это был Кавказ. Тогда еще не было школ христианских там. Но мы мечтали и где-то вот, беседуя друг с другом, говорили о том, как здорово было бы, чтобы наши дети вот в этой атмосфере учились. Потому что здесь уникальная возможность для развития разных талантов детей, и музыкальных, и физических, там свой спорткомплекс есть, очень хорошая такая сильная языковая база преподавателей. И уезжая, мы понимали, что, скорее всего, этой мечте не суждено сбыться. И мы поставили ее на такую паузу, неосознанно, просто помечтали и забыли про нее. И вот проходит уже порядком 10 лет, наверное. Это был выпуск в 2015 году. И в 2021 году я приезжаю на сессию, и директор школы приглашает меня на беседу. Ну, я так удивился, потому что я не особо его знал тогда. Вот. Он приглашает и говорит о том, что школа сейчас в поисках капеллана, то есть пастора школы, который будет вот, проводить уроки с детьми, духовно-нравственные беседы проводить, знакомить детей со Христом, с Писанием. И они увидели, что ну, вот, я мог бы это делать, это служение совершать, и приглашают нашу семью переехать в Заокский.

Я, ну так, был очень удивлен, потому что не так давно приняли церковь в Ростове и поделился с этим приглашением со своей супругой. И она первая вспомнила о том, что мы мечтали вот, о том, чтобы наши дети учились вот в этой школе. На тот момент старшему сыну исполнилось, наверное, даже еще не исполнилось 6 лет, где-то 5,5 было ему. И мы понимали, что если мы принимаем это приглашение, то наш ребенок будет там учиться. Ну, конечно, это было, может быть, где-то даже одно из таких оснований, да, вот, дать согласие, потому что ну, вот Бог отвечает на нашу мечту. Вот. Мы очень обрадовались этому, дали согласие. И где-то до середины августа решались вопросы, согласования все. Супруга была уже вот на 8-м месяце беременности. Где-то только после 20 августа нам дали добро, и начался вот этот переезд. Мы переехали в Заокский и увидели, что осуществилась наша мечта не только о том, чтобы наши дети там учились, но на сегодняшний день мы всей семьей стали такой вот, школа для нас стала вторым домом. Потому что я совершаю там служение в качестве пастора школы. Моя супруга сейчас вот вышла из декрета и уже второй год работает с начальной школой в качестве психолога. Вот. Ну и, конечно, наши дети, они там. И в садик, и школа, и все секции, все наше. И Бог благословил нас вот осуществлением вот этой мечты, на которой мы даже и не думали, что она осуществится. Поэтому большая благодарность Господу, что Он слышит эти мечты и осуществляет их.

Церковь порой сравнивают с кораблем. И тот, кто ей управляет здесь, в нашем мире, на земле, на бурном мирском море, он должен очень чутко улавливать те ветра, которые веют. Сейчас непросто. Там это звучало, но это все знают. Есть определенные законодательные моменты, есть федеральные законы об ограничении миссионерской деятельности, другие изменения, которые вносятся в профильный закон о свободе совести и о религиозных объединениях, и которые вводят определенные, зачастую непривычные, кому-то тесные поначалу рамки деятельности религиозных объединений, религиозных общин. Помимо самих законов как таковых, как текстов, да, есть еще подзаконные акты, которые тоже могут и частенько конкретизируют, ужимают еще эти рамки. И есть третий уровень – это правоприменительная практика. Я уверен, все наши зрители либо сами сталкивались с таким, либо слышали об этом, читали, видели. Это то, что касается, собственно, сферы деятельности религиозных объединений и государственного регулирования ее при помощи законов, подзаконных актов, правоприменительной практики. Но есть еще, так сказать, более широкий контекст. Когда государство, как мне кажется, обеспокоенное необходимостью поддержания стабильности, оно особенно внимательно и зачастую жестко реагирует на то, что некоторые граждане принимают участие в несанкционированных публичных акциях. Так это называется в терминах нашей юридической системы сейчас. Я говорил уже об этом в конце 2020 года, осенью. Я это говорил в начале 2021. Скажу это и сейчас, если вы спрашиваете, что делать. Я бы призвал воздерживаться от участия, а уж тем более от организации, от распространения информации о несанкционированных публичных акциях. Мне кажется, мое скромное мнение, что

0: Суть, сердцевина служения религиозных, христианских и других общин в том, чтобы нести Слово Божие, чтобы спасать души людей. Это основное. Политика. Давайте вспомним Христа. Да? Его многие пытались порой оценивать как борца с римским владычеством. И в то время, во время его земной жизни, и впоследствии. Но он говорил, нет, царство мое не от мира сего. Может быть, следует христианам действовать по его примеру.
1: В ресторанном бизнесе работают большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
2: В глубоком смиренье живите, будьте кротки и терпеливы, снисходительны будьте друг к другу в духе любви.

0: Здравствуйте. Почему важно вспоминать прошлое? Ведь оно уже не повторится. Зачем нам нужны воспоминания и как они влияют на нашу жизнь в настоящем? Сегодня на вопросы отвечает психолог-консультант Евгения Михайловна Стефанев. Евгения Михайловна, здравствуйте, приветствую вас в нашей студии.
1: Здравствуйте.
0: У каждого здорового человека есть воспоминания. И вот буквально в нашей предыдущей программе мы говорили о том, что важно жить настоящим моментом и не застревать ни в будущем, ни в прошлом. А сегодня вы предлагаете такую тему для разговора, как прошлое. Воспоминания. Угу. И нет ли здесь противоречия? Так надо ли нам обращаться к прошлому или не надо?
1: Угу. Да, действительно, вот если так быстрым взглядом посмотреть, то может показаться, что существует противоречие. Если мы говорили в прошлой теме, мы как раз размышляли о том, где мы живем и куда мы направляем свои усилия, да, и говорили об автоматических процессах, которые происходят, и о таких процессах, как руминация, ностальгия, которые отнимают у нас энергию. А сегодня я хотела бы поразмышлять и поговорить о том, как память, воспоминания могут быть ресурсом для нас в жизни. Потому что память – это естественный процесс, и если мы не будем иметь памяти, то, по сути дела, мы не будем иметь и своей жизни. Да? И такая болезнь, как Альцгеймера, это же большая проблема, когда воспоминания сегодняшнего дня начинают уходить. Человек еще помнит что-то очень далекое, но потом теряет и это, и теряет свое «я», свою личность, свою идентичность. Он теряет свою жизнь, да, не знает, кто он, что он, чего хочет. Потому что и есть такое высказывание: тот, кто не имеет прошлого, не имеет и настоящего, и будущего. Вот. Знаете, здесь еще в этом моменте вспоминаю два литературных произведения. Первое, по нему были поставлены фильмы, я видела и английский вариант, и российская постановка. Фильм называется «Маленькая принцесса». Автор Фрэнсис Элиза Бёрнетт. И там героиня этого произведения Сара, маленькая девочка, с ней случается такое событие, да, трансформация ее жизни, не по ее причинам. То есть у нее было все, и к ней очень хорошо относились, и потом, когда ее погибает отец, ее финансы в этом пансионате, в котором она была, кончаются, и к ней начинают относиться очень плохо. И вот такой эпизод, по крайней мере, в российской постановке, она стоит на коленях и молится. Она говорит: «Господи, дай мне не забыть, кем я являюсь. Дай мне не забыть, кто мой отец. Дай мне не забыть мои ценности». И это действительно очень важно. Мы видели вот эти ужасающие эксперименты, когда у людей не было имен, а были только цифры в концлагерях, да, для того, чтобы они забыли, кто он.

0: они и забыли, что они люди, а думали лишь, что это расходный материал, который можно обнулить. Это ужасно. И второе произведение, которое тоже меня вдохновляет, это Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Вот такой момент, когда он не получал писем от своих родных и близких, и он был очень расстроен. И после операции хирург вдруг вот эту большую кипу приносит ему. И мы видим ту поддержку, да, когда он читает о прошлых событиях, которые происходили с его друзьями, в его полку, девушка, от которой он не получал писем. Все это было большим ободрением. Вот как раз я и хотела бы, как можно использовать воспоминания осознанно или целенаправленно. Потому что чаще в таком контексте мы их не рассматриваем. Чаще мы просто живем как ну, на автомате, да, и куда-то скатываемся.
1: То есть что-то вспомнили вдруг случайно, улетели туда в прошлое.
0: И почему-то это чаще всего ну, какие-то неподдерживающие воспоминания бывают. Хотя бывают хорошие, да, бывает, согласна, по-разному.
1: Но на автомате.
0: Ну и немножко так теории, какие вообще бывают воспоминания. Они бывают произвольные, да, вот просто, как вы говорите, что-то пришло, и сознательные. Что-то я захотел, и я вспомнил. Мне нужна была эта информация. По содержанию они бывают эпизодические, да, какие-то эпизоды, а бывают общие знания, факты, не привязанные вообще к личному опыту. Мы знаем вот этот объем информации. Мы можем иметь по содержанию процедурные, мы какие-то навыки, мы что-то знаем, это же тоже надо память, как держать руль, да, и некоторые специалисты, которые работают с людьми, они говорят, вот я начну это делать, и я вспомню, тело помнит, руки помнят, да, как это делать. Вот, ну, по валентности, да, они могут быть позитивные, приятные, радостные, там, негативные, нейтральные. И, наверное, как они формируются. Произошло какое-то событие. Мы его как-то восприняли. Произошла первичная обработка информации. И затем происходит такая консолидация. Это закладывается в долгосрочную память. Опять же, возможно, какие-то нюансы могут ускользнуть, но, в общем, это закладывается в долгосрочную память. И там хранится. Вот. Потом в какие-то моменты, может быть, что-то похожее, да, происходит, или нам действительно нужно что-то вспомнить. Вдруг из долговременной памяти, из этого хранилища информация выходит, да, и мы начинаем что-то вспоминать. Так вот, что нам, как нам может помочь именно добрые воспоминания, и почему я хочу говорить о них? Плохого и так бывает много в нашей жизни, ну, если честно. И надо сказать, что добрые воспоминания – это не просто архив приятных событий. Это активный ресурс психики, который мы можем использовать. И он может влиять на наше эмоциональное состояние. В нашем мозгу происходят такие сложные процессы при воспоминании. Да? Во-первых, наше воображение и воспоминание, оно возбуждает те же нейронные связи при том приятном событии, когда оно происходило. Мы можем испытывать примерно тот же уровень удовольствия. Естественно, это снижает уровень кортизола, да, повышает чувство безопасности. И вот именно воображением и участием его в наших процессах занимался такой ученый Питер Джон Лэнг, американский психофизиолог и клинический психолог. Да, и он как раз говорил о том, что воображение играет огромную роль в обработке эмоций. Ну, разные, позитивные, негативные. Он говорит, паук, вот если люди, которые боятся различных насекомых, в том числе пауков, они говорят, испытывают такие же эмоции, да, это воображение вызывает тот же уровень стресса, что и при реальной ситуации.
1: Ну, то есть под воображением здесь подразумевается просто воспоминание реальной ситуации, да, но это но, только воспоминание.
0: Да, в реальности это не происходит.
1: Понятно, что мы не перенеслись в прошлое.
0: Да, да, да.
1: Физически, да.
0: И, вот, активирует эмоциональные системы головного мозга, которые регулируют определенную сенсорную информацию.

0: Ну, вот я уже говорила, активизируют те же области мозга. И воображение будет гораздо больше эмоций, чем просто разговор о проблеме. Ну, вот, например, мы говорим и представляем. Это большая разница. И реакция нашего мозга в ответ на воображение сходна с ответом на реальные события. Вот. Поэтому часто воображение используют в таком моменте преодоления каких-то тревог, страхов, как экспозиция. Да? Это специальная техника воображения, например. Хотя экспозиция бывает и в реальности, но вот если говорить о воображении.
1: А вот, Евгения Михайловна, вот мы говорим сейчас о позитивных воспоминаниях, добрых, хороших. А что делать, если человек говорит: у меня ничего, наверное, хорошего в прошлом не было. Ну вот он так говорит, он так чувствует. Вот и семья-то была деструктивная, и в школе-то все время одни тумаки, и плохо учился. Потом пошел там куда-то на завод или где-то там выучился тоже. Все было плохо, тут зависимость у меня возникла. Ну, в общем, и в семье моей-то уже созданной мной плохо. Ну вот говорит так. Нечего вспомнить, да. Вот что вы скажете на это?
0: Да. Ну, такое может быть с любым из нас, да, и то, что вы сейчас описываете человека, он явно в состоянии или депрессии, какого-то вот, какого-то такого состояния, потому что обычный человек, если он находится в таком, ну, условной норме, да, то все равно он может... Ну, хоть что-то заметить доброе, если он честно посмотрит на свою жизнь. Но это первое. Но, например, даже человек находится в таком состоянии, мы все можем быть в состоянии, когда мы вытесняем те добрые моменты, и у нас было, например, слишком много стресса, и те добрые моменты мы вообще не запомнили. Да? Можно начать с сегодняшнего дня. Что я имею в виду? Мы же говорим, в принципе, о том, что будет для нас ресурсом. Если мы осознаем, что у нас, ну, нам не на что опереться в прошлом, давайте начнем опираться на то, что мы начнем собирать с сегодняшнего. Сегодняшний день быстро перейдет в прошлое. Ну, так обычно происходит. Да, 24 часа и нету. Вот. Начнем собирать банк добрых воспоминаний. И на этом специально концентрироваться. Потому что в жизни очень много моментов. Ну, например, сегодня я выглянула в окно, идет очень красивый пушистый снег. И когда мы посмотрим на этот снег, ну, может, для кого-то это не будет, я вот сейчас про себя буду говорить, да, то я могу, например, записать, что сегодня такое-то число, и я вижу пушистый снег, и какие он во мне эмоции вызвал. Да? Могу фото сделать, не знаю, себя, селфи, вот, на фоне снега, например, и что-то подписать. Это уже я начну формировать банк добрых воспоминаний. Замечать в настоящем моменте детали, звуки, эмоции, какие-то приятные моменты, какие-то комические ситуации, которые я переживаю. И это фиксировать как-то для себя, потому что, да, при каком-то сильном стрессе, хроническом, длительном, да, это как будто проходит, ну, вот было, и потом я не могу вспомнить то, о чем вы говорите. Я могу потом перечитывать эти детали. Что можно еще? Ну, я уже говорила, фото, сувениры. Вот мы все ездим куда-то, и что-то потом на холодильник свой, если есть такая возможность, прилепляем. Иногда их становится слишком много, когда вся семья начинает вдруг резко эти сувениры клеить туда. Но это же почему мы делаем? Мы хотим вспомнить этот момент, что я, например, был в Сочи. И там было очень хорошо, и вот мы на пляже там все вместе сфотографировались. Или мы ездили там на Красную Поляну, да, и там вот так было хорошо. Это тоже, да. Периодически пересматривать. Но здесь еще можно, вот как вот у Бориса Полевого, да, он Алексею Мересьеву принес, это, по сути дела, этот банк вот этих вот моментов хороших, где люди описывали свое прошлое, писали ему что-то, о чем-то его спрашивали. И он, ну, погрузился в чтение этих писем, ему было легче пережить

0: потерю конечностей. Угу. Так и мы можем в моменты стресса, в моменты сложных ситуаций, в моменты обесценивания нас, вспомнить, что наша жизнь вообще-то, как Сара вспоминала, да, что она разная. У нас было очень много каких-то хороших моментов, положительных. Я могу перелистать этот дневник. Вот. И даже могу визуализировать лица людей, которые оказали положительное влияние на мою жизнь и говорили мне что-то доброе. Пусть это будет один человек, который как-то мне помог в жизни. Я могу представить его, ну, насколько это возможно. Да? И такие послания самому себе, да, что сейчас тяжело, но ведь было по-другому, и я со многим справлялся. Это будет меня поддерживать.
1: Значит, снова наступит однажды светлая полоса в жизни.
0: Да. Но вот еще, чтобы создавать эти воспоминания, что можно сделать? Делиться с нашими родными. Делать такие вечера воспоминаний. И это тоже очень приятно. Я знаю, что детям очень нравится. По крайней мере, я тоже была ребенком. И самые приятные воспоминания – это когда родители рассказывали о своем детстве, о каких-то интересных моментах своего прошлого. Когда бабушка делилась какими-то событиями, там, революцией, как они пережили, как они ехали там, в Среднюю Азию и другое. И для меня это было, знаете, связь поколений такое. Чувствовала себя принадлежностью вот к этой большой нашей семье, которая столько пережила, которая имеет такую интересную историю. Вот. И для меня это важно, чувство идентичности, да, оно опоры такой формирует. Мы можем это делать в своих семьях, обсуждать совместные радостные моменты, фиксировать. Ну вот мы, самое распространенное, это альбомы, сохранять письма. Да, я вот поделюсь своим, мой супруг любит мне писать какие-то открытки по разному поводу. И у меня есть такой сундучок. Там уже достаточно много за 30 лет совместной жизни. Больше у нас в этом году уже был 31 год. Этих открыточек разных, сейчас письма мы не пишем, как писали раньше, но прежние письма я тоже сохранила. И это очень приятно их переписывать, перечитывать, да, пересматривать. Можно какие-то традиции создавать. Ну, например, раз в месяц мы вспоминаем, что у нас было. Вот тут, наверное, знаете, есть такая проблема, о которой мы, кстати, говорили в прошлой передаче, в произвольного мышления. Вот то, что говорю я, это специальное мышление, специальное воспоминание. И вот эти традиции, когда мы создаем, они помогают и закрепляют нам акцент на чем-то. Вот это сейчас у нас с вами было. А проблема произвольного, что даже то, что хорошее проходит, потом мы говорим, да нет, ничего же не было. Есть такой момент, когда люди приходят на консультацию. Они приходят, у них есть проблемы. И ты работаешь с человеком, и я всегда стараюсь делать остановки и говорить, вот давайте посмотрим, что было и как сейчас у вас, и как-то давайте зафиксируем это. Потому что ну, мы понимаем, что наша жизнь – это нелинейный процесс в плане побед только. Да? Мы, бывает у нас какой-то регресс, что-то идет не так, потом мы что-то преодолеваем. Так вот и в консультациях. И когда у человека происходят какие-то сложные события, ему кажется, что «да что же во мне поменялось?» Я говорю, а давайте-ка мы посмотрим. А, да правда же, оказывается, во мне столько изменилось, потому что ну, наша память избирательна. Нас что-то сейчас волновало, и мы уже не помним то, что было в полной мере, да, все нюансы мы не можем. Что нам может дать еще воспоминание? Вот хотелось бы сказать, связывать прошлое с будущим. Как?
1: Да.
0: Я могу спросить, а что из вот того, что у меня было, я могу взять для сегодняшней жизни? Да, какие выводы, уроки, позитивные моменты, и как я могу это в будущем использовать? Как я могу, опираясь на это, поставить какие-то цели? Что я мог тогда, что я могу еще сделать? Да? Куда мне двигаться? Ну и здесь, конечно, благодарность. Благодарность связана, с одной стороны, она как раз связана с воспоминаниями. Даже если это произошло, например, 3 минуты назад, это же все равно уже было, осталось в прошлом.
1: Завтра, послезавтра, через месяц, это уже отдаляется.
0: Да, мы можем благодарить.

0: и как бы ставить некоторые столбики. Кстати, этот момент использовал Господь. Он всегда говорил: помни, помни день субботний, да, помни путь, который я вел тебя. Да. Почему он просил, например, вот когда они переходили через Иордан, поставить камни, чтобы они помнили, что было? Потому что наша жизнь порой выбивает нас, и мы теряем, кто мы и куда мы двигаемся, свою ценность, свою цель и свою значимость и себя как личности, значимость других, да. И вот так, чтобы не потеряться, важно помнить. И вот здесь нам помогут как раз добрые воспоминания. Можно создавать, например, мы в поездках слушали определенную музыку, когда путешествовали с семьей, включая ее, она, безусловно, будет определенным стимулом, чтобы связать это с прошлыми событиями.
1: А музыка очень сильно влияет вообще на
0: и почувствовать ту же атмосферу и то счастье, которое было когда-то. Вот. И... добрые воспоминания не должны, вот тут бы хотела сказать, быть средством бегства от реальности. Да, вот я вот там где-то застрял, вот мы о прошлой передаче, тоже в прошлой передаче говорили об этом, что мы можем застревать в каких-то моментах. Но вот здесь, да, такая психологическая защита. Я вот использую добрые воспоминания. Нет, добрые воспоминания – сила в поддержке, а не в замене настоящего. Да, в принятии боли. Не нужно вытеснять негативные переживания какие-то, именно, а здоровый подход – признать их, но не позволять им заполнить все мое пространство, а понимать, что у меня есть опора. Добрые воспоминания не дадут потерять мне даже вот в этих сложных обстоятельствах и не дадут потерять индивидуальность.
1: Большое спасибо вам, Евгения Михайловна, за эту интересную беседу, за такую тоже тему интересную, необычную. Мы, наверное, не часто об этом задумываемся, но она важная. Благодарю вас. Благодарю и вас, дорогие друзья, за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

Ваш подросток не знает, кем же стать? А может, вы сами до сих пор не определились, кем будете, когда вырастете? Может, вы из тех, кто хорош во многом, и поэтому тяжело выбрать что-то одно? Мультиинтересность – это не дефект, а капитал. Она дает гибкость в мире, где профессии меняются быстрее, чем переписываются учебники. Это не хаос, это широкий радар, который в будущем даст конкурентное преимущество. Возможно, даже важно не пытаться с юности втиснуть себя в узкую роль, а научиться строить широкую и устойчивую основу. Психологи давно заметили, мозг подростка перегрет дофамином, поэтому тянется к новому гораздо активнее, чем мозг взрослого. Желание попробовать себя в 10 кружках – нормальная, здоровая реакция на внутренний взрыв энергии. И здесь важно не гасить это стремление к новому, а направлять его. Экономисты подтверждают, такой разброс интересов – не роскошь, а стратегическое преимущество. По расчетам ОЭСР, почти половина навыков, востребованных сегодня, перестанут быть актуальными через 5-7 лет. Нынешний семиклассник выйдет на рынок труда, когда половина сегодняшних профессий исчезнет, а появятся те, названия которых мы еще даже не знаем. Поэтому вопрос «кем ты будешь навсегда?» устарел. Важнее спросить, на какой фундамент ты будешь опираться, когда все снова изменится. Но как выбрать такой фундамент? Можно задать себе простые, но важные вопросы. В какие моменты я чувствую вдохновение? Что я делаю с удовольствием, даже бесплатно? С какими задачами ко мне обращаются другие? Что мне интересно читать в свободное время? Что общего у всех моих интересов? Эти вопросы помогают не искать ярлык профессии, а находить ядро своих способностей. История тоже подсказывает. В средневековье студент не начинал с юриспруденции или медицины. Сначала 7 свободных искусств. Он учился владеть словом, грамматикой, риторикой, логикой. Потом

числом, арифметикой, геометрией, музыкой, астрономией. Лишь потом уже специализация. Этот порядок дал миру таких универсалов, как Декарта, математика, философа и физика, Паскаля, который был и теологом, и инженером, и литератором. В их жизни была сначала заложена широкая база, а потом уже сделан осознанный выбор. Этот подход работает и сегодня. Широкое первое образование дает язык, на котором можно разговаривать с разными отраслями. Каждая последующая ступень лишь уточняет направление. Это не или-или, это и-и. И тогда выбор становится не тюрьмой, а трамплином. Есть такая притча. Учитель привел класс в длинный коридор. Слева двери с названиями профессий. Яркие, конкретные. Справа же стена и проход. Вы можете выбрать одну из дверей конкретной профессии, говорит он. И дальше будете ходить в основном по коридору выбранной сферы. И чем уже профессия, тем меньше дверей для перехода в соседней области вы будете встречать. А правая сторона пуста, но ведет в сад. Там тысячи дорог, которые часто между собой пересекаются. Поэтому подумайте, вам важен коридор определенности, дающий ощущение стабильности, или сад, дающий возможность маневра и широкого выбора на протяжении всего пути? Да, наш век любит ярлыки. Курсы кричат: «Стань графическим дизайнером за 4 месяца», «Стань тестировщиком за полгода». И ведь это очень заманчиво. Но исследования Стэнфорда показывают, что те, кто впрыгнули в узкую нишу до 20, к 30 чаще выгорают. А все потому, что они не прошли стадию проб. Они еще не особо поняли, кто они, а значит, потеряли гибкость. Выпускники широких факультетов физики, экономики, биологии, лингвистики легче переквалифицируются. Их диплом не туннель, а больше похож на перекресток. Отсюда и современный вывод. Прежде чем выбирать конкретный коридор, полезно заложить широкую основу. В мире, где профессии обновляются каждые 5-10 лет, выгодно сначала расширить горизонт, а уже потом сужать фокус. Так выбранная дорога не превратится в тупик, когда мир снова изменится. Антон, например, мечтал о дизайне видеоигр, но поступил на физфак. Программирование, мат-модели, сопромат. На втором курсе подрабатывал в 3D-графике, а через 5 лет магистратура по Game Development. И сегодня он техдиректор инди-студии. Он говорит, что если бы пошел сразу в арт-школу, то не понимал бы физику движка. Но из-за хорошей базы теперь говорит на одном языке и с программистами, и художниками, и продюсерами. А вот другой пример. Журналистка Марина ушла в бренд-менеджмент. С собой она принесла туда умение разбираться в теме за 2 дня, задавать точные вопросы и чувствовать тональность слов. Или вот актер Глеб, ставший впоследствии графическим дизайнером. Его главное качество – эмпатия, внимание к микрожестам. Все это не выброшено, а интегрировано. Ведь опыт не обнуляется, он компостируется. Навыки из вчерашней роли перегнивают в плодородие для завтрашней. А что делать, если вам 30, и вы хотите все поменять? Или 40, 45, и вы устали? Не вините себя. Это не ошибка, это нормальная динамика. В 25 мы встречаемся с реальностью и теряем иллюзии. В 35 застреваем в коридоре компетентности. В 45 ищем смысл. Harvard Business Review фиксирует: кризис среднего возраста дает толчок к запуску проектов, стартапов, социальных инициатив. И это не слабость, это рост. И не потому, что ошиблись ранее, а потому, что накопили разнородный опыт. И теперь можете применить его в другой деятельности. Вспомним Флоренс Найтингейл. Ее первые увлечения были вовсе не медицинскими. Она любила статистику и строила графики. Позже именно эта любовь к цифрам помогла ей разработать первую систему госпитальной отчетности и спасти тысячи жизней. Журналист, уходящий в бренд-менеджмент, забирает с собой умение быстро разбираться в теме и задавать точные вопросы. Актер, ставший дизайнером пользовательского опыта, приносит в работу эмпатию и навык наблюдать за микрожестами.

каждая ступень добавляет слой, а не перечеркивает прошлое. И поэтому порой подростку или взрослому даже не совет нужен. Ему нужно разрешение. Разрешение пробовать, ошибаться, передумать, бросить, начать сначала. Самые сильные корни у деревьев, которым не мешали тянуться к свету, даже если это был не тот свет. Поэтому вы можете даже сказать подростку так. Ты не обязан знать все сейчас. Твоя задача не выбрать на 100 лет, а выбрать то образование, которое станет для тебя настоящим фундаментом, трамплином, которое будет потом твоей визитной карточкой. И уже с этой точки будет удобно смотреть в будущее. Но как же говорить об этом с подростком так, чтобы разговор был содержательным, а не назидательным? Начните с успеха, а не с пользы. Вместо «кем ты станешь?» спросите, в какие моменты ты чувствуешь, что у тебя получилось. Даже можете сказать, я заметил, что у тебя здорово получается объяснять одноклассникам физику. Что тебе нравится в этом чувстве «получилось»? Второе, предложите тест-драйв, а не присягу. Онлайн-курс по биоинформатике, стажировка у знакомых, подработка бариста, волонтерство в лагере, маленькие пробы, из которых рождается понимание. Третье. Помогите перевести эмоции в данные. После каждого опыта пусть запишет, что понравилось на 10 из 10, что на 3 из 10 и почему. Не «мне не нравится», «не устаю от людей», а «пока не хватило базы», например. И вот это уже не хаос, а постепенное узнавание себя. Можно даже предложить такое визуальное упражнение подростку – дерево себя. Ствол – это сильные черты, ветви – направление применения, а плоды – это что уже удалось. Корни – это опыт, семья, интересы. Иногда вот такая простая картинка дает понимание лучше, чем сотни слов. Не забывайте и про личный ритм. Кто-то мечтает быть юристом, но не выносит жесткий график. Кто-то хочет быть дизайнером, но не терпит рутины. Задача не просто выбрать сферу, а понять, в каком режиме, темпе, окружении ты будешь цвести. В Евангелии от Матфея есть притча о талантах. Хозяин раздает слугам разные суммы. Одному 5, другому 2, третьему 1. Первые двое пускают деньги в оборот, и хозяин хвалит их не за направление бизнеса, а за то, что они умножили доверенное. Третий закапывает монету в землю, а страх ошибиться и называется лукавым и ленивым. Становится понятно, что Бог ожидает не статичного следования выбранной бирки, боясь ошибиться, а творческого обращения с тем, что нам дано. Стараться по максимуму раскрыть, применить то, что заложено в нас. И в профориентации цель не выдавить из подростка окончательный титул, а помочь ему нарастить капитал смысла и навыков, которые он потом сам пустит в ход. Пусть первым дипломом будет широкая площадка – мехмат, физфак, биофак, экономфак или лингвистика, например. Пусть уже с первого курса начнется маленькая работа – репетиторство, фриланс, волонтерство. А когда накопится и база, и практика, придет время выбирать узкую магистратуру или курс, но уже без паники, с пониманием, зачем этот поворот нужен. Так поступила Анна. Она поступила на филфак не потому, что мечтала быть преподавателем, а потому что любила язык и тексты. И уже на первом курсе она устроилась помощником редактора в небольшое издательство. Параллельно начала вести соцсети для благотворительного фонда, переводить статьи для стартапов. Ее интересы тянулись во все стороны. Копирайтинг, визуальная коммуникация, пиар. К окончанию бакалавриата у нее был не только диплом, но и портфолио проектов, понимание цифровых платформ, опыт работы с разными клиентами. И только тогда она поняла, что хочет вырасти в специалиста по внутренним коммуникациям. Магистратуру она пошла осознанно, уже в сфере диджитал-коммуникации. Сегодня она руководит отделом международной IT-компании и сама проводит собеседование, где ищет не готового специалиста, а думающего кандидата, пробовавшего разное. Или Дмитрий. Он поступил на биоинженерию, потому что увлекался биологией, но вскоре понял, что лабораторная работа не его. Однако вместо того, чтобы бросить, он стал искать другие возможности. Участвовал в научных конференциях, писал статьи для волонтерского проекта, в стартапе, занимающемся молекулярными тестами, также писал статьи. Позже его пригласили в биомедицинскую компанию, где он оказался не у пробирок,

команде по стратегии. Оказалось, его сильная сторона – объяснять сложное простыми словами и находить мост между исследователями и бизнесом. Сегодня он развивает научно-популярные проекты, объединяя науки и предпринимательство. Его база – это не просто знания по предмету, а язык, на котором говорят ученые, бизнес и медиа. Таких историй много. Важно одно – если ты пробуешь, действуешь, исследуешь,

0: Ты человек-мост. В мире, где знания обрываются на полуслове, ценятся те, кто могут их соединить. Кто знает математику и говорит с гуманитарием. Кто чувствует стиль и понимает цифру. Кто слушает прошлое и строит будущее. И если однажды вас снова спросят, кем ты будешь, когда вырастешь, вы сможете улыбнуться и ответить: а я всегда буду продолжать расти.
1: Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы говорим о гармонии интимных отношений. И сегодня мы с вами продолжим это откровение, и поможет нам в этом разобраться семейный консультант, психолог Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, мы с вами говорили о том, что жена может занять место лидера или главы семьи именно в интимной близости, именно в том, чтобы первое начать какую-то, я не знаю, интимную игру или как-то заманить мужа в спальню. Мне вот интересно, как это она должна делать? Вы сказали, что она может быть этим лидером, но мне хотелось бы знать подробно, что она должна при этом делать.
1: Единственное, разрешите мне вас поправить, это не глава семьи, глава семьи всегда остается муж. Единственное, что женщина может нести разнообразие тоже в их интимные отношения, взяв на себя главенствующую роль в любовной игре. Ну, к примеру, как это она может сделать? Она может позвонить мужу на работу и сказать: «Дорогой, я тебя жду сегодня, пожалуйста, приди сегодня немножечко раньше на обед». Муж приходит, видит женщину очень красиво одетую, в такой одежде, которая, в общем-то, легко снимается. На столе стоят любимые его блюда. Женщина его встречает с улыбкой и заигрывает с ним, даже такой, допускает такой легкий флирт. И естественно, что мужчина понимает, что от него ждут.
0: Мне кажется, да. Он будет шокирован.
1: Да, и, в общем-то, это вносит действительно некое разнообразие. Либо, допустим, женщина может устроить красивый вечер при свечах, потому что женщина более эмоциональна, не более романтичны. Это может сделать и муж, а может сделать и жена. Это может звучать красивая музыка. Это может быть, в конце концов, приглашение на свидание. Когда-то это может сделать и жена, и пригласить мужа куда-то на свидание, сделать ему приятный сюрприз. То есть, когда человек хочет сделать другого счастливым, он обязательно это сделает. И мне очень нравится, как пишет Элизабет Барретт Браунинг в своих стихах «Как я люблю тебя». И она пишет: «Я люблю, и мне хочется исполнять все твои желания». Обратите внимание, мне хочется это делать. Это не постылая обязанность. Это не бремя, которое тащит жена. Да, вот. Она говорит: «Я люблю, и поэтому мне хочется исполнять все твои желания днем при свете солнца и ночью при свече до самой откровенной, безглагольной надобности». То есть вот когда человек любит, и когда он настроен на то, чтобы сделать другому человеку приятно, это не будет какое-то насилие, это не будет какая-то работа, это не будет какой-то такой, вот, знаете, вот арабский труд. Ни в коем случае. Вот яблоня или вишня, к примеру, они приносят яблоки там, или вишни. Не потому, что они прилагают к этому такие огромные усилия, чтобы приносить эти плоды. Нет. Это получается само собой разумеющееся, потому что либо яблоня, либо вишня – это их прерогатива. Это их предназначение. Вот точно так же и любящие супруги. Они не будут делать над собой усилия для того, чтобы что-то придумать новое, там, или каким-то образом разнообразить, или, как мы уже с вами говорили, вот, использовать этот метод вздоха и выдоха в интимных отношениях. Это будет получаться само собой, потому что они хотят сделать один другому приятное.
0: То есть жена должна помнить,

0: что не обязательно муж ее разлюбил или она перестала его интересовать. То есть различные бывают обстоятельства. Бывает, что человек перегрузился, бывает, что он вот груз или ноша ответственности, который лежит на муже, не дает ему там свободно расслабиться или покоя не дает. И тогда она может занять...
1: Использовать это,
0: да, и сама это все сделать, да?
1: Совершенно верно. И очень важно использовать вот эти вот моменты вот этого отдыха, формируя какие-то такие вот приятные даже воспоминания, потому что мы должны помнить, что у нас идет все по методу накопления. И как раз вот эти периоды, может быть, отдыха или периоды разъединения, или там выдоха, или моменты покоя, мы должны использовать для того, чтобы формировать вот какие-то такие приятные воспоминания и их складировать.
0: У меня есть вот вопрос такой. Я смотрел фильм «Белое солнце пустыни», и там один из героев, жена ему накрыла на стол, обедает он и сидит, ест. Большая чашка, в ней икра в этой чашке, он сидит ложкой, ест эту икру и говорит: «О, как мне эта икра надоела, все, икра да икра, ты хотя бы хлеба купила». Угу. Мы говорим о гармонии интимных отношений. Вот представьте себе, что изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год происходит одно и то же. Как это? Мне кажется, что надоест уже все это, наскучит. О какой вершине может идти речь, о какой гармонии?
1: Действительно, даже самая вкусная и полезная еда, даже самая какая-то вот изысканная заморская еда или там какие-то интересные вещи, те же самые игрушки, даже самые какие-то изысканные, они приедаются. То есть однообразие, оно всегда приедается. И поэтому наш третий такой принцип, о котором стоит поговорить, это умение создавать вот этот банк каких-то идей, чего-то интересного. И нельзя же называются отношения любовной игрой. Это же не просто так. И вот посмотрите вот на детей, когда они играют. Если они даже играют дочки и матери, у них каждый раз это по-другому. Вы не видите ни одного повторения. Сегодня девочки, дочки, матери играют вот таким образом, завтра они играют совершенно по-другому, они совсем как-то другие аспекты они затрагивают. То есть дети даже это понимают, и они не играют одними и теми же игрушками, и даже советуют, кстати, вот по отношению к детям, чтобы игрушки не приедались, если сами дети не могут варьировать, то иметь несколько ящиков с игрушками. Допустим, сегодня давать один ящик с игрушками, потом его прятать, завтра давать другой ящик с игрушками. Для чего? Потому что всегда однообразие приедается. И, кстати, мы уже с вами говорили, это разнообразие и умение экспериментировать, оно и спасет, если у человека были какие-то опыты добрачные. Они помогут ему все-таки доставить больше удовольствия своей жене, если он выйдет из этих стереотипных моментов. Мне вот интересно тоже такое выражение. Это развлечение, а не обязанность. Вот что очень важно. И не спортивные упражнения.
0: Секс – это не спорт, это не обязанность, это развлечение.
1: Это развлечение, которое должно сопровождаться высокой степенью эмоционального возбуждения, а не скукой. Секс – нечто, о чем можно пофантазировать, а не мрачное переживание, которое по возможности лучше не испытывать. А если вот оно будет постоянно-постоянно приезд, и действительно станет каким-то мрачной какой-то обязанностью и просто таким сухим выполнением супружеских обязанностей, которые, в конце концов, тоже надоест. А если мы говорим о динамике, о росте, то вот как раз очень важно постоянно фантазировать и что-то другое придумывать. Потому что как раз эти отношения помогают укрыться от какой-то обыденности, вот от этого быта. Ведь быт, от него никуда не денешься. Все равно нужно убирать, стирать, то есть эти повторяющиеся моменты. Вот это уж никак не разнообразишь. Конечно, есть некоторые хозяйки, которые пытаются каким-то образом разнообразить эти унылые вещи. И хорошо, молодцы они. Но все равно это более какая-то вот, ну, однообразная вещь. Да? Вот, ну, там можно разобразить кухню, но стирать все равно стираешь одни и те же вещи, убираешь опять одно и то же. И вот когда в интимных отношениях есть разнообразие, вот это яркими красками раскрашивается вообще жизнь совместная. Она становится праздником, и человек получает удовольствие от того, что он живет. Это не какое-то нудное, скучное такое проживание, лишь бы день до вечера. А если ты знаешь, что у тебя вот, да, вот, ну, сегодня было как-то, может быть, тяжело, вот сегодня была какая-то неприятность, но зато

0: потом будет праздник, потом будет такой фейерверк замечательный. Так вот, это дает возможность быть счастливым здесь, на Земле, несмотря на все обстоятельства, которые нас окружают.
1: Но это, наверное, действительно вот, трудно будет делать. Вот о чем вы говорите. Вот, у меня так, я сижу и думаю, это постоянно надо напрягаться. Это что-то нужно постоянно думать, где-то что-то брать, где-то что-то выискивать, какую-то информацию искать.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что это напряжение. Конечно, если это будет напряжение, то не будет ничего интересного и хорошего. Это тоже доскучит. Если вам что-то очень нравится, ну, например, если вы коллекционируете марки, ну, к примеру, или там, допустим, что-нибудь вам такое более мужское. Ну, вот какую-то работу делаете, которая вам нравится.
1: У меня увлечение — это спорт. Я люблю спорт.
0: Хорошо. Вот скажите, пожалуйста, вам доставляет тягостность, или вам доставляет это неприятность, или вы заставляете себя получать удовольствие от спортивного упражнения в зале? Или это вам все-таки получается как само собой разумеющееся?
1: Это требует каких-то определенных усилий, но зато потом я получаю удовольствие и удовлетворение. Ну и сам процесс мне тоже интересен. То есть, допустим, даже тогда, когда это тебе трудно, но все равно это интересно.
0: Если вы все равно, допустим, вот предположим, ну, такая не очень приятная погода, но вы заставляете себя вставать, идти в тренажерный зал. Вы себя заставили вроде бы это сделать.
1: Ну, мне... как бы внутренне мне хочется.
0: А внутренне все равно хочется.
1: Да.
0: Так вот, представьте себе, если вы получаете удовлетворение от конечного результата, от самого процесса тренировки, так? И вот вы не считаете большой жертвой и большим трудом то, что вы себя заставляете и идете, может быть, там по дождю или там по слякоти в этот тренажерный зал. Может быть, это не совсем приятно, но вот это напряжение, оно потом с лихвой что? Окупается, правильно ведь?
1: Да.
0: Так тем более в интимных отношениях не надо себе заставлять делать то, от чего вы потом получите удовольствие. То есть если вы знаете, что в награду вы получите весь спектр такой вот прекрасного фейерверка, так оно не будет вас напрягать, это не будет вам тяжестью, а это действительно вы будете от этого постоянно получать удовольствие.
1: А что бы вы еще посоветовали вот, в гармонии отношений? Ну, мне кажется, может быть, это больше касается вот сильного пола, мужчин, потому что большая часть их не умеет высказывать, ну, вот, комплименты своим женам. Я знаю мужчину, который свою жену называет ласково, там, ты мой бегемотик, или ты там...
0: Слоник, да?
1: Да, мой слоник.
0: А чего женщина приходит в ужас?
1: Да-да-да, у нее глаза расширяются, и она говорит о том, я представляю себя, какой я там бегемот, выхожу грязный из болота, и вот... Это влияет как-то на гармонию отношений. Ну, а муж, он руками разводит, он говорит, ну вот я так это все воспринимаю, я так это все вижу. Что бы вы посоветовали вот для гармоничных отношений? На что это влияет? То есть вот эти неправильно подобранные эпитеты, неправильно сделанные
0: комплименты.
1: Комплименты, да-да-да. И ну, оказывают ли влияние?
0: Ну, конечно, они влияют и портят настроение женщине. Но если у нее испорчено настроение, то понятно, что ей потом особенно большого удовольствия занятие любовной игрой не представляет. Нужно, опять-таки, мы же говорим о том, что из года в год надо все больше и больше узнавать друг друга. Нужно узнавать то, что нравится человеку. И потом, опять-таки, если ты относишься к другому партнеру, то есть относишься к своему супругу как к своей плоти, и понимаешь, что тебе хочется, чтобы тебе что-то сказали приятное. Есть очень такой хороший такой совет, когда супруги рисуют солнышко с 17 лучиками. И на каждом лучике они пишут достоинства своего супруга. И потом дарят друг другу, обмениваются этими солнышками. Даже можно где-то на стену повесить и время от времени туда поглядывать. И вспоминать, какими замечательными достоинствами обладает супруг или супруга. И когда вот это отношение, то есть это наш следующий пункт, или там ключи, как вы его назвали, к построению гармоничных отношений. Когда супруги относятся друг к другу и поднимают чувство собственного достоинства один другого, типа, тем более, что самооценки у нас у всех достаточно занижены, то это приводит к слиянию действительно. И вот они становятся по-настоящему одной плотью. Это очень важно помнить об этом. Постоянно работать или как бы стараться поднимать чувство собственного достоинства своего партнера.
1: То есть муж должен поднимать, ну или поддерживать, вдохновлять как-то свою жену, а жена в то же время должна подчеркивать вот достоинство и вдохновлять своего мужа, да? Ни в коем мере не унижать ни взглядом,

0: И даже вот когда ты любишь и любя называешь, но ты должен знать, что это оскорбляет и унижает вот, достоинство и личность человека, да?
1: Исключение сарказма, шуток с подколками, естественно, унижение в присутствии другого человека. То есть, если, может быть, людям кажется, что это, ну, подумаешь, там подшутил так немножко неловко там или еще как-то, это все влияет на интимность.
0: А вот иногда, допустим, мужья очень сильно заботятся о фигуре своей жены, где-то в гостях они говорят ей: «Дорогая, ты слишком многое ешь, пирожное». Или вот они как-то замечают, сколько она чего съела. Это как влияет на самооценку?
1: Конечно, все то, что унижает человека, все разрушает его самооценку. Ведь наша самооценка, она формируется, во-первых, в детстве от отношения родителей, самых близких людей, от отношения окружения, и потом она дальше, она либо разрушается, самооценка вообще в конец, если партнер унижает супруга или супругу, или же наоборот, чувство собственного достоинства, оно растет, и человек становится более уверенным, он более стрессоустойчив, он идет более уверенно по жизни. Тем более, когда человек имеет чувство собственного достоинства, естественно, что ему хочется доставлять удовольствие другому человеку и делать что-то доброе для него. И мы должны понимать, что не существует финала. Нет такого момента, когда человек может сказать: «Все, я уже все, я дока».
0: То есть,
1: такого не может быть.
0: Не может быть семьи, которые сказали бы: «Мы достигли в любви наивысшей точки, мы достигли совершенства».
1: Да.
0: И как в сексуальной, так и в семейной жизни. Нам больше не к чему стремиться.
1: Этого не может быть. В познавании друг друга, в динамике отношений, это может либо поступательное движение вперед, либо откат назад. То есть даже нет такого положения, что человек может остановиться и сказать: «Ну все, я уже все знаю, все понимаю, мне уже вот,
0: вот
1: все».
0: Вот мне уже, хорошо. Допустим, там, ну, мне 60 лет, я уже все знаю, и уже я все, как кто-то говорит, моя жена уже прочитанная книга, я уже давно ее прочитал, мне не к чему стремиться, мой брак уже превратился просто в скуку, а вы тут мне говорите о каких-то там...
1: В рутину.
0: В рутину, а вы мне говорите о какой-то вершине сексуальной близости. А вот что таким людям можно сказать?
1: Но более подробно, я надеюсь, что мы с вами поговорим в последующих передачах. Нужно говорить о том, что это действительно, может быть, это банально звучит, но любви все возрасты покорны. И в любом возрасте можно раскрасить свои отношения ярко и изумительно. И мне хочется вот закончить словами Энни Мороу. «Все глубже и шире, познавая себя и своего возлюбленного, вы лучше и полнее узнаете, как любить именно этого единственного человека. Как-то удивительно, когда существует интимность, умеряющаяся легкостью прикосновений, партнеры, сообща плетущий узор и невидимо питающийся этим. Любовь, нежность и желание, которые вы станете дарить друг другу, вот яркой нитью радости, плетенной в блеклые цвета повседневности».
0: Спасибо большое за такую удивительную, интересную информацию, то, что касается гармонии семейных отношений. Дорогие друзья, сегодня мы с вами узнали, что границ гармоничным отношениям не существует. И любви все возрасты покорны. И если мы будем стараться, стремиться к гармонии наших отношений, то наша жизнь наполнится радостью, счастьем от интимной близости. Всего доброго, дорогие друзья!

Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.

Когда страх мотивирует на служение Богу, это нечто, что прямо противоречит Божьему замыслу и Божьей природе.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». Где находятся души умерших грешников? Если они в аду, то как им там живется? И что говорит Библия о душах умерших? Сегодня мне особенно приятно представить вам нашего гостя, потому что это не только эксперт, но и мой супруг, священнослужитель Александр Синицын. Александр, здравствуй. Рада снова тебя видеть в нашей студии. Итак, что происходит с человеком после смерти? Где находится его душа, душа умершего человека? У нас есть уже устойчивое представление в нашем обществе о том, что душа после смерти получает свое воздаяние. Она живет отдельно от умершего тела, и в зависимости от того, как жил человек, он находится либо в раю, и ему хорошо, либо в аду, и он там мучается. Насколько вот это представление вообще соответствует библейскому учению?
1: Да, это очень хороший вопрос. И если рассматривать концепцию ада, которая в христианстве, в исламе и в других религиях тоже представлена, то есть по-разному, она вся заточена на бессмертие души. То есть если мы предполагаем, что душа бессмертна, то, соответственно, нужно распределить два места. Первое место – это для праведных душ, потому что они бессмертны, и им нужно местечко хорошее определить. И, соответственно, грешники. Куда вот их? Ты же в рай их не впустишь. Это же то же самое будет, что и на земле. Да, поэтому как только, люди пришли к пониманию бессмертия души, сразу встал вопрос о том, что должен быть рай и должен быть ад. То есть это все закономерно. Если мы представим, что душа смертна, то тогда теряется идея рая и ада.
0: То после смерти просто с человеком ничего не происходит.
1: Да, то после смерти с человеком...
0: Рая, души нет, да. Например.
1: Вот. И вот этот момент очень важен, потому что если мы говорим об аде, соответственно, о даже муках, которые там происходят, то, опять же, они связаны с бессмертной душой. Ее нельзя уничтожить как бы. И, соответственно, вот эти муки, они происходят. Праведники вечно блаженствуют, потому что на земле страдали, а грешники вечно мучаются, потому что на земле получали как бы удовольствие.
0: Ну, может, да? Грешники тоже страдали на земле.
1: Ну, может быть, и страдали.
0: Они грешили и страдали, да. Там в тюрьме сидели пожизненно, убив определенное количество людей, тоже ведь страдали.
1: Ну, можно,
0: уже
1: можно
0: и на земле
1: сказать.
0: Получили воздаяние, бывает.
1: Да, тут еще и от Бога получили.
0: Да, да.
1: Вот. Но вот сама идея бессмертия души, она, конечно, если мы смотрим на Священное Писание, она прямо вот такой фразы «бессмертная душа» в Библии нет. То есть мы не встречаем такое выражение «бессмертная душа». Так? Слово «душа» упоминается. Вот нам нужно сейчас на эти моменты посмотреть, чтобы увидеть, в каком значении используется это выражение, а потом уже, исходя из этого, сделать определенные выводы. Да? Давай посмотрим. Вначале мы начнем с самого Иисуса Христа. Если мы откроем книгу «Деяния апостолов», и прочитаем вторую главу. Здесь во время проповеди апостолов на день Пятидесятницы, на праздник, который был в Иерусалиме, звучит текст из Псалма. И вот Петр и апостолы проповедуют, и что они говорят? Так, вторая глава Деяний, стих 27. «Ибо ты не оставишь

0: души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». Очень интересный образ, да. Получается, он взят у нас из книги «Псалтирь», да. Это 15-й псалом, 10-й текст, вот оттуда цитируется. И я как-то говорил уже в одной из наших программ, что для понимания Библии всегда важно знать литературные приемы. Но вообще мы же в школе учимся, нам же задают, ну или учились, да, задавали разные литературные произведения. Вот для чего? Чтобы мы читали, знакомились, но, наверное, еще и учились понимать эти литературные произведения, видеть их смысл. Вот Библия в какой-то степени тоже литературное произведение, так? Угу. То есть это тоже книга, в которой используются приемы. Один из таких приемов – это параллелизм. Вот если мы смотрим, что такое параллелизм, это когда одна мысль передается двумя разными словами или предложениями. Вот здесь как раз есть очевидный параллелизм. «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». В данном случае слово «душа» соответствует слову «святой». Так? «Не оставишь» — это «не дашь увидеть» соответствует, а «ад» — «тление». И когда мы читаем такое представление, если оно вот накладывается на народное представление, то что получается? То святой как бы в аду не окажется. Так ведь?
1: Да.
0: То есть ты ему не дашь там оказаться.
1: Ну, он даже тление не увидит. Да, тлеть может даже... тело, как да. душа может тлеть, я не знаю, может ли, но тлеет тело после смерти. А тут автор, да. получается, псалма это пишет, хотя он, этот автор, ну, вряд ли жив сейчас.
0: Да, безусловно.
1: Он умер когда-то тоже.
0: Ну, здесь Петр-то и потом и объясняет. Да. Он как раз ниже-то и скажет, что... Что он скажет? 29 стих. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». То есть понятно, что здесь псалмопевец говорит не о себе, а о ком-то другом. Так? Далее Петр говорит. «Он прежде сказал о воскресении Христа». Это 31 текст, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы свидетели. Вот, то есть понятно, что этот псалом говорит об Иисусе Христе, который умер. Так? И вот в одной из наших программ, которая называлась «Ад», мы как раз очень подробно говорили о библейском значении ада. Вот так вот, библейское значение ада – это не место, где находятся грешники, и там мучаются. А ад – это всего лишь навсего могила. Поэтому здесь используется такое выражение. «Не оставишь души в аде, не дашь святому увидеть тления». Тление. То есть как бы он... Тление – это разложение. Где происходит разложение? Ну, в могиле. Там происходит именно этот процесс. Вот. И ад в данном случае – это могила. Смерть, ад – это два таких слова, которые идут вместе. Поэтому уже сразу Священное Писание, если мы правильно понимаем значение терминов, оно уже отказывается от идеи некого места, где идет мучение. Потом, мы же много рассматривали значения, такие как гиена огненная, мука вечная. Дальше, что у нас еще было?
1: Дым мучений.
0: Дым мучений и так далее. Да? То есть очень такие, тьма внешний, плач. И скрежет зубов, да, то есть вот эти все выражения и значения вроде бы как бы, с одной стороны, описывают, что происходит с грешниками в аду, ну так,
1: ну, да.
0: но когда ты начинаешь каждое выражение отдельно, детально рассматривать в его литературном, историческом и культурном контексте, то ты понимаешь, что на самом деле это образы и метафоры, которые описывают не состояние грешника в аду и его мучения, а описывают, скорее всего, как образ Божьего суда, справедливого, да? как возмездие за беззаконие, как уничтожение греха и зла и так далее, и восстановление ну, Божьего творения.
1: То есть они описывают смерть не просто как ну, физиологический процесс, да? окончание биологической жизни человека, они описывают

0: смерть как наказание,
1: как наказание
0: Божье,
1: как некий за грехи. Итог.
0: Да, итог жизни. Но ведь умирают и праведники тоже.
1: Конечно.
0: Интересно то, что ведь не только грешники умирают,
1: да.
0: Умирают и праведники. А вот всеми этими словами, которые ты сейчас сказал, там ад, дым мучений, угу. Тьма внешняя и так далее, описывается именно смерть грешников.
1: Воздаяние, да.
0: Да, потому что у праведников это еще не конец.
1: Да, для них,
0: а вот
1: для них все-таки
0: конец.
1: Приготовлена все-таки, да. Жизнь в новом веке. Отсюда как бы жизнь вечная, понимается, жизнь века. То есть то, что Бог дает и устанавливает. Так вот, просто Иисус, получается, ушел, он был распят, и его погребли в могилу, в ад погребли как бы. И он восстал, он воскрес. Вот что
0: и
1: здесь.
0: Не
1: да, и душа, да, и душа в данном случае здесь не подразумевает некую субстанцию, а она имеет в виду личность. То есть душа – личность. Иисуса не окажется в месте тления. Он не уйдет в могилу и все. И будет изъеден червями. Нет, он восстал из мертвых и дал вот этим самым, кстати, надежду. И основополагающее вероучение ранних христиан – это именно воскресение из мертвых. Это важный момент такой. Вот. Ну ладно, это первый момент, чтобы я просто показал, что вот ад и душа, они немножко другое имеют значение. Да? А есть еще одно место – есть еще одно место, очень интересное и любопытное. Это в книге Откровения, которая наполнена символами. Угу. Да, если мы смотрим на книгу Откровения, то вот в 6 главе и мы прочитаем стих 9. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Очень интересный образ, почему я именно его решил использовать в нашей теме, потому что я очень часто встречался с разными верующими людьми, которые приводили вот этот отрывок, показывая, что на самом деле души после смерти есть. Ну, как некие существа, да? И мне иногда приводили вот этот пример, что вот, ну, видишь же, есть же души, и они же убиенные, то есть они же уже умерли, то есть они живые, и получается, они даже говорят, как же ты утверждаешь, что на самом деле нету никаких душ, которые там после смерти живут и так далее. Вот. Вот это часто очень приводили пример.
0: И они, интересно, если согласно этому тексту делается вывод, они под жертвенником находятся,
1: да.
0: Все время души находятся под,
1: да.
0: Жертвенником.
1: И все время кричат.
0: Как некой тюрьме.
1: Да.
0: И они все время вопят.
1: Да.
0: И они все время в каком-то стрессе пребывают.
1: Да.
0: Ну, для меня это, например, такая ситуация очень, ну, несчастливая, когда душа все время вопит и просит правосудия. Это что,
1: да.
0: За существование души? Да.
1: Вот. И так вот здесь момент такой, да, возникает, что, опять же, когда мы читаем текст и вырываем его из контекста, мы и наделяем своим собственным смыслом, то, конечно, мы можем что угодно Библии приписать и найти, что нам нужно и необходимо. Нужно понять, о каких душах здесь идет речь, что имеется в виду под душой. Это важный момент. Почему? Потому что в Ветхом Завете как раз закладывается концепция души. Что это такое? Вот давай посмотрим. Первый момент, ты вот правильно обратила внимание, что это души и что они находятся под жертвенником. Ветхозаветней жертвенников было два. Один жертвенник был всесожжение, на котором жертва сжигалась, а другой жертвенник был жертвенник курения, на котором возносился фимиам. Так, у нас нужно нам понять, какой жертвенник здесь описан, да? Ну, давай вначале посмотрим вот на что. Первое, это важно. Если мы откроем книгу Левит, так. И прочитаем 17 главу. И два текста. 11 и потом 14. Итак, Левит,

0: 17 глава, 11 текст. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». И 14. «Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится». Вот здесь интересно, да, что получается душа некая, вот пока так, да, она находится в крови. И когда мы понимаем, что, ну, значение слова, что имелось в виду под душой, то здесь имеется в виду жизнь. Жизнь ваша в крови. Так? Если вытекает из нашего тела кровь, то вытекает и жизнь. Все, тело становится мертвым. Оно не будет существовать. Кровь нам обеспечивает циркуляцию, да, кислорода ко всем клеткам, тканям и так далее. Оно обеспечивает нам в какой-то степени жизнь. Поэтому здесь душа, она не библейское значение. Оно связано именно с кровью, душа. Так? А жертвенник теперь, если мы смотрим на Левит, там именно в книге Левит как раз идет установление жертвоприношений. Да, и если мы смотрим на, например, 4 главу книги Левита, то там упоминается жертвоприношение за грех. Что делается? И, например, 7 стих. «И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тела выльет к подножию тельца, да. А остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, которые у входа скинии собрания». То есть, получается, кровь выливалась подножию жертвенника. Где находятся души?
1: Там как раз.
0: Под жертвенником. И поскольку душа и кровь в данном случае это как бы такие синонимы, так, то вот в книге Откровений, где богатый символический язык описан, то там как раз и показано не в смысле души убиенных, ну, в реальности некие субстанции живые, да, а показан такой образ, как будто кровь под жертвенником, она живая и выпьет. Это еще...
1: Это же были мученики, они это были убиты.
0: Да.
1: То есть лишение жизни, это как будто бы, ну, это остановка крови, да.
0: Ну, в какой-то степени...
1: И вот эта кровь, да.
0: А, смотри, поскольку жертва была за грех, то там нужен был агнец, использовался тоже, ну, неважно, какой там, чем богаче человек, тем и жертва у него была, естественно, побогаче. Телец, там, овца, и дальше побывание как бы шло. Но неважно. Суть в чем, что если приносилось животное невинное, то оно как будто умирало вместо грешника, а грешник продолжал жить. Ему прощался грех. А здесь, получается, невинные умерли люди за Слово Божие. То есть как будто они как агнцы вот эти, да, как невинные животные, которые были в жертву принесены.
1: И их кровь,
0: и их кровь оказалась под жертвенником.
1: Взывает к справедливости.
0: Да, да. А откуда мы берем, что вот именно кровь взывает к справедливости? Есть еще один образ, очень древний. Это книга «Бытие», 4 глава. Она описывает, как Каин убивает Авеля. И вот когда Каин убил Авеля, то в 4 главе книги «Бытие» Бог обращается к Каину и говорит ему. Так, и говорит ему. 10 стих. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Интересно, да? Получается, что кровь какой-то здесь, голос крови вопиет от земли.
1: То есть даже не душа, а кровь.
0: Да, кровь выпьет. Но это почему так? Потому что когда убиваешь и проливается кровь, то она как она на земле. Она как некое свидетельство. Кровь пролита. И Бог это видит. И таким вот образом символично показана кровь.

0: пьет. То есть, другими словами, как будто кровь говорит, но показывает.
1: Это, ну да, но это и образ, потому что можно ведь убить без пролития крови.
0: Ну это понятно,
1: можно лишить жизни.
0: Да.
1: Это понятно, да, но как бы... Ну, да, но здесь
0: тот момент...
1: это образ.
0: Образ.
1: Но, тем более Бог, что разве не знал, что Каин убил Авеля? Он прекрасно это знал, ему что кровь нашептала, естественно, нет.
0: Да, но это свидетельство некое.
1: Но это красивая
0: некое.
1: Фраза,
0: да,
1: говорящая о драматичности события, так?
0: Да. Угу. И вот здесь показано, что Авель был невинен, и он погибает невинно. А люди, которые свидетельствовали и жили праведно, были убиты. И они ассоциируются с кровью невинного животного, который выливается под жертвенник. И поскольку кровь как бы символично выпьет, то в данном случае и они тоже выпьют и говорят, ну, владыка Господи, почему ты не мстишь за нас? То есть почему, где твой справедливый суд? Почему ты не можешь вмешаться? Поэтому здесь в данном случае не буквально описаны некие души, которые пребывают в неком состоянии под жертвенником, да, небесным. И там они живут, и вот так в таком состоянии начинают вопить. А это, скорее всего, метафора и образ того, тех мучеников, которые умерли, и они взывают к этой справедливости. Вот. Теперь, если мы смотрим вот эту библейскую концепцию души, что душа – это кровь, да, душа – это определенные, ну, например, чувства и эмоции. Если мы вспомним Евангелие от Матфея, где Иисус в Гефсимании молится и перед казнью, да, перед арестом, он говорит: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». То в данном случае там душа имеется в виду эмоции, да, я переживаю, я мучаюсь. Но опять же, душа – это сам человек, душа моя. Это такое образное выражение, показывающее, как бы, я скорблю. Ну да, люди так не говорили, я скорблю, я мучаюсь. Это мы сейчас говорим тогда. А тогда люди использовали такое вот выражение, душа моя скорбит. И еще одно очень интересное место, чтобы просто понимать, о чем идет речь, если мы смотрим на книгу Деяний, 27 глава, там апостол Павел оказался на корабле, вот, в шторме, и они не могли есть долгое время. И Павел всех участников, так скажем, этого путешествия им говорит. Значит, 27 глава, стих 36 и 37. «Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ». Угу. Вот. Ну, выше мы видим, что Павел как раз говорит о том, что нужно принять пищу, иначе мы просто не выдержим этого сурового испытания. Так вот, там же на корабле не души какие-то были, такие бестелесные существа, да, их там в клетках держали, вот они там и переправляли их куда-то там. Вот. Это души, это люди. Поэтому, когда мы говорим о душе в Библии, то это не некая бестелесная субстанция, обладающая сознанием, живущая бессмертно. Это прежде всего человек с его мыслями, с его чувствами, с его переживаниями, и он в теле. И тело от души никак не отделимо. Умирает тело, умирает душа. Даже простая библейская модель при сотворении мира, это Бытие, вторая глава, как раз об этом говорит, что когда Бог сотворил человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни, то только после этого человек стал душой живой, да? То есть он стал живым существом. Uh-huh. Вот, поэтому Библии чужда вот эта концепция бессмертия души. На самом деле бессмертие души было представлено греческой философией. Ну, по крайней мере, в разных концепциях. Это вот этот как раз фольклор, мифы все о непрекаянных душах и так далее, которые... Ну, не только в греческой философии, вообще в древних религиях мира были представлены, там, в Египте, например, да. Почему они верили, кстати, что тело-то бальзамировали для того, чтобы тело сохранялось. Сохраняется тело, сохраняется и душа. Ну, как бы такую связь. Но это разные представления, ну, разные верования.
1: Как бы связь с умершими родственниками, да, да. Просили даже у них о чем-то, потому что умерший родственник находится где-то в другом мире и может помочь решить

0: вопросы в этом мире,
1: да,
0: касающиеся
1: да.
0: урожая, деторождения и
1: Все
0: так
1: верно,
0: далее.
1: да.
0: Да, там интересные верования были. Да?
1: Они были, они существовали, но вот именно библейская концепция, она не такой была. Был Шеол, то есть могила, куда человек любой попадает, и праведник, и неправедник, и все, и покоится, ждет своего как бы часа
0: суда.
1: Но,
0: тем не менее, сама душа, как мы же читаем в Библии, что, например, возвратится прах в землю,
1: так.
0: а дух возвратится к Богу,
1: верно.
0: Который его создал.
1: Но дух, который возвратится к Богу, это там дальше говорится, который дал его. То есть все-таки эта фраза относится не к субстанции человека, а к Божьему Духу. А Божий Дух – это искра жизни. Это то, что дает человеку жить. Бог вдохнул в Адама Дух, и он как будто так и стал дышать. Он как бы ожил, да? И вот как будто последнее дыхание уходит, все, жизнь ушла. Дыхание, искра вот это ушла. Все, и дальше уже пошел распад, да? Последнее дыхание вот этого человека. Это... И поэтому люди в те времена, они вот так вот описывали, особенно Библия. Она описывает Дух Божий не как некую сознательную субстанцию, а как энергию жизни, которая ушла, она возвращается к Богу, потому что он источник жизни. А все, а тело, все, оно умирает. И он уходит в могилу, где нет ни мудрости, ни знания и так далее. Все. Это некое такое забвение, все, не работы и так далее. А потом постепенно в иудаизм, опять же, под влиянием эллинизма, то есть греческой философии, ну, и такой был процесс эллинизации, когда греческая культура потихонечку, ну, скажем так, в другую культуру входила, внедрялась, происходила ассимиляция, то вот только тогда в иудаизме, уже межзаветный период, начинает появляться понятие о бессмертии души и загробном воздаянии. Вот. Но, тем не менее, Новый Завет, он продолжает придерживаться ветхозаветной концепции. И хотя как бы некоторые пытаются в этом увидеть, но на самом деле нет. То есть и даже многие православные, ну, богословы, они прям так же об этом и говорят, и признают, что идея бессмертия души – это заимствованная идея из греческой философии. То есть она никак не… Это не концепция Священного Писания Ветхого Нового Завета. Это влияние все-таки греческой философии.
0: Но все-таки, видимо, витала-то у людей в умах эта идея о том, что ведь должен же человек получить воздаяние за праведную жизнь и за грешную жизнь.
1: Да.
0: А раз дух возвращается к Богу, то почему бы не придерживаться этой концепции, что вот души где-то там, в раю, то есть рядом с Богом, в аду, и там Бог тоже хозяин, как бы он же решает, кому там оказаться. Но все-таки в Библии не описано такой ход событий.
1: Да, это фольклор, это философия не библейская. И нам нужно просто делать выбор. Либо мы придерживаемся терминов и понятий Библии, и так верим и считаем, либо мы уже выбираем то, во что нам верить. Это выбор за нами стоит.
0: Понятно, но нас еще ждут не менее интересные беседы, к примеру, о воскресении, о страшном суде, то есть как раз мы поговорим о воздаянии в жизни человека, который делает выбор либо с Богом жить, либо не с Богом. Итак, мы еще продолжим наши разговоры. Большое спасибо за эту беседу.
1: Да, слава Богу.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок.

подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова открывает для вас свои двери. И я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас на наших занятиях. Я хочу познакомить вас с моими друзьями, учениками, которые сегодня будут со мной помогать проводить урок. Это Лика и Мирослав. Садитесь, мои друзья, садитесь. Что-то запаздывает моя племянница. Что с тобой?
2: Ой.
1: Веселинка. Ты что?
2: Ой.
1: Садись-ка, садись-ка.
2: Совсем
1: скажи.
2: Нет сил.
1: Давай.
2: Я только что со стола.
1: Что Ой. Такое случилось? Что? Что?
2: Мне кажется, я объелась.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Веселинка, разве ты не знаешь, Ой. Что все нужно в меру?
2: Да я помню, помню, профессор Бодрячок. Но там так много было вкуснятины. Пирожные, конфеты, печенье. Ой.
1: Ой. Племянница моя дорогая, ну разве ты не знаешь, что все эти продукты нужно есть понемножку? А вот в завтрак, в обед и в ужин нужно есть что?
2: Невкусную еду. Угадала?
1: Ну почему невкусную?
3: Вкусную, просто она кажется, только полезная она.
1: Правильно. Ну, Лика, какую еду нужно есть? Ну, завтрак, обед и ужин. Невкусную? Вкусную.
4: Вкусная и полезная.
1: Вот, именно такая вкусная и полезная еда дает нам силы.
2: Я так рада, профессор Бодрячок. Да. Я так вот. Много вкуснятины перепробовала. А вы вот, например, какую вкусную еду пробовали?
4: Конфетки мамины.
3: Вот. Я не люблю конфеты, я люблю яичницу.
1: Вот так вот, Ой. Да, яичницу.
2: А еще какая вкусная еда?
1: А что, конфетки Вам мама сама делает, да?
4: Да, она из фиников.
2: О, а ты мне дашь попробовать конфетки из фиников?
3: А я не люблю торт.
1: Вот.
2: А пирожные?
1: Молодец.
3: Нет.
2: А мороженое? А печенье?
3: Печенье я особенно шоколадное люблю.
1: Вот так вот.
3: А мороженое я только летом ем.
1: Да.
4: Вот. А мороженое я полезное мамины ела.
1: А что это за мороженое такое мамин? Что, у тебя мама и мороженое умеет делать?
4: Ага.
1: Ты, вот это да. Ну, если вы столько вкусного попробовали, значит, сможете отгадать мои загадки.
2: Ой, я люблю загадки, а вы?
4: Я тоже.
2: Я люблю
1: вот
2: загадки.
1: Вам загадочка такая. Так. 100 одежек без застежек в борщ всегда ее кладут. С грядки съел, так много хруста. Называется... Ну?
3: Кукуруза.
2: О,
1: не угадал. Неправильно, неправильно, неправильно.
2: Лук.
1: Нет. 100 одежек без застежек. В борщ всегда ее кладут. Кукурузу разве в борщ кладут?
2: Нет.
1: С грядки съел, так много хруста. Хрустина, хрум-хрум. Называется...
3: Капуста.
1: Да, правильно.
2: Точно,
1: капуста, капуста, капуста. Да, угадали.
4: И я.
1: Так, а вот еще одна загадка. Любят это и детишки, любят это и мартышки. Он из дальних жарких стран, желтый, веселый.

0: Сельчак.
1: Банан.
0: Да, банан. Молодцы.
2: А я думала мармелад.
1: Я первый.
0: Нет, это банан, правильно. Вот еще одна загадка. Она не в стихах, она такая прозаическая загадка. В оранжевом платьице и гладкая, и сладкая. Из земли ее

0: Капуста.
1: Очень вкусная и полезная.
2: А бананы вот. Очень вкусные.
1: Да.
3: А я обезьянка.
0: Она любит бананы.
1: Если ты любишь бананы, то я тоже, Мартын. Я тоже люблю бананы. Вот, у меня для вас есть одно задание. Так, где-то тут есть у меня ведерки.
0: Вот эти, наверное.
1: Да. Итак, ведерки. Вот вам по ведерочку.
3: Мне.
1: Лика. Так, и Веселинка.
0: Да.
1: Вот здесь... На желтой дорожке рядом с деревом лежат разные продукты. Принесите те из них, которые вкусные и полезные. И мы посмотрим, знаете ли вы их.
0: Ну-ка, мы посмотрим, да. Посмотрим.
1: Так. Посмотрим. Так, а я их класть буду.
0: Вкуснятина, так.
1: Сюда вот полезные.
3: Какая вкуснятина.
1: Да. Не очень.
0: Это моё.
3: Это моё.
0: Ой, спасибо тебе.
3: Рыба.
0: Я столько.
1: Посмотрим. Я давай сюда. Сейчас мы посмотрим. Как много ты принёс.
3: Вот моё.
1: Так. Вот. Ух ты. Вот это да, что-то вы много нанесли.
0: Садись, Ярослав.
1: Ну что же, капуста. Да, это очень полезно. Капуста. Это прекрасный
0: овощ. Из которой готовят борщ.
1: Да, и щи, борщ. Так, а это что у нас? Перчик. Болгарский перчик. Очень хороший продукт.
3: Банан. Да.
1: Банан.
3: Банан.
1: Желтый весельчак, банан из дальних жарких стран. Да.
0: Да.
1: Он растет на пальмах. Так, это у нас что?
3: Виноград.
1: Так, виноград обязательно.
3: Груша.
1: Подойдет.
3: Яблоко.
1: Яблоко.
3: Вот.
1: Так, зелень томат. Петрушки подойдет.
0: Да,
1: конечно.
3: Вот.
1: О, у меня даже и...
0: Да вас не все, а еда, вот, держите.
1: Корзиночки-то не хватит.
0: Держите.
1: Так.
3: Ой, а там еще
1: так,
3: один.
1: Ой, Веселинка, ой, что ты принесла? Ой, даже вот и не знаю, что сказать. Вот, Лик, что ты скажешь? Вот, что это такое вот это?
0: Правильно, молодец, вот.
1: По-моему, это пирожное.
0: Да, очень даже вкусное.
1: Веселинка, вот... Это же сладости. Это вот как раз то, что можно есть немного и лишь иногда. Но нельзя сказать, что их вообще нельзя кушать. Поэтому мы положим это вот в эту корзиночку. Вот. Торт. То же самое. Так, пирожное мы положим вот сюда. Рыба. Это полезный продукт. И она у нас будет лежать вместе
3: вот.
1: С овощами
3: томат.
1: И фруктами.
3: Вот.
1: Помидор.
3: Вот.
1: Правильно. Так, и вот тут вот еще есть грибы.
3: Хватит,
1: дело в том, что грибы, в них надо уметь разбираться.
3: Еще
1: да, еще давай. Вот, эти грибы бывают вредные, а бывают невредные. Ядовитые и не ядовитые. Поэтому в грибах ядовитые надо уметь
0: это... разбираться. Давайте, один будет ядовитый, вредный, а другой
1: будет хороший,
0: полезный.
1: Правильно. Вот. Так, это вот, что у нас? Лимоны.
3: Виноград.
1: Морковка. Да.
3: Черный.
0: А это смородинка. Это что?
1: Это у нас чеснок. Чеснок, да.
0: О, тоже полезный?
1: Он... Очень полезный.
3: И даже при простуде его вот так носят в киндерах.
1: Вот как много вы принесли. Корзиночка даже все не вместила.
0: Ну, профессор Бодрячок, ну почему нельзя есть много сладостей?
1: Веселинка, вот,
0: вот, например, шоколадки готовить не надо. Они ведь готовы продаются в магазине.
1: Ну, да, готовить не надо. Но понимаешь, дорогая моя племянница... Все дело в том, что всему, что движется и растет, нужны полезные вещества. Ну, чтобы ты была здоровой, имела цветущий вид. Вот. Нужны полезные вещества. Вот. Проведем такой эксперимент.
3: Я обожаю эксперименты.
0: Я тоже обожаю эксперименты.
1: Проведем такой эксперимент. Возьмем, к примеру, цветочек. Вот чтобы...
0: Красивый.
1: Да, это цикламен. Для того, чтобы он был красивый, здоровый и радовал глаз, его нужно каждый день поливать чистой водой.
0: Так же, как и мы пьем.
1: Да, так же, как и мы пьем. И расти он должен в земле. Посмотрите, вот земля.
3: Ой, у меня не видно.
1: Да, вот, земля.
3: Так. А что это мусор?
1: Там что-то лепесточек упал. Так вот, расти он должен в земле. Именно из этой земли он и берет полезные для этого цветка, для него, питательные вещества. Но если мы возьмем точно такой же цветочек,
0: да.
1: Так. И посадим его в сахарный песок.

0: Ой.
1: Да-да, в сахарный песок. И польем его лимонадом. То что с ним произойдет? Ангелика, прошу посмотреть. В сахарный песок.
0: Он
1: и польем лимонадом.
0: Зачах.
1: Да, он совсем зачах. И, скорее всего, может погибнуть.
0: Тогда давайте его быстрее спасать.
1: Да, его, для того, чтобы его спасти, его нужно срочно пересадить в землю и поливать водой.
0: Что ж, профессор Бодрячок, нам теперь нужно кушать эту полезную землю?
1: Да нет, нет, моя дорогая племянница, конечно же, не землю, а то, что растет на этой земле. Потому что, когда Господь Бог сотворил человека, Он так и сказал: «Даю вам в пищу траву, на которой семена, и деревья, на которых плоды». Из семян люди пекут хлеб, варят разные каши. Вот вы какие каши знаешь, Ангелика?
2: Я люблю кашку гречневую.
1: Гречневую, вот, умничка, ты моя.
3: А я желтую.
0: А желтая? А что за каша такая?
3: Ну, желтая.
0: И кукурузная?
1: Наверное, кукурузная. Она тоже желтого цвета. Или пшенную. Пшенная каша.
3: Да, пшенная.
1: Вот, пшенная. А какие каши еще бывают?
0: А я знаю овсяную кашу.
1: Овсяную кашу?
0: Ее еще да. Геркулесом называют.
3: Манную.
0: Манную. Во, ман. Да. А мою кашу геркулесовую любит вот моя собачка Здравулька. Поэтому она у меня сильная и катает всех ребят каждый день.
3: Она сколько может унести ребят?
1: Ой, не знаю, не пробовали.
0: Ну, сколько влазит, вот сколько залезет, всех прокатит.
1: Я видел, как собаки на саночках умеют катать двоих или троих ребятишек, вот таких, как Ангелика и Берослав, могут. И собачки бывают очень сильными, наверное, они кашу едят.
0: Да, геркулесовая.
1: Да, не только геркулесовая. Все правильно вы сказали, семена, каша и хлеб дают нам силы. А вот для того, чтобы мы были здоровыми и красивыми, Бог дал нам в пищу плоды. Какие плоды, вы знаете.
3: Яблоко, грушу, банан, абрикос.
1: Банан, абрикос.
0: Ух ты!
1: Лика, сколько... какие вы знаете плоды? Это зелень, правильно.
3: Зелень, ну, тоже томат, морковь, лук.
0: Это зелень, томат, морковь, лук.
3: И капуста.
0: Грибы.
1: Грибы тоже.
3: Капуста.
0: А что, грибы капуста. Растут на деревьях?
1: А где растут грибы?
3: На земле.
1: Да,
3: в лесу.
1: В лесу собирают. Но опять же хочу повторить. Грибы – это очень специфический продукт. Они бывают ядовитые. Их надо уметь различать. Какие можно кушать, а какие нельзя. Поэтому с грибами нужно быть очень осторожным. И если не знаете, какие грибы, лучше их вовсе и не есть. Поэтому я бы вообще их поместил вот в эту корзиночку.
0: Да.
1: Вот.
0: А я, между прочим... тоже люблю плоды, как Мирослав. И я люблю арбузы, дыню, клубнику, малину и вишню. Вот.
1: Да, Господь Бог сотворил очень много всего вкусного. Овощи, фрукты, плоды. И вот во все эти плоды Он поместил маленькие витаминки, невидимые для человеческого глаза. А люди дали им имена, коротенькие, всего из одной буквы. Так, например, есть такой витамин, которого зовут А. А.
3: Именно А.
1: Да. Этот витамин находится в тыкве, абрикосах и в морковке. Благодаря этому витамину мы растем, да, и хорошо видим. Так вот, а есть такой витамин, которого зовут С. Витамин такой, да, С его зовут. Вот. Этот витамин помогает нам бороться с простудами.
0: О, так это получается витамин С – наш защитник от кашля и насморка.
1: Да, он стоит на страже, помогает нам бороться с простудами. Вот, этот витамин живет вот в таких продуктах. Вот, в чесноке, в луке, в лимонах, вот, и в разных ягодах.
0: Даже в чесноке?
1: Да, в чесноке его очень много. Вот, если мы хотим, чтобы в нас был витамин С, надо кушать чеснок. Вот. А есть такой витамин, которого зовут Д.
0: Д?
1: Д. Д.
3: Витамин Д.
0: Да?
1: Витамин Д.
3: А я видела, что по-английскому там Д написано.
1: Д, так и пишут. Вот. Вот этот самый витамин.

0: витамин, он помогает нам в том, чтобы наши зубки были крепкими. Если у нас не будет витамина D, то они будут хрупкими и поломаются.
1: Да.
0: Вот. И этот витамин живет у нас в рыбе,
1: ага.
0: В твороге и молоке.
1: Ух ты!
2: Я молоко очень люблю.
1: И я, особенно с медом. Значит, у вас будут крепкие-крепкие зубки.
3: Да? И вообще так много этих витаминок, невидимок.
0: Очень много. В самых разных продуктах. Но больше всего их в овощах и в фруктах. Поэтому я хочу пригласить вас поиграть в одну интересную игру.
1: Я люблю игру.
0: Я придумал кое-какую игру. Называется она «Овощи и фрукты». Пойдемте-ка на полянку. Так, ребята, я хочу вас спросить вот о чем. А знаете ли вы, чем отличаются овощи и фрукты?
1: Чем? Да, они разного цвета и вкуса.
0: Нет. Нет. И овощи, и фрукты сами по себе разного цвета и вкуса. Мирослав, чем отличаются овощи и фрукты?
2: Вот, тем, что фрукты растут на деревьях, а овощи внизу.
0: Правильно. Ух, совершенно верно. Фрукты растут на деревьях, а овощи растут на земле или под землей. Вот. Игра заключается вот в чем. Сейчас я вам спою песенку. И как только вы услышите название какого-нибудь овоща, то вы должны сесть.
1: Как овощ?
0: Как будто вы морковку хотите собирать. А если вы услышите название фрукта, то надо встать и потянуться руками кверху.
1: Как будто мы на веточке висим.
0: Да, как будто мы на веточке висим. Хорошо?
2: Угу.
0: Итак, начали.
4: Мы пришли в сад-огород, сколько здесь всего растет. Есть зеленый огурец, витаминный

много можно чего съесть. Яблок вкусных здесь не счесть. Я всегда увидеть рад под землей картошки склад. Поднимать не стоит рук.

0: скорее к ней нагнусь. Здесь улегся на бочок, преогромный кабачок. И живет здесь витамин, сладкий вкусный апельсин.
1: А я знаю поделку про веселый апельсин. Хотите, покажу?
2: Так давай ее сразу сделаем.
1: Пойдемте. Так, садитесь.
2: Так, ну что?
1: У меня для вас уже подготовлены апельсины.
2: Так,
1: держите. Для каждого.
2: Съедобную держите. Поделочку будем
1: чтобы
2: делать.
1: Чтобы апельсин наш был веселым, мы приклеим ему сначала ножки. Вот смотрите, какие ножки я ему вырезала. Смотрите. Вот так вот две ножки по одной мы будем приклеивать. Держи, тебе.
2: Так, давай
1: так,
2: на ножки.
1: Тебе.
2: Тут еще что-то.
1: Мне. Так, всем хватило? Держите.
3: Да.
1: Вот смотрите, как я вам покажу. Смотрите, как. Берем одну ножку. Вот так здесь помазали клеем. Вот так помазали клеем. И снизу апельсинчиком. И приклеили одну ножку.
3: А здесь?
1: Пробуй.
3: Здесь?
2: Так, вот берем.
1: Давай.
2: Мажешь.
3: Так, нюзик.
1: Так, держи, я тебе помогу. Ну,
3: здесь?
1: Вот так вот им ножки
2: да. Так.
3: Нет, вот так. И здесь вот надо помазать.
2: Нет,
1: вот. Вот это. И здесь мазь немножечко.
2: Вот так.
1: Молодец.
2: Раз.
1: А? Вот смотри как.
2: На.
1: Опа. Одна ножка у нас готова.
2: Давай, так.
1: Теперь смотрите.
2: Мазни ее.
1: Вторую ножку смазываем. И приклеиваем вот так, крест на

0: крест, вторую ножку. Давайте мы его вот так вот поставим, чтобы он немножко подсох. Пока наши ножки подсыхают.
1: А глазики?
0: Точно, мы будем делать глазки нашему апельсинчику.
1: Можно?
0: Вот смотрите, да, вот смотрите, вот такие глазики мы сейчас приклеим к апельсину. Держи тебе глазик, два глазика. Так, тебе тоже два?
1: У меня два. Тоже поможешь.
0: Так, еще два. Вот.
1: Вот. Вот так вот.
2: Надо. Он на меня подожди. Смотрит.
0: На тебя смотрит. Ой, какой апельсин. Ты ему понравился. Смотрите, нашему апельсину. Держите.
1: Не.
0: Мы подрисуем немножко глазки.
3: Так.
0: Вот небольшие точечки в наших кружочках. Подрисовали. Ну-ка, получилось отличные глазки. А теперь мы сделаем улыбку нашему апельсину. Давайте. Получится у вас просто одна улыбочка. Аккуратненько рисуем улыбку нашему апельсинчику.
1: Ой, у меня...
0: Ой, какая красивая у тебя улыбка получилась.
1: А у меня вон.
0: Да, ой, как широко улыбаются ваши апельсины. А еще, если вы хотите, я подготовила для апельсинов вот такие бантики, которые мы можем приклеить сверху. Я очень люблю бантики, поэтому вот, смотрите, какие бантики я сделала для наших апельсинов.
1: Я хочу красный.
0: Красный? Держи.
3: Но а это если у нас апельсин девочка.
0: Да.
3: Я хочу, чтобы у меня был апельсин мальчик, поэтому я ему волосики подрисую.
0: Ну, как хочешь.
2: И я тоже.
0: Да? Ну, можешь тогда тоже волосики подрисовать.
1: Я тоже. У меня синь. Можно
0: а у тебя не девочка апельсин?
3: Да. Да.
1: У меня девочка.
0: Ну, я тогда только... давай потрясу.
1: У меня сзади длинные.
0: А бантик ты хочешь к нему приклеить?
1: Да.
0: Давай, ну, вот. Я тебе помогу бантик приклеить. Я очень люблю бантики. Какой тебе?
1: А носик? Зелененький.
0: Давай, давай я тебе помогу.
1: Ой, не зелененький, а вот.
0: Не хочешь, да, это? Давай.
2: У меня, я протыкнул носик.
3: Бантик приклеим,
0: вот.
3: Да?
1: Да, сюда.
0: Доклеивайте, и мы поставим наши апельсины в один ряд. Вот. Так, так профессор Бодрячок. Так.
3: Так вот.
0: И еще один апельсин у нас остался.
1: Это?
0: Давай, Лика, ставь. Вот какие у нас апельсины, витамины получились. Видите, как они вам всем улыбаются.
1: Да. Самый маленький у Ангели.
3: Вот точно так же, дорогие ребята, вам улыбаются витамины, которые живут в самых разных продуктах. Они хотят, чтобы и вы тоже улыбались. Дорогие ребята, приглашайте эти витамины к себе каждый день на завтрак, обед и ужин. Они будут очень рады.
0: А мы вас приглашаем снова в нашу веселую школу здоровья.
3: Всего вам доброго. До скорых встреч.
0: До свидания, ребята.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний.

Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Сегодня я хотел бы поговорить с вами о смертной душе. Да-да, я не оговорился. Большинство христиан верит в бессмертную душу. Но так ли это на самом деле? Так ли об этом говорит Священное Писание? Душа, находящаяся в человеке, смертна или бессмертна? Что об этом говорит Священное Писание? Предлагаю сразу обратиться к нему и открыть его на первом послании апостола Павла к Тимофею, 6 главе и 16 стихе. «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная». Что говорит апостол Павел? «Единственный, у кого есть бессмертие, это Бог. Божество – единственное, имеющее бессмертие». А что же человек? Что же душа человеческая? Принадлежит ли бессмертие и ей также? Откроем еще один текст из уже Ветхого Завета, из книги пророка Иезекииля, глава 18, стих 4. «Ибо вот все души мои, — говорит Господь, — как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет». Страшные слова произнес пророк. «Душа согрешающая умрет». Странно поверить, что многие христиане, верящие Священному Писанию, как будто не видят прямой текст из Священного Писания и продолжают утверждать, что душа человеческая бессмертна, когда Священное Писание прямо говорит: «Душа согрешающая умрет». Но, знаете, есть еще один момент. А что на самом деле есть душа? Ведь с этим тоже может оказаться загвоздка. Если мы воспринимаем неверно ее жизнь, ее смерть, может быть, мы неверно воспринимаем, что такое душа вообще? Есть смысл обратить внимание на то, как Господь творил человека. В Бытие, во 2 главе, в 7 стихе, Бог описывает творение человека. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Скажите, вы услышали здесь, что в человека была вложена душа? Я нет. Но написано: «И стал человек душою живою». Так из чего состоит человек? Где здесь душа? Мы видим два составляющих. Прах, из которого человек создан, создано его тело, и дыхание жизни, которое Господь вдунул в это тело. И написано: «стал человек душою живою». Можно сказать проще. У человека были гвозди, у человека были доски. Он взял гвозди, взял доски и сколотил из них ящик.

Но потом он решил, что ящик ему больше не нужен. Он вытащил гвозди, положил их в одно место, доски положил в другое место. Вопрос, а где ящик? А ящика просто нет. Потому что ящик состоял из гвоздей и досок. Сейчас его нет, он разобран. То же самое можно сказать и о человеке. Человек – это душа живая. Он состоит из дыхания жизни, которое дает Господь, и праха земного, из которого состоит наше тело. И когда мы говорим о смерти, то мы видим, что и Священное Писание показывает обратное разложение этих составляющих. Книга Екклесиаста, глава 12, стих 7. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Дух возвратится, не душа, дух, дыхание. Бог вдунул в человека дыхание жизни, это же дыхание жизни, этот дух возвращается к Богу. И в русском языке, и в русских выражениях до сих пор существует сочетание «испустил дух», когда говорят о смерти человека. Не душу, дух исходит обратно к Богу, души больше нет. Правильно Священное Писание говорит, душа согрешающая умрет. Так что же нам делать? Как теперь понимать состояние человека после смерти? Если его душа никуда не поднимается, никакому Богу не исходит, ничего с ней не происходит, то что происходит с человеком после смерти? Христос это состояние называл сном. Когда Он воскресил умершего Лазаря, Он говорил: «Лазарь уснул, но я иду разбудить его». Более того, апостол Павел в своем послании к Фессалоникийцам говорит следующее. 1 Фессалоникийцам, глава 4, стих 13. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Мы верим, что после смерти человек впадает в некое подобие сна без сновидений, в некое небытие, после которого наступает воскресение. Как написано, «умерших в Иисусе Господь воскресит в последний день». Об этом он заявлял и Марфе, и Марии, сестрам Лазаря, когда воскрешал Лазаря. Они об этом знали, они верили в воскресение Лазаря в последний день. Но Господь Иисус совершил чудо и воскресил его раньше. Мы можем верить и надеяться на то, что если мы жили в Господе, то мы воскреснем в последний день. Мы воскреснем тогда, когда Господь придет поставить конец всем проблемам на этой земле и установить новое царство, свое царство. Тогда и будет новое воскресение с новым телом, с новым духом для новой вечной жизни. Да прославится Господь, который все так чудно предусмотрел. Да будет его имя возвеличено вовеки. Аминь.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия на славянский язык переводилась много столетий.
1: Вот те части Библии, которые считались за богослужением, они были переведены в первую очередь.
2: А была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковно-славянской.
3: В этой программе перевод Библии на церковно-славянский язык. Геннадьевская Библия, Острожская Библия, Елизаветинская Библия, синодальный перевод.
4: Что мы называем Библией. Для нас уже людей 20-21 века это такая толстая книга, содержащая полный перевод Священного Писания Ветхого и Нового Завета, отпечатана в достаточном количестве экземпляров, чтобы любой желающий мог ее приобрести. Но в древности было не так. Скажем, у евреев вот Библии в виде одного целого свитка не было. Обычно Священное Писание писалось во многих свитках. Ну, так удобнее было пользоваться и хранить. У греков тоже Библия, как отдельный кодекс, была достаточно редким явлением. Ну, сейчас вот мы знаем там Синайский кодекс Библии, Александрийский, Ватиканский. Позднее, вот еще в 15 веке в Венеции переписывались тоже библейские кодексы. Но в основном у них были сборники, причем как книг Ветхого, так и Нового Завета. Скажем, Новый Завет в одном кодексе тоже у греков был редким явлением, до нас только 3-4 кодекса дошло. Ну и, соответственно, эта традиция пришла к славянам.
2: Когда на Руси появилась Библия? В 1499 году. Вот так. До этого никакой Библии на Руси не было. Это не значит, что не было библейских текстов. Но Библия – это сборник текстов, еще раз. Поэтому под одной обложкой только в 1499 году в Новгороде под руководством архиепископа Геннадия была сделана Геннадьевская Библия, рукописная еще. И, кстати, во многом по западному образцу, потому что в это время уже и в Германии печатали, да, Гутенберг уже давно сделал свой первый тираж, уже печатали в разных странах, прежде всего в Германии, с которой Новгород торговал довольно активно, Ганзейский союз. Вот выходили эти самые полные Библии, и в Новгороде решили тоже сделать свою. Была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковно-славянской.
0: Церковно-славянский язык – это искусственный язык, на котором никто никогда не говорил и не думал. Многие считают, что это был старославянский язык, но это был именно церковно-славянский язык, искусственный язык, специально сконструированный для перевода Библии.
2: Еще прошло довольно много времени, пока в середине XVI века не появилась так называемая Острожская Библия. Это уже печатная первая Библия. Причем она была издана вовсе не в Москве. Ее издали в городе Остроге. Сегодня это Украина, тогда это была Речь Посполитая. То есть там издат, как это называлось в советские времена. И в Москве, может быть, она или в другом русском городе на территории Московского царства, может быть, она не могла появиться, потому что была серьезная оппозиция, как это технические новинки, как это печатать Библию, зачем вообще это нужно, чтобы полная Библия.
3: Острожская Библия – это первое полное издание Библии на церковно-славянском языке. Оно было напечатано основателем русского книгопечатания Иваном Федоровым в Остроге в 1581 году на средства князя Константина Острожского. Издание включает в себя 76 книг Ветхого и Нового Завета. Тираж составил 1000 экземпляров.
2: Что было до того? Естественно, до того тоже были разные библейские тексты. Когда восточные славяне принимали христианство, то, конечно, вот случай для Средневековья необычный. Сразу началась переводческая деятельность. Они не учили латинский или греческий в массе своей, а наоборот, на их язык, те, кто знали латинский и греческий, переводили библейские тексты.

0: не только библейские, богослужебные. И в основном как раз Кирилл и Мефодий, славянские учители, которые, кстати, не были славянами, они были греками из Салуни, Фессалоники сегодня называются. Вот они переводили то, что нужно для практических нужд, то, что нужно как раз для переводов богослужебной литературы, в том числе и библейской. Первое, что они перевели, Евангелие Апрокос, буквально Евангелие нерабочих дней, то есть то, что читается по воскресеньям в церкви. Есть православная традиция, свой круг недельных богослужений, и, соответственно, в воскресенье прочитывается, в зависимости от недели, разные евангельские чтения.
1: История вот этого перевода Библии на славянский язык и вообще перевода в Библии, она сопряжена с конфликтами, с огромным сопротивлением, с преследованием переводчиков, в том числе и на церковно-славянский язык. Это была очень драматическая история. Переводчиков Библии Константина и Михаила, в монашестве они приняли имена Кирилл и Мефодий, неоднократно вызывали высшие церковные инстанции, чтобы они дали отчет о том деле, которым занимаются. А на них непрерывно писали доносы, и доносов было столько, что с ними разбирались три римских папы подряд. Николай I, Адриан II и Иоанн VIII. Перевод Библии на церковно-славянский язык происходил в Моравии, это территория нынешней Чехии, а тогда это была часть территории Священной Римской империи германской нации. И на эту территорию распространялась власть римского папы. Эти доносы были связаны с тем, что епископы, а это были немцы, считали, что Священное Писание не может и не должно переводиться на варварский язык, то есть вообще на языки, которыми люди общаются в повседневной жизни. Епископы считали, что Священное Писание должно звучать только на трех языках, на которых была надпись на табличке на кресте, где был распят Иисус, то есть по еврейски, по-гречески и по-римски, то есть по-латыни. Это была очень распространенная точка зрения, и обосновывалось оно тем, что Священное Писание слишком возвышено, слишком глубоко, слишком таинственно для того, чтобы выражать вот эти вот возвышенные тайны Божии на языке простолюдинов или на языке, которым мы общаемся в повседневной жизни. Поэтому считалось, что ни на какой национальный язык Библию переводить не следует, в том числе и на славянский, даже на немецкий язык, даже на языки западноевропейские. Эта мысль сама о переводе Библии считалась ересью. Фактически Библия на славянский язык переводилась много столетий, то есть это не был труд только Кирилла и Мефодия, но также их учеников и учеников учеников.
2: И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев. Одного по правую, а другого по левую сторону. И Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский».
3: Долгое время в России не было полной Библии. Вот то, что

0: переводилось, это были куски Библии, связанные с богослужением. Вот те части Библии, которые читали за богослужением, они были переведены в первую очередь. Это Евангелие, это апостольское чтение, это те отрывки из Ветхого Завета, которые используются за богослужением тоже. И книга Псалтырь, конечно, она была переведена полностью тоже, достаточно быстро. А вот все остальное, ну, те книги, которые редко читаются или вообще никогда не читаются за богослужением, их переводили очень долго. Собственно, первый вот такой свод, кодекс библейских книг в нашем Отечестве появился только в самом конце 15 века. Это так называемая Геннадьевская Библия. Значит, под авторитетом инициировано это собрание было новгородским епископом Геннадием, вот по имени которого, собственно, мы называем эту Библию. Собирались разные рукописи, которые были, все это составилось в одну.
1: В 15 веке архиепископ новгородский Геннадий Гонзов поставил задачу собрать книги Священного Писания на славянском языке в единую Библию. Он организовал поиск частей славянской Библии по монастырям и соборам. Часть книг найти не удалось, и их перевел с латинской вульгаты хорватский монах-доминиканец Вениамин. Созданный трудами новгородского скриптория библейский кодекс получил имя его заказчика – Геннадия.
0: Там были очень разные по качеству переводы. Что-то они брали из Кирилло-Мефодиевского наследия, что-то они брали из богослужебных книг, которые ходили из русских, болгарских, моравских, из разных. Вот. Ну, когда начали сравнивать с Септуагинтой, оказалось, что некоторых книг по-славянски вообще нет. И что-то надо было делать. Почему-то решили, что надо переводить не с греческого, а с латинского. И вот тут взяли как раз вульгату и перевели. Перевели некоторые книги с вульгаты. Вот первые переводы, которые были, значит, вот в Геннадьевской Библии, это книги Паралипоменон, Исфирь, Тавит, Иудиф, Премудрость Соломона, некоторые части из пророков Иезекииля и Иеремии были переведены с вульгаты. Маковейские книги. Интересная история. Ну, считается, что есть такая версия, что книга «Исфирь», первая ее часть, Геннадьевской Библии, была кем-то переведена с иврита. Есть даже такое мнение, что, видимо, это был перевод, сделанный еврейской общиной, иудейской общиной где-то в России, и потом он был использован для, значит, Геннадьевской Библии. Получилась вот такая вот очень сильно скомпонованная Библия. В плюс вот к такому разношерстности в текстологии от Вульгаты мы взяли раз и навсегда порядок книг. У нас порядок книг не по Септуагинте с тех пор, а по Вульгате.
2: Полная Библия – это была чрезвычайно редкая и дорогая книга. И она была недоступна даже для учащихся духовных учебных заведений.
3: Экземпляры мы встречаем и в Москве, и в Болгарии, и в Сербии, всюду, где пользовались церковно-славянским языком.
4: Потом эта работа была дополнена, перевозили много раз, переписывали, редактировали. Поэтому, собственно, та церковно-славянская Библия, которую можно видеть сегодня, она не являлась, строго говоря, Кирилло- и Мефодиевской. Эта Библия зафиксировала состояние текста, которое сложилось в середине XVIII века. Ее называют Елизаветинской, потому что она вышла в царствование Елизаветы Петровны. Хотя указ о том, что нужно издать Библию, сверив ее с древними рукописями, издал Петр I, но, как и многие его начинания, они, вот эти библейские работы, не были при его жизни не то что завершены, даже, кажется, начаты.
5: По указу императрицы Елизаветы в 1751 году была издана тщательно исправленная церковно-славянская Библия, так называемая Елизаветинская. Ее текст был сверен с древним греческим переводом – Септуагинтой. Елизаветинскую Библию почти без изменений до сих пор использует Русская Православная Церковь.
0: Это такой действительно

0: опыт, первый опыт критического какого-то осмысления текстологии славянской Библии и опять очередная попытка стандартизации. Вот то, что мы сейчас имеем, вот если вы пойдете в библейское общество, попросите продать вам славянскую Библию, вам продадут, в общем-то, Библию на основе елизаветинской.
1: Потом, конечно, они так или иначе издавались, но оставались очень дорогими. И, кстати, доступные Библии появились в России в начале XIX века, и во многом это связано с деятельностью британского иностранного библейского общества, которое в том числе открыло свое представительство и в России, а потом это представительство стало основой для российского библейского общества, и первой его задачей было дать народу дешевые Библии. Нужна была прежде всего технология, мы очень сильно зависим от технологии, и вот тогда в Петербурге была организована типография по новейшему слову техники тогдашней, печатавшая церковно-славянские Библии относительно большими тиражами. Ну а параллельно в эпоху после победы над Наполеоном и в связи с этой победой, кстати, потому что вот Россия выходит в мировые лидеры, и на языках всех народов Европы, включая какой-нибудь румынский, уже существует Библия, а на русском нет, как же так? И, соответственно, Александр I издает указ о двух предприятиях, о строительстве храма Христа Спасителя в Москве и о создании русского перевода, российского библейского общества, которое должно заниматься русским переводом Библии.
2: Библейское общество учреждено 13 января 1813 года в Санкт-Петербурге по высочайшему повелению государя-императора Александра I. В 1814 году Санкт-Петербургское библейское общество получило наименование «Российского».
1: Но все довольно быстро завяло, еще даже при жизни Александра в 1824-м прекратилась вся эта деятельность. А при Николае, конечно, никто возобновлять ее не стал, такое время заморозки. И вернулись к идее перевода Библии только официально в царствование Александра II. Неофициальная работа, конечно, продолжалась, там были протоиерей Герасим Павский. Он читал лекции и, собственно, переводил как бы для этих лекций куски Ветхого Завета, пророки в основном там были. И эти переводы были настолько популярны, что их распространяли просто литографическим способом, копировали рукописи, да, и распространяли. Я сам видел такую копию в исторической библиотеке. Ну, а в царствовании Александра II работу решили возобновить. Взяли и труды Павского, и труды архимандрита Макария Глухарева, который был миссионером на Алтае. Помимо того, что он помогал алтайцам с переводами на их родной язык, он, соответственно, перевозил Ветхий Завет на русский, посылал даже в Петербург, и в Синод, и другие разные места свои переводы, но большого успеха это все не имело, то есть государственная политика была ничего не трогать, пусть все остается как есть, и тогда эти переводы оставались его частным делом, но вот в новое царствование они пригодились. И, соответственно, составили из этих переводов и отредактировали существующие, включая Новый Завет, вышедший еще в 21 году. И в 1876 вышла так называемая Синодальная Библия, поскольку она выпущена под эгидой Святейшего Синода.
3: Я лично имею возможность читать на оригинальных языках текст. Это очень действительно важно. Но Не следует думать, что если у человека нет такой возможности, то у него нет возможности общения с Библией. Я совершенно точно знаю, что это не так. Такая возможность остается через переводы. И Библии повезло. Все-таки существует огромное количество переводов, из них очень много хороших и вполне качественных и адекватных.
4: Лунный диск среди россыпей звездных добела раскален от мороза. Серебрятся сугробов откосы, на ветру люденеют слезы. И ступая ногами босыми, он идет полями и лесом по заснеженной зимней России. Царь распятый, царь иудейский. Босоногий царь без короны, царь презренный, отверженный черни. Всех отрад на земле просторы

дышит светом твоих речений. Всех печалей глубокие дали утешение твои излучают. Прокаженных дрожащие длани благодарно тебя осеняют. Ты прошел земным бездорожьем, чтобы смертным сияла вечность, чтобы утраченный образ Божий в ликах наших вочеловечить. Царь единственный, настоящий, воцарись, созидай и властвуй, в обретающей веру России, покаянно к тебе припавшей.

0: Этот человек был одним из самых глубоких и оригинальных умов прошлого столетия. Его вклад в развитие воздухоплавания не был превзойден, пожалуй, никем. Он был пионером создания больших пассажирских самолетов. Но больше всего он известен как изобретатель вертолетов в их современном очертании со знакомым каждому хвостовым пропеллером. Игорь Иванович Сикорский родился 25 мая 1889 года в Киеве в семье известного психотерапевта, профессора Киевского университета Ивана Алексеевича Сикорского. Отец воспитывал его в духе преданности церкви, престолу и отечеству, а также помог сыну развить непоколебимую волю и уникальное упорство в достижении цели. С детства Игорь Иванович любил мастерить технические игрушки. Однажды в книге о Леонардо да Винчи он увидел рисунок вертолета, каким тот представлялся великому мастеру в далеком 15 веке, и попытался сделать модель, используя электродвигатели и батарейки, которые тогда уже продавались в городских магазинах. Но, к сожалению, у него пока ничего не вышло. Обычно мальчики забывают о таких игрушках, но Игорь не забыл. Не забыл ни в гимназии, ни в военно-морской академии, не забыл и в политехническом институте. Правда, с самолетами дело шло лучше. Сикорский строил их прямо на даче, одновременно улучшал от модели к модели и учился летать на них. Конечно, были и аварии. Ни в одной он серьезно не пострадал. Зато извлек полезные уроки. К примеру, он быстро понял, что двигатель нельзя ставить позади пилота. В феврале 1912 года лучшая модель Сикорского С-6А получила первый приз на Московской авиационной выставке. Затем последовали дипломы почетного доктора многих университетов мира и академика многих академий. Но обычного инженерного диплома у него еще не было. Институт был давно заброшен. Летом 1913 года Сикорский стал и в течение года оставался единственным летчиком в мире, который мог поднять в воздух четырехмоторный самолет «Грант». Он сразу побил все мировые рекорды по грузоподъемности. Во время одного из полетов воздушный гигант поднял 16 человек. Позднее этот самолет стал называться «Илья Муромец».
1: Летом 1913 года Николай II выразил желание лично увидеть летающее чудо. Для этой царственной инспекции я прилетел в Царское Село, где был высочайше пожалован наградными часами.
0: Всего в России в 1909

В 1917 годах Сикорским было создано 2,5 десятка базовых моделей самолетов, не считая их модификаций и совместных разработок. 2 вертолета, 3 аэросаней и 1 авиадвигатель. С самого начала проявилась черта, присущая Игорю в течение всей его жизни. Это учет человеческого фактора в производственной деятельности.

эти моменты Слово Божье становится его путеводителем, и он, подобно Иисусу, отвечает: «Так написано». Он начинает побеждать, он начинает идти по жизни вместе со Спасителем. Так евангелист Матфей описывает весь путь в пустыне нашего Спасителя, и эти слова завершаются заявлением о том, что Иисус Христос стал победителем. Что еще происходит в нашей жизни после крещения? Давайте мы увидим, что пишет нам следующий евангелист, евангелист Марк, потому что он тоже упоминает крещение Иисуса, но помещает это событие в другой контекст. Здесь мы читаем с вами о следующем, что там он был в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, то есть он повторяет, напоминает нам о победе Иисуса. Написано, что и после того он пришел в Галилею, проведуя Евангелие, Царствие Божие, говоря всем, что приблизилось Царство Небесное. Этот контекст, он обрамлен этим событием в стихе 11, 1 главы, где описано, что Иисус пришел и был крещен, и был услышан глас с небес глаголющий: «Сей Сын мой возлюбленный». Другими словами, евангелист Марк показывает, что именно после крещения человек начинает делиться радостью. И на самом деле, как можно делиться тем, чего ты не испытал? Как можно рассказать кому-то что-то, если ты это не пережил? И можно ли чем-то удивить или повлиять как-то на человека, если ты сам это в своей жизни не пережил? Человек, который вкусил, как благ Господь, я помню эти периоды в своей жизни, когда я испытал это счастье, когда я стал частью Божьей Церкви, когда я почувствовал, что Бог прикоснулся ко мне, когда я почувствовал, что Его Дух Святой прикоснулся ко мне. Я помню, как я делился этим, как я рассказывал об этом, как мне было приятно, что в жизни моей я смог одержать те или иные победы. И на самом деле люди, которые понимают, что Бог – это удивительная личность, изменяющая их жизнь, они могут поделиться этим опытом. Как-то общаясь со своим другом, он мне такие слова сказал: «Ты знаешь, Роман, когда я вспоминаю свою прошлую жизнь, когда я вспоминаю все, что я сделал без Бога, я ужасаюсь и думаю, как Бог мог меня терпеть. Но я понимаю, что Бог меня вел. Если бы ты знал, каким я был и как Бог меня изменил, меня боялись мои дети, меня боялась моя жена, меня боялись мои соседи. Я мог прийти в любое время дня и ночи домой и мог устроить скандал в доме. Но сейчас моя жена удивляется и говорит: что ты за человек, почему ты раньше не изменился?» И на самом деле изменяют не люди, изменяет Бог. И евангелист Марк показывает, что после крещения человек не только побеждает, но он делится этими победами. И написано, что Иисус шел и говорил: «Приблизилось Царство Небесное». Он делился Евангелием, этой благой вестью, что Бог изменяет жизнь человека. И это происходит и в нашей с вами жизни. Но это еще не все. И поэтому мы приближаемся к третьему Евангелию. Евангелист Лука тоже упоминает о крещении Иисуса. И он говорит нам, что еще одно благословение, великое благословение происходит в нашей жизни, или Бог дает нам, дает каждому из нас. В чем заключается это благословение? Вы знаете, мы можем с вами жить в большой семье, но быть одинокими людьми. Могут нас не понимать, или люди могут жить другими идеями, мыслями. Мы можем на самом деле быть одинокими, то есть жить сами, без детей, испытывать эту оторванность от сообщества. И сегодня очень много людей переживает по поводу того, что они одиноки, и им очень тяжело идти по жизни. Так вот, евангелист Лука показывает, что люди, приближающиеся к Богу, они избавляются от одиночества. Как это происходит? Давайте мы увидим с вами, о чем повествуется в третьей главе и какой контекст подобрал евангелист Лука для этого эпизода. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись,
молился.

и небо отверзлось. И дальше мы с вами читаем, что появляется интересный вопрос. А чей он? То есть, кто эта личность? Кто он такой? Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев. И далее мы с вами читаем очень длинный библейский список, целую родословную, пока, наконец, мы доходим с вами до истоков Еносов, Сифов, Адамов и Божий. Очень интересно, чей этот человек? Вот если бы о нас с вами спросили бы, а ты чей? И мы начали бы вспоминать отца нашего, деда, прадеда, мы бы шли бы к истокам. А докуда мы дошли бы с вами? Совсем недавно я пытался свою родословную выяснить. И хотел бы знать, и вы знаете, я пока не особо продвинулся в этом. Потому что очень много архивов сокрыты, и за это нужно немало платить. Но интересно, что вот в этой родословной авторы показывают, что евангелист доходит до истоков. И нужно сказать, что проблема моей и вашей родословной также заключается в том, вот в этой оборванности. Может быть, мы узнаем историю 300 лет, 500 лет. Это очень сложно, но может быть, у кого-то это удастся сделать. Но крещение возвращает нас к настоящей родословной. Другими словами сказать, что до момента этой особой близости с Богом мы с вами без рода, без начала и без конца определенного. Другими словами, мы с вами вот в этом одиночестве, вдалеке от Бога и вдалеке от Его Церкви, которую Он совершенствует, чтобы спасти в конце. Евангелист Лука показывает, что каждый человек, приближающийся к Богу и заключающий с Ним завет, становится частью этой великой родословной. Мы уже не одиноки. У нас есть Тот, кто любит нас. У нас есть Тот, кто знает нас. И самое главное, приобщая нас к этой большой родословной, Лука показывает, что мы становимся частью Церкви Божьей на этой земле. А вы знаете, что сообщество верующих – это люди, которые объединяются не только верой в Бога, но это люди, проявляющие любовь к Богу и любовь к ближним. Это сообщество, призванное помочь человеку не чувствовать одиночество для того, чтобы он мог достигнуть духовного возрастания и однажды вечности. Давайте мы увидим, как евангелист Лука очень красиво обрамляет эту идею близости с Богом, эту идею приближения к Богу. И здесь мы с вами читаем о том, что состоялось крещение. Иоанн Креститель предвозвещает, готовит путь для Спасителя и говорит о том, что «я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем». И после этого, когда речь идет об Агнце Божьем, когда речь идет о крещении Иисуса, происходит встреча Иисуса с учениками, Его первыми учениками. И они Его спрашивают: «Учитель, а ты где живешь?» Очень интересно оказаться в доме у Спасителя. Очень интересно оказаться в гостях у Иисуса. И дальше мы читаем с вами, что Он им отвечает: «Пойдите и увидите». И пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Когда мы с вами приближаемся к нашему Богу, наступает такой момент, когда мы готовы войти в дом Иисуса. Крещение, приближение с Богом готовит нас именно к этому удивительному опыту. Так мы читаем с вами о Енохе, о человеке, который был очень близок к Богу. И написано, что не стало его, потому что Бог взял его к себе домой. То же самое здесь, во время земной жизни, мы читаем с вами о том, что ученики спросили Иисуса: «А ты где живешь? Можем ли мы попасть к тебе домой?» И Иисус их приглашает. Очень интересно. Великая борьба и победа. А потом мы делимся опытом, мы обретаем родословную, мы не одиноки. И, наконец, происходит долгожданное. Мы дома у Иисуса. Именно поэтому евангелист Марк, завершая свое Евангелие, он триумфально заявляет:

о важности приближения к Богу. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Дорогие друзья, у нас есть возможность стать ближе к нашему Спасителю. Взаимоотношения с Богом помогают нам быть победителями. Взаимоотношения с Богом помогают нам делиться опытом измененной жизни. Взаимоотношения с Богом помогают нам стать частью большой семьи, Божьей семьи, не чувствовать себя одиноким. И, наконец, как пишет Евангелие, эти взаимоотношения с Богом достигают такого уровня, что мы уже можем чувствовать себя в гостях у Иисуса, как у себя дома. Господь обязательно приближается к ищущим Его. И однажды для всех своих детей Он откроет вечность. Он откроет небесный дом для того, чтобы небесная семья, и эта земная семья из верующих людей, воссоединились. Бог приближается к человеку. И человек, приближающийся к Богу, испытывает великое благословение и, наконец, начинает себя чувствовать сыном и дочерью Бога.

Еще до школы дети смело заявляют родителям: «Я стану космонавтом, а я пожарным», и тех уже переполняет гордость. Время идет, предпочтения меняются. Кто-то находит свое предназначение, а кто-то никак не может определиться. Что же делать? Как найти свое предназначение? Вопрос достаточно серьезный, ведь никто не хочет заниматься тем, что не приносит удовольствия. И это оправдано. Работа, которая не делает тебя счастливым, забирает

годы жизни и большие возможности. Очень важно понимать это и не переставать искать свое место в этом мире. Во-первых, пробуй. Не зря говорят, пока не попробуешь, не поймешь. Еще будучи школьником, ты уже можешь посещать различные секции. Музыкальные, художественные, математические, спортивные, какие угодно. Это поможет тебе понять, к чему у тебя есть предрасположенность, а к чему нет. Это касается не только школьников. Еще одним хорошим помощником могут стать твои школьные предметы. Да-да, очень часто кажется, что их слишком много, они лишь убивают силу и время. Но на самом деле, они здорово могут помочь тебе. Обрати внимание, какие предметы у тебя идут в гору и нравятся больше всего. Может быть, это история, география или литература. Если школа не помогла тебе определиться, есть еще один помощник – тест. В интернете можно найти много хороших сайтов с тестами, которые помогут тебе понять, какая профессия могла бы тебе подойти на основе твоих предпочтений. Кстати, попробуйте еще одну вещь – смотрите шире. Что это значит? Иногда кажется, что профессий мало, и все очень сложные и непонятные, но это совсем не так. Мы очень часто даже не представляем, сколько разных факультетов и профессий существует. Просто нужно искать и наблюдать. Например, тебе нравится рисовать, но кажется, что художники мало зарабатывают, а стать знаменитым совсем непросто. Да, но ты можешь поискать альтернативу. Дизайнер, архитектор, иллюстратор и многое другое. А параллельно ты можешь рисовать то, что любишь, и не бояться показывать это людям. И у каждого свой путь к успеху и признанию. И, конечно, самый важный и действенный совет. Если ты не знаешь, кем тебе быть, поверь, есть тот, кто знает о тебе все. Это Бог. Попроси у него помощи, и он действительно поможет тебе. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

Я тебя полюбить пытаюсь, только пытаться совсем не нужно. Нужно понять, что в тебе я нуждаюсь. То есть понять тебя внутренне, а не изображать что-то наружно. А тебе нужно писать не как о влюбленной. Но что поделать, в тебя влюблен я. В моем сердце волна раскалена, милостью твоей опален я. Ты всех нужнее, Боже, ты цель моей жизни. Будь для меня дороже матери и отчизны. Кто бы когда ни спорил, что в жизни есть главное, кто на твоей основе строил, тот и познал отрадное. Пусть этот стих в моем сердце навеки голубем легким останется. Пусть Дух Твой Святой мне светит, и пусть мне это нравится.

обращаемся к Нему в уверенности, что Он слышит нас. О чем бы ни попросили,

0: Здравствуйте. В книге «Бытие» в 11 главе мы читаем историю о строительстве Вавилонской башни. Зачем Богу понадобилось рассеивать людей по земле? И если Ему так была неугодна эта башня, почему Господь просто не разрушил ее? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: История о Вавилонской башне кажется такой немножко мифической и сказочной. Это на самом деле реальные события?
1: Ну, мы же верим, что все события, описанные в Библии, это реальные события, да? Поэтому история Вавилонской башни не исключение.
0: А какие-то свидетельства небиблейские есть про нее?
1: Ну, как минимум, есть свидетельства о том, что город Вавилон в земле Синаар, который находился и существовал достаточно долго и был столицей Вавилонской империи и играл немалую роль в истории народов той эпохи, того времени. Поэтому исторических свидетельств о Вавилоне больше, чем предостаточно. И позже Вавилон стал символом, одним из символов, который мы уже вкратце упоминали. Сегодня, может быть, коснемся более подробно. Что, будем читать 11 главу?
0: Да.
1: «На всей земле был

0: один язык и одно наречие. То есть речь идет о том, что после того, как Ной вышел из ковчега, и они стали продолжать населять землю, да, но все они говорили, естественно, на одном языке. Да. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. То есть, по всей вероятности, Ной с своими потомками через какое-то время обосновались вот на этом месте, в земле Синаар. «И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести».
1: Это тут такой немножечко как бы технический прогресс описывается. Вместо камней кирпичи стали использовать.
0: Да, наверное, потому что во времена Моисея, когда он писал, да, уже использовали кирпичи. Ну и да, вот он подмечает, с какого времени это началось. А земляная смола вместо извести. Может быть, до потопа было чуть по-другому, не знаю. Но вот делается такое наблюдение, да. «И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать». «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Посему дано имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли. И оттуда рассеял их Господь по всей земле». Вот эта история. Дальше начинается уже родословная 11 главы, о которой мы уже отчасти говорили предыдущей передаче. Ну вот, почему же так мифически ты говоришь, это выглядит очень даже все реально.
1: Да даже вот эта фраза «сошел Господь посмотреть», немножко забавно, честно сказать.
0: Да, ведь мы же читаем, что уже однажды так было, что «сошел Господь посмотреть», и похожее словосочетание в Бытие мы уже встречали, да? Мы уже встречали. И это, кстати, очень важное замечание, книга «Бытие», первая глава, 26-27 текст. Мы там похожие. Сказал Господь, сотворим человека по образу нашему. То есть здесь тоже как бы такое, где Бог, прежде чем что-то делает, как бы говорит, да, внутри себя, ну, получается. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию. Вот такой похожий момент. А потом мы находим, что когда человек согрешил, да, когда человек согрешил, то как бы Бог тоже оказывается рядом в книге Бытия. И услышал голос Господа, Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. Ну, тоже такое наблюдение получается, что там, где человек отступает от Бога, Бог там тоже появляется. Только зачем получается? Почему он туда приходит, да? Тоже интересный момент, потому что чаще всего люди ассоциируют Бога с тем, что он приходит туда, где человек согрешил, он приходит туда, чтобы
1: покарать
0: и наказать. Да? В Эдемском саду Бог пришел, чтобы продолжить диалог с Богом, а вот здесь Бог пришел для чего-то другого. Он пришел, и он смешивает их языки. Ну, может, по порядку, да? По порядку к этому всему подойдем. Сказали друг другу, наделаем кирпичей, обожжем их огнем. И стали у них кирпичи вместо камней. Мы уже сказали об этом. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес. Почему высотою до небес?
1: Ну, это метафора, наверное. Всяко же люди не глупее тогда были, чем сейчас, понимали они,
0: да, но почему, именно высотою до небес? Почему надо было строить именно высокую башню?
1: Наверное, страх потопа.
0: Да, конечно, потому что страх перед уничтожением земли потопом он не прошел. Как мы сказали, это был сильный травматический опыт у них. И несмотря на то, что Бог дал завет, и в завете дал символ, на который они должны были посмотреть и успокоиться. Да? Это вот проявление веры. Ты смотришь, и тебе от этого, ну, становится по-другому. Если твое беспокойство, твои, как сказать, все вот эти переживания, они, ну, как минимум, должны уходить или проходить. Но здесь написано, что они все-таки решили построить высотою до небес. Зачем? Почему? Это что-то говорит уже опять о состоянии веры человека. Это говорит о состоянии веры потомков Ноя. Притом не так много времени прошло. Чуть позже мы постараемся сделать предположение, сколько времени в итоге прошло после потопа. Но не так много, все равно времени прошло не так много, и мы видим, что человек уже все равно в вопросах своей веры чуть-чуть слабее, чуть-чуть уступает.
1: Но, кстати, ведь может быть и другое объяснение. Не обязательно это было из-за страха. Это реально вот то, что в этом же тексте, в следующей фразе, «и сделаем себе имя». То есть это было такая, ну, как бы памятник нашей крутости.
0: Да.
1: Сейчас же тоже люди в разных странах. В одной стране построили башню огромную, в другой стране мы хотя бы на 30 метров, но выше построим.
0: В каждой уважающей себя столице должны быть вот эти вот высотные здания, которые говорят о престижности города.
1: И об исключительности.
0: Да, об исключительности города. Ну вот, конечно, этот мотив тоже можно допустить. Но если с точки зрения вот именно текста, да, высотою до небес. Почему? Потому что высотою до небес потоп не может погубить. Можно. Это, во-первых, вот, да, можно будет как... То есть Бог... То есть получается, что то, что Бог сказал, здесь все наоборот. Бог говорит, не будет Ноя, не будет потопа, да, как во времена Ноя. Нет, давайте до небес, на всякий случай. Дальше интересно, что вот в других переводах здесь так сказано. «Сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». А если мы читаем другие переводы, то там, например, в некоторых переводах по-другому этот текст переводит. «Сделаем себе имя, и не будем мы по всему свету рассеяны». Ну, например, один из таких переводов, да, который мы тоже в современном русском переводе читаем. «Не будем мы по всему свету рассеяны». Почему? Это тоже вызов, это тоже против того, что Бог говорил. Почему? Потому что мы даже после того же потопа читаем, что Бог предназначил человеку, да, благословил Бог Ноя, сынов его, и сказал им, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Что значит наполняйте землю? Это означает, что в одном месте, ну, не могли они, долго они оставаться в одном месте не могли, иначе они просто бы не наполняли землю. Вот густонаселенная территория в одном месте. Да? То же самое еще Бог еще в Едемском саду говорил. Интересно, мы говорим, Едемский сад, лучшее место, но человек появился в Едемском саду, но по предназначению Божию, даже если бы не было грехопадения, человек все равно бы населил всю землю. Не жил бы он там, в одном месте. Но здесь, после грехопадения, человек, как бы вот вся эта история, она показывает, что человек умышленно противопоставляет себя Божьему замыслу. Он противостоит Божьему замыслу, он идет вопреки. Он строит башню до небес, хотя в этом уже не было никакой необходимости. Он делает себе имя, хотя первым и главным в жизни человека должен был быть Бог. И он не хочет рассеиваться по лицу земли, он противопоставляет себя всему тому, что Бог повелел. Вот получается, как бы о чем эта история. Эта история еще один такой конфликт, как бы, такое сосредоточение конфликта, человеческий вызов Богу. Вот. Поэтому эта история, она действительно очень символична. Именно поэтому после этой истории слово «Вавилон», оно будет не только буквальное, но и метафорическое значение иметь. Поэтому в книге Откровения будет много говориться о духовном Вавилоне. Потому что в этом месте человек бросает вызов Богу. Вот. Ну и пятый текст мы читаем, что «сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие». Как будто не видел, да?
1: Сверху не видно.
0: Да. Но мы говорили с тобой уже неоднократно, что это особенность еврейского глагола. «Сошел посмотреть» — это означает что? Что начал действовать. То есть, если вот он написан, конечно, он видел, конечно, он знал. До какого-то момента он все на это все смотрел, наблюдал, но в определенный момент он начинает действовать. Он раз сошел посмотреть. Это вот, как мы уже сказали, Бытие 3:8, когда он сошел, и Адам услышал голос Бога,

0: Бога, ходящего посреди рая после грехопадения. Вот здесь похожая параллель, что человек согрешает, человек восстает против Бога, и Бог сошел, пошел к нему. Пошел к нему, но здесь уже, в отличие от Эдемского сада, он пошел вот в эту землю Синаар, чтобы отстоять свой замысел.
1: Но тут вот все-таки какая-то, так вот и читается, лояльность Бога, потому что нету какой-то жесткости, суровости, наказаний нету. Да. Какая-то такая даже забавная история, на самом деле.
0: Сказал
1: нету кары-то как таковой.
0: А за что карать-то?
1: А вот если они восстали против Бога, как же?
0: Это вот, да, интересно. Это же такое, как сказать, не совсем открытое восстание. Бог говорит, по всей земле вы должны рассеяться, вы должны наполнять землю. Но, может, время не пришло.
1: Что-то типа подросткового бунта?
0: Может, время не пришло наполнять землю. Но вот здесь эта история показывает, что Бог дает еще один толчок, после которого люди уже не могут не наполнять землю. Он просто делает так, что после этого люди не могут жить вместе. Просто потому, что они перестают друг друга понимать. Сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. Вот почему это еще история очень значимая, да? Потому что она повествует как раз о том, что Бог опять вмешивается в свое творение и что-то переделывает. Мы сказали уже, что во время потопа много что Бог переделал. По-другому человек начал жить, да? Мы сказали, что мясная пища появилась в рационе человека. Вот. А здесь еще кое-что Бог переделывает. Если они до этого момента все говорили на одном языке, да, то потом они говорят все на разных языках. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали сделать. Сойдем же, смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. Вот что делает Бог. Зачем он смешивает их языки? Просто потому, чтобы разнообразие, да, какое-то добавить. Нет, он это делает именно потому, что человек должен был исполнить его волю в рассеянии по всему миру, по всей земле. Если бы он это не сделал, бы человек бы не рассеялся. Вот. На один народ, одна строительная бригада, одна строительная компания, которая строит один объект, в какой-то момент обнаруживает, что они не понимают речи друг друга. Просто не понимают, что кто говорит, и наверняка это не просто неудобство, наверняка это конфликты, наверняка это появляется кто-то более сильный, кто-то более слабый. Вот она получается уже, как сказать, вот это принадлежность уже по языковым признакам, да, группы. Одна группа решает уходить, другая тоже уходить. И, в общем, естественные условия были созданы, чтобы народ рассеялся по земле.
1: Тут, конечно, подробностей никакие не рассказаны, но это такое чудо, просто на самом деле потрясающе, если об этом подумать. Хотя про Вавилонскую башню обычно не принято говорить в контексте чудес.
0: Да, в контексте чудес.
1: Но это трудно себе представить вообще на самом деле, чтобы это произошло в реальности.
0: «Рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город». Цель достигнута. Все, они не понимают один другого, они перестали строить город, и они разошлись. То есть кто-то остался, конечно, в этом месте, потому что потом Вавилон все-таки как город, он был построен, и, ну, мы сейчас чуть позже об этом скажем, да, но часть народа были рассеяны, ушли жить в другие места и продолжили наполнять землю,
1: Вот эта вот история, она специально вставлена в середину прям буквально родословной, чтобы показать, что вот эти люди должны были населить всю землю потом кино, и так и произошло.
0: Так и произошло. «И посему дано имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Само слово «Вавилон» означает смешение, да? И мы знаем, что в будущем это станет именем нарицательным. Я тоже здесь, вот помнишь, мы говорили с тобой о символике, а что символ в одно время имеет одно значение, в другое время имеет другое значение. Так вот, мы знаем, что чуть позже, я вот прочитаю два места из Священного Писания. Например, книга пророка Даниила,

0: книга пророка Даниила, первая глава. Фактически начинается с таких достаточно грустных слов для народа Божьего Ветхого Завета. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его, и предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия он отправил их в землю». Какую, видишь?
1: Синаар.
0: Синаар. Какой земле они строили Вавилон?
1: В долине, в той.
0: Это тот же самый Вавилон. То есть вот, все-таки он был построен уже, конечно, не по тому замыслу, по которому изначально предполагался, да? И отправил, в общем, все вот эти вот утварь Дома Божия, да, написано, часть сосудов Дома Божия, он отправил в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. В результате отступления народа Божьего от Бога, чуть раньше большая половина израильского народа была пленена царем ассирийским, да, это произошло чуть раньше, а Иудея и еще оставшееся колено вместе с ним, оно были взяты в плен царем Вавилонским. И фактически, вот можно сказать, что Израиль тоже как государство тогда, 6 век до нашей эры, прекратил свое существование. Народ Божий, а ведь Бог именно через этот народ должен был в Мессию в мир привести. Понимаешь? И Вавилон, как бы сказать, порабощает Божий народ. Да, за отступление, да, за грехи, но тем не менее, а где дальше, где замысел Божий? И чуть позже, по Божьему провидению, народ иудейский выйдет из Вавилона, опять вернется в свою землю, опять заселит, и тогда уже придет Христос. Это тоже очень удивительная история, то, что Бог следит за своим замыслом, за исполнением своего обещания о Мессии. Но, тем не менее, просто сейчас хочу показать, почему Вавилон становится вот таким символом, символом восстания против Бога. Это еще одно место, книга Откровения, 17 глава, 5 текст. Книга Откровения, 17 глава, 5 текст. «И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Вот символ, который описывается в книге Откровения. Чуть выше описывается жена, облеченная в порфиру, багряницу, украшенная золотом, драгоценными камнями, жемчугом. Да? Она держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями, нечистотой блудодейства ее. И вот имя ей – Вавилон. Вавилон позже становится символом противостояния Божьему народу. Вавилон – символ… вот это, конечно, это пошло вот как раз с пленения Иудея, когда была взята в плен Навуходоносором, Вавилоном. Вот с этого момента этот символ, Вавилон, в духовном смысле входит как противостояние Божьему народу. А здесь, в 11 главе, где мы читаем, Бог называет это место Вавилоном. Почему он называет это место Вавилоном? Да, здесь написано 9 текст, 11 глава, 9 текст Бытие, мы возвращаемся, да? «Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Вот это победа Бога в данной ситуации или поражение?
1: Ну, это победа, причем таким каким-то совершенно неожиданным образом.
0: Да, то есть не прямо, но важно, что это победа, понимаешь? Да. Это положительная история, положительная история. И поэтому здесь имя Вавилон применять как то, что противостоит Богу, нелогично. Здесь Бог называет это место Вавилоном, потому что Он здесь одержал победу. Люди стали противостоять Ему замыслу, они захотели остаться на этом месте, построить себе башню и сделать себе имя, а Бог ходит в это место, развеивает их по всей земле, потому что язык смешал, и говорит, имя места называется Вавилон. Так это памятник он к чему построил? Своей победе или человеческому беззаконию? Ну, мне хочется предположить, что он построил здесь памятник, вот этим выражением, своей победе. Он пришел, он одержал победу, да, и он поставил памятник своей победе.
1: Но это одновременно как и предостережение.
0: Да, а позже Вавилон становится именем нарицательным. Почему? Потому что пришел Навуходоносор и победил, и взял в плен иудейский народ, народ Божий.

0: Да? И поэтому уже символ книги Откровения о том, что Вавилон – это нечто такое нарицательное, противостоящее Богу, блудница мерзким земным, оно уже идет больше оттуда. Ну да, конечно, есть памяти о том, что люди в земле Синаар изначально противостали против Бога, да? Но Бог приходит и говорит: вот вам Вавилон. Вы... И люди раз рассеялись по всей земле, начинают исполнять то, что Бог изначально задумал. Бог одержал победу. Ну, вот это я к тому, что символы меняются со временем, значение символов меняется.
1: Ну, вот сама эта история про Вавилонскую башню, она все-таки такая, ну, не выглядит это как какой-то прям жесткий бунт против Бога. Это скорее как будто дети заигрались, и кто круче. А потом это вот уже вылилось в то, что на этом месте был построен тот Вавилон, который стал реальным врагом Божьего народа и самого Бога. Если бы не было этой детской игры в Вавилонскую башню, могло быть так, что и остального не случилось бы?
0: Ну, раз Бог так отреагировал, значит, это не детская игра в Вавилонскую башню. Это мы сейчас говорим о том, какой грех детский, какой не детский, да, так получается. Но здесь еще такой момент, что это было не просто вот Богу важно было восстание это победить, а еще важно было все-таки замысел о расселении народа по всей земле осуществить. Ну, наверное, потому что так надо было. Вот. Интересно же, конечно, вот еще такой момент, когда это произошло, да? Мы вроде вот тоже и не находим точного времени, когда это произошло, но косвенно можем предположить, что если вот мы дальше читаем родословие и доходим до 17 текста, то мы читаем, что по рождении Фалека, вот имя такое, Фалек, и если мы считаем, сколько до Фалека прошло времени, то вот можно все посчитать, тут по рождении, например, Артаксада, Сим жил там 500 лет, родил сынов дочерей, а потом Арфаксад жил 35 лет, потом и следующий там 30 лет, и вот эти вот там 34 года, вот это все, когда мы складываем, мы получаем 101 год с момента рождения Арфаксада. Арфаксад был рожден через 2 года после потопа, да. Получается 103 года. И вот когда мы 10 главу, 25 текст читаем, тут тоже про Фалека. У Евера родились 2 сына, имя одному Фалек, да? Потому что во дни его земля разделена. И вот эта фраза «во дни его земля разделена» есть предположение, что это как раз и идет речь о разделении земли на языки, вот то, о чем мы считаем во время Вавилонской башни. Скорее всего, оно и так, но получается, что здесь тоже есть много вопросов, что слишком мало времени прошло. Как неужто за это время? Вот не так уж много и людей должно за это время появиться-то было. Так считать, сколько там от 8 супружеских пар за 100 лет могло родиться. То есть это не дальше... Это действительно как такое самое такое начало. Вот только начало человеческих рас. И Бог смешал языки. Вот так, у достаточно небольшой группы, там не миллионы людей были, у достаточно небольшая группа людей... И они сказали: все, расходимся, жить больше вместе не можем и не будем. Ближайшие родственники фактически. Вот. Ну, если подводить и сделать хоть какой-то итог, мы видим, что Бог вмешивается опять в то, что Он сотворил раньше, и пересотворяет. И можно такой как под итог, что ли, сделать, или итог такой, что Бог не боится менять то, что было сотворено им же раньше, да? Даже если это не в сторону прогресса, а в сторону регресса. Ведь разделительные языки Бог бы сразу мог бы создать народ как-то, ну, хотя трудно себе представить, как из одной пары много языков могло появиться. Но в любом случае, а может быть, это изначально было задумано Богом, что в будущем, когда уже будет нужно, Он в определенный момент вмешается и разделит людей на языковые расы, да? Может быть, такое тоже может быть, но вот здесь вот произошло, вот все в одну точку сошлось, и это все произошло. То есть Бог не боится менять что-то из того, что им было сотворено, да, если это лучше для человека. А то, что произошло в земле Синаар, это лучше для человека, для греховного человеческого бытия, для жизни. Это еще раз говорит о милости Божьей.
1: Спасибо, Дмитрий, за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо.

0: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою».
1: Жизнь – первый и самый ценный дар Бога сотворенным существам. Бог, обладая полнотой жизни, даровал жизнь всем своим творениям и поддерживает ее в них. Апостол Петр в первой главе своего послания называет Слово Божье живым, так как оно созидает жизнь телесную и пробуждает жизнь духовную. Бог изначально даровал человеку вечную жизнь, но грехопадение принесло в мир смерть. Жизнь в греховном мире временно ограничивается рождением и смертью, но даже в таких условиях носит священный характер. Заповедь «Не убей» запрещает человеку лишать себя жизни и отнимать чужую жизнь. Любящий и милостивый Бог создал план спасения, чтобы вернуть людям вечную жизнь. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Эта вечная жизнь, или жизнь Божия, как называет ее апостол Павел в 4 главе послания к Ефесянам, сосредоточена во Христе и через Него доступна всем, кто в Него верит. В единении со Христом человек становится новым творением. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Воскресение Иисуса Христа из мертвых – залог того, что все умершие, верующие в Него, однажды воскреснут для вечной жизни. Свидетельством того, что верующие во Христа перешли из состояния смерти к жизни вечной, является любовь к ближним.
0: Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня темой наших духовных размышлений будет возрождение и роль Святого Духа. В наше время очень часто слышится слово «возрождение». Возрождение – это подъем, это возобновление после периода упадка и разрушения. Возродиться – это значит вновь стать деятельным, живым, восстановиться. Библейское определение слова «возрождение» следующее – это обновление духовной жизни, это оживление сил разума и сердца, это воскрешение от духовной смерти. От возрождения неотделимо преобразование, изменение привычек, поведения, обычаев. Истинное возрождение и преобразование могут иметь место только под руководством Святого Духа. Размышляя о возрождении и преобразовании, это особое время. Время нашей личной духовной инвентаризации, пересмотра и переоценки имеющихся ценностей, верная расстановка их по приоритетам. Это обновление своих отношений с Богом, это время духовного прозрения, это возможность увидеть себя во свете духовного рентгена слова.

Божие и улучшить свои отношения с Богом и ближними. Возрождение имело место во все века и времена. Когда мы открываем страницы Ветхого Завета, мы читаем об общественном возрождении. Во второй книге Паралипоменон с 29 по 34 главы мы читаем о возрождении, которое было во времена царя Езекии и во времена царя Иосии. Это, во-первых, очищение святилища, это исследование священного писания, это удаление различных идолов из сердца народа и из в той стране, и страны, в которых они находились. Мы читаем также и о личном возрождении. В книге Псалмов, в 50 главе, мы читаем следующие слова: «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня». Давид восклицает: «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония Твои, все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения, и Духом владычественным утверди меня». Новый Завет также открывает нам эти удивительные периоды возрождения, о чем мы читаем в Евангелии от Матфея в 3 главе. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: „Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное“. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Другой пример возрождения мы находим в Евангелии от Луки, в жизни сборщика податей Закхея. Когда Христос посетил его дом, произошло следующее. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Возрождение способствовало не только подъему, вдохновению, восстановлению отдельных личностей, но возрождение способствовало и проповеди Евангелия по всему лицу земли. И Господь Иисус Христос в книге «Деяния апостолов» говорит следующие слова: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Мы читаем об обильном излитии Святого Духа на апостолов во второй главе книги «Деяний апостолов», когда Дух Святой излился в обильной мере, и плодами, и результатом излития Святого Духа были сотни и тысячи душ, обретших надежду и спасение в Господе Иисусе Христе. Эллен Уайт, известная писательница, однажды написала следующие слова: «Христос, великий учитель, имел на выбор бесчисленное множество тем, но та, на которой он останавливался наиболее обстоятельно, была тема об излитии Святого Духа. Какие великие свершения предсказывал он благодаря этому излитию! Однако, о каком предмете мы реже всего размышляем сейчас? Какое обетование исполнено в наименьшей степени? В случайных рассуждениях мы касаемся вопроса о Святом Духе, после чего эту тему оставляем для дальнейшего размышления». Почему сегодня нужно размышлять и говорить о возрождении силы Святого Духа в жизни людей, живущих в 21 столетии? Потому что без силы Святого Духа

все наши усилия в борьбе с грехом напрасны. Мы нуждаемся в том, чтобы увидеть свое настоящее духовное состояние, но сами этого сделать не сможем. Эту работу совершает нас Дух Святой, и одна из его задач является в том, чтобы прикоснуться к сердцу человека. Под действием этого прикосновения происходит

худшим, жалким грешником до тех пор, пока его не преодолеет и не убедит сверхъестественная сила Духа Божия. В чем же наше участие в возрождении? Каково наше участие? Каков наш вклад в возрождение, которого мы ожидаем на просьбу об излитии Святого Духа в нашу жизнь? Наше участие – это исповедание. Наше участие – это смирение. Наше участие – это покаяние. Наше участие – это серьезнейшая молитва об исполнении тех условий, на которых Бог обещал дать нам свои благословения. Возрождение следует ожидать только на молитву о Духе Святом. Давайте коснемся нескольких факторов, побуждающих нас к возрождению и преобразованию. Один из них – это обстоятельства жизни. Очень часто Господь помещает нас в различные обстоятельства жизни, чтобы удержать нас от греха и самодовольства морем душевных волнений. И, казалось бы, в этом негативном, несимпатичном для нас мы находим те удивительные плоды, которые делают нас ближе к Богу. Следующий фактор – вечность побуждает нас к этому. И апостол Павел в послании к Колоссянам пишет следующие слова. «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». И апостол продолжает. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Однажды женщина пришла к врачу, и у которой болели глаза в результате перенапряжения. И врач дал ей совет – чаще смотреть на далекие виды природы. Когда мы взираем на эти удивительные, прекрасные вопросы вечности, открытые нам в Священном Писании, мы можем по-настоящему осмыслить ценность каждого из нас – и ценность служения и поклонения Богу. Следующим фактором, побуждающим нас к возрождению, является второе и скорое пришествие Господа нашего Иисуса Христа на землю. И евангелист Матфей в 25 главе, в 13 тексте, записал следующие слова. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Есть еще один фактор, побуждающий нас к возрождению и преобразованию. Когда Господь Иисус Христос оставил наш мир, осуществив свою спасительную миссию, Он оставил нам особого утешителя, Он оставил нам особого руководителя, третью личность Божества, которая является нашим помощником в нашем духовном следовании на этой земле и в поиске спасения. И в книге «Бытие», в 6 главе, в 3 тексте мы читаем удивительные слова. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Бог всегда будет оставаться милостивым и долготерпеливым. Он всегда исполнен любви и сострадания. Однако Его огорченный и оскорбленный дух может покинуть нас и уйти в последний раз. Что же предваряет возрождение? В чем же проявляется возрождение? Каковы его плоды? Возрождение каждого из нас предваряет глубокое покаяние. Глубокое смирение, осознание своей греховности и желание изменить настоящую ситуацию. Возрождение проявляется в очищении внешнем и внутреннем, храма нашего тела и храма нашей души. Плоды и результаты возрождения выражаются в поиске Господа, Его воли и желании исполнять волю Божию
превыше

всего. Каковы же те плоды истинного возрождения и преобразования? Священное Писание открывает нам эти удивительные плоды в книге «Послание апостола Павла к Ефесянам». В 4 главе апостол записал следующие слова: «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». В чем проявятся эти плоды истинного возрождения и преобразования? Во-первых, в прекращении греховной жизни. Кто использовал свой язык для сплетен и злословия, исповедует свой грех и впредь будет благословлять. Кто был небрежен в соблюдении субботы, будет свято почитать День Господень. Кто был небрежен относительно принципов здорового образа жизни, будет есть и пить во славу Божию. Возрождение и преобразование проявятся в том, что тот, кто был поклонником различных представлений, ведущих к потере времени и отвержению Господа, найдет удовольствие в исполнении Его воли, в исследовании Священного Писания и в служении ближним. Плоды истинного возрождения и преобразования проявятся в том, что наши семейные очаги превратятся в уголки рая на земле. И пророк Малахия говорит об этом так: «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». В чем еще проявится возрождение и преобразование? В принесении глубоких духовных плодов. Когда мы начинаем делать шаг за шагом в богопознании, когда мы ближе приходим к нашему Господу, тогда нашим дыханием души, естественным дыханием души будет молитва. Мы будем благодарить Бога больше в молитве, чем просить. Мы будем не спрашивать благословения на окружающих людей больше, чем на свои нужды. Возрождение проявится и в интереснейшем и глубоком желании исследовать Священное Писание. Мы будем прочитывать одну книгу за другой. Многие тексты нам глубоко западут в наши сердца и души. Некоторые из них будут заучены нами наизусть, потому что мы будем находить в них силу, красоту, упование и надежду. Возрождение и преобразование проявится также и в спасении людей, не знающих о Боге. Когда вы имеете какую-то особую радость, имеете удивительное счастье или удивительную надежду, вы не можете молчать. Также и те из нас, кто познакомился с Господом Иисусом Христом как своим Спасителем, не смогут молчать и будут делиться с этой надеждой с теми людьми, кто не имеет ее. В книге притчи мы читаем эти удивительные слова: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Итак, сегодня к нам звучат слова Священного Писания: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час придет Сын Человеческий». Итак, давайте проснемся ото сна. Давайте удостоверимся.

Веримся, что наши светильники полны елея Святого Духа. Давайте будем молиться ежедневно, чтобы Господь излил на нас в обильной мере Дух Святой, и чтобы в жизни каждого из нас произошли великие преобразования и возрождения. И да поможет нам Господь в этом.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

«Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

0: Приветствую, друзья. Мы снова за этим столом. Будем обсуждать финансы, будем обсуждать христианские принципы. И сегодня хотелось бы поговорить о партнерстве. Начнем с партнерства в бизнесе. Насколько это необходимо, насколько это выгодно и насколько это может быть проблематично. Что вы на эту тему думаете?
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
2: Вообще человек – существо социальное, да, и партнерство, оно встречается сплошь и рядом, и в бизнесе, и в отдыхе, может быть, даже семья является каким-то таким, ну, местом, которое можно рассматривать с перспективы партнерства.
3: Я бы, наверное, много раз подумал перед тем, как принять решение вступить в какую-то

0: дело с партнером, потому что это принесет огромное количество вопросов и трудностей. Для меня это очень спорный вопрос. Нужен ли партнер в деле или не нужен?
1: Но в любом случае у каждого человека есть друзья, которых уже хоть и немного, отчасти, но можно назвать партнерами. В Библии есть интересные слова, пойдут ли двое, не сговорившись. И вот вопрос в том, насколько хорошо они договорятся между собой. Может быть, проблема от того, что они просто не могут договориться?
0: Вопрос договора очень актуальный. Если брать именно сферу бизнеса в партнерстве, у меня есть один такой яркий пример в жизни, когда несколько верующих человек объединились под одним очень благим делом, и бизнес такой социально правильный был. И вроде бы проговорили все, но, насколько я знаю, не подписали до конца. И когда начали возникать трудности и проблемы, они не смогли договориться. И люди, которые были друзьями и близкими, хорошими таких отношениях состояли, они разругались так конкретно. То есть, если это партнерство, нужно 40 раз подумать и прописать все четко по пунктам.
1: То есть, получается, даже если это два закадычных друга детства, им все равно нужно свои деловые какие-то решения принимать на бумаге?
0: Ну, тут может в два момента упереться. Первый – это вопрос морали. Будут какие-то вопросы, на которые смотрят люди по-разному. А второй момент – это вопрос финансов. Когда появляются финансы в жизни людей, и хорошие финансы, если дело успешно, то очень большая вероятность того, что люди захотят еще больше. Жадности человеческой вообще границ нету. И два закадычных друга, которые там Машу в детстве там делили, или Фросю там кого-нибудь, они могут не договориться, когда у них пойдут финансы. Люди меняются. Деньги сильно меняют людей. Очень сильно меняют. И без документа бы я вообще не вступал. И в какие отношения?
2: У меня был опыт в бизнесе, в отношениях с человеком, который даже был других религиозных взглядов, и у нас неплохо вместе с ним шел бизнес. Причем ключом в этом вопросе я ставлю абсолютно доверие друг другу в финансовых вопросах. У нас далеко не все было заключено на бумаге, вот в наших взаимоотношениях друг с другом. Вот. И здесь на самом деле вопрос именно личных взаимоотношений к финансам и доверия друг другу. Если доверие вдруг по какой-то причине будет подорвано или было подорвано изначально, то тогда да, однозначно, без бумаги нет. Да и с другой стороны, а где у тебя гарантия, что не пойдет, а то, что вот вы говорите, что обязательно нужна какая-то документация.
0: То есть вы считаете, что не обязательно?
2: Но у меня есть опыт такой, что мы 2 года работали вместе, и у нас было настолько сильное доверие, вот даже в финансовых вопросах, что мне не нужно было там, условно говоря, с чеками перед ним отчитываться, что и как там происходило, и куда, где мы потратили. Вот. И ему точно так же. То есть у нас в этом плане был какой-то консенсус. Вот. Поэтому я считаю, что это исключение из правил. Я не считаю, что так можно, и я бы не стал никому бы так советовать и рекомендовать так делать, но я хочу сказать, что исключения бывают, и хорошие исключения бывают.
1: Но тем не менее, вот как вы себе это представляете? Мы с другом разговариваем, беседуем, принимаем решение, как нам вместе бизнес начать. Потом раз друг ко мне подходит, или я не могу представить, если я приду к своему другу и скажу: слушай, все хорошо, у нас шло вот до этого момента, но, пожалуй, нам нужно наши с тобой взаимоотношения оформить на бумаге. Он сидит и говорит: подожди. Мы с тобой,
0: не веришь, не
1: мы с тобой уже не с самого доверяешь. Детства, да, машинку делили или еще что-нибудь подобное. А ты мне не доверяешь? А что будет дальше?
2: Угу.
1: Вот как быть в такой ситуации?
2: И на самом деле, да, в этой ситуации вам уже придется писать все на бумаге. И не факт, что эта бумага вас потом спасет. Потому что если пошло недоверие, считай, что все. Можно ставить, в принципе.
1: Ну и что получается?
2: До начала конца.
1: То есть
2: оформляете.
1: Стыдно.
2: Да.
1: Неудобно, неловко. А если оформить...
2: Поэтому я и сказал, что тот опыт, который был у меня, я бы не порекомендовал никому. Если действительно начинать, я бы сказал, лучше начинать один.
0: Ну, да, вопрос интересный. Мы сейчас поговорим.

0: Говорили, оформлять или не оформлять, все-таки начинать и задуматься о партнерстве стоит, в каких случаях стоит, а в каких случаях лучше сказать, нет, я пойду по этому пути один. Потому что вот у меня был вариант, возможность начать тот бизнес, которым я занимаюсь, не одному, а с партнером. Но сейчас, через там, 2,5 года, как мы этим занимаемся, я настолько рад, что я принимаю один эти решения. Потому что я чувствую, что вот по этому вопросу у нас с этим человеком бы однозначно возникли бы какие-то проблемы и разные взгляды. Вот в каких случаях стоит, а в каких не стоит?
1: Ну, вопрос взглядов, он, на мой взгляд, очень важный. И я считаю, что это один из ключевых вопросов вообще партнерства. Это разные взгляды, разные принципы жизненные, разные моральные устои, может быть, разное вероисповедание. И это будет влиять и на то, как вы будете делать бизнес, и на то, какие решения вы будете принимать. И если вы будете успешными и захотите, там, я не знаю, может быть, на благотворительность какие-то средства жертвовать, а вопрос, а куда, а вопрос, а сколько, а вопрос, а надо ли вообще этим заниматься, или там вопросы работы, сколько ваш бизнес будет работать, а может быть, есть какие-то праздничные дни, по которым один из вас будет считать, что неправильно в этот день работать, или неправильно, чтобы ваш бизнес в этот день работал, а другой скажет, да нет, это наоборот, это прибыльный день. Вот. Разногласий будет уйма. Вопрос, что с ними делать? Стоит ли вообще вступать в бизнес с человеком, с которым у вас потом, в будущем, будут разногласия?
0: Первый пункт, получается, личных взаимоотношений и взглядов. Если у вас уже разные взгляды есть, проблемы, какие-то ссоры и недопонимания, то вступать, думать о партнерстве в каком-то деле, в общем, смысла навряд ли есть. Вы так считаете первым?
1: Я считаю, что да, смысла нет. Тем более и Священное Писание подтверждает, что вот вы говорите, пойдут ли двое вместе, не сговорившись, да, а все ли они могут обговорить? Вот. Может быть, и все. Но практика показывает, что все случаи жизни...
2: Этические нормы, этические принципы, естественно, их обговорить не получится, потому что взгляд на жизнь у каждого
1: человека
2: свой. А он
1: может поменяться со временем.
2: Может и поменяться, да. Вот есть много случаев, когда люди имеют разное мировоззрение, или, может быть, один человек верит в Бога, другой вообще даже не задумывается об этом. Естественно, у них разные принципы.
1: Да.
2: А в Библии есть конкретные рекомендации по этому поводу. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою. Ну и так далее. То есть здесь апостол Павел пишет эти слова и говорит, что сложно будет, практически невозможно будет совмещать вещи несовместимые, взгляды.
0: То есть, общим делом заниматься с неверующим человеком не стоит, да? Вот так вот там
1: написано. А представьте себе, если этот человек потом будет предлагать какие-то схемы, ну, не очень законные, или, может, они будут законные, но они будут противоречить вашим моральным принципам. Как вы сможете на них согласиться? А они, может, окажутся выгодными для вашего бизнеса, и он будет только за, а вы будете только против. Как вы будете решать вообще эти проблемы?
0: Угу. На берегу. Если у тебя уже есть некоторым... Ну, я бы не совсем согласился, честно говоря, с тем, что если это человек неверующий, значит, не стоит думать с ним о деле. Вот тот возможный партнер, с кем бы я мог сложить свои отношения, мы с ним хорошие друзья остались. Угу. У нас разные бизнесы в разных городах, в разных сферах, но в одной сфере. И мы, общаясь с ним, какие-то общие решения принимаем, помогаем друг другу, потому что у нас разные кошельки в данный момент. Угу. И настолько удачно это как бы партнерство, но без кошелька, без общего.
1: Угу.
0: И смотря в свое окружение, в том числе верующие, я даже не знаю человека, который мог бы быть таким честным, открытым, интересным и мыслящим, как этот неверующий мой хороший знакомый. Поэтому...
2: Ну хорошо, тогда вот такая мысль. Я знаю, что вот ваше предприятие, ваша организация не работает каждый день, есть выходные дни. Вы пришли к этому решению сами, а ваш партнер согласился бы прийти бы к решению именно тому, что вы решили?
0: Ну, поэтому я и сказал, что стоит все проговаривать на берегу. Я верю, что 80% опросов можно проговорить. Мы же понимаем, что это за человек, какие у него принципы есть, куда он двигается. И задаем этот вопрос, получаем ответ и берем бумагу.

0: и пишем. Вот этот вот вопрос будет решаться так-то, этот вопрос будет решаться так-то. В дальнейшем он, скорее всего, еще раз поднимется. И ты можешь еще раз напомнить о своих принципах, там, о своей вере.
1: А если принципы поменялись в течение жизни?
0: У человека, который...
2: Да, или у тебя.
0: Ну, мы можем в любом случае переписать договор. Если я вдруг решаю, что мне не нужно отдыхать в этот день, и он согласен с этим...
2: Ну, чтобы переписать договор, надо обратно сесть, а он может сказать: извини, дорогой.
1: Договор есть.
2: Договор уже есть.
1: Он уже есть.
2: И придется расторгать тогда вообще все, и ты часть жизни потратил впустую.
0: Ну, вообще, в принципе, бизнес — это начало, конец, поиски себя. Ну, не получилось здесь, значит, может быть, где-то в другом месте получится. Почему бы нет?
2: Ну, разве только в бизнесе партнерство? Вот мы говорили о том, что... Кстати, вот этот текст, который вы прочли из Священного Писания, он очень часто используется для описания семейных взаимоотношений. Для того, чтобы оправдать, почему нельзя людям двух разных конфессий или разных вероисповеданий создавать общую семью.
1: Ну, а почему семейные отношения, отношения между мужчиной и женщиной, не называть тем же партнерством?
2: Ну, в некотором роде он так и есть.
1: Так и есть, совершенно верно. И мы частенько, вот ко мне очень часто подходят молодые люди, парни или девушки, с вопросом: а как мне быть? Вот парень говорит: мне понравилась девушка, но она вообще не разделяет мои убеждения. Угу. Она живет по-другому, живет иначе, но она мне нравится, я ее люблю. И она меня вроде как тоже любит. И мы думаем, что у нас все будет хорошо. Но практика показывает, что не всегда все хорошо.
2: Более того, все ли прописывать на бумаге? Вот к вопросу о прописях и на бумаге.
0: Брачный договор, ну, значит, делать.
2: Нет, ну, некоторые составляют, но я, честно говоря, сколько я знаю, это не самый популярный метод начала брака.
1: Ну, в брачном договоре невозможно прописать воспитание детей, средства воспитания детей. Куда я поведу своих детей? Или куда он поведет, или она?
0: Ну, почему? Есть такая, например, вещь, как добрачное консультирование, когда встречается священнослужитель с молодыми людьми и поднимает много-много разных вопросов. Я могу сказать, что это было полезно в моей жизни, потому что я смог увидеть у будущей супруги, какая она имеет взгляды на тот или иной вопрос. Поэтому... Почему бы нет?
1: А, ну, потом... а в бизнесе есть такое консультирование?
0: Опытные люди. Я думаю, что есть те, кто могут посоветовать нам, те, кто могут помочь, или уже у кого-то было партнерство. Совет — это всегда важная штука. Если у тебя есть какое-то недопонимание, обратись к человеку, который занимается бизнесом, который занимается делом. Я еще хотел чуть дополнить по поводу семьи. Сравнить можно, но до конца, мне кажется, трудно сравнить, потому что цель... предприятие совместного, когда ты каким-то делом занимаешься, неважно, что это будет там носки на рынке продавать или там огромные предприятия, в одну из первых моментов — это финансы. Цель — заработать деньги. У партнерства семейного цель чуть-чуть другая. Принципиально другая. Она больше не получить, она больше, может быть, отдать.
3: А у всякого ли партнерства, даже в сфере бизнеса, должна быть цель заработать совместно деньги? Мне показалось, что когда вы говорите о партнерстве, потому что я отмолчал долго, да? Показалось, что о партнерстве говорится как о двух равных, так скажем, ну, социально равных, вот, или равных участниках в бизнесе, когда два человека решают объединить один бизнес. Но, наверное, ни одно дело не совершается одним человеком. Неважно, он твой как бы... Ну, в смысле, партнер, в смысле, как вот организатор этого бизнеса, но у тебя есть в любом случае сотрудники, которые реализуют, пусть ты один, один директор, решаешь там все вопросы, один хозяин, но вот к этим сотрудникам ты относишься как к партнерам, или ты как к кому к ним относишься? Вот этот вопрос тоже очень важный. Партнер, мне кажется, в бизнесе — это не только человек, равный с тобой, как организатор бизнеса, но любой твой сотрудник уже тоже партнер. И здесь нужно так же, как и с любым человеком, проявлять, если мы говорим о христианском бизнесе, наверное, нужно проявлять и уважение, нужно проявлять, ну, какую-то деликатность, там, нужно проявлять мудрость во взаимоотношении со своими сотрудниками, действительно, как с партнерами. И еще преимущество партнерства, на мой взгляд, в том, что если ты доверяешь людям, у людей есть огромный потенциал, который может помочь в развитии твоего бизнеса, и до чего ты сам никогда не додумаешься. Просто некоторые предприниматели или директора, они ведут себя так: я сам себе голова, что я решил, вот мое мнение, закон и так далее. И все остальные сотрудники у них просто как пешки, марионетки, исполнители и так далее. Но если дать этим, возможно, этим людям возможность, даже если они пусть рангом ниже, да, то есть они не организаторы, они не вкладывались в начало, они просто как сотрудники,

0: сотрудники, но если воспринимать их как партнеров и дать им ответственность определенную, которая им будет также выгодна.
1: Может быть, даже право голоса какого-то.
0: Да, и тут просто в таких случаях обычно бизнес начинает раскрываться по-другому, процветать, потому что чем больше людей вовлечено именно в партнерство, хотя они, может быть, простые сотрудники.
2: Одна голова хорошо, да и лучше.
0: И здесь вот как раз вот мудрость руководителя заключается во взаимодействии с командой, со своим сотрудником, как с командой.
3: Ну, я согласен отчасти, потому что действительно, когда команда предлагает разные варианты решения вопроса, это хорошо, много мнений, но решение все равно принимает руководитель. А вот если этих руководителей два, ведь партнерство, по сути своей, предполагает, что руководителей несколько. Угу. И вот здесь вот уже договориться, чтобы принять одно решение, гораздо сложнее, чем с подчиненными.
2: У меня было несколько собеседований вот по прошлому вопросу. Читая резюме, несколько прошлых работ, и я привык задавать вопрос, а почему вы ушли с этого места работы? Но мы не смогли договориться с начальником. Я говорю, а как, о чем вы договоритесь с начальником? Ну, он неправильно вот поступал в этом вопросе. Здесь бы я сделал по-другому. А еще он здесь вот неправильно себя повел. И здесь у него трудности были. Я ему советовал, я знаю, как лучше нужно было. Как вы думаете, работают эти люди сегодня в моей команде или нет?
3: А вот даже рисковать не стал, да?
2: Нет, не стал. Совет — это неплохо, но часто вот при том партнерском отношении люди могут думать, что я вижу лучше руководителя. С одной стороны, да.
0: Иногда это действительно бывает.
2: С одной стороны, да. Но вопрос именно руководителей подразделений. То есть я считаю, что каждый сотрудник, который поставлен в свою область, он должен уметь эту область делать и быть лучшим специалистом, чем его руководитель. Руководитель может знать общие принципы, но он не может быть узким специалистом в каждой конкретной сфере. И совет и общение именно с теми людьми, которые занимаются руководством направления, это одно дело. Но у него в отделе также есть сотрудники. Он может там также советоваться, если что-то мудрую мысль какую-то увидит, он может ее тебе передать. То есть я не думаю, что каждый твой сотрудник должен быть партнером. Он должен быть твоей семьей, он должен быть как бы некоторым там вторым домом, потому что мы обычно с коллегами проводим времени даже больше, чем часто с мужьями, с детьми, там, с женами. Но партнером...
3: Ну, возможно, как в семье. Потому что в семье отец и мать принимают решения вдвоем, обсуждают какие-то разные вопросы. Когда я был ребенком, и мне уже было 13, 15, 16, я чувствовал себя там вообще очень умным. И мне казалось, что я знаю больше, чем мои родители.
1: Полноправным членом семьи, да.
3: Да, я уже не чувствовал себя подчиненным, вот если в предприятии. Я всегда советовал своим родителям, говорил им, как правильно, как нужно, но я все равно ни разу не принимал решения. Вот у меня, безусловно, была возможность сказать.
1: Высказаться.
3: Родители меня слушали, наверное, принимали во внимание.
2: Угу. Один маленький момент еще затрону. Вот здесь идет речь о разных статусах. Родителя и отца, там, сотрудника и подчиненного, сотрудника и руководителя. Но если говорить за партнерство, то... В какой момент стоит принимать решение, мне нужен партнер в самом начале? Если у вас, у двоих есть что-то, что нет у другого, когда вы можете помочь друг другу? У одного могут быть финансы, у другого голова. У одного умение в какой-то одной области, у другого в другой области. И если вы чувствуете, что вы будете друг друга дополнять и помогать друг другу, я думаю, что в этом случае стоит задуматься о партнерстве. Но если это небольшой объем принятия решений, если вы понимаете, что здесь вы справитесь один легко, можно начать и пойти. Если вдруг в какой-то момент вы поймете, что мне нужен партнер, если какой-то появится человек, у которого есть гениальная идея, он может ее реализовать, почему бы не пригласить этого человека в партнерство?
1: Вот мы обсуждаем о бизнесе, партнерство в бизнесе, и говорим, насколько это сложно, насколько это тяжелое на самом деле решение. Насколько проще быть порой одному, чем ввязываться в эти отношения. Насколько это может на самом деле разрушить ваш бизнес, и вам придется разойтись. И обязательно чуть ли не все на бумаге оформлять, чтобы лишних проблем потом не было. А представьте себе создание той же самой семьи. Партнерство на всю жизнь, по крайней мере, с христианской точки зрения, с христианского мировоззрения, это должно быть не кратковременное действие создания семьи, это должно быть действительно на всю жизнь, если вы хотите еще вырастить детей и научить их чему-то полезному.

0: найти такого человека, который будет тебе действительно дополнением, и в идеале умудриться договориться с ним без лишних бумаг, чтобы они не были потом вам соблазном и каким-то... Так, что у нас там в брачном контракте написано? Вот слушаться теперь. Вот. Это же будет начало конца. И если из бизнеса ты в крайнем случае ты можешь сказать, ладно, ну его этот бизнес закрываю, я пойду открою себе один новый. И тебя никто за это не осудит, это твое право выбора. То представь себе сделать такое с семьей, особенно когда остались дети, это уже будут разрушенные жизни. Хотя и в бизнесе там тоже могут быть разрушенные жизни, уволенные работники и проблемы и так далее. А здесь как? Это очень серьезное решение, которое люди порой принимают слишком...
1: Есть очень интересное как бы высказывание, в котором содержится очень серьезный принцип. Оно звучит так. Если ты хочешь пройти быстрее, иди один. Если хочешь пройти дальше, идите вместе. Это подходит вот к нашей теме о партнерстве. Поэтому есть, конечно, на первый взгляд, момент, когда лучше никого в партнера не брать. Да? И, возможно, ты пройдешь быстрее. Но преимущество партнерства, да, в раскрытии потенциала, в нераскрытом потенциале других людей, там, в общем, преимуществ больше. И расширение бизнеса, любой серьезный бизнес никогда не совершается одним человеком. Никогда. То есть это может быть только как некое начало.
0: В любом случае будут какие-то компаньоны, любом случае будут какие-то партнеры, пусть даже не в этом бизнесе, а в каком-то соседнем, с которым потом строится корпорация целая.
1: Действовать, конечно, конечно.
2: Ну, в целом в партнерстве вам ничего плохого нет.
0: Не, вот, а никто не сказал, например, что в этом что-то есть плохое.
2: Крупный такой момент, серьезное действие по переводу, к примеру, книги Библии. Угу. Какое количество умов надо для того, чтобы это сделать? Какие проблемы тут в партнерстве?
0: Чтобы сделать качественно.
2: Или если служение какое-то происходит в церкви. Навряд ли ты один что-то сделаешь. У тебя должна быть и команда, и партнеры. Но хотя, опять же, у каждого отдела, у каждого направления есть руководитель, есть основная голова.
0: И хотя, говоря о переводах Библии, может быть, это мое субъективное мнение будет, но иногда читаешь современные переводы, сделанные целыми обществами и огромным количеством народу, и огромным количеством специалистов, ну или специалистов в кавычках, не знаю, а потом сравниваешь с переводом, который сделал какой-то один реформатор в свое время на коленке, где-то прячась от преследователей, которые его на костре хотят сжечь, и сравниваешь качество и думаешь, кто из них еще сделал перевод лучше.
1: Да, а просто
0: поэтому тут
1: это требование времени. Партнерство — это сегодня требование времени. Тогда он мог это сделать один. Сегодня, если ты сделаешь один, твой перевод никто не признает.
0: А, тогда это вопрос признания, а оно нужно.
1: Ну, это не только вопрос признания. Это вот время вот так вот поменялось, да, поэтому mm-hmm. вещи, которые делаются коллективом сегодня, они больше пользуются спросом, больше нужны обществу, чем то, что человек делает один.
0: Но признание отчасти зависит и от репутации. То есть если человек что-то значит, его имя, его слово что-то значит,
1: конечно,
0: тогда он и один будет что-то значить. А если нет, то пусть он хоть 10 команд соберет, толку от этого никакого.
1: Если Мартин Лютер сделал перевод там, Библии, да, но это имя. Да? Угу. Но сегодня кто скажет, что я...
0: Тогда оно не было именем.
3: А, кстати, вы обратили внимание, что мы очень часто сравниваем партнерство в бизнесе с партнерством семейным между мужем и женой. Я вот думаю, такая мысль в браке между мужем и женой, отношения складываются хорошо тогда, когда они пытаются сделать друг друга счастливыми. В бизнесе между партнерами очень часто происходит недопонимание тогда, когда каждый тянет одеяло на себя.
1: Да, конечно.
0: Пытается заработать.
3: Практически
0: больше
3: происходит то же самое.
1: Я могу сказать, что человек, который избегает партнерства, скорее всего, этот человек обладает авторитарным характером, и ему комфортнее одному.
2: Спасибо.
4: Но у него не все потеряно, и у него есть пути для роста.
3: Я думаю, что, возможно, это и неплохо.
0: Ну, вы знаете, мы поговорили и о семье много, и мы не затронули совсем финансы в семье. И я думаю, есть смысл нам собраться будет еще раз и поговорить о финансах в семье, и о том, как управлять деньгами в семье. Потому что это более даже актуально для современного общества, чем финансы в бизнесе, потому что это касается, ну, практически каждого. И подводных камней, я думаю, там не меньше. Так что спасибо, друзья. В следующий раз поговорим о финансах в семье. Если вы не против.
3: Это хорошая тема, очень интересная.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

изменить в своей жизни что-то можно, но нельзя без Бога стать святым. В свое время я впервые увидел, как из куколки появляется бабочка. Это удивительно, но рядом на дереве много гусениц. Когда видишь их, задаешься вопросом, как? Ну как из такого мерзкого существа, как гусеница, получается такая дивная красота? Не может быть, говорю я сам себе, но тем не менее это правда. Кажется, что гусеница умерла, что ее просто нет, что бабочка – это что-то другое. Но, тем не менее, это не так. Удивительная метаморфоза происходит в мире природы. Совсем недавно мне посчастливилось встретиться с интересным человеком. Это пастор. Он перевелся в наш город из другого города, и вот, собственно, так мы встретились. И у него есть хобби. Он посещает спортзал, занимается бодибилдингом. И вот когда я смотрел на его сильные руки, как-то невольно вспомнил, как в свое время в детстве нарвался на группу ребят. Они отнимали у прохожих деньги. И вот даже если они, эти парни, не требуют денег, а просто смотрят на тебя, невольно ощущаешь какую-то, ну, как бы сказать, отрицательную энергетику. Этот циничный взгляд, которым тебя как бы раздевают. И понятно, что интересен таким парням не ты сам, а содержимое твоего кармана. И вот с тех пор на душе остался такой неприятный осадок. Сейчас мне до сих пор трудно любить таких людей. И вот мне урок. Я как-то

делился с пастором своими размышлениями на этот счет. Мне сказал пастор: вот как хорошо, что ты не такой, как те выродки из моего детства. Ведь с такими данными, как у тебя, ты был бы опасным человеком. И как хорошо, что ты не такой, как они. На это он кое-что рассказал мне такое, к чему я не был готов. Он рассказал мне, что вот как раз в прошлом он таким и был. И не просто таким. Он раза три сидел в тюрьме. Я не мог себе поверить, когда случилось увидеть его без рубашки. Все тело было картинной галереей самых разных татуировок. Мне не верилось. Я смутился. Не может быть. Тот человек, который был мой пастор в прошлом, и то, что сейчас передо мной, удивительная метаморфоза происходит не только в мире природы, но и в церкви. Бог меняет людей. И как это происходит? Можем ли мы сами измениться? Вот вопрос. И об этом я бы и хотел сегодня с вами поговорить. Слово Божье призывает людей к переменам. Мы склонны грешить, и в самом желании перемен нет ничего плохого. Это желание заложено в нас Богом. Без этого наша жизнь на этой земле, ну, никак не станет лучше. Вот в чем дело. Дело в том, что Иисус призывал не просто к изменению, не просто к тому, что должны измениться, а кардинально измениться. У верующего человека планка поднята очень высоко. Речь идет о святости. Почему? Ну, потому что верующий человек надеется на жизнь не на этой земле, а в Царстве Небесном. И тут речь идет не просто о каком-то совершенстве, а о святости. В те дни, когда Иисус Христос ходил по земле, люди тоже стремились достичь требуемого Богом совершенства. Духовные лидеры народа, соблюдая предписания Торы, считали себя членами Небесного Царства. Но вот Иисус почему-то говорил о многих из них, не о всех, о многих из них, ну, не совсем так, мягко выражаясь, лестно. Религиозные вожди, учителя народа, священники часто становились предметом порицания. Только послушайте. Порождение ехидны. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Да, и эти слова вы можете найти в Евангелии от Матфея. Их говорит Христос. Вот как о них выразился сам Христос. Змеиное отродье. Чуть позже апостол Павел будет интерпретировать эту проблему следующим образом. Он пишет: «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Вот как это так получилось, что искреннее стремление к святости не увенчалось успехом? Они смогли стать праведными, но только праведность была не Божья, а своя. Они стали праведниками в своих глазах, но не в глазах Божьих. Ну, то есть они считали себя достигшими божественных высот и стяжали себе славу учителей народа. Но в глазах Иисуса они были просто грешники, самые обыкновенные. Вот как-то так получилось, что стремились они к лучшему, к чистоте, к Богу. Но как только на землю пришел Иисус Христос, Бог во плоти, они Его же приговорили к смерти. Это надо же! Они у Бога умудрились выискать грехи, достойные казни на кресте. Они Иисуса Христа.

Христа убили. Вот оценка того же апостола Павла. Там же, в послании к римлянам, он написал во второй главе. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, хвалишься Богом и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме –

Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя «не красть» – крадешь. Говоря «не прелюбодействуй» – прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов – святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Да, но стремление этих людей ведь было весьма искренно. Вот как-то так могло получиться, что вот эти религиозные люди стремились к праведности без Бога. Вот в чем проблема, ведь это возможно и сегодня. Изменить в своей жизни что-то возможно, но нельзя без Бога стать святым. Вот так Иисус озвучил некоторую проблему. Послушайте. «Никто, как он сказал, к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». Об этом написано в Евангелии от Марка во 2 главе. Что, собственно говоря, происходит? Мехи – это шкуры животных, ну, в основном коз или овец. Ну, мясо, попросту говоря, съели. А вот шкуру, которую аккуратно сняли, ее выделали – и, завязав места, где у забитой скотины были ноги и шеи, вот сделали такой своеобразный сосуд, в котором можно было хранить разные жидкости. Воду, например, молоко или вино. Но мехи со временем изнашиваются и становятся, ну, непрочные. И вот если в такой мех налить вино, виноградный сок, то, скорее всего, он, конечно же, в мехах будет дображивать, ну, внутри меха. При этом, как известно, выделяются газы, от которых мех, ну, если он старый, просто может разорваться. И тогда вино вытечет. Нет, ну, конечно, не говорит о том, что старый мех нужно уж выбросить. Он еще послужит, но вот в него не нужно наливать виноградный сок. Он годен только для хранения воды. Для вина не годен. Для вина нужен новый мех. Одним словом, невозможно вот как-то поправить старый мех, чтобы в него можно было залить вино. Не годится. Как ни старайся, ничего не выйдет. Новым ему уже никогда не стать. Вот то же самое с ветхой старой одеждой. Но вот как быть, если в ней дыра образовалась? А надо сказать, что во времена Иисуса Христа бедные люди старались долго носить одежду, ну, чтобы не шить новую. Можно пришить заплату. Да вот мудрые хозяйки знают, что происходит с тканью, которую ни разу не постирали, не отбеливали. Стоит постирать ее в первый раз, что произойдет с тканью? Ну, да, она сядет. Так вот, если залатать дыру в старой рубахе при помощи заплаты из материи, которую никогда не стирали, то эту рубаху можно будет носить, ну, только до первой стирки. Заплата при стирке сядет и прорвет рубаху. Дыра станет больше. Какой вывод? А вывод прост. Нельзя поправить старую рубаху при помощи новой ткани. Вот ничего путного не выйдет. Старая рубаха новой не станет, вот как ни старайся. Нужна новая рубаха, новый мех. Старые поправить нельзя, как ни старайся. Это притча. Что же она означает? Во времена Иисуса Христа люди старались стать святыми, соблюдать заповеди, чтить

предание старцев, исполнять предписание Торы. И сегодня люди тоже стараются изменить к лучшему свою жизнь, не так ли? Но Иисус сказал, что поступая так, они путного, ну, путного ничего не произойдет. Почему? Да потому что невозможно залатать старое. Нужно стать чем-то качественно новым. Изменить что-то в жизни возможно. Но нельзя без Бога стать святым. Нужно родиться снова, стать качественно новым человеком в результате рождения. Рождение – это не изменение старого, это появление качественно нового человека. Так однажды к Иисусу Христу пришел один из учителей народа, член Синедриона по имени Никодим. Пришел ночью, чтобы никто не видел, как он общается с ненавистным для евреев Иисусом Христом. Он хотел поговорить. И вот разговор как раз пришелся на эту тему. Никодиму Иисус объяснил так. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Эти слова можно найти в Евангелии от Иоанна в 3 главе. Крещение в воде есть символ умирания для этой жизни и воскресение для новой. Библия говорит не об изменении старого, а об умирании старого и рождении нового. То есть нужно не просто измениться, просто измениться не получится. Кто этого не понимает, тот не избежит проблем. Он не сможет измениться так, как того требует Господь. Нет, конечно, безусловно, изменить что-то в жизни возможно и, может быть, нужно. Но вот в чем дело. Нельзя без Бога стать святым. Однажды к Иоанну Крестителю подошел тот, ну, в общем-то, кого крестить-то не надо, это был сам Иисус Христос, Спаситель мира. «Господи, – сказал Иоанн Креститель, – это мне надобно от тебя креститься, и ты подходишь ко мне?» На что Иисус Христос ответил: «Оставь сейчас, так надлежит нам исполнить всякую правду». Иисус показал правду. Дело в том, что как только Иисус вышел из воды, на него тотчас сошел Дух Святой в виде голубя. И вот правда, вот в чем правда. Крестившийся человек получает от Бога некий такой дар, влияние удивительной личности Святого Духа. Вот это своеобразное такое божественное управление жизнью. Дух Святой, собственно говоря, призван вести нас по жизни, пока мы живы. Апостол Павел называет это залогом Святого Духа. Да, он дан как бы залог того, что Бог воскресит человека для жизни вечной в Его Царстве. Да, всякий раз, когда я испытываю некое влияние внутри меня, призывающее меня к чему-то святому, я радуюсь. Это вмешательство Святого Духа. По крайней мере, так говорит Священное Писание. Но есть проблема. А проблема в том, что его призывом можно пренебречь. Не говорим ли мы часто про кого-нибудь: «О, это человек бессовестный». Дело в том, что совесть – это данный Богом нравственный инструмент, если можно так выразиться, благодаря которому мы чувствуем внутри себя укор, говорящий, что я не прав вот в той

или иной ситуации. В общем-то ясно, что в человеке должно появиться что-то качественно новое, новая жизнь. А не хотите ли вы меня сейчас спросить, а куда же деть старую? Новая-то жизнь, допустим, появится. А со старой-то что делать? Как отделаться от всего того, чем была наполнена моя жизнь в прошлом? От друзей в пивной, от любовниц, который бегал на сторону, от нечестных сделок, ну, вообще от всего прочего, что осуждается законом Божьим. Иным образом, что делать, когда чувствуешь сильное желание жить по-старому? Что стремиться противостать желаниям или, может быть, поступить как-то иначе? Вот как апостол Павел говорит о том, куда делась его старая жизнь. Послушайте. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это послание к Галатам, вы можете найти эти слова во второй главе. Одним словом, Павел говорит, что старый он, то есть прежний Павел, умер. И даже объясняет, как. Он сораспялся Христу. Где? Там, на Голгофе. И в этом важно разобраться. Закон приговорил Павла к смерти, но вместо Павла умер Христос. И Павел, ну, как бы умер вместе с ним. И он эту смерть Христа верой принял, когда крестился. Вот видите, как-то вот непросто достается святость. Если бы мы сами могли стать святыми, то ничего не надо было бы из всего этого. Не надо было бы Иисусу Христу рождаться от Девы Марии. Не надо было бы ему проживать в человеческом теле 33,5 года на земле, при этом испытывая искушения от дьявола и ни разу при этом не согрешив. Не надо было бы ему умирать на кресте. Не надо было бы воскресать из мертвых и, став священником, ходатайствовать в небесном храме перед престолом Бога за грешных людей. Но чтобы мы могли жить с Богом в Его Царстве, Иисус, тем не менее, все это проделал. В это надо только поверить и принять Иисуса Христа в свою жизнь. И Он, принятый нами, эту жизнь изменит. Не я, а Он. Одним словом, вот два пути. Первый – стараться изменить себя самому, чтобы стать святым. То есть стараться противостоять искушениям, думая при этом, что мы что-то можем и что-то значим и чего-то достигли. Мы уже увидели, что святостью этот путь даже не пахнет. Кроме высокого самомнения о себе, он ни к чему не приведет. И есть второй путь – умереть для этого мира. Не буквально, конечно, ведь за нас это сделал Иисус Христос. Умереть и родиться снова для жизни в небесном царстве. То есть стать новым творением, качественно новым. Но тогда вся слава в том, чего мы достигли, принадлежит не нам, а Иисусу Христу. Изменить что-то в жизни возможно, но нельзя без Бога стать святым. Я крестился 16 июня в 1990 году. На следующий день я проснулся полный надежд, что от старого уже ничего не осталось. Однако меня ждало разочарование. Мой старый человек никак не хотел умирать. Нет, вернее, он

умирал, но все вновь и вновь старался во мне воскреснуть, всякий раз давая о себе знать. Время от времени он тянул меня к старой жизни, и приходилось постоянно помнить, что вообще-то он умер. С момента моего крещения до сегодняшнего дня я испытываю побуждение пойти по старому пути. И всякий раз этот мертвец дает о себе знать. И мне приходится всякий раз делать выбор и укладывать его в могилу. Вот послушайте совет апостола Павла, записанный в послании к Галатам в 5 главе. Вот он советует. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное предваряю вас, как и прежде предварял. Так поступающие Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Вот оно противостояние. Старый человек – это плоть, а новый – это дух. И то, и другое будут сопровождать нас вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. То есть, тогда, когда я чувствую искушение, я не стремлюсь его побороть. Это невозможно. Я по совету апостола Павла почитаю себя умершим для него. И оно проходит мимо меня. Но скажите, можно ли искушать мертвеца? Конечно же, нет. Но только в том случае, если я почитаю себя мертвым для греха. Приходится постоянно делать выбор между добром и злом. И то, и другое есть во мне. Но, как сказал апостол Павел, вы не по плоти живете, а по духу, если только, конечно, Дух Божий живет в вас. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Эти слова записаны в послании к римлянам в 8 главе. Иисус и Дух – две ипостаси Божества. Они здесь идентичны, как одно целое. Мне нужно постараться, чтобы, испытывая искушение, считать себя умершим для них, чтобы во мне жил Дух Христа. Видите, что представляет из себя верующий человек? Внутри верующего человека две противоборствующие силы – плоть и дух. Два желания, и важно то, кого вы выбираете себе в наставники. По большому счету, человек не может делать все, что он хочет. Человек может только выбрать себе господина, который в вас сделает правильный выбор. Пусть Господь даст вам мудрость выбрать Иисуса.

Иисуса Христа. И очень важно помнить, ведь изменить в жизни, конечно же, что-то можно, но нельзя без Бога стать святым. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Здравствуйте. Почему некоторые верующие люди так легко отказываются от Бога? Как сохранять верность Богу и почему это важно? Сегодня мы рассмотрим историю о поклонении израильтян Золотому Тельцу, записанную в Ветхом Завете. На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте. Очень рада вас приветствовать в нашей студии. Спасибо. Итак, сегодня у нас на повестке дня снова история из Ветхого Завета, из книги «Исход». Итак, израильский народ вышел из Египта. И многие, даже не очень хорошо знакомые из Библии люди, знают о 10 египетских казнях. О том, что исход израильтян из Египта сопровождался вот этими чудесами и знамениями, Бог хранил исключительно свой народ, и народ это видел. И вдруг, когда они подходят к горе Синай, там происходит нечто невообразимое. Вдруг этот народ, который вроде бы поклоняется истинному Богу, делает себе из золота тельца и начинает поклоняться этому тельцу. Вот хочется понять вообще контекст этой истории и почему это произошло.
1: Да, ну смотрите, первый текст как бы нам говорит о причине в 32 главе Исход, которая лежит на поверхности. Угу. И эта причина обозначена так. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». То есть вот самое такое первое, что оно на поверхности, это вот некое такое смятение в народе. И, наверное, здесь мы можем отчасти понять, почему они в таких сметенных чувствах, почему они в такой растерянности где-то, да. Вот смотрите, по иудейской традиции считается, что со времени выхода из Египта до того, как Господь дал свой закон, да, прошло где-то 50 дней. Чуть раньше в книге «Исход» мы читали, как Господь озвучил этот закон, десятисловный закон, своими устами. Это не значит, что до этого никто на земле не знал об

0: в этом законе, да, но он озвучил для народа, который вывел из земли египетской, чтобы заключить с ними завет. Прошло, если как бы мы опираемся на то, о чем говорит иудейская традиция, прошло примерно 50 дней. Они у горы Синай. Господь дает свой закон, ну как дает, провозглашает. Он был уже и раньше, он провозглашает закон. И все знают, что Господь это делает для того, чтобы вступить с ними в завет. И более того, 19 глава Исход нам скажет, там есть такие слова, по-моему, в 8 тексте, когда уже через Моисея Бог готовил народ, что вот будет вот это общение с Богом, и они станут народом, вступившим в завет с Богом. И они сказали, все, что сказал Господь, мы исполним. Там говорят начальники колен, племен израильских. То есть народ весь готовился к тому, что сейчас у горы Синай вступим в завет, и дальше что? Ну, наверное, логично все предполагали, а дальше все будет хорошо. То есть все плохое позади, потому что мы уже из Египта вышли, да, были небольшие сложности, эти 50 дней мы по пустыне поблуждали, Бог нас поиспытывал, но вот Он привел, вот Он с нами заключает завет.
1: И мы войдем сразу в Ханаанскую
0: да,
1: землю.
0: Да, я думаю, что очень многие примерно так и вот...
1: Да.
0: Совершенно верно, я думаю, что многие так примерно и представляли. Сейчас, теперь мы вступаем в завет, Бог становится нашим Богом, а формула завета, она в Священном Писании повторяется несколько раз. Она звучит так. «Я буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Все.
1: Да,
0: все очень
1: да.
0: просто. То есть вы будете моим народом, я буду вашим Богом. Вот они вступили, но в их планы никак не входило то, что вдруг таинственным образом исчезнет вождь. А ведь получается, почти так и произошло. Потому что вот этот первый стих, который мы прочитали, да, когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы. И потом говорит, с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Вот представьте.
1: То есть он на горе, простите еще раз, на
0: да.
1: горе Синай.
0: Да.
1: Моисей туда вошел один.
0: С Иисусом
1: Зачем
0: Навином.
1: Он туда... А, с Иисусом Навином, да,
0: да
1: в сопровождении
0: да,
1: его.
0: Да.
1: Зачем он туда пошел и насколько? Видимо, народ не очень хорошо понимал.
0: Вы знаете, я думаю, что и Моисей до конца мог не все понимать, потому что Бог же не обязан отчитываться перед каждым, что вот это вот мой график, вот в этот день мы с тобой тут сделаем, вот здесь, вот так. Ну, Господь его пригласил для общения, и Господь уже знал, что там на горе Он даст ему этот же закон, который сейчас был озвучен, только записанный на скрижалях, будет долгий диалог с Моисеем, у Бога с Моисеем, но скажем больше. Бог уже знал, что будет вот это отступление. Ну, Бог уже знает конец от начала.
1: Следующий.
0: И вот смотрите, вообще в моем представлении, вот эти 40 дней, а ведь это было почти такое же время, которое прошло со времени выхода из Египта. 50 дней до Синая, и вот теперь 40 дней. Представляете?
1: 40 дней он на Синае был, там, на горе.
0: На горе, да. Представляете,
1: да.
0: 40 дней.
1: Больше месяца,
0: то есть
1: да.
0: почти такое же время они просто сидят и ждут.
1: Угу.
0: Моисея нет. Иисуса Навина нет. Аарон ходит кругами, не знает, что сделать.
1: Угу.
0: Столб облачный и огненный никуда не поднимается, не идет, и Бог молчит.
1: Угу.
0: Вот представьте, это ну, где-то такая глупая ситуация. То есть все на подъеме, все вышли, завет заключен, сейчас пойдем дальше. И вдруг пауза на какое-то неопределенное время. Конечно, возникает вопрос, для чего? И мы уже с вами сказали чуть раньше, что Бог тоже знал. Ну, Бог знает конец от начала, Слово Божие нам очень конкретно говорит. Бог знал, что внутри народа вот сидит все-таки вот это неверие. То есть для них... Хоть они и вступали в завет с Богом, да, для них это была форма. Для них это было просто вот, ну, для них важнее был Ханаан. Что там, какой там Бог, что он там делает? Главное, чтобы он нас довел. Главное, чтобы он дал воду, главное, чтобы он дал перепелов, когда нужно, как-то нас кормил, как-то нас защищал. А вот Ханаан, то есть цель их жизни, земля, и мы увидим там, как-то мы с вами размышляли и о восстании Кореи, мы видим, вот земля, где течет молоко и мед, вот это то, ради чего нужно жить, и можно даже умереть. Да, Бог так, это просто вот, ну, путь, это средство достижения. Бог знал, что многие в среде народа, вот именно так они воспринимают его. Это же, конечно, неправильно. То есть человек, который живет с таким ощущением, он не может пользоваться формулой завета, о которой мы вспомнили, да? «Я буду вашим Богом,

0: вы будете моим народом. Бог-то готов, но они не готовы быть его народом. И вот, кстати, проводя параллели с нашим временем, я должен сказать, что Бог тоже очень часто допускает какие-то паузы. И вот ты молишься, ты постишься, ты просишь, ты ждешь, ты веришь. И вот как сказал один человек, для верующего человека самое сложное – ждать. Верить в невозможное и ждать. И вот ты ждешь. Ждешь день, ждешь два. Ну, я не знаю, как у вас, но вот у меня есть вопросы, за которые я в жизни молюсь уже больше 40 лет. Вот у меня есть такие вопросы в жизни, я больше 40 лет молюсь, пока Бог не показал какие-то ответы вот на те вопросы, о которых я молюсь. Да. Означает ли это, что я должен разочароваться, я должен пойти в другую сторону? И вот Бог выжидает эту паузу, чтобы позволить из сердца израильтян выйти вот этому, по сути, внутреннему состоянию, состоянию неверия. Потому что вести их дальше в землю, где им придется сражаться с идолопоклонством, где им придется противостать языческим народам, когда они внутри такие же язычники, не имеет никакого смысла. То есть это абсолютно бессмысленная затея. Повести туда, изгнать язычников, чтобы привести новых язычников, которые просто думают, что они на самом деле прикрываются, что они верующие. И вот Бог позволяет вот этому всему проявиться, чтобы вот этот дух вышел наружу.
1: Угу, понятно. Бог допустил. Да. Но выбор все-таки сделали люди, да? Ага. Потому что у человека свободная воля, данная Богом. И понятно, что человек делает свой выбор. А Бог такие условия им создал. Угу. Это интересно вообще, что вот эта ситуация спровоцировала то, что в них и так уже было. Получается так, да?
0: Ну, так и в нашей жизни. Угу. Вы знаете, вот фактически... А ведь Бог это все видит и знает. Но ему важно, чтобы это увидели мы. Вот я скажу очень открыто, что вот целый ряд моментов в моей жизни был, когда Бог что-то допускал, и, простите, из меня выходило такое, о чем я даже не догадывался. И помните, как Давид будет молиться: «От тайных моих очисти меня, Боже». Да? То есть вот эти тайные какие-то мысли, намерения, мотивы, какое-то вот нутро вот это неправедное, греховное. Да? Господь же желает нам помочь. И поэтому вот здесь, вот, как мы видим, вот я лично так и верю, что Господь допустил, чтобы это вылезло, вот этот вот гнойник, простите, прорвался, чтобы вот это вышло наружу. Но меня больше здесь Аарон, конечно,
1: да,
0: удивляет.
1: Да, вот я как раз хотела сейчас к нему перейти. То есть у них же все-таки остался лидер, помощник Моисея, можно сказать, его правая рука, да? Вот Аарон – его брат, который, вот если бы не было Аарона, они бы все там были без лидера, без единого, можно было еще как-то понять эту ситуацию. Но ведь, если я не ошибаюсь, даже сам Аарон сказал, вот он как раз и говорит им: выньте золотые серьги из ушей, давайте золото приносите, мы выльем из этого, литого тельца сделал из этого, еще обделал его резцом, какая тонкая работа, и вот, пожалуйста, вам Бог, и который вывел тебя из земли египетской. Вот, Израиль, золотой телец твой Бог, он говорит. И поставили жертвенник и провозгласили праздник этому так называемому Богу. Почему Аарон вообще на это пошел?
0: Да, видите, это вот в этой истории мы с вами перелистываем различные страницы, да, в этой истории. Вот мы немножечко поговорили о народе, об общей массе, настроении народа, что развивалось. Но вот теперь перед нами Аарон. И фактически Аарон же – это правая рука Моисея. То есть, когда только Господь призывал Моисея, и когда Моисей возражал и говорил, что он человек неречистый, но он был с дефектом речи, то Бог прямо сказал: Аарон будет, даже такие слова там есть в книге Исход, вместо Бога. То есть Аарон тебе будет вместо Бога. То есть в том плане, что он будет постоянно озвучивать, постоянно говорить. Это не то, что он заменит собой Бога, но тем не менее это самый ближайший соратник. Ну, помимо того, что он брат родной, да, это самый ближайший соратник. И вот видите, драма, глубина трагедии этой ситуации в том еще, что мы видим, что происходит, когда лидер не делает то, что он должен делать, духовный лидер. То есть вот фактически

возникает у нас вопрос, можно ли было избежать этой ситуации? То есть можно ли было как-то вот, ну, все-таки, имея вот это внутри, ну, как-то обойтись без того всего плохого и печального, что будет дальше в этой главе и даже в последующей, да? Вот я лично верю, что да. То есть можно было бы через служение Аарона попытаться все-таки избежать вот, ну, наихудшего сценария. Может быть, не во всем удалось бы уйти от всего этого, да? Но попытка должна была быть. И вот когда мы смотрим на Моисея, и в разных эпизодах мы видим, что Моисей всегда пытается кого-то, ну, остановить, обличить, противостать, что-то сказать, что вы не правы. Вот этого мы совершенно не видим в жизни Аарона. И это нам говорит о том, что здесь Аарон не выполнил того предназначения, которое, собственно, он имел. И я хотел бы в этой связи вспомнить, вы знаете, в книге пророка Малахии есть во 2 главе стих 7, где написано: «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Вот от священника, от лидера должно исходить то, что угодно Богу. И вот вы правильно заметили, что делает Аарон. Да? И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, принесите ко мне». Приносят. И, между прочим, есть как бы такие комментарии, где говорится, что, возможно, Аарон еще, ну, с одной стороны, он не хотел впасть не в милость народа, то есть он боялся, ну, народ уже негодует, он один, что будет. И есть такие как бы мнения, что, возможно, он надеялся, что им жалко будет расставаться с золотом, и вот он сейчас найдет такой какой-то вот, ну, кривой путь, чтобы как-то они остановились. Ну, потому что жалко. Ничего подобного. Смотрите, читаем, да? «И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих, принесли к Аарону, он взял их из рук их, сделал из них золотого тельца, обделал резцом, как вы говорили, сказали мне: вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Между прочим, вы знаете, когда мы ниже будем читать, то мы увидим, когда Моисей спускается и уже выясняет отношения с Аароном, и правильно делает, потому что первым делом он пришел к Аарону и стал говорить о том, что же это произошло здесь, да? То Аарон вообще, он какие-то небылицы рассказывает, да? Аарон говорит о том, что он бросил в огонь, и вышел телец. Представляете, да? То есть Аарон говорит о том, ну, он начинает лукавить даже перед своим братом Моисеем, потому что он говорит, что я бросил в огонь, и вот вышел телец. Чуть ниже там по тексту мы с вами увидим, да? И вот теперь смотрите. Аарон полностью идет на поводу у народа израильского. Более того, он переходит некоторые границы. Мы их, может быть, не всегда видим и понимаем, но они считываются в этом тексте. Потому что он не просто сделал тельца. Он говорит: завтра будет праздник Господу. Что это за фраза такая загадочная? Завтра будет праздник Господу. И вот здесь мы с вами должны как бы сказать о большем. Почему такими распространенными были языческие культы? Почему? То есть, ну, возьмите сегодня, поставьте какой-то истукан, что массой народ, что ли, пойдет, да, поклоняться этому истукану. И вот как бы люди, которые не совсем вникают в историю, вот, в культуру тех древних народов, они как-то, ну, вот, ну, не имеют полного представления, почему это так происходит. На самом деле большинство языческих культов сопровождались развратными действиями. То есть они были, эти культы, окружены различного рода развратными действиями. Причем до самой нечистоты и самой грязи. И представляете, вот эти культы позволяли людям насладиться тем, чем стыдно было заниматься на глазах у всех. И как бы вот, ну, не очень-то хорошо, потому что совесть, человек рождается совестью, да? А когда есть культ, и вот почему мы читаем дальше, будем читать в Ветхом Завете, когда Валаам увидел, что не получается вести в грех, а вернее, навести проклятие на народ израильский, он вводит в грех. Он приводит их у Ваал-Фегора к, опять, культу, к языческому культу. И вот здесь Аарон, он фактически, он просто идет дальше, он переходит границу. Он говорит: завтра будет праздник вот этому тельцу.

0: А народ израильский, который жил в Египте, они знали, что такое языческие праздники, что такое празднование культов у языческих, возле языческих всяких богов и храмов. Они знали, что там развратные действия. И когда мы читаем с вами дальше и ниже, да, вот смотрите, мы читаем: «И увидев все, Аарон поставил пред ними жертвенник, провозгласил, говоря, завтра праздник Господу». 6 стих. «На другой день они встали рано и принесли все сожжения, привели жертвы мирные, и сел народ есть, пить, а после встал играть». Вот мы с вами читаем синодальный текст, и он очень аккуратный. А вот эта фраза «и после стал играть», вот фактически эту фразу можно было бы перевести так, что в этой передаче, наверное, пришлось бы ставить 18+ нам маркер, потому что вот то, что началось там, это начались оргии, это начались развратные действия, это началась вот эта необузданная похоть, которая просто вышла наружу.
1: А и, он дает отмашку, можно сказать, и они...
0: Его же никто не просил.
1: Они это видели.
0: Да, да.
1: Видим. Иван Ильич, я вот еще обратил внимание на то, что они принесли всесожжения и жертвы мирные. То есть это то, что они должны были как Божий народ приносить истинному Богу.
0: Да.
1: Потом они все это смешивают с языческой практикой, и после этих жертв они попили, поели и встали играть.
0: Да. Видите, вот тут у нас расходится мнение некоторых исследователей.
1: Так, ага.
0: Потому что одни из них говорят, что народ израильский, вот этот отступивший народ, он полностью пошел в сторону языческого культа. Угу. Другие хотят как бы защитить народ израильский и сказать, что нет, они как бы хотели бы быть с Богом, но им нужен был какой-то видимый образ. То есть Моисей исчез, вот видимый лидер исчез, ничего. Ну, давайте вот изобразим Бога так, вот Бог твой, который вывел тебя, да. Ну, разнятся мнения, и вот кто-то пытается как бы выгородить, да. Но я бы сказал по-другому. Я бы сказал так, что, как сказал и Господь, по плодам их узнаете их. То есть не будем мы гадать там, у кого какие были первоначальные мотивы, мы сразу смотрим на плоды.
1: С чем это в итоге закончилось?
0: Да, что, к чему это приводит?
1: А
0: приводит в итоге
1: игрой,
0: вот,
1: так
0: к разнузданным вот этим страстям и все. И,
1: вот ибо развратился народ твой. Дальше, кстати, вот и вперед сбегая, Моисей, будучи на горе в это время, находясь на горе, узнает об этом. Без всяких средств связи, мессенджеров. И все там Бог ему сказал, что давай сходи, потому что люди развратились.
0: Вы знаете, Бога ж нельзя обмануть. Бог все знает наперед. И вот здесь мы видим... Вот, знаете, мы часто на многие библейские истории мы смотрим с точки зрения человека. И вот мы даже сейчас осмысливаем, можно ли их понять, можно ли что-то было изменить, да? А вот давайте хотя бы иногда пытаться смотреть на библейские истории глазами Бога. Вот представляете, вот Бог, который уже все, конец от начала он видит и знает. Он их вывел, он их терпел, он их кормил, он их берег, он их защищал от жары облачным столпом, огненным от холода ночью и светил во тьме. Он все делал, он потом им ману им давал, воду давал, все делал, врагов утопил в море. Все для них сделал. Языческих богов всех посрамил 10 язвами египетскими. Все продемонстрировал, да? И вот Бог смотрит и видит. Они ставят несчастно вот это вот, просто как это назвать, какое-то бездушное изображение вот это, да? Телец, который, ну, изображение обычного тельца, который ест траву, и говорит, вот он Бог, твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Знаете, я однажды был пастором в той церкви, где у нас был один брат, очень симпатичный, хороший, умный мужчина, такой видный и способный. И супруга у него была неверующим человеком. То есть она отказывалась верить в Бога, но она очень его любила. И она признавала, что он очень достойный человек, что он очень многое для нее сделал. И вообще, ну, как бы она обожала его. И вот все думали, что все будет хорошо, да, и она как бы сама говорила, что я приду, я как бы вот, я вижу, что вот. Но неожиданно для всех он заболел. Этот мужчина, видный, красивый, заболел. И болезнь была настолько пагубной, что через какое-то время

0: вот у него ниже пояса все парализовалось. То есть он превратился в инвалида. Он стал лежать. И вот прошло еще какое-то время. И его жена в его квартиру привела другого мужчину. Квартира была двухкомнатная. И вот в одной комнате он доживал свой век. В другой комнате они веселились и что хотели делали. И вот я помню, когда мы его посещали, с ним беседовали, поддерживали, какой болью было наполнено его сердце, что он лежит, он прикованный, да, и вот та, которая говорила, клялась верности, какой он достойный человек, и для которой много сделал, вот теперь в соседней комнате он все это слышит, слушает, все это как бы чувствует, считывает, понимает, и его жизнь вот выброшена на задворки. Вот представьте, Бог, да, который все сделал. А ведь Бог не только назад смотрит, он смотрит вперед. И он знает, что придет его сын, который умрет за грешных людей. И вот эти люди, ради которых старается Господь, ему это, простите, тысячи лет ему это не нужно, и сто лет ему это не нужно, да? Он все ради них делает. И вот они берут, что-то там изобретают. Для чего? Чтобы прикрыть свои вот эти похотливые вожделения, просто не в силах проявить веру, потому что они не хотели ждать, они не хотели довериться. И вот очень правильно вы заметили, что уже зная и видя все это, Господь говорит Моисею, иди, потому что народ стал играть, и это народ жестоковыйный, который развратился.
1: Ну и в итоге, когда Моисей уже спустился, ведь он по иронии вот этой вот трагической, он несет им эти 10 заповедей, которые были написаны Божьим перстом, там, ну как бы скрижали, на которых были письмена Божьи. И как Моисей реагирует вот на это отступление?
0: Ну, Моисей реагирует как человек. Мы видим, что когда он сходит, он просто разбивает вдребезги эти скрижали. То есть вот это вот, ну, представляете, вот если у Моисея вот это вот сколько возмущения, да, то насколько было это все неприятно для Бога. То есть он разбивает скрижали, он, ну, другими словами, не совладал с эмоциями, он не может это видеть, да. Он сразу идет к народу, и вот смотрите, он такие слова, ну, он правильно пошел. Моисей во всем разбирается очень правильно, это сильный лидер, да, и он говорит, 21 стих, сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий. Вот мы то, о чем говорили раньше, да? И вот здесь 24 стих ниже, о чем мы вспомнили, что Аарон оправдывается, небылицы какие-то рассказывают, бросил в огонь. И Моисей повелевает бросить вот этого тельца в огонь, растереть в порошок, развести в воде и пить вот эту неприятную, эту горькую, эту отвратительную жижу, пить.
1: Кому пить?
0: Народу.
1: Ага.
0: Чтобы они поняли, вот, ну, вот вкус отступления от Бога, вот вкус, это вам было приятно, вы играли, на самом деле это горечь, это отвратительно, наверняка у них потом болели желудки, и все, это все губит вас, это вас все не спасает. Но вот то, что происходит дальше, для меня лично это история, которую я, наверное, лучше пойму в вечности. Потому что дальше Господь, опять, вы видите, Господь борется за спасение каждого человека. Он просит перейти на сторону Моисея, на сторону Божию тех людей, которые не хотят больше в этом участвовать. Да? И те люди, которые переходят, они берут в руки мечи по повелению Господню и должны уничтожить тех, кто не раскаивается, кто остается в этом языческом культе и на пути отступления от Бога. Наверное, здесь просто возникает вопрос.
1: Да, я думаю, вообще это даже тема отдельной программы, потому что уже не первую историю мы рассматриваем, но время, к сожалению, не позволяет вот понять до конца эти истории, да, когда Бог повелевает уничтожить. То есть он бы мог сказать, ну, может быть, до вас когда-то дойдет. Ходите за нами, где-нибудь там сзади плетитесь, но как бы пусть до вас доходит, может, когда-то покаяние как бы к вам придет. Нет, он вообще этим людям закрывает дорогу к следованию в Ханаан. То есть просто физически уничтожает.
0: Да, если позволите, очень кратко постараюсь. Смотрите, правильно вы заметили, это отдельная история, очень глубокая. Это глубокая тема. Ее нужно изучать сразу в разных книгах, с разных местах Писания, сравнивать. И все равно, я верю, мы до конца ее не поймем. Но что мы можем понять на сегодня? Это был период теократического правления. когда во главе народа стоял не царь, не священник, не лидер, а Бог. Это уникальное время в истории человечества, когда было единственное государство с теократическим правлением. Это именно то время. То есть теократическое – это во главе которого стоит Бог. И он как правитель этого государства и как жизнедатель, как тот, кто может дать жизнь, как может остановить жизнь, он дает повеление. Другой вопрос, почему он не делает это другим методом или способом, да? Но он дает повеление. И, между прочим, мы можем увидеть дальше, что те люди, которые до конца не покорились Богу, они все равно умерли в пустыне. То есть, скажем, они все равно бы умерли, но они умирают в этот момент. Я бы хотел, чтобы в завершении этой истории мы сосредоточились на другом. В этой истории мы не успели как бы затронуть тему ходатайства. А ведь на самом деле, когда Бог уже сказал Моисею на горе Хорив, отойди, я произведу от тебя народ, Моисей падает на колени, он начинает ходатайствовать, и то же самое чуть позже, раскаявшись, делает Аарон. И вот здесь, мне кажется, урок для всех нас. Тогда, когда мы падаем, когда что-то плохое из нас вылезает, что-то в нас неправильно проявляется, у нас всегда есть шансы встать на сторону Божью и помнить, что у каждого из нас есть ходатай, как написано в первом послании Иоанна, 2 глава, стих 2. Он есть Христос, умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Давайте будем помнить об этом.
1: Да, спасибо большое, Иван Ильич, за эту интересную беседу. История, конечно, сложная. Я предлагаю нашим зрителям внимательно вот прочитать эту историю, может быть, предыдущую, которую мы рассматривали в прошлой программе. Она касалась книги «Чисел», 16 главы. Прям, ну, как бы эти истории действительно достойны того, чтобы их внимательно читать и изучать, чтобы понять действия Божьи, объяснить их, не считать Бога жестоким, но увидеть вот в этих историях все-таки милость. Итак, спасибо вам еще раз.
0: Спасибо.
1: Благодарю вас. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

0: Любовь вынужденная, недобровольная. Может ли такая любовь быть искренней? Если мы любим Бога из-за страха наказания, принимает ли Бог такую любовь? На вопросы сегодня отвечает священнослужитель Вениамин Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот, собственно, вопрос такой. В Библии есть заповедь, первая заповедь, главная заповедь.
1: Люби Бога.
0: Господа Бога твоего всем сердцем твоим, ну и так далее. Вот эта заповедь, то есть, по сути, это приказ. Это, ну вот так, императив.
1: А может быть, это предложение? Возлюби Бога.
0: Ну, если предложение, то тогда это не заповедь. Тогда...
1: Почему?
0: Ну, как?
1: А дело в том, что если мы учитываем мышление древних людей, ведь там же не было неверующих людей. Все верили, только верили в разных богов. Быть неверующим, ну, это абсурд. В те древние времена обязательно люди верили в каких-то богов. Все силы природы обожествлялись. Люди боялись богов, потому что за силами природы, страшными ураганами, там, стихиями неуправляемыми, неподвластными человеку, стояли боги. Так человек понимал. Поэтому богов следовало бояться. И вопрос не в том, верить или не верить в те древние времена, а вопрос в том, в кого верить. И когда Господь, Творец, предлагает «возлюби Бога, Творца», Он предлагает «возлюби меня». То есть возлюби истинного Бога, Бога-творца. Здесь вопрос любить или не любить, бояться или не бояться, а в том, в кого верить, кого любить.
0: Вопрос, кого верить, кого любить, все равно. У нас вопрос-то, почему любить? Из каких побуждений любить? Вот в чем дело. То есть, если есть заповедь... А в общем-то, есть заповедь «и бойся Бога твоего». Больше того, там можно...

0: можно, наверное, какие-то параллели провести. В Ветхом Завете говорится, вот бойся Бога и заповеди его соблюдай, ибо в этом все для человека, Соломон написал, да? А в Новом Завете, если любите меня, соблюдете мои заповеди.
1: Если любите, да?
0: То есть... Да, ну то есть вот такой вопрос, что получается...
1: Любить или бояться?
0: Да, любить или бояться, или это одно и то же вообще? То есть вот вопрос.
1: Да, это даже противоположные понятия. Бояться и любить. Потому что апостол Иоанн говорит, боящийся несовершен в любви. То есть Новый Завет нам показывает любовь к Богу, принцип любви к Богу, как нашей реакции, как нашей веры, выражения наших чувств, отношения к Богу, любви. И говорит, что боящийся несовершен в любви. Но в то же время ты правильно отметил, что в Ветхом Завете был акцент на том, что бойтесь Бога. Но мы должны понимать, учитывать разницу в мышлении древнего человека, который боялся богов. Искажен был образ Бога, Творца. Искажено было представление о Боге. И вот это вот представление о Боге Господь восстанавливает в течение веков.
0: А что не так? Что искажено? Разве в Ветхом Завете, я думаю, что это общее понятие даже, не только Ветхого Завета, разве там не говорится, что вы глина в моих руках, что захочу, то с вами и сделаю?
1: Ну, то есть, да, Бог говорит, что человек находится в руках Бога, но это не значит, что Бог будет действовать по своей прихоти, по своему произволу, без нашей воли, без учета наших желаний и нашего спасения. Все, что Бог делает, Он делает для человека, для спасения нас. Поэтому это тоже можно по-разному оценить, вот эти слова пророка. То есть если у меня есть какие-то свои планы, своя воля, которая противоречит Божьей воле, которая идет вразрез с моим же спасением.
0: То бойся.
1: Вот, то тогда, не то что бойся, тогда я буду бояться потерять то, что я хочу. То есть у меня есть какие-то свои планы, свои желания, я буду бояться их потерять, потому что вклинится Господь и скажет, тебе это не надо, тебе для спасения нужно другое, а это мы тебе давать не будем.
0: Так ему даже говорить не надо, он просто раз и...
1: Да, и сделает по-другому. И вот тогда человек боится. Боится Бога, боится потерять на самом деле то, что он сам себе напридумывал, назахотел, назапланировал. Вот. Но еще в Ветхом Завете такой интересный момент. В древние те времена все-таки люди боялись богов. Это было обычное отношение к божествам. Потому что понятие любви, оно приходит только, любви к Богу, оно приходит только вот с Новым Заветом. Хотя в Ветхом Завете было отображено в текстах, но то, что Иисус говорит, оно просто переворачивает с ног на голову представление о том, что ожидает Господь. Это вот личностный Бог, Бог твой, мой, который любит тебя и который ждет ответной любви. Вот этих вот личных отношений, это приходит только вот с Иисусом Христом и с Новым Заветом. Господь Иисус Христос показывает, к какой вере на самом деле, к какой вере Бог нас ведет. От этого искаженного понимания в древности, вот искаженного грехом, истории человечества, да, вот грехопадение, искаженное представление о Боге, Творце, о Его планах, о том, чего Он добивается, восстанавливается и образ Божий, восстанавливается и понимание в умах людей плана спасения и каким путем Господь нас ведет.
0: План-то, собственно, Господь ведь озвучил, и в древности тоже. Вы будете моим народом, народом священников, народом царей.
1: Один раз сказал,
0: и так далее.
1: Больше молчал.
0: Позвольте, но он, вот это, когда жена но он говорит, это сказал, когда завет
1: один
0: заключил.
1: Раз. Я забываю. А мне говорит, я же тебе говорила, я забыл. Я имею право забыть. Каждый человек имеет право забыть. То есть то, что сказал там один пророк однажды там, или два раза, люди-то забывали это.
0: Подождите.
1: И вся разница в том, что отложилось в умах людей, в практике. И вот практика, она показана, вот состояние народа ко времени прихода Иисуса Христа. Какова была практика? Это не любовь к врагам, это не любовь к предателям,

0: те, которые служили римлянам, вообще те, которые больные, бедные, они считались проклятыми, вне завета, почему-то вот их считалось, что Бог наказывает. И вот это вот отношение, это знаки, которые говорят о том, что любовь Божия была не понята, не понята в Ветхом Завете. И только Иисус восстанавливает вот это вот понимание, что Бог есть любовь. Это значит, что давайте сделаем
1: акцент. То есть правильное.

0: говорить о том, как любить всех, нужно разобраться о том, что значит любовь. Вот давайте определимся с понятием. Вот любовь. А что будет противоположностью любви?
1: Ну, самый очевидный ответ – ненависть.
0: Ненависть, да, но это отражает только эмоциональную и чувственную реакцию. То есть вот я люблю как проявление чувств, эмоций, ненависть, ненавижу – это отображает такую чувственную сторону, эмоциональную. Но любовь же – это не только чувство и эмоции. Любовь – это принцип, это забота, это отношения, это ценность, да, то есть когда ты другого ценишь, человека.
1: То есть, в принципе, можно на чувствах ненавидеть, ну или, как сказать, испытывать чувство ненависти и при этом любить?
0: Если Господь говорит «любите всех», это подразумевает, что ненависти уже не будет. Но вот есть слово, которое противоположно любви, и оно затрагивает все абсолютно сферы. Угу. Любовь, а ей противоположна власть. Власть является противоположностью любви, потому что любовь дает свободу. Я люблю тебя таким, какой ты есть. Если я тебя не принимаю таким, какой ты есть, то я уже тебя не люблю. Я хочу тебя переделать, я хочу подстроить тебя под себя, под свои требования. Это власть, это проявление власти. Соответственно, если я Бога люблю, я принимаю то, что Он мне дает, то что будет способствовать моему спасению. Если же Бога я только боюсь и не люблю, то тогда я буду требовать от Него то, что мне нужно. Я буду пытаться переделать, вот, ну, не самого Бога, а понимание Бога в своей голове. Я буду пытаться переделать, проявлять такую власть, насилие, да, над вот этим вот понятием Бога, понятием веры, чтобы подстроить все это под свое понимание и достичь определенных каких-то своих результатов, то, что мне будет выгодно. Поэтому любая власть, как проявление насилия над чужой свободой, она искажает любовь. Если я люблю, то я даю возможность человеку быть собой, принимаю таким, какой он есть. Если я люблю, я познаю Бога, я узнаю ближних, а не пытаюсь их ругать, доминировать, наказывать?
1: Ну, просто в Писании говорится о том, что Бог имеет власть.
0: Бог имеет
1: над
0: власть.
1: Всем.
0: Над всем.
1: Над
0: Но к нам, к нам Он относится по любви. То есть нельзя здесь вот эту власть Божью приписывать ее, вписывать ее в отношения с человеком. Дело в том, что ведь это же искажение понятие о Боге, понятие Бога. И вот это искажение было привнесено еще в момент грехопадения. Бог не любит вас, Бог скрыл от вас тайное какое-то знание, говорил змей. Вам самим нужно добиваться этого сокровенного знания. Угу. Богу все равно, Он далеко. Это Элохим, Бог над всей вселенной, Ему нету дела до вас. А Бог открыл себя как Бог Яхве, который рядом. И вот эта вот подмена понятий, подмена представлений о Боге, что Бог либо заботится о нас, либо Ему все равно, вот оно и порождает страх или любовь.
1: Ну, Богу не все равно, но можно ли говорить только о любви в данном случае? Или, ну, о любви, которая предполагает и чувства там, и все остальное? Разве не нужен, ну, Священное Писание, оно вообще прямо говорит, что, например, детей надо наказывать из любви, кстати. То есть проявлять власть по отношению к ним, мотивируя это любовью. Разве Бог так не поступает?
0: Во все времена, я скажу так, во все времена были разные принципы отношений в семье.
1: Да.
0: И между мужем и женой было и многоженство в Библии, кстати.
1: Да.
0: В Библии было многоженство, да, в Ветхом Завете.
1: И насилие.
0: Если мы говорим про библейский образ, да, то есть это не всегда вот идеал, который был в Эдеме.
1: Нет, я говорю не об идеале.
0: Поэтому то, что мы читаем в Священном Писании, мы должны отделять, где божественный идеал, который был.

0: в Эдеме. И где последствия, которые пожинает человек? Непослушание детей, нелюбовь между супругами. Вот то восстановление отношений, которое предлагает Иисус Христос в Новом Завете, оно затрагивает все сферы, хотя и не объясняется подробно. А Иисус говорит: «Я уже не называю вас рабами, а называю вас кем?
1: Друзьями».
0: То есть либо мы рабы, которые боимся и не понимаем Бога, либо мы слуги, которые просто слепо исполняем волю, либо мы друзья, которые понимают.
2: Которым все сказано.
0: Которым все сказано, которым объясняет Господь, которые понимают. Вот в этом разница. Если я требую своего, то я, видимо, что-то не понимаю. Если я наказываю, то я не хочу понять.
2: Но я не объяснил. Может быть так. Но всегда ли можно объяснить?
0: Но всегда можно понять. Проблема в том, что мы не хотим понимать.
2: Да.
0: Мы не хотим понимать детей. Мы не хотим понимать друг друга вот в семье, да, муж, жена. Мы не хотим понимать ближних своих. Поэтому мы проявляем власть, чтобы сделали так, как я.
2: Может быть, мы понимаем, но при этом вынуждены проявить власть для того, чтобы...
0: Если это допускают отношения, если это допускает определенная там работа, отношения, то мы проявляем какую-то власть. Но в дружеских отношениях, в отношениях любви... В дружеских отношениях, в отношениях любви нужно больше стремиться к пониманию, к принятию, чем к тому, чтобы переделывать друг друга. Вот это вот понятие любви, о котором мы говорим, оно противоположно тому,
2: тут вопрос ведь
0: чтобы бояться.
2: Библия нам говорит, ну, Новый Завет так точно, о том, что Бог нас переделывает.
0: Переделывает, да.
2: Переделывает. А значит, проявляет власть. Иначе же
0: переделывает
2: как?
0: Он тогда. Вот смотрите, я поверил, ты поверил. Мы поверили в Бога и сказали: «Господь, спаси нас». То есть что значит поверил? Это значит принял спасение Иисуса Христа, желая, чтобы Бог
2: Господь
0: заботился о тебе.
2: Принимаю твою власть.
0: И когда мы заключаем завет с Богом,
2: покоряюсь под руку твою.
0: Да, я доверяю твоему плану для моей жизни. Угу. Соответственно, я принимаю, что ты будешь меня переделывать. И я признаю, что большинство проблемы во мне.
2: Да тут даже никто не спорит. Конечно, во мне.
0: Ну как это никто не спорит? Обычно люди считают, что проблемы в других людях. Проблемы в магазине, кто их обвесил, там проблемы в поликлинике,
2: не,
0: в школе.
2: Я глобально. Не то, что там проблемы, когда кто-то обвесил, не то, что вот в этом конфликте там кто-то виноват. В конечном итоге, я думаю, что каждый понимает, что я грешен.
0: Вот когда мы приходим как верующие люди или как люди, которые пришли к этому осознанию, что проблемы во мне, проблемы лично во мне, в том, что я не понял другого человека, я не принимаю ее. Вот это и есть мое покаяние. Вот это и есть мое внутреннее исправление. Потому что исправление, которое Господь творит с нами, это ростки любви. И это ростки понимания любви к ближнему и понимания себя. Моих ошибок, моих требований к другим, не всегда объективных, не всегда правильных, да? И Господь, исправляя нас, дает нам сначала понимание, что нужно во мне исправить. Никогда не ломает нашу волю.
2: То есть страх...
0: Помните такой текст? «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит». Вот мы, эта трость надломлена, он не ломает нашу волю, насилие не проявляет. Он сначала показывает нам, что не так, чтобы мы покаялись и согласились. И тогда Господь помогает нам расти и в любви, и в понимании ближних, и в понимании Бога.
2: Спасибо, Вениамин. Дорогие друзья, страх не пропадает сам по себе. Страх уходит тогда, когда мы понимаем. Понимаем людей вокруг нас. Понимаем Бога. Для этого требуется усилие. И для этого требуется отношение. Когда мы понимаем, что Господь действует из любви к нам. Всего доброго. До свидания.

Слово стало человеком, и Он жил среди нас, исполненный истинной благодати. Мы видели славу Его, ту славу, которая от Отца у Него, как у единственного, несравненного Сына. Это о Нем свидетельствовал Иоанн, о Нем говорил принародно: «Вот Тот, о Котором сказал я, идущий за Мной, стоит выше Меня, ибо и до Моего рождения был Он уже». От полноты благодати Его обрели мы все благословения за благословение. Через Моисея закон был нам дан, а через Иисуса Христа явилась благодать с истиной. Никто никогда Бога не видел, но единственный, несравненный Сын, Бог, который у самого сердца Отца открыл Его нам. Так свидетельствовал Иоанн Креститель.

жажду. Таинственное слово ты на Голгофе произнес. Тревожит душу мою снова один мучительный вопрос. Чего ты ждешь?

каждого, мой Спаситель, вися между небом и землей, любимый небо, повелитель, склонив главу перед толпой. Не ждал ты от нее пощады своей смиренной душой, не ждал и праведной награды за беспримерный подвиг свой. Ты жаждал, созданный тобою, тебе желчь с уксусом принес. К любимым обратясь с мольбою, ты был отвержен, мой Христос. Любви ты жаждал человечьей, людской взаимности ты ждал, а мир, пропитанный нечестием, тебя предательски распял. Жажду взывает милость Божья сквозь все года, сквозь все века. Течет у крестного подножья вся человечество река. Ее с креста обозревая, в венце терновом и в крови, Спаситель к миру вновь взывает и жаждет преданной любви. Дай сил, о Боже, со смирением мне оценить Христа любовью, чтоб стала и моим спасением Его спасающая кровь. Как не трудна моя дорога, дай силы так Его любить, чтобы хоть каплю, хоть немного страдальцам жажду утолить.

Поутру, проходя мимо, увидел, что смоковница засохла до корня, и вспомнил, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Я не случайно прочитал эту историю из Евангелия от Марка, 11 главу. Потому что здесь ключевое слово – это слова Иисуса Христа, где Он говорит: «Имейте что? Имейте веру Божью». И вот здесь нам хотелось бы определиться с этим понятием, потому что это очень важно. Помните, как-то в том году, если не ошибаюсь, в мае месяце или ближе к июню, я говорил проповедь, она называлась «Возврат к библейскому пониманию веры». Такое, может быть, сложное название. Вот. Но в нем я говорил о том, что есть два образа веры. Первое – вера доверия, и второе – вера убеждения. Вера доверия, она всегда живая, настоящая, подлинная. Это именно вера как отношение, которое связывает человека с Богом, когда человек в трудных минутах своей жизни, в каких-то обстоятельствах доверяет Богу, полагается на Него. И он видит после того, как доверился Богу, он видит Божьи дела, Божьи чудеса, Божью руку. А второй образ веры – это вера как убеждение. Это определенное согласие. Согласие умом, прежде всего, с определенными положениями. Да, тоже веры, которые тоже нужны. Ну, например, верите ли вы в то, что Библия есть Слово Божие? Верите. Верите ли вы в то, что есть Бог, Отец, Сын и Дух Святой? Верите. Верите ли в то, что Иисус есть Сын Божий? Видите, да? То есть это

важные формулировки, важные положения, которые в какой-то момент нашей жизни тоже нам нужны, потому что есть заблуждение, есть ереси, о чем Иисус и предсказывал. Берегитесь лжехристов и кого? И лжепророков, которые, если придут, то какая у них будет цель? Чтобы кого-то соблазнить, да, или обмануть, то есть ввести в заблуждение. Поэтому в какой-то степени вера, как убеждение, она нам действительно нужна, чтобы разобраться во всех тонкостях и так далее. Но главным и ключевым основанием для Бога важно что? Насколько я Ему доверяю, Ему как именно личности. Да, я могу верить во все правильно, но не довериться Богу. И в своей жизни я могу вот быть таким верующим, то есть который теоретически совсем соглашается, все понимает, все знает, но когда в жизни у него возникают какие-то трудности и обстоятельства, он не может довериться и сделать этот шаг, довериться именно Богу, как Богу, то есть живому, настоящему Богу. Он не может не отдать свою проблему, не свою жизнь верить, не пойти за Богом, с тем, чтобы осуществилась Божья воля. И вот здесь, в этом отрывочке, который я прочитал в Евангелии от Марка, Христос как раз и говорит о том и просит своих учеников, чтобы они имели веру Божью. И он приводит интересную метафору, что если ученики будут иметь вот такую веру, то даже если они скажут горе, что сделай? Перейди, да, и вергся в море, то что будет? Будет, так и произойдет. Конечно, в данном случае Иисус говорил не буквально. Это метафора, это образ, который показывает, гора – это определенные непреодолимые препятствия на пути верующего человека, да, с тем, чтобы реализовать Божью волю, Божий замысел. Это определенные преграды, которые стоят на его пути. И вот эти преграды, когда верующий человек живет, они встают перед ним и не дают ему двигаться по Божьей воле, чтобы осуществилась Божья воля, Божье намерение в его жизни. И ему это трудно сделать. Но если он верит, то есть имеет Божью веру, он доверяет Богу, да, то эти жизненные проблемы, трудности, преграды, они просто, что делается? Силой Божьей разрешаются, и человек продолжает свой жизненный путь. Это важное обстоятельство в понимании того, о чем я хочу сегодня говорить. Именно вера как доверие, а не о вере как убеждении. Как я сказал, это тоже важно, но вера, доверие, оно важнее прежде всего, потому что она постигается только через опыт, только через отношения с Богом, настоящим и подлинным. Но есть еще одна деталь в вере. Когда мы говорим о личной вере, мы тоже делаем акцент на том, что человеку нужна эта связь с Богом. Но если у нее не будет этой связи, ну или у человека не будет этой связи, так ведь он не увидит Божьих дел? Не увидит. Но есть еще важная деталь, которую мы иногда упускаем. Это коллективная вера, то есть вера самой общины. Когда община верит в Божьи дела, в Божьи намерения, в Божью силу, община верит и преодолевает, как народ Божий, как община, как сообщество, преодолевает какие-то жизненные трудности. То есть вот двигается община в своем жизненном пути, в росте, развитии, но перед ней стоит непреодолимая гора. И что делает община? Она доверяет свой путь Богу и говорит горе: «Подвинься, и что? И вергся в море». И гора двигается и ввергается в море. И община видит, как то, что делает Бог, делает именно в их жизни, на их глазах. Это видит не один человек, который может выйти сюда и рассказать: вот в моей жизни было то-то и то-то, да? Я сомневался, я столкнулся с трудностями, но я доверился Богу, и Бог меня провел. Это вера кого? Конкретного человека, и она личная, и она важна. Но вот вера самой общины также не менее важна, когда община коллективно, как сообщество, верит в то, что Бог в ее пути, в ее развитии, в ее истории что-то может совершить и сделать. И сейчас я расскажу две истории. В жизни реальных двух церквей, в которых я был пастором церкви. И я расскажу их именно для того, чтобы вы поняли, к чему я вообще веду и к чему я клоню. Это очень важно. Итак, две истории из жизни двух церквей. Они обе церкви в Нижнем Новгороде. То есть мы их можно потом...

по рассказу определите. Может быть, кто-то поймет, о каких церквях идет речь, кто знает, где и в каких церквях я был. Первая история. Я приехал в эту церковь, меня назначили пастором. И, конечно же, в первый раз, когда я увидел это здание, ну, где собиралась церковь, оно вызвало во мне очень такие грустные ощущения, поскольку все было, заросло травой, трава была даже выше меня ростом. Вот. Видно было, что никто здание вокруг на территории не убирает, никто ничего не косит. Да? Все было заросшее. Заборчик был такой страшненький, где-то ржавый местами, да, окна такие старые, рамы уже. И, знаете, по ощущениям было, иногда бывает такое, что когда ты прогуливаешься по частному сектору, если вам удавалось, или, может быть, вы живете в частном секторе, или если вы проходили мимо него и наблюдали за тем, как, у кого какие дома, то вы, наверное, обращали внимание на то, что есть дома, где домик простенький, но он ухоженный, да? Да, может быть, у людей нет денег и средств на то, чтобы сделать шикарный дом, но тот дом, который у них есть, видно, что они к нему относятся с любовью, бережно, они косят травку, красят заборчик, что-то ремонтируют, и пусть это не так современно и богато выглядит, но все равно видно, что человек ухаживает за своей территорией и домом, в котором он живет. А проходишь мимо другого дома и видишь, что дом весь перекосился, такой где-то крыша даже немножко прогнулась, провалилась, да, забор перекошен, и непонятно, живут там люди или не живут. А если и живут, то ты понимаешь, что хозяину, наверное, уже что? Уже на все наплевать, потому что, похоже, он с этим домом готов уже вместе умереть, и чтобы дом развалился весь. Да, есть, конечно, и дома богатые, шикарные, солидные. Видно, что у человека много денег, и, конечно же, он тоже вкладывается в свой дом и тому подобное. Вот они разные. И вот, когда я увидел этот впервые дом, ну, молитвенный дом, в котором собиралась церковь, оно было такое ощущение, как будто здесь живут старенькие люди, которые готовы уже скоро умереть. Плохо видят, плохо слышат, и у них поэтому все заросло, все уже, так знаете, заржавело, окна уже не крашены, не ухожены и тому подобное. Более того, в этом здании были серьезные проблемы внутри с отделкой и с выходом с канализации и так далее. И когда я стал во все это наблюдать и вникать в эту ситуацию, я, конечно же, собрал совет и стал говорить о том, чего бы нам с советом нужно бы сделать, предпринять, чтобы улучшить ситуацию в молитвенном доме. Знаете, что мне сказал весь совет почти что хором? Пастор, у нас нету денег. И они это повторяли несколько раз. Я говорю, слушайте, нам бы канализацию проложить, потому что там просто выкопали яму, поставили, бросили туда кольца, и даже, знаете, даже кольцо не положили обыкновенно. Они просто заложили какой-то железякой и закрыли камнем. И вода накапливалась, ее-то надо было что делать? Вообще-то откачивать, они даже ее не откачивали. Все. Я говорю, слушайте, ну откачивать надо воду. Нужно вообще поменять кольцо это, колодец сделать хотя бы нормально. Будем там раз в месяц выкачивать, закажем, найдем, без проблем. Сделаем канализацию. Вот даже есть проект, который не до конца, видимо, сделали, да, когда дом сделали и похоронили все. Я говорю, вот канализация, вот проект. Нужно пойти согласовать и так далее. Нам нужно 300 тысяч на это и так далее. Пастор, у нас нету денег. Понимаешь, у нас нету денег. И вот они мне об этом все время говорили, что у них нет денег. И я им говорю, хорошо, у нас нету денег. Но мы в кого верим? Мы верим в Бога, у которого что? Все есть. Он же сам говорит, мое серебро и мое золото, говорит Господь. Чье серебро и чье золото? Божье. Господня земля, и что наполняет ее? Чья это земля? Божья. Звери в лесу чьи? Божьи. Люди принадлежат кому? Богу. И когда я стал говорить о том, что да, у нас, как у людей, нету денег, но они есть у Бога. И если Бог благословит то, что мы хотим сделать, у нас будут деньги –

И мы начали потихонечку пробовать, сделать. Что в итоге произошло, как вы думаете? Мы заменили колодец, мы даже провели канализацию, братья и сестры. Да, за 300 тысяч. Мы ее провели, мы сделали, как все положено, по всем нормам. Более того, мы отремонтировали подвал. И много боролись с тем, чтобы там туда затекала вода, и с хламом, который там складила церковь, вот, боясь там выкинуть все это ненужное. Мы сделали с это. Сделали гидроизоляцию, то, как положено, поменяли электрику и так далее и тому подобное. Много сделали. Даже сегодня в этом храме сделали ремонт внутри и все поменяли. И возникал вопрос, откуда у церкви появились деньги? Ведь люди же говорили, что пастор, у нас нету денег. А деньги появились очень просто. Когда мы стали просто говорить о том, чего мы хотим сделать, люди стали жертвовать. И вот одна семья пожилых людей в те времена, я не буду год какой говорить, но в те времена это было много, пожертвовала 45 тысяч рублей. Одна семья пенсионеров пожертвовала 45 тысяч. Потом завещали квартиру. Свою квартиру, потому что они были бездетные, у них не было детей, и они решили свое имущество подарить церкви. И когда они почили во Христе, Иисусе, да, они прожили еще долго, почили во Христе, у церкви появились средства на то, чтобы все потом отремонтировать и сделать. Скажите, пожалуйста, через кого Бог в эту церковь благословил? Через кого? Через двух пожилых людей. Но Бог через них это совершил. А церковь говорила, что у нас нет денег. А они были. И она все сделала. Это история номер один. Конечно, я понимаю, я рассказал коротко, за, ну сколько там, минут семь я, наверное, рассказывал, да, эту историю. Но церковь, которая проходила путь, это были годы. Понимаете? Это же не за пять минут все взялось и сделалось. Она проходила трудный путь веры. Но когда она видела плоды и результаты, люди действительно приносили средства и приносили достаточно много, и они сделали то, чего они задумали и хотели. Вторая история. Это тоже история одной церкви, у которой не было своего молитвенного дома. И когда я пришел пастором в эту церковь, они сказали: «Пастор, мы накопили совсем немного, где-то 1 200 000, по-моему, было у церкви всего-навсего». И они говорят: «Пастор, вот мы накопили денежки». Ну, за все годы, которые они собирались, за все годы, они накопили 1 200 000. И вот мы хотим, ну что делать? У нас нет таких денег, нам нужно купить квартиру. Ну, хорошо, я когда понимал прекрасно, тогда церковь была на аренде, ей очень сильно хотелось свое здание, но они понимали, что здание они не потянут, свое собственное, и поэтому нужно было хотя бы ограничиться тем, чтобы купить квартиру на первом этаже, да, и там проводить богослужение. И поначалу, когда мы с советом собрались и стали думать о том, что да, действительно нужно решить этот вопрос, мы согласились, что купим квартиру. Стали искать квартиру, я ходил по городу всему, объявления, смотрел, посещал сами эти квартиры. Наконец-то мы с группой, так скажем, активистов нашей церкви решили, что мы вот покупаем такую-то квартиру. Пришли в контору, которая это делает, внесли регознос, ну, предоплату, да, ну, что мы как бы намерены действительно заключить сделку. И она срывается, то есть хозяин, собственник, видимо, по какой-то причине отказывается с нами заключать договор и нам продавать. Вот, соответственно, она сорвалась. И вы знаете, хорошо, что она сорвалась, потому что у Бога было другое совсем намерение осуществить. И что же он задумал? Когда мы в очередной раз у нас ничего не получилось, собрали совет, и на совете я спросил, поскольку это было желание церкви, почему вы зациклились на квартире? Почему вы не хотите купить дом? И тогда ответ был такой: пастор, у нас нету денег. Потому что мы, когда узнавали, сколько будет стоить, чтобы купить дом, тогда это где-то 1 700 000 было. В общем, ну реально 7 миллионов и 1 200 000, сколько еще надо накопить, чтобы... А церковь лет 10 собирала этот 1 миллион, чтобы его потом потратить. Хорошо. И как вы думаете, что я сказал церкви? У нас нету денег.

они есть у Бога. И если Бог хочет нас благословить, мы увидим Его благословение, и мы соберем деньги. И мы найдем дом. В итоге мы нашли дом недорогой и обрадовались. Конференция помогла, то есть мы обратились с письмом, заявлением в конференцию, они помогли часть средств, и наконец-то мы купили дом. И думали, что мы в этом доме будем собираться. Но когда мы зашли в этот дом, расшили его и посмотрели, мы поняли, что в этом доме собираться нельзя. Его нужно снести, полностью все это рухлить, снести и что делать? И строить новый дом. И вопрос опять стал. У нас нету денег, потому что все деньги, которые мы вложили в землю и в дом. Нету церкви денег больше. Но нужно было строить. Поэтому мы собирали несколько раз собрание общее, говорили о том, что если нас Господь благословит, если мы пойдем верой и сделаем этот шаг верой, Бог даст средства. И когда с советом мы окончательно решали о том, какой у нас будет дом, рисовали эскиз, чертежи и так далее, все, мы увидели, приняли решение, что нам на это строительство нужно 3 миллиона. И будем делать понемножку. Будем собирать и делать. Ну, понимаете, да? То есть такой вот долгострой, но будем идти. И вот мы собирали и делали. В итоге что же произошло? Сегодня у этой церкви есть свой дом. И вы знаете, сколько эта маленькая община, которая насчитывала на тот момент где-то 50 человек примерно. Знаете, сколько ей понадобилось денег собрать, чтобы построить этот дом? 10 миллионов. И она его собрала. Вы не поверите, но она это сделала. И у нее свой дом есть, в котором она собирается, она постоянно там что-то меняет, улучшает, заботится, любит это здание и делает все, чтобы оно было красивым, уютным, светлым и так далее. У этой церкви есть свой дом. Но когда только все это начиналось, они говорили: «Пастор, у нас нет денег». Братья и сестры, послушайте, что говорит Иисус. «Имейте веру Божью». Слышите? «Имейте веру Божью». Речь идет не о вере, чтобы ты согласился умом с тем, что Иисус твой Господь. Речь идет не о вере, чтобы ты согласился, что Господь всемогущий, что Бог может то, может это. Речь идет о том, чтобы ты сам поверил, и церковь могла поверить в то, что Бог может сделать великое, если церковь сделает этот такой шаг веры. Когда церковь ни о чем-то не мечтает, когда она не думает о будущем и какой-то перспективе, куда она двинется, скажите? Никуда. Она так и будет собираться в своем здании, которое будет постепенно. Что происходит с этим зданием? Любое здание приходит в упадок. Все ветшает. Наше тело ветшает. С годами мы стареем, слабеем, дряхлеем и так далее. И потом ровненькое местечко на 2 метра глубиной. Да? Все. И там мы ждем второго пришествия Иисуса. Все. С зданием может происходить то же самое. Но когда церковь имеет веру, когда она верит, что Господь, Бог с ней и двигается, и мечтает, и делает что-то, что сделает Бог в ответ на движение веры Божьего народа? Что Он сделает? Он ее благословит, эту церковь. Но когда церковь ничего не хочет сделать, не может сделать этот шаг веры, да, они все правильно верят, они совсем соглашаются, все 28 доктрин, верите в них? О, да, пастор, мы верим, все 28 доктрин. Бог говорит: мне не эта вера нужна, потому что это замечательно, что вы поставили галочку напротив: да, я верю, умницы, молодцы, вы в истинной церкви находитесь. Вот мне какая вера нужна, чтобы вы сделали шаг и пошли и делали то, ради чего я вообще это здание посвятил и для чего я это здание что? Осветил и выделил. И для чего здание Бог это выделил? А Михаил рассказывал детям эту историю. Как люди молились и искали это здание. Помните эту историю? Вы внимательно ее слушали? И машина заглохла прямо здесь. И они посмотрели, и вот здание перед ними стоит, полупостроенное. И они сказали: вот оно, это место. И нашли деньги, и купили. И поверьте, многие церкви, не только наши, адвентистские, даже церкви других протестантских церквей завидуют нам, что у нас такое

здание. Завидуют. Потому что мы находимся в очень выгодном положении. Понимаете, это здание нежилое. И в нем можно совершать что? Миссионерскую деятельность. Спокойно, беспрепятственно. Понимаете, у нас все развязано. Все, что делается по закону, мы можем все это выполнить и делать. И спокойно проповедовать благую весть. Но это здание нуждается в чем, дорогие мои? Оно нуждается в ремонте, в поддержании, в том, чтобы мы обновили. Обновили малый зал, обновили большой зал, вообще обновили все. И создали условия для того, чтобы мы здесь с вами что делали? Поклонялись и славили Бога. Но нам нужна коллективная вера, понимаете? Коллективная вера, Бог. Скажите, вы мне тоже будете говорить, что у нас нет денег? Или вы скажете, пастор, мы сделаем малый зал и отремонтируем его. Знаете, нам сколько нужно? 2-3 миллиона. Как вы думаете, мы соберем его? Конечно, соберем. Даже если мы идем по минимуму с вами, то количество, которое у нас здесь есть, нам всего нужно каждую субботу с вами приносить по 150 рублей. И в течение 2 лет мы не только наберем эту сумму, но это минимум. На самом деле нам надо больше, чтобы это обновить и это сделать. Вот я к чему хочу подвести, дорогая церковь. К тому, чтобы мы дерзали, ставили действительно Божьи цели. Конечно, мне мог кто-то сказать, пастор, но у нас нет такой заповеди, строй храм, собирайся в храме, ремонтируй храм. Правда ведь? Нет такой заповеди. Согласен. Но когда один царь надумал построить Богу храм, что он в молитве пророку сказал? Пророк, вопроси Господа, я хочу ему построить храм. Что сказал пророк? Построишь. Потом идет назад, Бог его останавливает и говорит что? Скажи Давиду, что он не построит, но кто построит? Но построит его сын. И он будет Божьим помазанником и Божьим царем, через которого я буду править. И как вы думаете, царь Соломон построил храм? Построил. Не было денег у них? Не было. Но они что сделали? Они собрали, и Бог благословил народ, и они построили. Более того, если вы внимательно читаете книгу Паралипомена, то вы увидите, что Бог даже одобряет чертежи Давида на постройку храма. Дает свое что? Благословение пишет. Утверждаю, Господь Бог, и печать свою. Шлеп. Пфф, все, одобрено, утверждено. И они построили храм. Они построили храм. Они справились с этой задачей. Есть вещи, которые Бог не повелевает, но Он смотрит в наше сердце. Он смотрит вглубь и говорит, ты проявишь веру или не проявишь, в конце концов. Ты сделаешь этот шаг веры или не сделаешь ты его. Бог тоже ждет от нас какой-то ревности, какого-то участия. А не просто, чтобы мы пришли и сказали, Бог, мы веруем в Тебя. Отслужили и ушли. Это не та вера. Понимаете? Это не просто, чтобы Бог, я пришел и Ему поставил здесь галочку. Бог, я верую по-прежнему в Иисуса, по-прежнему верю в Библию, в святилище верю, в субботу верю. Да, Бог говорит, ты молодец, ты просто чудо. Но ты доверяешь ли мне, что я могу совершить чудеса в твоей жизни? Ты доверяешь, что даже несмотря на то, что ты что-то отдаешь и делаешь что-то для меня, я умножу это. И я проявлю себя, могущество, силу свою проявлю. Это очень важно, чтобы мы имели именно такую веру, братья и сестры. Веру Божью могли иметь. Чтобы мы сказали препятствиям, трудностям. Так, ну-ка поднимайтесь в сторону, потому что идет Божий народ. Потому что Господь нас выбрал, чтобы осуществить свою волю, свою миссию и свой план. Ну и в заключение. Я расскажу одну историю как раз про абсолютную веру. Как она называется. Стояло засушливое лето, и фермеры, жители небольшого поселка были обеспокоены тем, что будет с их урожаем. В один день после богослужения они обратились к служителю церкви за советом. «Пастор, мы должны что-то делать». Или мы потеряем урожай?

Все, что от вас требуется, это молиться с абсолютной верой. Молитва без веры – это не молитва. Она должна исходить из сердца, ответил служитель. Все в следующую неделю фермеры собрались и каждый день стали молиться, чтобы Бог послал им дождь. Через неделю они снова пришли к священнослужителю. Ничего не получается. Мы каждый день собираемся вместе и молимся, а дождя все нет и нет. Вы действительно молитесь с верой? Спросил их служитель церкви. Они стали уверять его, что это так. На что пастор возразил. Я знаю, вы молитесь без веры. Потому что ни один из вас, идя сюда, не захватил с собой зонтик. Понимаете? Ведь эта церковь молилась о чем? Чтобы Бог дал дождь. Ну так если пойдет дождь, мы обычно что берем? Вот, видите, о чем я говорю? Есть вера такая умозрительная, когда мы умозрительно делаем, как надо, просим и тому подобное. И есть вера, которая идет из глубины сердца. Это вера Божья, которую Бог от нас ждет, чтобы мы проявили участие и сделали этот шаг. И Бог благословит нас. И в конце я просто хочу вспомнить одну маленькую историю в заключении. Мы с вами помолимся. Просто я к тому, чтобы еще маленький такой штрих из Евангелия от Матфея. Вспомните, пожалуйста. Когда Петр подошел к Иисусу и стал ему задавать вопрос по поводу храмовой подати. Помните? У Иисуса на тот момент не было чего? У него не было денег. Но что сделал Иисус, как вы думаете? Смотрите, что он говорит Петру. Это очень важно. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя. Не было у Иисуса денег. Где он ее нашел? В рыбке. Слушайте, у Бога куча возможностей, откуда раздобыть средства. Куча мест. И по щелчку он может сделать что угодно. И они появятся. Вы верите в это? Вот это важно. Слышите? Вы верите в это? Это важно. Если мы в это верим, значит, нужно и делать этот шаг веры до конца, чтобы мы увидели дела Божьи и увидели Божьи чудеса. Так и родится коллективная вера, когда мы будем уже не просто на словах, а на деле видеть чудо и благость Бога нашего. Аминь. Помолимся, Господи. Владыка Вселенной, Господь, мы молимся Тебе. И мы очень хотим, чтобы в нашем сердце была вера Твоя. Чтобы мы действительно имели веру Божью, угодную Тебе. Чтобы она загорелась в нашем сердце, особенно у тех, у кого ее нет. Чтобы, Господи, вот этот скептицизм, это неверие, это сомнение, им просто не было следа. Господи, посели и вложи в наши сердца такую веру, чтобы мы могли доверять Тебе, чтобы мы могли полагаться на Тебя и делать Твои дела, совершать великое Твоею силою. Благослови нас, Господи, благослови Твою церковь и Твой народ. Во имя Христа молимся. Аминь.

живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

0: Итак, люди решили восстать против Бога и не слушать его повеления расселяться по лицу всей земли.
1: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
2: Они решили построить огромный город с огромной башней, высотой до самых небес.
1: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
3: И говорили они все на одном языке.
0: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
2: Откуда же взялось так много языков?
0: Бог увидел их дела и сказал: «Не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
3: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
4: Это как?
5: Как?
0: Каждый из них стал говорить на Унальтралингва.
3: Митмон далурам?
0: Там миунапала.
3: Я вас не понимать.
0: Комедертило? Там миунапала.
3: Сеньор, я вас есть не понимать.
0: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило. Один строитель просил другого принести воду.
3: А тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
0: В другом месте строитель просил принести кирпич.
5: А ему приносили веревку.
6: Они совсем запутались.
1: Они перестали понимать друг друга.
5: Совсем-совсем не понимали?
3: Нет, нет, они совсем друг-друга не понимают.
1: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
5: Нет!
0: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.
7: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
1: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
6: Они ушли из города?
1: Да, они стали ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
5: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
0: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
7: Мне их жалко. Почему они были такими непослушными?
3: Не все люди были такими. На земле всегда были люди верные Богу.

0: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
1: Нет, не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
2: Ура! У Бога были послушные детки.
3: Да, эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.

0: Помните?
1: А как звали этих людей?
2: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад. У Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
0: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
2: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
0: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным человеком. Этого человека звали Авраам.
2: Дорогие ребята, а вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться

0: и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребят! У меня опять много работы. Вот это все обувь из одной семьи. А знаете, кто ее принес? Мальчик. Мал да удал, как говорят. Умный такой, сообразительный. Тут вот и папины ботинки, и мамины туфельки. Да. Да такой умный. Ну, обычно обувь кто приносит? Взрослые люди. А тут пятиклассник. Да все он знает, какие набойки, на какую обувь нужно поставить. И в уме сумму работы подсчитал и раньше меня выдал. Вот дает. Бывают такие ученики. Да.
2: Здравствуйте, Афанасий Филиппович.
1: Анечка, какой сюрприз. Садись, пожалуйста, рад тебя видеть. Ты, говорят, болела?
2: Да, болела, но сейчас уже все хорошо.
1: Ну, я рад.
2: Афанасий Филиппович, я к вам по делу. Вы случайно не знаете, какие бывают таблетки для улучшения работы мозга? Ну, чтоб понимать лучше.
1: Таблетки для мозга? Честно признаться, я и не знаю. А ну вот, разве что в свое время какая-то бабушка моей маме говорила, что якобы для работы мозга хорошо орехи есть. Ну, там, кедровые или грецкие.
2: Ага, значит, орехи. Спасибо, Афанасий Филиппович.
1: Подожди. А если не секрет, чей мозг активизировать тебе нужно?
2: Да мой мозг, Афанасий Филиппович. Я ж 2 недели болела, в школу не ходила. Вот теперь тему не могу по математике понять.
1: Анечка, ну какая же ты смешная. Ну неужели ты думаешь, что вот если ты поешь орехи, то тогда соображать лучше начнешь?
2: Ой, ну не знаю же, что думать. Меня эти линейные уравнения сведут с ума. Ладно, еще пойду почитаю. Может, осенит.
1: Странно. Я ведь как мастером стал. Без таблеток всяких и орехов. У меня учитель был хороший. Прекрасный мастер. Он мне все объяснял, показывал. По книжкам-то не сообразишь. Нет, конечно, с другой стороны, книжки тоже нужны. Но ведь у вас, ребят, в школе не только же одни учебники. Ведь еще и учителя есть, правда же? Ой, что-то неужели Анечка вернулась? Орехи, что ли, сработали? Да-да!
3: Ой, Афанасий Филиппович, у нас человек во дворе плачет, успокоиться не может. Дайте водички.
1: А, конечно. Марья Ивановна, я и сам принесу. Сейчас.
3: Пойдемте, Афанасий Филиппович, пойдемте.
1: Пойдемте-ка. Ой, правда, плачет.
3: Ой, Анечка, ну что ты?
1: Ну что ж ты плачешь?
3: Ну попей водички, попей. Попей.
1: Ну разве так можно? Ну что ж ты плачешь-то?
2: Я целый час читала, я думала, я орехи ела, кислородом дышала, но не получается у меня. Глупая.
1: Анечка, подожди. Вот вы в школе изучали вот этот вот предмет. Ребята, почему поняли? Потому что им учительница объясняла.

0: Конечно.
1: Да, но это им учительница объясняла. Ты-то
0: сама?
1: Болела. Болела 2 недели. Тебе никто не объяснял. У тебя есть только учебник, но по учебнику даже взрослые не всегда понимают, не то что школьники.
2: Нет, я глупая, глупая. Я маме обещала. То, что разберусь, сама не разобралась. Ну как я завтра на контроль?
1: Так.
0: Ну, успокойся.
1: Слезами делу все равно не поможешь. Ну не поможешь слезами, прекрати плакать. Давай лучше вот серьезно сейчас посидим и подумаем, что за сегодняшний день можно успеть сделать. У нас еще целый день впереди.
0: Да, да.
1: Ну, полдня.
0: Ну?
1: Ну, ведь это же целая куча времени. А, вот. Хотите, я вам одну историю расскажу?
0: Ну, конечно, расскажите, Афанасий Филиппович, да.
1: Про одного взрослого человека, который попал вот в похожую ситуацию.
2: В школе?
1: Да если бы в школе. В жизни, а это еще серьезнее.
0: Расскажите, Афанасий Филиппович.
1: В далекой африканской стране Эфиопии жил богатый вельможа. Он был очень честным и служил во дворе самой царицы. Хранил и пересчитывал все ее сокровища. Но больше всех сокровищ он ценил кое-что другое. Свитки священного писания. Этот житель Эфиопии всегда носил их с собой и часто читал. Дворец, в котором он служил, был полон золотых статуй, но он им не поклонялся. Из божьих свитков вельможа узнал, что храм настоящего живого Бога находится в далеком от Эфиопии Иерусалиме. И вельможа решил совершить путешествие в этот город, чтобы помолиться живому Богу. По пути в Иерусалим он все читал и читал Божьи слова, где было написано о каком-то избавителе, который добровольно отдаст себя за преступления людей. Вельможа не понимал, о ком это написано. Когда он приехал в храм, то ожидал, что кто-нибудь объяснит ему значение этих слов. Но этого не произошло. Помолившись, вельможа отправился в обратный путь. Бог видел желание этого человека понять пророчество и решил помочь ему. Другой человек по имени Филипп тоже молился в это время. И он почувствовал сильное желание выйти на дорогу, ведущую от Иерусалима. Как раз в это время там проезжал вельможа. Он, как всегда, читал священное писание. Заметив это, Филипп смело направился к богато украшенной повозке. Он понял, что этот человек нуждается в объяснении предсказаний, которые Филиппу были хорошо известны и понятны. Когда Филипп заговорил о пророчествах, вельможа пригласил его в свою повозку. Некоторое время они ехали вместе, читая и разбирая предсказания из свитков. Филипп объяснил вельможе, что Избавитель – это и есть Иисус Христос, которого недавно распяли в Иерусалиме. Действительно, все древние предсказания доказывали это. Вельможа был весьма рад, что понял, наконец, такие трудные для него слова. Теперь и он поверил в то, что Иисус есть Сын Божий. Возвратившись в свою страну, вельможа многим людям объяснил то, что понял сам, и свитки Священного Писания помогали ему беседовать с людьми об Иисусе Христе. Вот видишь, Анечка, даже такой знатный вельможа, взрослый человек, не понимал пророчеств. Ну, не понимал он предсказаний. Но при этом и не отказывался от объяснений простого человека, которым был Филипп. И вместе с Филиппом понял.
0: Ну, И самое-то главное, что он сам хотел вот в это во все вникнуть и

0: таскал везде эти, возил везде эти свитки с собой, и все читал их, читал.
1: Да, да, да.
2: Вот как я с учебником сегодня. Да. Читаю, читаю, вот. Целый день читаю.
0: Да, конечно.
1: Все так и есть.
0: Ой, глядите-ка, вон еще один ученик идет.
1: Так это тот самый ученик, который принес обувь, да, всей своей семьи. Самостоятельный такой. Наверное, за обувью пришел.
0: Наверное.
1: Сейчас, подождите меня минуточку. А, ты за обувью ко мне? Прошу, заходи, я все сделал. Так, так, так. Ну вот. Все готово. Вот можно забирать.
3: Спасибо.
1: Так. Подожди, подожди, подожди. Так. Как тебя звать?
3: Дима.
1: Дима, а в каком классе ты учишься?
3: В пятом.
1: В пятом. А вот я смотрю, алгебра-то у тебя за седьмой.
3: А, ну это я к олимпиаде готовлюсь.
1: Дим, ты математику хорошо знаешь?
3: Ну так, хорошо.
1: Голубчик. Дима, можно попросить тебя об одном легком для тебя, но очень важном деле?
3: Угу.
1: Ну, пойдем.
3: Ну, хорошо.
1: Дело такое. Тут вот девочка одна. Так, сюда. Вот, разрешите представить вам. Книжечка.
3: Ага. Здравствуйте, меня зовут Дима, и мне Афанасий Филиппович объяснил суть вашей проблемы. Алгебра?
2: Да, алгебра. Вот не могу понять тему линейных уравнений.
3: Линейных уравнений? Ну, эта тема мне немного знакома. Ее начал разрабатывать еще Рене Декар. Ну, это математик такой, французский. Он, кстати, рос любознательным мальчиком. А воспитывала его, в общем-то, малограмотная бабушка. Ну, ладно, давай объясню.
1: Я вот, Марья Ивановна, в алгебре вообще ничего не понимаю. Я больше историю люблю.
0: Ну, понятно, а я литературу, стихи там всякие. А?
1: А Дима у нас, значит, математик.
0: Вундеркинд.
2: Спасибо тебе, Дима.
3: Ну, если что, обращайся.
1: Так что, дорогие ребята, каждый из нас в чем-то разбирается лучше других. Так что не стесняйтесь спрашивать кого-нибудь, если кто-то может вам в чем-то помочь. Этим вы и другу поможете, и сами поумнеете. Желаю вам хороших отметок не только в школе, но самое главное в жизни. Всего вам доброго, дорогие мои друзья. До скорых встреч. До свидания.
0: До свидания.

Кто же ты? Кто вывел из небытия миллиарды галактик? Кто ты, что зажег своим безумным пламенем огромный шар? Наше солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу

я, что тот, кто обладает всей вселенной, пришел на землю ради меня. А я знаю, что если бы на земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

0: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас. Спасибо вам, что вы пришли сегодня сюда, к нам, в нашу студию. Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу онлайн-трансляцию на YouTube или через социальные сети. Добро пожаловать на нашу онлайн-конференцию «Территория реальности». Друзья, бывало ли у вас такое, что вы молились Богу, просили Его о чем-то, но так и не получали ответа на свой вопрос? Бывало у вас такое? Как мы себя чувствуем после этого, когда нам кажется, что Бог нам не ответил, Бог нас не слышит? Чаще всего у человека, который не получил ответа на свою молитву, на то, что просил, какой вывод? Бог меня не услышал. Но мы с вами понимаем, что Бог, помимо ответа «да», может ответить как? Нет. Как сегодня людям понять и различить ответ «нет» от того, что Бог меня не услышал? Тема нашей сегодняшней встречи – это сила молитвы. Это действительно очень такая емкая и важная тема. И, наверное, каждый из вас знает, что такое молитва, правильно? Но давайте мы сегодня поговорим о силе молитвы и о том, как нам сегодня понимать, что Бог не просто нас не услышал, а мог ответить просто «нет». Давайте пригласим на эту сцену священнослужителя, специалиста по работе с молодежью Геннадия Георгиевича Касапа. Геннадий Георгиевич.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, здравствуйте. Правда ли, что Бог вам всегда отвечает на ваши молитвы?
1: А кто вам такое сказал?
0: Ну, я спрашиваю.
1: Но Он слышит всегда мои молитвы и отвечает на них.
0: Вот я предспрашиваю. Всегда отвечает?
1: Всегда.
0: Вы поделитесь нам своим секретом, как это у вас получается?
1: Попробую, если получится.
0: Отлично. Ребята, вы можете писать свои вопросы, записывайте их, потом мы в конце программы обязательно их зададим. Те, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, вы можете писать вопросы по ходу программы прямо в комментариях под видео или в чате на YouTube. Геннадий, я передаю вам слово. Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Спасибо большое. Добрый вечер, кто смотрит нас в сети интернет. Сегодня хочу сказать вам большое спасибо. Мне очень приятно быть вместе с вами, потому что сегодня хороший субботний вечер. И можно было бы, в принципе, заняться чем-то другим. Но спасибо, что вы выбрали нашу территорию реальности, чтобы вместе здесь пообщаться на, как мне кажется, очень важную, интересную тему. Как было заявлено, уже здесь мы будем с вами говорить о молитве. Конечно, вопрос молитвы – это вопрос достаточно большой, и он очень объемный. И более того, я хочу сказать, что я не считаю себя профессионалом в молитве, или не могу назвать себя таким уж прям молитвенником. Скорее всего, я ищущий, так сказать, пилигрим молитвы. Я пытаюсь выстраивать свой диалог с Богом, я пытаюсь говорить Ему, при этом я пытаюсь слышать, что Он мне хочет сказать. И я, как мне кажется, продолжаю в этом возрастать. И, конечно, мне приятно, когда я чувствую, что я могу говорить Богу, и чувствую, когда Он мне отвечает в ответ на мои вопросы, на мои нужды. Вот в жизни верующего человека –

0: когда он начинает свой путь, или как путь с Богом, вот встает этот вопрос, вопрос возможности общаться с Богом. И если возможно общаться с Богом, то как? Конечно, если вы смотрите на, вообще на христианскую церковь, то в церкви, в принципе, существует очень много различных обрядов, церковных практик, которые как бы призваны человека настроить на волну общения с Богом, для того, чтобы услышать голос Божий, узнать Его волю и как-то этой волей, благодаря этой воле, этому знанию, свою жизнь как-то выстраивать. Но, к сожалению, не все христиане, называющие себя христианами, на практике могут похвастаться, что они действительно имеют такой опыт общения с Богом. И вот сегодня я хотел бы с вами поговорить, как же все-таки в момент выбора, как в момент, когда ты задаешь Богу вопрос, Господи, как, вот так или так, как услышать голос Божий и как понять, что это голос Божий звучит тебе в ответ. Вчера мы с вами уже встречались. Я не знаю, все ли были здесь вчера или кого-то вчера не было из вас. Я вчера вас спрашивал, все ли вы верующие люди. Вы мне вчера сказали, что все. А сегодня все верующие или есть неверующие? Все верующие. Отлично. Коль вы верующие люди, вы молитесь? Ну что вы так не уверены? Да, молюсь, это же так классно, я могу молиться, общаться с Богом, ура, я молюсь. Скажите, пожалуйста, когда вы молитесь, кто из вас конкретно в молитве услышал ответ от Бога? Или, скажем так, не в молитве, а на свою молитву услышал ответ от Бога? Ну, каждый раз ты слышишь, или ты спрашиваешь меня? А, это был вопрос. Ну, хотя бы один раз. Вы слышали? Как Бог вам сказал? Вот вы можете поделиться вот буквально в двух словах, сказать, как Бог вам ответил на вашу молитву? И как вы поняли, что это был Бог, а это не просто была ваша фантазия, вы как бы помолились, а потом то, что вам хотелось, какой ответ получить, вы говорите, о, а вот Бог мне ответил так, как я хотела. И все, и нормально. Пожалуйста.
1: Ну, в моем случае это было не прямо сразу, когда я спросила, прошло года два, вот. Но этот вопрос, он как бы всегда был актуален для меня лично, и в какой-то момент просто ко мне в голову пришла такая мысль, я прям, я помню, как-то шла, и я прям остановилась такая, я никогда об этом раньше не думала, и я понимала, что это ответ от Бога, и, ну, как бы... Ну, просто мысль, как ответ на этот вопрос, почему, например, со мной это случилось.
0: Ага. Я поняла, почему. Какое-то событие,
1: да.
0: Задавала вопрос Господу, почему, и вдруг да. Господь тебе через мысль ответил, говорит, Наташа, это? Вот это случилось да. по той-то, той-то причине. Отлично. Пожалуйста.
2: У меня немного опыт такой сатирический. Вот, я один раз поехал к одной знакомой семье, она жила в деревне, в области, далеко, и она на пальцах мне объяснили, как найти. Я приехал, и уже темнело, и она мне сказала, вот эта знакомая женщина, что там улица будет, там Ленина, дом такой-то, я приезжаю, там ни одной вывески. Вот, и я плутал по этой деревне, думаю, как я вот сейчас вот... Ну, я был молод еще достаточно. И это...
0: Ну, вы и сейчас не старый.
2: Ну, вообще я имею в виду. Вот. И, ну, в деревнях очень рано все раз по домам, и все, не у кого даже было спросить. Вот. И я молился, думаю, Господи, говорю, как мне, как найти-то к этой женщине, где же эта улица-то? Вот. Ответь мне
0: где
2: как-нибудь.
0: Где эта улица, где тут, этот дом?
2: Да, да, серьезно. И тут на перекрестке коза стояла. И она в тот же самый момент такая, такая вот заблеяла и показывает в ту сторону. Я туда пошел и точно нашел этот дом прям. Вот такой ответ был.
0: Через козу. Через козу ответ. Пожалуйста, вы хотели еще сказать, да, нет? Кто еще хочет поделиться? Вы хотите сказать, пожалуйста.
3: Ну, в детстве я очень хотела велосипед, и я молилась каждый день, вечером. Моя мама об этом знала.
0: Услышала твою молитву?
3: Нет, нет, я вам сейчас объясню, как это было. В то время все велосипеды достаточно дорого стоили, вот какой я хотела, прям такой супер велосипед.
0: Может, с тех пор ничего не поменялось? В смысле, по цене?
3: Вот, и после большого количества молитв как-то так случилось, что в магазине была скидка, очень большая, и все велосипеды распродавались по 1000, и мы родители смогли...
0: И они в этот момент прям зашли туда в магазин и купили
3: да,
0: велосипед.
3: Да, и мне классно. Подарили велосипед.
0: Здорово, здорово. На самом деле опыты бывают разные, бывают интересные, бывают очень личные, я прекрасно вас понимаю.

тоже вам расскажу один вот такой, я не хочу высмеивать молитву, ни в коем случае, будем очень серьезных вещах говорить, но чтобы разрядить ситуацию, расскажу вам одну историю. Значит, один водитель выезжает на автомобиле, и на автомобиле не пройден техосмотр. Обычно за то, что не пройден техосмотр, за это штраф. Поэтому он обращается к Богу, молитвы: Господи, сделай, пожалуйста, так, чтобы сотрудники ГАИ меня просто не заметили. И выезжает на дорогу, первый перекресток, удар сзади. Он поворачивается, в него въехали гаишники. И он выходит, значит, на улицу, выходят гаишники, и гаишник ему первый вопрос задает: ты откуда взялся, мы тебя не видели. Конечно, вопрос молитвы – это не вопрос смеха. Но тем не менее, очень важно понимать, что когда мы чего-то просим, это в реальности может произойти. Поэтому сегодня мы как раз-таки и поговорим, как молиться так, чтобы слышать ответ от Бога. Как молиться так, чтобы быть уверенным, что это ответ от Бога. И как молиться так, чтобы получить этот ответ от Бога. В один зимний пасмурный вечер один мальчишка лет 7 сидел на лавочке в парке. Он дрожал от холода, потому что на нем был дырявый пиджачок, старые штанишки. И уже было достаточно холодно, и он сидел там, вот в этом холоде, и испытывал такое очень негативное внутреннее чувство. Его губы посинели, он плакал, лицо было чумазое, по щекам текли слезы, оставляя такие вот белые полосы. И люди проходили мимо. Всем было некогда, все занимались своими делами. Как будто его никто не замечал, и вот только один старенький человек, дедушка один, проходил мимо и увидел этого мальчугана, стал за ним наблюдать. И он видел, что мальчишка сидит один, никто к нему не подходит. Он подошел к мальчишке и спрашивает: что ты здесь делаешь? Кого ты ждешь? А он отвечает, говорит: дядя, я жду Бога, чтобы он пришел ко мне, чтобы он пришел за мной, точнее, он говорит. Что такое говоришь, мальчик? Как Бог может за тобой прийти? И он отвечает, этот мальчишка, говорит: в прошлом году у меня умер папа и меньший брат. Моя мама сказала, что Бог их забрал к себе, а вчера маму положили в больницу. И она мне сказала, что ей тоже пора к братику, и что за ней скоро придут Божьи ангелы и заберут ее с собой. Но она сказала, что я не должен ничего бояться, потому что Бог меня ни в коем случае не оставит. Он говорит: теперь больше у меня никого нету. Никто не может меня обнять, никто не может мне ласковое слово сказать. Поэтому я решил, что пора Богу обо мне позаботиться. Поэтому я тут давно сижу, смотрю на небо и жду. Когда же Бог за мной придет? Но пока ничего не происходит. И дальше он продолжает, говорит: дядя, но ведь Бог придет за мной обязательно, правда? Этот господин, старый человек, говорит ему: да, не беспокойся. Бога никто никогда не ожидает напрасно. И он дальше продолжает, говорит: он послал меня, чтобы я о тебе позаботился. Поэтому пойдем со мной, и ты ни в чем не будешь нуждаться. Глаза ребенка заблестели от радости. Он победоносно заявил: я знал, что Бог сам придет или пошлет кого-то, потому что моя мама, которая мне сказала, что Бог обо мне позаботится, никогда меня не обманывала. Я обращаюсь к этому мужчине, он говорит ему: только скажите, почему вы так долго шли за мной? Я ведь так сильно замерз. Так вот, одной из важнейших духовных практик в жизни человека является молитва, потому что молитва – это то средство, посредством чего мы с вами можем обращаться к нашему Богу, говорить о проблемах, заявлять о своих нуждах и, что немаловажно, можем чего-то просить у Него. Конечно, можно сказать, это классно. Помолился, попросил, получил. Нужен велосипед? Помолился, попросил, скидка, купили. Заблудился, вышла коза, дорогу показал, пришел. И казалось бы, все гораздо просто. Если бы в жизни так всегда было, то было бы замечательно. Или как он, мысль появилась. Вопрос был, иду, мысль ошарашила, понял, пошел дальше. Но, к сожалению, не всегда
получил.

кается именно так, что ты молишься, и сразу после молитвы ты получаешь ответ. Иногда кажется, что ничего не происходит у тебя в жизни. Рассказываю, кстати, одну историю, как в видении, это притча. Один человек видел Бога. И вот человек спрашивает у Бога: «Господи, скажи, пожалуйста, а что для тебя тысячи лет?» Он говорит: «О, это как одна секунда». Надо же, говорит. Дальше он спрашивает у Бога: «Господи, скажи, а что для тебя миллион долларов?» «О, говорит, это как один цент». Человек так подумал, подумал, говорит: «Господи, а можешь дать мне один цент?» А Господь отвечает: «Могу, только подожди секунду». Вот так часто в жизни бывает. Ты молишься, ты обращаешься, ты просишь, а, к сожалению, кажется, как будто ответа нету. Тем не менее, вопрос слышания голоса Божьего остается, наверное, один из самых животрепещущих вопросов. И поэтому наши сегодняшние размышления мы с вами посвятим или поведем именно в этом контексте. Как же в молитве все-таки услышать голос Божий? Я хочу сказать, что я попробую вам, это, конечно, не, абсолютно не полная тема, но тем не менее попробую попытаться вам обратить ваше внимание на три, как мне кажется, важных аспекта, которые могут помочь нам услышать голос Божий, быть уверенным, что этот голос Божий, и жить с тем, что Бог нам говорит. Так вот, одной из ярких иллюстраций по этому вопросу является иллюстрация, которая записана в Библии, в Ветхом Завете, книга Бытия. Наверняка вы знаете эту историю. Историю, когда Господь сказал своему слуге Аврааму: «Авраам, пойди, принеси сына твоего в жертву». Давайте попытаемся абстрагироваться в этой истории и представить себе, что мы... что Бог обращался к человеку. То есть мы не знаем, чем заканчивается эта история. Мы не знаем, кто такой был Авраам. Мы не знаем, чем закончилась эта история. Мы не знаем, какой Бог имел план в отношении Авраама. Мы просто знаем, что однажды один человек по имени Авраам, человек верующий, который знал Божий закон, который знал Божью заповедь, которая говорила, что нельзя убивать людей, вдруг слышит голос, который ему говорит: «Пойди, принеси сына твоего в жертву». Как вы думаете, какой должна была быть реакция со стороны благочестивого, верующего Авраама на тот момент? Господи! Или как, знаете, как в Писании сказано: «Отойди от меня, сатана». Ну как Бог может такую вещь мне предлагать? Как Бог может мне говорить: «Пойди, принеси сына твоего», когда сам Бог сказал, что нельзя убивать? Конечно, нужно сказать, что Бог разговаривал с Авраамом на том языке, на котором для Авраама был понятен, но как бы то ни было, неужели Бог, который запрещает убивать, даже со мной говорит, я живу в то время, когда жертвоприношение, в том числе детей, было естественным, популярным и распространенным, неужели Бог все равно использует этот метод, чтобы и я делал так, как делают языческие народы? Но посмотрите, как интересно, насколько сильно Авраам знал, что, и был уверен, что это голос Божий, что он не просто думает об этом. Он подчиняется, и он идет вместе со своим сыном для того, чтобы принести его в жертву. И если проследить путь Авраама, который он проделал, когда он выходил от своего дома, от своей жены уходил, шел со своими слугами, потом поднялся на гору, во всем этом пути видно, что Авраам был убежден на 100%, что он вернется обратно вместе со своим сыном. Он был убежден, что, несмотря на то, что ему говорят: «Принеси сына твою жертву», это голос Божий, а раз это голос Божий, то Бог никогда не допустит, чтобы его сын был принесен в жертву. Знаете, какую веру имел Авраам? Он поднимается с сыном на гору, он кладет сына на жертвенник. И, наверное, каждую секунду он ждет, что вот сейчас Господь скажет: «Авраам, хватит!» Но нет! Сын на жертвеннике. Авраам берет нож, поднимает его. И только в последний момент, написано, ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня».

Авраам настолько хорошо знал Бога, что он был уверен, что это голос Божий, и он настолько знал Бога, что он был уверен, что Бог не допустит, чтобы его сын, единственный, был умерщвлен им отцом. К сожалению, очень часто в жизни мы с вами очень мало знаем Бога и обращаемся к Богу за тем, чтобы получить ответ на вопрос, тогда только, когда мы стоим перед серьезной проблемой. Вот сейчас, Господи, у меня проблема, ты мне сейчас помоги. Бог ответил, решил мою проблему, я об этом забываю, я двигаюсь дальше, я живу своей жизнью. Забывая о том, что есть Бог, я живу обычной своей жизнью, я не знаю Бога. И одна из причин, почему мы не слышим ответ от Бога, заключается в том, что мы с вами не имеем практики общения с Богом, практики отношения с Ним. И даже когда Он нам отвечает, мы просто не можем понять, что это Бог говорит нам. Потому что мы Его не знаем. Мы с Ним не общаемся. И если бы мы общались с Богом каждый день, если у нас была практика постоянного хождения со Христом, если он был нашим лучшим другом, мы бы утро начинали с ним, мы с ним бы общались, мы с ним ему бы молились, мы с ним бы разговаривали, мы бы знали, как его голос звучит. Поэтому в любой момент, когда мы его спросили, мы бы сразу знали, о, вот голос Божий понятен и откровенен для нас. Я немножко, был шутником. И как-то я в подростковом возрасте посмотрел один фильм. Я не помню, как он назывался. Но я помню, что в этом фильме для того, чтобы изменить голос, чтобы твой голос никто не узнал, нужно было на трубку положить носовой платок и говорить в трубку через носовой платок. Я решил проэкспериментировать. Я решил позвонить домой к родителям и немножко их напугать тем, чтобы они не знали, кто им звонит. Я набрал их номер телефона, положил, значит, как положено, платочек сюда на трубку. И когда трубку подняла моя мама с той стороны, я говорю, алло, здравствуйте. Первая фраза, которую она произнесла. Сынок, ты что, заболел? Что с твоим голосом? Позже я стал думать. Когда я думал над этой темой, я стал думать, почему она узнала, что это был я? Потому что она меня знала. Если бы она моего голоса не знала, она бы никогда не узнала, что это был я. Но так как она меня знала хорошо с самого рождения, я с ней общался постоянно, она со мной постоянно разговаривала, то даже измененный голос она смогла очень легко узнать. Поэтому первая и очень важная составляющая нашей с вами жизни, если мы хотим слышать голос Божий, то нам нужно Бога знать. Нам нужно иметь общение с Богом. Нам нужно приходить к Нему не только, когда у нас проблема возникает, а надо научиться общаться с Богом, как со своим лучшим другом. И вот для такого общения существует молитва. И это не просто то, когда ты, значит, выделил специальные свои там 10 минут или 15 минут, и говоришь, я буду 15 минут молиться, и где-то вы, может, прочитали, услышали какой-то опыт, что кто-то молится там 20 минут, и вы думаете, все, я буду 20 минут молиться, и вы засекаете время, и молитесь, уже всех своих родственников вспомнили, уже по второму кругу начали просить что-то, открываете глаза, смотрите на время, только 3 минуты прошло. Господи, как с тобой 20 минут говорить? О чем? Обо всем уже сказал. Я в последнее время стал практиковать, я люблю это практиковать, не просто молитва, хотя это очень важно, молитва, скажем, там, на коленях или в определенное время. Я стал практиковать просто беседу с Богом. Еду ли я на машине, лечу ли я в самолете, сижу ли я дома. Я пытаюсь с ним просто разговаривать, как с другом. И я пытаюсь ему задавать вопросы. Я пытаюсь услышать от него ответа, я эти ответы анализирую. Я вам хочу сказать, что в моей жизни это работает, это мне помогает, потому что когда возникает кризисная ситуация, и я ему задаю вопросы, и он мне отвечает, зная его, я понимаю, что даже если он отвечает нет, это все равно ответ Бога на мою молитву, с которой я соглашаюсь, но об этом чуть позже. Поэтому первый и очень важный пункт, как мы можем получить ответ от Бога на молитву, нам нужно знать Бога. Второй, очень важный.

важный момент. Я вторую историю библейскую вам расскажу. Она записана в Евангелии от Иоанна в 5 главе. Там рассказывается о человеке, который 38 лет болел. И Библия повествует, что вот 38 лет его болезни создали такое очень тяжелое его состояние, что сколько бы он ни просил, никогда никто ему не помогал. И в те времена, история в этом свидетельстве, существовала купальня специальная, где находились люди. И как написано в Библии, я, конечно, на этом сейчас не буду делать акцент, у нас нет времени, но это очень интересная тема, почему так происходило. Библия говорит, что ангел Господень возмущал воду, и кто первый в эту воду входил, тот получал исцеление. Кто ходил второй, третий, четвертый, пятый, уже не получал никакого исцеления. И вот этот человек 38 лет болеет. Не написано, сколько лет он лежал в этой купальне, но однозначно, что какое-то время он там пролежал, ожидая, когда он мог бы первым спуститься для того, чтобы там получить исцеление своей болезни. Но ничего не получалось. И вот в определенный момент написано, что Иисус Христос приходит или проходит мимо этой купальни и заходит в эту купальню, где этот мужчина лежит, больной, 38 лет он болеет. Купальня опустела, потому что был праздник, те, кто мог передвигаться, ушли домой. И вот самые тяжело больные, лежащие люди там находятся возле этой купальни. И Иисус Христос начинает вести диалог с этим человеком. Он спрашивает: что ты хочешь? Что ты здесь лежишь? Иисус, теперь давайте попробуем себе воображение нарисовать картину. Человек болеет. Его единственная мечта, мечта всей его жизни, не iPhone, не машина, как мы вчера говорили, ничего там другого. Его единственная мечта, чтобы кто-то взял его, и когда вода начнет возмущаться в бассейне, бросил его в эту воду, чтобы он получил исцеление. Но никто этого не делает, потому что каждый думает о себе. Я хочу получить исцеление, как я буду ему помогать? И вот теперь, когда купальня почти опустела, приходит к этому больному человеку. Я сейчас прошу прощения за то, как я буду называть Иисуса Христа, но в глазах этого больного человека наверняка Христос так выглядел. Приходит здоровый мужик. Вы думаете, Христос был как по телосложению такой, ну, крепкий или хиленький? Здоровенький, я думаю, был. Нормальный, хороший, как образец для любого молодого человека, здоровый, хороший парень, мужчина. И вот этот здоровый мужчина, крепкий мужчина, склоняется над ним и начинает вести с ним диалог. У больного человека появляется надежда, что вот это может быть тот, который возьмет, и теперь вдруг вода начнет возмущаться, и он меня бросит туда, и я смогу получить исцеление. И он говорит Христу: Господи, нету человека, который бы меня бросил. Может быть, это будешь ты, который поможешь мне войти в эту воду. Второй принцип. Первый принцип – надо знать Христа. Второй принцип – надо просить. Мы боимся просить. А Библия говорит: просящему будет дано. Потому что, когда мы просим, мы заявляем о своей нужде. Когда мы просим, мы говорим, что вот это для нас сейчас важно. Когда мы просим, мы говорим: Господи, я сам не могу решить свою проблему, ты можешь ее решить. Да, Бог знает лучше того, в чем мы нуждаемся, чем знаем даже мы сами. Но Бог хочет, чтобы мы осознали, что мы в жизни без Бога ничего не можем делать. Поэтому Он говорит: вы должны попросить. Фактически он мог подойти к этому человеку и исцелить его без его просьбы. Но Иисус Христос подходит к нему и спрашивает: что ты хочешь? Он говорит: хочу, чтобы меня бросили в эту купальню. Христос подходит к человеку слепому и говорит: что ты хочешь? Что хочет слепой? Как вы думаете? Прозреть. Даже люди знают, но Бог, который знает это все, он спрашивает у слепого человека: что ты хочешь? Что хочет немой? Что хочет калека? Мы знаем, это очевидно, но Бог как бы вовлекает человека в процесс этой помощи и просит: ты должен заявить о своей нужде, ты должен попросить. И этот больной человек, который лежит в купальне Вифезды, он просит. Я, говорит, хочу, чтобы меня кто-то опустил в воду, когда начнет возмущаться. Это второй принцип, надо попросить. И третий принцип.

Что делает Христос в этой купальне? Он не дожидается возмущения воды. Он обращается к больному и говорит: встань, возьми постель твою и иди. Поэтому третий принцип. Надо доверить Богу, чтобы Бог решил проблему мою и ответил мне не так, как я хочу, а так, как будет угодно ему, потому что он знает лучше, что я хочу. Или, точнее, будет неправильно не так сказать, я знаю лучше, что будет служить для моего блага. Поэтому, когда я знаю Бога, и я знаю, что он желает мне только добра, я знаю его голос, я слышу его голос, я с ним общаюсь, я ему молюсь, и он мне отвечает, и я с ним веду диалог, это мой друг. И не просто друг, который может предать, а это друг, который всегда заинтересован в моей проблеме, чтобы мне помочь. И я прошу его об этом. Я уверен, что он мне ответит лучше и правильнее, чем даже я это думаю. Поэтому иногда ответ Бога может прийти не в той форме, не в то время и совершенно не так, как мы его ожидаем. Но, к сожалению, для нас, людей, легче сказать: Бог на мою молитву не ответил, чем сказать: Бог на мою молитву ответил нет. Я тебе этого не дам. И с этим согласиться. Помните, апостол Павел в своем послании пишет: я трижды молил Бога, чтобы Господь удалил жало из моей плоти. Павел проповедует о Христе, у него проблема, физическая проблема. Говорит: Господи, ты же можешь, ты меня можешь исцелить. Я тебя прошу. И дальше написано в Писании, Господь, Павел говорит: но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей. То есть фактически Господь ему сказал нет. И Павел говорит: окей, раз ты говоришь нет, то ты знаешь, почему нет. Я соглашаюсь с твоим нет. Поэтому третий принцип. Надо позволить Богу ответить так, как Он хочет. И когда Он хочет. Еще одна библейская история, которую я хотел бы вспомнить, она записана в Деянии апостолов, которая очень ярко иллюстрирует вот именно вот это состояние, как мы иногда не готовы получить ответы от Бога таким, каким Он его нам предлагает, даже позитивный ответ, потому что мы рисуем свою картину, как нам Бог должен ответить. И когда ответ приходит в другой форме или в другом содержании, мы не готовы это принять. 12 глава книги Деяний апостолов повествует об одном из учеников Иисуса Христа, его звали Петр. И вот 12 глава, 5 текст, написано, что Петра посадили в темницу, Петра стерегли в темнице, а пятый текст говорит, что когда Петр сидел в темнице, его там стерегли, то в это время церковь прилежно молилась о нем Богу. Вы понимаете ситуацию, христианская церковь находится в гонении, церковь молится о Петре, более того, не просто молится, а проводит ночь бдения, всю ночь находится в молитве. О чем молилась церковь, как вы думаете? Чтобы Петра освободили. И они всю ночь молятся: Господи, услышь, он твой ученик. Я не знаю, что они там молились, как они говорили, но примерно такого содержания они говорили слова. И вдруг во время молитвы, ночью, стук в ворота. И дальше Библия говорит, когда же Петр постучал в ворота, и молящиеся слышат стук, может быть, не все слышали, потому что служанка именем Рода выбегает на улицу ночью, церковь молится в этом доме, служанка выбегает, кричит: кто стучит, кто там? С той стороны Петр говорит: Петр, это я, открой. А она от растерянности, Библия говорит, вбегает назад в дом, где люди молятся о чем? Чтоб Петра освободили. Она вбегает в дом и говорит: ребята, прекратите молиться. Хватит молиться. Почему? Петр стоит у двери. А ей говорят: ты нормальная? Ты что, не знаешь, что Петр сидит в тюрьме? Вопрос. Как можно молиться

0: и получить ответ от Бога тут же, и еще обвинить, кто принес тебе этот ответ, что у него что-то с головой. Как вы думаете, эти люди верили или не верили в освобождение Петра? Я думаю, что верили. И очень искренне верили. Потому что всю ночь промолиться без веры сложно. Гораздо легче уснуть и поспать. И, как мне кажется, проблема заключалась только в одном. Они нарисовали свой план, как Бог должен ответить. И они никак не ждали, что ночью Петр вернется. Возможно, я сейчас буду фантазировать. Возможно, они думали, что завтра утром Петра будут выводить на казнь. И в это время гром с неба, молния, все почернеет. И такая пронзительная молния сверху, как даст по этим кандалам, которые на Петре. И эти кандалы улетят в стороны, а Петр поднимет руки освобожденные и скажет: «Слава Богу, Бог меня спас!» А Бог говорит: «Нет, не так будет». Может быть, они так не думали, я немножко пофантазировал. Но какой-то у них был план. И вы видите, что даже Божий ответ, который Бог слал, даже ответ, такой ответ, когда, он не вписывался в понимание этих людей, как они хотели получить ответ от Бога. И поэтому они даже не готовы были его принять. Поэтому, когда мы молимся, нам нужно доверять Богу. Потому что в Писании написано: «Ибо любящим Бога, призванным по Его изволению...» Послушайте дальше, что написано. Вы знаете, что написано дальше? Какое дальше слово стоит? «Все содействует ко благу». Вы понимаете, что значит слово «все»? «Все» – это «все». «Все» – это абсолютно «все». Это и хорошее, и плохое. Это все. Вот это все. Оно содействует ко благу. Вот почему нам нужно доверять Богу. Поэтому первое. Если вы хотите молиться, иметь силу молитвы, получать ответы на молитву, вам нужно знать Бога. Иметь с Ним общение. Не только тогда, когда возникает проблема, а иметь общение каждый день. Второе. Если хотите получать ответ от Бога, вам нужно просить Его об этом. Заявляйте о своей нужде. Говорите о своей беспомощности. Вам нужно понять, что без Бога на самом деле мы не можем даже жить. И третье. Вам нужно довериться Богу. Какой бы ответ ни был, вы должны помнить, что это самый лучший ответ в вашей жизни. Даже если он сейчас вам не нравится, даже если вы хотели бы, чтобы сейчас был другой ответ, позвольте Богу решить, что лучшее для вас. Если вы доверяете Богу, то Бог делает лучшее для вас, а призванным Богом, любящим Его, по Его изволению, все содействует ко благу. Хочу, чтобы в вашей жизни все содействовало ко благу. И да благословит вас Господь в этом.
1: Геннадий Георгиевич, спасибо за эту тему. У нас пришли вопросы, на которые сейчас нужно будет пробовать ответить. Те, кто нас смотрит в студии, вы можете также готовить свои вопросы, а мы к ним обязательно вернемся. Итак, начнем с вопросов, которые к нам пришли. 17 лет я
0: можно,
1: еще...
0: Можно пообещать, что я не на все вопросы отвечу. Потому что молитва – это таинство, тем не менее, на которое не всегда просто ответить. Поэтому я заранее прошу прощения.
1: Ну, мы попробуем.
0: Попробуем.
1: Татьяна пишет: «В 17 лет ищу смысл своего существования, свое предназначение, молюсь Богу, но уже 7 лет, как я так и не услышал его ответ. Как все-таки мне его услышать?»
0: Я уже отчасти ответил на этот вопрос, вот когда говорил, и зачастую, говоря о своем предназначении, в любом случае у каждого из нас есть своя мечта. Есть мечта, какую я хотел бы себя видеть, какой, каким

кем я хочу быть, что я хочу в жизни, какого я хочу себе мужа или жену, сколько детей и так далее, и так далее. И очень часто мы... Или образование, какое я хочу получить. И вот очень самая распространенная ошибка, что мы настолько углубились, поверили и прониклись

0: просто. Иногда нам кажется это слишком банально, иногда это кажется слишком приземленно. Но Бог никогда не дает все сразу. Бог, знаете, как некто сказал, что Бог не дает человеку веру, а он дает семена веры. Когда человек сажает их в сердце, они у него начинают потихонечку прорастать. Поэтому, как мне кажется, надо начать с малого, увидеть, что Бог тебе хочет сказать, поверить в это и начать это делать. И тогда ты начинаешь получать удовлетворение в своей жизни, удовольствие, двигаться вперед, возрастаешь, и чем больше ты растешь, тем больше Господь тебе открывает твое предназначение.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Как услышать Бога и как понять, что это ответ на мою молитву, а не просто промелькнула мысль в голове? Что это ответил именно Бог?
0: Я как бы опять-таки ответил на этот вопрос, но нужно знать Бога, это одна как бы сторона этого вопроса. Второе, если усилить как бы этот ответ на этот вопрос, я бы сказал, что Бог очень часто говорит не единожды, а говорит несколько раз. Например, вот я могу сказать за свой опыт, когда я хотел жениться, и я молился о том, кто должен стать моей женой, то я просил Бога, чтобы Господь, для меня, наверное, как и для всех в основном, это серьезный шаг, и я планировал жениться один раз и на всю жизнь, и слава Богу, как бы, другого мнения у меня и нет на сегодняшний день. Так вот, для меня было очень важно, чтобы я с этим человеком смог действительно прожить всю свою жизнь. Поэтому я просил Бога. И, конечно, когда Бог мне отвечал, я говорил: Господи, а вдруг я тебя неправильно понял? Давай еще с тобой на эту тему пообщаемся, и ты мне как-то еще что-нибудь покажи, прояви. И была целая череда событий. Потом Бог ведь говорит не только через мысль. Бог говорит через мысль, Бог говорит через друзей, Бог говорит через Священное Писание. И когда человек реально хочет получить ответ от Бога, Господь использует все вот эти моменты для того, чтобы человеку показать, что вот она последовательность, вот она цепь определенная. И ты понимаешь, что не просто какая-то мысль, которая ты сам захотел, ты сам себе ее внушил, а это мысль, которую тебе Господь дает через различные источники.
1: Спасибо большое. Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Вопросы из студии, из аудитории есть какие-то?
2: У меня есть вопрос. Как понять, что Бог именно говорит себе «нет», а не медлит с ответом по разным причинам?
0: А тебе какая разница, нет или я отвечу позже?
2: Может быть, просто, например, ты сейчас не готова услышать какой-то определенный ответ.
0: Может быть. Понимаете, вот в этом-то и вся суть. То есть, во-первых, когда Бог говорит «нет», ведь, знаете, Павел говорит, я приводил этот текст сегодня, «я тебя трижды молил о том, что удалил жало с плоти». Понятно, что у нас есть какое-то наше желание. И понятно, что мы его просим. И если мы чего-то очень сильно хотим, даже родителей наших, мы не просим один раз, пап, или мама, давайте вот это купите мне, или сделайте мне, или помогите. Он там не услышал, сказал нет, или там промолчал, а мы успокоились. Нет, мы второй раз просим, мы третий раз. И для Бога нет проблем, когда мы с ним ведем диалог. Для Бога проблема, когда мы противимся ему. Поэтому если Господь сегодня тебе говорит, и тебе кажется, что Бог говорит нет, или ты не получаешь ответа такого, которого ты хочешь, ты говоришь: окей, Господи, я смиряюсь, но помни, я все равно этого хочу. Я буду тебя просить об этом. Я соглашаюсь, что нет. Но тем не менее, я харчу все на это, и я буду тебя просить, если ты второй раз, третий раз, четвертый раз мне будешь говорить нет, нет, нет. И это желание во мне будет утверждаться, ведь Господь не только отвечает, Он же воздействует на наше сознание, на наше сердце, и Он утверждает нас в этой мысли, давая нам Духа Святого, который помогает понять нам, что это действительно не тот ответ, или не то, что мне нужно, точнее, будет так сказать, то я начинаю потихонечку с этим смиряться, и потихонечку даже Господь это желание может у меня убрать. Поэтому, безусловно, вот этот вот нужен процесс. Для Бога не проблема, когда мы продолжаем Его просить дальше даже о том, чего нам, как нам кажется, как мы поняли, ответ нет. Просто важно не вставать в противоречие с Богом, не конфликтовать с Ним, принимать и дальше двигаться, дальше с Ним выстраивать отношения.
1: Спасибо большое. Давайте зачитаем вопрос, который к нам пришел онлайн. Можно ли просить знаки в молитве у Бога?
0: Знаете, это непростой вопрос на знаки в молитве, потому что, можно сказать так, но очень часто пример свадьбы, выбора спутника жизни, обычно со знаками, вот кто придет, сядет рядом со мною, и вот это значит мой спутник на всю жизнь, и вдруг пришел даже боюсь сказать, человек того же пола пришел, или еще что-то. О, это знак от Бога, или старичок какой-нибудь пришел к девушке, подсел, или что-то еще. О, это знак от Бога. Поэтому это способ это, скажу так,

0: это возможность, способ общения с Богом. Но это должен быть твой язык общения с Богом. То есть, посмотрите, первое, о чем я сказал, нужно знать Бога. Если ты или твоя практика христианской жизни является таковой, что ты постоянно получаешь ответ от Бога, и ты постоянно с Ним ведешь разговор с помощью этого языка, то да. А если ты этого никогда не делал, и вдруг ты думаешь, дай проверю, то можно серьезно ошибиться в этом вопросе. Поэтому я опять хочу сказать, что это возможный способ общения с Богом, но это должен быть твой способ общения с Богом, не просто потому, что где-то ты это услышал, где-то ты это прочитал, ты думаешь, да, я тоже проверю.
1: Спасибо большое. Из студии какие-то вопросы есть? Вы можете пока подготовиться, передать микрофон, а мы пока зачитаем еще один вопрос, который пришел онлайн. Что может быть сильнее молитвы? Наверное, это риторический вопрос, человек записывает.
0: Сильнее молитвы Бог, который отвечает на молитву, если так риторически ответить на него. Вообще есть два способа общения человека с Богом. Это молитва, и это молитва – это когда мы говорим Богу, и Библия – это когда Бог говорит нам. Поэтому как раз очень часто говоря об ответе, я больше рекомендую именно такую практику. Она лучше, чем просто какие-то условия, которые мы ставим, а это Священное Писание. Когда ты читаешь Библию, и когда ты молишься, молитву ты говоришь Богу, а через Библию Бог говорит тебе, и получается определенный диалог, взаимодействие. Хотя, как мы уже сказали, Бог может в том числе говорить и через мысль, через обстоятельства, через друзей, через остальные пути.
1: Спасибо большое. Могу ли я искренне надеяться любить Господа, но не молиться, полностью полагаясь на Бога?
0: Я думаю, что искренних отношений не может быть, когда человек не ведет общение, не ведет диалог. Знаете, вообще говоря об общении, современные социологи говорят, что первая и одна из самых главных причин развода в семьях – это то, что люди перестают общаться друг с другом. То есть человек не общается друг с другом, потому что постепенно у него перестают быть общие интересы, общие темы и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому постепенно он понимает, что у нас абсолютно разные пути, абсолютно разные дороги. Поэтому на определенном этапе жизни ты можешь себя убеждать, что да, я без молитвы, но я как бы с Богом, и как бы все нормально. Но очень важная составляющая христианской жизни – это общение со своим Творцом, Создателем. И это первая причина. Вторая причина важна. Я об этом сказал, нужно просить, об этом Библия говорит, нужно просить. Потому что когда мы просим, мы заявляем о своей нужде. Мы, во-первых, как бы это странно ни звучало, но мы сатане говорим, что Бог имеет право вмешиваться в мою жизнь. И мы как бы Богу говорим, что я понимаю, что без тебя я этого вопроса не могу решить. А в жизни у нас происходит иногда так, что мы как бы Богу и доверяем, но решаем все проблемы сами, а иногда мы делаем еще хуже. Мы говорим, Господи, ты специалист в духовных вопросах, я с духовными вопросами с тобой советуюсь. А вот тут вот, что касается моих бытовых вопросов, бытовых там, бизнеса, дел и так далее, я тут специалист, я сам знаю, как разрулить. Вот это большая такая ошибка. Поэтому нужно Богу рассказывать, говорить и общаться с Ним.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии.
2: Вначале вы рассказали историю про мальчика, который ждал.
0: Да.
2: Считаете ли вы это верной тактикой? Некоторые просто считают, что лучше начать делать и просить Бога, чтобы он по ходу дела помогал. Либо остановил тебя. Просто, бездействие, разве это хорошая тактика? Просто помолиться, сидеть, ждать?
0: Но я привел этот пример как иллюстрацию маленького мальчика, потому что на его уровне, возможно, что ему и нужно было ждать. Но это не значит, что это как бы ориентир вообще во всей жизни человека. Вообще я придерживаюсь такого принципа, что лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Поэтому, конечно же, я верю, я понимаю, что Бог не решает или не проживает мою жизнь вместо меня, я ее проживаю. Более того, Бог хочет, чтобы мы проживали нашу жизнь так, как мы этого хотим. Поэтому наше желание в нашей жизни имеет очень большое значение. И когда мы живем так, как мы хотим, и мы просим Бога о Его вмешательстве в нашу жизнь, тогда мы позволяем Богу нас корректировать.

0: и проживать за нас. Бог не дает нам список, куда идти, что делать, как поступать. Бог нас направляет. Вот в частности, такой вопрос, как бы очень, может быть, даже чей-то вопрос я пережу, очень многие люди задают вопрос, ну а как вот, ну опять-таки вопрос отношений, как вот найти, выбрать. Я не верю в то, что для одного парня предназначена только одна девушка. И вот теперь, если они вдруг не встретятся, они всю жизнь будут одни. Есть, я как парень был там не женатый, определенный тип девушек мне нравился, и Господь мне дал право выбирать, на ком я женюсь. Бог за меня не решил и не женил меня ни на ком. Это был мой выбор. Бог мне одну девушку, скажем, ну, я сейчас немножко буду так пытаться более приземленно говорить, одну девушку мне подвел, показал, я так посмотрел, ну, а не, Господи, извини, не подходит мне. Другую девушку, третью девушку, четвертую, потом говорю, о, Господи, вот это как бы нормально, вот тут сошлось твое и мое, и я женился и живу счастливо. При этом я убежден, что если бы моя жена, например, меня не выбрала, а выбрала другого, это не значит, что она была бы несчастной. Она была бы счастлива с другим. Поэтому вот в этом контексте я хочу показать, что человек проживает свою жизнь так, как он выбирает, а не так, как Бог ему диктует каждый буквальный шаг его жизни, как поступить, налево пойти, направо, два раза наступить или один раз наступить. Но, как вы сказали, человек действует, молится, и Бог направляет, поддерживает и корректирует его.
1: Спасибо большое. Давайте вернемся к вопросам, которые пришли онлайн. Как быть уверенным, что Бог тебя слышит?
0: Я думаю, что в этом, это должно быть по умолчанию, это должна быть уверенность, и это вера. Вера – это дар, но, конечно, вера, она состоит из двух частей, то есть, с одной стороны, вера укрепляется, и ты продолжаешь верить, даже когда тебе кажется, что Бог тебе не отвечает, с другой стороны, есть в жизни все равно опыты у каждого человека, наверное, когда он понимает, что Бог слышал его молитву и как-то ведет его по этой жизни, руководит им, поэтому надо просто верить. И это есть верующий человек. Потому что если ты не веришь, то ты не верующий человек. А если ты веришь, тогда ты, эта вера в тебя, она потихонечку все укрепляется, укрепляется, развивается.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. А молитва за других, она действенная?
0: Да. Молитва за других очень действенная. И это, Библия называет это молитва как бы ходатайство, когда мы ходатайствуем за других людей, и нам нужно молиться, потому что если никто не молится, сам человек не молится, он не хочет молиться, он живет во грехе, живет во зле, или не умеет молиться, или не знает, как молиться, то наша молитва определенная дает Богу полномочия и права действовать в жизни этого человека. Потому что вы знаете, что мы живем в конфликте между сатаной и Богом, между добром и злом. И этот конфликт, на примере книги Иова, он очень сильно показан и очень ярко показан. И поэтому сатана претендует на каждого человека на основании того, что человечество в принципе ушло от Бога. И сатана как бы говорит, но люди ушли от тебя, а ты заставляешь их в тебя верить. Они не молятся тебе, они не просят, они не хотят. Поэтому, когда сам человек не молится, а за него молятся, то Бог имеет право сказать, что вот смотри, есть люди, которые переживают, молятся и хотят, и поэтому я могу влиять на этого человека и действовать в его жизни.
1: Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии есть?
2: Да, у меня вопрос. Если проблема, она настигнет тебя по-любому, ты это знаешь, да, если у нее есть дедлайн, и ты молишься о том, чтобы она решилась, как не волноваться за то, что Бог не запоздает с ответом?
0: Ну, я думаю, что не волноваться, наверное, невозможно. У нас у всех есть чувства. И в любом случае, даже есть волнение позитивное, когда ты ждешь чего-то хорошего, ты все равно волнуешься, ты находишься в таком состоянии. Это наши чувства. Другое дело, что когда ты уверен в том, что Бог твоей жизнью руководит, как вы говорите, то это волнение, оно не такое стрессовое для человека. Оно более, ну, если можно так сказать, оно более легче проходит, но Бог не лишает нас чувств. Бог нас не сделал роботами. Что не переживай, я кнопку нажму, и все решится. То есть понятно, ты волнуешься, понятно, ты переживаешь, понятно, что ты доверяешь, но при этом все равно ты как человек испытываешь определенные чувства, и это нормально. И я думаю, что этого не нужно бояться.
1: Спасибо большое. Давайте вернемся к вопросам, которые пришли к нам онлайн. Молитва нужна Богу или все же нам, чтобы принять Его волю?
0: Вы знаете, есть христианская писательница Эллен Уайт, написала одну замечательную книгу, называется «Книга «Путь ко Христу». В этой книге есть одна глава, посвященная молитве, и там у нее такие слова –

0: молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Я согласен с ее утверждением. И я считаю на самом деле, что Бог всегда к нам близок. А молитва как раз-таки, почему нужно просить? Потому что молитва создает условия, когда мы открываемся для Бога и позволяем Богу действовать, и понимаем, что Бог может мне помочь и может решить мою проблему. Поэтому молитва, на мой взгляд, приближает не Бога к нам, он всегда близок, а приближает нас к Нему.
1: Спасибо. Еще один вопрос. Если у Бога есть план, который идет по Его замыслу, то зачем мы просим Бога его поменять?
0: Это очень большой, объемный вопрос. Я не верю в предназначение. Точнее, в предопределение, скажем так. Я не верю, что у Бога есть... Я уже сказал об этом. Я не верю, что у Бога есть один единственный путь для меня... И это определено для меня, и я не могу ничего решить. Тогда смысла нету ни в молитве, ни вообще, ни в каких попытках что-то поменять. Я верю в то, что, как бы, конечно, нам это сложно понять нашим человеческим разумом, но я верю в то, что Бог дает мне право выбора. Он для меня ничего не предопределил. Но при этом Он знает, как я поступлю. И это немножко разные вещи. То есть это не значит, что я могу только так поступить. А это означает, что просто Бог, зная нас, сотворив нас и живя вне времени, знает и видит, как мы поступим. Но как раз-таки и самый ключевой вопрос, что это не решение, то есть это не выбор Бога, а это мой выбор. Я его сделал осознанно, понимая, Бог просто знает, какой я сделаю выбор. Поэтому в этом контексте нам и нужно и молиться, и просить, и не просто просить Бога менять что-то в нашей жизни, а менять нас скорее, чем менять Бога.
1: Спасибо большое. Это были все вопросы на сегодняшний вечер. Спасибо, Геннадий, за эту тему.
0: Спасибо. Спасибо. До свидания.

Друзья, вот и подошла к концу наша очередная программа. Помните, что Бог всегда слышит нас. Бог слышит наши молитвы. Нам лишь нужно доверять Богу и принимать тот ответ, который для нас Он приготовил. И поэтому та реальность, к которой мы привыкли, те трудности, те проблемы, они уйдут, и Бог хочет для нас, естественно, лучшего. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Одно и то же число из апокалипсиса на протяжении веков приписывали самым разным личностям. От кровавых тиранов до религиозных деятелей. Но что, если одержимость этой загадкой уводит нас в сторону от чего-то гораздо более важного? И можно ли вообще распутать этот узел не с помощью фантазии, а с помощью строгой логики из Священного Писания и неопровержимых фактов? Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Непростую вы тему для себя избрали, очевидное и невероятное, о 666. Я специально заглянул немножечко истории, вот посмотрел различные описания, события, связанные с этим числом. И вот посмотрите, что я нашел. По утверждению некоторых средств массовой информации, у болезненного страха перед числом 666 есть наукоподобное название. Называется, знаете как? Гексакосиой, гексаконтагексофобия.
1: Очень страшное название.
0: Название страшное, сложно выговариваемое. Ну, оно почему так называется? Потому что 666, оно в греческом так и звучит. Так вот, интересно, еще такой факт я нашел, Александр. Во время декабрьских выборов, еще, ну, может быть, в далеком или недалеком, в 2007 году в Иркутской области среди 1645 избирательных участков не было участка под номером 666. Так как в 2003 году, вот на этих же подобных выборах, в ходе избирательной кампании умер председатель комиссии участка под номером 666. А затем заместитель председателя попал в аварию и получил серьезные травмы. Номер злополучного участка пришлось срочно поменять, поскольку оставшиеся сотрудники наотрез отказались работать под этим номером. Александр, вопрос. В спорах о значении загадочного числа из апокалипсиса 666 было сломано немало копий. Одни видели здесь римского императора Нерона, другие французского императора Наполеона, третий главу католической церкви Папу Римского, четвертый известного политика Михаила Сергеевича Горбачева, ну, в общем, так далее, этот список можно продолжать. Uh-huh. Как вообще такое возможно? Получается, что богословие, что дышло, куда повернул, туда и вышло.
1: Ну, смотрите, давайте так вот разберемся здесь. Проблема возникает следующего характера. Назовем это таким толковательным герменевтическим пространством. Представьте себе какую-нибудь комнату в квартире, скажем, метров этак 24 квадратных метра, да? И диван, который вы принесли. Вы его можете поставить туда, сюда, еще сюда, да? И все он в одной и той же комнате. То есть такое вот пространство для передвижения дивана. Вот, когда мы говорим о толковании или такой науке, как герменевтика, здесь получается точно так же. Как это получается? Дело в том, что когда-то шумеры совершили первую информационную революцию и изобрели алфавит. И вот мы стали уметь записывать. Но
0: письменность изобрели.
1: Письменность, да. Шумеры изобрели письменность, а вот запись чисел не придумали. У нас до сих пор как бы две системы записи чисел есть. Арабская, которой мы пользуемся, да, начиная там от детского сада, начальная школа, вот мы пишем арабскими цифрами. И иногда мы прибегаем к римским цифрам. Но не во всех языках. То есть вот в латинском было, а, например, в греческом не было. Как в греческом обозначались числа?
0: Буквами.
1: Буквами. То есть алфавит имел возможность записывать не только слова, речь, но и... цифры, числа, математика. Поэтому, когда мы читаем, у нас первое послание Иоанна, второе послание Иоанна, третье послание Иоанна, а в греческом не так. А послание альфа, послание бета, послание гамма. Или, когда мы открываем любую славянскую Библию, абсолютно любую, то, опять-таки, там главы, нумерация глав обозначается буквами. С той лишь разницей, что над буквами ставятся титлы. В данном случае не как знак сокращения, а как обозначение, что эту букву нужно считать как число. Например, буква АС будет 1. Вот. Поэтому получается, что если мы поманипулируем немного с именами, фамилиями различных людей, то у нас это позволяет находить 666. Я тут на досуге присел. Вот вы, Олег Габрусевич. Но и цифры решил посчитать. Но не получилось.
0: Ну, не говорите, что 666.
1: Не получилось. Но смотрите, что я сделал. Вот я

0: вам дам сейчас.
1: А вы попробовали себя? Вот?
0: Я, вот, пожалуйста, посмотрите. Ознакомьтесь, любезный мой. Значит, ваше имя, я решил его написать не Олег на русском, а чтобы на кириллице получилось 666 в связи с тем, что вы белорус, Олег. Так? Ну, так же вы будете транслитерацией. Олег. И вот, пожалуйста, посчитайте, что получилось. Что у нас с Олегом?
1: Вы точно посчитали?
0: Ну, конечно. Вы посмотрите. Все факты свидетельствуют. Вы посмотрите. Каждый...
1: 666.
0: Да, понимаете. Так вот, на самом деле, 666 – это Олег Габрусевич. Вот есть такая версия. Ну, на самом деле, я тут потасовал немножко. Ваше имя получается 636. L – это 30 значение.
1: Ну, вот Александр, вот я так это чувствовал.
0: Мы же понимаем, с одной стороны, мы можем тут покрутить, повертеть, и получится. Ну, а где не получится, можем немножко фантазии добавить, и получится. Вот. Вот в связи с этим и получается так, что 666 получается и Нерон, притом это нужно латинское имя, Нерона транслитерировать на древнееврейский, там еще Нерон Кесарь, а там часть букв нету, нужно заменять, и Наполеон, и все что угодно.
1: И получалось, что вот в некоторых случаях вот так вот и подтасовали, да?
0: Да, не проблема, не проблема получается.
1: То есть там можно огромнейший список составить?
0: Огромнейший список, и он, собственно...
1: Вы, кстати, себя пробовали?
0: Ну, а что? Я же знаю, что я не про это, вот, поэтому не пробовал. А вот вы подходите, если подтасовать немножко, да. Поэтому вот и получается, как бы вот это вот значение числовое, приписываемое, в том числе в древнегреческом, буквам древнегреческого алфавита, оно позволяет тут самые разные эти. В конце концов, букв не так много, а если мы еще на разные языки попереводим, то что-нибудь да и смастерим. Вот отсюда и получается такая вот беда.
1: Так, Александр, так а стоит ли вообще тогда ломать вот голову над этим? Ну, оно-то понятно, что все вот такое таинственное, загадочное, конспиративное влечет в себе человека. Тут достаточно раздолья для этой фантазии, вот как вы говорите. Где развернуться, разбежаться, и против не особо-то много скажешь. А может, не стоит вот овчинной выделки? В Священном Писании достаточно ясных мест, их нужно знать, и по ним нужно жить. А непонятное пусть ждет более других каких-то времен.
0: Угу. Ну, смотрите, давайте мы сейчас... Это такой вот был пример, скажем, немножко простой, даже в некотором смысле спекулятивный. А есть такое вот мнение с некоторого времени, довольно-таки популярное, про 666. Давайте откроем одно место Библии. Я предлагаю вам книгу, третью книгу Царства открыть. Значит, как это толкование появляется? Появляется оно в связи с тем, что 666 несколько раз в Библии встречается.
1: И одно... Несколько раз, да?
0: Несколько раз встречается, да. И вот это вот совпадение, числовое совпадение вдруг наталкивает некоторых людей на то, что вот это об этом, вот это про это. Итак, третья книга Царств, 10 глава, 14 текст. Это место есть и в параллельном... В стороне, вот второй книги Паралипоменон, ну давайте вот здесь, 10:14. «И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее». И вот дальше, 14 текст. «В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых». И вот отдельные люди прицепились к этим 666 и начали строить толкование. На самом деле очень жидкое и неубедительное. А вот я нашел, это впервые звучит в богословском мире, абсолютно точное совпадение слова формы 666 в Откровении и в одном тексте Священного Писания. Вот давайте откроем.
1: Но,
0: это книга Ездры, книга Ездры. Это, понимаете, даже падеж совпадает числительного. Книга Ездры, давайте откроем, вторая глава. Куда-то убежал у меня тут закладочка, но не суть важно. Сейчас мы
1: вторая, да?
0: С легкостью. Книга Ездры, да. Книга Ездры. Исторически у нас тут книги. Книга Ездры, вторая глава. Смотрите, помните, в древнегреческом, то есть текст Иоанна в Откровении и перевод Септуагинты, здесь полное совпадение. Это единственное полное совпадение в Библии. Никто об этом еще не говорил. Вот вы сейчас послушаете и скажете, слышали вы такое мнение или нет. Так вот, 2 глава, 13 текст. «Сыновей Адоникама 666». Вот на самом деле о чем 666. Про сыновей Адоникама это. Притом заметим, что здесь буквальное, вербальное,

0: буквальное вплоть до падежей, до окончаний, единственное в Священном Писании совпадение. Вот это 666, 13 главе Откровения, и Ездра...
1: После Септуагинта и Сном.
0: Да, греческий. Потому что там в Третьей книге Царств или в Паралипоменон, в параллельном месте, не совпадает падеж числительного. А здесь совпадает, понимаете, о чем это? Теперь вы понимаете, 666, на самом деле ключ лежит в сыновьях Адоникама. Вы поняли? Да?
1: Ну, это...
0: Я к чему? Смотрите, я вам объясню. Дело в том, что просто совпадение еще не дает возможности к тому, чтобы соотносить это. Нужно гораздо большее количество совпадений. Вот, допустим, аллюзии или интертекстуальные связи, они про это. Они не просто, если слова совпали или число совпало, тогда все. Вообще, когда мы с вами говорим о Откровении, ну, давайте откроем 13 главу, собственно, прочтем, чтобы было понятно, ясно, о чем мы говорим, напомним, освежим. 13 глава с 11 текста. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчам, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которыми дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив, и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание их, на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». И здесь мы приблизились. Здесь мудрость. Кто имеет ум, если не имеете ума, то лучше не беритесь. Тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Давайте немного о цифрах в Откровении. Вот вы помните, ну, пару мест еще откроем. Откровение 4 глава, 5 стих. «Престол Божий в небесном святилище». И мы читаем. «И от престола исходили молнии, громы и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божьих». Может показаться, что семь духов Божьих окружают престол Отца на небесах.
1: В буквальном смысле, да?
0: Престол, да, в буквальном смысле. Но на самом деле семь, как мы с вами понимаем, не семь, а семь обозначает полноту. Угу. Да, поэтому один Святой Дух, но во всей полноте своего проявления. Или же, вот чуть дальше... 5 глава, 6 текст, когда уже Агнец появляется, который есть Сын Божий, Иисус Христос. И вот мы читаем. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю». Ну, опять-таки, семь рогов куда еще не шло, но семь очей – это очень странно.
1: Да.
0: Поэтому мы же понимаем, что семь рогов, рог в Библии, вы помните, символ чего? Рог.
1: Власти.
0: Власти, конечно. То есть у него полнота власти. И семь очей, мы с вами понимаем, это вот то, что мы называем в Библии всевидением. Угу. То есть вот всепроницаемый.
1: Семь полнота и вот
0: Да. То есть обозрение. Он все видит, все знает, ничто от него не может сокрыто. Угу. И он имеет полноту власти. И полнота Святого Духа на нем, как и на Отце. Поэтому... Да, вот число 7, или же 24 старца, вот 4 глава, 4 текст, мы помним. «И вокруг престола 24 престола, и на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Но опять-таки, 24 старца вовсе не значит, что 24 старца. Конечно, совсем не обязательно это думать. Более того, это и не надо думать. Мы помним, опять-таки, простая, очевидная, хрестоматийная истина. 24 череды священств, которые в течение года осуществляли священнодействие в храме. То есть, опять-таки, 24 в данном случае выражают идею полноты годового священнодействия в сакральном месте, где пребывает Господь.

0: поэтому 24 старца, а может быть их и там 48.
1: Нельзя с вами не согласиться, Александр.
0: Да, то есть, или вот мы дальше, то же самое, 144 тысячи или тысяча лет, тысячелетнее царство, да, опять-таки тысячелетнее царство. И ни днем больше, ни днем меньше, заметьте. Но вспомните вы того же Давида, что один день во дворах твоих лучше, нежели тысяча лет. То есть, тысяча лет, ну, к примеру, их много таких примеров в Священном Писании. То есть, лучше малое прожить с тобой, чем нечто огромное без тебя. Угу. Поэтому, когда мы говорим о числах, то истолковывать их нужно, не подбирая, может быть, числа, а исходя из вот этого вот герменевтического толковательного принципа, который позволяет нам получать достоверный результат, а не свою богатую, а иногда больную фантазию применять к тому или к другому. О, не дай бог, какое-нибудь заявление соседка на свою соседку напишет. Придет в милицию и скажет, я посчитала, что Михайловна 666. Все, примите меры. Куда-нибудь ее подальше отвезите. Она же ненормальная. О ней Библия говорит, жить мне не дает. Да, то есть иногда и больную фантазию. То есть у нас есть такие проверенные, я бы даже сказал, научные, богословские, литературные, филологические возможности для толкования Священного Писания.
1: Хорошо, Александр, вы, конечно, убеждаете. Ну и понятно, что к исследованию Библии следует подходить, как следователь подходит, как к раскрытию преступлений. Одних предположений, ну, явно здесь недостаточно. Здесь нужны очевидные и убедительные улики. Так может ли мы найти что-то вот подобное вот в отношении истолкования все же этого числа 666?
0: Ну, знаете как, ну да, да, да. Видите, с одной стороны мы пытаемся удивить мир людей, слушателей, и вот иногда там Петровну хотим сказать 666, да. Но как бы вот такого подхода, где мы ищем удивление, проблемы есть. Он безосновательный, мы с вами сказали. А какие-то вещи, в принципе, довольно-таки ясны, довольно-таки очевидны и при этом важны. И вот, чтобы вникнуть в них и укорениться в них, хорошо бы приложить некоторые старания. Итак, мы с вами сказали, что цифры в Откровении, они специфические. Два вообще цифры в Библии специфические. Угу. А в Откровении, в частности, это специфика в кубе, выражаясь математическим языком. Угу. Так вот, смотрите, 666. Мы уже простую вещь понимаем, что это же число, связанное с Вавилоном, правильно? Вавилонской блудницей. Только здесь оно выражается через зверство, а уже дальше этот зверь предстанет перед нами в качестве распутной женщины, выпивший, как
1: это
0: вампир.
1: 17 уже глава книги Откровения. Да, да, да. Там, да, зверь,
0: масса крови святых. Вот мы это помним, момент. Смотрите, давайте немного посчитаем. Вы, как человек с математикой на «ты»,
1: ну, не совсем, я
0: может быть, не совсем, но не суть важно. Мы такую простую операцию просто напомним нашим зрителям такую вещь. Вот скажите, сколько в рубле монет, в рубле копеек?
1: 100 копеек.
0: 100 копеек, вы пересчитывали.
1: Ну, эквивалент понятен.
0: Ну, понятно, 100 копеек, да. Это 1 рубль.
1: Да.
0: Все замечательно, правильно. А сколько в километре метров, пожалуйста, скажите?
1: Тысяча.
0: Тысяча метров, да. Да. А в дециметре сантиметров?
1: В дециметр сантиметров 10, если я не ошибаюсь.
0: А в сантиметре миллиметров?
1: 10.
0: Вот вы молодцы. Тоже пересчитывали.
1: Нет, ну, школьная программа.
0: Школьная, молодцы, вы все помните, это хорошо. Хорошо, а сколько в килограмме грамм?
1: Тысяча.
0: Тысяча. А сколько в часе минут?
1: 60.
0: Вы, наверное, ошиблись.
1: 100 должно быть, да?
0: 100 должно быть.
1: Или 10, да.
0: Или, ну да, десятиричное, да, правильно?
1: То есть мера какая-то.
0: Кратное 10, 100, там, не знаю, тысячи, да. Сколько вы говорите в часе минут?
1: 60.
0: А в минуте секунд?
1: 60
0: секунд. Что-то ничего не путаете, в заблуждение не вводите вас. То есть, смотрите, мы понимаем, что перед нами две системы исчисления. Мы, в принципе, больше привыкли к десятиричной системе исчисления, и она более популярна, и большинство вещей как раз-таки мы исчисляем в десятиричной системе. Хотя есть двоичная там, да, программисты все знают. Угу. Вот. Что касается некоторых отдельных моментов нашей жизни, к примеру, градусов, да, помните, там, 60, 90, 360 градусов, да, круг, да, да, да. Или времени, то мы используем

0: шестеричную систему. И вы, как историк, знаете, что шестеричная система пришла к нам откуда?
1: Из Вавилона.
0: Из Вавилона, из Вавилона. Поэтому мы уже это держим в уме. Это такое фоновое знание. Как-то общее такое, контекстуальное. 666. Но нам нужно библейское, интертекстуальное уже. Давайте откроем книгу Даниила, известную третью главу. Известную третью главу. И, собственно, первый текст. И мне кажется, ни для кого не секрет, что Откровение 13 глава связанное с Даниилом 3 главой, первым текстом. Ну и прочтем этот самый первый текст, вот Даниила, 3 глава. «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Деир в области Вавилонской». Ну и прочитаем еще чуть-чуть больше. «И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, начальники». И помните, что объявляет царь 4, 5 и 6 тексты. «Тогда глашатый громко воскликнул, объявляется вам народы, племена, языки, в то время как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. И кто не пойдет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем». А почему царь Навуходоносор избирает вот такие меры? Потому что это Вавилон, да, 66. Но мы помним в Откровении 666. Цифра 3 тоже как бы полнота, да. Как Отец, Сын и Дух Святой, например. Да? Полнота некая вавилонского отступления. Дальше. Мы видим вот это сходство цифровое, при этом учитываем общий фон. А дальше происходит то, что называется структурная аллюзия. Значит, в Откровении что требуется? Поклониться. Более того, поклониться должны кто? Все. Если не поклонится, что? Смертная казнь. Что здесь? То же самое.
1: То же самое на поле Деир.
0: Все поклонится, смертная казнь. Да? То есть мы не просто увидели 666 совпадения цифр. Ага, это сыновья там уже Адоникам или как его там. Вот. Нет.
1: А откровение музыкальных инструментов, и не звучит музыка.
0: Ну, не звучит музыкальных инструментов, да. Да. Но мы же видим, музыкальный инструмент это всего лишь фон.
1: Ну, понятно,
0: то есть мы видим, конечно, да. Как структурная аллюзия подтягивает раз, два, три, четыре, пять сходств много, а не просто в одном числе. Вот это мы учитываем, понимаем это, плюс общее фоновое знание. Дальше, давайте вернемся быстро к Откровению 13 главе. То есть первое место, которое положено в основу толкования, это Даниила 3 глава. Более того, если мы возьмем, к примеру, вопрос квантитативный признак употребления количественного слова «поклоняться», мы опять увидим. Там довольно-таки много, тесная связь у этого всего. Дальше, смотрите, он делает образ зверя, помните?
1: Да.
0: И образ зверя говорил и действовал, он оживает. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, и так далее. Опять-таки, делает образ. Попомните образ, как на древнегреческом. Мы все это знаем.
1: Айкон.
0: Айкон, икона, да? Это вот русское слово, русифицированное. И образ зверя оживает. Зверь влагает в образ зверя дух. Дело в том, что Библия, Бог, одобрил, как-то ратифицировал, да, единственную икону. Собственно, Бог сам ее сделал. Это Адам. И вы помните, Адам есть образ Божий. И каким образом Адам оживает?
1: Благодаря Слову Божьему.
0: Благодаря Духу Божьему.
1: Дух,
0: да. Ну, Бог говорит, да, и вдохнул в ноздри его, или в синодальном переводе в лице его, и он ожил. А в какой день это, кстати, происходит, вы помните?
1: Шестой день.
0: Да. А число 666 в Откровении, это какое число? Чье число? Атрибутированное под человеческое. Поэтому мы видим второе место, которое является ключевым в толковании 13 главы, и в частности 666. Оживающие только... Здесь этот зверь пристает как Бог, наделяющий другого зверя жизнью, вдыхающий в дух, в образ, который он создал. Поэтому

0: Когда мы говорим о 666, на самом деле все не так уж и сложно, если мы берем правильный инструментарий и правильно его используем. Без всяких сказок, фантазий и прочее. У нас нет уже возможности сделать еще шаг дальше, но мы понимаем, что, чтобы понять, вникнуть, уразуметь 666, в принципе, нужны две фундаментальных связи. Первая из них – это связь Откровений 13 и Даниила 3. И здесь хорошо выстроить, увидеть, как это работает структурная аллюзия. И вторая связь Откровения 13 с Бытие 2. И тогда мы с вами поймем и увидим некоторые очевидные вещи и отбросим и вот эти неочевидные вещи.
1: То есть, проще говоря, насколько я вас понял, что в 13 главе вот это число человеческое 666, это в буквальном смысле, это два зверя, которые представлены там выходящие из моря, потом выходящие из земли, то есть, явно там заставляет поклониться, и какая-то политическая сила, то есть будет в виде человеческой системы.
0: Очень просто, когда человек претендует на человеческое, претендует на божественное. Да, поклонение, вы помните в Откровении, только один Бог.
1: В общем, человеку достоин. Не нужно перед собой брать список из недругов.
0: И телефонную книгу не надо.
1: И заниматься мифотворчеством, подгоняя вот эти даты, подгоняя эти цифры под ожидаемого там для себя недруга. Там, да? Александр, спасибо вам большое, что, в общем, ясно и понятно вы могли помочь разобраться в непростом вопросе, в то же время ясном и понятном. Спасибо вам, успехов. Будем ждать вас, Александр, на новых наших встречах. Дорогие друзья, мы благодарны вам, что вы смотрите наши программы. Иногда возникают трудности при чтении Священного Писания, и, казалось бы, возникают тайны, загадки и непонятности, что представляет собой Священное Писание. Но при прилежном чтении, изучении и молитве Священное Писание становится доступным и понятным. Читайте и будьте благословенны, смотрите наши программы и до новых встреч!

Иисус же сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой. Но я уже говорил вам, хотя и видели вы меня, все же не верите мне. Все, кого посылает ко мне Отец, придут ко мне, и никого из приходящих ко мне я не отвергну. Я ведь не для того сошел с неба, чтобы по своей воле поступать, но дабы исполнить волю того, кто послал меня. И по воле меня, пославшего, не должен я ничего потерять из того, что дал он мне. Должен всех воскресить я в последний день. Так угодно Отцу моему, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, вечную обрел жизнь. Я воскрешу его в день последний». Слова Иисуса «Я хлеб, с неба сошедший» вызвали ропот у иудеев. «Да это же Иисус, сын Иосифа», — говорили они. «Мы ведь знаем его отца и мать. Как он может говорить о себе? Я с неба сошел». «Что ропщите?» — откликнулся Иисус. «Никто не придет ко мне, если не приведет его отец, пославший меня. Того же, кто ко мне придет, воскрешу я в день последний. Ведь написано у пророков: все они Богом будут научены. Каждый, кто слышит отца и учится у него, приходит ко мне. Это не значит, конечно, что кто-то видел отца, кроме того, кто сам от Бога и видел Бога отца. Заверяю вас, вечную жизнь обрел всякий, кто верит в меня. Я хлеб жизни. Отцы ваши хоть и ели манну в пустыне, все же умерли они. А я говорю вам о хлебе, который сходит с неба. Кто будет есть его, никогда не умрет. Этот хлеб живой – я, сошедший с небес. Кто ест этот хлеб, жить будет вечно».

0: Приветствуем вас, дорогие зрители. В эфире программа «Контрасты души». И с нами в гостях Сергей Николаевич Пацукевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое пост. Христиане в большинстве своем проводят достаточно много времени в посте. В течение года существуют разные посты, существует и большой пост, достаточно длительный по продолжительности. Что же все-таки это такое пост и для чего он нужен? Могли бы вас просветить немножко в этом вопросе подробнее?
1: Конечно. Я думаю, что следовало бы, наверное, начать с той проблемы, где, в какой стране эта проблема как раз возникла. Я бы хотел бы обратить ваше внимание на историю израильского народа, у которого было все в жизни. И были хорошие времена, и были трудные времена, и затем, как сказать, наступили, может быть, достаточно сложные времена, тогда, когда им казалось, что они делают все правильно, но что-то там не удовлетворяло. Не их, наверное, не удовлетворяло и Бога. Я хочу открыть книгу пророка Исаии. Это ветхозаветний пророк, который очень красиво и доступно, наверное, объясняет, значит, причину, почему так происходило в жизни народа израильского. Получив доверие Бога, этот пророк идет к своему народу, потому что Господь обозначил проблему. Пророк, иди вот к этому народу, я его знаю. Эти люди тоже, значит, в какой-то мере знают, но у них есть одна дилемма. И главное, ты сегодня должен это достаточно четко, ясно прояснить эту ситуацию. Взывай громко, не останавливайся, то есть не удерживайся. Возвысь голос, то есть добавь громкости так, чтобы не только услышали те, которые находятся рядом, а услышали абсолютно все. И скажи народу, у них есть определенная проблема. И вот эта проблема, она как раз очень красиво здесь высвечивается. Ты должен, говорит, сделать так, чтобы твой голос прозвучал подобно трубе. И самое главное, ты должен сказать народу, который до сих пор не замечает, что у него есть определенные сложности, есть определенные проблемы. Почему? Потому что эти люди обращаются ко мне как к Богу и говорят: «Мы молимся». И молимся не просто так, как обычно, значит, это происходит в жизни некоторых людей. Кто-то говорит: ну, раз в году я схожу в церковь поставить свечку, да. Или, может быть, я помолился несколько раз, и на этом заканчивается. Кто-то может сказать: я помолился утром, и мне на целый день хватает, да. То есть сколько раз? Эти люди говорят: мы каждый день молимся. Мы каждый день совершаем некий ритуал, то есть постимся. Говорит: почему же Бог нас не слышит? Мы что, не на ту волну попадаем? И вот Бог, понимая все это, говорит: послушай, скажи этому народу так, как я тебе объяснил, громко, чтобы было понятно, доступно. Да? И он пишет дальше: почему мы постимся, ты не видишь. Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. То есть проблема заключалась не в Боге, что Бог не понимал пост их, да? Проблема не заключалась в Боге, что Бог не слышал их молитв. Проблема заключалась в том, что эти люди как бы совершали нечто правильное, религиозное, но вместе с тем оно было слишком далеко от Бога. Поэтому Бог вынужден отправить к ним пророка и говорит: послушайте, вы находитесь не на том пути.
0: То есть, получается, мы видим здесь достаточно религиозный народ, набожный.
1: Конечно,
0: народ.
1: И даже очень набожный.
0: Который
1: по сравнению,
0: ежедневно,
1: наверное, с нашими временами, эти люди были намного, как сказать, и глубже религиозны. Почему? Потому что они ежедневно молились, ежедневно постились. Скажите, кто из нас может сегодня похвастаться таким?

0: Даже достаточно набожные люди, они могут сказать, я 40 дней постился, значит, в рождественском посту и пасхальном посту, значит, постился. Угу. А что?
1: Если воспринимать, может быть, даже так пост как воздержание там, от мясной пищи или от еще какой-то уровня питания, то можем найти людей, которые, они, может быть, даже и неверующие люди вовсе, но они приверженцы здорового образа жизни, там, вегетарианцы или веганы, и сказать, у них вся жизнь в посте проходит.
0: Ну, вы знаете, в этом случае я мог бы тоже, наверное, похвастаться, как никто другой, потому что я являюсь тоже в какой-то мере вегетарианцем, значит, да, не ем мясо, значит, всю свою сознательную жизнь. Значит ли это, что я всю жизнь нахожусь в посте?
1: А если...
0: И если я нахожусь в посте, то с точки зрения, как сказать, простого обывателя, могу ли я претендовать на что-то большее, нежели те, кто не могут это сделать, значит, да, не могут 40 дней, значит, вот, или там, может быть, и того меньше, там, да? Как быть с этим?
1: Так, а в чем же тогда вообще пост заключается? Заключается ли пост вот в отказе там полностью или частично от питания или от каких-то там, не знаю, продуктов, может быть?
0: Мне кажется, что здесь еще там нужно важные детали отметить, прежде чем мы действительно узнаем, что собой представляет вот настоящий пост. Потому что Бог обращается к израильтянам и говорит, друзья мои, вы глубоко набожные люди, я понимаю вас, но у вас есть одна проблема. Вы поститесь, и я понимаю все это, да, но вы поститесь не для того, чтобы что-то сделать хорошее. Почему? Потому что вы поститесь для ссор. Что это значит? Это получается, что человек постится, и вместе с тем, абсолютно не реагируя на сам пост, продолжает ссориться с другими людьми. Понимаете? Он высказывает свои подозрения своей супруге или супругу. Он недоволен детьми, он недоволен соседями, он недоволен церкви, значит, кем-то. И таким образом он ведет себя. Почему? Потому что он постится для того, чтобы каждый день, как сказать, ссориться. Или каждый день как создавать некую проблему, распри, значит, со своими друзьями. И дальше. Посмотрите, что он пишет. Говорит, чтобы дерзкой рукой бить. То есть главная идея поста – создать вид для Бога. Господи, я такой хороший, но в отношениях со своими ближними, то есть его практическая часть веры, да, она говорит абсолютно об обратном. Поэтому он говорит, вы не поститесь в это время так, чтобы голос был ваш услышан. Вы не хотите, значит, чтобы этот голос услышал Бог и принял во внимание. Да, он слышит. Но он не принимает во внимание. Почему? Потому что ваша главная задача совершить действия в отношении своих ближних, которые почувствовали бы ваше превосходство над ними.
1: Ну, может быть, оно и не получается так, по крайней мере, сознательно. Потому что я не думаю, что сознательно есть люди, которые приходят там, в церковь или дома у себя, соблюдают там посты или постные дни какие-то, и при этом они делают это для того, чтобы там вот кому-то нагрубить или с кем-то поссориться.
0: Просто, понимаете, идея у тех людей, которые совершают так называемые религиозные посты, заключается в следующем, что они считают, что вот это я отдаю Богу, Он должен меня принять, освободить, а я буду жить так, как я живу, то есть я действую так, как я понимаю. Пост не меняет этого человека. Пост не меняет его отношение к тому, что он видит вокруг себя. Почему? Потому что дальше в пятом тексте пророк Исаия говорит, таков ли тот пост, когда я избрал день, который томит человек душу свою. То есть для Бога не важно, что вот я хожу, как сказать, унылый, да? Абсолютно не важно, значит, что я, как сказать, кушаю или не кушаю, значит, или вообще воздерживаюсь, или пью только одну воду. Для Бога важно совсем иное. Для Бога не важно, что, говорит, как тростник ты гнешь голову свою, создавая вид, какой же я хороший, какой, посмотрите, он набожный человек. С утра пришел и уже молится, значит, да? Угу. Вечером он тоже молится, днем я тоже вижу его там. Но результата не видно, понимаете? Это то же самое, что я бы пришел бы к своей матери и говорю, мама, я признаю, что ты моя мама, но слушать я тебя не буду, то, что ты мне говоришь. Понимаете? Вот так люди ведут в отношении к Богу. Посмотрите, что дальше происходит. Подстилает под себя рубище. То есть я могу, как сказать, создать вид, уйти в пустыню и сказать, послушайте, я так, как сказать, приблизился к Богу, хочу, значит, находиться с Ним там, вдали, чтобы ничто меня не искушало, чтобы меня ничто не смущало, и поэтому я живу в пустыне. Я могу

0: и готовы уйти в монастырь.
1: Ну вот многие и уходят в монастырь, да. Говорят, ну что, в этой жизни слишком много соблазнов, и практически невозможно удержать себя вот в такой вот чистоте. Там.
0: Вы знаете, я хочу сказать, что я бы не назвал этих людей, может быть, они посвященные люди. Так да? Вот, но не обязательно и... сегодня, подобно Симеону Столпу, как сказать, забираться на столб для того, чтобы создать, как сказать, вид, что ты, как сказать, благочестивый человек. Господь об этом не говорит. Он говорит, этот ли назовешь постом и днем угодным Богу. Бог сам задает этот вопрос, нужно ли для него это. Он говорит, нет, это не нужно.

0: И вот все установленные посты, которые есть, они что, получается, преследуют совершенно не библейские цели? Выходит так?
1: Скорее всего, так. Я здесь с вами соглашусь. Почему? Потому что в этой же главе пророк Божий дает ответ Израилю, для того, чтобы они не смущались ни в чем. Говорит, он передает слова Бога. Говорит, пожалуйста, скажи им, вот пост, который я избрал. Это говорит Господь. Да? И первое, что он говорит, разреши оковы неправды. То есть перестань обманывать самого себя. Угу. Это прежде всего, человек больше всего и чаще всего обманывает самого себя. Он может обмануть любого другого человека.
0: Особенно, но чаще когда всего, он надеется,
1: когда
0: что
1: он надеется на то, что его действия могут привлечь да, внимание Бога, он прежде всего обманывает самого себя. Поэтому говорит, разреши оковы неправды. То есть перестань говорить неправду для самого себе, тем более говорить это близким своим, друзьям, да, и чтобы не создавать вид набожного человека. Почему? Потому что у тебя должно что-то произойти внутри, ты должен поменяться. И поэтому он говорит, развяжи узы ярма. Что такое ярмо? С точки зрения, как сказать, да, ярмо обычно вещь, как сказать, делался типа хомута для быков. Угу. Когда их спаривали, они вдвоем в этой паре и ходили. И Господь говорит, если ты кого-то связал, как сказать, своими неправильными действиями, своими неправильными словами, то что ты должен сделать? Развяжи ярмо, отпусти этого человека, пусть он будет свободным, значит, чтобы ты не дергал его за эту веревочку. Да? Дальше он говорит, угнетенных отпусти на свободу. То есть то, там, где ты пытаешься диктовать свои условия, дай людям свободу, чтобы они почувствовали эту свободу в Боге, во Христе. Следующий важный момент. Говорит, расторгни всякое ярмо. Все то, что связывает людей, ты не должен этим хвастаться. Останови все это, отпусти этих людей, и тогда этот пост действительно будет правильным. Раздели с голодным хлеб. Что это значит? Это значит, что если я буду сегодня поститься, да, и у меня тогда, по сути своей, останется хлеб, куда я его оставлю себе? Авось пригодится. А Господь говорит, возьми этот хлеб и отдай другому. Пусть он попробует этого хлеба, и он почувствует, как сказать, благословение от тебя.
0: Можно таким образом сказать, что вообще в посте, по крайней мере в том, который предлагает Бог в этих текстах, не идет речь о том, чтобы урезать себя в питании. Потому что я же могу пригласить человека, конечно, в гости и предложить ему то, что у меня на столе,
1: конечно,
0: есть.
1: Конечно. Точно так же, не только пригласить. Говорит, если человек нуждается в крови, говорит, пригласи его к себе, дай ему, чтобы он, как сказать, мог остановиться у тебя. И тогда в этом случае это будет действительно твое благословение. Скитающихся бедных веди в дом твой. Когда увидишь нагого, что сделай? Одень. В сущности своей, здесь пророк Исаия как бы предваряет ту великую проповедь, которую сказал Иисус Христос, как сказать, на горе благословений, на горной проповедь. Когда он говорит вот эти знаменитые блаженства, предлагает человеку. Поэтому мне кажется, что вот здесь Господь также для ветхозаветнего народа говорит, сделай вот это, и тогда у тебя произойдет действительно великое откровение. Поверьте, посмотрите, что здесь написано. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Когда? Когда ты отпустишь измученных на свободу, когда покормишь голодных, когда крышу дашь для человека, когда оденешь нагого, когда не будешь скрываться от того, кто называется твоим родственником. Почему? Потому что в Израиле это была проблема. Если ты родственник, значит, твой ближайший родственник должен помочь тебе. И человек не хотел этой помощи оказывать. Говорит, я его не признаю, это не он. Да? Я его не знаю, значит, и поэтому и помощи ему не буду оказывать. Именно по этой причине в истории Израиля были моменты тогда, когда люди отказывались оказывать какую-то помощь, то тогда эти дома называли дом раздутого. Почему? Потому что они не хотели оказать помощь своим близким. И посмотрите, что дальше написано. И тогда ты воззовешь Господу, и Он услышит, и возопьешь, и Он скажет тебе, вот я. Не надо будет тогда говорить, Господи, почему ты меня не слышишь? Сам Бог скажет тебе, вот я здесь. Не там где-то далеко, говорит, я услышал тебя. И написано...
0: Вот это, кстати, момент, я хотел бы остановиться. Интересно, что многие говорят, что нужно присовокупить пост к молитве,

0: когда порой Бог не отвечает на эту молитву. И попостившись вместе с постом и молитвой, еще как вот в Деянии апостолов получался, вот они с постом и молитвой что-то просили, Бог сразу отвечал тогда.
1: Ну, вот. Мне кажется, что вот, вот это предложение, которое здесь написано, оно как бы не предусматривает особой проблемы, как сказать, с хлебом насущным. Почему? Потому что оно говорит совсем о другом посте. И поэтому посмотрите, что дальше. Говорит, когда ты удалишь из среды своей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить, что я что-то значу перед Богом. Почему? Потому что я такой хороший. То, говорит, вот тогда у тебя и решится эта проблема. Отдашь голодному душу свою, напитаешь душу страдальца, и тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. Вот это замечательное откровение, которое я нахожу в Священном Писании. И оно очень красиво сочетается, как я уже и говорил, с темой блаженств Нагорной проповеди. И когда вы почитаете одно или другое, вы убедитесь в том, что собой действительно представляет пост. Не нужно сегодня отказываться от хлеба насущного, тогда, когда у вас, как сказать, за душой лежит камень. Повнимательно посмотрите на то, что предлагает пророк Божий для народа, который претендовал на знание, претендовал на то, чтобы Бог слышал, претендовал на благословение, но не получал. Не получал почему? Потому что у него были эти проблемы.
0: Благодарим вас за такой вот библейский экскурс в то, что пророк нам передает. Дорогие телезрители, вы сами слышали, что предлагает Господь через своего пророка на страницах Священного Писания. Что такое настоящий пост? Настоящий пост, с этих слов, это вообще совершенно самоотверженная христианская жизнь. Это помощь ближним. Это жизнь, абсолютно посвященная не себе и не самосовершенствованию и не достижению каких-либо целей для самого себя. Это жизнь, посвященная другим людям и посвященная Богу. Пусть Господь вас благословит достигнуть такой жизни, чтобы быть угодным Господу и получать от Него ответы на ваши просьбы, на ваши молитвы.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

знает о всякой пролитой слезе. И ни одна улыбка не останется незамеченной.

0: Часто в нашей жизни бывает так, что когда мы выбираем Бога, от нас могут отвернуться даже самые близкие и дорогие нам люди. Как быть в данной ситуации? И можно ли построить гармоничные взаимоотношения с близкими, при этом оставаясь верными Богу? Сегодня поговорим об этом и не только с нашей гостьей, бизнес-вумен, мамой троих детей, успешной женщиной Натальей Ворониной. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо вам, что вы нашли время и приехали к нам. Наталья, глядя на вас, я понимаю, что, безусловно, сочетание и успешности, и ведение бизнеса, и просто мамы, бабушки — это сопоставимые вещи. Как вообще вам удается это все? И всегда ли вообще так было, что вот столь успешны вы могли быть? Вот давайте поговорим о вашем детстве вообще. Вот где вы родились, да? Кто ваши родители? Вот расскажите немного об этом.
1: Аня, мне немножко неловко, что вы несколько раз произнесли слово «успешный». В отношении ко мне я не считаю, что я достигла каких-то вершин успеха, просто я в своей жизни делаю то дело, которое мне нравится, и стараюсь делать его хорошо.
0: Ну, результат, я скажу вам, налицо. При этом прекрасно выглядите, правда.
1: Спасибо.
0: Вот расскажите, откуда вы, вот где вы родились? Очень интересно вообще, кто ваши родители?
1: Я родилась в городе Ленинграде, у меня место рождения город Ленинград, потому что там мои родители учились в институте. Это была студенческая семья, а все свое детство я провела в городе Йошкар-Оле. Потом училась в Москве, и после окончания вуза мы с мужем вернулись в Йошкар-Олу. Мои родители, я считаю, что они выдающиеся люди. Я очень много почерпнула именно из детства. Очень многому обязана, очень многим обязана и маме, и папе, и бабушкам, и дедушкам своим. Многому у них научилась. Можно сказать, что мои родители, если говорить о том, верующие они люди или неверующие, да, то, с одной стороны, они были атеистами, как все были в Советском Союзе. А с другой стороны, я всегда называла их верующими людьми. Мой дедушка свято верил в коммунизм. Он по-настоящему был коммунистом. Мои родители были люди, преданные своему делу, и были, остаются. Они у меня до сих пор работают, несмотря на уже достаточно такой серьезный, солидный возраст. Они занимаются наукой, занимаются производством, и всегда были преданы очень своему делу и работали с большим интересом. Поэтому вот если говорить о такой вот преданности идее какой-то, то это у меня от родителей.
0: Вот это вот чувствуется все-таки, вот когда действительно ты предан своему делу и идешь к этой цели, да, к определенной, особенно в бизнес-моментах, вот от родителей действительно вот это чувствуется, что вот эта вот стабильность какая-то, организованность, это чувствуется, что присуще вам. А вот вообще вот в детстве и в юношеском возрасте у вас какие-то вот свойственные черты характера особенно вам запомнились, определенные такие черты?
1: Наверное, то, опять же, чему я научилась у родителей, это в первую очередь тому, что не бывает безвыходных ситуаций в жизни. Что у любой задачи, которая встает перед тобой, обязательно есть решение, и не одно решение. Это даже меня учили в школе, когда я решала какую-то задачку по математике, это было сложно, например, я говорила, что она не решается, то родители помогали ее решить и говорили, а теперь еще тремя способами реши эту задачу. То есть то, что у любой задачи есть несколько решений, это я знаю со школы, и это очень помогает в жизни. Когда самого разного уровня задачи стоят перед каждым человеком, вот это качество не отступать, и доводить дело до конца, наверное, вот это вот такая семейная черта, которая, которая мне перешла от моих родных, а в остальном, да, мы совершенно обычные люди.
0: А вот получается, вот этот вот стержень определенный, он с детства вам дан такой, да? А вот определение цели для себя, когда вы стали уже четко понимать, чего вы хотите от себя и вообще от жизни?
1: Я недавно нашла свой дневник,

0: который я вела, когда мне было 15 лет. И вот я его открыла и прочла там такую фразу: «Мне уже 15 лет, и я еще ничего выдающегося в жизни не совершила». Я уже не помню, как я писала эти слова, но это мне показалось забавным. Опять же скажу, что у меня никогда не было цели вот, ну, какого-то достигаторства, да, там, достичь какого-то положения, там, в карьеру какую-то сделать. Абсолютно, это вот я говорю совершенно искренне, такого у меня не было. Я просто понимала, что моя жизнь не должна быть бесполезной. Вот это я понимала тоже с самого детства, что если я чем-то занимаюсь, значит, я должна приносить пользу, и значит, я должна, ну, какие-то делать реальные дела, которые, ну, что-то меняют в этом мире.
1: Угу, здорово. Наталья, вот смотрите, вы также, хочу отметить, почти 20 лет работали главным редактором известной христианской газеты «Сокрытые сокровища». При этом вы являетесь инициатором создания данной газеты. Вот расскажите, как вы пришли вообще вот к этой идее создать эту замечательную, да, газету? Вот что вдруг повлияло, да, на эту мысль? И вообще, как вы это все реализовали?
0: Если говорить о «Сокрытом сокровище», то это был, ну, абсолютно Божий проект. Я до сих пор абсолютно уверена, что ее создание — это промысел Божий был. Инициатором, вот непосредственно инициатором создания этой газеты был пастор, который служил в то время в городе Йошкар-Оле, Самвел Григорян. Молодой человек, у которого было много идей. И вот одну из идей он решил реализовать, издавать небольшую газетку для того, чтобы члены поместной общины могли делиться своими убеждениями, ну, с горожанами. Mm-hmm. Тогда не было идей, чтобы наша газета вышла за пределы города Йошкар-Олы, вышла за пределы нашей республики Мариэл. Мне позвонили, тогда я находилась в отпуске по уходу за ребенком. Мне позвонили и сказали: напиши, пожалуйста, заметочку. Вот у нас есть такая идея сделать газету. Я написала заметочку, и вышла газетка такая четвертого формата, 3 статьи, 12 ошибок, которые мы потом там нашли. Но, тем не менее, вот это дело началось. И на первом номере газеты было написано: ежемесячная христианская газета.
1: Как интересно.
0: И вот, как это часто бывает, первый номер вышел, а до второго руки ни у кого не дошли. Но вот просто, может быть, вот действительно Господь увидел мое вот это качество характера доводить дело до конца, и вот эта вот фраза «ежемесячная», она просто начала, ну, что-то сверлить в моей голове. И я действительно чувствовала вот побуждение, которое, ну, теперь я знаю, как обращается Господь.
1: Да.
0: Да, это на физическом уровне. Я не могла ни есть, ни спать. И я понимала, что нужно делать эту газету дальше.
1: Это еще удивительно, вот извините, Наталья, здесь такой вот момент, вот неспроста все-таки ваш характер, вот этот вот, да, организационный, вот этот вот у вас уже стержень, да, который был, и он именно вот вас и подвел, и был предназначен, собственно, вот для ежемесячного вот этого вот выпуска, да, и написания статей.
0: Ну, это совершенно не моя заслуга, просто я знаю, что Господь, вот если, это же у Господа проект, да, и поэтому он и подбирает себе команду тех людей, которые могут его реализовать. И вот тогда я позвонила пастору и поинтересовалась, кто занимается вторым номером этой газеты. И он сказал: о, слушай, давай ты будешь заниматься. Ну вот, и я так 20 лет потом прозанималась.
1: Здорово. Наталья, а вот до этого мне интересна еще история. Вообще, вот как вы поняли для себя, да, что Бог вас побуждает и призывает к Нему, призывает именно вот к личным взаимоотношениям с Ним? Как вы для себя приняли это решение?
0: Вы имеете в виду именно вот мое обращение,
1: да,
0: к Богу,
1: именно,
0: да?
1: Встречу с Ним.
0: Да, ну действительно, поскольку я из атеистической семьи, да, то это был, ну, такой несколько ступеней, скажем так. Это нужно было поверить, да, что есть что-то, что выходит за рамки обычного. Ну, честно говоря,

0: Вы, может быть, первое зернышко все-таки зародила мама. Несмотря на то, что она так не являлась верующим человеком, и мои родители никогда не ходили в церковь, там, ну, ни в какую конфессию. Но у меня мама такая по натуре немножко диссидент. И в свое время она слушала радиостанции, там, «Голос Америки», настраивала на это в советские времена еще на старом приемнике. И на этих радиоканалах иногда транслировали религиозные передачи, транслировали проповеди какие-то. И я помню вот этот момент, мне было, наверное, лет 7 или 8, когда звучала проповедь какая-то в нашем доме, и я пионерка. Подхожу к маме и говорю: мама, ну какие глупости говорят о каком-то Боге? И мама так очень мудро сказала: ну как знать, может это неправда, а может и правда.
1: Это действительно очень мудрые слова.
0: И вот это были первые семечки, которые позволили мне вообще думать в этом направлении. А дальше, следующий этап, когда Господь ко мне обратился, это был уже студенческий период, когда в рамках курсов философии мы стали изучать религию. И тогда наша преподаватель, она, ну, во-первых, мне поручили доклад подготовить по протестантизму. И тогда я окунулась вот в эту тему протестантизма и сделала доклад такой, ну, знаете, я в восторге была, у меня еще папа очень помог тогда, потому что отец меня всегда учил: читай первоисточник, если хочешь в чем-то разобраться, то читай первоисточник. И преподаватель, когда она дала мне тему про Джона Кальвина, она мне в общих чертах сказала, что я должна там сказать, да, в этой теме. Но я пошла в библиотеку, я нашла произведения самого этого автора, ну, в переводе, конечно. Я их прочла, я была в восторге, я сделала доклад, я сказала, что такое грех, я сказала, что такое покаяние, и так далее, и так далее. Мне поставили 4, преподаватель не очень была довольна.
1: Почему? То, что слишком все откровенно, слишком все подробно, да?
0: Да, но это вот, опять же, был шаг. Ну, и мое знакомство непосредственно с Иисусом Христом тоже произошло по совету вот этого преподавателя философии, потому что однажды она нам посоветовала прочитать книгу Александра Меня «Сын человеческий». Как раз тогда Александр Мень был очень популярен, да, и тут вот была история с его гибелью и так далее. И это меня заинтересовало. Но, и опять же, это был Божий промысел, потому что мы с мужем ехали в метро на день рождения к нашим приятелям. И вот когда мы бежали с одной станции на другую по переходу, в переходе стоял человек и держал в руках вот эту книгу «Александр Мень, сын человеческий», 25 рублей, как сейчас, я помню, половина стипендии. И мы купили эту книжку, и я прямо в метро начала ее читать.
1: Удивительно.
0: Я читала ее в гостях, я читала ее всю ночь. К утру я ее закончила читать и поняла, что я верю в Иисуса Христа. Я поняла, что эта личность не могла быть выдумана. И это учение, оно настолько нечеловеческое, что это просто невозможно придумать. Вот тогда я сделала над собой усилие. Это даже было усилие, потому что для атеистического мозга это не просто вот так
1: взять именно и поверить. Принять, да, принять эту информацию.
0: Но я как-то так для себя решила, что я ничего не теряю, если я буду в это верить. И я сказала: да, я буду верить, что есть Бог, что Иисус Христос – это Бог.
1: Здорово, такое твердое решение вы приняли, это очень здорово.
0: Знаете, нередко, да, спрашивают, что вас привело к вере, может быть, какие-то трудности, какие-то переживания. У меня ничего этого не было. Я пришла к вере вот чисто аналитически, скажем так. Я просто поняла, что это разумно. И, ну, вот это меня не подводило в жизни никогда.
1: А, Наталья, вот вы приняли Иисуса в свое сердце. А вот кроме вот этого принятия как факта, да, что Бог существует, что вы еще помимо этого, да, в своей жизни стали менять? Ну, какие-то изменения все равно стали происходить постепенно. Вот расскажите об этих изменениях.
0: Ну, Да, это осознание тоже пришло не сразу.

0: сразу. Но после того, вот как я, ну, можно сказать, приняла Иисуса, я взяла в руки Евангелие. Я стала читать, и вот эти вот моральные принципы, да, которые заключены в этой божественной книге, они, безусловно, стали касаться моего сердца. Я стала все больше и больше понимать, что моя жизнь не может оставаться такой, как прежде. Жизнь у меня была, ну, как у обычного студента, знаете, веселая такая, разгульная, можно сказать. Но постепенно, это такой процесс был не сразу, не мгновенный, да, но постепенно я еще себя не отождествляла ни с какой религией, скажем, ни с какой церковью. Это просто были мои вот личные взаимоотношения с Иисусом Христом, и шаг за шагом я, ну, общалась с Богом, я молилась, как могла, абсолютно никакими молитвами, да, просто я разговаривала, бывало, шла и разговаривала с Богом, и беседовала с Ним, и советовалась, можно ли поступать в этой ситуации, как правильно поступать в этой ситуации. Получается, что мой процесс общения с Богом, он начался еще до того, как я пришла в какую-то церковь.
1: Ваши взаимоотношения с ним стали крепнуть, расти. И вот мне очень интересно, наверняка ваши родные, близкие видели какие-то изменения в вас, да, что они происходят, как они реагировали на это, и реагировали вообще, да, может быть, какие-то вопросы уточняющие задавали. Вот здесь вот как вот в данном случае все происходило?
0: Вы знаете, может быть, это была моя ошибка, но я человек, в общем-то, по характеру, ну, интроверт, да, и достаточно, ну, скрытный, и не афиширую свои эмоции. И поэтому вот это вот мои взаимоотношения с Богом, они тогда были тайной, собственно, даже от моего мужа, там, от моих родителей. Я не считала нужным этим делиться. И уже позже, когда я пришла в церковь, и когда я приняла, когда моя вера утвердилась настолько, что я поняла, что я должна заключить завет с Богом, принять крещение, но вот тогда это было, ну, таким немножко шоком для моих родных.
1: Наталья, вот вы интересно сказали принять крещение и заключить завет. Это вот то же самое, вот поясните вот здесь вот этот момент.
0: Я на примере это, на своем примере это объясню. Я тогда работала, ну, в трудовом коллективе инженером, и в нашем коллективе были две верующие женщины-христианки. Они очень активно делились своими знаниями о Боге, рассказывали, ну, а я-то считала, что у меня тоже есть, да, и знания, и взаимоотношения с Богом. В каких-то вопросах я с ними спорила. В каких-то я понимала, что они глубже знают Библию и понимают лучше, чем я. Они подарили мне Библию, я стала ее читать более глубоко, уже Ветхий Завет. И в определенный момент, опять же, внутри себя, я поняла, что я согласна с ними. Я разделяю практически абсолютно все те убеждения, которыми они делились с нами. Но внешне я этого не показывала. А отношение коллег к этим двум женщинам, оно было таким неоднозначным. Где-то над ними посмеивались, где-то возникали какие-то конфликты даже им. И когда вот начались такие открытые нападки на них, ну, из-за их веры,
1: Но со стороны
0: тогда
1: кого? Это
0: со стороны
1: получается коллег?
0: членов коллектива, да, ну, это женский коллектив, знаете, всегда бывают какие-то конфликты, и люди просто начали открыто, ну, где-то даже издеваться, да, где-то, ну, проявлять такое открытое неуважение к вере людей. И тогда я поняла, что у меня проблема. Потому что я разделяю их убеждения, но если я открыто их не высказываю, то тогда я на стороне тех, кто вот так вот пренебрежительно относится к христианской вере, да, к вере в Иисуса Христа. И тогда я поняла, что я что-то должна сделать для того, что я должна встать на их сторону. Ну и самый лучший путь встать на их сторону, это

0: действительно принять крещение, заключить завет с Богом.
1: Угу.
0: И когда я это сделала, опять же, это был шок для членов коллектива, но нужно сказать, что вот эти вот открытые нападки, они прекратились. Да, потому что, ну, может быть, у меня был какой-то... Но я не думаю, что это был мой авторитет, но то, что я человек, в общем-то, из другой среды совершенно, да, но присоединилась вот к христианству, кардинально поменяв направление своей жизни, кардинально поменяв весь образ своей жизни, это произвело на наших коллег впечатление, и всяческие нападки практически прекратились.
1: Здорово. То есть они увидели результат, да, определенные плоды изменения вашего характера. Да. Можно сказать, что вы стали крепче, сильнее, да, вот в каких-то моментах действительно Бог дал вам эту силу. То есть это приобретение, просто наивысшее приобретение. Здорово. Ну вот здесь такой момент относительно также ваших родных и близких, потому что вот ситуации, конечно, разные бывают, да, и принятие крещения. Вы озвучили этот факт своим родным?
0: Ну, видите, я приняла крещение в протестантской церкви, церкви христиан-адвентистов седьмого дня. И на тот момент, это был 94-й год, на тот момент... вообще очень мало что люди знали о протестантизме, о вере. И, может быть, единственная конфессия, которая вот исторически, да, на Руси известна, она, ну, была распространена, и люди более-менее положительно к ней относились. А здесь мало того, что я меняю свою жизнь, да, и, ну, как бы добровольно принимаю даже какие-то, ну, как это казалось людям со стороны, ограничения на свою жизнь. То есть я, ну, заявила, что я не буду там пить, курить, да, ну, и прочие какие-то изменения в моей жизни. Да, и плюс это еще незнакомая конфессия. Поэтому мои родные, они отреагировали негативно. В принципе, я их понимаю, потому что они переживали за меня. Да, тогда напуганы были, ну, какими-то даже сектами, сравнивали, значит, как-то церковь с этим. И просто у них была тревога, и они думали, вот сейчас они мне запретят, и все, я послушаюсь, эта проблема будет решена. Но поскольку у меня, моя вера, она была уже достаточно глубока, и мое решение присоединиться к церкви и заключить завет с Богом, оно было очень глубоким, то так просто меня переубедить уже было невозможно.
1: Ну и потом, я думаю, что ваши близкие все равно увидели результаты изменения вашего характера, насколько вы стали сильны, да, и я думаю, что успешны в плане именно вот служения Господу, да, ведь именно тогда, получается, вы захотели как раз стать инициатором, да, вот пошли уже такие моменты, когда вы захотели именно что-то создать, да, что-то такое действительно ради имени Господа, чтобы это распространялось и действительно вот, чтобы это было, приносило какую-то пользу, да, определенную людям.
0: Это тоже был процесс, потому что все это произошло не сразу. Я могу сказать, что это несколько лет был такой период, когда мои родные крайне негативно относились к моей вере. Это были годы. В 94-м году я приняла крещение. В 2000-м году мы создали «Сокрытое сокровище». То есть это были 6 лет, в общем-то, еще такого очень... настороженного отношения моих близких к моей вере. Когда мы начали заниматься газетой, возник еще один конфликтный момент. Потому что сначала мы занимались этим на таких волонтерских основах, да, это было просто наше увлечение, можно сказать, и... Правда, у меня тогда уже было двое детей, и мне приходилось ночами там заниматься газетой. Но пока это было увлечение, в принципе, никто не был против. Но когда наша газета стала развиваться, когда стал увеличиваться тираж, когда мы поняли, что это такое серьезное дело, которое уже превращается в работу, которому нужно посвящать, в общем-то, полный рабочий день, тогда я приняла

0: решение оставить работу и заняться газетой. Один фактор, что это была зарплата в 5 раз меньше, чем та, которую я получала, работая на производстве, это как бы фактор, но не самый главный.
1: Но внутренний приоритет при этом у вас какой был? Вот все-таки?
0: Ну, конечно, я не представляла себе, как я могла поступить иначе, если я видела, что Господь меня призывает вот на это служение. Но, наверное, основное было то, что я получила профессию такую, которую мне дали мои родители. Они занимались металлургией, порошковой металлургией, и продолжают заниматься ею. Да? Они дали мне образование в этой области. Я 10 лет проработала на предприятии порошковой металлургии. Я, в принципе, имела там опыт уже такой серьезный. Более того, это было предприятие, которое создавали мои родители, и, в общем-то, они были акционерами этого предприятия, то есть, а я единственная дочь, то есть я должна была, по их мнению, быть продолжателем их дела, и это, все шло к этому, да. И тут доченька приходит и говорит: вы знаете, я не смогу больше работать, потому что мне нужно издавать газету. Вы понимаете, что это стресс.
1: Это просто стресс огромнейший,
0: да.
1: Тут, конечно, такая мудрость должна быть все-таки именно вот в плане принятия, да, вот именно принять выбор дочери.
0: Я хочу сказать, вот, может быть, кто-то будет смотреть нашу передачу, с тех людей, кто тоже переживает сложности во взаимоотношениях с родными. Мне хочется сказать, что нам в первую очередь самим нужно быть терпимее и понимать наших родных. Понимать, что они действуют, может быть, они действуют жестко, да, может быть, они как-то действуют конфликтно, но они действуют, любя нас. И они думают, что они действуют в наших интересах. Да?
1: С заботой о нас.
0: Да, с заботой о нас. И мы тоже должны, может быть, больше рассказывать, больше пытаться донести до них наши внутренние ощущения.
1: То есть не молчать, если мы принимаем это решение, не молчать.
0: Но при этом я хочу сказать, что в моем случае это прошли не просто годы, а прошли десятилетия, прежде чем мои родные приняли мой выбор и мою веру. И вот если говорить, например, о моей маме, да, то получается с 1994 года. Вы представляете, сколько прошло времени уже, как я иду по этому христианскому пути? И всего 3 года назад произошел у меня разговор с моей мамой, когда она мне позвонила, мы беседовали, и она сказала: «Все-таки ты победила». Мне, конечно, было невероятно приятно это слушать, да, она это сказала не то, что она признала поражение, да, а Она произнесла такую фразу: «А я рада, что мои внучки ходят в церковь, что они воспитаны по-христиански».
1: Слава Богу.
0: Потому что сейчас, видя, какая молодежь, да, это такая существенная разница, когда родные смотрят на наших детей, которые выросли в Господе, и смотрят на те проблемы, с которыми сталкиваются сегодня семьи, воспитывая молодежь. То есть это было тоже таким очень значительным фактором принятия моих родных.
1: Здорово. Просто результаты она увидела, оценила действительно, что это провидение Божие и никак иначе. Наталья, а как вообще вам удается сейчас на данный момент совмещать и бизнес, поскольку у вас несколько направлений, плюс семья большая, 3 дочери, это просто чудесно. К тому же вы еще и бабушка 2 внуков. Как просто удается все это совмещать и быть настолько активной и красивой женщиной?
0: Спасибо за комплимент. Я так скажу, в сутках 24 часа у всех людей, абсолютно. И ты не можешь, к сожалению, да, сколько бы ни было у тебя идей, ты ограничен этим временем. И поэтому очень важно сохранять баланс. Я не могу сказать, что я как раз в этом была успешна. Может быть, что-то многое я упустила в своей жизни.

0: жизни, может быть, даже что-то не додала своим детям, потому что, ну, невозможно, знаете, разъезжать с семинарами по всей стране, там, когда я работала в редакции, и мы обучали распространителей, и это были поездки, ну, по несколько раз в месяц. Допустим, я уезжала там на несколько дней, проводя какие-то форумы с распространителями и так далее. И при этом дети оставались дома. Конечно же, я что-то им не додала, я это понимаю. Но при этом я старалась всегда сохранять баланс. То есть я пыталась и уделять время там, хозяйству, детям, каждую свободную минуту там, что-то для них организовывать. Ну, может быть, муж больше всех страдал, потому что, знаете, как бывает, что у женщины уже дети вперед, мужчина по остаточному принципу. Но он у меня молодец, он
1: справился. В каких-то моментах?
0: Ну, конечно, можно сказать, что если бы не мой муж, то у меня бы и не получилось, наверное, вот то, что удалось сделать, когда вот я работала в редакции. Uh-huh. Все-таки это было, получается, 4 печатных издания, 5 сайтов мы содержали, и большая работа вот именно по работе с распространителями. Uh-huh. Конечно, если бы мой муж так смиренно не принял эту ношу на себя, да, то у меня бы, наверное, это не получилось. Поэтому нужно отдать ему должное. Он молодец, он терпеливо, в общем-то, эти все тяготы одинокого отца сносил. Но я при этом, конечно, я всегда стараюсь, чтобы, ну, чтобы он чувствовал себя комфортно дома.
1: Здорово. Дорогие друзья, также записано несколько ряд программ с Натальей Ворониной на проекте «Территория реальности». Обязательно смотрите на YouTube-канале, подписывайтесь. Очень много полезной, ценной информации для вас и ваших близких. Наталья, очень интересная история. Также вот очень интересно ваше направление «Магазин здорового питания». И название такое интересное – «Чечевица» уже подразумевает то, что, собственно, зайдешь в этот магазин и возьмешь все самое полезное, самое такое необходимое для здоровья. Вот как пришла идея? Тоже вот немножко расскажите об этом. Как пришла идея создания, да, такого открытия, именно такого направления магазина? Что послужило вообще реализации этой идеи?
0: Ну, я думаю, что всегда идеи приходят, когда появляются новые знания. Это, кстати, лайфхак. Если вы хотите, чтобы у вас было много идей, просто нужно больше знаний. Нужно развиваться в разных областях, нужно что-то новое изучать. И чем больше у тебя знаний, тем легче тебе реализовывать какие-то новые проекты. Так получилось, что когда мы занялись организацией здоровья, организацией газеты «Ваши ключи к здоровью», безусловно, это потребовало от нас дополнительного образования в области здоровья. Слава Богу за то, что в церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которой я принадлежу, очень много информации дается о здоровом образе жизни. И я уверена, что это тоже Божий промысел. В этом видна забота Бога о человеке, да, не только uh-huh. забота о его духовном здоровье, о его спасении для вечности, но и забота о людях, которые живут здесь, на этой земле, да, которые стареют, которые болеют. И Господь дал определенные законы для того, чтобы помогать людям сохранять высокое качество жизни, uh-huh. да, на протяжении этой жизни. И вот, естественно, я, как главный редактор такой газеты, я должна была получать образование в этой сфере, и в свое время я получила образование через Лигу здоровья нации, как инструктор здорового образа жизни ГТО при вот, Московской академии туризма, там есть такие uh-huh. курсы. А потом мы обучались в нашем Марийском медицинском колледже тоже, ну, на коротеньких курсах, но тем не менее они тоже давали какие-то знания. Ну и так далее. То есть вот это, эти знания, они в конце концов и открыли новые возможности для служения людям. То есть магазин, который мы открыли, это не мой частный бизнес, это, ну,

0: проект вот, группы единомышленников. Это, можно сказать, что редакция очень поддерживала на начальном этапе этот проект, потому что мы поняли, что для того, чтобы люди были здоровы, они должны питаться здоровой пищей, а где ее взять? Это не так просто, и вот мы поставили себе цель сделать здоровые продукты доступными для людей. И, ну, практически это невозможно сделать никак иначе, чтобы привести в город вот все разнообразие, палитру этих полезных продуктов, но и еще научить людей их готовить. А еще сразу мы открыли кафе для того, чтобы люди могли попробовать эту пищу. То есть тут тоже такой вот широкий был проект.
1: Это очень здорово. Наталья, вы, безусловно, обладаете необходимыми качествами, мне кажется, и как мама, да, качественного характера, и при этом как руководитель. Как удается вообще это все в себе совмещать? И вот как вы переключаетесь? Ведь все равно же нужно переключаться иногда с одного характера на какой-то, может быть, более такой организованный. Вот как это вам удается совмещать в себе?
0: Ну, я уже говорила, что я не уверена, что у меня это хорошо получается на самом деле. Но я думаю, что если Господь мне доверил, да, если доверил какие-то проекты, значит, их нужно делать. Если доверил семью, значит, ты тоже должен, ну, сделать все, что от тебя зависит, чтобы твоя семья была счастлива. А вообще у нас большая семья. Вот это тоже, можно сказать, мой тыл, моя поддержка, моя опора. Мы, когда мы собираемся на праздники, практически на все праздники, мы собираемся у моих родителей, ну, это вот от 16 человек, чисто своей семьей, да, от 16 там до 25, когда вот все родственники, если имеют возможность собраться вместе, и это всегда Новый год, там 8 марта, и дни рождения. Мы часто собираемся вместе, мы друг друга поддерживаем, и, ну, когда мои родные тоже видят, что у меня там какая-то запарка, то это всегда помощь бывает. Помощь большая и от родителей мужа была, когда росли наши дети. Это тоже была интересная история. Они переехали специально, чтобы, когда родилась вторая дочь у нас, они переехали из Татарстана сюда, к нам, в город Йошкар-Олу. Ну, они уже, ну, не работали к тому времени, были пенсионерами и искали квартиру. И нужно сказать, что вот в тот момент мои отношения со свекровью и свекром тоже были не идеальны. Именно вот по причине моей веры. Они даже, наверное, строже, чем мои родители, отнеслись к этому и не восприняли никак. И поэтому я понимала, что это хорошо, что они переезжают, но в глубине души думала, ну пусть это будет какой-то другой конец города, чтобы, может быть, ну исключать какие-то вот такие частые встречи и конфликты. Но Господь распорядился иначе. Мама мужа приехала, чтобы выбирать квартиру, и вот несколько недель они не могли ничего подобрать. Тогда я уже сказала, давайте мне все ваши телефоны, я сама найду квартиру.
1: Вы взяли просто это в свои
0: руки. Да, я взяла это в свои руки и позвонила по первому же телефону и нашла квартиру в соседнем доме. И в итоге они переехали в соседний дом.
1: Но отношения стали лучше все-таки?
0: Отношения были разными, да. Но вот сам факт, что они жили в соседнем доме, это очень помогало мне в свое время, потому что, ну, тут сами понимаете, в тапочках можно прибежать, там что-то помочь с ребенком.
1: Слава Богу.
0: И это очень помогает мне сейчас, потому что когда сейчас они больше нуждаются в нашей заботе, да, и муж может часто прийти, и дети наши постоянно, значит, к ним бегают, чем-то помогают, там укольчик сделать, значит, я бегу. Вот. Ну, и нужно сказать, что сейчас, вот, опять же, воспою гимн терпению и смирению, да? Если у вас в семье недопонимание, просто будьте терпеливыми. Просто будьте терпеливыми и максимально сохраняйте отношения. Я вот вознаграждена в моей семье, потому что на сегодняшний день у меня замечательные взаимоотношения и с родителями мужа, с моими родителями, с другими родственниками.

Потому что вот эта любовь, которую дает Господь, да, Он же дает и какое-то терпение понимать близких, понимать, что если они бывают раздражены, если они бывают недовольны тобой, то мотив их все-таки это любовь и

0: Ну, у нас сегодня по-настоящему такое знаковое событие, именно событие, потому что в Общественной палате сегодня был представлен проект аудиоверсии современного перевода Библии, Института перевода Библии Михаила Петровича Кулакова. Это такой новый шаг в библеистике, новый шаг в переводах. Перевод задумывался для того, чтобы Священное Писание стало более доступным для самого широкого круга читателей, уже, наверное, людей нашего поколения, говорящих на современном языке, особенно, наверное, переводчиков волновало восприятие священного текста молодежи. Вот. Ну, мы знаем, что язык со временем меняется, какие-то термины устаревают, да, понятия устаревают, и это именно порождает новые переводы. Они были всегда в течение тысячелетий уже в истории христианства, и они будут, конечно же, и в будущем. Вот, поэтому это не последний шаг. Вот, я уверен, что будут и другие переводы в будущем, если, конечно, мы доживем. Вот, но что хотелось бы отметить, что вот этот проект аудиоверсии, он ценен еще тем, что Библия становится еще более доступной, потому что ее можно слушать теперь, находясь где-то в дороге, в транспорте, то есть там, где люди сегодня проводят массу своего времени, значит, двигаясь на работу или с работы, или отдыхая где-то, или на машине путешествуя. И так или иначе, вот мы сегодня заметили, когда выступал Никита Юрьевич, записывающий, значит, сделавший запись, да, этого аудиоперевода, Никита Юрьевич Семенов-Прозоровский, актер театра и кино. И он, когда работал над этим проектом, мы видели, он как бы заново прочитал для себя Священное Писание. Оно затронуло его душу, его сердце, и мы стали все свидетелями этому, потому что вот когда он выступал, то видно было по его эмоциям. Из чего мы делаем вывод, что где бы человек ни слушал Священное Писание, в дороге или в пути, или там, на отдыхе, значит, или в перерывах между своей работой, или даже, может быть, выполняя какую-то работу, да, которая, ну, позволяет ему слушать аудиоперевод. А в любом случае, Слово Божие, оно не остается без плода, оно затрагивает душу и сердце человека. Вот это, наверное, цель этого проекта, аудиоверсии современного перевода Библии. Ну и, безусловно, мы не оставляем где-то позади синодальный перевод Библии, он будет оставаться у нас, наверное, еще долгие годы литургическим таким переводом, который мы используем в богослужениях, и переводом, который объединяет всех христиан, говорящих на русском языке. Но, тем не менее, вот новый перевод Священного Писания позволяет нам, наверное, что-то для себя новое открыть в Библии, в чтении Священного Писания. Это тоже очень важно.
1: Козьма Солдатенков в юности работал за гроши и не любил сорить деньгами. Как-то раз один из его гостей удивился, что на столе нет спаржи. Козьма сказал: «Спаржа, батенька, кусается, 5 рублей фунт». Но как назвать его скрягой, если он платил художникам за картины вдвое больше рыночной цены? Поддерживая их рублем, зная по себе, каково это жить на копейки.
2: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
3: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
4: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
5: Бог открылся вот для меня как друг.

Мне на ум приходит история, связанная с поездкой на машине. Автомобильная история, так сказать. Для меня эта история, вот мы увидели в ней вот руку Божью и реальную Божью помощь в нашей жизни. Дело было так. Мой супруг был главным редактором газеты «Слово примирения» на заре нашей юности в 90-е годы. А я была всем остальным. Как бы корректором, курьером, редактором и, в общем, запечатчиком конвертов. Ну, в общем, многим чем, кроме бухгалтерии. И мы делали эту газету дома. Нам выдали компьютер такой, первый такой вот. И 2 года мы этим занимались. Это было наше детище. И вот печатали. Все это дело было в Туле, происходило в нашей квартире. А единственное, что мы делали где-то еще, это в Узловой. Это от Тулы где-то час езды, городок небольшой. Там мы печатали эту газету. И оттуда надо было их забирать, вот, когда уже тираж отпечатан. И здесь уже в Туле мы уже по конвертам, не по подписке это было, а подписка была такая церковная, индивидуальная, в конверты ее клали и отсылали людям. И, значит, это было вот в 90-м году, буквально за месяц до рождения Акима, это в августе было месяце, я точно помню. Я была такая уже очень сильно беременная, но мы все делали вместе с моим супругом. И вот нам надо было забрать тираж газет. Вот он горит, тираж, то есть его надо забрать, его надо рассылать уже. А у нас, как это ни странно сейчас звучит, у нас нет бензина. Вот, ну, нигде в городе нет бензина. И нам, чтобы доехать на нашем вот церковной машиненке, была такая у нас там копеечка с прицепом забрать этот тираж. У нас просто нет бензина. И Олег, значит, поехал днем, ездил. Я уже говорю, лучше бы он не ездил. Не нашел он этот бензин, только проездил еще того, что там было. А делать нечего, тут надо ехать. Мы уже ближе к вечеру, мы едем в эту Узловую. Так, помолившись, ну, Господи, может, нам хватит этого бензина, может, еще где-нибудь по дороге там что-то. Ну, конечно, по дороге ничего, все равно едем, потому что надо забирать. Приехали, тираж загрузили в прицеп, в машину битком. Полностью битком, все забито пачками газет. И машина, естественно, груженная, уже она больше бензина берет. Едем назад, и уже темнеет, август уже. То есть не так уж поздно, но уже темнеет. И мы едем. И понимаем через некоторое время, что мы никуда не приедем, потому что у нас кончился бензин. Вот мы просто встали между Тулой и Узловой, тогда же поближе к Туле. И что? Темно. Бензина нет. Тогда не было мобильных телефонов, не было даже вот, то есть, нам кому-то позвонить или что-то, чтобы вот. И вот мы стоим на этой дороге, смотрим на звездное небо. Ну, я говорю, ну что, давай помолимся, что еще делать? Будем молиться. И мы просто помолились, так вот сидим. И вот мы буквально помолились, проходит там 2-3 минуты. И мы и думаем, что бы нам сделать такого, как бы нам. То есть голова работает, ну ничего в голову не приходит. То есть бензина как нет, и вот такой. Здесь нет, что там нет. Голосовать у кого-то просить тоже это как-то нереально. Ну, думаю, ладно, что-нибудь придумаем. Вдруг подъезжает машина. Такая шестерка. И в темноте остановилась. Мы даже не голосовали ничего. И музыка оттуда такая решительная. Я так струхнула. И она набита, в буквальном смысле, там, наверное, человек 6 таких крепких парняк. Я думаю, ну все, приехали. И подъезжает, говорит, а что, ребята, стоите? Ну, мой муж там пытается объяснить, говорит, а вот так бензина нет. Он говорит, садись. И уезжает, я остаюсь в этой машине. И все, он уехал, и его нет. Его нет 10 минут, 20 минут нет. Я уже не знаю, что делать. То есть я уже молюсь, и у меня паника такая. То есть беременная женщина среди где-то там непонятно где. Даже машины тогда очень редко ездили. Это не как сейчас. Полчаса его нет. Я думаю, ну все. У меня уже просто начинает трясти. У меня паника. И я думаю, сейчас я тут рожу вообще с перепугу. И вдруг эта машина появляется, не знаю, сколько прошло, полчаса, наверное, может, минут

40 возвращается назад, выходит оттуда муж, выходят эти такие ребятки, такие, такого решительного вида, я бы сказала, с канистру бензина, заливают, значит, в машину бензин, все, и уезжают. Мы говорим спасибо, и они уехали. Мой муж такому, значит, тоже в трансе так садится, заводит машину, поехали. Я говорю, что? Я начинаю его спрашивать, что же случилось-то? И он говорит, значит, я тоже... У него были точно такие же мысли, как у меня, что типа, ну все, попался я. Все скажут, вот тут машина, там это самое, газета, там, что значит, люди, может, там при деньгах каких-то. Еду, говорит, они молча, говорит, сидят. Я сели, меня в середину посадили, с двух сторон сели, говорит, молча едут. Я тоже еду и молюсь. Куда-то ехали в какую-то деревню, заезжают, какой-то двор. Там тоже куча таких, еще несколько человек, там, братков. Подходит, говорит, огромная канистра стоит бензином. Наливаются из этой канистры, значит, бензин. Потом садятся обратно, отвозят. Молча, без всяких, ну, так вот, без особых комментариев. Только один говорит, вот такой, который за рулем, говорит, у меня, говорит, тоже жена беременная. Значит, это самое... Залили нам этот бензин. Я ему говорю, давайте я вам деньги заплачу. Он говорит, не надо, говорит, езжай. И так мы довезли эти газеты, и мы почувствовали реально вот ответ Бога сразу, когда он нам нужен был, и когда у нас действительно было безвыходное положение. То есть что-то сами мы не могли сделать. Ну, не подоишь ты корову с этим бензином, не знаешь, где его взять. И вот так удивительно Господь ответил. И это нужно было не только нам, это нужно было вот для других людей, потому что тираж у нас этот горел, уже не могли мы его там 2 дня забрать. Вот так, такая вот история машинная.

И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

Что было бы, если бы? Эта смущающая формулировка достаточно бесперспективной, нам кажется, в нашей жизни, потому что какой смысл обсуждать того, что не произошло? А что же управляет нашей жизнью? События или есть какой-то жесткий регламент нашей жизни? Давайте сегодня поразмышляем с вами о роли случайностей и бывают ли они в нашем бытии. В истории мы можем найти спустя годы, может быть, после каких-то событий, некие возможности, зацепки, что все могло бы пойти по-другому. И вот эти вот перспективы, что целое направление истории страны или цивилизации могли бы в какой-то момент развиваться по-другому.

или чья-то судьба. А иногда мы думаем о своей жизни, о своих каких-то переживаниях или ключевых моментах, когда, казалось бы, если бы прими другое решение, не соверши какую-то фатальную ошибку, не ошибись с выбором, и все могло бы быть по-другому. Действительно ли это так? Как устроена жизнь, вот эта закулиса всего происходящего в той канве времени, в которую мы помещены? Как на самом деле? Вот несколько примеров, у которых нету ответа на эти вопросы, но они показательны. Например, в 1945 году, когда Соединенные Штаты Америки потребовали от правительства Японии безоговорочной капитуляции. В своем ответе японский премьер Судзуки использовал слово «мокусатсу», которое можно перевести, ну так, нейтрально, без комментариев, мы пока останемся в нейтральном молчании, ну или так, привычнее нам, мы подумаем. Такое вежливое японское слово. Но переводчики с японского перевели это слово как «мы игнорируем», а в дальнейшем в отчете это слово уже переводилось как «мы рассматриваем ваши требования с презрением». Следствием этого ответа, вот так вот переведенного, последовала такая оскорбленная реакция президента США Трумана, и что его подтолкнуло сбросить на Японию две атомных бомбы. А может быть, их сбросили все равно. Но вот этот вопрос, вот этот факт, он заставляет нас думать о вероятности. Или еще один похожий. «Титаник». Такая трагедия, которая уже, ну, она симптоматичная, она притча во языцах, мы много раз говорим об этой истории. И вот, когда этот корабль вышел в плавание, там, в рубке, где находилось необходимое штурманское оборудование, был специальный шкаф с биноклями. Эти бинокли могли бы теоретически спасти корабль и жизни людей от гибели, если бы не Дэвид Блэр, который получил должность второго офицера на «Титанике», но перед отплытием корабля в последний момент его отстранили за что-то там, какое-то нарушение он сделал. И он, уходя с парохода, забыл выложить из кармана ключи вот этого шкафа с биноклями. И дозорные, вахтенные, кто смотрели, наблюдали обстановку вокруг, делали это без биноклей. А будь у них бинокли, может быть, они увидели бы опасность раньше. А может, нет. Случайности, ну, не всегда к трагедиям приводят, иногда они бывают со знаком плюс. Например, ученый Александр Флеминг, ну, он не очень следил за порядком, как настоящий ученый, то есть у него был такой творческий беспорядок в лаборатории. И однажды он забыл убраться в своей лаборатории, ну, как забыл, наверное, не часто это делал, но вот не убрался. И оставил стафилококки в чашке Петри, где был питательный раствор, и ушел в отпуск на 2 недели. Все время в эту лабораторию никто не входил, и когда Флеминг вернулся, то перед ним предстала удивительная картина. Чашки были заполнены плесенью, как обычно это бывает в холодильнике у холостяка, и все стафилококки погибли. Так был открыт пенициллин. Может быть, его и тоже как-то по-другому бы открыли. Но вот случайности, они играют или не играют какой-то роли в том, чтобы событие произошло или не произошло. Как нам определить? А во всех этих историях, ну, истории историями, в нашей жизни, Бог и случайности, как они взаимодействуют? Кто управляет случайностями? Или случайности могут управлять всеми нами, нашей жизнью, которую мы доверили в руки Божьи. Каждый находит себе, ну, какой-то ответ в соответствии с своими каким-то представлением, опытом. А что думает Священное Писание?
Здесь мы с вами подходим

к вопросу понимания времени. Времени, в которое мы с вами помещены. Время нашей жизни, время для принятия решений, время, которое ограничено, время, которое должно быть как-то разумно использовано. Эти вещи мы как-то проговариваем, думаем об этом. Но посмотрите, как, например, в послании к Иакову, в 4 главе, о случайностях, трагических случайностях говорится. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год, будем торговать, получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра». То есть прогноз сделать невозможно. Долгосрочное планирование. Какое место оно может занимать в жизни христианина? Мне как-то пересекся с одним руководителем, церковным, духовным, очень человеком, и у него ежедневник не на год, на пять. Такой специальный ежедневник. И когда мы разговариваем, он говорит, ну вот я планирую через 3 года вот в этих числах поехать туда-то, туда-то отдохнуть. Я, честно говоря, был восхищен. Думаю, как можно знать за 3 года? Но это был человек, который действительно мог так планировать. Я просто искренне уважаю, завидую. Но насколько наши планы могут быть вообще нами как-то определены, и они могут сбыться? Вы не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Хороший вопрос. Чем является наша жизнь? Набором случайностей, набором каких-то нам непонятных событий, а ими на самом деле управляет Бог и выстраивает в нашей жизни. Или же это исходный материал, который мы с вами, вот как из строительных, не знаю, блоков, можем выстраивать нашу жизнь. Так фундаментально, методично, планируем из месяца в месяц, из года в год. Что такое жизнь наша? Пар, являющийся на малое время. Она может быть весомее пара все-таки? Или это действительно, как сказано, пар на малое время исчезающий? Дальше Священное Писание говорит, вместо того, чтобы вам говорить, то есть правильный ответ, правильная формулировка, которую мы знаем с вами, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое. А как можно жить в таких определениях? Ну, если угодно, ну, если будем живы. Где определенность, которую хочет наша природа? Где вот какие-то твердые какие-то моменты, когда можно заключить договор, можно определить и решить для себя, запланировать жизнь? Так кто же управляет нами? И здесь, знаете, особый такой тон задает еще один стих Священного Писания, он один из моих самых любимых на самом деле. Потому что когда я переживаю какие-то неудачи, когда у меня что-то не получается, когда я не достигаю каких-то целей, когда я не на высоте, или меня кинули, как мне кажется, или еще что-то происходит такое, когда то, что хотелось бы произошло, не происходит, меня утешает один текст. Прямо очень нравится. Это книга Екклесиаста, 9 глава, 11 стих. И самый успешный царь, самый мудрый человек на земле, один из мудрейших, наверное, так, да? Получивший мудрость от самого Бога, который сверхъестественным путем был наделен способностью управлять своим государством и своей жизнью, который достиг небывалых высот, которых после него не достиг никто, пишет о сути нашей жизни. «Обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым – победа, не мудрым – хлеб и не у разумных – богатство, и не искусным – благорасположение. Но время и случай». Время и случай для всех их. 2 фактора. Случай, я думаю, мы поняли с вами, да? Это то, что мы с вами не можем контролировать, то, что происходит по Божьей ли воле, люди ли вмешались. На самом деле для нас это не так важно. Есть то, о чем мы не могли предположить, не могли никак на это.

это повлиять, оно происходит, мы как-то реагируем. Как там быть готовым к той или иной ситуации, ну, это отдельный большой вопрос. Но случайности происходят. И то, что говорит Экклесиаст, он говорит, что не стоит, ну, я так воспринимаю для себя, не стоит строить такие завышенные ожидания, что обязательно произойдет, если вложить все слагаемые успеха. Потому что во всех этих слагаемых успеха остается один вопрос. Одно слагаемое неизвестное, со знаком вопроса, которое ты не знаешь, может произойдет, может не произойдет, черный лебедь, как сегодня говорят, и все будет по-другому. Поэтому спокойно относись. Да, строй планы, да, планируй, да, действуй максимально разумно, но будь готов, что те высоты, вершины не всегда покорятся. И чего-то может не произойти. Может так получиться, что, положа жизнь, силы, свои какие-то ресурсы, цель может быть не достигнута. Но здесь еще, кроме случая, есть другое слово – время. И очень важное слово. Слово «время». И здесь я хочу вспомнить еще одну цитату из Священного Писания. Это послание апостола Ефесянам, 5 глава, где говорится, как нам с вами жить в наше время. Итак, смотрите, поступайте осторожно. То есть, ну, как-то анализировать свою жизнь надо. Выводы какие-то сделать надо. Смотреть на окружающую жизнь максимально без иллюзий и как-то понимать, что происходит, нужно. Не как неразумные, но как мудрые. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Итак, возможности, которые есть у христианина, у каждого человека. Ну, мы говорим сейчас о христианине. Познавать, что есть воля Божья. Это, во-первых, вообще сам факт вот этого предложения, он удивителен. Оказывается, мы можем познавать волю Божью. Конкретную волю Божью относительно лично вас, вашей жизни, вашего выбора. Бог готов с вами разговаривать. Бог готов вам открывать ваше будущее или показывать правильность тех или иных поступков. Управлять путем. Много обетований. Но здесь есть еще один очень важный нюанс в этом тексте, который у нас переведен словами «дорожа временем». В греческом языке слово «время» переводится или имеет, скажем так, два выражения. Это хронос, это, собственно, время текущее, как непрерывная нить, река, времени, хронос. И вот она происходит, она неумолимо протекает, и ты вписан в нее, ты можешь как-то численно обозначить такого-то числа, такого-то времени, но как-то повлиять особо не можешь. Это время, время хронос. И есть другое в греческом языке слово, слово кайрос. Кайрос – это время, возможности, особый пункт в течение вот этого хроноса, когда ты, если поступишь правильно или вообще как-то действовать будешь, не просидишь, не профукаешь, не проспишь это лучшее для тебя время, то вот тогда что-то произойдет. Тогда будет достижение. Тогда произойдет изменение. То есть хронос для нас, вот это течение времени, состоит в какие-то периоды из кайрос, когда нужно вот увидеть этот момент. А наше время лукавое, обманчивое. То есть оно нас обманывает. Оно нам может говорить, ну, часто, мне уже поздно. Мне уже там 32 года, я уже не могу там новую профессию получить, или там замуж выйти, или дом начать строить, потому что я там вот уже сил тех нету, или еще какие-то вещи. Ну, я бытовые, я упрощаю это все. Но на самом деле это очень серьезный вопрос. Если Бог открывает вот эти врата возможностей, их важно не упустить, вот о чем этот стих. Дорожить временем, дорожить возможностью, которая поможет тебе перевернуть всю жизнь. Вне зависимости от того, какой она была. Вот такой классический пример вот этой временной возможности – это разбойник на кресте. Вся жизнь была ужасна. Человек всю жизнь жил неправильно. Шел неправильным путем,

и в конечном итоге получил заслуженное. Он планировал преступление, преступление совершал, он оказывается под трибуналом, его присуждают к мучительной смерти. Все как бы причина, следствие, все в гармонии. Так должно быть. Но тут в его жизни открывается возможность, кайрос, удивительный момент. И он пользуется им на 100%, находится рядом Иисус Христос. На расстоянии, ну, буквально вытянутой руки. Два слова. Помилуй меня. Вспомини меня. Даже не помилуй. Вспомини меня. И вся бестолковая, испорченная, потерянная жизнь разбойника оборачивается тем, что он становится наследником Царства Божьего. Вот что такое кайрос. Знать тот момент жизни, когда... Не просто знать, знаете, почувствовать, увидеть, не пропустить, когда это изменение может войти в твою жизнь и поменять абсолютно все. Вот что мудрость, о которой здесь пишет послание к Ефесянам Павел, вот что мудрость человеческая, знание, чувствование момента взаимодействия с Богом должно произвести в нашей жизни. Наверное, это даже где-то сверхъестественное переживание, когда мы с вами на пороге каких-то очень больших изменений. Бог посылает нам, иногда это душевный трепет, иногда какие-то другие физические даже ощущения, но здесь нужно знать и себя. Да, не зря говорится в Священном Писании, вникай в себя, ну и в учение тоже. Вникай в себя, занимайся этим постоянно, чтобы знать себя и знать вот эти признаки приближающегося момента. Потому что Бог как бы ну, подталкивает нас к этому, но по какой-то причине Он не делает нашу жизнь жестко детерминированной. То есть, что вот, вот событие за событием, и ты не, в эту канву времени никак не, вот, не встрянешь и не изменишь. Нет, есть моменты для изменений, но их можно пропустить. И вот наша жизнь человеческая, она состоит из вот этих принятых решений, непринятых решений, моментов, где получилось и не получилось. И многое в управлении случаем лежит на нас, на нашем отклике, на нашем решении, на нашей твердости. Тихон Шевкунов в своей книге «Несвятые святые» рассказывает о таком случае, который произошел в начале гражданской войны. В один из провинциальных городков, где находился большой монастырь, пришли большевики. В этом городке монастырь пользовался очень дурной славой. Очень дурной славой, такая скверная молва, что там монахи сплошь лентяи, пьяницы, а они там ничего не молятся, только вот живут праздно и пьянствуют. И когда большевики пришли, они собрали всех жителей городка на рыночную площадь и под конвоем привели туда монахов. И комиссар громко обратился к жителям этого городка и, указывая на монахов, сказал: «Граждане, жители города, вы лучше меня знаете этих пьяниц, обжор, бездельников. Теперь их вот этому жированию пришел конец. Но чтоб вы до конца поняли, как эти тунеядцы столетиями дурачили трудовых людей, смотрите, что мы делаем. Мы кладем под ноги им Евангелие и крест». И сейчас они каждый на глазах, вот в каждого из вас, вот наступят на них, и мы их отпустим. И народ захохотал, и вот под улюлюканье толпы вышел игумен, грузный мужик такой, с испитым лицом, с красным носом, обращаясь к монахам стоящим, сказал следующую фразу: «Ну что, братья, жили как свиньи, так умрем хоть как христиане». Ни один не сдвинулся с места, не наступил ни на Евангелие, ни на крест. В тот же день их всех зарубили шашками. Это особая Божья благодать, которая посылается нам. Время кайрос, когда можно изменить то, что мы не меняли годами. Когда наши греховные привычки, поступки, казалось, накапливаются и грузом нас куда-то уносят, Бог постоянно открывает момент

ты для того, чтобы произошло то, как в жизни Самсона? Помните этого удивительного человека, который потом назван героем, а в начале геройства его были сугубо с отрицательной коннотацией. У него была абсолютно проблемная личная жизнь. Такое ощущение, что он шел постоянно вопреки воле Божией и родителей, выбирал все время тех спутниц, которых не нужно было выбирать. И в конце концов, вообще там и блуд был, и все было. И в конце вот этой жизни с большими ошибками открывается мгновение, когда он чувствует, что сила Божья с ним в это мгновение. И он просит Бога, просит его присутствия, просит помочь ему сделать вот этот последний подвиг, который, это он не сказал, наверное, это, да, подразумевалось, который перечеркнет весь позор. Все то, что он сделал и оказался в плену позорном у филистимлян, перечеркнуто его последним действием. И Бог дает эту возможность. Все меняется. Все происходит так, что потом апостол Павел включает Самсона в книгу героев веры, в список героев веры. В одном из моих любимых псалмов, 15-м, есть описание нашей жизни. Краткое. В 5 и 6 стихе. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой». Вот три вещи, которые есть в жизни. Первое – это наследство от Господа. Первое – это то, что мы с вами получаем просто по факту нашего рождения. Мы как наследство получаем какую-то внешность, какие-то физические возможности, семью, в которой мы рождаемся, страну, в которой мы живем, умственные способности. Все то, что можно назвать наследством от Господа, физическим наследством. Да? И потом жизненный путь, которым ведет нас Господь, и это тоже может быть частью наследия. Второе, что мы получаем, это чаша. Чаша – это всегда символ каких-то горестей, того, что нужно пережить, той скорби, которая неизменно присутствует в нашей жизни. Хотим мы того, не хотим, что-то нам надо испить из чаши. И эта чаша тоже от Господа. Есть наследие, есть чаша. И третье, о чем говорит Бог в этом псалме, «Ты, Господи, держишь жребий мой». То есть то, что жребий – это случайность, это случайный выбор. Но Бог держит и жребий. Случайности, они в его власти. И вот эти три фактора совокупно и есть наша жизнь. И вот из этих трех факторов есть очень красивый вывод, дорогие друзья. В 6 стихе он записан. «Межи мои прошли по прекрасным местам», говорит Давид, которого предавали много раз, которого безумный монстр, свекр постоянно хотел убить, и он должен был бросить любимую женщину, скитаться не пойми где. Это десятилетия проблемной жизни. Это говорит Давид, у которого один сын убил другого. Это говорит Давид, которому в старости не было человека, который мог бы о нем нормально позаботиться, ему служанку нанимать, потому что родные отказываются. Смотря на всю свою жизнь, и понимая все, что происходило, он произносит то, что, наверное, стоит признать и нам, как исповедание веры в Бога. Межи мои, то есть мои границы, то, где Бог поставил пределы моим желаниям, те пределы, до которых Он, наоборот, расширил меня и мои возможности, мое влияние. Все, что дал Бог посредством этих трех инструментов – наследие, чаша и жребий, все это в совокупности прекрасно. Жизнь, которую дал Бог, она прекрасна. Она достигает того результата, который Бог положил для меня. Пусть Господь благословит вас. Как говорит Священное Писание, быть благочестивыми и довольными, принимая и чашу, и наследие, и не упуская Божий жребий. Дай Господь вам мудрости и духовной зоркости.

0: Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
1: Любовь. Глубокое расположение, искренняя и самоотверженная привязанность, моральное обязательство содействовать благополучию того, кого любишь. Согласно Библии, любовь – сущность Бога. Бог сотворил вселенную, землю и человека, руководствуясь любовью. Бог не переставал любить людей даже тогда, когда они отворачивались от Него. Господь говорит: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Книга Второзакония призывает человека к ответной любви. «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душою твоею и всеми силами твоими». А в книге Левит говорится о том, что любовь к Богу распространяется на сотворенных им людей. «Люби ближнего твоего, как самого себя». В Новом Завете Иисус Христос объединил эти две основные заповеди и учил, что наша любовь должна особым образом распространяться на врагов и нуждающихся. В 15 главе Евангелия от Иоанна Христос задает высокую планку. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Свою беспредельную любовь к человеку Иисус доказал на кресте, где умер ради спасения каждого грешника. В 5 главе послания к римлянам апостол Павел пишет, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, а в 13 главе 1 послания к Коринфянам показывает удивительную красоту этой любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
0: Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.

0: Наша планета Земля кажется не только совершенной, но и уязвимой в сравнении со всем космосом. Оттого мы и задаемся вопросом, как Бог взаимодействует с этой прекрасной голубой планетой и ее природой.
1: Если Бог-создатель существует, какие у него отношения со своим творением?
0: Благодаря красивому дизайну, очевидному в природе, мы можем логически заключить, что мудрость стоящего за ним художника и инженера превосходит все, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни.
1: В таком случае, если мы считаем автором природы Бога, нужно понимать, кто он и как связан со своим творением.
0: Бог описан в Библии как создатель и хранитель мира, тем не менее, существующий вне его пределов.
1: Существует множество различных идей о Боге или богах. Так, например, пантеисты верят, что Бог и природа неразрывно связаны, представляя одно целое. Деисты полагают, что Бог только привел мир в движение, но больше с ним не взаимодействует. А атеисты утверждают, что Бога-творца или Бога

0: Богов как таковых не существует, поэтому несуществующий бог не может иметь никаких отношений с этим миром, а законы природы являются причиной самих себя.
1: Французский биолог Жак Моно описал атеистическую материалистическую точку зрения таким образом. Человек, наконец, знает, что он один в бесчувственной необъятности Вселенной, из которой он вышел лишь случайно. Ни его судьба, ни его долг не были записаны. Царство вверху или тьма внизу – ему выбирать.
0: Возможно, атеистическая позиция позволяет людям избавиться от необходимости отвечать за свои действия перед Богом, но при этом она подразумевает наличие мира, происхождение которого не поддается объяснению. Таким образом, если объяснение все же найдется, то оно будет заключаться в том, что природа сама создала Вселенную и жизнь. Деизм же полагается на Бога-Создателя. Но затем, так же, как и атеизм, приходит к заключению, что природа может создавать жизнь без вмешательства Творца.
1: Деизм и пантеизм привнесли в природу своего рода магию, наделив ее способностью создавать жизнь. Атеизм, в свою очередь, полностью отрицает наличие любой сверхъестественной магии. Отношение к магии, как к причине появления жизни, неприемлем для научного подхода. Но атеистам, тем не менее, приходится сталкиваться с набором еще более сложных эмпирических и философских проблем.
0: Представьте себе попытку найти первопричину происхождения живых существ, без возможности рассматривать вариант вмешательства Бога. А если считать, что не только живые существа были сформированы природными законами, но и сами законы природы были созданы тем же образом, то данные рассуждения приведут к замкнутому кругу.
1: И тут напрашивается вопрос: хотим ли мы на самом деле использовать научные методы, чтобы узнать, кто или что стоит за появлением нашей Вселенной? В конце концов, использование научных методов в поиске исключительно естественных причин для исключительно естественных явлений может привести только к одному возможному выводу.
0: Древний метод строительства с помощью сухой кладки хорошо раскрывает данную проблему. Стены, выложенные таким способом, держатся без связующего раствора исключительно за счет законов гравитации и других природных причин. Тем не менее, происхождение таких стен обусловлено замыслом и действиями каменщиков.
1: Если бы для объяснения происхождения таких строений рассматривались исключительно естественные причины, то люди никогда бы не пришли к выводу, что сухие каменные стены были продуктом целенаправленных усилий строителей. Точно так же, из всех научных предположений, рассматривая исключительно естественные причины, мы приписываем природе свойства, которыми она не обладает.
0: Отказ от натуралистических предубеждений о том, что могло стать причиной появления каменных стен, и допущение возможности существования разумных создателей – единственный способ определить, являются ли эти стены продуктом природных законов или чего-либо вмешательства.
1: Без учета таких возможностей, наука, изучающая каменные стены, станет предвзятой и догматичной. То же самое справедливо и в изучении других явлений в природе.
0: Тем не менее, люди, которые построили каменные стены, тоже являются частью природы. Нам не нужно выходить за рамки законов природы и обращаться к сверхъестественным силам, чтобы разглядеть следы разумной человеческой деятельности.
1: Но если за появлением естественных природных законов стоит некий разум, то он должен превосходить саму природу. Кто же он? Откуда он появился? Каким образом он существует или существовал вне природы?
0: Вера в превосходство Бога над природой несовместима с принципами пантеизма. Аналогично и атеизм сопротивляется идее о существовании сверхъестественных явлений, поскольку это приводит к множеству метафизических вопросов.
1: Кто сотворил Творца? Одно из наиболее распространенных возражений против вывода о том, что природа выглядит спроектированной, потому что на самом деле она создана разумом. Где заканчивается дизайн? Если рассматривать вопросы происхождения, то от науки к метафизике очень короткий путь.
0: Метафизика – это эзотерическая философия, которая в поисках первопричин выходит за пределы физического мира. Способна ли метафизика противостоять эмпирическим наблюдениям?
1: Несмотря на то, что в таком случае теория оценивается выше видимых доказательств, некоторые люди отдают свое предпочтение метафизическим заявлениям.
0: Другие же считают разумным подходить к решению метафизических вопросов не только опираясь на метафизику, но и на эмпирические наблюдения.
1: Вот почему в существовании вечного Бога-Создателя, превосходящего природу, так много смысла. В природе у всего есть свое начало, а каждому началу необходима своя причина. Но Бог, существующий вне природы, может не подчиняться данному принципу.

0: Бог христиан может быть тем самым метафизическим ответом, объясняющим видимость замысла в природе.
1: Замысел в природе невозможно объяснить без наличия вечного разумного Создателя. Ни один из принципов, будь то бесконечная Вселенная, квантовые флуктуации или любой другой принцип, связанный с вечностью, не способен объяснить природу.
0: Бессмысленно искать первопричину появления мира в тех вещах, которые являются его частью. Однако утверждение, что Бог задумал создание мира, не раскрывает то, как Бог проявляет себя и каковы его отношения с творением.
1: Деист утверждал бы, что Бог сотворил мир в далеком прошлом, но теперь отстранен от него. Теистический эволюционист считал бы, что участие Бога невозможно обнаружить эмпирически.
0: Люди, доверяющие Библии, рассматривают ее тексты как документ, описывающий взаимодействие Бога с миром во время его становления и на протяжении всей последующей истории человечества.
1: Существуют ли какие-либо конкретные свидетельства участия Бога в истории мира, помимо понятия о его существовании? А как насчет чудес? Можно ли считать чудеса непосредственным свидетельством Божьего присутствия?
0: Пожалуй, самым фундаментальным и ярким свидетельством взаимодействия Бога и мира можно считать рождение и жизнь Иисуса, как человека. Бог сам стал частью своего творения, которое Он изначально и создал. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе.
1: Такие близкие отношения между Богом и миром похожи на то, как их описали бы пантеисты. Однако, даже став частью созданной им природы и сравнявшись с ней, он сохраняет свое превосходство.
0: Для упрощения и более наглядного понимания всей картины взаимодействие Бога с миром можно свести к четырем главным принципам. Во-первых, Бог проявляет себя в мире напрямую, главным образом, как его первопричина, подобно каменщику, выкладывающему каменную стену. Во-вторых, он проявляет себя и косвенно, подобно молотку в руках строителя, для достижения своих целей. В-третьих, Бог действует постоянно, связывая все природные законы между собой. И в-четвертых, Он также действует с разной периодичностью. Помимо этого, все четыре типа взаимодействия также зависят друг от друга.
1: Таким образом, Бог проявляет себя в постоянной прямой деятельности, периодической прямой деятельности, постоянной косвенной деятельности и периодической косвенной деятельности. Что же на самом деле все это означает?
0: Разница между Богом, действующим непосредственно как первопричина в природе, и Богом, действующим косвенно, может быть проиллюстрирована с помощью игры в боулинг.
1: Если мы ударим кегли ногой, то они упадут из-за нашего прямого вмешательства.
0: Но если мы используем шар для боулинга, то они будут сбиты непосредственно шаром. И хотя инициатор в обоих случаях остается одним и тем же, падение кеглей в первом примере будет вызвано прямым вмешательством, а во втором – косвенным.
1: Ранее мы также обозначили, что Бог может действовать постоянно или периодически. Например, существование всей Вселенной Он поддерживает постоянно.
0: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Бог столь надежен и последователен в прямом поддержании жизни нашей Вселенной, что мы признаем закономерности в Его действиях как существующие законы.
1: Получается, что Он ответственен за все, что так или иначе происходит в мире?
0: Не совсем. Бог связывает атомы, из которых мы состоим, но Он оставляет за нами право совершать выбор. Например, связь атомов в обуви также поддерживается Богом, но Он, тем не менее, не решает за нас, какие туфли надеть на прогулку.
1: Законы природы, такие как гравитация, а также ядерные, электромагнитные и другие фундаментальные силы – это наблюдаемые закономерности, благодаря которым работает вся Вселенная.
0: К этим законам также относят значение физических постоянных, таких как масса элементарных частиц, скорость света, постоянная планка и так далее.
1: Удивительное, но общее число природных законов, по которым работает наша Вселенная, невелико.
0: Ученые изучают законы природы для того, чтобы предсказывать, что произойдет в тех или иных обстоятельствах. Таким образом, научная практика

0: фактически основана на постоянстве прямых действий Бога по отношению к миру. И если по какой-то причине он прекратит действовать столь последовательным образом, Вселенная погрузится в хаос или вовсе перестанет существовать.
1: Помимо постоянного участия, Бог также может проявлять себя с разной периодичностью.

0: нежности и которая не может произойти без чего-либо целенаправленного вмешательства.
1: Сверхъестественные явления, как правило, не противоречат общепринятым законам природы. Однако в некоторых случаях возможны исключения. Так, например, даже если Бог и сотворил мир с помощью большого взрыва, нам неизвестны законы, которые были при этом задействованы. С другой стороны, нет никаких оснований полагать, что Богу приходилось нарушать законы физики, превращая воду в вино, воскрешая мертвых или усмиряя шторм.
0: Сложно анализировать подобные сверхъестественные явления с научной точки зрения, поскольку, несмотря на то, что мы можем наблюдать само чудо, мы не знаем, как именно Бог творит чудеса.
1: Третий способ взаимодействия, который был упомянут ранее, это постоянная косвенная деятельность Бога.
0: Например, погода подчиняется общим законам физики.
1: Однако Богу вовсе не обязательно напрямую манипулировать конкретными погодными явлениями. Зачастую он вызывает определенную погоду косвенным образом.
0: Погодные явления можно сравнить с запрограммированными машинами, которые последовательно работают согласно своей программе без постоянного внешнего руководства. Погода демонстрирует частное проявление общих природных законов.
1: Помимо этого, Бог может действовать косвенными методами с разной периодичностью. Ярким примером этого служит то, как Он отвечает на наши молитвы. Например, рассмотрим семью, испытывающую нужду. И вот однажды, доверившись в молитве Богу, она может обнаружить посылку на пороге своего дома. Любой человек, ощутивший желание помочь этой семье, мог принести ее. Следовательно, такие люди становятся косвенными исполнителями Божьей воли. В Библии также встречаются определенные чудеса и проявления периодической косвенной деятельности Бога.
0: В их число входит ветер, направивший стайки перепелок в еврейский стан в пустыне, шершни, прогнавшие врагов Израиля, и монетка во рту рыбы, пойманной Петром, благодаря которой он смог оплатить налог на храм.
1: Однако в каждом случае, так или иначе, любое косвенное действие Бога было инициировано непосредственно Его прямой волей. Это Он направил ветер и шершни. Это Он сделал так, чтобы монетка оказалась во рту рыбы. Конечно, мы не знаем точно, в какой именно момент были запущены эти цепочки событий, но непосредственное вмешательство Бога ярко в них выражено. Следовательно, чудеса могут включать как прямое, так и косвенное божественное вмешательство.
0: Наука не обладает возможностью прогнозировать возникновение чудес, однако постфактум способна анализировать последовательность причинно-следственных связей, предшествовавших данному событию. Однако догматически, отрицая даже возможность существования Бога, ученые не хотят рассматривать чудеса как настоящее явление.
1: Мы уже упомянули ранее, что некоторые люди отрицают возможность божественного вмешательства в процесс творения по метафизическим причинам. Другие также добавляют, что для божественного Творца нет смысла создавать столь несовершенную Вселенную, как нашу. Еще до Рождества Христова Лукреций утверждал, что не для нас и отнюдь не божественной волею создан весь существующий мир. Столь много в нем всяких пороков.
0: В современную эпоху Стивен Джей Гулд выразил такую же точку зрения другими словами.
1: Несовершенство позволяет эволюции одержать победу над божественным творением.
0: О каких именно несовершенствах идет речь?
1: Гулд находил природное несовершенство в наличии шестого пальца у гигантских панд. Несмотря на то, что пандам вполне удобно использовать его, чтобы удерживать бамбук, по своей сути он является видоизмененным отростком запястья, а не отдельным пальцем. К тому же он отличается по структуре от человеческого большого пальца. Гулд утверждает, что такая специфическая форма свидетельствует о мутации и вынужденной адаптации к окружающей среде, и что это совсем не похоже на умышленное божественное решение.
0: Однако, когда мы сами выбираем, что в природе сконструировано правильно, а что нет, то каким-то образом упускаем из виду первоначальный план Творца. Что если Бог хотел добавить разнообразие формы больших пальцев? Почему мы решаем, что такая структура пальца менее практичная по сравнению с человеческой, когда все может быть совсем наоборот?
1: Нельзя полагать, что несовершенство того или иного дизайна свидетельствует об отсутствии замысла. На деле стоит задать следующие вопросы. Какой замысел был у Создателя? И насколько хорошо этот замысел был реализован? Христиане отчетливо видят в природе благие замыслы Бога, как и свидетельство Его доброты и любви, проявленные в жизни Иисуса Христа. Полагаясь на это, они приходят не только к выводу, что Бог благ, но и что грех принес за собой ужасающие последствия для всего творения.
0: А как насчет боли в спине? Или того факта, что многим приходится удалять зубы мудрости,

0: Казалось бы, все это приносит сплошные неудобства.
1: Неудивительно, что наличие тех или иных вещей, которые не способны нормально выполнять свою функцию, столь проблематично. Тем не менее, если мост рушится из-за того, что он пришел в негодность, имел изъяны в конструкции или был перегружен, вряд ли это было намерением его проектировщика. Христиане верят, что мы все живем в мире, омраченном грехом, в котором даже удивительная анатомия человеческого тела страдает от изъянов. Некогда совершенный мир, созданный Богом, теперь не идеален, и потому все в нем страдают. Апостол Павел писал: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего».
0: В данном случае грех кажется достаточно разумным объяснением несовершенства в природе. Но как насчет совершенных вещей, которые идеально устроены для того, чтобы убивать или приводить к пагубным последствиям?
1: Например, клыки ядовитых гадюк. Длинные полые иглы, прикрепленные к ядовитым железам, которые могут сокращаться, проталкивая яд под кожу жертвы.
0: К тому же, клыки гадюк складываются в полости верхней челюсти, чтобы они не сломались и не мешали при других обстоятельствах, а также чтобы змея случайно не укусила саму себя. Такую сбалансированную систему сложно отнести к чему-то иному, кроме как к орудию, созданному специально для введения яда в других созданий.
1: Проблема такого типа вызывает массу вопросов, но уже не об отсутствии или наличии создателя, а о его характере. Вот почему так важно воспринимать Библию в целом, не вырывая отрывки из контекста и истолковывая их по собственному желанию.
0: Библия ясно дает понять, что Бог – творец всего сущего. Апостол Иоанн писал:
1: «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Обратите внимание, что Библия также говорит, что наш мир не просто страдает от греха, он был проклят. Все то, что кажется жестоким и смертоносным, от змей, паразитов до колючих растений, является результатом Божьего проклятия после грехопадения Адама и Евы. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой».
0: Тут может показаться, что Бог проявляет жестокость.
1: Библия раскрывает Бога вовсе не похожего на добродушного дедушку, вознаграждающего и добрых, и злых. Бог не только милостив, но и справедлив. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Многие люди начинают бояться Бога, который вершит над ними суд. Другие же, наоборот, пытаются игнорировать его. Но в Священном Писании есть еще один персонаж, существование которого может объяснить наличие несовершенства и зла в мире. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».
0: Библия предупреждает нас о том, что сатана продолжает действовать на этой земле. Поэтому некоторые считают, что это он искажает изначальные творения Бога, чтобы совершать зло, которое мы наблюдаем в мире. На самом деле, эта точка зрения зависит от того, как много творческой силы мы приписываем дьяволу.
1: Даже наше понимание добра и зла во многом зависит от наших представлений о Боге. Без Бога добро и зло – всего лишь объективная реальность. Мир таков, каков он есть. Добрый Бог и то, как его воспринимают христиане, само по себе не объясняет наличие зла в природе. Неважно, считаем ли мы, что зло появилось в результате Божьего проклятия или действий дьявола, Библия четко демонстрирует нам систему, в которой может существовать как добрый Бог, так и зло.
0: Давайте несколько сменим тему о дьяволе, проклятиях и удручающих последствиях греха и обсудим взаимоотношения Бога и созданного им мира. И тут у нас могут возникнуть два вопроса. Как возникли Вселенная и разнообразие ее обитателей? И какую роль в настоящее время играет Бог в этом мире?
1: В то время как Бог проявляет себя через постоянную прямую, периодическую,

0: физическую прямую, постоянную косвенную и периодическую косвенную деятельности, сам мир и непосредственно жизнь были созданы именно периодической прямой деятельностью. При изучении проявлений Бога важно уметь различать аспекты рождения и деятельности.
1: Рождение – это единичное событие или сингулярность, точка в пространстве и времени, в то время как деятельность – длительный процесс. Если вы имеете представление об одном понятии, то это еще не означает, что вы разбираетесь в другом.
0: Рассмотрим этот принцип на примере автомобиля. Хороший механик понимает принципы работы автомобиля и умеет поддерживать технику в исправном состоянии и, при необходимости, ремонтировать ее. Может показаться, что в этой области механику известно все. Но он, вероятно, не имеет детального представления о том, как этот автомобиль создавался.
1: Возможно, он даже никогда не бывал на автомобильных заводах. А если и бывал, то вряд ли имел представление о финансовых схемах, необходимых для покрытия затрат на проектирование техники, руководстве для координации контрактов с поставщиками запчастей или инженерных принципах, применяемых в программировании роботов-сварщиков.
0: Поэтому мы с некоторой недоверчивостью относились бы к механику, утверждающему, что он в совершенстве знает все основы и этапы производства любого автомобиля.
1: Ученые также являются своего рода механиками. Они могут наблюдать множество физических процессов внутри Вселенной, но никто из них не видел ее рождения.
0: Те природные законы, которые мы ежедневно наблюдаем и изучаем посредством экспериментальной науки, к сожалению, могут так и не раскрыть секрет зарождения жизни. И об этом свидетельствует множество примеров. Вот почему полезно рассматривать момент рождения и деятельность природных законов как разные категории.
1: Момент рождения Вселенной, по сути, является единичным событием. А науке, в свою очередь, особенно трудно изучать единичные события, будь то появление Вселенной или сверхъестественное чудо.
0: Факт некоего события, происходящего однократно и считающегося чудом, не противоречит законам природы. Наука, возможно, не в состоянии объяснить чудеса, но это не означает, что они не происходят. Этот вопрос скорее может возникнуть из-за нашей недостаточной способности распознать вмешательство Бога-Творца, чем из-за непонимания физических процессов.
1: Сингулярность и возникновение жизни не представляют угрозы для научной практики. Их наличие становится проблематичным только в том случае, если мы принимаем философию, согласно которой Бог ограничен и не может проявлять себя через сингулярность.
0: Наука сосредотачивает внимание на наблюдениях, создании теорий и гипотез, которые можно проверить на практике.
1: В связи с тем, что данные относительно происхождения жизни и Вселенной доступны через наше чувственное восприятие, научный подход может помочь в изучении сверхъестественных событий, включая процесс творения.
0: О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни.
1: Вера в библейскую историю происхождения мира не отменяет значимость науки. Все создания и весь окружающий нас мир, который мы видим, представляют собой проявление одного уникального события.
0: Креационист будет подходить ко всей экспериментальной науке практически таким же образом, что и любой другой ученый, за одним важным отличием. Ученые-христиане не исключают существование сверхъестественных сил во Вселенной.
1: В то время, когда некоторые ученые сталкиваются с трудностями в объяснении различных явлений, верующие, изучающие Библию, видят в этом проявление божественного плана.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Для семьи и, в частности, для женщины очень важна вовлеченность мужчины в процессе семьи и, так скажем, в быт семьи. Но насколько это важно в действительности? Сегодня в данном вопросе нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Виталий, расскажите, пожалуйста, более подробно, что значит вовлеченность мужчины в семью и во взаимоотношения в быт в семье?
1: Знаете, с чего хотелось бы начать? Я человек все-таки верующий и убежден на том, что библейские принципы отношений – это самые правильные и верные принципы. То, что сегодня происходит в мире, как раз есть вот тот сдвиг того, что Бог говорит одно – люди делают совершенно другое и живут совершенно в другой парадигме, то есть выстраивают неправильные отношения. Сегодня, если вы посмотрите на мужчин, которые находятся в этом мире, у меня нет ни одного слова как осуждение этим мужчинам, потому что я знаю, что это продукт своего времени, продукт семьи. Я убежден, что если в семье есть правильные взаимоотношения, то из этих семей выходят правильные люди с правильными взглядами, с правильными установками. Вот, глядя на мужчин, я, понимаете, даже не на внешность хочу сакцентировать внимание, что, допустим, я не могу отличить, где мужчина, а где женщина. Мужчина, есть такое понятие, мужчина, мужской род, это как физиология, а мужчина – это как поведение –

0: То, как выглядят сегодня молодые люди, меня совершенно не волнует, потому что если мы с вами возьмем Библию, то Давид, внешность Давида, можно было сказать, это смазливый юнец такой, белокурый, красивый, длинноволосый парнишка. Но поведение Давида, оно было не таким, как поведение сегодня множества юношей. Да? У них и внешность не такая, как хотелось бы, да, не мужская, и поведение не мужское. Вот. А для женщин очень важно, чтобы у мужчины было мужское поведение. Это их потребность. Потребность в том, чтобы мужчина был мужчиной. И нам с вами нужно разобраться, что же в это понятие мужчины входит. В чем же у женщин такая потребность, в чем они нуждаются в отношении к своему мужу, к своему избраннику. Я хочу, во-первых, прочитать один библейский текст и одно стихотворение, маленькое. Апостол Павел, посланник к Тимофею, первое послание, 3 главе, с 3 по 5 стих пишет. То есть, что ожидается? Ну, давайте так, я буду говорить, мужчина должен быть не пьяница, не бийца, или муж, не мужчина, а муж. Ну, мужчина это тоже касается. Не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании, со всякою честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Царстве Божьем. То есть для нас, для мужчин, Бог говорит, что наш дом есть как раз то место, где мы можем проявить все нужные качества как мужчины.
1: То есть культивировать, да, как раз да, в семье да. Мужчина должен это
0: культивировать. Это не говорит, что мы уже супер все мужья, и мы все супер поступать будем правильно, но это говорит о том, куда мы должны стремиться. Быть личностью мужского пола – это вопрос рождения, а быть мужчиной – это вопрос решения и вопрос того, в каком вы направлении двигаетесь.
1: То есть здесь как раз и заключены качества мужчины, то, чем он должен обладать, да? Эмоционально сдержан, не сварлив, то есть он должен, так скажем, держать себя под контролем уметь.
0: Ну, давайте мы сакцентируем внимание вот на чем. Я там подробно тексты не буду читать вам все, но что Библия говорит о мужчине, кем он должен быть, да, то есть к чему он должен стремиться. Во-первых, муж – это священник в своем доме. Во-вторых, муж – это любящий муж. Да? То есть муж, понятно, что он...
1: А поясните, вот быть. Многие, я думаю, слушатели,
0: да.
1: Священник – это что значит?
0: В-третьих, муж – это отец. Вот эти три основные как бы, качества, которые женщина ожидает от своего мужа, это ее потребность, что все эти качества он должен проявить в семье, и он должен быть активен в этом. Да? Мы прочитали, что если... Есть еще один текст, а там написано так, что если о домашних своих не печется, то хуже неверно. Ну ладно, мы об этом тексте чуть позже поговорим. Итак, первое. Что такое священник? Что требуется от мужа, как от священника?
1: Да.
0: Если вы откроете Библию и будете читать о таком герое Иове, Иов, это представитель такой правильного мужа и священника, то мы читаем, что Иов раз в неделю совершал, ну, буду говорить современным языком, что он делал? Он раз в неделю ходил в церковь, ну так, осовременил этот текст, ходил в церковь и представлял пред Богом всех своих домочадцев. Он молился за своих детей, он молился за свою жену, и он обращался к Богу и просил Бога простить детей его, если вдруг они что-то сделали не так. Задача священника заключается не только в том, чтобы дети, или задача мужа, как священника, заключается не только в том, чтобы дети появились на свет, но его задача заключается в том, чтобы сделать людей, чтобы сделать своих детей или способствовать развитию своих детей в высокодуховных личностей. Это задача перед ним стоит. Задача как священника. И первое, что требуется от него, это ходатайствовать перед Богом, чтобы Господь им дал благословение, чтобы Господь их сохранил, чтобы дал им милость свою, чтобы дал мир свой.
1: Направлял.
0: Чтобы направил на правильный путь. И также требуется от него, чтобы он, допустим, вечером, ну, не обязательно ждать того момента, когда вы придете в церковь, но можно каждый день вечером склонять свои колени и просить у Бога, чтобы Господь был милостив к детям, потому что вы сами помните,

0: будучи детьми, вы очень многих вещей делали не всегда правильно.
1: Необдуманные какие-то, да.
0: Да, потом, чем старше детки, знаете, маленькие детки, маленькие бедки, да, чем взрослее ваши дети, тем, может быть, необдуманнее их поступки, или они, может быть, обдуманы, но они приняты вне зависимости от вашего суждения, от ваших желаний, от ваших предпочтений. То есть, когда он был маленький, он выполнял ваши предпочтения, а повзрослел, он скажет: слушай, папа, до свидания, там, я имею полное право сам что-то делать. И поэтому ваша задача быть священником для своей семьи, молиться за них, вразумлять их. Я хочу вам один текст прочитать, чтобы было понятно, что требуется от священника. Малахия 2 глава 7 стих. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от его уст, потому что он вестник Господа Саваофа». Да? Хранитель знания, ведения. Закона ищут от его уст. То есть это тот человек, который должен быть здравым в суждениях, в общении, в разговоре, в наставлениях. Этот человек должен быть наделен определенной духовной мудростью.
1: То есть я правильно понимаю, человек, который имеет в хороших отношениях с Богом, да, мужчина в частности, который умеет понимать свое состояние, руководить своими эмоциями, соответственно, этот мужчина в здравом уме, да, он может уже и какие-то советы давать мудрые. К нему, соответственно, как к авторитету нужно прислушиваться, да, и дети будут его считать своим авторитетом, будут слушать.
0: Допустим, даже нас слушают мужчины неверующие. Мы должны с вами понимать, верующий вы или неверующий, это не имеет значения совершенно никакого. Почему? Потому что человек — это три составные части. Дух, душа и тело. И если вы муж, то вы должны быть правильно развиты во всех отношениях. И телом вы должны быть здоровы и развиты, и душой вы должны быть развиты, и духом должны быть развиты. То есть вы должны детей учить духовным вещам. Вот. Если вы не верующий человек, это ни о чем не говорит. То есть не верьте в Бога, но духовности вы должны детей учить. Да, духовность во многом может выражаться.
1: А в чем, например, вот как понимать для себя?
0: Больше знакомьте детей, допустим, я не знаю, там, с культурой, с книгами, с там, поэзией, с художественным искусством. То есть приучайте с музыкой, допустим, да, приучайте детей вот к этим вещам. И будьте в этом примером. Вот что важно, да, то есть как быть священником, да, и при этом не быть примером. Я же не могу вести образ жизни такой, какой хочу, а от детей требовать чего-то иного. Поэтому в этом как раз и заключается священство. Вы пример для подражания, вы духовный наставник для детей, вы тот, с кого берут пример. И вы реально будете вот этим человеком, с кого можно брать пример. Жена именно этого и хочет, чтобы вы были человеком, с которого можно брать пример. Она хочет вас уважать, она хочет вас ценить, она хочет вами восторгаться, но вы должны быть примером. Вот. Хоть я и говорил, что для уважения не нужно заслуживать. Да, но мы говорили, что это женщины так будут себя проявлять к вам. Ну и вы должны отвечать на потребность женщин. Второе, то есть это как священник, второе, как муж. Женщине очень важно, чтобы вы проявляли себя как муж. А что значит быть настоящим мужем? Муж должен что делать в первую очередь? Любить свою жену. Мужья, любите своих жен. А что значит любить жену? Да? Делать ей комплименты. Да? Там еще интересный есть текст. А вы, мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Не будьте к ним суровы. Знаете, проблема, какая есть в современном обществе в отношениях между мужчиной и женщиной? Они вроде говорят: я люблю свою жену. А в чем это проявляется? Я зарабатываю деньги, я там работаю.
1: Финансово обеспечиваю, да?
0: Да, я обеспечу. Это как раз и есть проявление любви и так далее, и тому подобное. И вот прямо у него готовая информация. При этом я иногда слушаю вот такие разговоры, когда он может унижать свою жену, говорить какие-то оскорбления в адрес своей жены, говорить о том, какая она бестолковая и так далее и тому подобное. Потребность мужа в уважении, и в уважении входит не выдавать тайны, не раскрывать слабости мужа. Я говорил, что жена не должна слабости мужа говорить.

0: Почему ты, муж, раскрываешь слабости своей жены? Почему ты оскорбляешь свою жену, да, не проявляешь к ней любви? Я хочу вам, дорогие мужчины, сказать одну вещь. Если вы унизительно относитесь к своей жене, ну, давайте пример приведем. Допустим, муж говорит жене унизительно там какое-то слово. Ты там овца. Ну, к примеру, да, там он ругает ее. Я хочу задать вопрос. Овца это кто? Если говорить о брачных отношениях. Кто такая овца? Овца – это жена кого?
1: Ну, соответственно, барана.
0: Овца – это жена барана, понимаете? То есть вы должны понять, что если вы унижаете свою жену, если вы ее не любите, вы не любите себя, вы унижаете себя. Ань, помнишь, мы говорили о самооценке, о любви к себе? То есть все, что вы делаете негативно в адрес своей жены, вы как раз тем самым подчеркиваете нелюбовь к себе. Вы не любите себя, то есть вы не цените себя. Человек, который любит себя, ценит себя, он любит свою жену. Это его статус. Это то, в чем у нас, у мужчин, потребность, чтобы жена была красивая, привлекательная, счастливая. Это статус мой. Если я унижаю свою жену, оскорбляю ее, не люблю ее, не проявляю о ней должного внимания и заботы, и я к ней, как вот не случайно же подчеркнуто, мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Не случайно же это подчеркнуто. Это свойство мужчины. Мужчина отличается тем, что он, знаете, вот толстокожий, он менее чувствителен. Да, знаете, что у мужчины толще кожа, он меньше цветов различает, меньше запахов. Да, мы вот такие, мужчины такие. Но, тем не менее, мы должны, Библия говорит о том, что вот жена нуждается в том, чтобы я был хорошим мужем, любящим, заботливым, а не сварливым старым дедом таким, понимаете? Вот что требуется для женщины, вот в чем у нее потребность у женщин. И еще одна потребность – это отцовство. Быть хорошим отцом. Что такое быть хорошим отцом? Мужчины думают о том, что основная задача женщины – воспитывать детей. Вот она воспитывает, она с ними занимается, а моя задача заключается в том, чтобы зарабатывать деньги. Женщины нуждаются в том, чтобы мужчина был активен в воспитательном процессе.
1: А что значит быть активным? Он как должен проявлять эту активность?
0: Сейчас мы с вами прочитаем, да? Угу. Постараемся увидеть, что Библия по этому поводу говорит. Так, смотрите. Отец. Ефесянам 6 глава, 4 стих. «Отцы, не раздражайте детей ваших». Но смотрите, как здесь интересно написано. «Но воспитывайте их в учении и в наставлении Господнем». Воспитывайте их в учении и в наставлении Господнем. То есть речь идет о том, что необходимо принимать активное участие в воспитании наших детей. То есть мы должны воспитывать наших детей. Я хочу вам маленький пример прочитать, который один рассказал папа. То есть сын повзрослел, и в возрасте 17 лет сын, будучи взрослым, решил с отцом поговорить серьезно. И вот этот отец передал свой разговор со своим сыном. Сын подошел ко мне и сказал: «Отец, я хочу тебе что-то сказать. Сейчас последний раз в жизни я называю тебя отцом. Ты мне больше не отец. Я ждал тебя всю жизнь. Я нуждался в тебе. Я хотел, чтобы ты был со мною, чтобы ты со мной общался, чтобы ты со мной играл. Я хотел, чтобы ты проводил со мной время. Я ждал тебя всю жизнь, но ты так ко мне не пришел. Я ждал тебя, ты не пришел, ты мне больше не отец». Вот это разговор, я думаю, который не хотел бы услышать ни один отец, который воспитывает своих детей. Понимаете, нам кажется, что мы зарабатываем деньги, что мы проплачиваем там, их образование, там, мы им покупаем одежду, и мы думаем, что в этом все отцовство. Нет, в этом не все отцовство. В отцовстве еще заключается воспитание. Смотрите, как написано, 1 Тимофею, 5 глава, 8 стих. «Если кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Вот, мужчины, я хочу вам дать совет. Вот то, что я сказал, да, от мужа требуется быть священником, быть мужем, быть отцом. Если возьмете Библию и посмотрите на того же Иова, на Ноя, на Давида, на Соломона и так далее, буду всех героев перечислять, вы увидите, что это не суперпапы, это не супермужья.
1: Все ошибались.
0: У каждого из них были проблемы, начиная даже от Адама, да, который отрекался от своей жены, обвинял свою жену. Но тем не менее,

0: Библия говорит о том, что мы должны учиться, учиться этому. Семья как раз то место, где мы можем по-настоящему стать настоящим мужем, отцом и священником. Поэтому воспользуйтесь этим и восполните потребность своей жены. И она будет счастлива, она будет на небесах от радости. Если вы придете домой, возьмете ребенка, скажете, давай я с ним позанимаюсь, иди отдохни, иди погуляй, иди поспи. Она будет в восторге, если вы будете принимать участие активное в семье. И да благословит вас Господь.
1: Виталий, благодарю вас за эти ценные советы. Спасибо вам, что были с нами. Дорогие друзья, обратите внимание, в особенности мужчины, насколько важно быть вовлеченным в свою семью, насколько важно совместно с супругой держать общий быт и, так скажем, используя любой момент, сказать, что вы нуждаетесь в своих детях, в своей супруге, дарите им свою любовь и заботу. Пишите нам письма, оставляйте комментарии. Всего самого доброго. До свидания.

ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками. Человек – Христос Иисус.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Как понять, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство? Конечно, любое состояние, любое расстройство лучше диагностировать и лечить вместе со специалистом. Это быстрее и это качественнее. Поэтому именно это я рекомендую вам сделать после того, когда вы увидите в себе один или более признаков того, о чем мы сегодня будем говорить в этой программе. Я поделюсь с вами признаками, которые наверняка будут говорить о том, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство, и вам обязательно следует обратить внимание на свое состояние. Итак, чтобы провести такой самотест, я рекомендую вам взять прямо сейчас листочек бумаги, ручку и фиксировать свое состояние, свои мысли по поводу того, что вы услышите. Также имейте в виду, что чем больше признаков посттравматического расстройства личности у вас совпадет, тем больше вероятность того, что вам действительно нужна профессиональная помощь. Кроме того, важным условием такого самотеста является тот факт, что эти состояния должны повторяться на протяжении как минимум одного месяца. То есть, если вы столкнулись, с каким-то признаком один раз в своей жизни, и дальше он просто прошел, то мы не можем здесь вести речь о том, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство. Наверняка все знакомы с эффектом медицинского справочника. Когда читаешь медицинский

справочник о заболеваниях, ты их все в себе обнаруживаешь. Именно поэтому это очень важное условие нашего самотеста. Обратите внимание, насколько длительно у вас сохраняются или повторяются те или иные симптомы. Ну что ж, итак, симптомы посттравматического стрессового расстройства. Их можно разделить на несколько больших групп. И первая группа – это симптомы искажения. Дело в том, что посттравматическое стрессовое расстройство кардинальным образом влияет на то, как мы воспринимаем окружающую нас действительность. И первое искажение, которое характерно для ПТСР, это повторяющиеся, непроизвольные, навязчивые вот, тревожные воспоминания или сны. Если вас мучают эти воспоминания, они не дают вам спокойно, в общем-то, жить, или вас постоянно мучают кошмары, то это может быть одним из признаков того, что травма имела место в вашей жизни, и она продолжает разрушать вас изнутри. Следующая причина. Человек действует или ощущает себя, как будто бы это событие не закончилось. То есть с вами что-то произошло, что-то плохое, что-то страшное произошло много лет назад, но дискомфорт по этому поводу вы испытываете и сейчас, в текущее время, в настоящий момент. Это могут быть разные ощущения, это могут быть такие, знаете, внезапные воспоминания, их еще называют флешбеками. То есть это ну, своего рода сон наяву, как будто бы вы вдруг видите какую-то травмирующую вас картину прямо перед вашими глазами. И это такие вкрапления, такая интервенция в вашу жизнь. Вы не можете контролировать эту ситуацию. Следующий симптом, который искажает нашу реальность, это такой психологический или даже физический дискомфорт, который человек испытывает, когда попадает в места, похожие на место, где совершилось какое-то травматичное событие. Но, предположим, вы попадаете в крупное скопление людей, и именно это вызывает у вас вот такую бурную реакцию, да, тела. Вы чувствуете, что вам некомфортно, вы чувствуете, что вам страшно. На вас внезапно наваливается вот такое всепоглощающее ощущение ужаса. Это может быть вызвано тем, что именно в рамках вот большого какого-то сообщества, большой группы людей вы испытали над собой психологическое насилие. Допустим, вас когда-то кто-то публично унизил в присутствии большого количества людей. В таком случае конкретное место, место, где совершенно другие люди, никак не связанные с вашим травматичным опытом, но они, их количество вызывает у вас вот такую бурную эмоциональную реакцию. Следующая группа симптомов – это симптомы избегания. Это тогда, когда человек с ПТСР пытается дистанцироваться от всего того, что напоминает или может напомнить ему о трагических событиях, которые причинили боль человеку. Это может быть вот такое постоянное желание избегать мыслей, избегать разговоров, избегать чувств, которые были вызваны или которые вот мы испытывали во время травматичного опыта. В такие моменты человек может как бы дистанцироваться от воспоминаний. То есть как только какое-то воспоминание появляется в сознании, мы тут же пытаемся блокировать, тут же пытаемся переключить свое сознание на что-то другое, на что-то более позитивное. И, кстати, в условиях такой, знаете, тотальной популярности позитивной психологии, это очень такой ну, популярный шаг ухода от реальности. На самом деле, уход от реальности, уход от травматичного опыта, избегание лишь ухудшает состояние человека, который находится вот, в состоянии посттравматического стрессового расстройства. Также избегание мест, связанных с травмой или напоминающих о месте, где травма произошла.

зашла. Человек намеренно обходит места, где вот, ему кажется, что там с ним может повториться та беда, которая с ним случилась когда-то. Поэтому избегание мыслей, избегание чувств, избегание переживаний, избегание мест, избегание людей. То есть любое дистанцирование от людей, причем важное условие в том, что оно нерациональное. То есть вы понимаете, что конкретно эти люди вам ничего не сделали, что конкретно эти места, они безопасны, они не несут никакой угрозы, да? Но человек, у которого посттравматическое стрессовое расстройство, он считает, что все эти вещи, они несут какую-то угрозу. Поэтому наступает такая реакция избегания. Поэтому если вы замечаете в себе эти симптомы избегания людей, мыслей, чувств, воспоминаний, то, скорее всего, вы имеете дело именно с ПТСР. И следующий симптом из этой большой группы – это потеря памяти о важных составляющих травмирующего события. Это так называемая диссоциативная амнезия, когда человек просто не помнит того, что с ним произошло. Либо полностью, либо частично не помнит. То есть мозг как бы содержит в себе некие следы того, что что-то такое плохое было, но человек не может полностью восстановить всю картину мира о том, что произошло тогда, в тот момент, когда человек находился в состоянии вот такого травматичного стресса. Мы более подробно поговорим о том, как работает память при моменте и после момента самой ситуации психотравмирующей. Но этот важный момент искажения представления, он частый спутник, частый симптом того, что у человека посттравматическое стрессовое расстройство. Следующий симптом – это стойкое убеждение в своих каких-то негативных качествах. То есть человек о себе постоянно думает плохо, что он недостаточно хорош, что он недостаточно красив, что он не стоит как бы уважения. Он просто убежден в том, что он плохой, и поэтому с ним такое происходит. Но, дорогие друзья, хочу сказать, что жертва насилия не виновата в том, что над ней совершили насилие. Даже кажущаяся провокация, ну, как бы провокация жертвы насильника, не делает ее виновной в акте насилия. Никто не имеет права совершать насилие над человеком, даже если ему кажется, что жертва сама провоцирует этот факт. Также еще одно искажение вот, в области наших мыслей касается того, что мы можем себя воспринимать, ну, от себя, требовать слишком многое. То есть такое явление, как гиперответственность, такое качество, как перфекционизм, зачастую за ним может скрываться как раз посттравматическое стрессовое расстройство. Потому что человек думает, что ему нужно как бы заслужить нормальное отношение к нему со стороны окружающих людей. Это и толкает его на то, что он о себе всегда думает плохо и пытается как-то исправить эту ситуацию. Отличие от предыдущего симптома заключается в том, что в предыдущем симптоме человек чувствует себя плохо. Он чувствует, что он плохой. В этом случае речь идет о его представлении о самом себе. Следующее искажение из этой группы – это не вполне адекватное понимание причины и следствия. Люди, которые страдают посттравматическим стрессовым расстройством, не могут восстановить причинно-следственную связь. Они не могут точно понять, почему это произошло и кто в этом виноват. Именно поэтому зачастую они винят себя в произошедшем. Потому что они не видят другой способ объяснить то, что с ними произошло. Следующее искажение сознания

это стойкое негативное эмоциональное состояние. Человек постоянно чувствует себя плохо. И как результат этого у него занижено желание общаться с людьми, занижено желание коммуницировать, взаимодействовать с людьми. У человека с посттравматическим стрессовым расстройством может значительно снизиться уровень интереса к тому, что раньше у него вызывало интерес. Ну, допустим, человек всегда любил читать книги. И вдруг он обнаруживает в себе, что он просто не может притронуться к книгам. Он больше не может их читать. Иногда это связано с естественными факторами, такими как усталость, ну или желание как-то переключиться, чтение на какую-то другую деятельность. Но иногда это может свидетельствовать о посттравматическом стрессовом расстройстве. То есть то, что раньше у нас вызывало стойкий интерес, сейчас вызывает либо равнодушное отношение, либо даже негативное отношения. Следующий симптом из этой большой группы искажений на уровне работы нашего сознания заключается в том, что человек не способен испытывать эмоции. Это так называемое эмоциональное онемение. То есть, с одной стороны, некоторые люди с посттравматическим стрессовым расстройством испытывают чрезмерные, неконтролируемые эмоции, но другая группа людей, было замечено, что они не испытывают вообще никаких эмоций. То есть, когда случается какое-то знаковое событие, допустим, день рождения близкого человека, или же страдание близкого человека, то есть, ну, условно, жена плачет, да, муж при этом не испытывает никаких эмоций, или ребенок плачет, мать не испытывает по этому поводу никаких эмоций, то вот такая, ну, неадекватная эмоциональная реакция, точнее, отсутствие всяких эмоций, может говорить о том, что у человека серьезные проблемы с пережитой психотравмой. Как разновидность, следующее искажение, следующий симптом – это неумение осознать, идентифицировать и выразить свои эмоции. То есть люди, страдающие ПТСР, зачастую не знают, что они чувствуют. То есть они что-то чувствуют, но они не могут понять, что именно они чувствуют. Им очень трудно описать свое эмоциональное состояние. Им кажется, что у них внутри вот живут какие-то эмоции, но выразить эти эмоции, описать эти эмоции, у них просто не хватает для этого какой-то фантазии и понимания, что на самом деле с ними происходит. Такой эффект, такой симптом еще называют алекситимией, то есть отсутствием возможности описать свои чувства, свое внутреннее состояние. Еще один симптом, связанный с нарушением познавательных функций нашего мозга, это неспособность сконцентрироваться на каком-то предмете. То есть такие люди, люди, страдающие синдромом посттравматического стрессового расстройства, не могут долго концентрировать свое внимание на каком-то деле, которое они делают. Они не могут долго изучать какой-то вопрос. Очень часто такие люди прокрастинируют. Такое явление, когда человек как бы избегает какого-то определенного действия. Так происходит не потому, что человек устал. В случае обычной прокрастинации человек может просто устать. И это такая какая-то накопленная усталость или какая-то такая вот стрессовая ситуация, которая его побуждает к тому, чтобы как-то вот разрядиться. Но в случае с ПТСР человек просто не имеет такой возможности и способности концентрироваться на предметах. То есть его внутренний фокус, он блуждающий. То есть человек постоянно ищет какого-то нового объекта своего внимания. Ну и, наконец, последняя большая категория признаков посттравматического стрессового расстройства – это нарушение реактивности, нарушение циклов бодрствования и отдыха. И в этой связи, наверное, самый распространенный вот в этом блоке симптомов

это нарушение сна. Люди с посттравматическим стрессовым расстройством очень плохо спят. Не могут нормально расслабиться, не могут отключить поток сознания, не могут справиться с тем внутренним напряжением, которое у них есть. Тревожные мысли, тревожные ощущения, постоянный спутник, который мешает элементарно засыпать. Следующий симптом из этой группы – это неконтролируемые вспышки гнева. Когда человек начинает вдруг агрессировать и, в общем-то, ну, ничто не предвещало беды, ну, то есть, условно говоря, человек услышал звук, хлопок от взрыва петарды. И вдруг он приходит в состояние ярости, такой неконтролируемой ярости. Это может быть как раз-таки симптом того, что человек пережил какое-то событие травмирующее, которое связано с громким звуком. Ну, допустим, такое явление часто встречается у тех, кто пережил военное действие. И громкие звуки, они провоцируют вот такое состояние. Также зачастую у людей наблюдается такое состояние, такой симптом, как гипербдительность. То есть человек не может расслабиться, он постоянно вокруг себя сканирует реальность. Он постоянно ищет подвох, он постоянно, его мозг занят тем, что анализирует, а безопасное это место или нет, а безопасные это люди или нет. И этот поток, он никогда не кончается. У человека, у которого нет посттравматического стрессового расстройства, в нормальном состоянии человек может эпизодически включать вот такую бдительность, когда вот ему показалось, что человек посторонний, на него как-то угрожающе посмотрел, да, или вдруг кто-то выкрикнул что-то. Наш мозг, конечно, мобилизируется в этот момент, но такое состояние быстро проходит. У людей с ПТСР это состояние, этот режим не выключается практически никогда. Поэтому, дорогие друзья, если вы после того, как услышали перечень признаков, обнаружили в себе эти признаки как повторяющиеся довольно часто, которые характеризуют вашу жизнь в большей степени, наверняка у вас посттравматическое стрессовое расстройство. И чем больше таких признаков вы у себя обнаружили, тем большая вероятность того, что вам нужна срочная помощь. Поэтому, дорогие друзья, я настоятельно рекомендую вам не заниматься самолечением, не заниматься самодиагностикой. Самодиагностика полезна лишь для того, чтобы обратиться к специалисту. И чем больше у вас признаков совпадает, тем скорее вам нужно обратиться к профильному специалисту, который может оказать вам помощь. Основная задача процесса восстановления заключается в том, чтобы диагностировать в себе определенные признаки и пойти по пути исцеления. Однако далеко не всегда мы используем для исцеления конструктивные способы. Есть некоторое распространенное действие, которое предпринимают люди с ПТСР для того, чтобы справиться с внутренней болью и разрушениями. И эти признаки не работают. Мы поговорим о них в следующей программе.

0: безопасная среда для ребенка. Какой она должна быть? Как мы его можем уберечь от психологических травм? И на что стоит обратить внимание родителям, чтобы ребенок не стал жертвой насилия? На эти и другие вопросы отвечает сегодня психолог Мария Вачева. Здравствуйте, Мария.
1: Здравствуйте.
0: Мария, расскажите, пожалуйста, вообще, на что стоит обратить внимание, да, и что будет считаться насилием по отношению к ребенку?
1: Ну, чаще всего, когда говорят слово «насилие», думают о том, что это о чем-то, о физическом насилии, может быть, сексуальном насилии,
0: ну,
1: может,
0: да,
1: быть, о каких-то таких, да, лишениях ребенка, да, когда им не оказывается помощь какая-то. И это тоже в том числе.

0: Но когда над ребенком надсмехаются, когда унижают его, когда потрунивают или где-то в классе какие-то шуточки, или когда объявляют бойкот и перестают разговаривать с ребенком, или взрослые перестают, или это сверстники, это тоже насилие эмоциональное, которое оказывает, ну, большой вред, ну, развитию ребенка.
1: Угу. Ну, это вот некое такое понятие, да, к насилию.

0: сердце ребенка прорастает, и иногда печальные последствия, что уже ребенок взрослый, а внутри мамин или папин голос все те же слова говорит и мешает ему двигаться по жизни, влияет на его решение, в нем тревогу какую-то порождает, все время огорчить родителей, не соответствовать родителям. Поэтому это действительно очень широкий спектр, и такие слова оказывают огромное влияние на ребенка.
1: Очень часто такое бывает, что, допустим, вот растут двое детей, да, в семье, допустим, или в какой-то одной среде. И на кого-то, если, допустим, учитель, он же тоже достаточно важная персона в жизни ребенка, говорит одни и те же слова, там, да, обзываясь, там, говорит, да вы такие сякие. На одних это влияет, на других нет. Почему одни дети подвержены, а другие нет? Или это, может быть, как-то у других проявляется по-другому?
0: Ну, дети, конечно, уязвимые те и другие, просто у одних как будто бы, ну, больше иммунитета, что ли, к таким словам. Есть дети, которые дома на них кричат, и поэтому они нормально реагируют на крик. Угу. И есть дети, которые просто тревожные сами по себе, и поэтому они очень остро на эти вещи реагируют. Но если мы говорим о безопасности, то, конечно, нам нужно посмотреть, откуда могут исходить безопасности для ребенка. Ребенок находится в разных местах. И эти риски, они чаще всего, когда мы говорим о рисках, люди думают, что это вот там где-то чужой человек, там где-то на дороге, может подойти и заговорить там, или в школе могут обидеть. Как ни парадоксально, статистика показывает, что большая часть переживаний и травм, и насилия ребенок проживает именно в семье от близких. Больше, чем от чужих людей где-то там на улице или в школе или еще где-то в общественном месте.
1: Потому что они более важны?
0: Чаще всего родители, ну, позволяют себе, ну, быть агрессивными, несдержанными в адрес детей. И даже, ну, такая табуированная достаточно тема сексуального насилия, это чаще всего совершается где-то какими-то родственниками, какими-то близкими в отношении ребенка, а не кем-то чужим где-то вот там вдали. То есть это кто-то делает, кто в зоне имеет доступ к ребенку, имеет какое-то доверие. И поэтому, когда мы говорим о безопасности, очень важно смотреть, откуда могут эти риски исходить? Они могут исходить не только извне, а совершенно чужих людей. Иногда взрослые готовят, ну, осознанные родители, беседуют. Есть сегодня масса замечательных роликов по этому поводу, что там чужими не заговаривай, двери не открывай чужими и так далее, обращайся за помощью. Но точно так же много ситуаций и проблем есть, когда от каких-то родственников, от каких-то близких тоже может исходить угроза. И поэтому здесь задача родителя, родителей быть внимательными.
1: На что обратить внимание? Вот какие должны быть красные флаги, так скажем? Потому, ну, что обычно, извне понятно.
0: Обычно вот красными флагами, такими яркими, внимательный родитель увидит поведение ребенка. Когда ему перестает заниматься любимым делом, у него изменилось настроение, он какой-то все время грустный, подавленный. Он не хочет заниматься тем, что раньше ему приносило радость и удовлетворение. То есть вот эта резкая перемена в настроении, может быть, у ребенка проблема со сном. Он, может быть, просыпается, плачет, что-то во сне происходит, да. Ну, помимо каких-то там физических вещей, которые, да, ну, можно там на теле ребенка обнаружить, но вот эти вот симптомы, когда резкая смена настроения, нежелание заниматься тем, что раньше радовало, это может быть уже таким сигнальчиком. Мне, конечно, не хочется, чтобы родители, да, как-то вот по первому грустному настроению ребенка делали выводы, но если вы знаете хорошо, каждый знает хорошо своего ребенка, родитель, если он видит, что ребенка как будто подменили, что он плохо спит, у него потеря аппетита, он не хочет выходить куда-то в социум, или это школьник, и у него каждый раз перед походом в школу то живот болит, то желудок болит, то еще что-то, это такие симптомы, на которые взрослый должен обращать внимание. Очень важно не сказать ребенку, я знаю, ты не хочешь в школу идти, потому что у тебя там контрольно учиться лень тебе, ну-ка давай, взял себя в руки и пошел. Очень важно все-таки на эти сигналы реагировать. Ну, конечно, если ребенок, вы знаете, любит там жалость, сочувствие получить, то тоже иногда нужно дать

0: эту жалость и сочувствие ребенку, но тем не менее выяснить, а что там происходит, что там. И, конечно, если дело касается школы, да, мы говорим о безопасности, к примеру, в этой среде, очень важно иметь контакт с учителями, иметь контакт, знать примерно друзей нескольких хотя бы, есть ли у него эти друзья в классе.
1: Угу. Ну, то есть это если, допустим, что-то происходит в школе или вовне. А что делать или как быть, если, допустим, это происходит в каких-то, ну, семейных взаимоотношениях, если это небезопасная среда?
0: Если это происходит в семейных отношениях, то тут тоже нужно внимательно посмотреть. Чаще всего люди, которые, ну, имеют какие-то склонности к тому, чтобы совершить какое-то насилие над детьми, очень много внимания уделяют детям. Я сейчас не хочу, конечно, всех, кто любит детей и таких заботливых каких-то дядей, дедушек, как-то вот
1: оскорбить,
0: да, и как-то их в группу риска внести. Но если такой человек все время хочет остаться с ребенком наедине, старается, если он предлагает все время куда-то с ребенком погулять, это должно наше внимание, ну, акцентировать. И если этот человек в любой момент готов нам выручить, нас выручить, вот такой весь помогающий, только чтобы побыть с ребенком, чтобы мы куда-то, да, вот я посижу, идите туда, идите сюда, куда вам надо. Это такие маркеры, которые, ну, должны взрослого насторожить. И вообще, ну, я не только как психолог, но и как мама, я очень всегда осторожно отношусь к этим, к ночевкам у кого-то где-то. Потому что чужая семья, чужие люди, мы не знаем, что там может быть с нашим ребенком. Это тоже тема безопасности. Очень важно, чтобы родители не были беспечны к тому, где находятся дети, кто там будет из взрослых, как там будет с безопасностью, как там будут эти правила регулироваться ночевки.
1: Угу. То есть это про тоже некий такой вот внешний, как бы, момент.
0: Ну, потому что риски могут исходить не только от взрослых. Эти риски могут исходить от сверстников. Дети могут проявлять любознательность. Угу. И могут что-то ребенку показать. Могут к чему-то его склонить, к чему-то принудить. Поэтому очень важно, чтобы взрослые, ну, были в курсе и понимали, что там будет, кто там будет, кто будет отвечать, кто там будет контролировать все то, что происходит с ребенком. Потому что не секрет, что, ну, сегодня очень много информации различной, и это побуждает лишнее такое нездоровое любопытство и у сверстников, когда дети mm-hmm. что-то экспериментируют друг с другом. И вот эти вещи тоже важно исключить, потому что это тоже травмирует ребенка.
1: Ну, а как реагировать, вот, да, возвращаясь к этому вопросу, про то, что вот если, допустим, произошли какие-то некие обстоятельства, как реагировать родителю на то, что, допустим, произошло?
0: Ну, если что-то случилось, и там, я не знаю, пусть не там виды насилия, конечно, разные бывают, но если взрослый узнал, самое первое, наверное, повторюсь, как в одной из передач я говорила, это все-таки взрослому внутри, насколько может, держать вот это внутренний фокус, контроль какой-то, успокоиться. Mm-hmm. Потому что самое первое, что у взрослого возникает реакция, это взбунтоваться, может быть, кричать, может быть, шок испытать, может быть, какие-то в адрес того, кто причинил боль ребенка, выражения, да, высказывать. Если это близкий человек, кто-то в окружении, то ребенка, ну, кто причинил вред какой-то ребенку, то, конечно, ребенка это пугает. Более того, у него возникает чувство вины, что это я что-то сделал, и поэтому сейчас у взрослых испортились отношения. И поэтому очень важно, чтобы взрослый не напугал и не получилось такой, знаете, вторичной травматизации, когда взрослый теперь напугал ребенка своей реакцией и тем, что вокруг теперь стало происходить вокруг ребенка, помимо того, что он проживал, да, к примеру, когда кто-то там из родственников потрогал что-то, что-то сделал, что-то еще там. И очень важно поговорить с ребенком, не пытаясь в этой беседе как будто вывести на чистую воду, как у следователя. Слушая ребенка, прислушиваясь к нему, пытаясь выяснить, что было, как было, при каких обстоятельствах, кто был, что делал. Вот эти вопросы некрасивые и неудобные очень важно задавать, чтобы иметь, ну, какую-то объективную картину о том, что происходило. И очень важно все-таки первое, что взрослые иногда думают, что шок испытывает и говорит: нет, этого не может быть.
1: Угу, да.
0: И вот очень важно в такие моменты

0: не дать понять ребенку, что мы ему не доверяем. Если он открылся, дети, кстати, не так охотно это делают. И не всегда дети рассказывают о том, что произошло. Иногда они рассказывают об этом. И я слышу иногда истории, когда ребенок рассказывает спустя годы о том, что что-то происходило среди родных, в семье что-то происходило. Он спустя годы рассказывает. Поэтому если ребенок набрался смелости и поделился, очень важно не торопиться с выводами, не испытывать вот этот, не проявлять эти бурные проявления, а постараться внимательно, спокойно ребенка послушать. И однозначно, конечно, тут уже какие-то, ну, шаги должны быть, но здесь уже очень индивидуально в каждой семье. Почему? Потому что очень важно не навредить ребенку, но при этом ребенок должен почувствовать, что его услышали, ему верят, его никто не хочет обвинять, он не виноват, что его защитят. Вот эти послания он должен получить от взрослого, что его защитят, что он правильно сделал. Поэтому очень важно, конечно, детей учить границам тела. Угу. О том, кто может, когда он там сходил где-то там в уборную в детском саду, кто может видеть, кто не может видеть, кто может его трогать, кто его не может трогать, где его можно трогать и где его нельзя трогать. И вот здесь такая тема, которая отсылку делает к нам, взрослым. А насколько мы сами, взрослые, научились говорить «нет», насколько мы сами научились выставлять границы в своей жизни. Потому что если мы вот с такими аморфными, размытыми границами, то мы ребенка учим быть вот таким вежливеньким, послушненьким, всегда вежливо, добреньким, всегда вежливо отвечать. И поэтому открываем тем самым доступ, что чужие люди, плохие люди какие-то, испорченные в чем-то люди могут воспользоваться вот этой нашей, скажем так, неправильным воспитанием, искаженным, когда ребенок боится сказать «нет», боится огорчить взрослого. Поэтому очень важно, чтобы взрослый проговаривал четко, что должен ребенок сказать, как должен поступить. А если вот кто-то чужой, да, и где, как надо в обществе себя вести. Бывает иногда, ну, просто такое насилие, ребенок, ну, в транспорте где-то, да, девочка говорит, я еду в электричке, и чужой дядя мне руку на коленки положил. И она просто сидела замороженная, потому что она не знала, что ей делать, как ей поступить. И поэтому важно, я не говорю о том, чтобы настращать ребенка вот такими какими-то деталями, ужасами, но здесь вот очень поможет родителю вот эта тема границ, о том, чтобы рассказать ребенку, что есть вот круг, самый близкий круг, вот это наша семья, есть круг пошире, это учителя и так далее, и обсудить, что можно этому кругу, а что может тот круг, а там дальше вообще чужие люди на улице, а что им можно и что им нельзя. И вот эти, скажем так, спокойные такие беседы профилактические с тем, чтобы научить ребенка говорить «нет», они дадут, ну, какой-то шаблон, как ребенку поступить в такой ситуации, чтобы он просто не замер от растерянности, от ужаса, от того, что он не знает вообще, как поступить. То есть моделировать надо эти ситуации, чтобы ребенок, ну, в принципе, знал, как ему вести себя. Да? Вот волки семеро козлят, что не надо дверь открывать, да, волку и так далее.
1: Вот, да, достаточно такой очень интересный момент про то, что нужно рассказывать о том, что нужно говорить, но с какого возраста начинать это делать? Потому что не хочется еще, когда ребенок маленький, нарушать какое-то его, может быть, пространство, да, где он там еще пока что всех любит. Хочется, чтобы он побыл еще в неком таком детстве. Когда уже ему стоит открыть глаза? Ну, то есть, когда вот все-таки найти эту грань, чтобы не напугать его, но в то же самое время обозначить его границу, что они у него есть.
0: Ну, вот смотри, когда он очень маленький, еще очень много времени он находится с мамой. И вот здесь зона ответственности все равно взрослого. Контролировать, кто имеет доступ к ребенку, что он делает с ребенком, как он проводит время. А когда ребенок выходит в социум, где уже взрослого нет рядом, вот здесь очень важно об этих буйках, об этих кругах безопасности с ребенком разговаривать. О том, что никто не должен трогать его, да. За ручку его может кто-то, за ручки они держаться могут потрогать. А вот какие-то другие части тела его никто не может там потрогать. Никто не может подсмотреть, как он там, да, ходит в туалет, к примеру. Вот эти вещи, не рассказывая об ужасах, а рассказывая о том, что это его границы. И, соответственно, и дома тоже эти границы культивировать, чтобы взрослые дома тоже поддерживали эти границы. Соответственно,

0: Но чтобы не ходили все там мимоходом, когда ребенок там, не знаю, сидит в туалете, к примеру.
1: Мария, спасибо большое за ваши ответы. Спасибо и вам, дорогие друзья, что все это время вы были вместе с нами. Помните о том, что безопасная среда для ребенка – это ответственность родителей, о том, как они научили его выстраивать границы в обществе. Всего вам доброго!

осознание того, что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильной, буду я слабой, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.

Так все-таки, суббота или воскресенье? Какой день святой? Что считать важнее? Какой день все-таки спасет? Или никакой не спасает? Если суббота святой день, тогда как правильно ее праздновать? Может быть, вообще ничего нельзя делать, даже дышать в этот день? Подождите, а ведь в воскресенье Христос воскрес. Разве это не более достойный день, чем суббота, старая, та древняя, устаревшая, ветхозаветняя суббота? Я думаю, друзья, очень много вопросов, подобных, как я сейчас привел в пример, сегодня вокруг нас ходит и находится в умах и в сознании многих людей. Приветствую вас, друзья, и хочу пригласить вместе пройти в библейское слово и попытаться разобраться, а кто же все-таки такие эти субботники? И что это такое вообще? Может, это оскорбление, когда тебя назовут субботником? А может, это комплимент, когда тебе скажут, что ты субботник? А что такое субботник? Наверное, это все-таки не то старое коммунистическое мероприятие, когда все выходили на добровольный, общеполезный труд во благо Родины, во благо города. И все это называлось хорошим, добрым словом «субботник». Конечно, когда мы начинаем открывать Библию, мы понимаем, что у слова «субботник» есть некая, наверное, предыстория. То есть в традиционном понимании субботник – это человек, который соблюдает субботу. Я бы даже так сказал, что, между прочим, так и сегодня называют, допустим, адвентистов среди баптистов, там, пятидесятников. У меня есть друзья, я сам слышал, я представился, говорю, субботники, да-да, я в курсе. Но как бы не совсем это, наверное, правильно так назвать, но это так, знаете, как говорят, среди народа. Но хочу сказать, что субботники – это немножко не совсем однородная масса, и мы сейчас разберемся, а можно ли сегодня, допустим, адвентиста седьмого дня назвать субботником, и что можно включить в понятие субботник. Между прочим, у Александра Владимировича Болотникова есть очень хорошая последняя свежая тема о субботниках, и он очень красиво представляет вопрос, почему субботники имели место быть гораздо раньше адвентистской церкви. Посмотрите его тему, я думаю, вам тоже это понравится, и вы во многих вопросах разберетесь. Более того, я бы хотел сказать или задать еще несколько вопросов. А кто такие субботники? Действительно ли это какая-то церковь, или

это просто люди, любой человек, который соблюдает субботу. А может быть, это евреи? Или как, простите, не, это просто как цитирование, не с целью какого-то там, не дай Господь, как говорят, оскорбления, жидовствующие. И получается, что многие люди сегодня реально запутываются в этих понятиях, и когда слышит слово или термин, каждый вкладывает туда свое понятие, а в целом создается иллюзия картины, что все все понимают. Ну, давайте еще, наверное, немножко посмотрим вглубь истории, потому что это не вчера появившийся термин, а термин, который пришел намного раньше. Я помню, как меня в школе тоже дразнили субботником. Был ли это для меня комплимент? Наверное, нет, потому что для меня это тоже был определенный такой стресс, когда я понимал, что это как-то вот тебя выделяет, и ты как белая ворона. Но еще давайте посмотрим в один вопрос. Дело в том, что, между прочим, Википедия дает интересное определение, что субботники или иудействующее движение, зародившееся среди русских в конце 18 века, последователи которого соблюдают субботу, совершают обрезание и другие предписания иудаизма. Большинство, осознавая себя иудеями, переселилось в Израиль. И в конце 18 века в России зародилось религиозное движение субботников, отличительным характером которого было как раз-таки соблюдение субботы. Но я бы хотел сейчас несколько слов сказать все-таки о примирение этих двух терминов. Ну, между прочим, давайте сейчас сначала текст библейский прочитаем, от которого мы тоже хорошо можем оттолкнуться. Это Евангелие от Марка, 2 глава, 27 стих и 28 стих. Здесь приводится интересная история, когда фарисеи сказали Христу: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». 24 стих. «Смотри, что они делают, чего они должны делать в субботу». Он же сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сами бывшие с ним, как вошел он в дом Божий при превосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Итак, как бы основной такой прямой новозаветний текст четко говорит, что суббота дана для человека. Естественно, я знаю очень много людей, которые толкуют этот текст совершенно иначе. Они говорят: вот именно он господин, и он ее взял и убрал. То есть он господин субботы, и плюс она для человека, а не человек для субботы. Поэтому, когда она мне понадобится, я ее возьму, я воспользуюсь этими услугами. Когда она мне не нужна, я не буду ее соблюдать. Но это ни в коем случае не предписание соблюдать субботу. Ну, давайте еще посмотрим, когда вообще появилась суббота. Конечно, мы понимаем, что первое упоминание нет, не исход 20 глава, как некоторые подумали сейчас, да, что это время написания заповедей Божьих, и когда Моисей получил на горе скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Хочу здесь сделать маленькую ремарку. Все, что Бог хотел важное увековечить, он всегда это либо говорил пророкам: запиши, напиши. В книге Откровения очень часто используется это выражение, например: «И услышал я громкий голос неба говорящий: напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей говорит Господь, или Дух, они успокоились от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». То есть, когда Бог хочет что-то важное запечатлеть в памяти, он это записывает. Когда мы видим, что его перст, да, его рукой было написано на камне, конечно, это явно, что здесь что-то сверхъестественное. И вот он дает 10 Божьих заповедей для человека. Ни одна заповедь не является против человека, ни одна. В основном все проблемы, связанные с соблюдением заповедей Божьих, они сводились к следующему, что человек, ну какая ересь как бы прижилась, что человек спасется только тогда, когда безупречно соблюдет все заповеди. И когда вдруг наступал момент в христианских дискуссиях, что человек подтягивался к такому уровню, что он действительно соблюдал заповеди, он никого не убивал, не воровал, был честным, то потом, знаете, как бы идет еще глубже, говорят: но в мыслях-то ты грешишь, и человек вынужден, знаете, как бы полубеспомощно сказать: ну да,
грешу. То есть ты же думал о плохом. Как написано, кто там на девицу посмотрел с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце. Вот, видишь, так что ты не можешь соблюсти закон. А раз ты не можешь соблюсти закон, то и не надо его соблюдать. Поэтому он не нужен. Ну и второй вопрос.

Вопрос очень важный, отсюда тоже вытекающий. Это проблема, связанная с правильностью соблюдения субботы. И поэтому вот эти жидовствующие, простите еще раз, да, за цитирование, как бы и люди, или иудействующие, давайте так скажем мягче, они почему вообще появились? Потому что кто соблюдал субботу? Евреи. То есть это было их неотъемлемой частью. Для них это были святые сутки с вечера до вечера, с пятницы захода солнца до субботы захода солнца. Это был день вообще абсолютно святой, никакого дела они не делали. И поэтому оно было ассоциация. Если ты представляешь еврея перед собой, то кто это? Это человек, который не кушает свинину и обязательно соблюдает субботу. Поэтому мы видим, что когда русские начали соблюдать правила, они видели Ветхий Завет, часть Библии, и они понимали, что это надо делать, и они начали принимать на себя обрезание. И вот тут получается, что как бы некий парадокс. Не евреев начали называть полуевреями, потому что евреем его назвать невозможно, даже несмотря на то, что он сделал обрезание, или потому что он соблюдает субботу, потому что он не кушает свинину нечистую, там, мясо нечистых животных. То есть это не сделало его евреем. Так вот теперь вопрос, а может ли не еврей, и может быть подражающий еврею, быть спасенным? И второй вопрос по субботе, да, если человек соблюдает субботу, а вот вдруг, например, ага, воду вскипятить в субботу, это грех или нет? То есть все человек делал, но воду вскипятил, все, он нарушитель субботы, значит Бог не принимает его послушание, следовательно, он не будет спасен. Хорошо, и вот так потихоньку-потихоньку у евреев появляется 613 правил, из которых 300, по-моему, там 50 чем-то запрещающих было и 200 чем-то было разрешающих. То есть больше было проговорено все-все-все детали жизни человека, когда он будет идти, жить, останавливаться, спать в дороге, если у него есть вода, нет воды, то есть как себя вести, чтобы не нарушить субботу. И отсюда мы, некоторые даже, знаете, с улыбкой иногда саркастической, хотя это, скажем, Талмуд говорит об этом, Мишна, да, комментарий на вот Пятикнижье, они там все это скрупулезно расписывают. И я скажу, я бы не смеялся над этим, потому что у нас сегодня тоже люди спрашивают, скажите, пожалуйста, а телефон оплатить в субботу можно, грех это или нет, если я это делаю онлайн, там тык-тык-тык, три клика и все, плата ушла. Ну, тогда возникает вопрос, тогда я же могу и другое купить, например, там, ну, не знаю, диван купить, почему нет? Мне надо только, платежка пришла, я оплату сделал, я же не ходил, деньги не доставал. То есть, что считать делом? Вот это как бы важный вопрос. И поэтому всякий человек, который соблюдает субботу, или понимает, что суббота святой день, и он как бы начинает жить согласно этой заповеди. И вот тут возникают проблемы. Я теперь хочу вернуться в начало и спросить еще раз тот же самый вопрос. Когда впервые в Библии появляется суббота? Мы видим, что суббота появляется в неделе творения, в самой первой главе книги «Бытие», и написано: «Бог к седьмому дню совершил все дела, которые Он делал», то есть Он сотворил все-все-все светила, природу, животных, рыбок, птичек, всех-всех-всех, и человеком завершил, это была пятница. И суббота как будто был, знаете, день, ну, такой отделенный, он специальный получился день Богом, для того, чтобы человек уже вот все закончил, как будто к, знаете, как сегодня бы сказали, к дню рождения, там, ко дню города навели порядок, залатали ямы, высадили растения, ко дню победы. И вот здесь уже первое упоминание, что так совершил Бог все к седьмому дню. И вот интересно, во второй главе, второй стих четко написано: «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Таким образом, он что-то сделал, он не благословил шестой день, когда сотворил человека. То есть человек, это звучит гордо. Вы помните, в советское время этот лозунг был очень так популярно раскручен. Но вместе с этим человек звучало, может, и гордо, но жили бедно. И поэтому мы не будем критиковать или расхваливать прошлое, скажем, наше историческое. Но обрати внимание вот на что. Человек действительно звучит гордо. Homo sapiens, человек думающий, как раз-таки речь идет о том, что он образ и подобие Божие. И Бог не сказал, что шестой день, когда я сотворил человека и сотворил ему невесту, да, жену, красавицу, весьма хорошо, и он не сказал, вот это самое главное, о, благословляю этот день, благословляю тебя, человек,

Он, написано, к седьмому дню все приготовил. И седьмой день бантик завязался, да? И он говорит, и почил Господь в седьмому дню, и в этот день ничего не делал. И такую потом дает заповедь, чтобы человек шесть дней работал, делал всякие дела свои, а седьмой, суббота, отдал Господу Богу своему. Итак, где мы это находим? Исход 20 глава. Написано, изрек Бог все слова сии говоря. И пошли заповеди, и вот доходим до четвертой заповеди, и это то, что было записано перстом Божьим. Так написано в книге Второзакония, в 4 главе, когда мы читаем здесь, как это все сотворялось, как это все было, вот, то здесь очень четко написано о том, как это происходило, что именно Господь дает эти постановления. И 10 глава, кстати, об этом то же самое говорит. 4 стих 10 главы. Конкретно, давайте прочитаем, ну, вот из этой главы, это даже более интересно. «В то время сказал мне Господь, вытяжи себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору и сделай себе деревянный ковчег. Я напишу на скрижалях». Заметьте, я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил и положил в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сетим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и две сии скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне». То есть, и Моисей, вообще, почему появляется книга Второзакония? Потому что закон разбивается, Божий, да, 10 заповедей, и Бог потом повторно его дает. Но хочу вас заверить, что эта книга, это один эпизод, а здесь посвящается целая книга Пятикнижия этому. Почему так называется? Потому что, я думаю, это тоже сделано не случайно, зная, что в последнее время будет предпринята попытка полностью дисквалифицировать Божий закон. А суббота – это часть Божьего закона. Поэтому, когда человек вырывает из закона субботу, то это, в принципе, не очень умело сделать. Поэтому мы везде слышим, что закон Божий отменен. Но нет ни одного библейского текста, где было бы написано, что он отменен. Ни Богом, ни апостолами, ни пророками, ни Павлом, никем. Наоборот, он, например, в Коринфянам, 1 Коринфянам, 7 глава, он говорит, обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Но как-то же надо избавиться от этой ненавистной субботы. А когда начали от этого избавляться? Тогда, когда евреи предали Христа на смерть, и их стали ненавидеть, потому что была на то причина, и почему их ненавидели. А что связано было с евреями? Суббота, свинина, да, и поэтому потихонечку стали избавляться от этого. То есть это хронология такая, длинная хронология вопроса. Но если, например, посмотреть, все-таки, давайте еще раз, в Бытие вторую главу, что мы здесь читаем? Бытие 2.2. Первый стих, второй, третий. «Так совершены или закончены небо и земля, и все воинство их, и совершил или закончил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». То есть, это праздник, это день рождения. Он делал до, а потом наступил праздник. Теперь, когда мы читаем четвертую заповедь, как мы уже сказали, что здесь в четвертой заповеди? Он говорит, помни день субботний. Мало того, что он написан на камне Божьим пальцем, да, или перстом, это чудо какое-то. То есть, мы не умеем писать на камне пальцем, но он как-то выгравировал это сверхъестественное событие. Теперь он добавляет слово в Божьем законе «помни». То есть, чтобы мы не забывали ни в коем случае этот день. Помни что? Что день субботний, чтобы его святить. Вот заметьте, о чем важно. В этот день нужно что-то святить. А что нужно святить? Нужно святить память. И обратите внимание, какую. Шесть дней работай, делай всякие дела твои. Бог заложил эту цикличность. Как только не меняли неделю. И во Франции, и в Англии. И восьмирабочая была неделя. И десятидневная была неделя. Но никак не приживалось, везде КПД труда падало. Семидневная неделя продолжает жить по сегодняшний день. И дальше он говорит, шесть дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему.
Вот это очень важно. Многие люди говорят, для меня любой день суббота. Для тебя может быть хоть среда каждый день. Это нигде это не значит.

Вопрос написано: этот день Господу. Когда Бог сотворил человека, то Он субботу дал человеку. А теперь от человека ожидается, что Он этот день отдаст Господу. То есть это очень интересная игра такая, знаете, понятиями в Библии, что это важно для обоих, потому что один это святое для Бога, а этот лучшее для человека. И оказывается, суббота нужна обоим. Почему? Потому что Он дальше говорит: не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо, землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. То есть шесть дней ты работай, а седьмой отдохни. И ключевой вопрос у всех людей, наверное, на земле, это вот эта фраза: не делай вон и никакого дела. И началось. А умываться можно в субботу? Ну, наверное, да. Хорошо, а за рулем? Я знаю, сегодня очень много людей разных, скажем, которые очень хорошо воспитывают своих детей. Я очень уважительно отношусь к их родителям. Очень порядочные люди, трудолюбивые, много из них пчеловоды и так далее. Они в субботу машину не заводят, потому что, когда ты поворачиваешь ключ зажигания, там будет искра в двигателе, а написано, что нельзя зажигать огня в субботу. И таким образом получается, что они как бы не ездят, только ходят пешком. И их тоже, да, кто-то называет субботники, потому что для них суббота – это святой день. Я тоже, когда служил в армии, для меня суббота был святой день. И ребята спрашивали, и старшина спрашивал, и другие, скажем, люди, да, как бы, почему тебе нельзя, и что тебе нельзя, и что можно, и что нельзя. И я говорил: никакой работы нельзя. И вот я помню вот эти моменты. Хорошо, ты можешь на КПП стать, ладно, ты не можешь там убирать казарму, мыть там туалет и прочее, в наряде стоять ты не можешь, я понял. Но ты можешь на КПП сидеть, и когда будет кто-то заходить, там честь отдал, и ничего не делаешь, ты же просто сидишь. И вот тут как бы ключевой момент соблазна, да, а правда, я же сижу, а потом может то же самое сказать человек: ну слушайте, ну у меня там магазинчик так непроходное место. Чем мне суббота? Я просто сижу, люди зашли, там, ну, я им отпустил, там, пикнул, да и все, что там, какая проблема? Понимаете, и вот тут Бог показывает принцип субботы. Отдели себя от всякой работы и сосредоточься на мне, потому что я для тебя приготовил субботу, я ее благословил и освятил, а ты теперь приготавливаешь себя для этого дня. Поэтому интересно, что это записано в заповеди и начинается со слова «помни». Ну, важно, знаете, если бы Бог хотел это отменять в какое-то время, а Он знает конец от начала, вряд ли бы Он добавил слово «помни». Теперь еще интересный вопрос, на который нам с вами нужно тоже найти ответ. Унизительно ли то, что человека могут назвать субботником? Я бы задал вопрос: а Христос был субботником или нет? Значит, всякий, кто соблюдает субботу, он субботник, еврей. Ну, это нация, это как бы, ну, нация, знаете, русские евреи – это нация. Но они тоже субботники, да, субботствующие. Есть баптисты субботствующие. То есть субботу соблюдает очень много людей. Я не хочу сегодня занимать ваше время. Вы, если зайдете на досуге в интернет и посмотрите, сколько вообще людей соблюдает субботу, очень много. В разных конфессиях. Есть пятидесятники, соблюдающие субботу. Потому что суббота нигде не отменена в Библии. Нет текста, который бы это подтвердил. Нет косвенных даже свидетельств. Единственное, что находят, это вот эти косвенные вещи, что мы не можем соблюсти закон, а значит, мы его соблюдать не можем. Поэтому Христос говорит: ты смотри, что происходит. Когда суббота наступает, ты отвязываешь вола и ведешь его поить. Это грех или нет? Ну нет, как бы это нужда, он должен попить, он должен пастись. А работать на этих валах грех, а вот это уже грех. Поэтому оставь все заботы в субботу, сосредоточься на Боге. Ты очень много узнаешь о Боге. Почему люди сегодня не могут познать Бога? Потому что, как есть такое понятие, много шума. Телефон отвлекает, телевизор смотрит, человек не может сосредоточиться. А Бог – это самое важное, что есть у нас и для нас. Поэтому давайте ответим на несколько вопросов. Первый. Христос нарушал субботу или соблюдал? И мы видим, что Он ее соблюдал, потому что Он соблюдал не так, как они соблюдали. То есть то, что Он исцелил субботу человека, это не значит, что Он делал все, чтобы ее нарушать. Он показал сущность субботы, что суббота – это день, когда человек должен радоваться, встречаться с Творцом, встречаться друг с другом. И поэтому Он говорит: сию же дочь Авраамову, которую сатана сковал вот уже на протяжении

там столько-то лет, не надлежало ли освободить в субботу? И люди смотрят, ну вроде бы как надо. Так что важнее, день как день или личность? И поэтому сегодня, когда возникает вопрос, а что можно в субботу, а что нет? Знаете, как оно будет правильно и как вообще вот показывают опыты, когда люди советуются и приходят к какому пониманию библейскому? Что когда ты все планируешь, почистить обувь, приготовить себе костюм, там, да, чтобы в субботу выглядеть красиво, платье, наготовить еды на субботу, да, потому что написано, все было готово к субботе. Значит, так должно быть. В Исход 16 главе написано, все, что надо печь, пеките, варить, варите в пятницу, потому что завтра уже святая суббота. Это святой день. Ну, например, вот что-то ты не учел, не приготовил. Например, случилось, что человеку стало плохо. Можно ли в этот день купить в аптеке какое-то лекарство? Как бы вы ответили на этот вопрос? Я думаю, вы понимаете, да, что жизнь человека, его здоровье и суббота, да, суббота для человека, чтобы он был здоров, чтобы он с Богом общался. Но вот у него случилась беда, и мы ничем не можем помочь, нужно срочное лекарство. То, конечно, он может купить, и это не есть грех. Грех, когда я заведомо планирую субботу использовать как свой выходной, подтянуть свои дела, звонки или еще что-то. Поэтому соблюдал ли Христос субботу? Ответ – да, соблюдал. Просто соблюдал, как я уже сказал, не так, как другие. Более того, он ее учредил, он ее хозяин. Вот это важно понять. Не ему подсунули какую-то ложную, знаете, идею, там, не знаю, лжеучение или какое-то суеверие. И вот он вынужден был смириться, потому что, ну, все так привыкли. Он говорит, я господин субботы, потому что именно в субботу вы обо мне больше всего думаете, а не думаете, как деньги заработать, как оплатить что-то, как купить, как куда-то поехать и так далее, учеба и прочее. Третий момент вот отсюда тоже важно. Он не только ее учредил, он не только ее соблюдал, но более того, он сделал ее для человека, то есть это важно понять. И теперь возникает еще один вопрос, на который надо дать ответ. Может ли воскресенье заменить субботу? Ответ – нет. Почему? Потому что нет такого повеления, что вместо субботы мы теперь празднуем другой день. Какой смысл? Суть подменять. Знаете, дядь Володя, как говорил один наш родственник, под вид Кузьмы, да, получается. Если суббота исполняет свою функцию, зачем ее переназывать? Что этот ребрендинг дает? Ничего не дает. Потому что суббота для отдыха и для общения с Богом. А воскресенье – это день, в который Христос воскрес. Получается, что повеление соблюдать воскресенье вместо субботы отсутствует. Поэтому оно не идет ни в какое сравнение. Это важное событие в истории человечества, которое имело место быть. Окей, мы не спорим, Христос воскрес, и это великое счастье. Но он и родился когда-то, это тоже большое событие, Рождество. Ну а здесь суббота несет очень важную нагрузку по воспитанию человека. Поэтому случилась беда, и что мы видим? Да, допустим, человек должен прийти на помощь. И что бы ни делалось, суббота не перестает быть благословенным днем. Следующий вопрос. А как правильно соблюдать субботу? И вот здесь возникнет вопрос. А что будет, если я буду нарушать субботу? И вот тут мы приходим, что если человек знает истину библейскую и намеренно это делает, обычно это в угоду своей, ну, прибыли, допустим, да, потому что мне так удобно, работу не надо менять, еще какие-то вещи, то почему бы нет? Я хочу и в небе жить, быть с Богом, быть спасенным, но я и тут хочу пожить, чтобы меня никто не напрягал. Вот поэтому, смотрите, что делает Господь. В книге пророка Иезекииля есть очень интересное воззвание, где Иезекииль в 20 главе, он здесь пишет следующее, 10, 11, 12 стих, да, «И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них». «Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их». И 20 стих 19, он тоже говорит, «Я Господь Бог ваш, по моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте, и исполняйте их, и светите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш». Но написано, сыновья их возмутились. То есть, получается, что Господь дает человеку все необходимое для того, чтобы он
жил счастливо и жил вечно. Для чего мне нужна суббота? Чтобы я отдохнул физически. Это очень важно. Второе, чтобы я сконцентрировался на духовном. Это очень важно. И третье, для того, чтобы я пообщался с Творцом. Чтобы я сердце свое открыл для принятия библейских божественных истин. Вот для чего суббота. Для радости. Чтобы посещать друг друга, ходить в гости, посещать больных. Когда среди недели нет такой возможности, то суббота это тот самый день. Когда в доме жена накрывает самый вкусный стол, и дети знают, что будет самая классная еда в субботу. Когда муж и жена одеваются красиво и идут на встречу с Господом на поклонение в церковь. Разве это плохой день? Разве может Господь отменить этот день, зная, что мир затягивает нас? Нет, конечно. Поэтому Исаия 58 глава очень четко говорит. Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадой, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего, уста Господни изрекли это. Так говорит Исаия. Поэтому, друзья, давайте сделаем вывод. Святой ли этот день? Да, святой. Теряет ли что-то человек, когда соблюдает этот день? Нет, не теряет, только приобретает. Он приобретает благословение. Знаете, точно так же субботник – это как христианин. Потому что если, кстати, открыть еще раз Библию, то в Деяниях апостолов мы находим очень интересный текст в 11 главе, 26 стих, где сказано, что там кое-что случилось в этот день. А знаете что? Тут написано, целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. То есть они говорили о Христе, они жили со Христом, их прозвали христиане. Поэтому те, кто соблюдают субботу, их прозвали субботниками. Грех и плохо ли это? Наверное, нет. И вы знаете, интересно, в 1 Петра 4,16 тоже есть очень интересный текст, где апостол Петр, 1 Петра 4,16, давайте прочитаем. Он здесь говорит такие слова. 15-16. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Поэтому мы не будем этого стыдиться. И Русская Православная Церковь говорит, что суббота – святой день, но и воскресенье – святой день. Но так Библия не говорит. Можно было бы это взять на вооружение, но так не написано. Поэтому мы сегодня остаемся с пониманием, что суббота – святой день. Пусть Господь благословит, и даже если кто-то назовет меня субботником, может такое случиться, я не буду сильно расстраиваться, потому что Христос тоже был субботником. Он тоже в субботу поклонялся Господу, он служил, он проповедовал, он исцелял, он помогал, он был полезен для людей. Пусть Господь благословит, чтобы и я, и вы, мы тоже были людьми, живущими по Божьему Слову. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя за эту точную библейскую истину о том, для чего нам нужен был этот день от самого сотворения, когда мы только как люди появились на этой новой красивой земле. Нам нужен был день, чтобы мы оставили все и встретились со своим Создателем, и общались с Ним, и молились Ему, и поклонялись Ему, и получали от Него благословение, а потом снова 6 дней работали для себя, для блага своей семьи, для блага самих себя. Боже, благодарю Тебя, что сегодня мы имеем Божье Слово, и мы видим всю эту большую красивую картину от книги Бытие до книги Откровения. Пожалуйста, Боже, благослови всякого, кто сейчас думает об этом дне. Может быть, он никогда не задумывался и жил, как все. Но сегодня прошу, дай Духа Святого в сердце каждому человеку, кто будет думать и сам в Библии искать и перепроверять эту истину. Тебе да будет вечному Богу слава и хвала ныне и во веки веков. Аминь. Друзья, хочу вам также показать две интересные книги о субботе. Вы можете их скачать в электронном виде, можете найти в бумажном издании. Это «Суббота под перекрестным огнем». Самуэль Бакиоки написал ее. Кстати, он один из единственных некатоликов, который закончил как раз-таки, выпустился из Григорианского университета в Риме.
И ему папа римский даже когда-то дал золотую медаль.

Так вот, вот в этой книге вы найдете такие вопросы, как суббота и Новый Завет, спаситель и суббота, что значит памятник творения, папская церковь или римо-католическая церковь и суббота, апостол Павел и закон, как он понимал эти вопросы, суббота открытая заново, отдых и так далее. То есть здесь очень много интересных мыслей по поводу того, что вообще несет в себе субботний день. Что это не просто день, в который ничего нельзя. И это вдруг почему-то важно Богу, и за это Он нас спасет. Нет, конечно. И еще одна книга, позвольте вам тоже ее прорекламировать. Это «Седьмой день» называется. Сигви Тонстад написал ее «Утраченное сокровище Библии». Здесь широко представлен вопрос, что значит наибольшая заповедь. Потом относительно того, как вообще суббота влияет на воспитание личности, какую роль Господь отвел в субботе. Ну, очень интересная книга. Те, кто ее прочитали, остались в большом восторге. И скажу, что вот здесь, вот эта книга, она очень многие вопросы буквально предвкушает и на них отвечает. Поэтому могу вам показать вот эти две книги. Пожалуйста, обратите на них внимание. «Суббота под перекрестным огнем» и «Седьмой день». Вам понравится, обязательно прочитайте, найдите, и Господь вас да благословит.

0: Глаша, смотри, какие красивые куклы.
1: Не трогай, мама не разрешает.
0: А я хочу играть.
1: Ты можешь их сломать.
0: А я не буду их ломать.
2: Привет, маленькая синьорита. Хочешь узнать, что это за куклы?
0: Я хочу с ними поиграть.
2: Конечно же, ты поиграешь с ними, но только после того, как я расскажу, что это за куклы.
0: А я хочу сейчас.
1: Ты слышишь, что дедушка не разрешает с ними играть?
2: Вита, посмотри, а что там лежит на диване?
0: Что?
2: Иди посмотри, это небольшой сувенир для тебя.
3: Глашенька, присмотри за Витой, пока все не собрались.
1: Ух ты, что это за памятники древнего зодчества?
0: Не трогай, это мои куклы. Их дедушка не разрешает трогать.
1: Ах, да, это твои куклы, забирай.
4: Забирай свои куклы, а мы будем есть мороженое.
0: Какое мороженое? Я тоже хочу.
1: Клубничное.
4: Зачем вы ее дразните? Они шутят, нет у них никакого мороженого.
5: Ну что, друзья, мы готовы рассказать вам новую историю. Присаживайтесь поудобней.
0: А можно я буду слушать историю с моей собачкой?
5: Конечно, и твоя собачка пусть тоже слушает.
2: Но прежде чем мы расскажем нашу сегодняшнюю историю, я хочу показать вам, насколько она древняя. Если сегодня вы попадете на Ближний Восток, вы сможете увидеть там холмы или курганы. Местные жители дали им название Тель. Тель – это холм, который возник в результате строительства древних городов. Тель образовывался, когда один

0: Один народ нападал на города другого народа и в знак наказания разрушал эти города.
1: Потом на этом же месте строили другой город. Но снова приходили завоеватели и также его разрушали.
0: Таким образом, слой за слоем и возникали эти курганы или тели.
2: Это как? Это что? Город стоит на городе?
0: Да, город стоит на городе. Эти тели – настоящая находка для археологов. Когда археологи раскапывают первый слой, они раскапывают города из средних веков. Опускаясь ниже, они находят останки культуры времен Римской империи, потом Персидской империи, и на самом дне, уже под землей, находятся останки самых древних культур, которые развивались 4-5 тысяч лет назад.
3: Именно в это время и жил герой нашей сегодняшней истории. Этого человека звали Авраам.
4: Он жил 4 тысячи лет назад?
0: Да, Авраам жил около 4 тысяч лет назад.
5: Ого!
0: Он вместе со своей семьей жил в древнем городе Ур.
3: В этом городе и находились подобные статуи. Но это были не просто статуи. Это были боги, которым поклонялись жители древнего города Ур.
4: Как это боги? Ведь Бог живет на небесах, и его никто не видел.
0: Да, к сожалению, с этой историей и дальше мы будем рассказывать о народах и их так называемых богах, которым они поклонялись.
3: Еще мы будем называть этих богов идолами или истуканами.
2: Но ведь Авраам не поклонялся идолам.
4: Он любил Бога, и Бог его любил.
0: Правильно, Вита, молодец. Именно поэтому Бог нашел Авраама и сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе».
6: И куда он пошел?
3: Дорогие ребята, а вот куда пошел Авраам, когда послушался Бога, и какую награду он получил за свое послушание, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Итак, Авраам послушался Бога и покинул город, в котором жил много лет.
1: Авраам жил в древнем городе Ур. Однажды к нему обратился Бог и сказал: «Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Авраам взял с собой также и Лота, своего племянника. Вместе они пошли в ту землю, которую указал ему Бог.
0: За то, что Авраам и Лот послушались Бога, Господь их обильно благословил. Стада овец, коз и верблюдов стали настолько большими, что их пастухи стали часто ссориться из-за того, где пасти скот.
1: Тогда Авраам предложил Лоту разделиться. Он дал Лоту возможность, чтобы тот сам выбрал землю, которая ему нравится больше.
0: Лот посмотрел вокруг и увидел реку Иордан. Вокруг нее росли прекрасные сады, и избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую.
1: После этого Бог снова явился Аврааму и сказал: «Авраам, тебя ждет великая награда».
0: Но Авраам сказал Богу: «Ты не дал мне детей, и мой слуга получит мое наследство».
2: Авраам напрасно беспокоится, Бог может все.
1: Авраам не напрасно беспокоился. Ему на тот момент было уже больше 80 лет. Он был старше, чем я.
3: Ого!
2: Дедушка, ты еще не старый.
1: Спасибо, Вита.
4: А почему Авраам огорчался, что у него не было детей?
1: В те времена считалось большим проклятием не иметь наследника.
2: А почему Бог не давал ему детей? Он же сделал все, что сказал Бог.
0: Мы не всегда знаем действия Бога, ведь Бог действует так, как ему угодно. Но именно при этой встрече Бог снова повторил свое обещание.
2: Он пообещал Аврааму малыша?
1: Да, Бог снова заверил Аврааму.

0: Авраама, что его ждет великая награда. Но прежде чем Авраам получит обещанного малыша, он должен будет вступить в завет с Богом.
1: Дедушка, а что такое завет с Богом?
0: Завет – это вступление двух сторон в особые отношения верности и преданности.
2: В древние времена люди очень хорошо знали это слово. Когда два человека вступали друг с другом в завет,

0: если Авраам останется верным ему, то Господь Бог даст его потомкам всю землю, по которой странствовал Авраам.
1: А какую клятву Богу дал Авраам?
2: Авраам поклялся Богу, что он будет верным ему и будет соблюдать его святой закон, и не будет поклоняться идолам.
0: В этот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав ему: «Потомству твоему даю я землю сию,

0: Египетской до великой реки, реки Евфрата.
1: Ура! Скоро у Авраама появится малыш.
2: Сколько же ему было лет?
0: В это трудно поверить, но Аврааму было 100 лет, а его жене Саре было 90 лет.
3: Ого!
2: А разве такое возможно?
4: Нет, такое невозможно. В этом случае Бог совершил явное чудо для Авраама и Сары, потому что в такие годы люди не способны иметь детей.
2: А может, поэтому они так долго и ждали? Бог хотел им объяснить, что это чудо.
0: Именно так, Глаша. В Библии написано, что вера во всемогущество Бога позволила Аврааму стать отцом.
2: Какая хорошая история. Я люблю такие истории.
1: Авраам слушался Бога, и Бог дал ему малыша.
4: Правильно, Вита. У Бога были большие планы для потомков Авраама. Бог ожидал, что они совершат великие дела для Господа на этой земле.
2: А как Авраам и Сара назвали своего малыша?
5: Они дали ему имя Исаак, и переводится оно «тот, кто будет смеяться».
1: Он был хорошим малышом, он слушался своих родителей.
5: Да, но больше про Исаака и его потомков мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!

0: Здравствуйте, ребята! Вы уже знаете о многих чудесах, которые произошли взаправду. И сегодня мы вам расскажем еще об одном. Марк звонит. Алло, Марк? Что? Ты где? Мылись? Вечку очищали? Уже бежишь? Мы тебя ждем, Марк.
1: Всем привет! Я уже прибежал. Здравствуйте, ребята.
0: Марк, что у тебя произошло? Где твои шнурки?
1: А, я из них лук сделал на случай войны.
0: Витька, война, шнурки, ничего не понимаю. Ты давай по порядку все расскажи.
1: Ну, по порядку дело было так. Пошли мы с Витькой сегодня ко мне домой после школы уроки делать. А то я телевизор редко включаю.
0: А при чем здесь телевизор?
1: Витька мне рассказал, что дома от него просто оторваться не может. А в рекламные паузы просто не успевает сделать уроки.
0: Так может, ему не включать телевизор, когда он уроки учит?
1: Не, ему силы воли не хватает. Говорит, ему помощник нужен.
0: Да, Витьке взаправду нужна помощь.
1: Ну вот, мы и пошли ко мне. А по дороге к нам Васька из 5 класса пристал. Говорит, что он с нами в войну играет. И как-то толкнет Витьку в грязь. Витька упал, а Васька сказал, что половину нашей армии уже победил. А после обеда и вторую половину одолеет. Меня, значит.
0: И что дальше было?
1: Ну, Васька убежал обедать, а мы пошли ко мне домой. И пока Витька мылся и одежду стирал, я себе по-быстрому лук сделал, чтобы от Васьки после обеда защищаться.
0: Марк, а ты помнишь взаправдошние истории, которые мы сегодня ребятам хотели рассказать? Народ победил огромную армию без всякого оружия.
1: Взаправду. Это потому, что они попросили помощи у Бога, и он...
0: Подожди, Марк. Давай расскажем все по порядку.
1: Давай.

0: Эта необыкновенная история произошла, когда народ Божий был рабами в Египте.
1: Египтяне очень жестоко заставляли их работать и били всякий раз, когда кто-нибудь из них хотел отдохнуть. А еще фараон, правитель Египта, издал страшное повеление лишать жизни всех маленьких мальчиков, которые рождались в народе Божьем.
0: Весь народ Божий сильно горевал и молил Бога помочь им.

0: те времена жил человек по имени Моисей. Однажды он пас овец на дальних пастбищах, и вдруг он увидел горящий куст.
1: Куст горел, но не сгорал. Моисей сказал: «Пойду посмотрю, почему куст не сгорает», но тут же услышал голос Бога из горящего куста.
0: «Моисей, не подходи сюда, я сейчас говорю с тобой, Бог твой. Увидел я, как тяжело приходится народу моему. Я помогу им выйти из Египта, туда, где им будет очень хорошо. А ты иди к фараону и скажи, чтобы он отпустил их, а я буду помогать тебе».
1: И вот когда народ Божий со своими стадами покинули Египет, фараон пожалел о том, что отпустил их.
0: Он отправил вдогонку всю свою огромную армию, и очень скоро египетское войско настигло их.
1: Сильно, наверное, испугался народ, когда увидел египетскую конницу и боевые колесницы.
0: Еще как сильно! Ведь бежать-то им было некуда. Впереди было огромное глубокое море, а позади грозное вражеское войско.
1: Надь, а вот интересно, там лодочной станции поблизости не было?
2: Нет, парк не было.
1: Эх, жаль, я вот когда с родителями на море ездил, там можно было лодку на прокат взять, да еще и спасательный жилет в придачу.
0: В те времена еще такого не придумали, поэтому народ стал громко плакать.
1: А Моисей сказал им: «Не бойтесь, Господь сам будет бороться за нас, а вы будьте спокойны».
0: В это время облачный столб, который шел впереди израильтян и показывал им дорогу, стал позади них, между ними и египтянами. И враги не могли видеть из-за этого облачного столба народ Божий.
1: И вот тогда Бог повелел протянуть Моисею жезл в сторону моря.
0: После того, как Моисей сделал это, подул такой сильный ветер, что и морские волны расступились. И тогда народ Божий смог перейти море по суше.
1: Как по большому коридору, в котором стены были из воды, да, Надь?
2: За правду, как по большому коридору.
1: Но ведь египтяне по нему тоже вдогонку пустились.
0: Тоже. Но Моисей снова протянул свой жезл в сторону моря. Оно сомкнулось и поглотило все египетское войско.
1: Вот обрадовался, наверное, народ Божий, что Бог совершил такое чудо.
0: Да, они еще раз убедились, что Бог всегда рядом. И все вместе запели торжественную песню, как Бог им помог.
1: Надь, я придумал. Сейчас побегу к Витьке, и пока он у меня дома сохнет, расскажу ему эту историю. Ну и удивится же он, когда узнает, как Бог помогать может.
3: Марк, подожди. Я предлагаю не только рассказать, но и показать Витьке то чудо, которое совершил Бог.
1: Показать?
3: Да, на особенной открытке, которую я предлагаю сейчас смастерить. Берем альбомный лист и складываем его краями вовнутрь. Прогладим наши края открытки. А теперь нарисуем людей и Моисея, который протянул жезл. Ну вот, можешь раскрасить море синей краской. Бери кисточку. Ну давай этот возьмем.
1: Нормально.
3: Так, ну все, давай теперь я людей нарисую.
1: Вот так еще. Аккуратненько, еще не высохло.
3: Ага, ну ничего, я буду внизу пока рисовать. Мне тоненькую кисточку.

0: Ну вот, с одной стороны у нас открытка готова. По-моему, неплохо. Да. Тебе нравится, Варк? Так, теперь открываем открытку. И на внутренней стороне, посередине, рисуем дорогу. Так, Марк, ты у нас специалист по морю? Давай нарисуем с обеих сторон стены из морских волн.
1: Ого!
0: Вот, а вот где голова у Моисея? Ага, вот здесь вот давай. Теперь детальки все. Ну что, давай?
1: Ну, вот эти люди остались.
0: Ага, так, осторожно.

0: Открытка готова. Сейчас сделаем фигурные края. Ножницы.
1: Да. А ведь на открытках еще слова пишут. Давай мы тоже напишем.
0: Хорошая идея, Марк. Ну, давай, пиши. Сейчас я

0: Ну вот, открытка у нас готова. Правда, красивый, да, Марк? Угу. Он так разворачивается. И в это время можно рассказать и показать то чудо, которое совершил Бог. Я думаю, что все ребята тоже смогут сделать такую же и подарить тем, кто еще не знает, кого нужно просить о помощи, когда не хватает сил или же становится страшно.
1: А я виски подарю. А еще ему надо песню спеть. Ты ведь помнишь, что когда народ перешел через море, он запел песню о том, как им Бог помог?
0: Песня? Это идея.
1: Подпевайте, ребята.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3.

ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Что такое жизнь творческого человека, автора стихов и песен Анастасии Сергеевой, мы сегодня узнаем в нашей программе. Приглашаем вас присоединиться в нашу музыкальную гостиную.

0: Настя, здравствуй.
1: Привет, Велина.
0: Очень рада тебя видеть. Будем делать вид, что мы не знакомы.
1: Конечно. Зачем нам это?
0: Да. Я очень рада, что мы сегодня можем поговорить о твоем творчестве и, в принципе, о жизни. Мне самой интересно много всего узнать. Думаю, нашим зрителям было бы тоже интересно, потому что твои песни часто включаются в эфире программ. И, в принципе, ты достаточно известный в наших узких кругах человек. Вот. И поэтому очень интересно, откуда все это в тебе взялось, откуда оно идет. Скажи, пожалуйста, как вообще музыка в твоей жизни появилась? Почему вдруг вот ты туда пошла?
1: Ну, на самом деле, как говорит моя бабушка, что, в общем, я с самого начала голосовые складки развивала, вот, и орала буквально с рождения.
0: Первый крик до миноре.
1: Но суть в том, что это действительно так. Я вот уже сколько себя помню, да, какую-то там сознательность, когда у ребенка проявляется, я все время пела, все время. Мне интересно было вот именно песни. То есть когда какая-то вот по телевизору что-то песня, я сразу... Поэтому то, что вот музыка мне всегда нравилась и очень сильно на меня влияла и завлекала меня, это, ну, прям вот всегда было. Поэтому это не какое-то там, что я вдруг в какой-то момент там поняла, что «О, буду петь!» Не, не так. И, соответственно, так как я росла в церкви, то мне хотелось петь в церкви тоже. Хотя, ну, изначально, естественно, я там пошла в музыкальную школу в 6 лет, потом стала участвовать в каких-то там конкурсах, да, ну, то есть обычные, да, в нашей жизни.
0: Обычная жизнь всех людей.
1: Ну, практически. Ну, по крайней мере, всех, кто поет, наверное. В общем, всякие конкурсы. И, ходя в церковь, мне хотелось там тоже петь. Ну и как-то так вот постепенно, не сразу. То есть я уже там в конкурсах участвовала, а в церкви я еще не пела. Но вот как-то постепенно я потом начала. Вообще...
0: Это какое-то другое...
1: Вообще, знаешь, ощущение? Как? На самом деле, да, разница, конечно, безусловно, есть, потому что когда я, допустим, пела просто на сцене, да, и вот тут все пришли там послушать песни, вот тут дяденьки, тетеньки, которые в этом там разбираются, да, все дела, то там, конечно, немножко другая атмосфера, чем в церкви. И так как я с детства была очень сильно эмоциональной, я вот, ну, пела так, что вот... И некоторым казалось, что это наигранные вещи. И даже, я помню, что даже говорили о том, что... Ну, вот когда вот она будет как-то по сдержаннее себя вести.
0: Вот этот момент до сих пор не настал, да?
1: Да, так и есть, он не настал. Вот. Но меня это смущало, потому что не было вот для меня, ну, то есть это не было актерство, точно, абсолютно. Это было вот прям от души, так как я чувствовала. Собственно, и так же, как сейчас и есть. Ничего лишнего не было. Каких-то там буханий на колени, например, нет, их не было. Вот. Но людям это было дико. Это, ну, считай, понятно. Были, ну, там, середина 90-х. Середина 90-х, нулевые, вот так вот, да, вот в этом промежутке. Я вот из-за этого не пела, потому что, ну, как-то вот я не вписывалась.
0: Тем более, наверное, наша русская христианская культура такая, где
1: очень
0: пение у нас, да, консервативное, пение церковное, тем более, оно больше ассоциируется с каким-то хором, с ансамблем, да, с какой-то органной музыкой.
1: Да.
0: Поэтому что-то такое более свободное, эстрадное, оно, наверное, воспринималось. Если сейчас оно воспринимается тоже не всегда приветственно, да,
1: то
0: тогда,
1: наверное,
0: не везде. То тогда, наверное, было это еще сложнее. А в каком возрасте, ты помнишь, начала примерно выходить на сцену вот на конкурсах и в церкви?
1: Ну, на конкурсах я в 9 лет начала участвовать активно в конкурсах. Собственно, в церкви, мне кажется, приблизительно так же. Потому что я почувствовала, что, оказывается, я могу стоять... Вот на сцене перед людьми до этого не было. Ну и, естественно, мне поэтому и захотелось. И поэтому я и начала тоже. Ну, я не то, что прям там сильно просилась, но мне, конечно, хотелось. И еще я же такие еще взрослые песни выбирала такие. Вот. И, собственно, наверное, это тоже было помехой, потому что они такие взрослые, не по возрасту.
0: Взрослые на конкурсы или
1: нет, именно в церкви, да. Ну, мне там нравилось там Белла Березина, например.
0: На какой курс вообще что-то помнишь, вот что ты пела? Какую, например, песню?

Сейчас, погоди, вспомню. Ну, вот ее конкретно не пела, просто она мне почему-то сейчас пришла на ум.

0: годы. Надеюсь, я слова не наврала, потому что это было давно.
1: Даже если наврала, то было в рифму.
0: Очень красиво. Да, это просто из того же альбома. Мне вот очень нравились ее как раз такие всякие мелизматические штуки.
1: Уже в том возрасте.
0: Да. Вот, и поэтому мне хотелось... Ну, мне это нравилось, и мне хотелось так петь, собственно.
1: Здорово.
0: Вот так вот.
1: Понятно, хорошо. Ну, то есть ты начала и в музыкальной школе, конкурсы,
0: да.
1: Церковь. А какой вообще, почему вот в тебе возникла... Ну, ты любила петь дома, да. А почему возникла потребность именно, чтобы люди это услышали?
0: Ой, наверное... Ну, знаешь... Я думаю, что, наверное, это, опять же, к темпераменту, к характеру, потому что мне вообще очень сложно держать в себе мысли, эмоции, какими бы они ни были. И когда мне даже бабушка говорила, что приличные девочки не показывают, что им что-то не нравится, я как ни старалась, у меня не получалось. Это не потому, что я там какая-то вредная была, избалованная, а просто если я удивлена, это вот при всем моем желании скрыть, оно прям сильно очень видно.
1: Бабушка, какие скучные эти приличные девочки, да?
0: Ну, я пыталась, я прям очень сильно... Ну, так вот получалось, и поэтому если я что-то посмотрела, мне надо было обязательно с бабушкой поделиться или там с подружками. Мне казалось, что это вау, просто вот все должны знать. Ну и, соответственно, с музыкой. Музыка — это вообще для меня даже лучший способ поговорить и рассказать, и иногда даже вместо молитвы.
1: Красноречивее.
0: Да, потому что здесь эмоции, они, ну, по ряду причин, они намного сильнее раскрываются и становится легче изливаться. И вот, ну, в это время... Например, если это к Богу обращение, то в это время намного легче, как будто бы ты более понятно с Богом общаешься.
1: Твой язык.
0: Да, да, вот понимаешь, для меня вот так.
1: Как язык любви, язык разговора,
0: да, язык
1: разговора.
0: Да, и я в этот момент больше чувствую какое-то сокращение дистанции. Ну вот так вот. И мне, вот мне это было настолько важно, и так как ну, я очень искренне вообще в церкви находясь с самого детства, для меня Бог это был, ну, не какая-то там, знаешь, ну, непонятная мультяшная личность, как, ну, вот если честно, для моего ребенка,
1: да?
0: Например, сейчас младшего, он еще не до конца понимает, что Бог, хотя ему 8 лет, что Бог — это действительно реальная личность. То есть у него, ну, какие-то есть сомнения. Ну, вроде да, но что-то, а вдруг это, знаешь, ну, вот такое вот какое-то, вот, ну, супергеройское. Ну, вот. А для меня Бог настолько был реален, что я прям верила, что любое мое слово, вот настолько, это вообще классно у меня в этом плане было, любое мое слово, которое вот я произнесу, попрошу Бога или скажу ему, он прям вот сейчас слышит. И это было настолько долго в моей, вот, вообще, да, на моей памяти, что вот настолько я сильно верила, даже будучи уже сильно взрослее.
1: То есть это твоя детская вера, она
0: да.
1: так вот росла
0: она
1: вместе
0: со мной,
1: с тобой.
0: Да. И вот, и, видимо, это вот, говорю, как часть характера, это вот присуще, ну, в пении, что хочется выразить, да, не хочется об этом молчать, потому что это... Меня саму это равнодушно не оставляет.
1: Не вот. Могу не делать этого.
0: Да, молчать
1: Понятно.
0: Невозможно.
1: Да, спасибо. Но вот когда хочется выразить какие-то эмоции, и бывает сложно найти песню, которая прям совпадет с твоими какими-то ощущениями, с чувствами, да? И поэтому ты начала писать, или была какая-то другая причина?
0: Ну, вообще... Нет, вот рационального какого-то хода не было, точно. То есть это не так, что, ой, ни одна песня не подходит под мои эмоции. В принципе, ну, любые эмоции можно так или иначе увидеть вот в какой-то, ну, приблизительно похожей песне. Так или иначе мы что-то там, у нас бликуют, да, какие-то похожести. А это просто тоже способ, наверное, от себя выразить. Но это тоже было... Вообще это было спонтанно и случайно, если честно.
1: Как это случилось первый раз? Что ты написала?
0: Вот первая моя песня была. Это вообще, конечно... Я вот туда смотрю назад и думаю, это так забавно. В общем, вообще я поехала первый раз в жизни на какой-то там молодежный форум. Он был в Туле. Было много...

0: народу, много знакомых уже, я их там плюс-минус там знала, и это было так классно, такие эмоции. Все поют, все разговаривают, что-то там вообще, ну, атмосфера огонь. И мне 14 лет, но я уже такая девушка. Взрослая девушка, очень я, да, не по годам выглядела. Ну, и думала тоже не по годам. И, в общем, у меня какие-то такие вот эмоции. И я еду счастливая домой, приезжаю, сажусь за пианино, и у меня начинают просто сами по себе... Я думаю, что тебе это знакомо. То есть ты садишься, и как будто бы оно откуда-то вот вкладывает. Да, падает. И я начинаю играть и петь. И почему-то это была песня не про Бога, а про любовь. Я не знаю, почему. Но действительно какое-то такое... На тот момент у меня... Я не помню, о чем был форум, вот этот вот, да, съезд весь. Но я выехала оттуда с мыслью о том, что я хочу, чтобы Бог мне подарил человека в будущем когда-нибудь. Мне стало вдруг важно это. Uh-huh. Что типа когда-то же у меня должна будет быть там семья, любовь. Да, и вот, ну, важно, что любовь. Uh-huh. И я подумала о том, что я хочу, чтобы это были определенные отношения, в которых будет... одинаковая любовь к Богу и очень сильные чувства друг к другу, которые мы оба одинаково захотим сохранить на протяжении лет. Потому что мне,
1: глубоко.
0: Да, потому что мне очень не нравилось то, что я видела вокруг. Ну, оно и сейчас у нас происходит, неудивительно, хотя сейчас больше, ну, мне кажется, есть такое стремление сохранять, ну, отношения, ну, мне так кажется, может быть.
1: Смотря где, в
0: каких кругах. Да, возможно, смотря где. И мне хотелось, чтобы у меня было не как у всех. То есть чтобы вот не было такого, что да, вот сейчас любовь, а потом вы, ну, там, пожили 5 лет, или там 10, или там 15, и как-то все уже можете друг без друга.
1: Ну, вряд ли кто-то мечтает о таком, чтобы у него закончилась любовь. Все, наверное, мечтают, чтобы была любовь долгая.
0: Да, не мечтают, но мне было прям вот важно, чтобы это не просто в мечтах осталось, а чтобы это случилось. И я прихожу домой и пишу песню «Дуэт» от имени своего, и как бы она про будущее. Ну, как будто бы это такой... взгляд через несколько
1: проекция
0: лет, да, который вот так вот должно будет быть. И я как будто бы заранее просто пишу вот песню про то, какие у меня тогда будут отношения.
1: Угу.
0: Такая какая-то вереница, петля времени. Вот. Ну, то есть, да, проекция, и пишу слова и от себя, и от него, и вот она такая дуэтная, красивая получается.
1: Давай послушаем кусочек.
0: Давай.

0: Такие вы милые, такие юные.
1: Вообще, дети прям.
0: Ну, то есть песня оказалась пророческой?
1: Ну, прям да. Прям вообще. Совпало. Мечты, вот все, что там, да, оно сбылось очень.
0: Здорово. Mm. Знаешь, очень много творческих людей, я иногда тоже, пишут, когда у них какие-то в жизни проблемы. Когда какая-то драма, какие-то переживания. У нас, мне кажется,

0: кажется, больше половины эстрады, в принципе, они разделенные любви. И очень, кажется, сложно написать, когда ты счастлив. Но у тебя счастливая семья.
1: Да. Поэтому я так мало пишу.
0: Но ты продолжаешь, тем не менее, писать песни. И есть у тебя песни про вашу любовь. Как это приходит к тебе? Ну вот, в какой момент?
1: Слушай, я, наверное, бы сказала, если вот быть честной целиком, то это не совсем про нашу любовь. Ну вот те песни, которые есть да, сейчас, которые рождаются сейчас. Это очень часто такие песни, которые рождаются на контрасте моих взаимоотношений с мужем и чьих-то, у кого, ну, прям очень плохо. Да. И когда, ну, так получается, что человек со мной делится, вот, и ты сидишь, и это все, и чуть ли уже не вместе ревешь, да, и ты не понимаешь, а почему, ну, что же, да, там, то есть вот эти все. И у тебя вот именно на этом контрасте рождается какая-то, да, рождается песня, иногда она как какое-то, знаешь, мечта за них, рекомендация как будто бы. Ну, громко сказать рекомендации, даже ну, неправильно. Но пожелание. Именно хотелось бы, да, чтобы вот у вас было вот так же. И очень часто это именно... ну, смотришь, ну, не дураки ли, а? Вот так вот. Ну, почему нельзя просто, да, там, иногда засунуть куда-то свою гордость, да, спрятать ее хотя бы ну, в надежный какой-то дальний кармашек, чтобы просто друг друга, ну, не знаю, больше ценить, больше любить и бояться потерять. Ну, вот так.
0: У тебя есть очень красивая песня «Будем вместе».
1: Вот да, это как раз из того же, из той же оперы.
0: Потому что кто-то с тобой поделился?
1: Да, я смотрела на одни взаимоотношения со стороны на тот момент очень таких близкого мне человека, и мне было так жалко его, я думаю, ну когда же ты будешь счастлив уже, ну почему ты делаешь такие глупые ошибки, вот, и ты разговариваешь, ты пытаешься, а человек не то чтобы специально он, да, это делает, он, может быть, да, где-то просто не видит, а хочется, знаешь, посмотреть на него, и как в фильме вдруг, чтобы вот все вот раз перевернулось, он осознал и пошел и сделал, вот так, поэтому она вот так родилась у меня.
0: Я предлагаю тогда эту песню сейчас также пожелать нашим зрителям исполнить вместе с тобой.
1: Давай.

0: Пусть все будут счастливы.
1: Да.
0: Пожалуйста.
1: Очень бы хотелось.
0: Спасибо большое. Это очень красивая, очень глубокая такая песня. Правда, хочется прям сильнее любить, подойти к своему мужу, да, там, к семье, кто у вас есть, признаться снова. Здорово, когда песни могут так вдохновить, подбодрить, потому что очень часто, мне кажется, песни, наоборот, нас вгоняют какую-то в депрессию. Много, много есть таких песен. Но...
1: Это для меня вообще очень важный такой отклик. Спасибо.
0: Да. Скажи, пожалуйста, вот есть песня у тебя про счастье, но так как ты человек очень эмоциональный, ты сама об этом говоришь, не я это придумала, есть у нас эмоции разные. Какие эмоции даются тебе сложнее всего? Может быть, выразить или подавить, может, себе, если такое бывает?
1: Вообще, я... Ну, сложный для меня вопрос, потому что я очень все-таки сложно вот с подавлением у меня в принципе, вот во всем, как я уже вначале сказала, поэтому, как правило, все-таки я все очень, ну, все выпускаю, вот как оно есть. Мне, конечно, ну, конечно, нас всех захлестывает больше всего какие-то тяжелые, какие-то такие драматичные мысли, чувства, эмоции, потому что ну, они же не просто... В тот момент они не про то, как победить. Они в тот момент про то, как все плохо. Вот, и поэтому, конечно... Но действительно, часто это как раз является таким... Вот как ты сказала, во время, когда плохо, пишется как-то...
0: Ярче.
1: И да, и легче, и сильнее оно, и вот как-то вот импульсивнее. И на самом деле вот мне писать вот такие песни было, ну не то чтобы сложнее, но как будто бы не совсем свойственно.
0: Какие, радостные?
1: Да, угу. Потому что я всегда любила и песни все про грусть, про какое-то вот что-то вот такое, ну... Не знаю, ну тяжелое, тяжелое, вот прям mm-hmm. да, тяжелое — это правильное слово, mm-hmm. драматичное, тяжелое, грустное. Вот.
0: Я просто знаю одну твою песню, в которой такие достаточно тоже серьезные, глубокие слова, но она более драматична. Не спится, она называется, или еще более есть суровое у нее название.
1: Да.
0: И там ты проживаешь как раз такие тяжелые эмоции, и ты это выражаешь похоже на молитву.
1: Да, так и есть. Ну, вообще, я вот можно быстренько историю расскажу. Дело в том, что сейчас будет сложно. Дело в том, что у меня были всегда такие немножко тяжелые отношения с мамой. И из-за этого я, если у меня появлялась подруга, то в какой-то степени это была такая небольшая проекция. То есть мне нужны были очень такие сильные, яркие эмоции. И вот был в моей жизни такой человек, да, подруга, и это эта песня связана именно с ней. И я была рядом там с ней в какие-то трудные моменты. И в очередной раз приехала, лежу, успокоила ее, то есть она легла спать. Я лежу на соседней кровати и понимаю, что у меня такая боль разрывает от того, что я постоянно чувствую, что это я спасатель. То есть мне на самом деле по жизни, из-за того, что вот сложные отношения с мамой, мне очень нужен был человек, который бы, ну, меня тоже, так скажем, ну, да, немножко жалел. То есть какая-то вот, да, такая Боюка. Взаимная история. А получалось наоборот. И я лежала в каком-то таком раздрае, и мне было... ну вот необходимо, то есть из-за того, что тишина, и ты не знаешь, ты хочешь то ли реветь, то ли громко петь, то ли вообще, там, не знаю, крикнуть, ну, то есть какая-то такая вот прям на разрыв эмоция. И в тот момент вот все, что я вообще думала, все, что я чувствовала, оно вот вылилось. И ну, это какие-то такие тоже еще эмоции сзади, которые, да, вот как раз-таки связаны были там с детством. История. Да. И вот она вот так вот у меня произошла вот в ту ночь.
0: Угу. То есть это была такая ночь не сна, да. Молитвы, слез, да. Скорее всего.
1: Да.
0: И музыки.
1: Да, и понимание вообще того, что... и это, кстати, понимание, оно периодически снова ко мне возвращается, понимание того, что никто никогда тебя не будет любить так, как Бог. И вообще...

0: Мне это так по жизни сильно даже вытаскивало меня и давало мне такую мощную силу. И, во-первых, еще ощущение реальности Бога. Опять у меня вот нет такого, да, что, ну, может быть, все-таки Бог это какая-то такая вот, да, там личность. Нет, у меня вот Бог настолько реальная личность, что когда мне было плохо, были такие моменты, что мне казалось, что он не то чтобы вот казалось, я прям чувствовала, что в комнате есть силуэт. Я закрывала глаза, и мне хотелось, я говорила, Господи, сядь рядом, погладь меня по спине. И реально так и было, представляешь? То есть я садилась, и я боялась открыть глаза, потому что я чувствовала, что меня гладят по спине. Ну, вот такая вот.
1: Мы сейчас с тобой вместе тут начнем.
0: Вот, так что, ну, это была вот одна из таких ночей.
1: Это запоминающиеся ночи, и я хочу услышать эту песню. Хочу,
0: давай
1: чтобы наши
0: попробуем.
1: Зрители ее услышали.

0: Спасибо. Такие песни тоже нужны. Проживать, чувствовать. И не зря нам даны все эмоции. Бог нам дал не только радость, не только счастье, грусть, печаль, чтобы мы друг друга поддерживали.
1: Ну да, я тоже думаю, что это нам необходимо для понимания многого.
0: Да. Мы сегодня много говорили про эмоции, про отношения. Наверное, это самое сложное в жизни, что есть, это построить какие-то такие крепкие отношения, взаимные. Как вам в семье, ты можешь вкратце сказать, вот это удается как-то вот сохранять, беречь? Сколько лет вы уже вместе с мужем?
1: Ну, вообще в мае 18 лет уже, да, мы уже совершеннолетние стали сейчас вот.
0: Я просто смотрю на вас, когда вы вместе где-то, или там гуляете, или еще что-то делаете, и вы светитесь до сих пор, как будто вот вы только-только влюбились, только встретились. Я, конечно, может быть, многого не знаю, да, многого не вижу, не думаю, что у вас прям вот все идеально, таких людей не бывает просто, если вы с этой планеты, конечно. Вот. Но сохранять искру, сохранять любовь, это очень сложно же.
1: Вообще, это правда. Правда, так? И я это поняла, когда год прошел после свадьбы. Я такая, а что это такое что вообще? Да, а что происходит? Что за бытовуха? Что это за претензии? Что вообще за отношение такое? В конце концов, я на это не подписывалась. Я вообще-то не за это замуж выходила.

0: Ходила, у меня вот было вот так. Ну, соответственно, я это к чему? К тому, что, ну, действительно, все имеет место быть, и, естественно, кризисы, проблемы, сложности в понимании, в том, как донести свою мысль вообще, оно все это, естественно, присутствует. Особенно, когда ты, в общем-то, стараешься быть хорошим человеком все время, да? То есть, ну, давайте не будем тоже об этом забывать, что все-таки в христианской среде, ну, ты все время пытаешься стремиться быть лучше, да? И, ну, порой бывает просто сложно, скажем, даже сказать, что тебе что-то не нравится. Ты привыкаешь к тому, что, ну,
1: тебе все нравится.
0: Да, что надо потерпеть, хорошо. Что, да, что это не очень правильно высказывать негативные эмоции, например. Вот. Но я это, ну, вообще так скажу, что первое — это надо научиться говорить, прям говорить. И говорить не когда-то, когда вот... искранет уже,
1: а
0: когда,
1: сейчас?
0: Да, вот когда ты уже такой, ну, сегодня потерплю, но он сегодня устал, поэтому не буду ничего ему говорить. Зачем? Потому что потом искранет так, что хочется убить.
1: Это, конечно, большая тема для дискуссии еще.
0: Вот, поэтому разговаривать в первую очередь прямо вот сейчас, прямо вот сразу, даже если вот, ну, совсем кажется, что не стоит. Потому что это потом накапливается, откладывается, и совсем тяжело. Возвращаться куда-то, вспоминать что-то, это совсем трудно. А второй момент — это проводить время вместе, вдвоем, и в это время вот прям сконцентрированными быть друг на друге. Это вот прям... Второе очень важное. Их вообще на самом деле много всего, да, что оно в итоге. Но это прям вот самые первые, самые важные пункты.
1: Если возвращаясь к первому, то можно сказать, что люди, помимо того, что у нас в жизни так или иначе происходят трудности, но люди еще умеют их усложнять, да? Замалчивая, скрывая, может быть, даже обманывая.
0: Ну да, пытаясь, вот как бы я хорошая, я не буду там претензии предъявлять. Или там...
1: Или он должен сам догадаться.
0: Да. Что мне хочется или что мне там подарить? Я же намекала же вроде бы.
1: Да.
0: Что как можно не понять этого?
1: Я не знаю, о чем конкретно, может быть, немножко о другом, но у тебя есть песня «Просто», в которой как раз ты говоришь, что как бы не нужно усложнять.
0: Вообще эта песня совсем про другое, потому что я человек впечатлительный, я могу фильм посмотреть, разрыдаться и написать вот так вот песню. И она действительно, сейчас, кстати, не вспомню, про что конкретно, а может, и вспомню. Ну, в общем, это связано с художественной литературой. Я прочитала одно произведение, и меня так вообще это накрыло, столько я была под эмоциями, что вот оно вышло вот в это, и я поняла, насколько вообще важно осознавать хрупкость свою, чтобы уметь чувствовать вот слабость и боль кого-то в данный момент. Ну, ты, типа, сейчас можешь быть таким классным, уверенным в себе, с работой, там, с классными друзьями, ну, и проходить мимо неудачников, которые, там, вот попали в какую-то ситуацию. Ну, это просто они...
1: Никакую.
0: Да, они, ну, сами виноваты. Это вот потому, что они, там, что-то не понимают в жизни. А на самом-то деле это не твоя заслуга. Во многом, да, как Соломон говорил, время и случай, во многом просто Господь так тебя сильно благословлял. У него другой путь какой-то, да, и, возможно, в его пути как раз должен был появиться ты, тот такой вот, да, благословленный, который бы взял руку, да, протянул, да, и поднял этого человека. Вот, но эта песня вот именно вот в таком ракурсе.
1: Ну, хорошо, давай послушаем.

0: Спасибо большое. Ну, вот да, честно говоря, до мурашек. Особенно вот эта фраза, ну, подумаешь, последняя надежда умирает. Мы, правда, когда чувствуем себя очень сильными и уверенными, вообще забываем, как мы страдали когда-то и как нам была нужна эта рука, эта помощь. Ну, ты во всех своих песнях, даже там, если там нету слова «Бог», даже если там нету про вот буквально там я Бог, я тебя люблю и все такое, но оно все равно как-то красной нитью сквозит через все твое творчество.
1: Ну, потому что вообще мне очень хотелось, чтобы люди вообще понимали, что Бога можно увидеть вообще иногда в мирской песне. Это в каком-то художественном произведении. Я там однажды смотрела один фильм, он не художественный, он на реальных событиях, но там про Бога ничего не было. Но я, когда закончила смотреть, я говорила о том, что какой сильный там Бог! И там это вообще не про это, там очень известный там каст. Вот, поэтому мне всегда очень хотелось, чтобы, ну, скажем, люди, которые дружат со мной, которые там не ходят в церковь, чтобы они, скажем, вот да, слышали вот этот вот
0: фон.
1: Да, такой. Да, да, чтобы это не обязательно кричать там «Бог, помилуй», да, там, или там «покайтесь», или еще что-то. То есть я хочу очень, очень мягко, так как я чувствую, как любит меня Бог, я также хочу, ну, вот на том же языке разговаривать с людьми через свои песни.
0: Да, мне кажется, так даже проще достучаться до человека, чем говорить ему сразу в лоб какие-то радикальные вещи.
1: Да.
0: Ну, и не зря даже многие художественные произведения, допустим, написанные во время Советского Союза, когда было запрещено, по сути, ну,
1: да,
0: так вот, христианство.
1: Да, проповедовать.
0: Но там очень много где можно сквозь строк как-то прочитать о Боге,
1: да,
0: о любви. И, тем не менее, все доброе, что у нас есть, оно, скорее всего, как-то связано с Богом, да?
1: Всё-таки ну, никак как-то иначе, от него. Да. Да, да, да. Но я тоже так.
0: И, наверное, последняя песня, которую мы сегодня с тобой исполним, она называется, минуточку, «Дивный, светлый».
1: Вообще, я ее называю все-таки «Слушай».
0: «Слушай».
1: Да. Потому что для меня это очень важное действие — слушать, научиться. Не только... Я болтливая, конечно, это уже все заметили. Но для меня очень важно научиться слушать. И иногда... Вот просто бывают такие моменты, когда... Ну, в моих песнях, опять же, это уже сквозило про то, что «Бог, где ты?» Да, там. Но такие моменты, когда... Ну, Господь, как вот услышать, что ты прямо вот сейчас со мной... Вот хочу, чтобы ты сейчас со мной поговорил. И... Порой я выходила, там, например, на балкон, я смотрела, и ну, просто вот залипла куда-нибудь, да, там. И в какой-то момент, а ты буквально вот 10 минут назад просил у Бога, чтобы ты его вот услышал. И в какой-то момент ты начинаешь что-то для себя необычное чувствовать и слышать, и как будто оно
0: не
1: где-то...
0: Свои мысли.
1: Да, не свои мысли. И вот это вот звезды, да, такая тишина города уже.
0: Тиховение ветра.
1: Да. И вот, ну, поэтому песня «Слушай» больше.
0: Да, то есть есть песни, которых мы кричим и говорим.
1: Да.
0: Мы выливаем.
1: Да.
0: А есть

0: дорогие друзья. А мне бы напоследок хотелось вам пожелать, чтобы вы обязательно строили с Богом такие отношения, как будто бы Он реальный, такой же реальный, как ваш близкий. Чтобы вы не забывали, что никто не будет вас любить сильнее, чем Он. Никто не сможет проявить столько любви, сколько может проявить Он. И причем и тогда, когда вам хорошо, и тогда, когда вам не очень хорошо, и тогда, когда вы забыли о Нем, и тогда, когда вы считаете, что Он вас уже точно не слышит. Он слышит. И пусть в вашей жизни обязательно случится огромное счастье, которое вы никак не сможете связать с какой-то случайностью или с тем, что это судьба. Знаете, это всегда Бог.
1: Спасибо вам большое, что были в гостях у нас с Анастасией Сергеевой, с ее музыкой. Приходите к нам еще, заглядывайте, а мы будем вас ждать.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

0: подходит, там говорит, а ты не мог бы стол сделать там или там дверь сделать? Я говорю, да я в основном по резьбе там. Если что-нибудь вырезать, надо скульптуру какую-нибудь. А люди думают, с деревом, значит, это столяр.
1: Я отказываюсь, потому что... И сам не заметишь, как вот так вот размоешься. Это лучше это время... Если у меня нет заказа, я лучше я этими вещами для себя буду заниматься. Ну, для себя просто, чтобы... Вот, не покупать, а самому сделать, как бы я на этом экономлю. А так заказы я не это. На это время не хочу, чтобы и молва во мне шла, что я плотник там, раз у меня эта стезя.

У нас многие, вот когда закончили, когда учились, вот, а закончили, потом я узнаю, там один перестал быть художником, другой, там третий, талантливый, в администрацию ушел. Вот. Ну, как бы. Ну, уже все же, нельзя сказать, что он там речь

крестьяне летом, понятно, там на полях, вот, а зимой руки освобождались, и они начинали там, например, у них обязательно в доме бревно лежало, отец отпиливал, раскалывал, вот из этой половины какую-то скульптуру делал. А то, что он обрубал, вот такие вот щепки, жена делала игрушки. Вот. Но и от них какие-то кусочки оставались, дети делали там солдатиков, ну так прям буквально, там барышни, там каких-то вот мелких, как семечки, и их продавали стаканами. А это кузнецы. Знаете, вот это на планке медведь и мужичок с этим, с молотом, и тут наковальня, нет, тык-тык-тык-тык-тык. Роден еще сказал, что народ, который создал такую игрушку, великий народ. Мама у меня хорошо рисует, но война, там она, конечно, не училась и не развивала. Но мне это передалось, и потом же, когда выбор стал, куда, ну, меня родители спросили, ну куда ты хочешь? Говорю, ну вот хорошо бы художником хотелось бы. Ну и поехали искать, куда. Ну, так сказать, высшее. Я на тройке учился выше, мы не дерзнули. И тем более у нас в поселке ни художественной школы, ничего не было. Я даже не знал, что такое композиция, перспективы, ничего не знал, поехал поступать. Мне так наскоро объяснили. Я думаю, просто Господь поступил. Однажды я услышал историю про...

0: человека, который тоже услышал историю про женщину. Удивительное тем, что на ее пастбище волки не обижают овец. Кто знал, в какой деревне это, туда приехал. И, значит, идет по улице и у первого прохожего спрашивает: а правда вот есть вот такая женщина, вот, у которой волки не обижают овец? Да, это вон она, говорит, пасет. И он увидел, пошел на поле и увидел такую картину, значит, женщина сидит, читает Слово Божие, Библию, и с одной стороны овечка, а с другой стороны волк лежит. Вот. То он тоже так поразился и подошел со стороны овцы, на всякий случай спрашивает, говорит: а как это вам так удается? Она говорит: а мне, говорит, главное примириться с Богом, а он все мои проблемы решает, он все примиряет, все остальное. Такая история.
1: Туда всю душу вкладывает. Вот он переделывать может, не знаю, он может начать работу, она ему не понравится, и он может начать все сначала. Иногда я просто до слез, просто говорю: ну мне же так жалко, но ты же уже все сделала. Он говорит: нет, так не пойдет, это фальшь, это не то, что надо. И он может сначала начать и делать большой заказ, хоть он неделю на него потратит, он начнет все сначала, пока не сделает так, чтобы это было с душой, он не отдаст эту вещь никогда человеку.
0: Это богородский стиль, он отработан на технологии по стадии. Значит, ну, первая стадия, там, самая первая, отрубили этот чурбак, раскололи пополам, вот полено для заготовки. Потом на промысле там не рисуют, а там прикладывают шаблон, обводят его, вот, и где-то отпилят, где-то топором зарубят. Потом большое стамеское отверстие, там где-то между ног, основные отверстия под животом пробьют. А потом стамеску помельче, а потом ножом на фаске. А потом каждую фаску разбивают мельче-мельче, и уже такая доведенная работа получается. Просто стало понятно, что нужно какую-то композицию вот отработать, чтобы она, как говорят, от зубов отскакивала, чтобы с закрытыми глазами делать. И именно то, что самое вот в точку, что востребовано. Ну а что может быть более востребовано, чем этот образ пастырь добрый? Зайди. Но что интересно, если долго не делаешь, первое сделаешь за день, а потом медленнее, просто это как бы аппетит проходит, охотка сбивается.

0: Я смотрю, скульптуру эту, носовую скульптуру сбили. Да. 2008 год. Тут был ангел, голова ангела. Тут рука вот так и труба.
1: Пошел, давай, катись!
2: Я когда училище закончил, диплом получил, а сам думаю, а что мне делать? Вот, как художнику, что меня вдохновляет? Ну, самое обычное дело – это рисовать плакаты на праздники и соцобязательства писать, ну, все вот, оформительская работа. И одна из причин, что я на Богородское после училища поехал, хотя бы вот этих животных что-то интересное делать. Вот. А когда крещение принял, и я как-то по-другому стал видеть, что в основном по искусству вот, возрождение, вот, средневековое, это же все на религиозные темы. Тициан, там, Рубенс. Вот. И у меня тоже как-то вот сразу оживление пошло, что на религиозные темы.

0: источник вдохновения Бог. Мы, как говорится, все отдай, да? Надо Господу все отдать, чтобы потом иметь единицу и потом к ней плюс. И Бог впереди. Вот все, пожалуйста, средства, все, вот дом отдам, все. А вот профессию, что-то я как-то думаю, ну как это, а чего тогда, что?
1: Конечно, когда он что-то режет по библейскому сюжету, для меня это очень дорого. Ну, например, вот, может, вы дома видели колесницу с Ильей, это на свадьбу он мне подарил. Вот, это уже шедевр.

0: когда строили дом, мы молились: «Господи, помоги, этот дом будет служить Тебе». То, что как и жизнь христианина в основании Христос, и у него жизнь меняется, так и дом. Заложи необычное основание, фундамент, и такой дом вырастет необычный. Вот. Но меня это вызвало тем, что далеко жил, и чтобы ходить пешком по сугробам сюда, вот, думал, должно тянуть, должно что-то быть интересное, твориться, не просто банальное что-то, квадратное, а необычное. Вот, и поэтому заложил необычный фундамент, и вырос такой дом. Тут два дома, две крыши. Один вот, вот, да, коробка одного дома, а вторая коробка вот так вот. И две крыши, здесь крыша и здесь крыша. А вот здесь балкон. Такой дом. Мне повезло, у меня жена, которая там не говорит, а что ты за мужик, там иди зарабатывай. Вот она уважает то, что у меня профессия, там и понимает, что не всегда деньги.
1: Сейчас мало людей, которые себя настолько глубоко могут посвятить для Господа. Я это воспринимаю как то, что Он делает для славы Бога, и меня это, ну, просто умиляет.
0: Внутренне чистым нужно быть. Не зря же художники, вот иконописцы, они постились, очищались и создавали. Всегда себя ищешь, вот возвращаешься к тому, что учился, и где ты сейчас, и хочется дальше двигаться. Это постоянный процесс. Вот и пока жизнь есть, то всегда будешь продолжать искать. Вот поиск, он не остается. И на небе он будет продолжаться, в том дело. Если убрать Бога, а что прославлять? Скажите мне. Я не знаю.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

Я боюсь. Стыдно себе признаться, но мне страшно идти туда. Там все не так, как здесь. Здесь все понятно, здесь дом. А там меня никто не ждет. Некуда идти.

правда, что ли, поехать в Тулу? Слабо верится, но говорят, что там могут дать жилье и работу. Хотя бы будет что поесть. Бог. Бог, он добрый. А вдруг и люди бывают такие же? Хотя сказки, все это, наверное.

0: Вот опять я в Туле. Видимо, раз уже пятый, шестой сюда приезжаю. И мне дали надзор, и я освободился, хотя не зная, что поеду сюда в Тулу. Многие сами меня привели. Я сразу не поехал на надзор, потому что если я поеду, у меня там друзья, все, закувыркаюсь и сяду опять же.
1: Ну, некуда было, и пойти мне все это. Я приехал сюда, у меня не было паспорта. Помогли с паспортом. Ну, побеседовал Николай Назарович. Вот. И оставил меня у себя ночевать. Вот. И с тех пор я уже 10-й год здесь.
2: Так же и сложилось. Оказали без документов и без работы. Ну, без документов. Да, и попали на улицу. Ну что, и водка. И для согреву. С утра выпил. День свободен. Вечером выпил, поспал. В холоде, не в холоде. Как получилось? А везде. И в подъездах, и где притулился на ночь. По-всякому было. Дали адрес Николая Назаровича, проехали сюда.
3: Николай Назарович Лебенко – наш современник. Церковный и общественный деятель, архитектор и писатель. В десятках городов России можно увидеть храмы, в проектировании которых принимал участие Николай Назарович. Но главной целью его жизни стало созидание разрушенных судеб, восстановление образа Божьего в тех людях,

0: которые его утратили. Более 30 лет он является председателем Тульской региональной общественной организации «Христианская ассоциация служения осужденным».
1: Мне самому пришлось побывать в местах лишения свободы. Осудили меня в 1972 году за литературную и подпольную деятельность, за изготовление материала и распространение его. Вот. В то время я уже был служителем. И я, когда там был, я там познакомился с людьми, с образом жизни их. Что это за люди, почему они оказались в местах лишения свободы, какой их возраст, чем они живут, дышат. Это оказалось, что это молодежь. Это меня очень сильно озадачило. В нашу зону был этапирован человек, который занимал большой пост в нашем государстве. И вот он попал на 12 лет, и как раз в нашу зону. Пришлось разговаривать на самые разные темы, в том числе и темы о Боге. Он говорит, я неверующий человек. Ну, неверующий. Это каждый решает, сам для себя лично делает выбор. Однажды был у нас Сабантуй. Там присутствовали люди тоже высокопоставленные. Зашел разговор о том, почему молодежь в этом мире, в нашем государстве, почему она совершает преступления, да еще их приговаривает к высшей мере наказания. Как же это так в нашей социалистической стране? Вот мы тут уже 70 лет почти, или там 60 в то время было сколько вот лет. И основы для того, чтобы совершать такие преступления, да еще их расстреливать в высшей мере наказания, это немыслимо. Вот. Вот этот вопрос его мучил. Я ему этот вопрос перезадал, как ваше на этот взгляд? Он говорит, на мой взгляд, что да, это связано, конечно, с тем, что условия разные у людей бывают. И так далее. Я говорю, нет. Вот. Это не совсем не так. Это речь связана с Богом, я ему говорю. Потому что если бы люди верили в Бога, если бы жили в соответствии с Его законами, они бы не нарушали бы. Началось это вот с чего. Это в 1985 году в нашу общину, уже в Туле я уехал из Караганды, в Туле пришел Сергей Александрович Блохин. Трижды был судим. И он в это время искал истину. Так он когда рассказал, я говорю, я тоже был судим. Ну так давай будем что-нибудь делать. Начали с того, что тот круг людей, который знаком был Сергею. У него были друзья, с которыми он сидел. Начали с этого. А потом это расширилось, когда начали переписку вести, начали с семьями их общаться, начали им высылать посылки, письма и так далее. Мы старались прежде всего, чтобы люди уверовали, чтобы они познакомились со Христом. Вот это вот было. С этого началось. И вот мы эту газету начали выпускать. Газета называется «Весть надежды». Издание Христианской ассоциации служения осужденным ХАСО. Еженедельная газета. «Свет во тьме». Ну, мы тут только Христа проповедовали. У нас другого нету. Не было цели этой. «Весть надежды» сама по себе. Вот. Здесь вот освобождение благодаря любви. Вообще-то она представляла большой интерес. По всей России мы ее распространяли. А в 90-м году встал вопрос о том, чтобы посещать места лишения свободы. То есть посещать там, где люди находятся за какие-то совершенные преступления. А пробиваться туда как? Каким образом можно туда пробиваться? Невозможно, если не иметь определенного статуса юридического. Вот мы и решили зарегистрировать нашу ассоциацию. Христианская ассоциация служения осужденным.
2: Когда я отбывал заключение и колонию посещал Николай Назарович Лебенко. Вот, когда я освободился, отучился на права и пришел в ассоциацию.

0: Вот. И с тех пор моя жизнь связана с ХАСО.
1: Начиная с 90-го года мы имели право в любую, каждую неделю, я 5, 6, 7 и так дальше посещений зоны или колонии. Первоначально на ура принимали. То есть люди интересовались и шли. У нас мы создавали группы такие, скажем, 20, 30, 40, 50 человек. И с ними проходили уроки. Уроки познания учения Иисуса Христа, Господа нашего.
2: Зовут меня Матвеев Александр. Мне 62 года. Из этих 62 лет я 25 лет провел в местах лишения свободы. И однажды я шел по зоне и увидел надпись: «Кто хочет получить Новый Завет, придите в молитвенную комнату». Я пришел в молитвенную комнату, мне подарили хороший Новый Завет. Я пришел, вот услышал Николая Назарыча, он проповедовал. И мне почему-то показалось, и я убежден в этом, не то, что это даже не показалось, так и есть, что проповедовал именно для меня, Бог говорил через него. Я 3,5 года досидел, освободился, приехал в ассоциацию ХАСО. Ему слава, вечная слава Христу. Я, если попаду в вечность, я и верю, что я попаду, я буду всю вечность ему целовать ноги и руки его пробитые за то, что он для меня сделал, Христос.
3: Без Бога была очень плохая жизнь. Я и в тюрьме побывала. Тяжело очень вспоминать, аж до слез. Я познакомилась с девочкой там, которая была здесь, в ХАСО. Она мне посоветовала написать Николаю Назарычу.
1: И потом они освобождались и приходили в ассоциации. Нам говорили, можно у вас где-нибудь расположиться? У нас не было где. Вот у нас в 91-м году мы купили здание здесь. Здание, где была когда-то пошивочная мастерская, а потом стало для художников, рекламы и так дальше. И, конечно, оно было не подготовлено, но, во всяком случае, они же неприхотливые, те, которые были в местах лишения свободы. Вот тут вот поставили там несколько коек, и они стали жить там. Вот это было первое место.
4: В 2000 году реабилитационный центр подожгли. Не всем нравилось такое соседство. Теперь это здание ждет ремонта. Для этого существует проект, но нет средств. Несмотря на пожар, Николай Лебенко и его друзья не опустили руки и начали искать новое место приюта для осужденных.
1: В 1993 году мы еще вагон тащили из Министерства путей сообщения. И там тоже человек 15-17 жило бомжей и ранее судили.
5: Увлекся спиртным, разошелся с женой, тормозов никаких. И пошло-поехало, в общем, допился я. Ну, тут вот волей Всевышнего попал я в ХАСО, наклимался. Вот уже 10-й, скоро 10 лет. Чувствую себя нормально. Не увлекаюсь, забыл про эту водку.
4: В 1999 году, благодаря помощи администрации Тульской области и начальнику Московского военного округа, христианская ассоциация получила возможность расположиться на территории бывшего пионерского лагеря «Прогресс». Своими силами восстановили заброшенные домики, залатали крыши, вставили окна. Теперь там живут те, кто, обратившись к Богу, решил начать новую жизнь. Каждый начинает ее с нуля.
1: Приходит, мы говорим так, что, пожалуйста, у нас свобода. Кто хочет, живите, кто не хочет, уходите. Вот и все. У нас никого. Вот с других центров приходит, тут чуть не на замок, на ключ закрывают, никуда не имеешь права. У нас такого нет. Мы говорим так, что мы хотим прежде всего вас познакомить с учением Христа. Чтобы вы с ним познакомились, чтобы вы вообще поняли смысл жизни. А если вы не верите, что эта жизнь сотворена Богом и вам дала жизнь, то, конечно, вы будете жить, как вам кажется, правильно. Каждый будет для себя правила какие-то устанавливать в своей жизни, каждый свой путь будет строить. А когда вы признаете, что Бог есть Творец, Он начал, и что Он на определенных условиях жизнь дает

0: своему творению. Тогда вы по-другому будете относиться к жизни.
1: В этом году мне исполнилось 50 лет. За эти 50 лет, можно сказать, половину жизни я провел в местах не столь отдаленных. Порой уже было такое состояние, я уже устал жить. Меня ничего не радовало. Небольшие деньги, там, нехорошие машины. А здесь, вот именно здесь, ну, где я нахожусь, здесь очень-очень хорошее место, если человек действительно хочет избавиться вот именно от такой греховной жизни, как алкоголь. Там, ну, у каждого человека всякие бывают, ну, недостатки. Это бесполезно сюда привозить силой, навязывать. Это ничто не поможет. Но вот если у человека есть свое желание, именно желание, здесь захочешь, а все остальные тебя просто поддержат.
0: Человек, который приходит, он не знает, куда он приходит. Мы вообще говорим о том, что вот он прислал письмо, откуда это, из Алтайского края, Новоалтайск называется. И он просится к нам в ассоциации. И пишет так. Вот я желаю, значит, приехать к вам. И да будет на то воля Божия. Принять водное крещение, приобрести опыт ведения тюремного служения, быть полезным в жизни церкви. Вот так вот. Вот он написал такое письмо и даже стихотворение написал. И пишет, что, пожалуйста, для оформления проездных билетов вы напишите мне такое письмо в колонию. Вот оно, это письмо. Так вот, конечно, желательно. Мы таким людям пишем, что нам нужно познакомиться с вами, а вы с нами, для того, чтобы нам взаимно понравиться. Потому что вам может не понравиться те цели, которые мы ставим, тот образ жизни, в котором мы ведем. А нам может кое-что тоже из вас не понравиться. И мы свои тоже можем высказать свои пожелания в отношении вас. Основанием, материальной базой для существования людей, которые там живут, у нас коровы, животноводство и огородничество. Коровы нам дают молоко. Молоко, значит, мы можем либо само молоко продавать, либо можем творог, масло можно продавать, сыр даже, пусть в небольших масштабах, но делает. И вот в результате того, что мы реализуем, получаем какие-то денежные средства. Сложностей и трудностей там нет, особых таких напряжений нет.
2: Но я был такой человек неуправляемый. Ну, 91-го года, знаете сами, вот эти бандитские, вот эти разборки. Сейчас я даю корову. Это ребята, вот которые, они не верят, никто не верит. Да ладно, говорит, не может быть такого, Володь, говорит. Чищу, ну, вот за коровами убираюсь. Мне прям тянет, я не знаю. Вот видите, что Бог делает? И Бог нас сюда привел.
0: Все, что здесь, все, что получает ассоциация, что ребята, оно все идет на нее. А наличные нужны. У нас никто не получает зарплату. Ни один человек. В том числе и я. Я за все время не получал ни копейки. Если бы я ставил такой перед собой цели обогащаться, я бы пошел бы где-нибудь бизнесом заниматься. Я сам архитектор. Я мог в этом мире, ведь сколько мне предлагали в этом мире, я не пошел и не стал работать ни по специальности, ни по... ради Христа. Во имя Его я этим делом занимаюсь от начала. Меня другое ничего не влекло, не привлекало и так дальше. Вот. Я проповедовал эти 7 лет каждый день практически ходил. Это для меня была величайшая радость говорить о Христе. Говорить о Нем, о том, что Он является для человечества Спасителем. Что Он хочет, чтобы мы не вели этот дурной образ жизни здесь. Если человек пьет, мы можем с ним и раз, и два поговорить и сказать, что остав у нас нельзя пить. Нежелательно курить. Мы постоянно говорим об этом. И говорим о том, что здоровье ваше дано Богом вам. Если вы курите, вы просто свое здоровье убиваете на корню. Может случиться так, что вы однажды вам скажет врач, что вы онкологически больной человек.
3: Тот благоприятный

0: такая атмосфера. У себя я тоже обращался к Богу, Господи, помоги, и пошел свои дела делать, похмелиться искать. Это моя вся была. А здесь природа, Господь, все, вот. Общайся, читай, размышляй. Мне нравится.
1: Так что очень я благодарна, конечно, что я попалась сюда, к Николаю Назаровичу. Очень хороший человек, приводит нас к Богу, всех, всех. Он никого не оставляет. Он хочет, чтобы мы все шли к Богу, и были мы, чтобы все с Ним.
2: Когда сюда приехала, и через Николая Назаровича я встретилась со Христом, полностью поняла свое бессилие, поняла вот эту любовь, как Господь вот использует Николая Назаровича. Я поняла, вот он это... Приехали в эту ассоциацию, он очень любит людей и говорил, что надо, самое главное, научиться любить.
3: Многие, кто обращается за помощью к Лебенко, находят в себе силы не только заново начать жизнь вне зоны, но и обрести семью. В лагере проживает сразу несколько семей с детьми.
1: Приехала сюда, освободилась, познакомилась с мужем здесь. Детишек родила. А перед этим мне говорили врачи, что я не могла детишек иметь.
4: Будучи уже здесь в ассоциации, я думал, что не буду создавать семью, что мне уже ничего не надо. Буду здесь жить, трудиться для Бога, участвовать в этом. Не думал, не гадал, что Бог подарит мне вот супругу. Она, конечно, очень сильно молилась за нас обоих, потому что я об этом не думал. Вот. И в социальных сетях начал, так сказать, друзей заводить с целью проповеди. Ну вот, мы познакомились, начали общаться, вот, встретились. И я уехал в Омск. Вот. Мы создали семью. Вот Бог благословил нас ребенком, и еще ожидаем.
5: Инициатором, источником этого, конечно, был Господь. Это Он положил на сердце, это Он побуждал к этому, чтобы отдавать и время, и здоровье, и средства материальные, какие мы обладаем, все ради этого. Потому что невозможно иначе объяснить это. Потому что это контингент очень сложный, трудный. Разочароваться ничего не стоит. Вот. И поэтому вытерпеть это невозможно человеческому. Это только с помощью Слова Божьего, Божьего Духа. Ну, такого, чтобы вот махнуть рукой, нет, такого не было у меня. Наоборот, я всегда с ревностью делал это, всегда. Потому что Господь не оставлял меня лично. И даровал для этого силы, способности и терпеливо относиться ко всем людям с их всякого рода недостатками, с их качествами, характером.
6: Думаем мы об одном, мечтаем об одном, читаем, учимся, исправляемся. Все в руках Божьих. Он исправляет, Он очищает, Он показывает, где что в нас не так.
0: Желание учиться у старших есть, соответственно, и стремиться к Богу. Потому что Господь учит всякий начальник от Бога. То есть этими словами он говорит: прислушивайся. Но я не спорю, не всегда бывает. Я не без греха, бывает, срываюсь. Но тем не менее, это уже намного меньше, чем раньше было.
6: Что бы ни случилось там, любые обстоятельства, значит, так надо. Слава тебе, Господи. Или для научения, или для обличения. Что... Все это процесс, когда Господь очищает. И обличает, он же ранит, он и врачует.
0: Я рано встаю очень. Ну, вот перед дойрами. Ну, Господи, благодарю тебя, что ты даешь мне возможность сегодня увидеть снова этот утро.

0: Вера, этот день, помоги мне его прожить, чтобы я хоть чем-то тебя прославил. И понимаете, как-то вот тебе хочется самому, не то что вот иди это сделай, там по чьему-то просьбе, приказанию, а тебе самому хочется добро человеку сделать. Не знаю, вот какая-то благодать на душе.
1: Поэтому преимущество жить со Христом – это есть величайшая нам привилегия грешникам, величайшая привилегия оставить эту жизнь, оставить этот путь, по которому мы идем, и жить по божественным законам, жить по любви Его, потому что все, что можно, нравственную жизнь, она заключается в слове «любовь».

0: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют.

0: вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
1: «Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель».

Когда приходит время обедать, всегда нужно иметь при себе подходящие столовые приборы. В мире животных в качестве ножей, вилок и ложек для десерта используются различные биологические механизмы, инстинкты и приспособления, которые зачастую поражают воображение. Наглядный пример – это рыба-лучник, который обитает в реках от Индии до Австралии. В отличие от большинства рыб, чьей пищей являются насекомые, лучники не ждут, пока их добыча случайно упадет в воду. Вместо этого, когда приходит время обеда, у рыб-лучников есть особая стратегия. Рыбы выстреливают в насекомых из-под воды, и они известны своей поразительной меткостью. При этом их мишени могут находиться на высоте более 1,5 метра над поверхностью воды. Их способность использовать законы физики удивительна, как и применяемые механизмы. Этот процесс начинается с поиска потенциальной добычи. В отличие от большинства других рыб, бинокулярное зрение рыб-лучников устроено так, чтобы наилучшим образом фокусироваться на цели. Когда рыба замечает насекомое, возникает необходимость произвести несколько необходимых вычислений. В течение пары секунд лучник точно определяет размер добычи, угол и расстояние. При этом нужно учесть оптические искажения по причине дифракции. Из-за них цель кажется смещенной на 25 градусов относительно своего фактического положения. Зафиксировав положение цели, рыба делает последние приготовления перед нападением. Сначала она двигает хвостом из стороны в сторону, чтобы точно прицелиться. Затем язык занимает центральное место в ротовой полости. Посмотрите на эту узкую канавку по центру и обширную полость прямо под ней. Утолщенная средняя часть языка имеет такую форму, чтобы плотно прилегать к этой канавке. Благодаря этому образуется тонкая трубка, которая будет работать подобно стволу пистолета, направляя мощные брызги лучника. Мощность струи, которая проталкивается через этот узкий канал, можно регулировать в зависимости от расстояния и размера насекомого. Одновременно рыба создает внутреннее давление, плотно закрывая жабры. В итоге струя воды запускается практически с идеальной точностью. При необходимости лучник может произвести до 7 выстрелов один за другим. Лабораторные исследования показали, что техника стрельбы рыбы-лучника имеет более сложную структуру, чем это предполагалось ранее. В зависимости от расстояния до цели, рыба может контролировать скорость и форму струи, используя мышцы и ткани своего рта. Замедленная съемка показывает, как каждая струя жидкости генерирует максимальную мощность, нужную для данного расстояния. Давайте посмотрим на эту струю с другой точки зрения.

Когда лучник стреляет, отдельные капли сливаются, образуя единую шаровидную структуру. Чем больше насекомое, тем больше этот шарик. И в дело вступают другие факторы. Если цель находится близко, то струя будет идти по прямой. Но если расстояние увеличить, то сила гравитации будет изгибать траекторию в виде дуги. Поэтому лучник должен вносить поправку на гравитационную составляющую. Результат впечатляет. В 1943 году легендарная меткость рыбы-лучника и ее способность наносить удары из-под воды были использованы военно-морскими силами. Когда в Тихом океане бушевала Вторая мировая война, в США была построена новая подводная лодка, получившая название «Арчерфиш» или «Рыба-лучник». Во время патрулирования вблизи Токийского залива эта подлодка заметила огромное японское судно. После преследования судна в течение 6 часов подводная лодка открыла огонь. Четыре торпеды достигли цели, и японский авианосец водоизмещением 72 тысячи тонн затонул. Это был самый большой военный корабль, когда-либо уничтоженный в результате атаки подводной лодки. И в этой истории есть нечто большее, помимо смертоносной точности. Подводная лодка «Арчерфиш» была великолепно спроектированным кораблем. Его экипаж состоял из 10 офицеров и 70 моряков, 10 торпедных аппаратов, палубная артиллерия и 4 дизельных двигателя. «Арчерфиш» мог работать на глубине более 150 метров и отслеживать цели на расстоянии 7 морских миль с помощью системы радаров. Никому не придет в голову оспаривать необходимость проектирования и замысла при создании судов подобной сложности. Но когда дело доходит до биологических тезок этой подводной лодки, объяснение их поразительных способностей основано на случайных, хаотичных эволюционных процессах, которые способны путем метода проб и ошибок каким-то образом достичь создания столь совершенного механизма. Подобные рассуждения противоречат как логике, так и научным доказательствам. Биологический механизм рыбы-лучника удивительным образом демонстрирует учет законов оптики, гравитации и гидродинамики. Это позволяет рыбам охотиться, плавать и размножаться. Подобные механизмы нередко превосходят гениальность человеческих изобретений и ясно указывают на необходимость объяснений, выходящих за рамки материалистических представлений о мире.

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

пути.

0: Здравствуйте. Почему Бог повелел Аврааму покинуть родину и уйти в чужую землю? Легко ли было Аврааму послушаться? И почему Бог именно от Авраама решил призвести свой народ? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы сегодня начинаем читать историю Авраама, и ей посвящено много глав. Это была выдающаяся личность, да?
1: Да, это была очень интересная личность, значимая личность. Да, ей действительно посвящено много глав. Мы начинаем читать об Аврааме уже с 11 главы, с родословной, и заканчивается повествование об Аврааме в 25 главе книги «Бытие». Потом, конечно же, на него неоднократно ссылаются другие авторы библейских книг, и Иисус Христос на нем говорит, и апостолы, апостол Павел неоднократно в своих посланиях ссылается на Авраама. Это, да, это была интересная личность, выдающаяся личность, родоначальник народа израильского, можно так сказать. И не только народа израильского.
0: А еще?
1: Но мы знаем, что исламский мир тоже своими корнями восходит к Аврааму. Он также и отец Измаила, от которого произошел позже народ, и уже позже этот народ начинает исповедовать ислам. То есть две мировые религии берут свое начало именно от Авраама. Это христианство, это ислам, ну и, конечно же, иудаизм. Это так называемые авраамические религии, мировые религии, очень известные религии, основные религии нашего мира.
0: Ну так и за какие такие заслуги Бог избрал именно Авраама?
1: Вот это очень интересный вопрос, потому что апостол Павел, когда будет говорить о благодати Божией, о спасении по вере, даром во Христе Иисусе, он будет ссылаться именно на Авраама и на его пример веры и на его жизнь. И мы, конечно же, будем читать и увидим, что у Авраама не такая уж идеальная жизнь была, да, как могла бы быть, как хотелось бы нам видеть у святых людей. Поэтому правильный ответ, что не за заслуги.
0: Ну, в этом-то то есть он не был.
1: Суть в этой его истории, что не за заслуги он избран был. Вообще Бог избирает не за заслуги, а по какой-то другой причине. И эта история с Авраамом, она должна эту причину раскрыть.
0: Угу. То есть он не был каким-то влиятельным человеком, богатым человеком?
1: Ну, конечно, он был очень богатым. Он был ужасно богатым человеком.
0: Но не за это.
1: Но на момент, кстати, своего призвания, может быть, он и не был таким богатым. Очень богатым, влиятельным человеком он стал, может быть, позже. Но, может быть, все по порядочку, да, начнем читать. И... А то сейчас все расскажем, а прочитать не прочитаю. Ну, значит, книга «Бытие», 11 глава, с 26 стиха. «Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана». Вот мы, когда говорили о родословной, мы уже, по-моему, говорили немножко. Фара, да, Фара – это отец Авраама. И вот он родил, у него, значит, было три сына: Авраам, Нахор и Аран. Авраам упоминается первым, значит, он его первый сын. Вот это тот самый Авраам, о котором пойдет речь. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. Умер Аран при Фаре. Умер Аран при Фаре. То есть младший сын Авраама умирает.
0: Только Фары. Младший сын Фары.
1: Да, да, извиняюсь. Младший сын Фары, брат Авраама, умирает при Фаре. Не написано, в каком возрасте, но это тоже говорит о том, что это были обычные люди, у которых была, ну, обычная жизнь с различными переживаниями, трудностями.

0: с потерей близких, и все-все, как сегодня происходит, к большому сожалению. Но вот так было. Да, умер в земле рождения своего в Уре Халдейском. В Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраамовой – Сара. Вот, и упоминается его супруга. Если мы прочитаем 20 главу книги Бытие, 12 текст, мы увидим, что Сара была его практически родной сестрой по отцу, да? Мать была другая, но она была родной сестрой по отцу. Чуть позже, вот как раз, наверное, в 12 главе мы прочитаем, это будет одним из таких, ну, моментов из жизни Авраама, на который все обращают внимание. Это, потом он дважды повторится, когда Авраам будет свою жену выдавать за сестру. Вот. Вот почему он это будет делать, потому что она действительно его сестра. Имя жены Нахорова – Милка, дочь Арана, отца Милки, отца Иски. Ну вот здесь, в принципе, перечисляется родословие. И 30 текст. Сара была неплодна и бездетна. Тоже очень важная, значимая характеристика. Это будет основным переживанием Авраама практически всю его жизнь. Вот. И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. Вот остановимся пока на этом отрывочке. Что здесь вообще описано? Здесь описана семья, как мы уже сказали, Фара. У него трое детей, один погибает, один умирает. Мы не знаем, какая причина. И вот в один прекрасный момент Фара встает, ну как встает здесь, просто такое, как принимает решение покинуть свой родной дом и идти в землю Ханаанскую. То есть он здесь уходит из Ура, 31 текст, да, уходит из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. Здесь, конечно, нужно бы открыть в идеале карту, но вот в моей Библии есть на задней страничке карта. Если мы посмотрим на то, где и как это происходило вообще, что это из себя представляло, их вот это путешествие, то мы видим, что как раз недалеко от Персидского залива, да, располагался вот этот город, Ур Халдейский.
1: Это крупный город был?
0: Неизвестно, крупный это, не крупный город, но это было недалеко от Вавилона, угу. Той долины Синар, о которой мы читали в 11 главе. Но там, даже вот если мы на карту сейчас вот взглянем, мы видим, что вот эта местность, она обозначена зеленым цветом. То есть это достаточно, значит, плодородная земля, благополучная земля. Вот. И получается, что это северное побережье, это чуть вот подальше от Персидского залива, туда более северо-западнее вот находился этот Ур Халдейский. А место, куда они должны прийти, это восточное побережье Средиземного моря. Это территория современного Израиля, да? Ну, это еще Мертвое море, вот там, вот это все, вот это вот небольшой кусочек земли, куда вдруг почему-то Фара со своей землей, ой, со своей семьей решил переселиться. Интересно, что если мы смотрим на карту, то между, значит, Уром, между Персидским заливом и Средиземным морем здесь расположены пустыни, поэтому они не могли пройти напрямую, и они пошли, получается, на северо-запад. Вот как раз и пришли в этот город, называемый Харан. И потом должны были идти уже на юг, туда вниз, к Средиземному морю, но почему-то остановились. Если просто в километрах, я пробовал считать по нашим Google картам, по Яндекс картам, это примерно должны они были пройти 1800 километров. Для того времени достаточно большой отрезок путешествия ихнего. Ну и вот как бы, да, Бог же Вавилон, когда в Вавилоне языки смешал, они расселись по всей земле, видать, то с Вавилона какая-то часть населения ушли вот в эту

0: часть земли.
1: Ну, они шли все-таки, наверное, ну, как сказать, не бесцельно. Цель-то у них была какая-то. Может быть, там бизнес какой-то на тот момент можно было свой новый сделать. Вот или это... для скота, может быть, было лучше.
0: Да, да, вот это интересный вопрос, почему они ушли. Ведь изначально получается, что не Авраам уходит, да? А Фара, мы видим, что Фара взял Фара Авраама, то есть отец Авраама принимает решение уйти. Очень интересный вопрос, почему он это делает. Почему дальше пойдет Авраам, мы знаем, потому что в 12 глава как раз начинается со слов «Сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей». А Фаре-то кто говорил? Складывается впечатление, что Фара тоже делает это по какому-то откровению. Ну, не просто же вот так вот, да? Потому что Бог потом говорит Аврааму, как бы «иди дальше, не останавливайся». Складывается впечатление, что Бог вот с этим предложением еще обратился к Фаре. И Фара оставляет достаточно благополучную землю и идет этот дальний путь. Они идут наверх, и потом идут вниз, потому что, скорее всего, это был какой-то уже торговый путь протаренный. Угу. То есть, скорее всего, по этому пути ходили, шел какой-то обмен торговый.
1: Достаточно безопасный, наверное.
0: Да, достаточно безопасный. По пустыне, наверное, ходили только какие-то там экстремалы небольшими группами, там, которые знали пустыню, знали, где, как пройти от колодца до колодца, и вот это все. Конечно, большой семьей, с животными, со всем вот своим богатством по пустыне не пойдешь, потому что там останешься без ничего и погибнешь, и все. И вот они идут. Но написано, что как бы вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую, но, дойдя до Харана, они остановились там. И вот это слово «остановились» — это не слово, которое означает, что, знаешь, они как бы на передышку такую встали. Uh-huh. Там прям, ну, отдохнули там на ночь два, на ночь на две. Там нет, это означает, что они там остановились жить. Какое-то решение принимает Фара, какое-то решение принимает... Ну, в общем, что-то у него не пошло. Uh-huh. Дальше он не пошел. Мы это, видишь, мы все делаем на предположениях, что как будто Бог обратился к Фаре, что тебе нужно идти. А, но, возможно, Фара, там разные причины.
1: Ну, там прошел сколько смог, потом заболел, например, да.
0: Да. И вот как раз, когда мы 12 главу начинаем читать, это тоже очень значимый и важный момент. Вот я уже прочитал этот текст, 12 глава, первый текст, да? Но вот прочитаем чуть больше. «Сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя, возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя». Что? «Прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». Вот здесь вот все как бы более понятно. Здесь, во всяком случае, понятно, почему Авраам пошел. То есть Бог почему-то приглашает Авраама. А на самом деле, зачем Бог приглашает Авраама, и что означает вот эта фраза, что «возвеличу имя твое, будешь ты в благословении, и благословлю, значит, благословляющих тебя, и благословятся в тебе все племена земные». Что значит «благословятся в тебе все племена земные»? Что это такое? Вот здесь очень важно обратить внимание. То есть вообще вот то, о чем мы сегодня скажем, если мы дойдем до конца 12 главы, и мы заложим основание, вот, очень важно понимать, зачем Бог приглашает Авраама. Мы снова возвращаемся к Бытие 3 главе, к истории грехопадения и к обетованию о спасении. Когда Бог в 3.15, Бытие в 3.15 говорит о том, что будет семя, что появится Мессия, который поразит змея в голову, да? Вот, Бог вызывает Ноя, ну, как бы приглашает Ноя, призывает Ноя, его семью, спасает человечество через Ноя, потому что он должен исполнить обетование о семени. А теперь Бог начинает исполнять это обетование через призыв Авраама. Он выделяет его. Вот Да, он, я, зачем этот народ

0: нужен? Нужен народ для того, чтобы в этом народе в будущем родился Мессия. Вот фактически зачем нужен народ. То есть среди вот этих вот огромных количества народов, которые появляются или появятся после вавилонского смешения языков, Бог выделяет один народ для того, чтобы через этот народ привести в мир Мессию. Вот это очень важно понимать, потому что это дальше будет прослеживаться во всех историях. Понимая эту деталь, мы сможем понять многие вещи, которые нам будут казаться странными. В том числе, и вот чуть дальше мы прочитаем, что Авраам свою жену называет сестрой, как бы делает такой поступок не очень хороший, но Бог почему-то защищает Авраама, а не тех людей, которые пострадали фактически от этого обмана Авраама. Это все делается потому, что Бог исполняет свое обетование. И вот он как бы приглашает Авраама для того, чтобы обособить его для вот этой цели, чтобы мир привести в будущем Спасителя и умереть за грехи людей, принести в жертву сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб,
1: но имел жизнь вечную.
0: Но
1: здесь складывается впечатление, что Господь Аврааму говорит лично, вот как будто лицом к лицу. То есть не через пророков, не через сон, не через какое-то видение. Это так и было? То есть тогда Бог еще говорил с людьми напрямую?
0: Ну, я на самом деле не знаю, как это было. Наверное, мы потом будем читать истории, что Бог говорил, приходил к Аврааму в виде различных там даже людей. Приходили как ангелы к нему, но в виде людей, да, и через это говорил ему. Были какие-то способы? Хочу обратить ее внимание на одну деталь, вот немножко отвлечемся от твоего вопроса. 32 текст заканчивается словами. 32 текст 11 главы. «Было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей». Это 12 глава 1 текст, продолжаю, да? «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего». Складываю. И умер Фара, и Авраам пошел дальше. Но очень важная деталь здесь, да? А сколько было лет Фаре, когда он умер?
1: 205.
0: 205. А вот 26 текст мы прочитали. «Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана». А во сколько лет Фара родил Авраама?
1: Ну, до 70, получается.
0: Да, неизвестно во сколько, но точно до 70, до 70 лет. А во сколько Авраам уходит из Харана? 4 текст 12 главы книги Бытие.
1: 75.
0: Да, Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Это означает, что когда Авраам выходит из Харана, ему сколько лет? Ну, допустим, в 40, в 30, в 50 лет Фара рождает Авраама, да? Получается, что Фара старше Авраама, ну пусть на 50, давай от этой точки оттолкнемся, mm-hmm. потому что до 70 он еще должен успеть родить двоих детей, да? Ну, это означает, что когда Фаре 125 лет, он уходит из Харана.
1: Значит, он покидает отца.
0: Он уходит при живом отце. Это очень важная деталь, это очень значимая деталь. Вообще, на самом деле, мы потом... Авраам умирает же в 175 лет, да? А Фара, получается, в 205 лет. Он, получается, разница у них
1: небольшая,
0: 30
1: совсем.
0: Лет. Да? Фактически Фара умирает не намного раньше, чем умирает сам Авраам. И вот это очень важная и значимая деталь, потому что в культуре той эпохи, вообще в культуре Востока, во всяком случае во времена народа израильского, да, чуть позже во времена Христа, это была очень важная культурная традиция, что сын не уходил из дома отца при живом отце.
1: Старший сын, да?
0: Старший сын не уходил из дома отца. Да вообще сыновья не уходили, потому что это строилось так. Когда девушка выходила замуж, она покидала дом своего отца. Это было нормально, потому что она переселялась в дом своего мужа. А муж жил всегда при своем отце. То есть это не значит, что они, как это сегодня, в одной квартире в коммунальной жили, да? Это своего рода такая вот эта семья, это своего рода такой клан, угу. Да? Может быть, более понятное слово такое. Но они жили рядом, они жили вместе, у них было одно дело, у них был один бизнес.

0: бизнес, если таким современным языком говорить. И вот тот момент, что Авраам оставляет своего отца, потому что его призывает Бог. Он бы, наверное, вряд ли бы по собственному, как сказать, ну, выбору бы это сделал.
1: Но это даже, честно сказать, какая-то пугающая история получается.
0: Пугающая история.
1: Мало ли к чему Господь меня-то призовет. Мы-то все равно как-то пытаемся из Библии себе уроки
0: вынести. Ну почему я вот на этот момент хочу сосредоточиться? Да, потому что постоянно будет ставиться в подвиг Аврааму то, что он вышел из земли, из земли Ур, из земли, вот из Харана, то, что он ушел, пришел в землю Ханаанскую. Да. Основной подвиг Авраама как раз и заключался в том, что он послушался Бога. Послушался Бога. Но чтобы понять, что ему стоило это послушание, очень важно, конечно, понимать культурный и исторический контекст того времени, больше, наверное, культурный контекст. Покинуть дом отца – это было очень плохо. Но это было... То есть, конечно, наверняка такие случаи были, раз мы считаем, что Авраам так поступил, но это было непросто. Это решение требовало очень серьезной решительности, очень серьезных причин. Вот. И это говорит о том, что Авраам, когда фактически это решение принимает, ну, он очень серьезный приоритет отдает голосу Божию, который его призывал. Как-то так.
1: Но вот все-таки нету тут такого, что это какое-то нарушение пятой заповеди. Есть какой-то такой оттенок, как будто бы, нет? Или это мы слишком драматично уже смотрим?
0: Пусть будет, что мы драматично смотрим. Но к тому, что просто здесь же Авраам оставляет, наверное, отца на попечение. Ну, во-первых, отец еще сам был в состоянии за себя, как сказать, постоять, о себе позаботиться. Но тут еще был у Авраама брат, да?
1: Да, но тут только как такое ощущение, что Фара его ты как раз и не взял, этого брата.
0: Да, он оставляет, Авраам не взял. Нет, один брат Авраам умирает. Или ты имеешь в виду, что тот брат вообще
1: Авраам,
0: остался?
1: Да, был на Хор, он в Уре Халдейском.
0: В Уре Халдейском, да.
1: Остался.
0: Вот. А вообще интересно, что вот при таких внимательных прочтениях обращаешь внимание на детали такие мелкие, которые вроде как сказать, ну а что они могут нам сказать? А видишь уже, сколько мы с тобой наковыряли, то есть можно так выразиться, интересных моментов, что... Ну вот так. Пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. Ну вот он вышел не один, да, то есть получается такое глобальное переселение, глобальный переезд со всем, что у него было, вот. И пошел Авраам по земле сей до Сихема, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили хананеи. И вот в этой земле Авраам будет странствовать достаточно долгое время, практически всю свою жизнь, потом потомки будут Авраама странствовать по этой земле. И позже, через какое-то время, в этой земле, эта земля закрепится за народом израильским, и уже совсем позже здесь, на этой земле, родится Иисус Христос, Спаситель мира, и замысел будет Божий осуществлен. Основная часть Божьего замысла будет осуществлена. Родится Иисус Христос, который умрет за грехи людей. Вот. И явился Господь Аврааму и сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Вот интересная деталь в 7 тексте, что Авраам создает жертвенник, да, Богу. Почему он создал жертвенник? Потому что Господь явился ему. А вот 8 текст написано: «Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля, поставил шатер свой так, что

0: от него Вифиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал
1: имя Господа.
0: Получается, у Авраама была такая привычка, он везде ставил жертвенники Господа. Вот эта идея, не знаю, насколько хорошо он ее понимал, идея заместительной жертвы, идея в том, что, чтобы, ну, что, что жертва, да, и жертву приносит Авраам, но он понимает или не понимает, но во всяком случае вот эта жертва указывает на жертву Иисуса Христа, которая будет принесена Сыном Божьим, который произойдет как потомок Авраама. Вот. И мне интересно, что в одном тексте здесь написано, он поставил жертвенник, потому что Господь ему явился, да? Который, вот седьмой текст. Он создал он там жертвенник Господу, который явился ему. А в восьмом стихе написано, создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Когда-то Бог являлся, вот ты спрашивал, как? Ну как? Как ты явился, да? Но в ответ на явление Божие Авраам создает жертвенник. А здесь он сам к нему обращается, в восьмом стихе. Призвал имя Господа. Авраам сам призывает имя Господа, но тоже создает жертвенник. То есть Авраам это понимал, это была вера Авраама. Он понимал, что вообще общение с Богом, то, что Бог к нам обращается, то, что мы можем обращаться к Богу, это благодаря жертве Божией за грехи наши. Ну, в общем, мы только прикоснулись к жизни Авраама. Я думаю, что мы еще, по милости Божией, сможем продолжить рассматривать его дальнейшую жизнь и посмотреть, что же там было и что через это Господь хочет нам сказать.
1: Да, и какой пример мы можем взять, да?
0: Да.
1: Спасибо, Дмитрий, за беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня.
1: Очищение. Освобождение человека от греха и злых наклонностей. В Ветхом Завете существовало понятие ритуальной нечистоты, состояние, не позволявшего человеку участвовать в богослужении. Главным источником ритуальной нечистоты считалось соприкосновение с мертвым телом или трупом животного. Ритуально нечистым человека также делали некоторые болезни и физиологические процессы. Средством избавления от нечистоты было омовение в воде и другие обряды очищения, подробно описанные в книге Левит. В Новом Завете акцент переносится с ритуальной на духовно-нравственную нечистоту. В 7 главе Евангелия от Марка Христос говорит: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». В результате подобного осквернения личное общение со святым Богом становится для человека невозможным. Очищение от нечистоты, вызванной грехом, достигается посредством исповедания, покаяния и примирения с Богом. Господь очищает сердца и совесть людей через веру в искупительную жертву Христа. Описывая небесный город, в котором будут жить искупленные, Иоанн заявляет: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи».
0: Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». И у нас в гостях Виталий Семенович Бахтин, богослов, священнослужитель, исполнительный директор Нижегородского отделения Российской ассоциации религиозной свободы. Здравствуйте, Виталий Семенович.
1: Здравствуйте.
0: Что такое совесть с точки зрения Библии, с точки зрения Бога? Говорит ли Священное Писание о таком понятии, как совесть?
1: Ну, по крайней мере, вот мы находим у апостола Павла в послании к Тимофею несколько текстов. Вот первый из них. «Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, нелицемерной веры». Нелицемерной веры. То есть Павел говорит о нелицемерной вере.
0: И доброй совести.
1: И доброй совести. Дальше, вот 4 глава этого послания. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей».
0: Угу. То есть есть еще сожженная совесть.
1: Да.
0: А от чего зависит это? А зависит ли совесть от воспитания, той среды культурной, в которой человек вырос и родился, той религиозного, того религиозного контекста, в котором он вырос? Или это какой-то абсолютный вот такой вот инструмент, не зависящий от внешних факторов?
1: Понятно и известно, что каждый человек в этот мир приходит с совестью. Но по мере возраста он теряет совесть. Это происходит, да, в силу определенных обстоятельств. Среды обитания, да, воспитания.
0: То есть, вы говорите, теряет. Либо да. Совесть есть, и она как, такая, как надо, либо ее нет вообще.
1: Либо нет вообще, либо она сожжена. Как говорят вот в народе, легче человеку потерять зрение, нежели совесть. То есть, совесть можно потерять. Угу. Она была изначально у человека. Вот маленький ребенок рождается, она у него есть. А потом она теряется.
0: Ну, подождите, а разве совесть не может быть зависима от того, в какой среде человек воспитан и научен? Например, Священное Писание ничего не говорит, и напротив, говорит о том, что не стоит поминать умерших, да тем более алкоголем. А вот бывает такое. Человек на поминках отказывается, чтобы выпить, и совесть его мучает. Как быть?
1: Мучает кого?
0: Его, совесть мучает.
1: Что он не выпил
0: вот,
1: на поминках?
0: Да, вот отказался, и совесть мучает. Бог, может быть, не одобрил его за это. Бывает и такое. Человек научен так, и совесть его мучает. Или, например, научен человек, допустим, держать пост 40-дневный. И вдруг вот не удержался он и поел там молочного или мясного. И несмотря на то, что Священное Писание не осуждает нигде за это, а ведь знаете, как совесть мучает порой, бывает, такого человека, который поступил вопреки своей совести. Тогда, так что же такое совесть?
1: Тогда нужно определиться, что такое совесть.
0: Да.
1: Ну, по крайней мере, вот исследователи, сейчас Блаженный Августин говорил, что совесть – это глаз Божий.
0: Так получается, Бог одному одно говорит, другому другое?
1: А Бог ли это говорит? Вопрос-то в чем?
0: Так, глаз ли Божий тогда
1: да,
0: совесть?
1: Да, глаз Божий. И Флоренская, она еще конкретнее сказала – вообще совесть – это два слова, по крайней мере, да? Совесть. То есть соучастие как минимум двоих. Весть идет от Бога, а согласие – со стороны человека. Если человек принимает эту весть от Бога, не от людей, не от традиций, не от преданий, а вот от чистого священного писания, как написано в священном писании, тогда у него есть совесть. Он этот голос слышит конкретно определенно и принимает свою жизнь, свое сердце, разум свой. И, соответственно, вот этих убеждений, вот этих понятий он живет. И другое дело, как, скажем, великие там люди прошлых времен, скажем, тот же Адольф Гитлер говорил о совести, как совесть – это такая же глупость, как...

0: попытка собаки разгрызть камень. То есть у него нет совести. А Геринг, который воспитан на философии Ницше, он еще дальше пошел. Он прямо сказал: у меня нет совести. Мою совесть зовут Адольф Гитлер. То есть люди, ведомые кем-то, но не Богом, они вот могут...
1: Но они говорят, у нас нет совести.
0: У нас нет совести.
1: А вот бывает, человек проходит мимо церкви и не может не перекреститься, потому что если он пройдет и не перекрестится, вот его совесть его осуждает за это. А другие, наоборот, считают, что этого не нужно делать, и проходят мимо, и нормально. То есть, понимаете, совесть от чего зависит?
0: От голоса Божьего, прежде всего, совесть зависит. На чем человек воспитан? Если человек воспитан на этом гласе Божьем, как блаженный Августин говорит, слышит этот голос Божий. Божий, а не человеческий. Преданий много, понятий много. Об одном и том же предмете, об одном и том же храме, например, да, об одной и той же религии, об одной и той же вере, о том же христианстве. Христианство наше раздробилось на более чем тысячу деноминаций
1: и конфессий. Очень хорошо вы привели пример. Поэтому и одни голос Божий слышат, и другие голос Божий слышат. Одни читают ту же самую Библию, и другие читают ту же самую Библию. Но для одних, например, четвертая заповедь закона Божия, помни день субботний, их совесть влияет, голос Божий до них звучит, да, к их совести, а другие не считают это, считают, эта заповедь была, допустим, отменена когда-то, и уже совесть их не обличает.
0: Это проблема совести человека. Вся суть в том, что ведь Священное Писание говорит, если вы коснулись вопроса субботнего дня, да, четвертой
1: заповеди. Любую заповедь взять,
0: взять хотя бы эту. Да, по крайней мере, 153 раза Священное Писание говорится о субботе. И во всех случаях почти говорится о запрете работать в субботу.
1: Но тем не менее, как-то люди, большинство в христианстве, там, я не знаю, больше миллиарда человек верят во Христа, читают Священное Писание, и при этом почему-то их совесть их не обличает. Ведь если это совесть, голос Божий к человеку, Бог даже и без Библии должен бы к ним обратиться, и их совесть должна бы заставить их на это обратить внимание. Но почему-то нет.
0: Но Бог говорит, по крайней мере, о себе через две книги. Это известно. Первая книга – это открытая книга. Постоянно перед нами книга природы. Вторая книга – Библия. Если мы читаем первую книгу природы, то мы там можем увидеть многие вещи, которые не согласуются с волей Божией. Например, травля животными. Угу. Вот мобинг – есть такое слово, распространенное от латинского слова «моб» – «толпа». Угу. Вот Лоренс, в частности, австрийский ученый, который исследовал, он зоолог, исследовал жизнь дикой природы. Угу. Вот животных, например, гиен тех же, да, или львов, как они нападают на жертву и разрывают ее в клочья – толпа. Так вот, когда люди повторяют вот именно действие природы, глядя на нее, вот этот мобинг, он очень широко распространен.
1: Можно сказать, по закону джунглей живут.
0: Да-да, он широко распространен в обществе человеческом. Когда человек не так мыслит, не так понимает, не так живет, его выталкивают. Как вы говорите, имея ту же совесть, читая то же Священное Писание. Каким голосом? Не руководствуются Божьим? Нет.
1: Не знаю.
0: Однозначно нет.
1: Так получается,
0: Бог такого не говорит.
1: Получается, их совесть – это не голос Божий.
0: Получается, что нет.
1: А, то есть на совесть может влиять не только Бог, а и другие факторы.
0: Ну вот сожженная совесть, есть понятие сожженной совести? Ну,
1: тут она сожженная. А тут вот просто человек вот вырос, никакая она у него не сожженная, он хочет искренне верить в Бога, искренне волю его соблюдать, но почему-то он не делает этого, потому что не научен был с детства так.
0: Мне вот это непонятно, что значит он желает соблюдать волю Божию. Она четко выражена в десятисловии. И как можно говорить о том, что человек соблюдает волю Божию, а сам нарушает ряд принципов, которые изложены в этом десятисловии, в дикологии божественном? И голос его, совесть его не обличает. О чем говорит? Сожженная совесть, значит. Какие-то абзацы, положения он принимает.
1: А бывает и такое, что ему рассказали, объяснили, и он, его совесть не сожженная. И он сразу это принимает и начинает этому следовать. Не научен был до этого, не наставлен. Ведь много людей таких, которые, допустим, с детства в Бога верят, но, например, полноты истины не знают. И когда она им открывается, вот тогда они ее принимают. Значит ли это, что до того, как они это приняли, их совесть была сожженной?
0: Если они прислушиваются, если совесть – это весть, которая исходит от Бога, и человек эту весть принимает, и конечно, принимает ее, читая Священное Писание, он видит подтверждение этому Священному Писанию, мало ли что мне люди скажут. Например, монофизиты мне скажут, например, общаясь с ними, что Христос вовсе не Бог.
1: Наоборот, не человек, только Бог.
0: Или только Бог, да. И что на кресте кто умирал? Вообще никто не умирал.
1: Ну вот я и говорю, как разобраться?
0: Это люди. Слово Божие, Библия, Священное Писание. Или если

0: Кириговы мне скажут, например, что Христос – существо сотворенное, а Дух Святой – это не личность, а безликая сила.
1: И их тоже, если не миллионы, то сотни тысяч.
0: Согласен.
1: И тем не менее, их совесть почему-то вот им так подсказывает.
0: Да это не совесть подсказывает, а это как раз отклонение от истины, уход от вести Божией.
1: Понятно.
0: Уход от нее ведет к этому.
1: Как тогда разобраться, что вот от Бога, а что не от Бога?
0: У вас есть Божье Слово, Священное Писание.
1: Ну, и как
0: если
1: понять? Вот оно есть.
0: Ну, взять Деколог. 10 заповедей, ну, которые написаны рукой Божьей, перстом Божьим написаны. Вот то, что самое главное и важное, Бог не разрешил написать человеку. Угу. А он сам на камне огнем выгравировал. Сам Бог. И именно то, что Бог огнем выгравировал на камне, своим огненным перстом, да, люди нарушают большей частью.
1: А вы знаете, я вам могу сказать, что Библия порой таким людям, наоборот, оправданием является. Я много знаю таких людей, которые начинали читать Библию и находили для себя оправдание своим поступкам. Взять пример царя Давида с Версавией, взять там примеры других людей, которые далеко не праведны были сами по себе. Да, в 10 заповедей написано одно. Но большинство же считают, ну ведь все так поступают, и даже библейские герои так поступали, неужели я лучше их? И совесть свою, наоборот, они успокаивают, читая Библию. Такое тоже случается.
0: Это не успокоение, а это поиски или попытка заглушить свою совесть.
1: Да. Примерами из Библии.
0: Да.
1: Примерами библейских героев.
0: Это попытки, да.
1: Причем и очень удачные порой бывают.
0: Негативных примеров. Ну хорошо, рассматривать, скажем, даже жизнь Гедеона, когда у него родилось 72 сына, да? А что у него была одна жена у Гедеона? Что он родил 72 сына?
1: Так и Авраама,
0: это пример для подражания?
1: И у Авраама были несколько, и у многих других. Что же теперь, значит, люди, которые как бы ведут такой полигамный образ жизни, могут свою совесть успокоить на основании Священного Писания?
0: Вот
1: где же тут голос Божий?
0: Так вот в том-то и суть. Если взять того же Иакова, у него было две жены, Лия и Рахим. Угу. Он мучился без конца даже с двумя, да, женами. И священная история показывает, что правильно, что неправильно. Да, все без, не без недостатков. Угу. Каждый человек несовершенен. Но вот на этих примерах прошлого мы должны делать выводы теперь уже. И не поступать так, как поступали они.
1: Ой, да вы знаете, даже богословам трудно разобраться. Я говорю, 2 с лишним тысячи христианских деноминаций только существует в мире. А где уж человеку, который вот обыватель, который живет обычной своей жизнью, светский человек, у которого, да, может быть, где-то дома есть Библия, стоит она на полке, подарили ему или купил он ее в церковной лавке. И вот она у него стоит. Как она ему может помочь разобраться во всем вот этом?
0: Ну, если он не читает Божье Слово, как она поможет?
1: 66 книг.
0: Согласен.
1: Попробуй, прочитай их сначала, там больше 1000 страниц. А вот у него вопрос мучает ему, так поступить или так? И совесть его подсказывает, поступи так.
0: Нет,
1: а может через эту совесть не Бог говорит в данный момент, а дьявол может говорить, или там еще нечистый дух какой-нибудь. Да? А он хочет искренне поступить. Как разобраться ему?
0: Еще раз говорю, голос Божий конкретен и четок.
1: Как узнать,
0: он изложен в Декологе прежде всего.
1: То есть вы хотите сказать, что в 10 заповедей есть ответ абсолютно на все вопросы?
0: Все вопросы. Угу. И все ответы. И именно в 10 словии. Если поступать так, ну не зря же Соломон написал, выслушаем сущность всего. Бойся Бога, заповеди его соблюдай.
1: То есть в 10 заповедях есть ответ
0: человек
1: на все вопросы?
0: Есть, конечно.
1: Хорошо, приведу пример. Ко мне как-то много лет тому назад подошел после одной из программ публичных, которые я проводил, молодой человек и спросил. Я люблю одноклассника своего. Угу. В 10 заповедях ничего не написано против этого.
0: Как это?
1: А где?
0: Как раз в 10 заповедях об этом написано.
1: Ну, например.
0: Прежде всего, первая заповедь гласит. Бойся Бога? Нет, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. То есть единый Бог. Этот единый Бог конкретно изложил буквально во второй главе книги «Бытие» принципы взаимоотношений в роде человеческом. И благословил, то есть первое утверждение Божье, или как оно называется, первое определение Божье в Эдемском саду – брак между мужчиной и женщиной.
1: Но мы выходим уже за рамки Деколога.
0: Никоим образом.
1: Да.
0: Нет, не выходим. Это все изложено в Декологе. Бог это изложил, Бог сказал – все, точка на этом. Бог благословил первый брак, мужчину и женщину. Что тут еще изобретать?
1: Да где в 10 заповедях про это написано?
0: Я Господь Бог твой.
1: Ну, который вывел тебя из земли египетской.
0: Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Я Господь Бог. Я сказал, я определил, я сделал. Послушайтесь этого принципа.
1: Я что-то не читал такое в 10 заповедях.
0: Но все не заповеди говорят об этом.
1: Да, конечно,
0: хорошо, хорошо. Взаимоотношения, ну, вторая скрижаль, например, почитай отца и мать. Это о чем-то говорит? Разве не есть в этой заповеди отражение первого Божьего определения в Эдемском саду? Отца и мать.
1: Так он любит своих родителей при этом.

0: дальше перелистнем в законе, то мы подробнейшим образом читаем обо всех, вплоть до скотоложества, да, всех этих запретов. Да. Поэтому я бы не стал говорить, что 10 заповедей отвечают на все вопросы.
1: Нет, вот. 10 заповедей очень обширны ведь. Они очень в узкой такой рамке написаны. Но если глубоко исследовать даже четвертую заповедь, насколько она многогранна. И насколько многогранна вторая заповедь, взаимоотношения между детьми и родителями, насколько она многогранна. Или шестая «не убивай», или седьмая «храни верность супружескую», и так далее, и так далее, и так далее.
0: Закон Божий, он не только в 10 заповедях содержится.
1: Это понятно.
0: Он содержится во всей Торе, да, во всем Пятикнижии, в разных местах. Абсолютно содержатся верно. Заповеди, которые относятся не к церемониальному, да, не к государственному, да, не к законам здоровья, а именно к нравственному закону Божию.
1: Конечно.
0: Вот. Но сложно человеку вот так вот разобраться, не зная всего этого. Это нужно как минимум прочитать эту Тору, все Пятикнижие, для того, чтобы понять, измерить, да, свою совесть. Голос Божий через нее сейчас говорит или нет? Это же поступок, допустим, да, одного человека совесть за него будет обличать, а другого нет. И как понять в данном случае совесть, чья совесть правильно обличает? Пример приводили уже, еще раз можно привести пример, допустим, да, человек постится весь пост, да, и вдруг поел чего-то мясного. Совесть его начинает обличать. А в Библии мы не находим нигде, что совесть за это должна обличать. Понимаем, что это установление было уже сделано позже, церковью и так далее, и Бог за это и не осуждает никого, скорее всего. Так ведь?
1: Ну, в данном случае как равно и голос Божий. Одни люди принимают этот голос во всей полноте и соглашаются с ним, другие нет. Скажем, в христианстве, на сегодняшний день, будем говорить о христианстве, да? Вот есть 66 книг, 39 Ветхого, 27 Нового Завета, да, Священное Писание. Одни христиане принимают часть Ветхого Завета, а другие вообще игнорируют им. Достаточно Нового Завета. Кто руководствует, или каким голосом они руководствуются? Когда, как Слово Божие говорит, Христос сказал, все Писание Богодухновенно, Иоанна 5:39. Да? Апостол Павел написал, все Писание Богодухновенно и полезно для научения, наставления, да будет человек ко всякому доброму делу приготовлен. Вот. Все Писание. Однако же люди не принимают все Писание, принимают часть Писания, а часть отвергают. И считают, что это норма. Так вот мы почему говорим, если голос Божий изложен в Священном Писании во всей полноте, то нужно принимать все Священное Писание как голос Божий, исходящий в сердце человека. И это замечательно, и это здорово.
0: Почему, так должно быть. Что-то вы какой-то совсем другое сделали. Отлично все, с этим не поспоришь, только при чем тут совесть?
1: А совесть при чем?
0: Да, вот именно, кому-то совесть помогает, подсказывает, что все надо принимать, а кому-то совесть говорит, да можно и Ветхий Завет не принимать.
1: Так вот, равно как я еще раз говорю, Священное Писание – это голос Божий к человеку. И человек один принимает все Священное Писание, руководствуется Священным Писанием во всей полноте, а другой нет. И считает это нормой. То есть сам человек способен отвергнуть голос Божий. Он отвергает его спокойно, и его ничего не мучает. И таких, к великому сожалению, очень много на земле, которые совершенно не живут, соответственно, Божьего Слова. И даже сами христиане. Ведь как говорил по этому поводу Блез Паскаль, для осуществления христианства недостает только одного – уничтожение его извращения. То есть извращение христианства в полной программе пропагандируется, и никого это не мучает. Потом сам голос Божий отвергается самими же христианами. Вот в этом-то и есть самая главная проблема. Хорошо. На сегодняшний день.
0: Спасибо, Виталий Семенович. Дорогие друзья, мы попытались разобраться сегодня с непростым вопросом, что значит совесть, и пришли к выводу, что совесть должна быть настроена и подчинена Богу с помощью Священного Писания. Чем больше вы изучаете Священное Писание, тем больше ваша совесть восприимчива голосу Божьему, которое звучит каждому человеку, приходящему в мир. Пусть Господь благословит нас в этом.

Ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».

0: Всем привет! Меня зовут Настя, и я ведущая этой программы. В современном мире так много разных ивентов, мероприятий, тусовок. Что из этого можно выбрать христианину? Об этом поговорим сегодня в нашей программе. Конечно, Библия осуждает аморальное поведение. Но где та самая грань? И стоит ли быть на встречах, где происходят подобные вещи? Сегодня со мной в студии прекрасные девушки Маша, Оля, Вика и Таня. Девчонки, поделитесь своим мнением, пожалуйста. Вы вообще тусовки вот такого вот именно характера посещаете? Так, признаемся, девочки.
1: А молодость, она для чего? Вот я всегда это буду повторять. Нет, я не считаю, что нужно каждые выходные проводить вот в подобных, там, ну, в всяких разных заведениях, там, с бутылкой в руках и так далее. Но если за компанию, да, и не придерживаться нормальных моральных устоев, почему нет? Потанцевать сходить, вот. Попеть в караоке, выплеснуть душу. А если это моя разрядка такая?
0: А другой нет, например,
1: а другой,
0: да?
1: Нет.
0: Ну, не с Нишкой же сидеть, да?
1: Еще и компания позволяет,
0: конечно.
1: Если еще и плачу, не я, вообще за.
2: Меня зовут Вика. Я работаю помощником руководителя. Мне нравится планировать время, структурировать информацию и упорядочивать хаос. Я переехала в прекрасный город, получила высшее образование и занимаюсь тем, что мне нравится. Одним словом, сама выстраиваю свою жизнь. Но всего этого могло бы не случиться, если бы в моей жизни не было Бога. Именно Он направляет меня к лучшему. В людях больше всего ценю юмор, постоянство, интеллект и уверенность в себе. Мечтаю окружить себя такими людьми и вместе покорить мир.
0: Хорошо. Танюш?
3: Ну, признаюсь честно, что была. Был.
0: Опыт.
3: Опыт нахождения в таких местах. Но для меня, вот как Вика сказала, это реально была какая-то эмоциональная разрядка. Я не употребляла ничего. И как бы в целом это было немножко прикольно, но как бы я не скажу, что я хочу ходить туда вот постоянно. Ну, типа, сходила, увидела как, и типа, когда вокруг тебя неадекватные люди, это немножко, ну, странно. Ты адекватный, ничего не принимал, а вокруг тебя люди веселенькие, и ты такой думаешь, нет, спасибо.
4: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
5: Не знаю, для меня своего рода всегда такие мероприятия были достаточно такими настораживающими, потому что я понимала о том, что действие каких-либо веществ может сподвигнуть человека на какое-то моральное, аддиктивное поведение, да, и за это повлечь какие-то последствия. Я согласна с девочками, что эмоциональная разрядка, она очень важна и очень нужна. И такие как мероприятия, как танцы, такие мероприятия, да, как пение, оно как раз-таки помогает сбросить какое-то эмоциональное напряжение. Вот. Но с психотропными веществами и места подобных, как такие очень шумные, да, они приносят вред здоровью, поэтому я всегда понимала, что для меня это будет не очень приемлемо. Ну, и я немножко другого склада, то есть я не люблю какие-то очень такие шумные, наверное, мероприятия. Поэтому здесь еще очень зависит, наверное, от того,
0: что, по темпераменту.
5: Да, по темпераменту, что человек нужно. Любит, да, и что как бы человеку нужно и важно.
6: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
7: Ну, а мне уже не 20 лет, поэтому, а в два раза больше.
0: И мне поэтому могу себе позволить все, да,
7: мне Оля? Как раз с книжкой тянет посидеть, поехать на природу куда-нибудь, на дачу. Приезжайте все к нам на дачу, мы любим гостей. Ну, то есть, все. Есть ли какие-то такие мероприятия, ну, может быть... Есть у кого-то день рождения или свадьба. Я совершенно, ну, если это близкие там какие-то дорогие

0: люди, я совершенно спокойно пойду, естественно, но ночные клубы уже, конечно, нет. Да и в молодости меня не особо тянуло.
1: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
2: Ты вот говоришь свадьбы, но на свадьбах часто, да, выпивают. Вот у тебя, как у верующего человека, есть какое-то, не знаю, осуждение или негатив к выпиванию? Ну, вот что вот они такие вот, да, какие-то.
0: Ну, как ты сказала, то есть если не напиваются, а выпивают культурно, это же их выбор. Это же они выпивают, не я, меня никто не заставляет.
2: Угу. Потому что, да, с одной стороны, у меня тоже вот такое мнение, что когда ты посещаешь какие-то такие вещи, вроде твои друзья, ну, вот они не ходят в церковь, у них нету таких принципов, то, ну, вроде бы ты же не будешь им навязывать, но зато ты можешь быть таким каким-то благостным примером.
3: Меня зовут Настя. Сколько себя помню, меня окружала музыка. Сейчас я преподаю вокал, выступаю и веду уроки музыки. Люблю красоту и гармонию во всем. Умею ее видеть в мелочах и стремлюсь ее создавать. Я лирик и мечтатель. Очень импульсивна и не скрываю своих эмоций. Наверное, в этом тоже есть своя красота. Я думаю, что Бог не просто так создал нас сложными, многогранными, как цвета и вкусы. Благодаря Богу я каждый день узнаю о себе что-то новое.
2: Я хочу вот об этом поговорить, да? Ну, типа, в церкви нам с детства, ну, мне, по крайней мере, опять же, да, в церкви нам говорят, что вот в Библии написано, что блажен, кто не ходит в собрание развратителей. Тут, конечно, можно поговорить, кто такие развратители, но, в общем, да, вот в собрании, где как бы делают то, что нам не принято делать. Угу. Вот как вы относитесь к этому вообще? Потому что у меня, ну, я, да, продолжу просто мысль свою сначала, что, допустим, к алкоголю я точно нет. Я, ну, прям вот, ну, просто, мне кажется, если бы даже я не была верующей, я бы не пила, потому что у меня есть, во-первых, очень негативный пример моей тети, красивая, молодая, невероятная, вообще умерла в 32 года, потому что она спилась. Просто спился человек, понимаете? И я с детства это видела, я ее обожала, и поэтому, ну, я понимаю, что мне точно это не нравится. Ни в каком варианте. То есть для меня это какой-то там, да? Вот. Но я вообще не осуждаю тех, кто вот, да, кто умеет остановиться. Но это у вас как вообще с тем, что люди там, ну, они еще нецензурно выражаются, например, да? Вот как вам это, ваши уши? Благость там не спадает с ушей?
0: Нет, ну, смотри, если... Например, я понимаю, что я иду в такое место, где главная цель как раз посидеть, выпить и посплетничать, ага. Ну, я, наверное, не пойду. Угу. Ну, а если, например, ну, та же самая там день рождения или свадьба, я иду поздравить людей, угу. Ну, что-то я могу вытерпеть. Как ты сказала, благость суши, я не знаю, что это. Но я смогу это пережить.
4: Ну, то есть, надо,
0: то есть зависит от цели мероприятия, да. Конечно.
4: Угу. Нужно понимать, только хотел сказать, цель мероприятия. То есть ради чего ты туда идешь, зачем ты туда идешь. Потому что, как вот девчонки, да, изначально говорили о том, что зачем мы приходим туда. То есть какая ваша цель для того, чтобы вы хотите расслабиться, или вы хотите попробовать что-то новое, или хотите ощутить какие-то новые эмоции или ощущения. То есть нужно понимать, зачем мы ходим на тусовки, для чего нам это надо. То есть чаще всего люди туда приходят, потому что они эмоционально напряжены. Это значит, что люди просто не умеют по-другому выражать свои какие-то эмоции, чувства, какие-то переживания, мы не смогли вовремя остановиться в чем-то, да, или наоборот были слишком ограничены. Угу. И теперь в этот момент нам хочется выплеснуть это все. Это подходит нашему темпераменту, да, потому что у нас есть тихие зависимости, так скажем. Вот. А бывает еще такое, что здесь мы можем это так яростно, ярко, эмоционально выплеснуть, да, под музыку. Вот. Поэтому здесь немножко мы раскрепощаемся, и тем самым нам становится легче. То есть если мы используем, ну, имеем в виду такую цель, то важно понимать и найти способ, который будет более приемлем. Для более ярких, яростных таких личностей мы можем использовать активные виды спорта или активные виды искусства, да, то есть стрельба из лука, тоже сюда может относиться. Танцы те же самые. Угу. Сейчас есть огромное разнообразие различных хобби, различных таких мероприятий. Вот я думаю, что мероприятия, наверное, так как концерты, как, к примеру,

0: Театр. Опять же, танцы, театры, они же не будут относиться к своего рода
1: запрещенным местам.
0: Да, к запрещенным местам, где ты сможешь выразить и эмоции, и себя показать, и самореализоваться даже в чем-то. Ну, если мы говорим там про танцы или про какие-то единоборства и там стрельба, да, из лука. Ну, вот такие моменты. Вот. Либо, если ты темперамента более такого флегматичного, меланхоличного, ты можешь выразить это в прогулке, в ходьбе, созерцании. Там то же самое это можно сделать через музыку, ну, там, к примеру, филармония. Вот, то есть, мне кажется, что если ты имеешь цель выражения себя и эмоций, то можно просто более приемлемые для себя, да, как мы говорим про то, что Бог нам открывает, и Он же нас очень любит и хочет, чтобы мы делали себе все во благо, то мы можем просто избрать другой способ.
1: Слушай, ну получается, ты говоришь о концепции замены того, что я хочу, на что-то более полезное. Ну, это, да, можно с едой, да, тоже параллель привести. Ну, мы все понимаем, о чем речь идет. Но вот мне это не совсем близко, потому что если я хочу именно вот это, жареный тост, например, я хочу, да, а не свежий салат сегодня конкретно, да, там еще со сливочным маслом и сыром, вот, то почему я должна брать и заменять это, ну, или там на полезную котлету какую-то, да, которая там будет из сои или еще, ну, не знаю. То есть почему я должна это делать? Ну, вот у вас как, девчонки, вам отзывается вот концепция замены? Если ты хочешь после пойти именно с друзьями под музыку, да, там, пошуметь, пообщаться, обсудить, ты же этого не сделаешь, когда ты танцуешь, правильно я понимаю или нет? Ну, я имею в виду, когда танцуешь санкционированно на какой-нибудь, там, не знаю...
2: Танцплощадке.
1: Да, ну, именно на обучениях танцам, да, вот какие-то... Или театр тот же.
2: Я придерживаюсь такой позиции пока. А дальше меня ждет брак, да. Он как бы немножко сковывает. То есть, возможно, у меня не будет такой... возможности,
1: свободы.
2: Да, свободы, ходить там куда-то с друзьями и так далее. Ну вот встречаться так же часто, как я делаю это сейчас. И если я сейчас хочу куда-то сходить, я лучше схожу, я нагуляюсь, вот, ну, грубо говоря, да, но ну, если я хочу сходить в клуб, я схожу. Чтобы потом в старости там, и в браке не говорить, вот, я туда не сходила, да мне вот сейчас хочется, и гулять потом вот, ну, как бы...
1: Отгулять от свою молодость.
0: Ну, да, вот смотри, да. Ты была там уже один раз.
2: В браке?
1: В клубе.
0: В клубе. Ну вот, каково тебе? Какие потом ощущения и эмоции вообще? Ну, все, ты туда сходила.
2: Ну, классно.
1: Хочет еще? Будет, сказала, будет еще ходить.
2: Я ничего плохого в этом не вижу, потому что есть... во мне есть разумные границы, я знаю свою меру, я знаю, чего я не буду делать в клубе. Или, ну, если мы уже говорим о клубе, да? Я не выхожу за пределы своих моральных принципов никогда. Не будет такого, чтобы я вела себя морально, что-то там пробовала и так далее. Я с четкой целью прихожу в это место.
1: Просто я сейчас думаю про ограничения. Ну, типа, Бог же написал вот в Библии вот этот момент, Он написал его не для того, чтобы...
0: ограничить.
1: Тебе сказать «не ходи». Он говорит, ну, тебе будет хорошо. Он говорит, блажен, то есть хорошо тебе будет, если ты не пойдешь. Ну вот, например, тогда ты говоришь, я никогда там не переступлю каких-то своих принципов. Но, да, мы понимаем, мы такие, да, сидим тут с Танюхой, улыбаемся, мы понимаем, что вообще-то, ну, в жизни может быть абсолютно все. Люди менялись неимоверно. Я на своей, ну, вообще вот в своей жизни я видела таких девочек, я в Заузке училась, там была вообще невероятно скромная девушка, просто сразу глазки в пол, длинные платья. Девочки, какой она стала, ну, это просто вот, вот самые современные сейчас девушки там в запрещенных сетях, вот это вот, вот прямо оно, да. И я очень удивлена была. То есть всякое бывает. И я тут думаю, вот где вот эта грань? С одной стороны, себя ограничивать – это плохо. Ну, прям, да, постоянно не давать, потому что потом бах, бомбанет, вот как ты говоришь. И такая ушла от двоих детей, и от мужа сказала, идите все вот туда, я пойду
0: я
1: это, отдыхать.
0: Я,
1: да, я свою там, молодость не отгуляла. А с другой стороны, бывает так, что там ты встретишь именно то, что может быть, может, вдруг оно может на тебя повлиять негативно, что твою жизнь потом как-то в другое русло нехорошее.
3: Я еще, знаешь, что добавлю? Вот смотри, мы все знаем, ну, по собственному опыту даже,
1: но.
3: То, что мы склонны надеяться на авось, там кто-то спивается, ну, со мной авось не случится, да. А если мы еще самоуверены, то со мной это точно не случится.
1: Да.
3: Но кто-то, кто не такой самоуверенный, авось принесет. Это значит, на авось надеемся, и второе, мы делаем то, что легче. То, что вот сейчас нам доставит удовольствие, мы это склонны сделать. То, что нам пойдет на пользу где-то в дальней перспективе, это мы делать не готовы. Это мы когда-нибудь потом сделаем. А вось мы потом изменимся, потом нам захочется.
1: Ну, а как вы здесь понять?
3: Это как-то так, знаете, вот когда начинаешь об этом думать и вот это вот осознавать, это ты понимаешь, какая же ты глупая, какая же ты слабая, инфантильная, незрелая личность. И надо бы над собой поработать. Но думать-то об этом тоже не хочется. И вот какой-то замкнутый круг получается. То есть мы эти мысли от себя гоним, что мы что-то не то делаем. Пытаемся жить сегодняшним днем и вот как белки в колесе.
0: Поэтому важно понять причину. Для чего тебе это надо? Зачем ты туда идешь? Что ты хочешь? Ты за себя отвечаешь.
3: За себя, да.
0: Да, а за остальных людей ты не отвечаешь.
1: Слушайте, а еще, ну смотрите. Ну то есть, вот скажи, теоретически может быть такое, что ты туда пошла и вдруг вообще там, ну не знаю, что-то случилось, такая какая-то дикая любовь, какой-нибудь спор или еще что-нибудь, я не знаю. Но что-то, что вот твою жизнь вообще в другую сторону развернуло. Ну чисто теоретически.
3: Ну крышу снесло так.
2: Я не могу представить себе такое. Ну что такого может произойти? Ну и дальше.
1: Ну что, вопрос? Просто пока вопрос, вообще реально ли такое, что ты уйдешь от своих принципов?
3: И ты пустишься во все тяжкие.
2: Такого произойти не может.
3: Ну, вы знаете, я вспоминаю книжку такая, из «Письма Баламута». Ну, вы, наверное, слышали. Там демон советует своему подчиненному, как лучше искушать человека. И он говорит, желательнее всего... Вы, говорит, молодые, вы всегда хотите, чтобы ваш подчиненный совершил какой-то шикарный, картинный грех, о котором вы потом доложите, что вот, мол, на что я... Говорит, ну, это, конечно, понятно, но на самом деле самая надежная дорога в ад – это дорога без указателей и поворотных столбов, маленькими шажочками. Пусть он каждый день немножечко изменяет своим принципам, пусть он каждый день немножечко потакает своим слабостям.
0: Сатана же знает, как нас искусить. Да. Он вот по чуть-чуть, потихонечку понимает, что вот так вот немножечко вести, вот так вот как тесто.
3: То есть ты становишься либо чуть-чуть лучше, либо чуть-чуть хуже каждый день.
1: Ну вот это, кстати, тоже хорошая мысль, что это влияет на наше развитие, на нашу личность. С другой стороны, гуляют и оттягиваются люди, которые, ну, вообще имеют прекрасный интеллект, образование, бизнесы и позволяют себе такие вещи. Нельзя сказать, что они прям деградируют и скатываются.
3: Ну, это скорее, да, просто об общем принципе речь идет, что так бывает.
1: Ну, хотя в духовной, опять же, сфере, да?
2: Ну, если да, если правильно, вот в христианской жизни, то, конечно же, мы не должны туда ходить. Мы должны ограничивать себя в этом. Потому что потом там совесть на нас будет давить или еще что-то. Ну, если вот взять идеального христианина, грубо говоря. Ну, мы же все не идеальны.
1: Вообще ни разу не идеальны. Вот.
2: Поэтому каждый делает свой выбор. И, как Вика говорила, соответствует своим принципам. И так...
0: Ну, мне кажется, вот здесь такой момент, все равно настаю на том, для чего ты это делаешь. Вот ты туда пошел, оттянулся, да, то есть, ну, как бы,
1: все
0: зачем?
1: Все тебе хорошо.
0: Все тебе хорошо. То есть, получается, ты получил какую-то пилюлю. Ты снял напряжение ежесекундное. У тебя в голове заложился вот этот вот механизм, вот этот паттерн о том, что это круто, это прикольно. Да, у нас же зарождаются вот эти вот механизмы, наши нейронные связи твои такие просекли, что это легко, это сделать быстренько, это быстро очень. И ты уже начинаешь следовать по этому кругу потихонечку, да, так нас и, как я сказала, уже сатана искушает. То есть получается, наша психика, она устроена так, что ей очень важна стабильность. И для нее это будет уже определенного рода такая стабильность. Очень быстро сбросила негативные эмоции или, к примеру, какое-то напряжение. Но нашему организму от этого хуже становится. Очень громкая музыка разрушает...
1: нейронные связи?
0: Не то, что даже нейронные связи, да, но влияет на наш, к примеру, слуховой аппарат, да, светомузыка, которая влияет на наше зрение, громкое шумное заведение, которое просто-напросто разрушает, оно
3: бедная
0: тебя пугает,
3: система.
0: И наша нервная система, она начинает страдать. Соответственно, мы вроде бы получили вот этот выброс, у нас выделяется в этот момент кортизол, это гормон, который отвечает за стресс. И получается, что тебе кажется, что ты отдохнула, а на самом деле твой организм находился в данный момент в стрессе, потому что для него это нестабильно, для него это вообще не круто. А ты еще этот механизм постепенно закрепляешь, что это очень крутой способ снятия напряжения. У тебя там кортизол, адреналин, короче, выделили, все, гормоны пошли вверх. И в какой-то определенный момент они могут сыграть с тобой злую шутку, могут и не сыграть. В какой-то момент они могут либо снести тебе башню, ну, либо в хорошем случае
1: нести тебе... Привычка, вторая
0: привычка, натура. Она может сформироваться.
1: Но, с другой стороны, это звучит, знаешь, как? Как, например, вот если ты будешь есть, как мне один человек сказал, если ты будешь есть сливочное масло, у тебя будут образовываться тромбы, и когда-нибудь он рванет. Может, конечно, этого и не случится, но может ведь и случиться, что он рванет, и ты очень быстро и внезапно умрешь. Вот так вот именно из-за сливочного масла ты свою жизнь, да, и... профукаешь.
0: Только холестерин не только скапливается из-за сливочного масла и тромбов.
1: Но, понимаете, ну я просто так вот, да?
0: Да, да, конечно.
1: Ну, просто получается, что я должна себя ограничить в сливочном масле, например, да, а я его очень люблю, могу даже ложкой есть. Ну и человек такой, так, это может свести мою жизнь вообще на нет, там, испортить меня, испортить мою психику. А если такая психика, что ее наоборот, это вот она после этого такая, завтра я готова работать 24 часа, ну, например, это тебе подходит. Ты вообще, какие у тебя мысли сейчас крутятся? Ну-ка, давай, делись.
2: У меня такое ощущение, что мы прям в узкую какую-то тему зашли, вот просто в рамки загнали себя, что вот
1: только так?
2: У тебя, да, у тебя эмоциональная разрядка, только клубы. Понимаете, сложно, даже не то, что сложно, есть возможность, да, привыкнуть к этому, если ты по-другому никак не умеешь развлекаться. Я умею развлекаться, я не хожу в клубы каждую неделю, каждый день и так далее. Это происходит с какой-то редкой периодичностью. Есть возможность, пригласили, ну почему нет? Сама одна, я туда не пойду. Угу. У меня есть другие развлечения. Я знаю, как себя развлечь. Я могу развлекаться дома одна. Я знаю, как та же самая книжка. Я могу и дома попеть и потанцевать. Я могу сходить погулять и так далее. Нет такого, что я вот закрепилась только вот в клубе и все. Вот я только там умею разряжаться.
0: Почему
2: нет.
0: Тебя туда тянет? Понимаешь, да. почему нас тянет туда? Там более ярко эмоционально. Потому что, скорее всего, очень многие, не все, конечно, но привыкли к эмоциональным качелям. Нам очень важен этот эмоциональный и разрядка, и вот эта зарядка.
1: Ну, это важно. Человек там смеется, человек там общается, он выплескивается.
0: Хорошо, мы работаем на фоне гормонов.
1: Да.
0: То есть, получается,
1: так
0: мы...
1: Так постоянно вот так монотонно.
2: Ну, представь, да, у тебя приехал друг, ну, или там подружка, два друга, подружка, компания из неверующих людей. Вот они тебя приглашают туда потусить. Ты их не видела 8 лет. Не пойдешь?
0: Я найду с ними способ провести время по-другому. Я уважаю их выбор.
2: Пойдем погуляем по музеям.
0: Ну нет, конечно, я думаю, что им после клуба в музей не
1: надо. На дачу мы поедем, ребятки.
0: Ну то есть...
1: И будем читать Библию.
0: Вот опять же, здесь тоже важно про уважение. То есть мы должны понимать, на чем мы вообще... Ну мы же как-то до этого дружили. Мы же как-то сходились на каких-то интересах. Не так, что я там, эй, 8 лет где-то отжигала такая с ними, а сейчас такая пришла святая женщина. Нет, конечно, ну мы же сходились, у нас были общие какие-то интересы, были какие-то общие места.
1: Хорошо.
0: Туда можем прийти. Да, мы здесь говорим просто про, опять же, я возвращаюсь к той мысли про замену, про то, что мы должны найти, что нам будет также нравиться, будет приносить удовольствие, но тем самым мы сможем эмоционально выражаться, то есть эмоционально подпитываться, но так, чтобы без вреда для здоровья.
1: Смотрите, а мне вот интересно, вот я вижу твою ярую позицию, но скажи, почему плохо ходить в клубы?
0: Ну, я сказала. Потому что это разрушает там нашу
1: нервную... то есть вот то, что влияет,
0: да,
1: на здоровье.
0: Да, наше физиологическое и также духовно. То есть как ты можешь здесь вообще, в принципе, услышать себя?
2: Тогда и на концерты не надо ходить, и на мероприятия, где есть колонки, и в церкви нельзя колонки ставить, потому что там тоже музыка может громко играть. Так
0: Но
2: что...
0: она не так сильно громко играет. Ну и, к примеру, хорошо, вот ты пришел на концерт. Ты пришел туда для того, чтобы... Я не думаю, что там так громко звучит музыка, как, к примеру, в клубе. Ты пришел туда услышать уже такое действительно организованное там пение или, к примеру, музыка, да, органная там или да вообще какая-нибудь любая другая, да, то есть это немножко другое мероприятие. Тебя там так не вштыривает, да?
2: Да, на концерте слова. Металлики вообще не вштыривает ни разу.
0: Это другой момент, да, то есть если мы ходим где-то там, где есть тяжелый рок, да, или тяжелая музыка, которая тоже влияет на нас в разрушительном плане, где мы вообще не можем понять, какие вообще у меня мысли-то в голове, что я хочу. Понимаете, здесь в этот момент у нас полностью вышибает все пробки, которые у нас есть, и тем самым мы перестаем вообще понимать свои даже физиологические потребности.
1: Мы идем на поводу вообще у того,
0: да,
1: что нам...
0: у инстинктов, и мы как будто становимся животными, ну вот в этот момент.
1: Но вообще получается, что это стало вдруг, ну, это где-то все время транслируется, это модно, да,

0: Это такое течение общее какое-то. И мы вроде бы как будто бы, как вот, да, как христиане, мы такие вроде в стороне, как будто дикие, да? И не понимаем, что происходит. И с одной стороны, сходить на разведку неплохо, да? И общаться с этими людьми, ну, мне кажется, тоже неплохо. С одной стороны, да, ну, иметь... Не вот прям, да, отделиться, а иметь возможность поддерживать общение, да, при этом, чтобы тебя не смотрели как на дико, о, это христианин, с ним лучше не разговаривать, у него только там Бог в голове, он вообще на другие темы не общается, да, например. Вот, но с другой стороны, помнить о том, что на нас это тоже как-то, получается, может негативно, нас это может затянуть. Это вообще, мне кажется, что все-таки это реально возможно.
1: Да,
0: да, всякие. И вот этот самый образ жизни, да, потому что, ну, хорошо, окей, можно не ходить в клубы, но твои друзья приезжают туда, к тебе, и, может быть, они просто приехали такие, о, хорошо, Маш, давай пикничок устроим.
2: Да, вот хотела сказать про то, что почему это может затягивать. Вообще зависимость появляется очень часто на эмоциональном фоне, и потом эмоциональная зависимость, она сильнее, чем химическая, потому что игра гормонов очень такая бурная, сильная, она затягивает нас. Вот. Так мы переходим к алкогольной зависимости, да? Ну, то есть мои друзья, которые приехали с определенной дозой алкоголя, да, то есть, опять же, это мои друзья, то есть они уважают меня, я уважаю их, то есть они уважают мой выбор, да, что я не пью. Соответственно, они могут, как бы, к примеру, употреблять что-то, и в моем присутствии я же в первую очередь прихожу не то, что посмотреть на них, да, я прихожу с ними пообщаться. Mm-hmm. Вот, поэтому наше общение и наше уважение встает на первую очередь, да, и, ну, этот момент мы можем спокойненько немножечко отпустить на второй план.
0: Mm-hmm. Девчонки, ну, вообще, наверное, подытожить хочется немножко этот наш разговор, и у меня такая мысль, что вот этот канат, он работает в две стороны, ну, потому что и на нас влияют. И тут надо, действительно важно, помнить про здоровье, потому что, ну, оно у нас одно, запчасти нам никто дополнительно не выдаст, да, нервная система вообще тонкая штука, как она работает, мы не понимаем. Вот, это одно. И я думаю, что ограничения те, которые Бог оставил, он оставил их именно потому, что он говорит, я тебя создал, я знаю, как у тебя там все устроено, давай лучше не будешь, ладно, чтобы мы потом не разгребали твои проблемы, да, а с другой стороны, если, ну, тут вот важно, да, ну, действительно хорошо себя понимать. Если у нас есть такие друзья, есть такие мероприятия, и мы знаем, что нас это туда не стягивает, что нам это интересно не потому, что мы тоже хотим попробовать, да, и слюна у нас там немножечко вот, а потому что мы хотим просто продолжить общаться с этими людьми, и они хорошие, и мы хотим, чтобы они были в нашем окружении, то, возможно, наше как раз присутствие там еще и будет являться, ну, это моя была такая, знаете, всегда мысль, что наше присутствие будет являться каким-то неким другим образом жизни, который будет примером. Знаешь, нет, я никого не когда, нет. Вот я не за то, чтобы тащить церковь, да, я такая, потому что я там, да, нет,
1: ну,
0: вообще
1: понятно,
0: не об этом.
1: Нет, просто примером хорошим.
0: А просто, да, и люди будут говорить, о, классно, она
2: здоровая. Мне кажется, здесь
0: здоровая.
2: Еще очень классно, когда мы можем подать пример того, как можно активно проводить вообще свободное время. Есть очень много игр, есть очень много мероприятий. Сейчас такой большой спектр вообще того, что мы можем делать в свое свободное время. И это делать очень важно, потому что, ну, если мы будем подавлять себе такие вот, ходить вот так вот, все такие тихоне, у нас внутри зреет какой-то такой огромный пласт злости, который превращается в ярость, и потом вылезет это в какое-нибудь уголовное дело. Лучше не стоит так делать.
0: Ура!
2: Поэтому, конечно, я не за то, чтобы мы там все сидели тихо, спокойненько и складывали вот эти вот эмоции. Вот. Конечно, за то, чтобы проводить время очень активно, ну, согласно своему темпераменту, своим, конечно, интересам, но вот с этой вот заменой для полезности своего здоровья.
0: Да, спасибо вам, девчонки, большое. И вам большое спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети и пишите в комментариях свое мнение. Нам будет очень интересно почитать. Пока!
3: Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все. И все по Твоей воле существует и сотворено.

Сниму порчу любой сложности. Сниму с глаз. Установлю защиту. Соединю разбитые сердца. Укреплю семейные узы. Совершу обряды на женскую привлекательность. Сколько можно встретить таких объявлений сегодня? Различные маги и целители предлагают это сделать за определенную плату. А кто-то, учитывая трудное финансовое положение, готов поделиться этим совсем бесплатно. Хотя бесплатно, сами понимаете, бывает только сыр в мышеловке. И тем не менее, многие соглашаются на это. Сегодня мы поговорим о порче. Почему порча из глаз так распространена сегодня? Можно ли защитить себя от порчи? Итак, что же такое порча? Слово «порча» происходит от слова «портить». Считается, что порча – это негативное воздействие на человека без его согласия, с целью причинить ему какой-то ущерб. С помощью определенных заклинаний наслать на неприятеля или обидчика болезнь, приворожить его любимого, нанести урон его бизнесу. Так ли это? Неужели кто-то без моего ведома может что-то сделать со мной? Сделать, что ему захочется, с помощью какой-то магии. На меня могут оказать влияние только в том случае, если я человек слабовольный, не умеющий принимать решения в трудных ситуациях. Только тогда злой человек или злая сила может сломить меня, подчинить себе. Но невозможно, чтобы это происходило со мной помимо меня. Почему? Потому что у человека есть выбор. И даже сам Бог не лишает человека свободного выбора. Поэтому, с одной стороны, никакой порчи или сглаза не существует. То есть нет такого механизма, который бы причинил мне вред без моего участия. Принято издавна за беды и несчастья, выпадающие на мою долю, винить кого-то еще. Так возникло это суеверие. Вера в силу порчи или сглаза. Ведь кто-то на меня их навел. С другой стороны, порча существует только потому, что в нее верит. Поэтому порча относится к разряду суеверий. Более подробно узнать о суеверии вы можете из нашего видео «Суеверие». Почему же порча из глаз так распространена сегодня? Причин может быть несколько. Первое. На этом делают деньги. Это бизнес. И люди, вникшие в тонкости этой сферы, неплохо зарабатывают на невежестве и страхах людей. Второе. Существует определенный тип людей. Люди, которые обращаются к услугам гадалок и колдунов, имеют определенные черты. Легковерие, мнительность, внушаемость, пассивность и слабоволие, страх перед будущим, тревожность, невежество, отсутствие здравого знания. Мы подошли к самому главному. Как же защитить себя от негативного влияния? Во-первых, нужно избавиться от невежества. Хочешь избавиться от порчи? Перестань в это верить. Во-вторых, нужно избавиться от страха. Перестать бояться можно в присутствии более сильного. Такой сильной личностью для ребенка может быть отец, а для тебя – Бог. В-третьих, научиться принимать решение и не бояться ответственности за свои ошибки.

0: Всем привет! Прямо сейчас вы смотрите программу «Найди свой путь», и с вами я, ведущий этой программы Богдан, с нами Юля, и сегодня в гостях у нас Настя. Сейчас в мире очень много людей употребляют алкоголь, наркотики, курят, и даже если вы не являетесь зависимым человеком, скорее всего, вы знаете таких людей, а возможно и живете с такими людьми, которые зависимы. В таком случае вы являетесь созависимыми людьми. Девчонки, вот у вас есть такие люди, кто-то из знакомых или родственников, кто зависим от чего-то?
1: Ну, у меня вот раньше брат сильно как бы употреблял наркотики и пил, и вся семья страдала очень сильно, прям, то есть это был такой ад, он выносил вещи и что только не творил, то есть родители шли на крайние меры, чтобы его как-то избавить, он никак не хотел уходить от этой зависимости, они его даже... можно сказать, увезли из города в деревню, в глухомань. Вот. В общем, лечили как могли, чтобы он как можно меньше имел доступа. Хотя он сам внутри хотел избавиться, но никак не мог. Но вот мучения мы все несли, все родственники, все близкие. Настя, а ты?
2: У меня выпивал отец долгое время. Это были 90-е годы. То время, когда была безработица, когда... Да. Не было, ну, можно так сказать, смысла что-то делать дальше, куда-то двигаться вперед. И,
1: депрессия такая всеобщая, да, была, я бы сказала. И многие-многие, да, тогда пили вино, даже у нас в школе, помню, тоже пили прям целым классом мальчишки.
2: Да, он выпивал, и как это влияло на меня, это... я ощущала какой-то страх, какой-то...
1: Неуверенность, ты, наверное, да?
0: Боялась, что тебе как бы от этого достанется, что ли? Ты как бы боялась отца, который придет и будет буянить,
2: да,
0: так что ли? Или ты боялась, что как-то это на тебе отразится, что ты тоже там, не знаю, захочешь что-то попробовать?
1: Да, кстати, как ты относишься к алкоголю сама?
2: Сама к алкоголю, но... Честно говоря, я отношусь к этому отрицательно.
0: Ну, не только к алкоголю, вообще, да, ко всем вот таким.
2: Ко
0: вот.
2: Всем, да. Ко всему, что связано с алкоголем, табак, наркотики. Ко всему к этому я отношусь, конечно же, отрицательно, но...
1: То есть отец на это повлиял так своим поведением, что ты испытываешь теперь неприязнь к этому?
2: Ну, отчасти был, конечно же, отец, и не только. Не полная вина, конечно же, отца. Это было окружение...
0: Ну, это не вина, наверное, больше все-таки. Это наверное, все-таки, ну, на тебя хорошо повлияло. Ты поняла, что как бы вот это ты точно, ну, как бы, не хочешь.
2: Ну да, я осознала то, что по такому пути, к которому шел мой отец, я точно не хочу, и что для меня это не надо.
0: Хорошо, а что ты... вот ты вот смотрела, да, у тебя отец пьет, и ты... Что ты делала, чтобы как-то помочь ему, или как ты, в общем, как-то сопереживала ему, или еще что-то?
2: Если можно так сказать, я за него молилась. На тот момент я знала, как молиться, потому что видела, как многие знакомые молились за своих родных, близких, и я... молилась долгое время за своего отца, вставала на колени и просила Бога о том, чтобы он избавил его от этой зависимости, от того, что он пьет. И через какой-то промежуток времени Господь мне ответил, и мой отец бросил пить окончательно. И
0: он, то есть ты говоришь окончательно, до этого он уже бросал, бывало, когда отказывался полностью?
2: Был момент, какой-то период,

0: когда он бросал полностью, ну, нет, не полностью, когда он бросил, но...
1: В принципе, все бросают полностью.
2: А потом
0: начала.
2: Снова
0: начали. Да, да, бывает такое. И был этот период, затем вновь все возобновилось, все стало на свои круги. На свои круги, как было и раньше.
1: Обычно еще с большей силой.
0: С большей
1: когда
0: силой.
1: Когда срываешься, да.
0: Он начал больше пить, он приходил домой, дебоширил. Конечно же, летели тарелки.
2: А мама твоя как на это реагировала?
0: Ну, как мама реагировала? Мама тоже за него молилась, конечно.
2: То есть она тоже верит в Бога, да?
0: Да, она верит в Бога, она за него молилась тоже.
3: Найди, найди свой путь.
1: Вот когда вот так все плохо, да, когда отец вроде бы бросит, потом опять начинает, потом опять бросает, потом опять начинает пить. Как в итоге, как это вообще получилось остановить все?
0: Ну вот, как я уже говорила, что все-таки остановить это помогла больше молитва.
1: Ну да, а что именно, что его остановило? Молились, и он бросил окончательно. А что этому послужило?
0: Когда он бросил, он узнал о том, что он болеет, но... Получилось так, что узнали о его болезни, из-за которой он не мог больше выпивать.
1: То есть его остановила болезнь.
2: А в твоей семье только папа пил?
0: В моей семье пил не только папа, пила также и мать. Они выпивали вместе одновременно, когда уже вступили в брак. Меня на тот момент, конечно же, еще не было. Обо всем об этом я узнала после своего рождения уже, со слов моей матери.
2: То есть она бросила пить, получается, да, до того, как тебя родила?
0: Да, до того, как она меня родила, она уже не пила. Ей опять-таки помогла ее подруга, Бог, конечно же. Она молилась долгое время за мою мать, подруга, и... С течением какого-то времени у мамы моей началось отвращение к алкоголю. Она уже не хотела пить вообще. Ее просто тошнило от алкоголя. Она не могла его видеть в принципе. И в итоге она бросила полностью пить.
2: То есть она молилась, подруга молилась, и как бы она ушла от алкоголя.
1: У тебя мама была верующая на тот момент?
2: Ну да, она как бы сказала, что...
0: К тому моменту она уже была верующей, но не настолько сильно. Она ходила в церковь. В церковь она ходила приблизительно около года.
1: Угу. И она... А что послужило тому, что она уже окончательно как бы поверила в Бога, в его силу?
0: Был один момент, когда однажды она возвращалась с работы, и за ней шел человек. Увидев ее, он, как сказать, он увеличил шаг. Его шаг стал намного быстрее, и через какое-то время мама, посмотрев назад, поняла, что этот человек не просто так идет быстро, что он идет за ней, что, скорее всего, он хотел ее изнасиловать. И в этот момент она вновь начинает молиться, она начинает просить Бога о том, чтобы он решил эту проблему, чтобы этот человек... ушел куда-нибудь, либо чтобы Бог показал ей, идет ли он за ней или нет. И наступил тот момент, после того, как она помолилась, она заметила, что внезапно этот человек просто исчез. То есть он шел, она его видела какое-то время, она даже когда молилась, видела, что он шел за ней. И в итоге, просто еще раз обернувшись, она замечает, что он исчез. То есть этим самым Господь подтвердил тот момент, что этот человек и вправду хотел ее изнасиловать. И в этот момент она поверила в Бога намного сильнее. Ну, этот опыт был толчком к тому, чтобы она поверила в Бога намного сильнее и стала в нем укрепляться.
3: Найди, найди свой путь.
2: Это так здорово, что вот

0: Мама у тебя исцелилась, да? Стала верить в Бога. А, ну вот у тебя есть еще люди, которые приносили бы тебе проблемы, да? Вот пьющие или там наркоманы. Как ты к ним относишься вообще?
1: У меня есть. Это друзья мои, мое окружение, то есть одногруппники. Они пьют. И к ним отношусь я хорошо. Они мои друзья, я их люблю, уважаю. И не вижу смысла разделять и разграничивать.

0: то я как человек должна к ним относиться, и не только должна, я этого хочу, относиться к этим людям с доброжелательностью, с любовью, потому что они мои близкие, мое окружение, я с ними дружу, общаюсь. И...
1: Ну вот ты не боишься вот этих людей, как ты боялась отца, который мог быть агрессивен этих... там, или что-то такое неадекватен?
0: Нет, этих людей я не боюсь, потому что сейчас у меня уже более сознательный...
1: Возраст, да?
0: Да, возраст.
1: У тебя есть опыт, да, как вести себя?
0: Да, с такими людьми, поэтому как бы нет.
1: То есть ты как бы понимаешь теперь этих людей и можешь с ними взаимодействовать, да?
0: Да.
1: Просто, например, в моей жизни не было такого близкого сожительства с пьющими людьми там или с наркоманами. Вот даже мой брат наркоман, который был, но он не жил со мной. А я не имею как бы вот этих вот такого опыта, как вести себя и чувствовать с такими людьми, да? Я осторожничаю очень. То есть боюсь вот, чтобы такие люди вошли в мой круг друзей там или знакомых, близких, да? Вот. Мне, например, страшно.
2: Почему тебе страшно?
1: Ну, я боюсь неадекватного поведения или каких-то странностей. Там человек может неизвестно что натворить.
2: Ну, то есть ты боишься за себя, за свое здоровье, да?
1: Ну, вообще, да. Как бы за имущество свое боюсь, там, если вдруг они домой к тебе придут и неизвестно, что натворят. То есть я боюсь.
2: Ну, а было уже такое что-то, не знаю, как-то на тебя это повлияло, так что ты боишься, или это просто у тебя так на уровне самосохранения?
1: Ну, я просто как бы по рассказам в основном. И вот то, что у меня тоже действительно дедушка у меня так немножко выпивал. Я видела пару раз, как вот он пьяный был и как он буянил. Мне этого достаточно было, чтобы больше никогда этих людей к себе не подпускать. То есть у меня другой опыт, противоположный. То есть я как бы осторожничаю. Но я бы хотела, да, как-нибудь научиться не бояться.
2: Я думаю, что нельзя от таких людей как-то отстраняться, потому что, ну, если, например, это твои друзья, да, то... Если мы от них так вот отделимся и скажем, ладно, фу, вы пьете, когда нам с вами неприятно, нехорошо, то это будет как-то так, что вот мы такие святые, мы такие хорошие, а вы вот такие вот плохие. Мне кажется, мы должны наоборот показывать им своим примером, мы должны быть чаще с ними, чтобы они видели, ну, видели, например, нашу жизнь, да, видели, что вот, а мы вот не пьем.
1: И без алкоголя,
2: например,
1: можно повеселиться.
2: Да, что можно и, да, весело провести время и без 100 грамм и так далее. Вот. И как бы я знаю, у меня вот есть друг, который, у которого есть такие друзья пьющие, и при этом он прекрасно с ними проводит время, ну, прекрасно, он сам не пьет, но... Он как бы их не чурается, ничего такого, и как бы это хорошие друзья, в принципе, вот, и они даже при нем иногда, не знаю, не пьют или еще что-то, стараются вести себя более правильно.
1: А вот. У тебя есть такой опыт, да, чтобы как-то ты влияла на своих знакомых своим образом жизни?
0: Своим образом жизни, ну, они замечают, что я не пью, что не курю, что, ну, веду немножко другой образ жизни, не такой, как у них. Они замечают, и у меня есть опыт с моим другом, знакомым, о котором я тоже молюсь. И в данный момент я о нем молюсь, чтобы он бросил пить и курить. И у него есть собственное желание, и поэтому некоторое время назад он мне сказал, что ну, как бы он уже бросает пить, старается меньше употреблять, и мы с ним дальше продолжаем общаться, я продолжаю за него молиться, и я думаю, что Господь ответит на мои молитвы, и в итоге этот человек все-таки бросит.
2: Бывает такое, что твои друзья, например, там собираются там куда-то погулять или еще что-то, и говорят, так, Настю мы не берем, она все равно не пьет, мы сами
1: да,
2: себе.
1: Да, у меня такое было часто.
0: Ну, бывают такие, конечно, моменты. Недавно был момент, когда... Но скорее они больше меня все-таки зовут. Они понимают, что я в любом случае не буду пить, что я буду просто с ними сидеть, болтать, разговаривать, но все-таки они хотят видеть меня в их окружении.
1: Ну, да. То есть они тебя не сильно уговаривают выпить?
0: Нет, они меня вообще не уговаривают, потому что они знают, что я в любом случае буду стойко стоять на своих принципах и не буду пить.
1: Здорово. Мне бы хотелось просто, чтобы люди, ну, как бы общались независимо от своих недостатков. Это, конечно, великий подвиг знать, как это делать. Вот.
2: Да, это было бы очень здорово на самом деле. Не нужно бояться, не нужно стесняться людей, которые, друзей, которые пьют или еще что-то делают.

нужно учиться этому на самом деле, потому что не каждый это так может, не каждый может продолжать дружбу с такими людьми. Хорошо, спасибо тебе большое, Настя, что ты пришла к нам в гости, что поделилась своей историей. Спасибо, Юля. Друзья, мы должны полагаться на Бога и научиться доверять Ему. Не думайте, что вы одни зависимы. Множество людей были зависимы и смогли с этим справиться. Нужно лишь научиться доверять Богу. А что невозможно человеку, как раз-таки возможно ему. Если у вас есть такие же проблемы или что-то похожее, пишите нам, мы будем за вас молиться. До свидания.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет».
1: Моя надежда и опора, мой дивный Бог, моя скала. Я, вопреки сомнениям, спорам, взирать лишь буду на тебя. Тебе найду я мирную обитель, ты утешенье и покой. Мою ты душу сплел из нитей и сотворил ее святой. Я с каждым днем к тебе все ближе, пусть враг нагрянет, устаю, той силой вера, что дана мне свыше, поможет выиграть в бою.

все в тающей дымке. Холмы, перелески. Здесь краски не ярки и звуки не резки. Здесь медленные реки, туманные озера, и все ускользает от беглого взора. Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь слушаться нужно, чтоб в душу созвучия нахлынули дружно, чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивой русской природы.

Мы каждый день слышим множество радостных новостей о прибавке к зарплате, о свадьбе друзей, о хорошей погоде. Но есть книга, написанная 2000 лет назад, которая тоже носит название, переведенное как «Радостная весть». Что такого особенного в этом древнем названии, пришедшем к нам из греческого языка? И почему оно не смешивается с повседневными успехами и радостями? И что именно проповедовал апостол Павел, когда с его уст срывалось это слово «Евангелие»? Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Александр.

0: Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы рады вновь вас видеть в нашей студии.
1: Взаимно.
0: Прекрасную вы тему выбрали, интересную, любопытную и очень актуальную. Первый вопрос, Александр, к вам. Угу. Вот любой язык, развиваясь, заимствует слова из других языков, это понятно.
1: Да.
0: Да. Ни для кого это не секрет, что такие слова, как школа, робот, ноутбук, являются, не являются исконно русскими. Ну и, впрочем, как и такие же слова, как и собака, хлеб и сарай. А слово «Евангелие» пришло к нам из древнегреческого языка. Мы настолько привыкли к нему, что, кажется, знаем, что оно значит. И все же я спрошу вас, каково значение этого слова «Евангелие»?
1: Ну, язык, он похож как бы на живой организм. Он как бы кушает слова из других языков, переваривает, что-то встраивает в себя, а что-то выплевывает. Поэтому часть слов остаются, а часть слов уходит. И мы их уже не знаем и не употребляем. Вот. А древнегреческий – это такой язык, который привнес не только в русский, но и в европейский, во многие языки целую массу слов. В том числе такое известное всемирное слово, как Евангелие. Давайте разберемся. В принципе, любой человек, имея фоновые знания, мог бы сам перевести слово «Евангелие». Это абсолютно несложно. Сыграем с вами в игру.
0: Давайте попробуем.
1: Дело в том, что «Евангелие» — это двусоставное слово. Оно состоит как бы из двух. Слепились два слова, срослись два слова, и новое появилось. Вот смотрите, разберемся с первой его частичкой — «эу» или «ев», да, вот в традиционном для нас произношении. Я вам буду называть имена, которые содержат вот эти наши привычные, так сказать, русские, в кавычках, имена, которые содержат эту частичку, а вы попробуйте их перевести, что они значат.
0: Но, Александр, помните, я не филолог.
1: Да все нормально. Да. Не скажете, я вам тут же объясню. Да, например, хорошо. Слово «Евгений», наверняка слышали имя такое, Евгений. Женя.
0: От слова «генетика» и «ф», если «ф», наверное, добрый, да, хорошее, да. Что-то генетика.
1: Да, получается, Евгений, гены, все мы знаем, да, это благородный.
0: А, благородный.
1: Ну, дженесис, да, генезис, да. Хорошо. Чуть сложнее Ефросинья.
0: Вот здесь мне будет сложнее.
1: Да, Ефросинья известная.
0: Ну, Полоцкая, да.
1: Полоцкая, да. Благомыслящая.
0: Благомыслящая.
1: Да.
0: Это слово София там, да?
1: Нет, там нету. София — это мудрость. Благомыслящая. Вот была такая вот... Как же эта штука, когда по черепам там определяли интеллект? Ну, не суть важно, это лженаука, так называемая, начала 19 века. Ну, не важно. Евлампия.
0: Александр, я не первый раз имя такое слышу.
1: Ну как, что вы не читали знаменитые детективы Дарьи Донцовой?
0: Нет, я не читал.
1: Ну, вы даете. Евлампия. Да это легко, вот, что вы вкручиваете? Супруга просит?
0: Лампочка.
1: Ну, Евлампия.
0: Ну, добрая лампочка, что ли?
1: Ну, не лампочка уже непосредственно. Ну, лампады, светильник, например. Евлампия, благосвятие.
0: Благосветящую.
1: Да, да.
0: Вы мне просветили, просветили.
1: Видите, и это, да, такой хороший свет, хорошее просвещение. Да, а вот смотрите, простое, совсем простое. Евдокия.
0: Докс, слава, да?
1: Ну, да, да.
0: Добрая слава.
1: Ну, еще и воля, может.
0: Воля, да.
1: Благоволящая или, да, такая благославная. А вот следующее тоже простое. Уже мужские имена, мужские. Может, здесь вы лучше себя чувствуете. Евграфий.
0: Ну, граф, я понимаю, что писать хороший. Да, да. Хороший, там, не знаю, кто там, рукописец там.
1: Ну, хороший. Ну, видите, вы же разбираетесь, да? Как бы буквально хорошо пишущий.
0: А, хорошо пишущий.
1: Не в смысле, что он каллиграф. Выводит. Хотя такой вариант тоже возможен. А хорошо пишущий еще, как красиво пишущий.
0: Угу. Каллиограф.
1: Да? Каллиограф отсюда, да. Ну вот видите. Евграфий, каллиограф, да. Евсевий.
0: Евсевий.
1: Ну, да. Тоже имя слышали наверняка.
0: Евсевий. Ну, имя-то, конечно, я слышал, а вот уже затрудняюсь.
1: Со значением. Да. Ну, благочестивый.
0: Благочестивый.
1: Да, тоже вот. Благовестие, да. Угу. А, Евстахий.
0: Тоже затрудняюсь. Ну, тоже, конечно, да. Слышал, но оно затрудняюсь.
1: Да. Так как добростоящий.
0: Ага.
1: Да. Евстигней.
0: Астохея там, наверное, будет.
1: Да, да, да, да, да, да, да. Евстигней.
0: Ну, тоже, наверное, вот это Евстигней и Евгений что-то.
1: Под стегно клали руку, помните?
0: А, вот.
1: А фамилия актера известного Евстигнеев. Ну, конечно, от этого, да, имени Евстигней, да. Это благой родственник, так, добрый родственник, да? А Евпатий, был такой Евпатий Калаврат.
0: Ну,
1: Евпатий.
0: Патос или патия — это сила, наверное.
1: Симпатия, эмпатия.
0: Да.
1: Не, сила будет дюнамис.
0: Дюнамис, да.
1: Да, ну, симпатия, да, эмпатия.
0: Хорошо, подскажите.
1: Евпатий благочувственный.
0: А, да? Вот.
1: Ну или

0: ну, евника, тоже библейское.
1: Ну, это тоже, наверное, евника с генетикой там нет, не будет?
0: Нет, этого? Нет, ну, нет, мы имя, значение имени. Да. Значение имени. Евника — это Ника.
1: Никус. А, победа.
0: У вас же Никита, победа, да, да, да.
1: Добрый победитель.
0: Да, да, благая хорошая победа, хорошая, да, победа, хорошая победа, да. Или другие слова, там, эвтаназия, да.
1: А, вот интересно, получается, эвтаназия — это таната смерть,
0: да.
1: Добрая смерть.
0: Да, добрая смерть, смерть, да, да, да, добрая смерть. Или евхаристия в церкви, да. Или, например, дерево такое, эвкалипт.
1: Угу. Эвкалипт. Ну, я слышал,
0: что эвкалипт. Общего у евкалипта и книги Откровения? Вы как богослов должны просто знать, это в семинариях проходит.
1: Евкалипт и книга, да, Откровения.
0: Евкалипт. Апокалипт.
1: А, вот как апокалипсис.
0: Ну, евкалипт — это хорошо прикрытый.
1: Хорошо прикрытый.
0: Да, вот когда Адам и Ева в Эдемском саду листья сорвали, они были не евкалиптами. Это фиговые листья.
1: Да, да, да, да, да.
0: А если бы они какие-нибудь длинные папоротники сорвали, они были бы эвкалиптами, хорошо прикрытыми, да?
1: Интересно.
0: Ну, или эвфемизм тоже слово, да, эвфемизм, благоречие. Поэтому мы вот видим в огромном массиве слов, имен и понятий «эу», «эу», «эу» или «ев», «ев», «ев», «ев», да, добрый, радостный, хороший, благой.
1: Две составляющих.
0: Да. Ну, а с ангелом вообще все очень просто, да? Там у нас есть имя Ангелина, это же имя Анжела, просто там через другое посредство, другого языка пришедшее, да? А ангел — вестник.
1: Ну, да. Если вообще буквально добрый ангел, да, так бы переводили, были хорошие там ангелы.
0: Ну, там же глагол.
1: Если уже ангел
0: весть,
1: имеет,
0: весть.
1: Ну, может весть. Быть, имеет и другое значение.
0: Вестник. Вот вестник, если ангел, да, то мы имеем, да, замечательное имя такое есть, Евангелина.
1: Евангелина, прекрасное, да, имя.
0: Да,
1: то есть вот поэтому и радостная.
0: Радостная, да, весть, добрая весть. Ну или слово, если мы используем такое уже в современном русском языке, не ходящее, да, благая весть, благовествование. Иногда Евангелие приводится, да, благовествование от Матфея. Благая, радостная, добрая новость, весть.
1: Хотя, видите, вот Евангелие иногда приобретает такой оттенок нарицательности. То есть иногда вот, ой, своим этим Евангелием, да, ой, эти евангелисты там пришли, да, то есть вот как-то в обществе иногда вот такой негативный.
0: Нужно сказать, мы не евангелисты, мы добровестники.
1: Мы добровестники, да. Ну, кстати, это хорошая, да, такая вот, ну, идея в этом.
0: Радоновостники.
1: Радоновостники, да.
0: Да, ну да, вот евангелисты, да, несущие благую весть. Да. Да.
1: Хорошо, радостные. Александр, спасибо, вот такое вот прояснение, в общем, и, знаете, я тоже для себя подчеркнул многие такие, ну, значения имен, это здорово. Наверное, не всякую радостную весть можно назвать все же Евангелием. Ну, например, повышение зарплаты или пенсии. Ну, это, безусловно, радостная новость.
0: Конечно.
1: Но это еще не Евангелие. Uh-huh. Весть о свадьбе, о том, что два любящих сердца нашли друг друга и решение создать семью. Но немало, не сомневаюсь, что это радостная новость.
0: Конечно.
1: Но это тоже еще не Евангелие.
0: Не Евангелие.
1: Так вот, все же, Александр, что в таком случае Евангелие? И какую радостную весть мы можем назвать все же Евангелием.
0: Угу. Ну вот смотрите, само слово, оно не живет отдельно, само по себе, как если бы оно в словаре было. Слова живут, они вообще существа социальные, они живут в контексте, с другими словами. Угу. И вот, например, эти слова, с этими словами дружат, с этими словами не дружат, с этими употребляются, с этими не употребляются. Поэтому, конечно, вы абсолютно заметили, не всякая радостная весть – радостная весть. То есть не всякая радостная весть есть Евангелие. А Евангелие, как радостная весть, есть конкретная радостная весть о чем-то непосредственном. Как нам здесь быть? Значит, вы уже сказали, ну, радостная весть, добрая весть, благая весть, да, хорошая новость. Вот у нас же вариантов переводов здесь несколько. Значит, о чем? Для этого нам нужно разобраться. Слово, как вы верно сказали, пришло из какого языка Евангелия?
1: Греческого.
0: Из древнегреческого языка. Из древнегреческого. Оно использовалось древними греками по отношению к определенным сферам. Но нам здесь даже интереснее не столько древние греки, сколько древние римляне. Мы знаем, что Рим завоевал Грецию с точки зрения такого геополитики, да, или политического. Но с точки зрения культуры Греция завоевала Рим. Ну, какой язык международный был по всей Римской?
1: Ну, греческий.
0: Конечно, не латынь, греческий. Культура как развивалась? Театр, например, комедия, драматургия,
1: философия,
0: поэзия, философия,
1: медицина.
0: Медицина, педагогика, да, греческая.
1: Больше мы о римлянах знаем как о законниках.
0: Законодательных.
1: Юридических.

0: Жизнь, да. Вот. Поэтому в этом смысле греческий мир, эллинизм, Греция завоевала Рим в плане вот этих всех сфер жизни, культуры, образования, медицины и так далее, и так далее. Исключение, да, вот политика, юридические науки и прочее. Вот. Поэтому, как нам разобраться? Нам нужно посмотреть, как слово «евангелие», это греческое слово, использовалось в римском мире. И вот здесь мы пойдем с вами двумя путями. То есть у Евангелия есть секулярное или римское значение. И у Евангелия, у этого слова, есть сакральное или еврейское значение. Вот их нам нужно рассмотреть, а потом взять и соединить в Иисусе Христе. Вот, потому что Евангелие – это еще и жанр. Да, книга Евангелия, но это чуть-чуть о другом. Это чуть позже появилось.
1: Итак, давайте... Есть действительно, что вот такое светское представление секулярное?
0: Ну, да? Конечно, да. Конечно. Это греческое слово, которое использовалось греками, а потом римлянами в своей речи по отношению к определенным событиям жизни. До того, как еще Христос...
1: Ну, вот Христос было бы интересно. Вот,
0: и вот нам нужно увидеть. Ведь что делают евангелисты? Угу. Вообще, они же евреи. Но несут весть по Римской империи. И они берут слова греческие, не родные для них. Правильно?
1: Да.
0: Это же не родные. Берут их для того, чтобы использовать в качестве переводов, аналогов, да, релевантных для своих еврейских слов. Правильно? Угу. То есть свою веру они передают не своими словами, для того, чтобы распространить ее, проповедовать ее по всему миру и, в частности, по всей Римской империи. Итак, давайте разберемся.
1: Давайте. Значит,
0: секулярное значение слова «Евангелие». Как оно, это слово, использовалось в Римской империи? Оно использовалось в трех случаях. Значит, применялось оно касательно императора чаще. Смотрите, первый случай, когда использовалось слово «Евангелие». Евангелие – это радостная весть о победе. Например, Юлий Цезарь, помните, что он перешел? Рубикон, да, например, и завоевал эти там германские племена. А потом пришел в Рим, торжественно шел по главной римской дороге, да, вот там Капитолию, не знаю, вот к дворцу. И весть о победе. Там приветствовали шествия, люди, ура, там.
1: О, что это? Плакаты, цветы, шарики
0: надувные. Да,
1: да. Ну, шариков надувные еще не
0: знаю. Фейерверк. Да. Что это? Это Евангелие. Это весть о победе. Да? Или там еще раньше мы можем вспомнить, когда там Рим республикой был, да, например, победа над Карфагеном. Над Ганнибалом Карфагенским. Это Евангелие, опять шествие, опять там ключевой легион или главные центурии идут по римской дороге. Это Евангелие, весть о победе. Ну, в данном случае политической победе. Мы же говорим о секулярном языке.
1: Да, да, да, да.
0: Первое значение секулярное Евангелие, весть о победе. Второе значение. Когда, а это дело непростое было, когда в императорской семье наконец-то рождался мальчик.
1: Наследник.
0: Наследник. А вы помните, не так просто родить. Например, у Цезаря Августа есть сын или нету? Нету. У Нерона есть сын или нет? Что-то не получалось у них. Странные люди. Ну, мы знаем по некоторым причинам, почему не получалось. Не всех их интересовали женщины, да, там и целый ряд других вопросов был. Но, тем не менее, когда это трудное дело в семье реализовывалось, как-то вот у царских семей беда есть. Да? Мы можем даже вспомнить Николая II. Да?
1: Да,
0: там тоже
1: долгое
0: беда
1: время, да.
0: Долгое время не было, когда родился, с таким заболеванием родился. Ой-ой-ой-ой. Или Александра I чуть пораньше можем вспомнить. Или Петра I можем вспомнить. Оп, проблема вообще, беда с мальчиками и деторождением у них. У вас, кстати, есть мальчики?
1: Трое.
0: Молодцы.
1: Двое.
0: Ну, трое детей, да, да, двое мальчиков. Это замечательно. Жалко, что вы не император просто.
1: Не надо, мне устраивает то,
0: что второе значение. Первое значение – победа. Второе значение – рождение наследника. Все. Евангелие, все римские газеты пишут о Евангелии, все римские радио и телевидение транслируют о Евангелии. Ну, если бы были газеты, радио и телевидение, да, мы это утрируем так. Осовремениваем, актуализируем. Вот. И третье значение. Когда престолонаследник вступал на престол, это Евангелие.
1: Тоже Евангелие.
0: Да.
1: В принципе, все было связано с императором.
0: Ну, может быть, победа вот чуть-чуть там, чуть-чуть не с императором, хотя все равно слава императору. Там полководец, потому что, помните, Цезарь, например, какое-то время не был императором, да, это была республика, это член сената, но не император, да, то есть победа.

0: победа, рождение и восхождение на престол. Императора, секулярного, светского, да, язычника. И мы понимаем потом, что делают евангелисты, движимые Духом Святым. И не только евангелисты, пророки, апостолы, они это слово берут, и вы хотите, не хотите, а смыслы-то за словом что делают? Тянутся. То есть они же не могут отсечь смыслы. И мы уже понимаем, что все это победа, рождение, воцарение уже будет связано с каким?
1: С Иисусом
0: Христом. С Иисусом Христом, Господом, Кюриос. Опять-таки Кюриос один из титулов римского императора.
1: То есть оно и относилось, этот Кюриос, и как к Иисусу Христу, так и к императору.
0: Ну, конечно, но это же опять-таки, ну, он же не Кюриос, а Адонай. Сказал Господь Господу моему, да?
1: Да.
0: Адонай. Нету в еврейском слова Кюриос, но когда это переходит...
1: греческую культуру.
0: Греческую культуру, да. Используется греческий язык для благовестия, для написания новозаветных книг, то кюриос. То есть, ну, или септуагинту еще возьмем. Кюриос, да, это вот этот мир, эллинистический мир после Александра Македонского, наследие его, этой империи. Вот, поэтому да. Но у слова Евангелие есть еще исконно еврейское значение. Откроем два места из Библии. Вот мы сегодня еще не открывали Библию, давайте откроем.
1: Давайте.
0: Пророк Исаия здесь вот просто... просто молодец. Два места. Ну и плюс, может, контекст мы глянем. Давайте два места эти прочитаем, ключевых таких, важнейших для Нового Завета, для Евангелия, для этой вести. Первое – это 40 глава, книга пророка Исаии. 40 глава. Девятый текст прочитаем. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион». Да? «Возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим! Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш!» Ну и давайте еще 52 главу откроем, 7 текст. Это самые фундаментальные мы с вами тексты читаем. Самые такие вот основополагающие. Да? 52:7. «Как прекрасны на горах ноги, мы бы сказали, евангелиста, да, благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». Видите, как смыслы пересекаются. Но у нас, давайте, 40 глава. Вернемся к первому тексту, который мы читаем. Еще раз его прочитаем. 9 текст. «Зайди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». О чем эта весть? Пророческая весть Исаии, как бы вы сказали? О чем благовествует? Что за радостную новость должен возвестить Сион или Иерусалим городам Иудиным, как столица?
1: Да? Господь грядет.
0: И, а в чем? Что значит вот, «вот Бог наш»? Что значит «Бог грядет»? Это о чем?
1: Это, наверное, о Мессии. Там...
0: О каком конкретном? Событий,
1: рождение,
0: истории,
1: спасение.
0: Израиля. О, какими. Спасение от чего? Рождение кого? Рождение где?
1: Ну, а Мессия это точно там, да?
0: Нет.
1: Нет?
0: Нет. Давайте прочитаем сначала контекст.
1: Давайте.
0: С первого текста, с 40 главы Исаии. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправда его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». О ком событии идет речь? «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайтесь в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это. Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть – трава, и всякая красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ – трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». И дальше наш текст. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион».

0: Возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш. О чем это?
1: Ну, здесь уже становится понятнее. Здесь, ну, раз мы видим глаз вопиющего там в пустыне, у нас понятно, что есть исполнение этого пророчества в лице Иоанна Крестителя, когда он начинает проповедовать и крестить в Иордане.
0: Не хотите вы упрямо понимать пророка Исаия? Вот просто не хотите. Стена. Смотрите, вы смотрите на это через призму уже евангельского толкования. Но изначальные слова Исаии. За что? Что за неправды удовлетворил Господь? Что за наказание от руки Господней приняли они за грехи свои? И теперь это весть утешения, это весть Евангелия, уже в сакральном еврейском значении, это весть о возвращении евреев из плена.
1: Так вот. Все очень просто, Александр. Так вы бы сразу бы и сказали.
0: А что же вы так сказали? Вот прямо вам возьми на блюдечке и поднеси. Но, вот вы какой. Но, с голубой каемочки на тарелочке, да?
1: Ну да, есть, Исаия у нас он еще до плена пишет.
0: Конечно, но он пророчески говорит о том, как... А потом, безусловно, евангелисты увидят. То есть, смотрите, у нас есть слово «Евангелие» в секулярном римском греческом значении. Там оно использовалось по отношению к трем событиям. Победа над врагами Римской империи, рождение наследника в семье императора, в семье Цезаря и воцарение на престол императора. Но есть это значение и в контексте сакрального, мы бы сказали, иудейского, да? Когда слово «Евангелие» использовалось как радостная весть о возвращении из плена, вавилонского плена, на родную землю. Вот теперь в Евангелии, когда мы говорим об Иисусе Христе, нам нужно соединить тянущиеся за словом секулярные смыслы, изначальные, присущие греческому языку, с иудейскими корнями, сакральными, библейскими, пророческими. Таким образом, что получается, когда мы говорим «Евангелие Иисуса Христа», то оказывается, что Евангелие, ну это уже вот, может быть, я забегаю вперед, там, отвечая на следующий вас вопрос, но давайте уже разберем, чтобы нам время не тратить. То есть Евангелие – это весть, что Иисус Христос выводит нас из плена, но уже, как вы понимаете, не египетского, не вавилонского, а гораздо более, то есть евангелисты реинтерпретируют слова пророка Исаии в том смысле, в котором вы все время хотели сказать.
1: Ну, это явно связано с ключевой фигурой Павел, наверное, в большей степени нужно, ему нужно отдать вот то, что он пишет о Евангелии, когда он приходит из синагоги, там, в синагогу, и в субботу, и говорит, и проповедует вот об этой доброй вести, да, так, Евангелие. Да. Но вот что вы еще можете, Александр?
0: Да, ну смотрите, что говорит Павел? Что закончилось время плена. Иисус Христос положил конец плену, плену греха. Раз. Как положил? Очень просто положил. Он победил грех. Он победил сатану. Да? И поэтому вызволил. Как победил? Он родился, умер и воскрес. И это связано с рождением и его помазанием уже в небесном святилище, да, и все эти события, рождение, крест и воскресение, это то главное, о чем проповедует Павел, они есть знаки, поступь победы над грехом, который одержал Иисус Христос, выведя нас из плена. Таким образом, Евангелие – это вполне ясная и конкретная весть. Более того, вам скажу, мы с вами слышим, постоянно слышим, в нашей культуре это принято, вечное Евангелие, трехангельская весть. Вот их как раз-таки...
1: В книге Откровения.
0: Да. Вот эту весть нужно, конечно же, интерпретировать, понимая сакральные иудейские значения слова Евангелия и секулярные греко-римские значения, да, и уже в Иисусе Христе это преломить, как это делают евангелисты и апостолы, в частности, в первую очередь апостол Павел, и уже нести, проповедовать. Вот очень важно это учитывать. Что же за такая радостная весть Евангелия? Это весть об освобождении из плена греха, которое было достигнуто благодаря рождению Иисуса Христа или воплощению Иисуса Христа, его распятию и воскресению, которое ознаменовало окончательную победу над грехом.

0: Но в этом в большей степени все же заслуга Павла. Это он представляет это Евангелие, он его систематизирует, он показывает, может быть, аналогии там, с тем этим римским миром, но воплощением в Иисусе Христе.
1: Ну, наверное, в этом смысле, в популяризации этого, в проповеди Евангелия, безусловно, заслуга Павла более чем кого-либо. Но и уже евангелисты это прекрасно осознают, осмысливают и дают понять.
0: Александр, спасибо вам. Видите, привычно для нас это слово «Евангелие». Мне кажется, вообще в русском языке нет такого человека, который там, ну, среди русскоязычного там населения, который общается, не слышали бы это слово. Но я думаю, что не каждый вот признает и понимает это слово, как вот огромный, великий, большой смысл для человека.
1: Правда, да.
0: Александр, спасибо вам. Помогли разобраться в тоже очень важном этом вопросе. И самое главное, что Евангелие сегодня актуально для человека.
1: Да,
0: добрая весть, она звучит каждому. Успеха вам, вдохновения вам в вашей личной жизни, в изучении Священного Писания. И будем рады вновь вас видеть в нашей студии. До свидания, Александр.
1: До свидания.
0: Дорогие друзья, благодарны вам, что вы смотрите наши программы. Казалось бы, это древнее слово, но для нас привычное Евангелие не всегда может быть понятно на первый взгляд. Но, с другой стороны, оно доступное и ясное, когда мы понимаем, что Евангелие – это добрая, радостная весть. И пусть ваша жизнь не просто будет в понимании этого слова, но пусть ваша жизнь она будет в соотношении этого слова, чтобы ваше сердце было открыто для Господа, и чтобы вы могли пользоваться этим замечательным даром, подарком доброй вести и спасением в Иисусе Христе. Пусть вас Господь благословит, ваши семьи, все наилучшего. Смотрите наши программы и ждем вас на очередном нашем выпуске. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам», — говорит Господь. «Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».
1: Книга жизни. Где она пишется? Кем и о чем эта книга? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады вместе с Еленой приветствовать у нас в гостях Александра Камнева, Александр пресвитер церкви, специалист в области IT-технологий, и очень-очень интересно системно так глубоко исследовать Священное Писание. Несколько программ назад мы говорили о последнем видении Иоанна Богослова, и оно было на острове Патмос. Лена, ты

0: Помнишь, о чем мы говорили про это видение?
1: Ну да, это видение очень как бы тесно связано с тем, что было при вознесении Иисуса Христа. Да? Это как бы с явлением Духа Святого.
2: У него было поручение своим ученикам. Да,
1: да?
2: То есть он же не просто их оставил, а оставил с какой-то задачей миссии.
1: Да.
2: Обещал им Святого Духа и поручил им миссию проповедовать Евангелие. Да? Вот давайте вспомним этот текст. Мы о нем часто говорим и будем говорить, потому что это очень важно. Посмотрите, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, да?
0: Это Иисус Христос сказал ученикам
2: перед своим вознесением.
0: Перед вознесением.
2: Это важная мысль, которую нам хотел вложить, да?
0: Угу.
2: Посмотрите, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, да? И мы с вами выяснили, что Дух Святой и силу они приняли только тогда, когда Иисус воцарился на небе, да, и приступил к своим первосвященническим обязанностям.
0: В небесном святилище.
2: Да, а на земле случилась Пятидесятница.
0: Угу.
2: И вот это начало христианской церкви, когда еще крестило в 3000 человек сразу. Да? И вот задача церкви не просто получить благословение для себя, а участвовать в Евангелии по всей земле. Да? Посмотрите, что Иисус говорит. «Будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, Самарии, даже до края
1: земли.
0: То есть по всей земле.
2: Да.
0: Угу.
2: Вот. И давайте вспомним, что мы с вами несколько программ назад начали рассматривать вот видение Иоанна, да, о семи печатей. Там вот книга запечатанная, да, была, и Иисус, подходя к Богу Отцу, начинает ее раскрывать. Да. Вот давайте тоже на слайдик обратим внимание. Там вот отображено, значит, престол Божий. Агнец, да, и вот там мы видели, что первые четыре печати как раз обозначалось четыре всадника, да, так называемые четыре всадника апокалипсиса. Помните, мы с вами, у нас наш принцип, то есть единственный принцип, по которому можно исследовать книгу Откровения, это найти ветхозаветный
1: образ.
2: Да, помните, мы в какой книге его нашли?
1: Да, в книге Захария.
2: Да, книги Захария, да, книга пророка Захария, которая также полна такими же
1: символами,
2: колоритными образами, да. И мы нашли как раз коней вот такого же цвета. Да?
0: Какие упомянуты в книге?
2: Да. Это 6 глава, с 1 стиха, вот прям. И опять поднял я глаза мои и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья. Да, посмотрите, какие там кони у них, да, смотрите. Первая колесница – кони рыжие, во второй колеснице – кони вороные, третья колесница – кони белые, в четвертой колеснице – кони пеги, и все эти кони сильные, да, то есть вот.
0: Угу.
2: То есть мы видим.
0: То есть это те же самые цвета, что и были в видении Иоанна.
2: Да, то есть, значит, Иоанну показано то, что он мог узнать у пророка Захарии. А я написал так, понимая, что люди, читающие, значит, его послание, хорошо знакомы с Священным Писанием, а именно с Священным
1: Писанием
2: Ветхого Завета. То есть без Ветхого Завета нам никуда.
0: Да, а вот некоторые говорят, что книга Откровения или Апокалипсис, вот совсем невозможно ее понять. А мы тут вот как раз вот раскрываем,
2: конечно,
0: вот эти,
2: конечно,
0: вещи, которые, ну, о которых говорил Иоанн, надеюсь, что его читатели понимают,
2: да,
0: потому,
2: да,
0: что они знают Ветхий Завет.
2: Да, то есть это есть откровение. Вот мы для себя открываем, да, и дальше мы читаем у пророка Захария в 7 стихе уже, да, посмотрите. И это какая у них была задача? Пройти всю землю, да, посмотрите. «И сильные вышли, и стремились идти, чтобы пройти землю. И он сказал, идите, пройдите землю». И посмотрите, эти кони справились со своей задачей.
0: В коротком тексте трижды, да?
2: Да,
0: пройдите,
2: да, да,
0: землю, пройдите землю. То есть это то, вот, что мы делаем. Мы тоже проходим землю, да,
2: да,
0: рассказывая людям об этом.
2: Да, и они сделали это. И мы с вами видели, что когда Иисус снимает печати, да, сначала
0: белый... Еще раз, с чего снимались эти печати?
2: С книги, которая замысла Бога Отца. Кто может проникнуть в замыслы Бога Отца? Только равно ему.
0: Это Иоанну так было показано,
2: да,
0: что вот книга, в которую никто не может проникнуть.
2: Никто не может посмотреть, только
0: да, а
2: сам Христос.
0: Иоанну было показано, что Иисус Христос ее открывает, да?
2: Да, да, он ее открывает. Это замысел Бога для своей церкви. И мы видим, как из среды херувимов, да, четыре всадника идут. Каждый херувим говорит по очереди. Выходи, да? И всадник выходит, приходи, выходит и

0: значит, вот белый всадник, значит, на нем белый, то есть на белом коне, да, с луком. И мы с вами говорили, что это первоапостольская церковь. И, угу. и вот мы вот то, что говорили о Духе Святом, о Деянии апостолов, да, книга Деяний апостолов, это, по сути, книга Деяний
1: Святого Духа.
0: Святого Духа. Мы говорили, как этот всадник прошел всю Римскую империю, да, то есть, помните, мы говорили? Евангелизация. Затем были три всадника. Мы их не будем рассматривать. Просто скажем, что они выполнили так или иначе. Кто лучше, кто хуже. Выполнили свою миссию.
2: И это были следующие периоды христианской,
0: христианской
2: церкви,
0: да? Церкви, да. То есть угу. здесь описываются периоды христианской церкви. Они выполнили свою миссию. И теперь Иисус приступает к снятию пятой печати.
2: А и вот это она, видит Иоанн, да?
0: Это видит Иоанн. Угу. Видит Иоанн. Вы знаете, что видение-то оно глобальное, да? То есть вот кони должны пройти всю землю. А здесь давайте посмотрим. Смотрите, он снимает печать. Я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельства, которые они имели.
2: Вот под жертвенником, да. То есть это жертвенник, который был в небесном святилище?
0: Ну, в небесном святилище нет жертвенника медного. Медный жертвенник, мы с вами уже неоднократно говорили, это символ Голгофы.
2: Это земля.
0: Да. То есть когда мы с вами рассматривали устройство скинии Моисеева, мы с вами говорили, что на земле находится медный жертвенник. Там умер Христос. Там приносится любая жертва. А на небе, соответственно, никто не умирает. Но там служит наш первосвященник, воскресший Иисус Христос.
2: Это очень интересно, что вот жертвенник, то есть Голгофа, это на земле, а небесное святилище, вот оно на небе.
0: Да. Хочу обратить ваше внимание и внимание наших зрителей на тот интересную деталь, что кони скакали по всей земле, да? И видение, и каждая печать связана с землей, связывая святилище небесное, священника Христа и землю, и евангелизацию. А здесь также с землей связано, но связано с одной единственной точкой на земле.
1: Жертвенником.
0: С Голгофой. Вы понимаете? Mm-hmm. То есть о чем нам здесь это говорит? Что здесь нам показан контраст, что сейчас в этой печати будет говориться о чем-то особом. Она кардинально отличается. От предыдущих четырех, да, когда вот кони там по всей земле.
2: Так вот мы говорили, первая печать – это первоапостольская церковь. Да. То есть это та церковь, в которой была, пока были живы апостолы. Да? То есть это начало христианской церкви.
0: Да.
2: Потом мы пропустили второй, третий, четвертый период развития.
0: Ну да, там церкви. Второй, третий – это период гонений на христианскую церковь, период там императора Константина там дальше идет, период там и так далее, там средних веков. Вот.
2: А пятое это когда?
0: А пятое мы об этом тоже будем скажем, когда в свое время. Обязательно
2: хорошо.
0: Назовем дату. Смотрите нас внимательно. Обязательно вам о ней расскажем, почему именно эта дата. Вот. А сегодня мы просто сделаем вывод, что эта печать особенная. И связана она с одним единственным местом на земле. Это с Голгофой. Голгофой, да? И под Голгофой Иоанн видит
1: души убиенных.
0: Убиенных. Вот кто это такие? Что они там делают? Печать нам только говорит о том, что вот давайте посмотрим сейчас на землю, да, на следующем слайдике земля, да, вот они под жертвенником, что они там делают, непонятно. Ну, мы же понимаем, что это как бы иносказательно.
1: Символ.
0: Да? Это символ, да, символ, да. Вот, давайте посмотрим. Они что-то говорят, да, посмотрите. Они возопили громким голосом, говоря, «Доколе, владыка, святый истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу».
2: То есть они выходят как бы жертвы?
0: Они под жертвенником находятся. Они под жертвенником – это души убиенных за Слово Божие. Угу. Вот. То есть Голгофа и под Голгофой, да, находятся вот эти люди. То есть что это за символ, надо там сейчас разобраться, да? Вот. Но у них есть требования. Требования чего?
1: Суда.
0: Суда. Угу. Суда, да. То есть
2: снова возвращаемся к суду, ведь вот говорили уже.
0: Возвращаемся к суду. Мы будем периодически возвращаться к суду, потому что это очень важно. Это очень важно. Это очень важный этап нашего спасения. Это финальный этап нашего спасения, когда на суде, мы как с вами говорили, да, то есть открывается книга жизни,

0: Вот. А кто в книгу жизни записан?
1: Вот о книге жизни мы сегодня
0: вот о книге жизни, да, да. То есть книга жизни открывается на суде. В книгу жизни записаны все люди, кто когда-либо служил Иисусу Христу. Богу, да, то есть те, кто заключил завет, ветхий или новый, да, те, кто когда-то повиновался зову совести, да, на который Дух Святой воздействует, они, может быть, не знали о Боге, они, может быть, не знали о Яхве, они, может быть, не знали о Христе.
1: Это, вот, кстати, для меня было очень-очень вот важным моментом, когда я сама думала о том, принимать все-таки вот призыв Божий или нет, то я тогда спросила священнослужителя, я сказала, ну вот, например, моя мама, которая никогда о Боге, ну, не слышала вот никакой такой вот глубокой вести, ну, просто слово «Бог» она слышала, но она всегда жила по совести, будет ли она принята Богом? И вот он мне сказал, да, она будет принята Богом, даже если она о нем ничего не знает, да, да, потому она... что она жила по совести.
0: Да, да, да, да. Именно, именно. То есть мы же с вами говорили, что Иисус говорит, о чем суд-то, в чем он заключается? А в том, что свет дан человеку, информация о добре дана нам, да?
1: А вот есть такие люди, которым это не дано, которые не понимают этого?
0: Но мы же читали, что это свет, который пришел в мир, который освещает всякого приходящего
2: в мир.
0: В мир. Угу. Ни одного человека Бог не оставляет без света.
1: То есть Бог ни одному человеку не дал жизнь, которому бы он при этом еще и не открыл свет.
0: Ни одного человека он не оставляет на произвол сатаны. Угу. Ни одного.
1: И тем не менее, вот люди отказываются, да?
0: Бывают такие, что отказываются, да.
2: Ну, нам иногда кажется, что как будто зло побеждает. Но тем не менее, да, вот... Ну, в любых сказках, да, да, в любых это. Все равно в конечном итоге добро побеждает, а не да. зло. Хотя как бы оно сильно не было зло. И Господь всегда на протяжении практически всего Священного Писания, да, призывает «отвратитесь зла, научитесь делать добро».
0: Да-да-да. А вы знаете, почему в сказках все время идет борьба добра и зла? Всегда. И в древних, и в старых, и в современных, и в новых. И добро всегда что делает?
2: Побеждает.
0: Побеждает. Потому что это нужно людям. Потому что это нужно людям, чтобы зло было наказано. Чтобы...
2: Ну и в принципе, это да. так ведь оно и есть. Добро победит. Господь уже
0: правильно,
2: победил.
0: Правильно.
2: Да?
0: Так посмотрите, о чем просят эти люди? О чем? Что ж ты не судишь? Что ж ты не вмешиваешься? Не мстишь живущим на земле за кровь нашу? То есть... Они призывают Бога.
1: Они в прямом смысле, это вот именно те люди, которые прямо в прямом смысле были убиты за Слово Божье.
0: А вот мы сейчас...
1: Или, может быть, это и вот просто страдания, какие-то преследования.
0: Давайте сразу скажем, что это образ. Угу. Что это за образ, мы будем разбираться и не только сегодня, да? А будем еще на следующих программах. Посмотрите, они требовали суда. Посмотрите, что вот, ответ дан им или нет, смотрите. И даны были каждому из них одежды какие там написано?
2: Белые.
0: Белые. И сказано им, чтобы они успокоились бы на некоторое время, на малое время, пока сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят
2: число.
0: Их число. Mm. Вот. Вот такой образ.
1: Можно сказать, что какое-то число тогда должно быть?
0: Вот это число, оно у Бога находится. Mm-hmm. Вот его не знает точно так же, кто, как и не знает день его пришествия. Это у него только находится. Вот, посмотрите. Но им дан был ответ. Даны белые одежды. Что это такое? Вот мне сразу приходит на ум...
2: Праведность Христа.
0: Да-да-да. Пророк Исаия.
2: Да,
0: вся
2: да,
0: наша да. праведность – это запачканная...
2: Как запачканная одежда.
1: Это человеческая праведность.
0: Да. А в чем святилище-то заключается? В том, что мы приносим свои грехи. Чего там жертвенник-то делает? Это же символ Голгоф. Мы приходим к Голгофе, отдаем Христу грех свой. Тот у нас его забирает... Прощаются нам грехи, да? Любая жертва кончается тем, что грех человеку прощается, и священник начинает его очищать, работать с ним. Ему только надо, чтобы он пришел к Голгофе.
1: Его То есть Дух Святой начинает
0: да,
1: работать?
0: Дух да, Дух Святой его зовет к Голгофе. И от Христа тоже исходит Дух Святой, от Бога Отца исходит Дух Святой, о чем мы с вами говорили. И он начинает на основании желания этого человека расстаться своим грехом, начинает его очищать. Вот. Но то, что им были даны белые одежды, давайте-ка с вами сегодня посмотрим, а как этот образ белых одежд используется вообще в книге Откровения. Угу. Вот смотрите, книга Откровения, 3 стих, 3 глава, вернее, 5 стих. «Побеждающий облечется во что?
2: Белые
0: в белые одежды. И не изглажу».

0: имени Его из книги жизни и исповедую имя Его пред Отцом моим и пред ангелами Его». Это вот явно говорится о суде.
1: Это Иисус Христос.
0: Да. Книга жизни. Суд начинается с народа Божьего, да. Открывается книга жизни. Имя может быть изглажено, а может и нет. А вот тот, кто побеждает,

0: 24 престола, а на престолах мы как раз вот рассматривали это, да, видели сидевших 24 старца, которые опять в чем находятся?
1: Облечены в белые одежды.
0: Опять в белые одежды, да.
2: Это Иоанн видел, да?
0: Да. Угу. И имели на головах своих золотые венцы. Это вот 24 престола. Это спасенные люди в белых одеждах. Угу. Третий стих Откровения 7:9. После всего взглянул я, и вот великое множество людей, это вот вообще все люди, которые спаслись, да, которые никто не мог перечислить, вот как раз это число, да, никто не может перечислить, из всех племен, колен, народов и языков стояло пред престолом, пред Агнцем в каких одеждах?
1: В белых.
0: В белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках. То есть мы с вами видим, что всегда белые одежды соседствуют с чем? Со спасением. То есть с данным спасением.
2: Что а это? Как вот Лена сказала, белые одежды – это тот, кто принял на себя праведность.
0: Праведность Иисуса Христа.
1: Да.
0: Тот, кого он облег белой одеждой. Да? Еще помните, это пир, на который приглашает Христос. Брачный пир. Кто-то явился в небрачной одежде. Вот. А здесь люди получили белую одежду, значит, они оправданы. Значит, им был дан суд. То есть в пятой печати мы с вами видим начало суда. Над народом Божьим.
2: Вот то, почему... про что мы говорили, что те, кто будут оправданы, да?
0: Да.
2: Те, кто придут на суд в белых одеждах.
0: Да.
2: Те, кто записаны в книге жизни.
0: Да. Но вот смотрите, остается все-таки вопрос, да, как же они туда попали? Почему такой образ? Почему под жертвенником находятся они?
2: Может... Души убиенных за слово Божие.
0: Да, почему души именно под жертвенником? Что это такое? Да? Вот на этот вопрос мы с вами будем подробно разбираться вот в последующих наших передачах. То есть видение продолжается, вопросы у нас остаются. Вот. А сегодня мы просто давайте для себя отметим, что в этот момент начинается суд над народом Божьим. Ибо время начаться суду, как говорил апостол Петр, с дома Божьего.
1: Но и Петр, вот интересно, тоже в своем послании говорит, да, как бы отвечая тут на тот вопрос душ убиенных, да, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
0: Покаянию, да.
1: Да.
2: Ну что же, очень интересно. Ждем, дорогие друзья, продолжения этого анализа для того, чтобы нам с вами оказаться записанными в книге жизни. До свидания, до новой встречи.
0: До свидания.

Ведь вы благодатью спасены, на основании веры спасены. Не за заслуги ваши сей дар Божий.

и счастья, и горя без меры, но в бедах ты тихая слышал.

понести. У всех свои заросли, терна, но каждое утро

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня, в начале нашей очередной темы из цикла «Глубина Евангелия», мне хотелось бы прочесть текст, описанный в первом послании Коринфянам, 15 главе, тексты 21 и 22. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». И вот это ключевой текст нашей сегодняшней темы, которую подробнее рассмотреть нам поможет наш гость Виталий Иванович Олейник, руководитель Центра духовного просвещения, священнослужитель. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».

0: о чем здесь идет речь? Почему, подобно тому, как в Адаме все умирают, и во Христе все живут, кто живут? Мертвые, которые умерли уже, к нам ли это отношение имеет? Могли бы вы подробнее прокомментировать вот этот текст?
1: Давайте посмотрим вначале на первое утверждение. Угу. В Адаме. Угу. В Адаме все умирают. Ясно, что Адама давным-давно нет. Угу. Он хоть и прожил долго, 930 лет, но в нем, угу, буквально говоря, находиться невозможно. Угу. Да и, в принципе, непосредственно из него только произошли, из его естества, угу, и из естества его жены Евы, только лишь определенное количество сыновей и дочерей, да, как нам повествует 5 глава книги «Бытие». Вот это понятие, соответственно, оно должно как-то пониматься шире. Угу. В Адаме все умирают. Я вспоминаю, как мы с женой ждали появления нашего первенца. Стало известно, что это будет мальчик. Вот. И мы представляли, каким он будет. Вот. На кого будет похож, каким будет по характеру. Ну, естественно, ожидали, что родится таким более-менее темноволосым, кореглазым, будет спокойным, рассудительным, в общем, как родители. Родился...
0: Блондин с голубыми глазами.
1: С голубыми глазами. Очень подвижный мальчик. То есть это был для нас сюрприз. Вот. И затем родилась София. Она уже как раз-таки вот тому стереотипу...
0: Кстати, унаследовала вашу.
1: Соответствовала, да. А потом, когда родилась Машенька, то всякий раз, когда нас спрашивали, она у вас в кого? Нам уже, по крайней мере, было, как говорится, чем отвечать. В Марка. Да, они с Марком очень похожи и внешне, и по характеру, и так далее. Вот, то есть этот вот вопрос, на кого дети похожи и почему похожи, он как раз-таки имеет отношение к тому, о чем мы прочитали. В Священном Писании говорится об Адаме и Еве как о прародителях всего человечества. Вот мы можем посмотреть на самое начало книги «Бытие», вторая глава, где описывается сотворение человека. Там в 7 стихе написано так. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живою». Вот это вот словосочетание «дыхание жизни». В оригинале дословно «нишмат гаим».
0: На древнееврейском.
1: На древнееврейском в подлиннике написано так: «дыхание жизней».
0: Множественное число.
1: Да, «гая» – «жизнь», «гаим» – «жизней». И исследователи, конечно же, разные предлагают версии по поводу того, что же это такое. Но вот сам факт использования множественного числа говорит...
0: Или двойственного, потому что... Или это именно
1: множественное? Это именно множественное, потому что есть форма и единственного числа, да? Вот. Сам этот факт использования множественного числа говорит о том, что там чего-то много было. Так, и если это дыхание жизни, то значит было много жизней. Изначально вложено в естество того, от которого мы произошли. То есть в Адаме была жизнь
0: всего
1: всех
0: рода человеческого,
1: нас, всего вас... рода человеческого. Да? И когда позже, в 3 главе Бытие, в 20 стихе, мы читаем, и нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих, то это вот наша отправная точка. Мы все однажды были в естестве Адама и Евы. Мы из их ДНК произошли, из их природы, вот, путем длительных вот, периодов развития человеческой истории. И вот это само слово «Ева» переводится как «жизнь», да? В древнееврейском
0: «хава»,
1: да, а в греческом «септуагинте» «зоэ», откуда
0: тоже жизнь.
1: «Зоя»,
0: «зоя»,
1: да, имя распространенные на Руси. То есть жизнь мы получили от Бога через наших прародителей Адама и Еву. Об этом уже в апостольских писаниях сказано так. Книга «Деяния апостолов», 17 глава, стих 26. «Деяния апостолов», 17, 26.

0: известные слова: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Угу. Бог от одной крови произвел весь род человеческий. Угу. То есть в Адаме означает, что мы находились в естестве Адама и Евы тогда, когда происходили вот эти эпохальные события.
1: И все расы от него произошли, да, то есть и различные цвета кожи, все в Адаме это уже было изначально.
0: Безусловно, и разрез глаз, mm-hmm. и вот эта толщина жировой складки в веке человеческом, mm-hmm. и все иное, все это оттуда. Ну, собственно, и сегодня те, кто недоумевает о том, почему вот есть mm-hmm. такие многообразные по внешнему виду люди, они с легкостью этот вопрос для себя могут решить, обратившись вот к школьному курсу физиологии, анатомии, да, человеческой. То есть это все определяется
1: генетикой.
0: Генетикой, конечно же. Соответственно, мы ее берем от своих родителей, те от своих, и в конечном итоге это все приводит нас к Адаму. Если генетическая информация повреждена, мы сейчас говорим о вот такой, о материальной, да, о физиологической mm-hmm. стороне дел. Если генетическая информация повреждена, то у потомков она тоже будет повреждена. Mm-hmm. Вот. Это иллюстрация того, как нечто, войдя в естество прародителей, продолжает себя репродуцировать и
1: проявлять
0: потомков на протяжении вот истории mm-hmm. потомков mm-hmm. этих людей. Еще чуть-чуть, и произошло бы полное
1: деградация,
0: вырождение и исчезновение человеческого рода. Вот мы вкусили запретный плод, мы нарушили Божью заповедь и навлекли на себя смертный приговор.
1: То есть, если я все еще продолжаю в чем-то согрешать, да, значит, я от Бога не рожден, и семени Его во мне нет.
0: Как есть последствия происхождение от Адама, так столь же реальны последствия рождения от Бога. Есть в Священном Писании очень такая яркая иллюстрация с использованием имен патриархов, которая вот это понятие «в Адаме» еще более проясняет. Это, например, послание к евреям, 7 глава, стихи 9 и 10. Евреям 7 глава, 9 и 10. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Угу. Обратите внимание на то, что в 9 стихе добавлено одно слово, да?
1: В лице.
0: В лице Авраама.
1: Фактически в Аврааме, да?
0: Так фактически подлинник говорит, в Аврааме дал десятину.
1: Как в Адаме все умирают, так в Аврааме дал.
0: Та же конструкция. Но теперь уже тут у нас другая история. Авраам живет в 19 веке до нашей эры. Левий получил свое служение, да, как священник, колено Левия в 15 веке до нашей эры.
1: 400 лет разница.
0: Да. Но Левий, он, сказано, в Аврааме уже нечто сделал. Потому это открывает нам, что согласно библейскому менталитету, не только лишь вот эти вот естественные, материальные последствия проявляются в жизни потомков тех или иных людей, но и события отцов являются событиями и деяниями их потомков также. То есть Левий, естественно, ничего не делал в плане десятины. Но, коль скоро он произошел из чресла Авраама, а слово «чресло», кстати, по-гречески «осфюс» — это пояс и воспроизводительные органы. То есть он был как раз-таки вот в естестве своего отца, и используется и описывается та часть тела, которая и отвечает за появление следующих поколений. Так? Вот это называется в богословии понятием «соборная вина». То есть речь идет о том, что вот весь народ, произошедший от кого-либо, он уже присутствовал тогда, когда тот, от кого этот народ произошел, делал то или иное. Соответственно, коль скоро речь идет о грехе, коль скоро речь идет о грехопадении Адама и Евы,

0: что не только они согрешили, а мы в них согрешили. И в самом повествовании о том, как это произошло и как это передавалось, вот состояние греха и состояние вины, мы находим в 5 главе книги «Бытие» в первых 3 стихах. Книга «Бытие», 5 глава, описывает смену поколений патриархов от сотворения до потопа. Давайте почитаем первые 3 стиха.
1: «Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «Человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя «Сиф». Дней Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей». От Адама уже стали рождаться не по образу Божию, а по образу Адама.
0: Угу. Вот это вот ключевое изменение, которое имело место. И оно роковое. Вот все, что в естестве Адама произошло, стало передаваться его потомкам.
1: Значит ли это, что мы не являемся теперь образом-то Божиим или нет? Или это просто сказано, что отпечаток наложено, влияние, но все равно люди же продолжают быть образом, подобием Божиим или нет?
0: Об этом можно говорить только в крайне усеченном формате. Угу. Мы надеемся сегодня чуть дальше рассмотреть этот отрывочек, который говорит о нашей задаче. Угу. Вернуться в образ Божий.
1: То есть сегодня мы не можем сказать в полной мере, что человек продолжает быть образом Божиим.
0: Фактически в Священном Писании, в апостольских писаниях только об одной личности так сказано. Он есть образ Божий, это Иисус Христос. Вот он из всех людей, живших на земле, кроме Адама, ибо он второй Адам, да, он назван образом Божьим, он полностью воплотил в себе весь Божий замысел о том, каким человек должен быть.
1: А мы по образу,
0: все мы только лишь отчасти. Кто в большей, кто в меньшей степени этому образу соответствует. И как раз-таки, как мы увидим дальше, одна из целей пришествия Иисуса Христа
1: восстановить в полноте
0: в том, чтобы образ Божий. Стать родоначальником нового человечества, где бы образ Божий все более полно воспроизводился в человеке. Итак, вот мы таким образом увидели, что образ Адама запечатлился в его потомках. Mm-hmm. И теперь мы можем вернуться к нашему изначальному отрывку, вот то, что вы прочитали в самом начале, первое послание Коринфянам, 15 глава, где говорится о том, что в Адаме все умирают, а во Христе все оживут. Мы могли бы прочесть в 15 главе, в стихах, или точнее, стихи с 47 по 49. 47 по 49.
1: «Первый человек из земли, перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таков и перстные. Каков небесный, таковы и небесные. Ибо как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Перстный – это из глины сделанный, да?
0: Перстик, от слова «персть», земля,
1: прах.
0: Прах. Вот. Вот это очень точное описание. Есть образ перстного, мы по образу Адама, есть образ небесного. Второй человек – Господь с неба, Господь Иисус Христос. Вот это вот задача, вот эта задача, которая стояла перед Иисусом Христом, соделать возможным. Мы читали ранее из 5 главы послания к римлянам, в 12 главе, что в нем в Адаме все согрешили. И вот Иисус Христос пришел для того, чтобы соделать возможным новый отчет, или отчет нового человечества. Новая раса, если угодно, для того, чтобы реализовать вот образ Божий, некогда утерянный при грехопадении, и, к сожалению, еще более искаженный каждым новым поколением. Ведь известно, что генофонд человечества накапливает все больше и больше ошибок, если мы говорим только вот о биологической стороне дела. А мы знаем также, что дитя наследует определенные предрасположенности в поведении, характера и так далее. Все это
1: как снежный ком,
0: суммарно накапливалось. И к тому моменту, когда пришел Иисус Христос, наш мир, человечество настолько уже находилось под властью дьявола, бесов, демонов, злых духов, что вот еще чуть-чуть, и произошло бы полное
1: деградация.

0: рождении и исчезновении человеческого рода. Итак, вот подытоживая первую часть этого важного стиха в Адаме, мы должны повторить, что мы были еще в чреслах отца нашего, Адама, и матери нашей Евы, когда вкусили запретный плод. Мы вкусили запретный плод. Мы нарушили Божью заповедь и навлекли на себя смертный приговор. Это не был наш личный выбор, но по умолчанию, поскольку мы дети своих родителей,
1: последствия
0: до нас мы несем их природу. Ну, а теперь вот начинается благая весть. На нее мы ссылались неоднократно, вот уже в течение сегодняшнего разговора, что на Адаме все не заканчивается. Ибо сказано, как в Адаме все умирают, это 22 стих 15 главы 1 послания к Коринфянам, так во Христе все
1: живут.
0: Оживут. Все оживут. То есть во Христе это понятие столь же емкое и столь же значимое, как и понятие в Адаме. Давайте посмотрим, с чего все в этом отношении началось. Первое послание Иоанна, 3 глава, 19 стих говорит, то есть 9 стих, 1 Иоанна, 3 глава, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога».
1: Удивительно, интересно.
0: Это очень масштабное заявление. Его правильнее было бы, наверное, назвать программным заявлением. Вот это Божий замысел. Вот это реальность, которую Господь хочет воспроизвести. И подобно тому, как мы в разной степени унаследовали греховность, что касается именно вот предрасположенности к греховным каким-то похотям и так далее, от нашего праотца Адама, также и в разной степени и в разном процентном соотношении реализуется уже у человека верующего образ Божий. Но вот здесь вот то, что Господь желает видеть, и то, что благодатью Божьей возможно достичь, о чем Господь, я надеюсь, даст нам возможность поговорить позже, но вот обратить внимание следует на несколько моментов. Семя.
1: Сказано, его,
0: семя его, семя Христа. Божье. Семя Божье пребывает в человеке. Он рожден от Бога. Вот. Рожденный от Бога, вот это само понятие, рожденный от Бога, семя Божье, это все те же самые слова, которые ранее описывали происхождение от Адама.
1: Ну вот в отличие от Адама, где все так явно и четко мы видим, и убеждаться в этом как бы нет нужды, все-таки вот рождение от Бога-то оно как-то вот не вполне явно. И для многих, возможно, этот текст будет каким-то вот таким демотивирующим. То есть, если я все еще продолжаю в чем-то согрешать, да, значит, я от Бога не рожден, и семени его во мне нет. Значит, я все еще в последствиях того греха Адама. А как же быть? А покажите того, кто вот полностью соответствует этому тексту. Ведь все согрешили, лишены славы Божией, нет праведного ни одного. Как вот примирить эти тексты между собой?
0: И первое, на что важно обратить внимание, вот эта вот фраза «не может грешить», глагол «грешить» используется в подлиннике в так называемой продолжительной форме. То есть речь идет не о согрешениях, сказано «не может согрешать». А речь идет о том, что человек, рожденный от Бога, он не живет во грехе. Грех не является образом жизни этого человека. Это человек, который не упорствует, не закоренел во грехе.
1: Если согрешает, то не хочет этого состояния быть, жить в нем продолжительно,
0: да,
1: исповедует его.
0: Вот об этом именно идет речь. И апостол Иоанн уже об этом рассказал. Раньше вот мы в первой главе находим утверждение о том, что если кто говорит, что не имеет греха, обманывает самого себя, обманывает других и о Боге говорит неправду. Да? То есть это первая глава. Вторая глава, начало, первые два стиха. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали».
1: Вот это то же самое, это вот перекликается с этим программным заявлением, да, как вы сказали, что Бог хотел бы, чтобы не согрешали.
0: Так.
1: Но...
0: А если бы кто согрешил? Чувствуете разницу? Человек, который грешит, в смысле, продолжительное время, это его образ жизни, образ мышления.
1: И он не хочет от этого избавиться, ему все нравится и все устраивает.
0: Да. Вот это вот одно. А второе, если бы кто согрешил, это совершенно иная форма глагола. Это акт греховный поступок, греховный, то мы имеем ходатайство.

0: Дай пред Отцом Иисуса Христа.
1: Решение есть, выход есть. Из этого.
0: И он есть умилостивление за грехи наши. Мы надеемся в последующих беседах поднять тему возможности полного воплощения образа Божия в нас. Но на данном этапе важно отметить, что Господь именно этого хочет.
1: Здесь... То есть, можно перефразировать тогда 9 текст 3 главы так, что тот, кто рожден от Бога, в ком пребывает семя его, тот не может жить во грехе, это ему противно. Даже если он и оступается иногда, да, то это против его воли. Да? Он желает исповедать это, грех покаяться и вновь стремиться к тому, чтобы жить жизнью, угодной Богу.
0: Именно так, именно так. Но... Вот сам язык, который используется, да, семя, в оригинале, да простят нас телезрители,
1: сперма.
0: Да. То есть речь идет именно о языке таком очень...
1: Биологическом.
0: Таком, биологическом, очень таком, может быть, даже гротескном в определенном смысле. Но Богу важно в Священном Писании показать, что подобно тому, как, находясь в Адаме, мы наследуем определенные черты от него, точно так же возможен иной процесс.
1: То есть это реальность. Это не просто там фигура речи.
0: Это не метафора.
1: А это именно реальность.
0: Ну, видите, конечно же, язык в любом случае метафорический, но вот использование этого языка показывает, что как есть последствия происхождения от Адама, так столь же реальны последствия рождения от Бога. Кто рожден от Бога, он не пребывает в грехе, и вновь отметим продолжительная форма глагола. Дальше. В Священном Писании, когда описывается само Боговоплощение, это уже Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 12 по 14, оно описывается в следующих категориях. Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 12 по 14.
1: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Да, этот текст в свете того, о чем мы говорим, совсем другой оттенок приобретает.
0: И вот 14 стих дальше говорит: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Здесь я хотел бы обратить внимание на то, что здесь два рождения взаимосвязаны. Да? Начнем с главного. «Слово стало плотью». Бог родился от человека, то есть Бог вочеловечился для того, чтобы мы стали чадами Божиими по вере, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. Мы родились от Бога. Но вот здесь вот в отличие от рождения и происхождения от Адама появляются такие понятия, как вера. Это реакция человека на весть. Это принятие Бога. И это, соответственно, вопрос выбора. Если мы не выбирали, рождаться ли нам от Адама или родиться от сынов Божьих на несогрешившем каком-то небесном объекте, планеты ли то или где еще, то вот в отношении рождения свыше, рождения от Бога,
1: наш
0: это наш выбор. Но мне важно здесь показать, что сама перспектива и возможность, и наше право родиться от Бога, оно обусловлено тем, что Бог родился и стал человеком. То есть, говоря богословским языком, чтобы нам обожиться, то есть стать подобными Богу. Речь не идет об обожествлении. Так? Чтобы нам обожиться, Богу нужно было вочеловечиться. То есть это взаимосвязанные понятия. Бог соединил в себе в лице Иисуса Христа божественную и человеческую природу. И в рамках этого богочеловеческого существа Иисуса Христа человеческая природа была очищена, освящена, возвышена, освобождена от вируса греха. Это можно уподобить одному из процессов излечения от СПИДа.

0: когда кровь человека пропускают через специальную аппаратуру, где она очищается, освобождается, да, и снова вводится в человека. То есть вот Иисус Христос в своем естестве, соединив божественную человеческую природу, Он восстановил последнюю, ее освободил от греха. И потому-то тем, кто верою Его принимает, Он открывает доступ вот в эту реальность спасения, образа Божия, победы над грехом и так далее. Но причина, по которой у разных людей по-разному соотносится Божья святость и человеческий грех, заключается в том, что мы по-прежнему живем в Адамовом теле. Мы по-прежнему живем в греховном теле.
1: А при втором пришествии еще и тела изменятся, и тогда уже и стремление к тягах,
0: к греху пропадет.
1: Да, это дело будущего. Но сейчас мы можем утверждать, что вот, и чем больше мы находимся в этом процессе общения с Богом, приближения к Нему, тем больше удаляется из нашего естества вот тот вирус греха, да,
0: который... Это семя Божье все более и более прорастает, и мы сделались причастниками божеского естества, и нам доступна неограниченная сила для того, чтобы полностью возрасти в образ Божий.
1: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие наши телезрители, я думаю, что у вас возникают вопросы, когда вы смотрите эти программы «Глубина Евангелия». Вы можете присылать их нам в письменном виде через форму обратной связи на нашем сайте. Можете звонить по номеру телефона, который бесплатен для всех жителей России. Можете также писать нам обычные письма и посылать их через почту. Мы будем рады любой обратной связи от вас. Пусть Господь благословит всех нас.
0: Вот это радикальное заявление.
1: Но мне кажется, все равно у разных людей, в зависимости от близости к источникам познания о Боге, к Библии, там, к Евангелию, разные и возможности к спасению.
0: Кого Он избавил от долга? Кого Он вызволил? Человек, который осознанно враждовал с Богом, неужели Бог к нему относится точно так же, как к человеку, который Бога любит?
1: И готов был терпеть это унижение ради него.
0: Если человек это не поймет, то опыт спасения, опыт личного принятия Евангелия не может состояться.

покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.

Дорогие ребята, Бог дает нам знания и умения, в том числе, чтобы придумывать и выполнять самые разные физические упражнения для поддержания здоровья. Сегодня я предлагаю сделать зарядку плюс мяч. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня, Ариша и Алиса. Всем привет! Первое упражнение – мяч над головой. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч. Мяч в руках опущен вниз. Поднимаемся на носки, руки вверх. Смотрим на мяч, опускаемся, выдох. Приготовились? Начали. Вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Руки вверх, опустили. Поднялись, носки, выдох. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили.

второе упражнение – повороты с мячом. Исходное положение тоже. Поднимаем руки перед собой и поворачиваемся вправо. Делаем вдох, принимаем исходное положение, выдох. Тоже будем делать в левую сторону. Приготовились, вправо, начали. Раз, два, три, четыре. Руки прямые, два, три, четыре. Вправо, раз, два, лево, три, четыре. Сильнее скручиваемся, два, три, четыре. И раз, два, три, закончили. Следующее упражнение – переложи мяч. Исходное положение стоя. Ноги на ширине плеч. Руки в стороны. Мяч в левой руке. Поворачиваемся вправо и перекладываем мяч в правую руку. Принимаем исходное положение. Также будем делать в левую сторону. Мяч оставили слева. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, четыре, четыре. Прямые руки. Раз, два, три, четыре. Тянемся за мячом. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – прокати мяч. Исходное положение – сидя, ноги врозь, мяч в руках. Наклоняемся вперед, прокатываем мяч до стоп и возвращаемся обратно. Делаем выдох. Приготовились, начали. Вдох. Вернулись, выдох, вдох, вернулись, выдох. Прокатываем, раз, исходное положение, два. Еще раз, два. Колени не сгибаем, раз, два, и раз, закончили. Следующее упражнение – подними мяч. Исходное положение – лежа на спине. Мяч зажат ступнями. Руки в стороны. Сгибаем колени. Выпрямляем ноги вверх. Снова сгибаем и опускаем вниз. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Согнули. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И последнее. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Покажи мяч. Исходное положение лежа на животе. Мяч в вытянутых руках. Прогибаемся и поднимаем мяч как можно выше. Делаем вдох, возвращаемся в исходное положение, выдох. Приготовились, начали. Мяч вверх, выдох. Еще вдох, опустили. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – приседания с мячом. Исходное положение стоя, ноги уже плеч. Мяч в опущенных руках. Приседаем, руки с мячом вытягиваем вперед, делаем вдох, возвращаемся в исходное положение, выдох. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Садимся ниже. Два. Спина прямая. Выросли. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Прыжки с мячом. Исходное положение стоя. Мяч зажат в коленях. Руки на поясе. Делаем 12 прыжков. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12. Теперь делаем глубокий вдох, руки в стороны, выдох. Еще через стороны вверх, выдох. Прыгаем еще. Готовы? И раз, два, три, четыре.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Молодцы, делаем вдох. Выдох, вдох, расслабились. И последнее упражнение – дыхательное. Исходное положение – стоя, ноги вместе, мяч в опущенных руках. Делаем правой ногой шаг вперед, поднимаем мяч вверх, вдох, возвращаемся в исходное положение, выдох. Также делаем левой ногой вдох, вернулись, выдох. Приготовились? Начали. Вдох, выдох, вдох, выдох. Раз, два, левой три, четыре. Руки прямые. Раз, два, три, четыре. И тянемся. Раз, два, три. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс не забывайте о здоровье и регулярно делайте эту зарядку вместе с нами. Всем пока!

0: Да, не знаю, кого мне слушать.
1: Конечно же, меня, потому что сегодня я главный повар. Привет, ребята!
2: Привет!
0: Папочка, давай что-нибудь приготовим сладенькое для поднятия моего настроения.
1: А что у тебя не так?
0: Подружки поссорились. Каждую мне про другую плохие вещи говорят. Я не знаю, кого мне слушать.
1: Я знаю, тебе нужно быть просто как овечка.
0: Ну, я веду себя как овечка. Ни с кем не ссорюсь, никого не обижаю.
1: Ну, я имею в виду немножечко другое. Тебе нужно, как овечке, слушать только один голос.
0: А как выбрать, кого слушать?
1: Овечки. Кого слушают? Дим, как ты думаешь, кого слушают овечки?
3: Пастуха, наверное.
1: Правильно, пастуха. Только его голос они отличают от всех других. Потому что он о них заботится, он водит их к чистой воде, к свежей траве, защищает их от разных опасностей. В общем, делает все, чтобы овечкам было хорошо.
0: Ну, овечкам хорошо, повезло им. А я-то здесь при чем?
1: А все дело в том, что в Библии Бог сравнивает себя с пастухом, а людей с овечками. Даже Господь Иисус говорил: «Овцы мои слушаются голоса моего». Поэтому, чтобы быть счастливыми, нужно слушать только один голос.
0: Голос Бога?
1: Конечно. А вы знаете, как узнать, что говорит Бог? Где это записано?
0: Ну, в Библии его слово написано.
1: Правильно. Там написано, чтобы мы не слушали сплетен, не слушали плохих слов, которые говорят о других.
0: А как не слушать, если они говорят?
1: Надо так и сказать, что ты не хочешь слушать сплетни, и рассказать о том, чему учит Бог. А он говорит, что тот, кого обидели, должен подойти к обидчику и поговорить с ним сам.
0: И помириться.
1: Правильно. Ну как настроение?
0: Отлично. Теперь я знаю, кого мне слушать.
1: Раз уж мы сегодня заговорили об овечках, то давайте и сделаем с вами печенье, которое называется «Овечки».
0: Ух ты, ничего себе, овечки!
1: А начнем мы с того, что положим в миску 4 столовых ложки сахарной пудры. Дима,

0: Держи. Только без горки. Если у вас нету сахарной пудры, то вы можете взять сахарный песок и перемолоть его в кофемолке. Так, Алёнушка, а ты, пожалуйста, положи сюда нам масло. Масло нам нужно будет 100 грамм. Это чуть побольше, чем полпачки.
1: Все.
0: Так, и нужно теперь перемешивать. Угу, пудра нам больше не нужна. Давай.
1: Начнешь мешать, Дим?
0: Начинайте.
1: Давай.
0: Так, а я разобью одно яйцо. Я это сделаю сам, хорошо? Чтобы не попалось яйцо испорченное, надо его разбить сначала в маленькую мисочку.
1: Угу.
0: Да, все хорошо. Мусор сюда. И добавляем сюда яйцо.
1: Давай.
0: Раз.
1: Возьми яйцо.
0: Готово.
1: Угу. Нужно перемешать?
0: Давайте, все перемешиваем.
1: Так, смешиваем.
0: Угу. Чтобы равномерно распределилось масло.
1: С яйцом?
0: Да, перемешалось с яйцом и с сахарной пудрой. Хорошо. Конечно же, мы в печенье положим муку. Для этого возьмем еще одну мисочку, выложим сюда стакан муки и еще две ложечки. Дима, положи нам, пожалуйста, сюда стакан муки. Вот прямо отмеряй стаканчиком. Ага. И еще две ложечки, без горки.
1: Возьму сюда.
0: Перемешивай, перемешивай. Хорошо должно быть перемешано.
1: Так, чтобы вот этих комочков масла не было.
0: Да, чтобы их было поменьше. Так, почти, еще чуть-чуть. Так, стакан готов. И еще две ложечки. Так. Отлично. И я добавлю сюда, Алёнушка, муку. Бери, пожалуйста. Я добавлю сюда разрыхлитель. Одну чайную ложечку. Вот столько. Чуть поменьше чайной ложки. Угу. Так. Теперь давай, Дима, все это перемешай.
1: А мне кажется, я тоже.
0: Разрыхлитель с мукой. У Алены готово. Угу. Вы, наверное, думаете, что мы сейчас муку отправим прямо туда, в смесь.
1: Да, я так думаю.
0: Нет. Мы
1: а
0: сделаем
1: что?
0: Вот что. Мы сейчас ее просеем, чтобы она стала пышной.
1: То есть прям вместе с разрыхлителем уже?
0: Да, уже вместе с разрыхлителем. Держи, а я буду тебе высыпать. А ты нажимай ее как вот так. Вот. Угу. Давай, давай, давай. Отлично.
1: Пушистая становится прям. Видно.
0: Все получается отлично. Угу. Готово. Давай уберем теперь эту штуку.
1: А теперь мы будем их смешивать?
0: Нет. Мы отложим отсюда 3 ложечки в отдельную мисочку. 2, 3. А эту муку высыпаем в общую смесь. Поехали.
1: Наконец-то. Так.
0: Так.
1: Нужно мешать, да?
0: Да, перемешивай.
1: Хочешь, Дим?
2: Давай. Мы перемешали.
0: Отлично. Теперь мы разделим это тесто на 4 части. Выровняем его немножечко так. И одну часть отделим.
1: Угу.
0: Вот так. В отдельную мисочку. Сейчас, а. А муку, которую мы откладывали, высыпаем сюда и снова перемешиваем. Перемешивайте.
1: Все хорошо получается, давай ты тоже помешай.
0: В этой миске отдельный кусочек, который мы отложили, мы сюда добавим какао-порошок. И тесто станет красивым, шоколадным. Мы берем чуть меньше столовой ложки. Вот так. И высыпаем. И тоже перемешиваем. Алёнушка, можно я тебе доверю это?
1: Да,
0: перемешать?
1: Держи.
0: Миску. Дима, отлично все получается.

Теперь нужно его достать и сформировать два шарика. Один будет темный, другой светлый. Давайте покажу, как. Вот так. Достаем его оттуда и берем в руки. Оп.

0: Давай.
1: Держи. Оп. И прямо его. Вот так, так. Ага. Вот так вот его, когда начинаешь раскатывать. Во, получается. Отлично. Теперь мы положим их каждый в свой пакетик. Держи. Клади, клади.
0: Вот.
1: Его там завернем. И отнести его в холодильник на полчаса. Дима быстренько это сделает. Дима, все хорошо?
2: Да, все хорошо.
1: Сейчас мы займемся светлым тестом. Дима его как раз сейчас принесет. Давай, Дима.
0: Угу. Все готово.
1: Отлично. Смотри, оно стало более твердым, затвердело. Попробуй. Вот. Сейчас мы его разделим на равные части. Нужно будет поделить его на 6 частей. У нас будет 6 овечек. Так.
0: Не просто, оно режется.
1: Оно стало упругим. И еще разочек. Так.
0: Какие кусочки?
1: Держите, каждому достается по 2 кусочка. Алена. И я вам выдаю листочки, на которых мы будем складывать своих овечек. Одну сверху, другую снизу. Значит так, нужно будет снова эти кусочки скатать в шарики.
0: Скатывайте. Как пластилин, да?
1: Оно почти как пластилин скатается. Вот. Тоже формируем такой кружочек какой-нибудь или комочек. Так, ножики у вас есть. Сейчас нам нужно будет эти шарики разделить на 8 или 10 одинаковых кусочков.
0: Ага.
1: Берите ножики. Можно поделить пополам, потом еще пополам, правильно, и потом еще разочек пополам.
0: Так, первые 8 у меня готовы.
1: Вот, снова из них нужно скатать маленькие шарики. Вот.
0: Всего должно 16 получиться.
1: Да, всего 16. Правильно. И теперь каждый из них нужно будет скатать в маленький шарик. Давай мы сделаем сначала эти, скатаем, а потом разделим тот.
0: Тут нравится катать?
1: Да. Мягкое тесто стало, да?
0: Угу.
1: Оно очень быстро размягчается, так что надо это быстрее делать.
0: И хорошенькие.
1: Хорошенькие шарики. Кругленькие. Вы уже догадались, что у нас получится? Овечки, которые сделаны из таких круглых маленьких шариков. Аленушка, ты разделила пополам, да, свои кучки?
0: А,
1: две кучки.
0: Поняла.
1: 16.
0: Да, раздели на две кучки, чтобы каждая была по 8.
1: Правильно, а у меня получилось чуть-чуть побольше. Вот, сделали. Теперь давайте складывать на бумаги для выпекания облачко. Смотрите, как я это делаю. Вот здесь, посерединке, я начинаю их складывать и чуть-чуть слеплять, чтобы они склеились вместе. Вот, попробуйте. Здесь будет одна овечка. Вот. И теперь внизу вторую овечку делаем.
0: Так же,
1: тут?
0: Да?
1: Да.
0: Они должны быть на расстоянии.
1: Вот так вот их.
0: Овцы.
1: Я их вот так вот беру сбоку и вместе вот так, смотрите, слепляю. Дим, смотри, как я делаю вот так. Опа. Да, вот так сбоку. Оп. И последний шарик. О, отлично.
0: Как ты быстро справился.
1: Вот. Аленушка тоже, да, получилось? Вот так.
0: Вот такие у меня.
1: Ну, готово. Теперь нам нужно... Коричневое тесто, шоколадное.
0: А, точно поняла.
1: Дима, принесешь нам теперь шоколадное? Давай.

0: достаем его. Тоже делим его на 6 частей. Так. Оно тоже режется. Хорошо.
1: Шоколадный сыр.
0: Как шоколадный сыр?
1: Да.
2: Шоколадное масло. Только застывшее.
0: Масло, да. Так, снова каждому по 2 штучки держите. Аленка, держи.
1: Тоже шарики?
0: Получится шарики сделать? Да. Можем снова скатать шарики. 1. И 2. О, не слушается у меня.
1: Да.
0: Затвердилось сильно. Все, готов. 2 шарик. Теперь смотрите, что мы будем делать. Мы отрежем небольшую часть от него. Ну, наверное, четвертиночку, маленькую такую. Это будет у нас ушко.
1: У каждого кружочка.
0: Да, чуть-чуть побольше, чуть-чуть побольше. Еще добавь к нему немножечко. Да. Ушко у нас какое получается? Продолговатое? Поэтому...
1: Да, как капелька.
0: Да, поэтому из этого мы сделаем такую продолговатую штучку. Это будет ушко. Вот так вот нужно.
1: А то есть это одно ушко?
0: Да. Для одной овечки одно ушко. Вот, вот так.
1: Так?
0: Да, да, да, правильно. Вот, здорово. Вот. А теперь оставшуюся часть поделим пополам. Это будет головка и 2 ножки. Головка побольше. Да, пополам. И 2 ножки. Это тоже кусочек пополам. Угу. Ножки у нас будут похожи на ушки. Их тоже нужно скатать колбаской такой. Вот такой.
1: Я поняла, мы вид сбоку сделаем.
0: Да, это как в мультике мы когда смотрим, мы видим игрушку сбоку, овечку видим сбоку. И видим 2 ножки, головку и ушко. Так.
1: Головку тоже скатать, шарик.
0: Подлиннее. Так, и головку тоже скатаем. Такой шарик. Ага. И чуть-чуть ее вытянутой сделаем. Совсем чуть-чуть. Вот так. Чуть-чуть. Вот так. Теперь прилепляем головку ко всем остальным кусочкам. Смотрите, вот так. Угу. Да, можно, она смотрит вверх, можно вниз. Как хотите.
1: А ушко?
0: Дальше берем ушко, прилепляем его к головке.
1: А, вот так?
0: Вот так. Да, отлично.
1: Мне кажется, очень ушастая овечка у меня.
0: Да, ушки у нее такие, не маленькие ушки у овечек. И теперь прилепляем снизу ножки.
1: Такая классная получилась.
0: Она может у вас скакать.
1: Да, у меня она несется по полю.
0: Бежать, скакать. Так, прилепили, прилепите покрепче их, покрепче, чтобы они... не отвалились, когда будут испекаться. Угу. Теперь я вам дам зубочисточки. Держите. Сейчас нужно будет сделать глазки. Держите. Нужно сделать глазки. Это дырочка будет. Одна вот такая дырочка. Побольше. Получилось? Так. Ушную раковину нужно сделать. Вот так немножечко придавить. И копытца. Раз. Копытца. Прорезь, да? И на 2 ножке тоже. Прорезь. Копытца.
1: А носик папа не ее будет?
0: Правильно. Нужно сделать ей еще улыбку. Для этого нужно вот так вот здесь... где ротик, тихонечко придавить. Она может у вас улыбаться. О, отлично, смотри, улыбающаяся получилась.
1: Очень классная.

0: Вот. Ну, у кого-то может получиться грустно, но это не страшно.
1: Получилось? Я надеюсь, что у ребят хорошее настроение.
0: Да, да, хорошее настроение нужно всегда. Ну, давайте сделаем для следующей овечки тоже. Угу. Головку, ножки и ушко. Ну что, получилось?
1: Угу, да.
0: Отличные овечки. Давайте их переложим на противень. Аккуратненько. Давайте я вам помогу, чтобы вот так.
1: Да, то овцы-то тяжелые.
0: Вот так. Раз. Получается, Алена?
1: Да.
0: Два. И мои овечки. Ой, помогите мне немножечко, Дим.
1: Давай.
0: Да, за уголочки потяните. И три.
1: Ох, классно, там целое пастбище.
0: Сейчас они худенькие, но когда они будут в духовке, они обязательно поправятся. Как будто бы пастух их отвел на чудесное пастбище. Между прочим, овечки всегда следуют за своим пастухом. Он их не гонит, а они идут на его голос.
1: Потому что он добрый.
0: Конечно. И даже если какая-то овечка заблудится или убежит далеко, то он не сердится, а идет искать ее, находит и очень рад, что возвращает ее обратно ко всему стаду. Ну а сейчас мы их будем запекать при температуре 180 градусов 15 минут. Больше не надо.
1: О, наши овечки испеклись!
0: Готовы! Достаем. Та-та-та-та-там! Смотрите, как они поправились и получились очень даже симпатичные.
1: Хорошо бы таким печеньем угостить моих подруг.
0: Да, и рассказать им, кого нужно слушать, чтобы всем было хорошо. Всего доброго, ребята, пока!
1: Пока!

0: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас. Спасибо вам, что вы пришли сегодня сюда, к нам, в нашу студию. Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу онлайн-трансляцию на YouTube или через социальные сети. Добро пожаловать на нашу онлайн-конференцию «Территория реальности». Друзья, бывало ли у вас такое, что вы молились Богу, просили Его о чем-то, но так и не получали ответа на свой вопрос? Бывало у вас такое? Как мы себя чувствуем после этого, когда нам кажется, что Бог нам не ответил, Бог нас не слышит? Чаще всего у человека, который не получил ответа на свою молитву, на то, что просил, какой вывод? Бог меня не услышал. Но мы с вами понимаем, что Бог, помимо ответа «да», может ответить как? Нет. Как сегодня людям понять и различить ответ «нет» от того, что Бог меня не услышал? Тема нашей сегодняшней встречи – это сила молитвы. Это действительно очень такая емкая и важная тема. И, наверное, каждый из вас знает, что такое молитва, правильно? Но давайте мы сегодня поговорим о силе молитвы и о том, как нам сегодня понимать, что Бог не просто нас не услышал, а мог ответить просто «нет». Давайте пригласим на эту сцену священнослужителя, специалиста по работе с молодежью Геннадия Георгиевича Касапа. Геннадий Георгиевич.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, правда ли, что Бог вам всегда отвечает на ваши молитвы?
1: А кто вам такое сказал?

0: Я спрашиваю.
1: Но он слышит всегда мои молитвы и отвечает на них.
0: Вот я спрашиваю, всегда отвечает?
1: Всегда.
0: Вы поделитесь нам своим секретом, как это у вас получается?
1: Попробую, если получится.
0: Отлично. Ребята, вы можете писать свои вопросы, записывайте их, потом мы в конце программы обязательно их зададим. Те, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, вы можете писать вопросы по ходу программы прямо в комментариях под видео или в чате на YouTube. Геннадий, я передаю вам слово. Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Спасибо большое. Добрый вечер, кто смотрит нас в сети интернет. Сегодня хочу сказать вам большое спасибо. Мне очень приятно быть вместе с вами, потому что сегодня хороший субботний вечер. И можно было бы, в принципе, заняться чем-то другим. Но спасибо, что вы выбрали нашу территорию реальности, чтобы вместе здесь пообщаться на, как мне кажется, очень важную, интересную тему. Как было заявлено, уже здесь мы будем с вами говорить о молитве. Конечно, вопрос молитвы – это вопрос достаточно большой, и он очень объемный. И более того, я хочу сказать, что я не считаю себя профессионалом в молитве, или не могу назвать себя таким уж прям молитвенником. Скорее всего, я ищущий, так сказать, пилигрим молитвы. Я пытаюсь выстраивать свой диалог с Богом, я пытаюсь говорить ему, при этом я пытаюсь слышать, что он мне хочет сказать, и я, как мне кажется, продолжаю в этом возрастать. И, конечно, мне приятно, когда я чувствую, что я могу говорить Богу, и чувствую, когда он мне отвечает в ответ на мои вопросы, на мои нужды. Вот в жизни верующего человека, когда он начинает свой путь, или как, путь с Богом, вот встает этот вопрос, вопрос возможности общаться с Богом. Если возможно общаться с Богом, то как? Конечно, если вы смотрите на, вообще на христианскую церковь, то в церкви, в принципе, существует очень много различных обрядов, церковных практик, которые как бы призваны человека настроить на волну общения с Богом, для того, чтобы услышать голос Божий, узнать Его волю, и как-то этой волей, благодаря этой воле, этому знанию, свою жизнь как-то выстраивать. Но, к сожалению, не все христиане, называющие себя христианами, на практике могут похвастаться, что они действительно имеют такой опыт общения с Богом. И вот сегодня я хотел бы с вами поговорить, как же все-таки в момент выбора, как в момент, когда ты задаешь Богу вопрос, Господи, как, вот так или так, как услышать голос Божий и как понять, что это голос Божий звучит тебе в ответ. Вчера мы с вами уже встречались. Я не знаю, все ли были здесь вчера или кого-то вчера не было из вас. Я вчера вас спрашивал, все ли вы верующие люди. Вы мне вчера сказали, что все. А сегодня все верующие или есть неверующие? Все верующие. Отлично. Коль вы верующие люди, вы молитесь? Ну что вы так не уверены? Да, молюсь, это же так классно, я могу молиться, общаться с Богом. Ура, я молюсь. Скажите, пожалуйста, когда вы молитесь, кто из вас конкретно в молитве услышал ответ от Бога? Или, скажем так, не в молитве, а на свою молитву услышал ответ от Бога? Ну, каждый раз ты слышишь? Или ты спрашиваешь меня? А, это был вопрос. Ну, хотя бы один раз. Вы слышали? Как Бог вам сказал? Вот вы можете поделиться, вот буквально в двух словах сказать, как Бог вам ответил на вашу молитву? И как вы поняли, что это был Бог? А это не просто была ваша фантазия. Вы как бы помолились, а потом то, что вам хотелось, какой ответ получить, вы говорите, о, а вот Бог мне ответил так, как я хотела. И все, и нормально. Пожалуйста.
2: Ну, в моем случае это было не прямо сразу, когда я спросила, прошло года два. Вот. Но этот вопрос, он как бы всегда был актуален для меня лично. И в какой-то момент просто ко мне в голову пришла такая мысль. Я прям, я помню, я как-то шла, и я прям остановилась такая. Я никогда об этом раньше не думала, и я понимала, что это ответ от Бога.

0: И, ну, как бы. Ну, просто мысль, как ответ на этот вопрос, почему, например, со мной это случилось.
1: Ага. Я поняла, почему. Какое-то событие,
0: да.
1: Задавала вопрос Господу, почему, и вдруг да. Господь тебе через мысль ответил, Наташа, это? Вот это случилось да. по той-то, той-то причине. Отлично. Пожалуйста.
2: У меня немного опыт такой сатирический. Вот, я один раз поехал к одной знакомой семье, она жила в деревне, в области, далеко, и она на пальцах мне объяснили, как найти. Я приехал, уже темнело, и она мне сказала, вот эта знакомая женщина, что там улица будет, там Ленина, дом такой-то, я приезжаю, там ни одной вывески. Вот, и я плутал по этой деревне, думаю, как я вот сейчас вот... Ну, я был молод еще достаточно. И это...
1: Ну, вы и сейчас не
2: старый. Ну, вообще, я имею в виду. Вот. И, ну, в деревнях очень рано все раз по домам, и все, не у кого даже было спросить. Вот. И я молился, думаю, Господи, говорю, как мне, как найти-то к этой женщине, где же эта улица-то? Вот? Ответь мне как-нибудь.
1: Где эта улица, где
2: тут,
1: этот дом?
2: Да, да, серьезно. И тут на перекрестке коза стояла, и она в тот же самый момент такая, такая вот заблеяла и показывает в ту сторону. Я туда пошел и точно нашел этот дом прям. Вот такой ответ был.
1: Через козу. Через козу ответ. Пожалуйста, вы хотели еще сказать, да, нет? Кто еще хочет поделиться? Вы хотите сказать, пожалуйста.
3: Ну, в детстве я очень хотела велосипед, и я молилась каждый день, вечером. Моя мама об этом знала.
1: Услышала твою молитву?
3: Нет, нет, я вам сейчас объясню, как это было. В то время все велосипеды достаточно дорого стоили, вот какой я хотела, прям такой супер велосипед.
1: Может, с тех пор ничего не поменялось? В смысле, по цене?
3: Вот, и после большого количества молитв как-то так случилось, что в магазине была скидка, очень большая, и все велосипеды распродавались по 1000, и мы, родители, смогли...
1: И они в этот момент прям зашли туда, в магазин, и купили
3: да,
1: велосипед.
3: Да, и мне классно. Подарили велосипед.
1: Здорово, здорово. На самом деле опыты бывают разные, бывают интересные, бывают очень личные, я прекрасно вас понимаю. Тоже вам расскажу один вот такой, я не хочу высмеивать молитву, ни в коем случае, будем очень серьезных вещах говорить, но чтобы разрядить ситуацию, расскажу вам одну историю. Значит, один водитель выезжает на автомобиле, и на автомобиле не пройден техосмотр. Обычно за то, что не пройден техосмотр, за это штраф. Поэтому он обращается к Богу, молитвы, Господи, сделай, пожалуйста, так, чтобы сотрудники ГАИ меня просто не заметили. И выезжает на дорогу, первый перекресток, удар сзади. Он поворачивается, в него въехали гаишники. И он выходит, значит, на улицу, выходят гаишники, и гаишник ему первый вопрос задает. Ты откуда взялся? Мы тебя не видели. Конечно, вопрос молитвы – это не вопрос смеха. Но, тем не менее, очень важно понимать, что когда мы чего-то просим, это в реальности может произойти. Поэтому сегодня мы как раз таки поговорим, как молиться так, чтобы слышать ответ от Бога. Как молиться так, чтобы быть уверенным, что это ответ от Бога. И как молиться так, чтобы получить этот ответ от Бога. В один зимний пасмурный вечер один мальчишка лет 7 сидел на лавочке в парке. Он дрожал от холода, потому что на нем был дырявый пиджачок, старые штанишки. И уже было достаточно холодно, и он сидел там, вот в этом холоде, и испытывал такое очень негативное внутреннее чувство. Его губы посинели, он плакал, лицо было чумазое, по щекам текли слезы, оставляя такие вот белые полосы. И люди проходили мимо. Всем было некогда, все занимались своими делами. Как будто его никто не замечал, и вот только один старенький человек, дедушка один, проходил мимо и увидел этого мальчугана, стал за ним наблюдать. И он видел, что мальчишка сидит один, никто к нему не подходит. Он подошел к мальчишке и спрашивает, что ты здесь делаешь? Кого ты ждешь? А он отвечает, говорит, дядя, я жду Бога. Чтобы он пришел ко мне, чтобы он пришел за мной, точнее, он говорит. Что такое говоришь, мальчик? Как Бог может за тобой прийти? И он отвечает, этот мальчишка, говорит, в прошлом году у меня умер папа и меньший брат. Моя мама сказала, что Бог их забрал к себе. А вчера маму положили в больницу. И она мне сказала, что ей тоже пора к братику, и что за ней скоро придут Божьи ангелы и заберут ее с собой. Но она сказала, что я не должен ничего бояться, потому что Бог меня ни в коем случае не оставит. Он говорит, теперь больше у меня никого нету. Никто не может меня обнять, никто не может мне ласковое слово

сказать. Поэтому я решил, что пора Богу обо мне позаботиться. Поэтому я тут давно сижу, смотрю на небо и жду. Когда же Бог за мной придет? Но пока ничего не происходит. И дальше он продолжает, говорит: дядя, но ведь Бог придет за мной обязательно, правда? Этот господин, старый человек, говорит ему: да, не беспокойся. Бога никто никогда не ожидает напрасно. И он дальше продолжает, говорит: он послал меня, чтобы я о тебе позаботился. Поэтому пойдем со мной, и ты ни в чем не будешь нуждаться. Глаза ребенка заблестели от радости. Он победоносно заявил: я знал, что Бог сам придет или пошлет кого-то, потому что моя мама, которая мне сказала, что Бог обо мне позаботится, никогда меня не обманывала. Я обращаюсь к этому мужчине, он говорит ему: только скажите, почему вы так долго шли за мной? Я ведь так сильно замерз. Так вот, одной из важнейших духовных практик в жизни человека является молитва, потому что молитва – это то средство, посредством чего мы с вами можем обращаться к нашему Богу, говорить о проблемах, заявлять о своих нуждах и, что немаловажно, можем чего-то просить у Него. Конечно, можно сказать, это классно. Помолился, попросил, получил. Нужен велосипед? Помолился, попросил, скидка, купили. Заблудился, вышла коза, дорогу показал, пришел. И казалось бы, все гораздо просто. Если бы в жизни так всегда было, то было бы замечательно. Или как он, мысль появилась. Вопрос был, иду, мысль ошарашила, понял, пошел дальше. Но, к сожалению, не всегда получается именно так, что ты молишься, и сразу после молитвы ты получаешь ответ. Иногда кажется, что ничего не происходит у тебя в жизни. Рассказываю, кстати, одну историю, как видение, это притча. Один человек видел Бога. И вот человек спрашивает у Бога: Господи, скажи, пожалуйста, а что для тебя тысячи лет? Он говорит: о, это как одна секунда. Надо же, говорит. Дальше он спрашивает у Бога: Господи, скажи, а что для тебя миллион долларов? О, говорит, это как один цент. Человек так подумал, говорит: Господи, а можешь дать мне один цент? А Господь отвечает: могу, только подожди секунду. Вот так часто в жизни бывает. Ты молишься, ты обращаешься, ты просишь, а, к сожалению, кажется, как будто ответа нету. Тем не менее, вопрос слышания голоса Божьего остается, наверное, один из самых животрепещущих вопросов. И поэтому наши сегодняшние размышления мы с вами посвятим или поведем именно в этом контексте. Как же в молитве все-таки услышать голос Божий? Я хочу сказать, что я попробую вам, это, конечно, не, абсолютно не полная тема, но, тем не менее, попробую попытаться вам обратить ваше внимание на три, как мне кажется, важных аспекта, которые могут помочь нам услышать голос Божий, быть уверенным, что этот голос Божий, и жить с тем, что Бог нам говорит. Так вот, одной из ярких иллюстраций по этому вопросу является иллюстрация, которая записана в Библии, в Ветхом Завете, книга Бытия. Наверняка вы знаете эту историю. Историю, когда Господь сказал своему слуге Аврааму: Авраам, пойди, принеси сына твоего в жертву. Давайте попытаемся абстрагироваться в этой истории и представить себе, что мы... что Бог обращался к человеку. То есть мы не знаем, чем заканчивается эта история. Мы не знаем, кто такой был Авраам. Мы не знаем, чем закончилась эта история. Мы не знаем, какой Бог имел план в отношении Авраама. Мы просто знаем, что однажды один человек по имени Авраам, человек верующий, который знал Божий закон, который знал Божью заповедь, которая говорила, что нельзя убивать людей, вдруг слышит голос, который ему говорит: пойди, принеси сына твоего в жертву. Как вы думаете, какой должна была быть реакция со стороны благочестивого, верующего Авраама на тот момент? Господи! Или как, знаете, как в Писании сказано: отойди от меня, сатана!

как Бог может такую вещь мне предлагать? Как Бог может мне говорить, пойди, принеси сына твоего, когда сам Бог сказал, что нельзя убивать? Конечно, нужно сказать, что Бог разговаривал с Авраамом на том языке, на котором для Авраама был понятен, но как бы то ни было, неужели Бог, который... запрещает убивать. Даже со мной, говорит, я живу в то время, когда жертвоприношение, в том числе детей, было естественным, популярным и распространенным. Неужели Бог все равно использует этот метод, чтобы и я делал так, как делают языческие народы? Но посмотрите, как интересно, насколько сильно Авраам знал, что, и был уверен, что это голос Божий, что он не просто думает об этом, он подчиняется. И он идет вместе со своим сыном для того, чтобы принести его в жертву. И если проследить путь Авраама, который он проделал, когда он выходил от своего дома, от своей жены уходил, шел со своими слугами, потом поднялся на гору, во всем этом пути видно, что Авраам был убежден на 100%, что он вернется обратно вместе со своим сыном. Он был убежден, что несмотря на то, что... ему говорят, принеси сына твою жертву, это голос Божий, а раз это голос Божий, то Бог никогда не допустит, чтобы его сын был принесен в жертву. И знаете, какую веру имел Авраам? Он поднимается с сыном на гору, он кладет сына на жертвенник, и, наверное, каждую секунду он ждет, что вот сейчас Господь скажет, Авраам, хватит. Но нет, сын на жертвеннике. Авраам берет нож, поднимает его. И только в последний момент написано, ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. Авраам настолько хорошо знал Бога, что он был уверен, что это голос Божий. И он настолько знал Бога, что он был уверен, что Бог не допустит, чтобы его сын, единственный, был умерщвлен им отцом. К сожалению, очень часто в жизни мы с вами очень мало знаем Бога и обращаемся к Богу за тем, чтобы получить ответ на вопрос, тогда только когда мы стоим перед серьезной проблемой. Вот сейчас, Господи, у меня проблема, ты мне сейчас помоги. Бог ответил. Решил мою проблему, я об этом забываю, я двигаюсь дальше, я живу своей жизнью. Забывая о том, что есть Бог, я живу обычной своей жизнью. Я не знаю Бога. И одна из причин, почему мы не слышим ответ от Бога, заключается в том, что мы с вами не имеем практики общения с Богом, практики отношения с Ним. И даже когда Он нам отвечает, мы просто не можем понять, что это Бог говорит нам. Потому что мы Его не знаем. Мы с Ним не общаемся. И если бы мы общались с Богом каждый день, если бы у нас была практика постоянного хождения со Христом, если бы Он был нам лучшим, нашим лучшим другом, мы бы утро начинали с Ним, мы с Ним бы общались, мы с Ним Ему бы молились, мы с Ним бы разговаривали, мы бы знали, как Его голос звучит. Поэтому в любой момент, когда мы Его спросили, мы бы сразу знали, о, вот голос Божий понятен и откровенен для нас. Я немножко, был шутником. И как-то я... в подростковом возрасте посмотрел один фильм. Я не помню, как он назывался. Но я помню, что в этом фильме для того, чтобы изменить голос, чтобы твой голос никто не узнал, нужно было на трубку положить носовой платок и говорить в трубку через носовой платок. Я решил проэкспериментировать. Я решил позвонить домой к родителям и немножко их напугать тем, чтобы они не знали, кто им звонит. Я набрал их номер телефона, положил, значит, как положено, платочек сюда на трубку. И когда трубку подняла моя мама с той стороны, я говорю, алло, здравствуйте. Первая фраза, которую она произнесла. Сынок, ты что, заболел? Что с твоим голосом? Позже я стал думать. Когда я думал над этой темой, я стал думать, почему она узнала, что это был я? Потому что она меня знала. Если бы она моего голоса не знала, она бы никогда не узнала, что это был я. Но так как она меня знала хорошо с самого рождения, я с ней общался постоянно, она со мной постоянно разговаривала,

даже измененный голос она смогла очень легко узнать. Поэтому первое, и очень важная составляющая нашей с вами жизни, если мы хотим слышать голос Божий, то нам нужно Бога знать. Нам нужно иметь общение с Богом. Нам нужно приходить к Нему не только, когда у нас проблема возникает, а надо научиться общаться с Богом, как со своим лучшим другом. И вот для такого общения существует молитва. И это не просто то, когда ты, значит, выделил специальные свои там 10 минут или 15 минут, и говоришь, я буду 15 минут молиться, и где-то вы, может, прочитали, услышали какой-то опыт, что кто-то молится там 20 минут, и вы думаете, все, я буду 20 минут молиться, и вы засекаете время, и молитесь, уже всех своих родственников вспомнили, уже по второму кругу начали просить что-то, открываете глаза, смотрите на время, только 3 минуты прошло. Господи, как с тобой 20 минут говорить? О чем? Обо всем уже сказал. Я в последнее время стал практиковать, я люблю это практиковать, не просто молитва, хотя это очень важно, молитва, скажем, там, на коленях или в определенное время. Я стал практиковать просто беседу с Богом. Еду ли я на машине, лечу ли я в самолете, сижу ли я дома. Я пытаюсь с Ним просто разговаривать, как с другом. И я пытаюсь Ему задавать вопросы. Я пытаюсь услышать от Него ответа, я эти ответы анализирую. Я вам хочу сказать, что в моей жизни это работает, это мне помогает. Потому что когда возникает кризисная ситуация, и я Ему задаю вопросы, и Он мне отвечает, зная Его, я понимаю, что даже если Он отвечает «нет», это все равно ответ Бога на мою молитву, с которой я соглашаюсь, но об этом чуть позже. Поэтому первый и очень важный пункт, как мы можем получить ответ от Бога на молитву, нам нужно знать Бога. Второй очень важный момент. Я вторую историю библейскую вам расскажу. Она записана в Евангелии от Иоанна в 5 главе. Там рассказывается о человеке, который 38 лет болел. И Библия повествует, что вот 38 лет его болезни создали такое очень тяжелое его состояние, что сколько бы он ни просил, никогда никто ему не помогал. И в те времена, история в этом свидетельствует, существовала купальня специальная, где находились люди. И как написано в Библии, я, конечно, на этом сейчас не буду делать акцент, у нас нет времени, но это очень интересная тема, почему так происходило. Библия говорит, что ангел Господень возмущал воду, и кто первый в эту воду входил, тот получал исцеление. Кто входил второй, третий, четвертый, пятый, уже не получал никакого исцеления. И вот этот человек 38 лет болеет. Не написано, сколько лет он лежал в этой купальне, но однозначно, что какое-то время он там пролежал, ожидая, когда он мог бы первым спуститься для того, чтобы там получить исцеление своей болезни. Но ничего у него не получалось. И вот в определенный момент написано, что Иисус Христос приходит или проходит мимо этой купальни и заходит в эту купальню, где этот мужчина лежит, больной, 38 лет он болеет, купальня опустела, потому что был праздник, те, кто мог передвигаться, ушли домой, и вот самые тяжело больные, лежащие люди там находятся возле этой купальни. И Иисус Христос начинает вести диалог с этим человеком. Он спрашивает, что ты хочешь? Что ты здесь лежишь? И Иисус, теперь давайте попробуем себе в воображении нарисовать картину. Человек болеет. Его единственная мечта, мечта всей его жизни, не iPhone, не машина, как мы вчера говорили, ничего там другого. Его единственная мечта, чтобы кто-то взял его, и когда вода начнет возмущаться в бассейне, бросил его в эту воду, чтобы он получил исцеление. Но никто этого не делает, потому что каждый думает о себе. Я хочу получить исцеление, как я буду ему помогать? И вот теперь, когда купальня почти опустела, приходит к этому больному человеку. Я сейчас прошу прощения за то, как я буду называть Иисуса Христа, но в глазах этого больного человека наверняка Христос так выглядел. Приходит здоровый мужик. Вы думаете, Христос был как по телосложению такой, ну, крепкий или хиленький? Здоровенький, я думаю, был. Нормальный, хороший, как образец для любого молодого человека, здоровый, хороший парень, мужчина.

И вот этот здоровый мужчина, крепкий мужчина, склоняется над ним и начинает вести с ним диалог. У больного человека появляется надежда, что вот это может быть тот, который возьмет, и теперь вдруг вода начнет возмущаться, и он меня бросит туда, и я смогу получить исцеление. И он говорит Христу: Господи, нету человека, который бы меня бросил. Может быть, это будешь ты, который поможешь мне войти в эту воду. Второй принцип. Первый принцип – надо знать Христа. Второй принцип – надо просить. Мы боимся просить. А Библия говорит: просящему будет дано. Потому что, когда мы просим, мы заявляем о своей нужде. Когда мы просим, мы говорим, что вот это для нас сейчас важно. Когда мы просим, мы говорим: Господи, я сам не могу решить свою проблему, ты можешь ее решить. Да, Бог знает лучше того, в чем мы нуждаемся, чем знаем даже мы сами. Но Бог хочет, чтобы мы осознали, что мы в жизни без Бога ничего не можем делать. Поэтому Он говорит: вы должны попросить. Фактически он мог подойти к этому человеку и исцелить его без его просьбы. Но Иисус Христос подходит к нему и спрашивает: что ты хочешь? Он говорит: хочу, чтобы меня бросили в эту купальню. Христос подходит к человеку слепому и говорит: что ты хочешь? Что хочет слепой? Как вы думаете? Прозреть. Даже люди знают, но Бог, который знает это все, он спрашивает у слепого человека: что ты хочешь? Что хочет немой? Что хочет калека? Мы знаем, это очевидно, но Бог как бы вовлекает человека в процесс этой помощи и просит: ты должен заявить о своей нужде, ты должен попросить. И этот больной человек, который лежит в купальне Вифезды, он просит. Я, говорит, хочу, чтобы меня кто-то опустил в воду, когда начнет возмущаться. Это второй принцип, надо попросить. И третий принцип. Значит, что делает Христос в этой купальне? Он не дожидается возмущения воды. Он обращается к больному и говорит: встань, возьми постель твою и иди. Поэтому третий принцип. Надо доверить Богу, чтобы Бог решил проблему мою и ответил мне не так, как я хочу, а так, как будет угодно ему, потому что он знает лучше, что я хочу. Или, точнее, будет неправильно не так сказать, я знаю лучше, что будет служить для моего блага. Поэтому, когда я знаю Бога, и я знаю, что он желает мне только добра, я знаю его голос, я слышу его голос, я с ним общаюсь, я ему молюсь, и он мне отвечает, и я с ним веду диалог, это мой друг. И не просто друг, который может предать, а это друг, который всегда заинтересован в моей проблеме, чтобы мне помочь. И я прошу его об этом. Я уверен, что он мне ответит лучше и правильнее, чем даже я это думаю. Поэтому иногда ответ Бога может прийти не в той форме, не в то время и совершенно не так, как мы его ожидаем. Но, к сожалению, для нас, людей, легче сказать: Бог на мою молитву не ответил, чем сказать: Бог на мою молитву ответил нет. Я тебе этого не дам. И с этим согласиться. Помните, апостол Павел в своем послании пишет: я трижды молил Бога, чтобы Господь удалил жало из моей плоти. Павел проповедует о Христе, у него проблема, физическая проблема. Говорит: Господи, ты же можешь, ты меня можешь исцелить. Я тебя прошу. И дальше написано в Писании, Павел говорит: но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей. То есть фактически Господь ему сказал нет. И Павел говорит: окей, раз ты говоришь нет, то ты знаешь, почему нет. Я соглашаюсь с твоим нет. Поэтому третий принцип. Надо позволить Богу ответить так, как Он хочет. И когда Он хочет. Еще одна библейская история, которую я хотел бы вспомнить, она записана в Деяниях апостолов,

которая очень ярко иллюстрирует вот именно вот это состояние, как мы иногда не готовы получить ответ от Бога таким, каким Он его нам предлагает, даже позитивный ответ, потому что мы рисуем свою картину, как нам Бог должен ответить. И когда ответ приходит в другой форме или в другом содержании, мы не готовы это принять. 12 глава книги «Деяния апостолов» повествует об одном из учеников Иисуса Христа, его звали Петр. И вот 12 глава, 5 текст, написано, что Петра посадили в темницу, Петра стерегли в темнице, а 5 текст говорит, что когда Петр сидел в темнице, его там стерегли, то в это время церковь прилежно молилась о нем Богу. Вы понимаете ситуацию, христианская церковь находится в гонении, церковь молится о Петре, более того, не то, что молится, а проводит ночь бдения, всю ночь находится в молитве. О чем молилась церковь, как вы думаете? Чтобы Петра освободили. И они всю ночь молятся: «Господи, услышь, он твой ученик». Я не знаю, что они там молились, как они говорили, но примерно такого содержания они говорили слова. И вдруг во время молитвы, ночью, стук в ворота. И дальше Библия говорит, когда же Петр постучал в ворота, и молящиеся слышат стук, может быть, не все слышали, потому что служанка именем Рода выбегает на улицу ночью, церковь молится в этом доме. Служанка выбегает, кричит: «Кто стучит? Кто там?» С той стороны Петр говорит: «Петр, это я, открой!» Она от растерянности, Библия говорит, вбегает назад в дом, где люди молятся о чем? Чтоб Петра освободили. Она вбегает в дом и говорит: «Ребята, прекратите молиться! Хватит молиться! Почему? Петр стоит у двери!» А ей говорят: «Ты нормально? Ты что, не знаешь, что Петр сидит в тюрьме?» Вопрос. Как можно молиться и получить ответ от Бога тут же и еще обвинить, кто принес тебе этот ответ, что у него что-то с головой? Как вы думаете, эти люди верили или не верили в освобождение Петра? Я думаю, что верили. И очень искренне верили. Потому что всю ночь промолиться без веры сложно. Гораздо легче уснуть и поспать. И, как мне кажется, проблема заключалась только в одном. Они нарисовали свой план, как Бог должен ответить. И они никак не ждали, что ночью Петр вернется. Возможно, я сейчас буду фантазировать, возможно, они думали, что завтра утром Петра будут выводить на казнь. И в это время гром с неба, молния, все почернеет, и такая пронзительная молния сверху, как даст по этим кандалам, которые на Петре. И эти кандалы улетят в стороны, а Петр поднимет руки освобожденные и скажет: «Слава Богу, Бог меня спас!» А Бог говорит: «Нет, не так будет». Может быть, они так не думали, я немножко пофантазировал. Но какой-то у них был план. И вы видите, что даже Божий ответ, который Бог слал, даже ответ, такой ответ, когда, он не вписывался в понимание этих людей, как они хотели получить ответ от Бога. И поэтому они даже не готовы были его принять. Поэтому, когда мы молимся, нам нужно доверять Богу. Потому что в Писании написано: «Ибо любящим Бога, призванным по Его изволению...» Послушайте дальше, что написано. Вы знаете, что написано дальше? Какое дальше слово стоит? «Все содействует ко благу». Вы понимаете, что значит слово «все»? «Все» — это «все». «Все» — это абсолютно «все». Это и хорошее, и плохое. Это все. Вот это все. Оно содействует ко благу. Вот почему нам нужно доверять Богу. Поэтому первое. Если вы хотите молиться, иметь силу молитвы, получать ответы на молитву, вам нужно знать Бога. Иметь с Ним общение. Не только тогда, когда возникает проблема, а иметь общение каждый день. Второе. Если вы хотите получать ответ от Бога, вам нужно просить Его помощи.

0: Заявляйте о своей нужде. Говорите о своей беспомощности. Вам нужно понять, что без Бога на самом деле мы не можем даже жить. И третье, вам нужно довериться Богу. Какой бы ответ ни был, вы должны помнить, что это самый лучший ответ вашей жизни. Даже если он сейчас вам не нравится, даже если вы хотели бы, чтобы сейчас был другой ответ, позвольте Богу решить, что лучшее для вас. Если вы доверяете Богу, то Бог делает лучшее для вас, а призванным Богом, любящим Его, по Его изволению, все содействует ко благу. Хочу, чтобы в вашей жизни все содействовало ко благу. И да благословит вас Господь в этом.
1: Геннадий Георгиевич, спасибо за эту тему. У нас пришли вопросы, на которые сейчас нужно будет пробовать ответить. Те, кто нас смотрит в студии, вы можете также готовить свои вопросы, а мы к ним обязательно вернемся. Итак, начнем с вопросов, которые к нам пришли. 17 лет я
0: можно,
1: еще...
0: Можно пообещать, что я не на все вопросы отвечу. Потому что молитва – это таинство, тем не менее, на которое не всегда просто ответить. Поэтому я заранее прошу прощения.
1: Ну, мы попробуем.
0: Попробуем.
1: Татьяна пишет: «В 17 лет ищу смысл своего существования, свое предназначение, молюсь Богу, но уже 7 лет, как я так и не услышал его ответ. Как все-таки мне его услышать?»
0: Я уже отчасти ответил на этот вопрос, вот когда говорил. И зачастую, говоря о своем предназначении, в любом случае у каждого из нас есть своя мечта. Есть мечта, какую я хотел бы себя видеть, каким я хочу быть, что я хочу в жизни, какой я хочу себе мужа или жену, сколько детей и так далее, и так далее. И очень часто мы... Или образование, какое я хочу получить. И вот очень самая распространенная ошибка, что мы настолько углубились, поверили и прониклись своим собственным представлением о жизни, что иногда то, что предлагает нам Бог, нам просто это сложно принять. Иногда нам кажется, это слишком просто. Иногда нам кажется, это слишком банально. Иногда это кажется слишком приземленно. Но Бог никогда не дает все сразу. Бог, знаете, как некто сказал, что Бог не дает человеку веру, а Он дает семена веры. Когда человек сажает их в сердце, они у него начинают потихонечку прорастать. Поэтому, как мне кажется, надо начать с малого, увидеть, что Бог тебе хочет сказать, поверить в это и начать это делать. И тогда ты начинаешь получать удовлетворение в своей жизни, удовольствие, двигаться вперед, возрастаешь, и чем больше ты растешь, тем больше Господь тебе открывает твое предназначение.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Как услышать Бога и как понять, что это ответ на мою молитву, а не просто промелькнула мысль в голове? Что это ответил именно Бог?
0: Ну, я как бы опять-таки ответил на этот вопрос, но нужно знать Бога. Это одна как бы сторона этого вопроса. Второе, если усилить как бы этот ответ на этот вопрос, я бы сказал, что Бог очень часто говорит не единожды, а говорит несколько раз. Например, вот я могу сказать за свой опыт, когда я хотел жениться, и я молился о том, кто должен стать моей женой, то я просил Бога, чтобы Господь... Ну, для меня, наверное, как и для всех в основном, это серьезный шаг. И я планировал жениться один раз и на всю жизнь. И, слава Богу, как бы, ну, другого мнения у меня и нет на сегодняшний день. Так вот, для меня было очень важно, чтобы я с этим человеком смог действительно прожить всю свою жизнь. Поэтому я просил Бога. И, конечно, когда Бог мне отвечал, я говорил: Господи, ну а вдруг я тебя неправильно понял? Давай еще с тобой на эту тему пообщаемся, ты мне как-то еще что-нибудь покажи, прояви. И была целая череда событий. Потом Бог ведь говорит не только через мысль. Бог говорит через мысль, Бог говорит через друзей, Бог говорит через Священное Писание. И когда человек реально хочет получить ответ от Бога, Господь использует все вот эти моменты для того, чтобы человеку показать, что вот она последовательность, вот она цепь определенная. И ты понимаешь, что это не просто какая-то мысль, которая ты сам захотел, ты сам себе ее внушил, а это мысль, которую тебе Господь дает через различные источники.
1: Спасибо большое. Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос.

0: вопросы из студии, из аудитории есть какие-то?
1: У меня есть вопрос. А как понять, что Бог именно говорит себе «нет», а не медлит с ответом, ну, по разным причинам?
2: А тебе какая разница, нет или я отвечу позже?
1: Может быть, просто, например, ты сейчас не готова услышать какой-то определенный ответ.
2: Может быть. Понимаете, вот в этом-то и вся суть. То есть, во-первых, когда Бог говорит «нет», ведь, знаете, Павел говорит, я приводил этот текст сегодня, «я тебя трижды молил о том, что удалил жало с плоти». Понятно, что у нас есть какое-то наше желание. И понятно, что мы его просим. И если мы чего-то очень сильно хотим, даже родителей наших, мы не просим один раз, ну, слушай, ну, пап, ну, или мама, там, ну, давайте вот это купите мне, или сделайте мне, или помогите. Он там не услышал, сказал нет, или там промолчал, а мы успокоились. Нет, мы второй раз просим, мы третий раз. И для Бога нет проблем, когда мы с ним ведем диалог. Для Бога проблема, когда мы противимся ему. Поэтому если Господь сегодня тебе говорит, и тебе кажется, что Бог говорит нет, или ты не получаешь ответа такого, кто ты хочешь, ты говоришь, окей, Господи, я смиряюсь, но помни, я все равно этого хочу. Я буду тебя просить об этом. Я соглашаюсь, что нет. Но тем не менее, я харчу все на это, и я буду тебя просить, если ты второй раз, третий раз, четвертый раз мне будешь говорить нет, нет, нет. И это желание во мне будет утверждаться, ведь Господь не только отвечает, Он же воздействует на наше сознание, на наше сердце, и Он утверждает нас в этой мысли, давая нам Духа Святого, который помогает понять нам, что это действительно не тот ответ, или не то, что мне нужно, точнее, будет так сказать, то я начинаю потихонечку с этим смиряться, и потихонечку даже Господь это желание может у меня убрать. Поэтому, безусловно, вот этот вот нужен процесс. И для Бога не проблема, когда мы продолжаем Его просить дальше даже о том, чего нам, как нам кажется, как мы поняли, ответ нет. Просто важно не вставать в противоречие с Богом, не конфликтовать с Ним, принимать и дальше двигаться, дальше с Ним выстраивать отношения.
0: Спасибо большое. Давайте зачитаем вопрос, который к нам пришел онлайн. Можно ли просить знаки в молитве у Бога?
2: Знаете, это непростой вопрос на знаки в молитве, потому что, можно сказать так, но очень часто пример свадьбы, выбора спутника жизни, обычно со знаками, там, да, вот кто придет, сядет рядом со мною, и вот это значит мой спутник на всю жизнь, и вдруг пришел там, даже боюсь сказать, человек того же пола пришел, или там еще что-то. О, это знак от Бога, там, или старичок какой-нибудь пришел, к девушке подсел, или что-то еще. О, это знак от Бога. Поэтому это возможность, способ общения с Богом. Но это должен быть твой язык общения с Богом. То есть, посмотрите, первое, о чем я сказал, нужно знать Бога. Если ты или твоя практика христианской жизни является таковой, что ты постоянно получаешь ответ от Бога, и ты постоянно с Ним ведешь разговор с помощью этого языка, то да. А если ты этого никогда не делал, и вдруг ты думаешь, дай проверю, то можно серьезно ошибиться в этом вопросе. Поэтому я опять хочу сказать, что это возможный способ общения с Богом, но это должен быть твой способ общения с Богом, не просто потому, что где-то ты это услышал, где-то ты это прочитал, ты думаешь, да, я тоже проверю.
0: Спасибо большое. Из студии какие-то вопросы есть? Вы можете пока подготовиться, передать микрофон, а мы пока зачитаем еще один вопрос, который пришел онлайн. Что может быть сильнее молитвы? Наверное, это риторический вопрос, что-то записывает.
2: Сильнее молитвы Бог, который отвечает на молитву, если так риторически ответить на него. А вообще есть два способа общения человека с Богом. Это молитва и это... То есть молитва – это когда мы говорим Богу, и Библия – это когда Бог говорит нам. Поэтому как раз очень часто говоря об ответе, и я больше рекомендую именно такую практику, она лучше, чем просто ну, какие-то условия, которые мы ставим, а это Священное Писание. Когда ты читаешь Библию, и когда ты молишься, молитву ты говоришь Богу, а через Библию Бог говорит тебе, и получается определенный диалог, взаимодействие. Хотя... Как мы уже сказали, Бог может в том числе говорить через мысль, через обстоятельства, через друзей, через остальные пути.
0: Спасибо большое. Могу ли я искренне надеяться любить Господа, но не молиться, полностью полагаясь на Бога?
2: Ну, я думаю, что искренних отношений не может быть, когда человек не ведет общение, не ведет диалог. Знаете, вообще говоря об общении, современные социологи говорят, что первая и одна из самых главных причин развода в семьях – это то, что люди перестают общаться друг с другом.

То есть человек не общается друг с другом, потому что и постепенно у него перестают быть общие интересы, общие темы и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому постепенно он понимает, что у нас абсолютно разные пути, абсолютно разные дороги. Поэтому на определенном этапе жизни ты можешь себя убеждать, что да, я без

0: Мы, во-первых, как бы это странно ни звучало, но мы сатане говорим, что Бог имеет право вмешиваться в мою жизнь, и мы как бы Богу говорим, что я понимаю, что без тебя я этого вопроса не могу решить. А в жизни у нас происходит иногда так, что мы как бы Богу и доверяем, но решаем все проблемы сами, а иногда мы делаем еще хуже. Мы говорим: Господи, ты специалист в духовных вопросах, я с духовными вопросами с тобой советуюсь. А вот тут, вот, что касается моих бытовых вопросов, бытовых, там, бизнеса, дел и так далее, я тут специалист, я сам знаю, как разрулить. Вот это большая такая ошибка. Поэтому нужно Богу рассказывать, говорить и общаться с ним.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии.
2: Вначале вы рассказали историю про мальчика, угу, который ждал.
0: Да.
2: Считаете ли вы это верной тактикой? Некоторые просто, ну, считают, что лучше начать делать и просить Бога, чтобы он по ходу дела помогал. Ну, либо остановил тебя. Просто, ну, как бы бездействие, разве это хорошая тактика? Просто помолиться, сидеть, ждать?
0: Но я привел пример как иллюстрацию маленького мальчика, потому что на его уровне, возможно, что ему и нужно было ждать. Но это не значит, что это как бы ориентир вообще во всей жизни человека. Вообще я придерживаюсь такого принципа, что лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Поэтому, конечно же, я верю, я понимаю, что Бог не решает или не проживает мою жизнь вместо меня, я ее проживаю. Более того, Бог хочет, чтобы мы проживали нашу жизнь так, как мы этого хотим. Поэтому наше желание в нашей жизни имеет очень большое значение. И когда мы живем так, как мы хотим, и мы просим Бога о его вмешательстве в нашу жизнь, тогда мы позволяем Богу нас корректировать, но не проживать за нас. Бог не дает нам список, куда идти, что делать, как поступать. Бог нас направляет. Вот в частности, такой вопрос, как бы очень, может быть, даже чей-то вопрос опережу, очень многие люди задают вопрос, ну а как вот, ну опять-таки вопрос отношений, как вот найти, выбрать. Я не верю в то, что для одного парня предназначена только одна девушка. И вот теперь, если они вдруг не встретятся, они всю жизнь будут одни. Есть, я как парень был там неженатый, определенный тип девушек мне нравился. И Господь мне дал право выбирать, на ком я женюсь. Бог за меня не решил и не женил меня ни на ком. Это был мой выбор. Бог мне одну девушку, скажем, ну, я сейчас немножко буду так пытаться более приземленно говорить. Одну девушку мне подвел, показал, я так посмотрел, ну... Ну, не, Господи, извини, не подходит мне. Другую девушку, третью девушку, четвертую, потом говорю: о, Господи, вот это как бы нормально, вот тут сошлось твое и мое, и я женился, и живу счастлив. При этом я убежден, что если бы моя жена, например, меня не выбрала, а выбрала другого, это не значит, что она была бы несчастной. Она была бы счастлива с другим. Поэтому вот в этом контексте я хочу показать, что человек проживает свою жизнь так, как он выбирает, а не так, как Бог ему диктует каждый буквально шаг его жизни, как поступить, налево пойти, направо, два раза наступить или один раз наступить. Но, как вы сказали, человек действует, молится, и Бог направляет, поддерживает и корректирует его.
1: Спасибо большое. Давайте вернемся к вопросам, которые пришли онлайн. Как быть уверенным, что Бог тебя слышит?
0: Я думаю, что в этом, это должно быть по умолчанию, это должна быть уверенность, и это вера. Вера – это дар. Но, конечно, вера, она состоит из двух частей. То есть, с одной стороны, вера укрепляется, и ты продолжаешь верить, даже когда тебе кажется, что Бог тебе не отвечает. С другой стороны, есть в жизни все равно опыты у каждого человека, наверное, когда он понимает, что Бог слышал его молитву и как-то ведет его по этой жизни, руководит им. Поэтому надо просто верить. И это есть верующий человек. То есть, если ты не веришь, то ты не верующий человек. А если ты веришь, тогда ты, эта вера в тебя, она потихонечку все укрепляется, укрепляется, развивается.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. А молитва за других, она действенная?
0: Да. Молитва за других очень действенная. И это, Библия называет это молитва как бы ходатайство, когда мы ходатайствуем за других людей. И нам нужно молиться, потому что если никто не молится, сам человек не молится, он не хочет молиться, он живет во грехе, живет во зле, или не умеет молиться, или не знает, как молиться, то наша молитва определенные дает Богу полномочия и права действовать в жизни этого человека. Потому что вы знаете, что мы живем в конфликте между сатаной и Богом, между добром и злом. И этот конфликт, на примере книги Иова, он очень сильно показан

0: Евангелии очень ярко показан. И поэтому сатана претендует на каждого человека на основании того, что человечество в принципе ушло от Бога. И сатана как бы говорит, но люди ушли от тебя, а ты заставляешь их в тебя верить. Они не молятся тебе, они не просят, они не хотят. Поэтому, когда сам человек не молится, а за него молятся, то Бог имеет право сказать, что вот смотри, есть люди, которые переживают, молятся и хотят, и поэтому я могу влиять на этого человека и действовать в его жизни.
1: Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии есть?
2: Да, у меня вопрос. Если проблема, она настигнет тебя по-любому, ты это знаешь, да? Если у нее есть дедлайн, и ты молишься о том, чтобы она решилась, как не волноваться за то, что Бог не запоздает с ответом?
0: Ну, я думаю, что не волноваться, наверное, невозможно. У нас у всех есть чувства. И в любом случае даже есть волнение позитивное, когда ты ждешь чего-то хорошего, ты все равно волнуешься, ты находишься в таком состоянии. Это наши чувства. Другое дело, что когда ты уверен в том, что Бог твоей жизнью руководит, как вы говорите, то это волнение, оно не такое стрессовое для человека. Оно более, ну, если можно так сказать, оно более легче проходит. Но Бог не лишает нас чувств. Бог же нас не сделал роботами. Что не переживай, я кнопку нажму, и все решится. То есть понятно, ты волнуешься, понятно, ты переживаешь, понятно, что ты доверяешь, но при этом все равно ты как человек испытываешь определенные чувства, и это нормально. И я думаю, что этого не нужно бояться.
1: Спасибо большое. Давайте вернемся к вопросам, которые пришли к нам онлайн. Молитва нужна Богу или все же нам, чтобы принять Его волю?
0: Вы знаете, есть христианская писательница Эллен Уайт, написала одну замечательную книгу, называется «Книга «Путь ко Христу». В этой книге есть одна глава, посвященная молитве, и там у нее такие слова. «Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу». Я согласен с ее утверждением, и я считаю на самом деле, что Бог всегда к нам близок. А молитва как раз-таки, почему нужно просить? Потому что молитва создает условия, когда мы открываемся для Бога и позволяем Богу действовать, и понимаем, что Бог может мне помочь и может решить мою проблему. Поэтому молитва, на мой взгляд, приближает не Бога к нам, он всегда близок, а приближает нас к Нему.
1: Спасибо. Еще один вопрос. Если у Бога есть план, который идет по Его замыслу, то зачем мы просим Бога его поменять?
0: Это очень большой, объемный вопрос. Я не верю в предназначение, точнее, в предопределение, скажем так. Я не верю, что у Бога есть, я уже сказал об этом, я не верю, что у Бога есть один единственный путь для меня, и это определено для меня, и я не могу ничего решить. Тогда смысла нету ни в молитве, ни вообще, ни в каких попытках что-то поменять. Я верю в то, что, как бы, конечно, нам это сложно понять нашим человеческим разумом, но я верю в то, что Бог дает мне право выбора. Он для меня ничего не предопределил. Но при этом Он знает, как я поступлю. И это немножко разные вещи. То есть это не значит, что я могу только так поступить. А это означает, что просто Бог, зная нас, сотворив нас и живя вне времени, знает и видит, как мы поступим. Но как раз-таки и самый ключевой вопрос, что это не решение, то есть это не выбор Бога, а это мой выбор. Я его сделал осознанно, понимая, Бог просто знает, какой я сделаю выбор. Поэтому в этом контексте нам и нужно и молиться, и просить, и не просто просить Бога менять что-то в нашей жизни, а менять нас скорее, чем менять Бога.
1: Спасибо большое. Это были все вопросы на сегодняшний вечер. Спасибо, Геннадий, за эту тему.
0: Спасибо. Удивительную. Спасибо, до свидания.

Друзья, вот и подошла к концу наша очередная программа. Помните, что Бог всегда слышит нас. Бог слышит наши молитвы. Нам лишь нужно доверять Богу и принимать тот ответ, который для нас Он приготовил. И поэтому та реальность, к которой мы привыкли, те трудности, те проблемы, они уйдут, и Бог хочет для нас, естественно, лучшего. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Одно и то же число из апокалипсиса на протяжении веков приписывали самым разным личностям. От кровавых тиранов до религиозных деятелей. Но что, если одержимость этой загадкой уводит нас в сторону от чего-то гораздо более важного? И можно ли вообще распутать этот узел не с помощью фантазии, а с помощью строгой логики из священного писания и неопровержимых фактов? Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Непростую вы тему для себя избрали, очевидное и невероятное о 666. Я специально заглянул немножечко истории, вот посмотрел различные описания, события, связанные вот с этим числом. И вот посмотрите, что я нашел. По утверждению некоторых средств массовой информации, у болезненного страха перед числом 666 есть наукоподобное название. Называется, знаете как? Гексакосиой, гексаконтагексофобия.
1: Очень страшное название.
0: Название страшное, что и сложно выговариваемое. Но оно почему так называется? Потому что 666, оно в греческом так и звучит. Так вот, интересно, еще такой факт я нашел, Александр. Во время декабрьских выборов, еще, ну, может быть, в далеком или недалеком, в 2007 году в Иркутской области среди 1645 избирательных участков не было участка под номером 666. Так как в 2003 году, вот на этих же подобных выборах, в ходе избирательной кампании умер председатель комиссии участка под номером 666. А затем заместитель председателя попал в аварию и получил серьезные травмы. Номер злополучного участка пришлось срочно поменять, поскольку оставшиеся сотрудники наотрез отказались работать под этим номером. Александр, вопрос. В спорах о значении загадочного числа из апокалипсиса 666 было сломано немало копий. Одни видели здесь римского императора Нерона, другие французского императора Наполеона, третий главу католической церкви Папу Римского, четвертый известного политика Михаила Сергеевича Горбачева, ну, в общем, так далее. Этот список можно продолжать. Uh-huh. Как вообще такое возможно? Получается, что богословие, что дышло, куда повернул, туда и вышло.
1: Ну, смотрите, давайте так вот разберемся. Здесь проблема возникает следующего характера. Назовем это таким толковательным герменевтическим пространством. Представьте себе какую-нибудь комнату в квартире, скажем, метров этак 24 квадратных метра, да? И диван, который вы принесли. Вы его можете поставить туда, сюда, еще сюда.

0: да, и все он в одной и той же комнате. То есть такое вот пространство для передвижения дивана. Вот, когда мы говорим о толковании или такой науке, как герменевтика, здесь получается точно так же. Как это получается? Дело в том, что когда-то шумеры совершили первую информационную революцию и изобрели алфавит. И вот мы стали уметь записывать. Но
1: письменность
0: изобрели. Письменность, да. Шумеры изобрели письменность, а вот запись чисел не придумали. У нас до сих пор как бы две системы записи чисел есть. Арабская, которой мы пользуемся, да, начиная там от детского сада, начальная школа, вот мы пишем арабскими цифрами. И иногда мы прибегаем к римским цифрам. Но не во всех языках. То есть вот в латинском было, а, например, в греческом не было. Как в греческом обозначались числа?
1: Буквами.
0: Буквами. То есть алфавит имел возможность записывать не только слова, речь, но и цифры, числа, математика. Поэтому, когда мы читаем, у нас первое послание Иоанна, второе послание Иоанна, третье послание Иоанна, а в греческом не так. А послание альфа, послание бета, послание гамма. Или, когда мы открываем любую славянскую Библию, абсолютно любую, то, опять-таки, там главы, нумерация глав обозначается буквами. С той лишь разницей, что над буквами ставятся титлы. В данном случае не как знак сокращения, а как обозначение, что эту букву нужно считать как число. Например, буква «Ас» будет 1. Вот. Поэтому получается, что если мы поманипулируем немного с именами, фамилиями различных людей, то у нас это позволяет находить 666. Я тут на досуге присел. Вот вы, Олег Габрусевич. Но и цифры решил посчитать. Ну, не получилось.
1: Ну, не говорите, что 666.
0: Не получилось. Но смотрите, что я сделал. Вот я вам дам сейчас.
1: А вы попробовали себя?
0: Я, вот, пожалуйста, посмотрите. Ознакомьтесь, любезный мой. Значит, ваше имя, я решил его написать не Олег на русском, а чтобы на кириллице получилось 666 в связи с тем, что вы белорус, Олег. Так? Угу. Ну, так же вы будете, да, транслитерации. Да, да. Олег. И вот, пожалуйста, посчитайте, что получилось. Угу. Что у нас с Олегом?
1: Вы точно посчитали?
0: Ну, конечно.
1: Точно?
0: Вы посмотрите. Все, факты свидетельствуют. Вы посмотрите. Каждый.
1: 666.
0: Да, понимаете. Так вот, на самом деле, 666 – это Олег Габрусевич. Вот есть такая версия. Ну, на самом деле, я тут потасовал немножко. Ваше имя получается 636. Л – это 30 значение.
1: Ну, вот Александр, вот я так это чувствовал.
0: Мы же понимаем, с одной стороны, мы можем тут покрутить, повертеть, и получится. Ну, а где не получится, можем немножко фантазии добавить, и получится. Вот. Вот в связи с этим и получается так, что 666 получается и Нерон, притом это нужно латинское имя Нерона транслитерировать на древнееврейский, там еще Нерон Кесарь, а там часть букв нету, нужно заменять, и Наполеон, и все что угодно.
1: И получалось, что вот в некоторых случаях вот так вот и подтасовали, да?
0: Да, не проблема, не проблема получается.
1: То есть это здесь можно огромнейший список составить?
0: Огромнейший список, и он, собственно...
1: Вы, кстати, себя пробовали?
0: Ну, а что? Я же знаю, что я не про это, вот, поэтому не пробовал. А вот вы подходите, если подтасовать немножко, да. Поэтому вот и получается, как бы вот это вот значение числовое, приписываемое, в том числе в древнегреческом, буквам древнегреческого алфавита, оно позволяет тут вот самые разные эти. В конце концов, букв не так много, а если мы еще на разные языки попереводим, то что-нибудь да и смастерим. Вот отсюда и получается такая вот беда.
1: Так, Александр, так а стоит ли вообще тогда ломать вот голову над этим? Но оно-то понятно, что все вот такое таинственное, загадочное, конспиративное влечет в себе человека. Тут достаточно раздолья для этой фантазии, вот как вы говорите. Где развернуться, разбежаться, и против не особо-то много скажешь. А может, не стоит вот овчинной выделки? В Священном Писании достаточно ясных мест, их нужно знать, и по ним нужно жить. А непонятное пусть ждет более других каких-то времен.
0: Угу. Ну, смотрите, давайте мы сейчас... Это такой вот был пример, скажем, немножко простой, даже в некотором смысле спекулятивный. А есть такое вот мнение с некоторого времени, довольно-таки популярное, про 666. Давайте откроем одно место Библии. Я предлагаю вам книгу, третью книгу Царства открыть. Значит, как это толкование появляется? Появляется оно в связи с тем, что 666 несколько раз в Библии встречается. И одно...
1: Несколько раз, да?
0: Несколько раз встречается, да. И вот это вот совпадение, числовое совпадение вдруг наталкивает некоторых людей на то, что вот это об этом, вот это про это. Итак, третья книга царств, 10 глава, 14 текст. Это место есть и в параллельном стороне, вот в второй книге Паралипоменон. Ну, давайте вот здесь, 10:14. «И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее». И вот дальше, 14 текст. «В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых». И вот отдельные люди прицепились к этим 666 и начали строить толкование. На самом деле очень жидкое и неубедительное. А вот я нашел, это впервые звучит в богословском мире, абсолютно точное совпадение словоформы 666 в Откровении и в одном тексте Священного Писания. Вот давайте откроем. Это книга Ездры, книга Ездры. Это, понимаете, даже падеж совпадает числительного. Книга Ездры, давайте откроем, вторая глава. Куда-то убежал, у меня тут закладочка, но не суть важно. Сейчас мы
1: вторая, да?
0: С легкостью. Книга Ездры, да. Книга Ездры. Исторически у нас тут книги. Книга Ездры, вторая глава. Смотрите, помните, в древнегреческом, то есть текст Иоанна в Откровении и перевод Септуагинты, здесь полное совпадение. Это единственное полное совпадение в Библии. Никто об этом еще не говорил. Вот вы сейчас послушаете и скажете, слышали вы такое мнение или нет. Так вот, вторая глава, 13 текст. «Сыновей Адоникама 666». Вот на самом деле о чем 666. Про сыновей Адоникама это. Притом заметим, что здесь буквальное, вербальное, вплоть до падежей, до окончаний, единственное в Священном Писании совпадение. Вот этого 666 в 13 главе Откровения и Ездра.
1: По Септуагинте и Сном.
0: Да, греческий. Потому что там в третьей книге царств или в Паралипоменон параллельном месте не совпадает не падеж совпадает, числительного. Да. А здесь совпадает, понимаете, о чем это? Теперь вы понимаете, 666 на самом деле ключ лежит в сыновьях Адоникама. Вы поняли? Да?
1: Ну, это...
0: Я к чему? Смотрите, я вам объясню. Дело в том, что просто совпадение еще не дает возможности к тому, чтобы соотносить это. Нужно гораздо большее количество совпадений. Вот, допустим, аллюзии или интертекстуальные связи, они про это. Они не просто, если слова совпали или число совпало, тогда все. Вообще, когда мы с вами говорим о Откровении, ну, давайте откроем 13 главу, собственно, прочтем, чтобы было понятно, ясно, о чем мы говорим, напомним, освежим. 13 глава с 11 текста. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчам, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которыми дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив, и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание их, на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». И здесь мы приблизились. Здесь мудрость. Кто имеет ум, если не имеете ума, то лучше не беритесь, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Давайте немного о цифрах в Откровении. Вот вы помните, ну, пару мест еще откроем. Откровение 4 глава, 5 стих. «Престол Божий в небесном святилище». И мы читаем. «И от престола исходили молнии, громы и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божьих». Может показаться, что семь духов Божьих окружают престол Отца на небесах.
1: В буквальном смысле, да?
0: Престол, да, в буквальном смысле. Но на самом деле семь, как мы с вами понимаем, не семь, А семь обозначает полноту,

0: Да, поэтому один Святой Дух, но во всей полноте своего проявления. Или же, вот чуть дальше, 5 глава, 6 текст, когда уже Агнец появляется, который есть Сын Божий, Иисус Христос. И вот мы читаем, «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю». Ну, опять-таки, 7 рогов куда еще не шло, но 7 очей – это очень странно.
1: Да.
0: Поэтому мы же понимаем, что 7 рогов, рог в Библии, вы помните, символ чего? Рог.
1: Власти.
0: Власти, конечно. То есть у него полнота власти. И 7 очей, мы с вами понимаем, это вот это вот то, что мы называем в Библии всевидением.
1: Угу.
0: То есть вот всепроницаемый.
1: 7 полнота и вот.
0: Да, да, да. То есть обозрение. Он все видит, все знает, ничто от него не может сокрыто. Угу. И он имеет полноту власти. И полнота Святого Духа на нем, как и на Отце. Поэтому... Да, вот число 7, или же 24 старца, вот 4 глава, 4 текст, мы помним. «И вокруг престола 24 престола, и на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Но опять-таки, 24 старца вовсе не значит, что 24
1: что
0: старца. Конечно, совсем не обязательно это думать. Более того, это и не надо думать. Мы помним, опять-таки, простая, очевидная, хрестоматийная истина. 24 череды священств, которые в течение года осуществляли священнодействие в храме. То есть, опять-таки, 24 в данном случае выражают идею полноты годового священнодействия в сакральном месте, где пребывает Господь. Поэтому 24 старца, а может быть их и там и 48.
1: Нельзя с вами не согласиться, Александр.
0: Да, то есть, или вот мы дальше, то же самое, 144 тысячи или 1000 лет, тысячелетнее царство, да, опять-таки тысячелетнее царство. И ни днем больше, ни днем меньше, заметьте. Но вспомните вы того же Давида, что один день во дворах твоих лучше, нежели 1000 лет. То есть, 1000 лет, ну, к примеру, их много таких примеров в Священном Писании. То есть, лучше малое прожить с тобой, чем нечто огромное без тебя. Угу. Поэтому, когда мы говорим о числах, то истолковывать их нужно, не подбирая, может быть, числа, а исходя из вот этого вот герменевтического толковательного принципа, который позволяет нам получать достоверный результат, а не свою богатую, а иногда больную фантазию применять к тому или к другому. О, не дай бог, какое-нибудь заявление соседка на свою соседку напишет. Придет в милицию и скажет, я посчитала, что Михайловна 666, все, примите меры, куда-нибудь ее подальше отвезите. Она же ненормальная. О ней Библия говорит, жить мне не дает. Да, то есть иногда и больную фантазию. То есть у нас есть такие проверенные, я бы даже сказал, научные, богословские, литературные, филологические возможности для толкования Священного Писания.
1: Хорошо, Александр, вы, конечно, убеждаете. Ну и понятно, что к исследованию Библии следует подходить, как следователь подходит, как к раскрытию преступлений. Одних предположений, ну, явно здесь недостаточно. Здесь нужны очевидные и убедительные улики. Так, может ли мы найти что-то вот подобное вот в отношении истолкования все же этого числа 666?
0: Ну, знаете как, то да, да, да. Видите, с одной стороны, мы пытаемся удивить мир людей, слушателей, и вот иногда там Петровну хотим сказать 666, да. Но как бы вот такого подхода, где мы ищем удивление, проблемы есть. Он, вот, безосновательный, мы с вами сказали. А какие-то вещи, в принципе, довольно-таки ясны, довольно-таки очевидны и при этом важны. И вот, чтобы вникнуть в них и укорениться в них, хорошо бы приложить некоторые старания. Итак, мы с вами сказали, что цифры в Откровении, они специфические. 2 вообще цифры в Библии специфические. А в Откровении, в частности, это специфика в кубе, выражаясь математическим языком. Так вот, смотрите, 666. Мы уже простую вещь понимаем, что это же число, связанное с Вавилоном, правильно? Вавилонской блудницей. Только здесь оно выражается через зверство, а у

0: Уже дальше этот зверь предстанет перед нами в качестве распутной женщины, выпившей, как вампир.
1: 17 уже глава книги Откровения.
0: Масса крови святых. Вот мы этот помним момент. Смотрите, давайте немного посчитаем. Вы, как человек с математикой на «ты»,
1: Не совсем, но не суть важно.
0: Мы такую простую операцию просто напомним нашим зрителям такую вещь. Вот скажите, сколько в рубле монет, в рубле копеек?
1: 100 копеек.
0: 100 копеек, вы пересчитывали.
1: Ну, эквивалент понятен.
0: Ну, понятно, 100 копеек, это 1 рубль.
1: Да.
0: Все замечательно, правильно. А сколько в километре метров, пожалуйста, скажите?
1: 1000.
0: 1000 метров, да. А в дециметре сантиметров?
1: В дециметр сантиметров 10, если не ошибаюсь.
0: А в сантиметре миллиметров?
1: 10.
0: Вот вы молодцы. Тоже пересчитывали.
1: Ну, школьная программа.
0: Молодцы, вы все помните, это хорошо. Хорошо. А сколько в килограмме грамм?
1: 1000.
0: 1000. А сколько в часе минут?
1: 60.
0: Вы, наверное, ошиблись.
1: 100 должно быть, да?
0: 100 должно быть.
1: Или 10, да?
0: Или, ну, десятиричная, да, правильно?
1: То есть мера какая-то.
0: Кратная 10, 100, там, не знаю, 1000, да. Сколько вы говорите в часе минут?
1: 60.
0: А в минуте секунд?
1: 60 секунд.
0: Ничего не путаете, в заблуждение не вводите вас. То есть, смотрите, мы понимаем, что перед нами две системы исчисления. Мы, в принципе, больше привыкли к десятиричной системе исчисления, и она более популярна, и большинство вещей как раз-таки мы исчисляем в десятиричной системе. Хотя есть двоичная, там, да, программисты все знают. Вот. Что касается некоторых отдельных моментов нашей жизни, к примеру, градусов, да, помните, там, 60, 90, 360 градусов круг, да, или времени, то мы используем шестеричную систему. И вы, как историк, знаете, что шестеричная система пришла к нам откуда?
1: Вавилона.
0: Из Вавилона. Из Вавилона. Поэтому мы уже это держим в уме. Это такое фоновое знание. Как-то общее такое, контекстуальное. 666. Но нам нужно библейское, интертекстуальное уже. Давайте откроем книгу Даниила, известную третью главу. Известную третью главу. И, собственно, первый текст. И мне кажется, ни для кого не секрет, что Откровение 13 глава связано с Даниилом 3 главой, первым текстом. Ну и прочтем этот самый первый текст, вот Даниила, 3 глава. «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Деир в области Вавилонской». Ну и прочитаем еще чуть-чуть больше. «И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, начальники». И помните, что объявляет царь 4, 5 и 6 тексты. «Тогда глашатай громко воскликнул: объявляется вам народы, племена, языки, в то время как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. И кто не пойдет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем». А почему царь Навуходоносор избирает вот такие меры? Потому что это Вавилон, да, 66. Но мы помним, в Откровении 666, цифра 3 тоже как бы полнота, как Отец, Сын и Дух Святой, например. Да? Полнота некая вавилонского отступления. Дальше. Мы видим вот это сходство цифровое, при этом учитываем общий фон. А дальше происходит то, что называется структурная аллюзия. Значит, в Откровении что требуется? Поклониться. Более того, поклониться должны кто? Все. Если не поклонится, что? Смертная казнь. Что здесь? То же самое.
1: То же самое на поле Деир.
0: Все поклонится, смертная казнь. Да? То есть мы не просто увидели 666 совпадения цифр. Ага, это сыновья там уже Адоникам или как его там. Вот. Нет.
1: Откровением музыкальных инструментов, и не звучит музыка.
0: Ну, не звучит музыкальных инструментов, да. Да. Но мы же видим, музыкальный инструмент — это всего лишь фон.
1: Ну, понятно,
0: то есть мы видим, конечно, да, как структурная аллюзия подтягивает раз, два, три, четыре, пять сходств, много, а не просто в одном числе.

0: Вот это мы учитываем, понимаем это, плюс общее фоновое знание. Дальше, давайте вернемся быстро к Откровению 13 главе. То есть первое место, которое положено в основу толкования, это Даниила 3 глава. Более того, если мы возьмем, к примеру, вопрос квантитативный признак употребления количественного слова «поклоняться», мы опять увидим. Там довольно-таки много, тесная связь у этого всего. Дальше, смотрите, он делает образ зверя, помните?
1: Да.
0: И образ зверя говорил и действовал, он оживает. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, и так далее. Опять-таки, делает образ. Вы помните образ, как на древнегреческом? Мы все это знаем.
1: Айкон.
0: Айкон, икона, да? Вот это вот русское слово, русифицированное. И образ зверя оживает. Зверь влагает в образ зверя дух. Дело в том, что Библия, Бог, одобрил, как-то ратифицировал, да, единственную икону. Собственно, Бог сам ее сделал. Это Адам. И вы помните, Адам есть образ Божий. И каким образом Адам оживает?
1: Благодаря Слову Божьему.
0: Благодаря Духу Божьему. Ну, Бог говорит, да, и... вдохнул в ноздри его, или в синодальном переводе в лице его, и он ожил. А в какой день это, кстати, происходит, вы помните?
1: Шестой день.
0: Да. А число 666 в Откровении, это какое число? Чье число? Атрибутированное под человеческое. Поэтому мы видим второе место, которое является ключевым в толковании 13 главы, и в частности 666. Оживающий только. Здесь этот зверь пристает как Бог, наделяющий другого зверя жизнью, вдыхающий в дух, в образ, который он создал. Поэтому, когда мы говорим о 666, на самом деле все не так уж и сложно, если мы берем правильный инструментарий и правильно его используем. Без всяких сказок, фантазий и прочее. У нас нет уже возможности сделать еще шаг дальше, но мы понимаем, что, чтобы понять, вникнуть, уразуметь 666, в принципе, нужны две фундаментальных связи. Первая из них – это связь Откровения 13 и Даниила 3. И здесь хорошо выстроить, увидеть, как это работает структурная аллюзия. И вторая связь Откровения 13 с Бытие 2. И тогда мы с вами поймем и увидим некоторые очевидные вещи и отбросим и вот эти неочевидные вещи.
1: То есть, проще говоря, ну вот насколько я вас понял, что в 13 главе вот это число человеческое 666, это в буквальном смысле, это вот два зверя, которые представлены там выходящие из моря, потом выходящие из земли, то есть, ну, явно там вот заставляют поклониться, и как это политическая сила, то есть будет в виде человеческой системы.
0: Ну, да, все очень просто, когда человек претендует на человеческое, претендует на божественное. Да, поклонение, помните в Откровении, только один Бог.
1: В общем, человеку не нужно перед собой брать список из недругов.
0: И телефонную книгу не надо.
1: И заниматься мифотворчеством, подгоняя вот эти даты, подгоняя эти цифры под ожидаемого там для себя недруга. Не там, да? Александр, спасибо вам большое, что, ну, в общем, ясно и понятно вы могли помочь разобраться в непростом вопросе, в то же время ясном и понятном. Спасибо вам, успехов. Будем ждать вас, Александр, на новых наших встречах. Дорогие друзья, мы благодарны вам, что вы смотрите наши программы. Иногда возникают трудности при чтении Священного Писания, и, казалось бы, возникают тайны, загадки и непонятности, что представляет собой Священное Писание. Но при прилежном чтении, изучении и молитве Священное Писание становится доступным и понятным. Читайте и будьте благословенны, смотрите наши программы, и до новых встреч!

Иисус же сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться

жаждой. Но я уже говорил вам, хотя и видели вы меня, все же не верите мне. Все, кого посылает ко мне Отец, придут ко мне, и никого из приходящих ко мне я не отвергну. Я ведь не для того сошел с неба, чтобы по своей воле поступать, но дабы исполнить волю того, кто послал меня. И по воле меня, пославшего, не должен я ничего потерять из того, что дал он мне. Должен всех воскресить я в последний день. Так угодно Отцу моему, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, вечную обрел жизнь. Я воскрешу его в день последний. Слова Иисуса «Я хлеб, с неба сошедший» вызвали ропот у иудеев. «Да это же Иисус, сын Иосифа», — говорили они. «Мы ведь знаем его отца и мать. Как он может говорить о себе? Я с неба сошел». «Что ропщите?» — откликнулся Иисус. «Никто не придет ко мне, если не приведет его отец, пославший меня. Того же, кто ко мне придет, воскрешу я в день последний. Ведь написано у пророков, все они Богом будут научены». Каждый, кто слышит Отца и учится у Него, приходит ко Мне. Это не значит, конечно, что кто-то видел Отца, кроме того, кто сам от Бога и видел Бога Отца. Заверяю вас, вечную жизнь обрел всякий, кто верит в Меня. Я хлеб жизни. Отцы ваши хоть и ели манну в пустыне, все же умерли они. А я говорю вам о хлебе, который сходит с неба. Кто будет есть его, никогда не умрет. Этот хлеб живой – я, сошедший с небес. Кто ест этот хлеб, жить будет вечно. Хлеб, который я дам, – это плоть моя. Отдаю ее, чтобы мир мог жить».

0: Приветствуем вас, дорогие зрители. В эфире программа «Контрасты души». И с нами в гостях Сергей Николаевич Пацукевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое пост. Христиане в большинстве своем проводят достаточно много времени в посте. В течение года существуют разные посты, существует и большой пост, достаточно длительный по продолжительности. Что же все-таки это такое пост и для чего он нужен? Могли бы вас просветить немножко в этом вопросе подробнее?
1: Конечно, я думаю, что следовало бы, наверное, начать с той проблемы, где, в какой стране эта проблема как раз возникла. Я бы хотел бы обратить ваше внимание на историю израильского народа, у которого было все в жизни. И были хорошие времена, и были трудные времена, и затем, как сказать, наступили, может быть, достаточно сложные времена, тогда, когда им казалось, что они делают все правильно, но что-то там не удовлетворяло. Не их, наверное, не удовлетворяло и Бога. Я хочу открыть книгу пророка Исаии. Это ветхозаветний пророк, который очень красиво и доступно, наверное, объясняет, значит, причину, почему так происходило в жизни народа израильского. Получив доверие Бога, этот пророк идет к своему народу, потому что Господь обозначил проблему. Пророк, иди вот к этому народу, я его знаю. Эти люди тоже, значит, в какой-то мере знают, но у них есть одна дилемма. И главное, ты сегодня должен это достаточно четко и ясно прояснить эту ситуацию. Взывай громко, не останавливайся, то есть не удерживайся. Возвысь голос, то есть добав громкости так, чтобы не только услышали те, которые находятся рядом, а услышали абсолютно все. И скажи народу, у них есть определенная проблема. И вот эта проблема, она как раз очень красиво здесь высвечивается. Ты должен, говорит, сделать так, чтобы твой голос прозвучал подобно трубе. И самое главное, ты должен сказать народу, который до сих пор не замечает, что у него...

0: него есть определенные сложности, есть определенные проблемы. Почему? Потому что эти люди обращаются ко мне как к Богу и говорят: мы молимся. И молимся не просто так, как обычно, значит, это происходит в жизни некоторых людей. Кто-то говорит: ну, раз в году я схожу в церковь поставить свечку, да. Или, может быть, я помолился несколько раз, и на этом заканчивается. Кто-то может сказать: я помолился утром, и мне на целый день хватает, да. Угу. То есть сколько раз? Эти люди говорят: мы каждый день молимся. Мы каждый день совершаем некий ритуал, то есть постимся. Говорит: почему же Бог нас не слышит? Мы что, не на ту волну попадаем? И вот Бог, понимая все это, говорит: послушай, скажи этому народу так, как я тебе объяснил, громко, чтобы было понятно, доступно. Да? И он пишет дальше: почему мы постимся, ты не видишь. Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. То есть проблема заключалась не в Боге, что Бог не понимал пост их, да? Проблема не заключалась в Боге, что Бог не слышал их молитв. Проблема заключалась в том, что эти люди как бы совершали нечто правильное, религиозное, но вместе с тем оно было слишком далеко от Бога. Поэтому Бог вынужден отправить к ним пророка и говорит: послушайте, вы находитесь не на том пути.
1: То есть, получается, мы видим здесь достаточно религиозный народ, набожный.
0: Конечно,
1: народ.
0: Конечно, даже очень набожный.
1: Который
0: по сравнению, наверное, с нашими временами, эти люди были намного, как сказать, и глубже религиозны. Почему? Потому что они ежедневно молились, ежедневно постились. Скажите, кто из нас может сегодня похвастаться таким? Даже достаточно набожные люди, они могут сказать: я 40 дней постился, значит, в рождественском посту и пасхальном посту, значит, постился. Угу. А что?
1: На самом деле? Если воспринимать, может быть, даже так, пост как воздержание там, от мясной пищи или от еще какой-то уровня питания, то можем найти людей, которые, они, может быть, даже и неверующие люди вовсе, но они приверженцы здорового образа жизни, там, вегетарианцы или веганы, и сказать, у них вся жизнь в посте проходит.
0: Ну, вы знаете, в этом случае я мог бы тоже, наверное, похвастаться, как никто другой. Потому что я являюсь тоже в какой-то мере вегетарианцем, значит, да? Не ем мясо, значит, всю свою сознательную жизнь. Значит ли это, что я всю жизнь нахожусь в посте?
1: А если...
0: И если я нахожусь в посте, то с точки зрения, как сказать, простого обывателя, могу ли я претендовать на что-то большее, нежели те, кто не могут это сделать, значит, да, не могут 40 дней, значит, вот, или там, может быть, и того меньше, там, да? Как быть с этим?
1: Так, а в чем же тогда вообще пост заключается? Заключается ли пост вот в отказе там полностью или частично от питания или от каких-то там, не знаю, продуктов, может быть?
0: Мне кажется, что здесь еще там нужно важную деталь отметить, прежде чем мы действительно узнаем, что собой представляет вот настоящий пост. Потому что Бог обращается к израильтянам и говорит: друзья мои, вы глубоко набожные люди, я понимаю вас, но у вас есть одна проблема. Вы поститесь, и я понимаю все это, да, но вы поститесь не для того, чтобы что-то сделать хорошее. Почему? Потому что вы поститесь для ссор. Что это значит? Это получается, что человек постится, и вместе с тем, абсолютно не реагируя на сам пост, продолжает ссориться с другими людьми. Понимаете? Он высказывает свои подозрения своей супруге или супругу. Он недоволен детьми, он недоволен соседями, он недоволен церкви, значит, кем-то. И таким образом он ведет себя. Почему? Потому что он постится для того, чтобы каждый день, как сказать, ссориться. Или каждый день создавать некую проблему, распри, значит, со своими друзьями. И дальше. Посмотрите, что он пишет. Говорит: чтобы дерзкой рукой бить. То есть главная идея поста – создать вид для Бога: «Господи, я такой хороший», но в отношениях со своими ближними, то есть его практическая часть веры, да, она говорит абсолютно об обратном. Поэтому он говорит: вы не поститесь в это время так, чтобы голос был ваш услышан. Вы не хотите, значит, чтобы этот голос услышал Бог и принял во внимание. Да, он слышит. Но он не принимает во внимание. Почему? Потому что ваша главная задача совершить, совершить действие в отношении своих ближних, которые почувствовали бы ваше превосходство.

0: над ними.
1: Ну, может быть, оно и не получается так, по крайней мере, сознательно. Потому что я не думаю, что сознательно есть люди, которые приходят там в церковь или дома у себя, соблюдают там посты или постные дни какие-то, и при этом они делают это для того, чтобы там вот кому-то нагрубить или с кем-то поссориться.
2: Просто, понимаете, идея у тех людей, которые совершают так называемые религиозные посты, заключается в следующем, что они считают, что вот это я отдаю Богу, Он должен меня принять, освободить, а я буду жить так, как я живу. То есть я действую так, как я понимаю. Пост не меняет этого человека. Пост не меняет его отношение к тому, что он видит вокруг себя. Почему? Потому что дальше в пятом тексте пророк Исаия говорит, таков ли тот пост, когда я избрал день, в который томит человек душу свою. То есть для Бога не важно, что вот я хожу, как сказать, унылый, да? Абсолютно не важно, значит, что я, как сказать, кушаю или не кушаю, значит, или вообще воздерживаюсь, или пью только одну воду. Для Бога важно совсем иное. Для Бога не важно, что, говорит, как тростник ты гнешь голову свою, создавая вид, какой же я хороший, какой, посмотрите, он набожный человек. С утра пришел и уже молится, значит, да? Угу. Вечером он тоже молится, днем я тоже вижу его там. Но результата не видно, понимаете? Это то же самое, что я бы пришел бы к своей матери и говорю, мама, я признаю, что ты моя мама, но слушать я тебя не буду, то, что ты мне говоришь. Понимаете? Вот так люди ведут в отношении к Богу. Посмотрите, что дальше происходит. Подстилает под себя рубище. То есть я могу, как сказать, создать вид, уйти в пустыню и сказать, послушайте, я так, как сказать, приблизился к Богу, хочу, значит, находиться с Ним там, вдали, чтобы ничто меня не искушало, чтобы меня ничто не смущало. И поэтому я живу в пустыне. Я могу готов уйти в монастырь.
1: Ну вот многие и уходят в монастырь, да. Говорят, ну что, в этой жизни слишком много соблазнов, и практически невозможно удержать себя вот в такой вот чистоте. Там.
2: Вы знаете, я хочу сказать, что я бы не назвал этих людей, может быть, они посвященные люди. Так да? Вот, но не обязательно сегодня, подобно Симеону Столбу, как сказать, забираться на столб для того, чтобы создать, как сказать, вид, что ты, как сказать, благочестивый человек. Господь об этом не говорит. Он говорит, этот ли назовешь постом и днем угодным Богу? Бог сам задает этот вопрос. Нужно ли для него это? Он говорит, нет, это не нужно. Зачем все это нужно?
1: Тогда получается, что вот эти вот все установленные посты, которые есть, они что, получается, преследуют совершенно не библейские цели? Выходит так?
2: Скорее всего, так. Я здесь с вами соглашусь. Почему? Потому что в этой же главе пророк Божий дает ответ Израилю для того, чтобы они не смущались ни в чем. Говорит, он передает слова Бога. Говорит, пожалуйста, скажи им, вот пост, который я избрал. Это говорит Господь, да? И первое, что он говорит, разреши оковы неправды. То есть перестань обманывать самого себя. Угу. Это прежде всего, человек больше всего и чаще всего обманывает самого себя. Он может обмануть любого другого человека.
1: Особенно, но чаще когда всего, он надеется,
2: когда он надеется на то, что его действия могут привлечь внимание Бога, он прежде всего обманывает самого себя. Поэтому говорит, разреши оковы неправды. То есть перестань говорить неправду для самого себе, тем более говорить это близким своим, друзьям, да, и чтобы не создавать вид набожного человека. Почему? Потому что у тебя должно что-то произойти внутри, ты должен поменяться. И поэтому он говорит, развяжи узы ярма. Что такое ярмо? С точки зрения, как сказать, да, ярмо обычно вещь, как сказать, делался типа хомута для быков. Когда их спаривали, они вдвоем в этой паре и ходили. И Господь говорит, если ты кого-то связал, как сказать, своими неправильными действиями, своими неправильными словами, то что ты должен сделать? Развяжи ярмо, отпусти этого человека, пусть он будет свободным, значит, чтобы ты не дергал его за эту веревочку. Да? Дальше он говорит, угнетенных отпусти на свободу. То есть то, там, где ты пытаешься диктовать свои условия, дай людям свободу, чтобы они почувствовали эту свободу в Боге, во Христе. Следующий важный момент. Говорит, расторгни всякое ярмо. Все то, что связывает людей, ты не должен этим хвастаться. Останови все это, отпусти этих людей, и тогда этот пост действительно будет правильным. Раздели с голодным хлеб. Что это значит? Это значит, что если я буду сегодня поститься, да, и у меня тогда, по сути своей, останется хлеб, куда я его? оставлю себе, авось пригодится.

0: годится. А Господь говорит, возьми этот хлеб и отдай другому. Пусть он попробует этого хлеба, и он почувствует, так сказать, благословение от тебя.
1: Можно таким образом сказать, что вообще в посте, по крайней мере в том, который предлагает Бог в этих текстах, не идет речь о том, чтобы урезать себя в питании. Потому что я же могу пригласить человека в гости и предложить ему то, что у меня на столе
0: Конечно.
1: Есть.
0: Конечно. Точно так же не только пригласить. Говорит, если человек нуждается в крови, говорит, пригласи его к себе, дай ему, чтобы он, как сказать, мог остановиться у тебя. И тогда в этом случае это будет действительно твое благословение. Скитающихся бедных веди в дом твой. Когда увидишь нагого, что сделай? Одень. В сущности своей. Здесь пророк Исаия как бы предваряет ту великую проповедь, которую сказал Иисус Христос, как сказать, на горе благословений, нагорная проповедь. Когда он говорит, вот эти знаменитые блаженства предлагает человеку. Поэтому мне кажется, что вот здесь Господь также для ветхозаветнего народа говорит, сделай вот это, и тогда у тебя произойдет действительно великое откровение. Поверьте, посмотрите, что здесь написано. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Когда? Когда ты отпустишь измученных на свободу, когда покормишь голодных, когда крышу дашь для человека, когда оденешь нагого, когда не будешь скрываться от того, кто называется твоим родственником. Почему? Потому что в Израиле это была проблема. Если ты родственник, значит, твой ближайший родственник должен помочь тебе. И человек не хотел этой помощи оказывать. Говорит, я его не признаю, это не он. Да? Я его не знаю, значит, и поэтому и помощь ему не буду оказывать. Именно по этой причине в истории Израиля были моменты тогда, когда люди отказывались оказывать какую-то помощь, что тогда эти дома называли дом раздутого. Почему? Потому что они не хотели оказать помощь своим близким. И посмотрите, что дальше написано. И тогда ты воззовешь Господу, и Он услышит, и возопьешь, и Он скажет тебе, вот я. Не надо будет тогда говорить, Господи, почему ты меня не слышишь? Сам Бог скажет тебе, вот я здесь. Не там где-то далеко, говорит, я услышал тебя.
1: И написано... Вот этот, кстати, момент, я хотел бы остановиться. Интересно, что многие говорят, что нужно присовокупить пост к молитве, когда порой Бог не отвечает на эту молитву. И... попостившись вместе с постом и молитвой, еще как вот в Деянии апостолов получался, вот они с постом и молитвой что-то просили, Бог сразу отвечал тогда.
0: Ну, вот. Мне кажется, что вот, вот это предложение, которое здесь написано, оно как бы не предусматривает особой проблемы, как сказать, с хлебом насущным. Почему? Потому что оно говорит совсем о другом посте. И поэтому посмотрите, что дальше. Говорит, когда ты удалишь из среды своей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить, что я что-то значу перед Богом. Почему? Потому что я такой хороший. То, говорит, вот тогда у тебя и решится эта проблема. Отдашь голодному душу свою, напитаешь душу страдальца, и тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. Вот это замечательное откровение, которое я нахожу в Священном Писании. И оно очень красиво сочетается, как я уже и говорил, с темой блаженств Нагорной проповеди. И когда вы почитаете одно или другое, вы убедитесь в том, что собой действительно представляет пост. Не нужно сегодня отказываться от хлеба насущного, тогда, когда у вас, как сказать, за душой лежит камень. Повнимательно посмотрите на то, что предлагает пророк Божий для народа, который претендовал на знание, претендовал на то, чтобы Бог слышал, претендовал на благословение, но не получал. Не получал почему? Потому что у него были эти проблемы.
1: Благодарим вас за такой вот библейский экскурс в то, что пророк нам передает. Дорогие телезрители, вы сами слышали, что предлагает Господь через своего пророка на страницах Священного Писания. Что такое настоящий пост? Настоящий пост, с этих слов, это вообще совершенно самоотверженная христианская жизнь. Это помощь ближним. Это жизнь, абсолютно посвященная не себе и не самосовершенствованию и не достижению каких-либо целей для самого себя. Это жизнь, посвященная

посвященное другим людям и посвященное Богу. Пусть Господь вас благословит достигнуть такой жизни, чтобы быть угодным Господу и получать от Него ответы на ваши просьбы, на ваши молитвы.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

Бог знает о всякой пролитой слезе. И ни одна улыбка не останется незамеченной.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите новый выпуск программы «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Часто в нашей жизни бывает так, что когда мы выбираем Бога, от нас могут отвернуться даже самые близкие и дорогие нам люди. Как быть в данной ситуации? И можно ли построить гармоничные взаимоотношения с близкими, при этом оставаясь верными Богу? Сегодня поговорим об этом и не только с нашей гостьей, бизнес-вумен, мамой троих детей, успешной женщиной Натальей Ворониной. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо вам, что вы нашли время и приехали к нам. Наталья, глядя на вас, я понимаю, что, безусловно, сочетание и успешности, и ведение бизнеса, и просто мамы и бабушки — это сопоставимые вещи. Как вообще вам удается это все? И всегда ли вообще так было, что вот столь успешны вы могли быть? Вот давайте поговорим о вашем детстве вообще. Вот где вы родились, да? Кто ваши родители? Вот расскажите немного об этом.
1: Аня, мне немножко неловко, что вы несколько раз произнесли слово «успешный» в отношении ко мне. Я не считаю, что я достигла каких-то вершин успеха, просто я в своей жизни делаю то дело, которое мне нравится, и стараюсь делать его хорошо.
0: Ну, результат, я скажу вам, налицо. При этом прекрасно выглядите, правда.
1: Спасибо.
0: Вот расскажите, откуда вы, вот где вы родились? Очень интересно вообще, кто ваши родители?
1: Я родилась в городе Ленинграде, у меня место рождения город Ленинград, потому что там мои родители учились в институте. Это была студенческая семья, а все свое детство я провела в городе Йошкар-Оле. Потом училась в Москве, и после окончания вуза мы с мужем вернулись в Йошкар-Олу. Мои родители, я считаю, что они выдающиеся люди. Я очень много почерпнула именно из детства. Очень многому обязана, очень многим обязана и маме, и папе, и бабушкам, и дедушкам своим. Многому у них научилась. Можно сказать, что мои родители, если говорить о том, верующие они люди или неверующие, да, то, с одной стороны, они были атеистами, как все были в Советском Союзе. А с другой стороны, я всегда называла их верующими людьми. Мой дедушка свято верил в коммунизм. Он по-настоящему был коммунистом. Мои родители были люди, преданные своему делу, и были, остаются. И они у меня до сих пор работают, несмотря на уже достаточно

0: такой серьезный, солидный возраст. Они занимаются наукой, занимаются производством и всегда были преданы очень своему делу и работали с большим интересом. Поэтому вот если говорить о такой вот преданности идеи какой-то, угу. то это у меня от родителей.
1: Вот это вот чувствуется все-таки, вот когда действительно ты предан своему делу и идешь к этой цели, да, к определенной, особенно в бизнес-моментах, вот от родителей действительно вот это чувствуется, что вот эта вот стабильность какая-то, организованность, это чувствуется, что присуще вам. А вот вообще вот в детстве и в юношеском возрасте у вас какие-то вот свойственные черты характера особенно вам запомнились, определенные такие черты?
0: Ну, наверное, то, опять же, чему я научилась у родителей, это в первую очередь тому, что не бывает безвыходных ситуаций в жизни. Что у любой задачи, которая встает перед тобой, обязательно есть решение, и не одно решение. Это даже... Меня учили в школе, когда я решала какую-то задачку по математике, это было сложно, например, я говорила, что она не решается, то родители помогали ее решить и говорили, а теперь еще тремя способами реши эту задачу. То есть то, что у любой задачи есть несколько решений, это я знаю со школы, и это очень помогает в жизни. Когда самого разного уровня задачи стоят перед каждым человеком, вот это качество не отступать, и доводить дело до конца, ну, наверное, вот это вот такая семейная черта, которая, ну, которая мне перешла от моих родных, ну, а в остальном, да, мы совершенно обычные люди.
1: А вот, получается, вот этот вот стержень определенный, он с детства вам дан такой, да? А вот определение цели для себя, когда вы стали уже четко понимать, чего вы хотите от себя и вообще от жизни?
0: Я недавно... нашла свой дневник, который я вела, когда мне было 15 лет. И вот я его открыла и прочла там такую фразу: «Мне уже 15 лет, и я еще ничего выдающегося в жизни не совершила». Я уже не помню, как я писала эти слова, но это мне показалось забавным. Опять же скажу, что у меня никогда не было цели вот, ну, какого-то достигаторства, да, там, достичь какого-то положения, там, в карьеру какую-то сделать. Абсолютно, это вот я говорю совершенно искренне, такого у меня не было. Я просто понимала, что моя жизнь не должна быть бесполезной. Вот это я понимала тоже с самого детства, что если я чем-то занимаюсь, значит, я должна приносить пользу, и... значит, я должна, ну, какие-то делать реальные дела, которые, ну, что-то меняют в этом мире.
1: Здорово. Наталья, вот смотрите, вы также, хочу отметить, почти 20 лет работали главным редактором известной христианской газеты «Сокрытые сокровища». При этом вы являетесь инициатором создания данной газеты. Вот расскажите, как вы пришли вообще вот к этой идее создать эту замечательную, да, газету? Вот что вдруг повлияло, да, на эту мысль? И вообще, как вы это все реализовали?
0: Если говорить о «Сокрытом сокровище», то это был, ну, абсолютно Божий проект. Я до сих пор абсолютно уверена, что ее создание — это промысел Божий был. Инициатором, вот непосредственно инициатором создания этой газеты был пастор, который служил в то время в городе Йошкар-Оле, Самвел Григорян. Молодой человек, у которого было много идей. И вот одну из идей он решил реализовать, издавать небольшую газетку для того, чтобы члены поместной общины могли делиться своими убеждениями, ну, с горожанами. Тогда не было идей, чтобы наша газета вышла за пределы города Йошкар-Олы, вышла за пределы нашей республики Мариэл. Мне позвонили, тогда я находилась в отпуске по уходу за ребенком. Мне позвонили и сказали: напиши, пожалуйста, заметочку. Вот у нас есть такая идея сделать газету. Я написала заметочку, и вышла газетка, такая четвертого формата, 3 статьи, 12 ошибок, которые мы потом там нашли. Но, тем не менее, вот это дело началось. И на первом номере газеты было

0: написана ежемесячная христианская газета.
1: Как интересно.
0: И вот, как это часто бывает, первый номер вышел, а до второго руки ни у кого не дошли. Но вот просто, может быть, вот действительно Господь увидел мое вот это качество характера, доводить дело до конца, и вот эта вот фраза ежемесячная, она просто начала, ну, что-то сверлить в моей голове, и я действительно чувствовала вот побуждение, которое, ну, я знаю, как обращается Господь.
1: Да.
0: Да, это на физическом уровне, я не могла ни есть, ни спать, и я понимала, что нужно делать эту газету дальше.
1: Это еще удивительно, вот извините, Наталья, здесь такой вот момент, вот неспроста все-таки ваш характер, вот этот вот, да, организационный, вот этот вот у вас уже стержень, да, который был, и он именно вот вас и подвел, и был предназначен, собственно, вот для ежемесячного вот этого вот выпуска, да, и написания статьи.
0: Ну, это совершенно не моя заслуга, просто конечно. Я знаю, что Господь, вот если, это же у Господа проект, да, и поэтому он и подбирает себе команду тех людей, которые могут его реализовать. И вот тогда я позвонила пастору и поинтересовалась, кто занимается вторым номером этой газеты. И он сказал: о, слушай, давай ты будешь заниматься. Ну вот, и я так 20 лет потом прозанималась.
1: Здорово. Наталья, а вот до этого мне интересна еще история. Вообще, вот как вы поняли для себя, да, что Бог вас побуждает и призывает к Нему, призывает именно вот к личным взаимоотношениям с Ним? Как вы для себя приняли это решение?
0: Вы имеете в виду именно вот мое обращение,
1: да,
0: к Богу,
1: именно,
0: да?
1: Встречу с Ним.
0: Да, ну действительно, поскольку я из атеистической семьи, да, то это был, ну, такой, несколько ступеней, скажем так. Это нужно было поверить, да, что есть что-то, что выходит за рамки обычного. Ну, честно говоря, первое зернышко все-таки зародила мама. Несмотря на то, что она так не являлась верующим человеком, и мои родители никогда не ходили в церковь, там, ну, ни в какую конфессию. Но у меня мама такая по натуре немножко диссидент. И в свое время она слушала радиостанции, там, «Голос Америки», настраивала на это в советские времена еще на старом приемнике. На этих радиоканалах иногда транслировали религиозные передачи. Транслировали проповеди какие-то, и я помню вот этот момент, мне было, наверное, лет 7 или 8, когда звучала проповедь какая-то в нашем доме, и я, пионерка, подхожу к маме и говорю: мама, ну какие глупости говорят, о каком-то Боге. И мама так очень мудро сказала: ну, как знать, может, это неправда, а может и правда.
1: Это действительно очень мудрые слова.
0: И вот это были первые семечки, которые позволили мне вообще думать в этом направлении. А дальше, следующий этап, когда Господь ко мне обратился, это был уже студенческий период, когда в рамках курсов философии мы стали изучать религию. И тогда наша преподаватель... Она, ну, во-первых, мне поручили доклад подготовить по протестантизму. И тогда я окунулась вот в эту тему протестантизма и сделала доклад такой, ну, знаете, я в восторге была, у меня еще папа очень помог тогда, потому что отец меня всегда учил: читай первоисточник, если хочешь в чем-то разобраться, то читай первоисточник. И преподаватель, когда она дала мне тему про Джона Кальвина, она мне в общих чертах сказала, что я должна там сказать, да, в этой теме. Но я пошла в библиотеку, я нашла произведения самого этого автора, ну, в переводе, конечно, я их прочла, я была в восторге, я сделала доклад, я сказала, что такое грех, я сказала, что такое покаяние, и так далее, и так далее. Мне поставили 4, преподаватель не очень была довольна.
1: Почему? То, что слишком все откровенно, слишком все подробно, да?
0: Да, но это вот, опять же, был шаг. Ну, и мое знакомство непосредственно с Иисусом Христом тоже произошло по совету вот этого преподавателя философии, потому что однажды она нам посоветовала прочитать книгу Александра Меня «Сын человеческий». Угу. Как раз тогда Александр Мень

0: был очень популярен, да, и тут вот была история с его гибелью и так далее. И это меня заинтересовало, но и опять же это был Божий промысел, потому что мы с мужем ехали в метро на день рождения к нашим приятелям. И вот когда мы бежали с одной станции на другую по переходу, в переходе стоял человек и держал в руках вот эту книгу «Александр Мень, сын человеческий», 25 рублей, как сейчас, я помню, половина стипендии. И мы купили эту книжку, и я прямо в метро начала ее читать. Удивительно. Я читала ее в гостях, я читала ее всю ночь. К утру я ее закончила читать и поняла, что я верю в Иисуса Христа. Я поняла, что эта личность не могла быть выдумана. И это учение, оно настолько нечеловеческое, что это просто невозможно придумать. Вот тогда я сделала над собой усилие. Это даже было усилие, потому что для атеистического мозга это не просто вот так взять
1: именно
0: и поверить.
1: Принять принять эту информацию.
0: Но я как-то так для себя решила, что я ничего не теряю, если я буду в это верить. И я сказала, да, я буду верить, что есть Бог, что Иисус Христос — это Бог.
1: Здорово, такое твердое решение вы приняли, это очень здорово.
0: Знаете, нередко, да, спрашивают, что вас привело к вере, может быть, какие-то трудности, какие-то переживания. У меня ничего этого не было. Я пришла к вере вот чисто аналитически, скажем так. Я просто поняла, что это разумно. И ну, вот это меня не подводило в жизни никогда.
1: Наталья, вот вы приняли Иисуса в свое сердце. А вот кроме вот этого принятия как факта, да, что Бог существует, что вы еще помимо этого, да, в своей жизни стали менять? Ну, какие-то изменения все равно стали происходить постепенно. Вот расскажите об этих изменениях.
0: Ну, да, это осознание тоже пришло не сразу. Но после того, вот как я, ну, можно сказать, приняла Иисуса, я взяла в руки Евангелие. Я стала читать, и вот эти вот моральные принципы, да, которые заключены в этой божественной книге, они, безусловно, стали касаться моего сердца. Я стала все больше и больше понимать, что моя жизнь не может оставаться такой, как прежде. Жизнь у меня была, ну, как у обычного студента, знаете, веселая такая, разгульная, можно сказать. Но постепенно, это такой процесс был не сразу, не мгновенный, да, но постепенно я еще себя не отождествляла ни с какой религией, скажем, ни с какой церковью. Это просто были мои вот личные взаимоотношения с Иисусом Христом, и шаг за шагом я, ну, общалась с Богом, я молилась как могла, абсолютно никакими молитвами, да. Просто я разговаривала, бывало, шла и разговаривала с Богом, и беседовала с Ним, и советовалась, можно ли поступать в этой ситуации, как правильно поступать в этой ситуации. Получается, что мой процесс общения с Богом, он начался еще до того, как я пришла в какую-то церковь.
1: Ваши взаимоотношения с Ним стали крепнуть, расти, и вот мне очень интересно, наверняка ваши родные, близкие видели какие-то изменения в вас, да, что они происходят, как они реагировали на это, и реагировали вообще, да, может быть, какие-то вопросы уточняющие задавали, вот здесь вот как вот в данном случае все происходило?
0: Вы знаете, может быть, это была моя ошибка. Но я человек, в общем-то, по характеру, ну, интроверт, да, и достаточно, ну, скрытный, и не афиширую свои эмоции. И поэтому вот это вот мои взаимоотношения с Богом, они тогда были тайной, собственно, даже от моего мужа, там, от моих родителей. Я не считала нужным этим делиться. И уже позже, когда я пришла в церковь, и когда я приняла, когда моя вера утвердилась настолько, что я поняла, что я должна заключить завет с Богом, принять крещение, но вот тогда это было, ну, таким немножко шоком для моих родных.
1: Наталья, вот вы интересно сказали принять крещение и заключить завет. Это вот то же самое? Вот поясните вот здесь вот этот момент.
0: Я на примере это, на своем примере это объясню. Я тогда работала, ну, в трудовом коллективе, инженер.

0: И в нашем коллективе были две верующие женщины-христианки. Они очень активно делились своими знаниями о Боге, рассказывали. Ну, а я-то считала, что у меня тоже есть, да, и знания, и взаимоотношения с Богом. В каких-то вопросах я с ними спорила, в каких-то я понимала, что они глубже знают Библию и понимают лучше, чем я. Они подарили мне Библию, я стала ее читать более глубоко, уже Ветхий Завет. И в определенный момент, опять же, внутри себя, я поняла, что я согласна с ними. Я разделяю практически абсолютно все те убеждения, которыми они делились с нами. Но внешне я этого не показывала. А отношение коллег к этим двум женщинам, оно было таким неоднозначным. Где-то над ними посмеивались, где-то возникали какие-то конфликты даже им. И когда вот начались такие открытые нападки на них, ну, из-за их веры.
1: Со стороны кого?
0: Со стороны членов коллектива. Ага. Да, ну это женский коллектив, знаете, всегда бывают какие-то конфликты. И люди просто начали открыто, ну, где-то даже издеваться, да, где-то, ну, проявлять такое открытое неуважение к вере людей. И тогда я поняла, что у меня проблема, потому что я разделяю их убеждения, но если я открыто их не высказываю, то тогда я на стороне тех, кто вот так вот пренебрежительно относится к христианской вере, да, к вере в Иисуса Христа. И тогда я поняла, что я что-то должна сделать для того, что я должна встать на их сторону. Ну и самый лучший путь встать на их сторону – это действительно принять крещение, заключить завет с Богом. И когда я это сделала, опять же, это был шок для членов коллектива, но нужно сказать, что вот эти вот открытые нападки, они прекратились. Да, потому что, ну, может быть, у меня был какой-то, ну, я не думаю, что это был мой авторитет, но то, что я человек, в общем-то, из другой среды совершенно, да, но присоединилась вот к христианству, кардинально поменяв направление своей жизни, кардинально поменяв весь образ своей жизни, это произвело на наших коллег впечатление, и всяческие нападки практически прекратились.
1: Здорово. То есть они увидели результат, да, определенные плоды изменения вашего характера. Да. Можно сказать, что вы стали крепче, сильнее, да, вот в каких-то моментах действительно Бог дал вам эту силу. То есть это приобретение, просто наивысшее приобретение. Здорово. Ну вот здесь такой момент относительно также ваших родных и близких, потому что вот ситуации, конечно, разные бывают, да, и принятие крещения. Вы озвучили этот факт своим родным?
0: Ну, видите, я приняла крещение в протестантской церкви, церкви христиан-адвентистов седьмого дня. И на тот момент, это был 94-й год, на тот момент вообще очень мало что люди знали о протестантизме, о вере. И, может быть, единственная конфессия, которая вот исторически, да, на Руси известна, она, ну, была распространена, и люди более-менее положительно к ней относились. А здесь мало того, что я меняю свою жизнь, да, и, ну, как бы добровольно принимаю даже какие-то, ну, как это казалось людям со стороны, ограничения на свою жизнь. То есть я, ну, заявила, что я не буду там пить, курить, да, ну, и прочие какие-то изменения в моей жизни. Да, и плюс это еще незнакомая конфессия. Поэтому мои родные, они отреагировали негативно. В принципе, я их понимаю, потому что они переживали за меня. Да, тогда напуганы были, ну, какими-то даже сектами, сравнивали, значит, как-то церковь с этим. И просто у них была тревога, и они думали, вот сейчас они мне запретят, и все, я послушаюсь, эта проблема будет решена. Но поскольку у меня моя вера, она была уже достаточно глубока, и мое решение присоединиться к церкви,

0: церкви и заключить завет с Богом, оно было очень глубоким, то так просто меня переубедить уже было невозможно.
1: Ну и потом, я думаю, что ваши близкие все равно увидели результаты изменения вашего характера, насколько вы стали сильны, да, и я думаю, что успешны в плане именно вот служения Господу, да, ведь именно тогда, получается, вы захотели как раз стать инициатором, да, вот пошли уже такие моменты, когда вы захотели именно что-то создать, да, что-то такое действительно ради имени Господа, чтобы это распространялось и действительно, вот, чтобы это было, приносило какую-то пользу, да, определенную людям.
0: Это тоже был процесс, потому что все это произошло не сразу. Я могу сказать, что это несколько лет был такой период, когда мои родные крайне негативно относились к моей вере. Это были годы. В 94-м году я приняла крещение. В 2000-м году мы создали «Сокрытое сокровище». То есть это были 6 лет, в общем-то, еще такого очень настороженного отношения моих близких к моей вере. Когда мы начали заниматься газетой, возник еще один конфликтный момент. Потому что сначала мы занимались этим на таких волонтерских основах. Да, это было просто наше увлечение, можно сказать. И правда, у меня тогда уже было двое детей, и мне приходилось ночами там заниматься газетой. Но пока это было увлечение, в принципе, никто не был против. Но когда наша газета стала развиваться, когда стал увеличиваться тираж, когда мы поняли, что это такое серьезное дело, которое уже превращается в работу, которому нужно посвящать, в общем-то, полный рабочий день, тогда я приняла решение оставить работу и заняться газетой. Один фактор, что это была зарплата в 5 раз меньше, чем та, которую я получала, работая на производстве, это как бы фактор, но не самый главный.
1: Но внутренний приоритет при этом у вас какой был? Вот все-таки.
0: Ну, конечно, я не представляла себе, как я могла поступить иначе, если я видела, что Господь меня призывает вот на это служение. Но, наверное, основное было то, что я получила профессию такую, которую мне дали мои родители. Они занимались металлургией, порошковой металлургией, и продолжают заниматься ею. Да? Они дали мне образование в этой области. Я 10 лет проработала на предприятии порошковой металлургии. Я, в принципе, имела там опыт уже такой серьезный. Более того, это было предприятие, которое создавали мои родители, и, в общем-то, они были акционерами этого предприятия. То есть, а я единственная дочь. То есть я должна была, по их мнению, быть продолжателем их дела, и это все шло к этому. Да? И тут доченька приходит и говорит: вы знаете, я не смогу больше работать, потому что мне нужно издавать газету. Ну, вы понимаете, что это стресс.
1: Но это просто стресс огромнейший,
0: да.
1: Тут, конечно, такая мудрость должна быть все-таки именно вот в плане принятия, да, вот именно принять выбор дочери.
0: Ну, я хочу сказать, вот, может быть, кто-то будет смотреть нашу передачу, из тех людей, кто тоже переживает сложности во взаимоотношениях с родными. Мне хочется сказать, что нам в первую очередь самим нужно быть терпимее и понимать наших родных. Понимать, что они действуют, может быть, они действуют жестко, да, может быть, они как-то действуют конфликтно, но они действуют, любя нас. И они думают, что они действуют в наших интересах. Да?
1: Заботой о нас.
0: Да, с заботой о нас. И мы тоже должны, может быть, больше рассказывать, больше пытаться вот донести до них наши внутренние вот ощущения.
1: То есть не молчать, если мы принимаем это решение, не молчать.
0: Но при этом я хочу сказать, что в моем случае это прошли не просто годы, а прошли десятилетия, прежде чем мои родные приняли мой выбор и мою веру. И вот если говорить, например, о моей маме, да,

0: то получается с 94 года. Вы представляете, сколько прошло времени уже, как я иду вот, вот по этому христианскому пути? И всего 3 года назад произошел у меня разговор с моей мамой, когда она мне позвонила, мы беседовали, и она сказала: «Все-таки ты победила». Мне, конечно, было невероятно приятно это слушать, да, она, ну, она это сказала не то, что она признала поражение, да, а она, дальше она произнесла такую фразу: «Я рада, что мои внучки ходят в церковь, что они воспитаны по-христиански».
1: Слава Богу.
0: Потому что сейчас, видя, какая молодежь, да, это ну, такая существенная разница, когда родные смотрят на наших детей, которые выросли в Господе, и смотрят на те проблемы, с которыми сталкиваются сегодня семьи, воспитывая молодежь. То есть это было тоже таким очень значительным фактором принятия моих родных.
1: Здорово. Ну просто результаты она увидела, оценила действительно, что это провидение Божие и никак иначе. Наталья, а как вообще вам удается сейчас на данный момент совмещать и бизнес, поскольку у вас несколько направлений, плюс семья большая, 3 дочери, это просто чудесно. К тому же вы еще и бабушка 2 внуков. Как просто удается все это совмещать и быть настолько активной и красивой женщиной?
0: Спасибо за комплимент. Ну, я так скажу, в сутках 24 часа у всех людей, абсолютно. И ты не можешь, к сожалению, да, сколько бы ни было у тебя идей, ты ограничен этим временем. И поэтому очень важно сохранять баланс. Я не могу сказать, что я как раз в этом была успешна. Может быть, что-то многое я упустила в своей жизни, может быть, даже что-то не додала своим детям, потому что, ну, невозможно, знаете, разъезжать с семинарами по всей стране, там, когда я работала в редакции, и мы обучали распространителей, и это были поездки, ну, по несколько раз в месяц, допустим, я уезжала там на несколько дней, проводя какие-то форумы с распространителями и так далее, и при этом дети оставались дома. Конечно же, я что-то им не додала, я это понимаю. Но при этом я старалась всегда сохранять баланс. То есть я пыталась и уделять время там, хозяйству, детям, каждую свободную минуту там, что-то для них организовывать. Ну, может быть, муж больше всех страдал, потому что, знаете, как бывает, что у женщины уже дети вперед, мужчина по остаточному принципу. Но он у меня молодец, он
1: справился. В каких-то моментах?
0: Ну, конечно, можно сказать, что если бы не мой муж, то у меня бы и не получилось, наверное, вот то, что удалось сделать, когда вот я работала в редакции, все-таки это было, получается, 4 печатных издания, 5 сайтов мы содержали, и большая работа вот именно по работе с распространителями. Конечно, если бы мой муж так смиренно не принял эту ношу на себя, да, то у меня бы, наверное, это не получилось. Поэтому нужно отдать ему должное. Он молодец, он терпеливо, в общем-то, эти все тяготы одинокого отца сносил. Но я при этом, конечно, я всегда стараюсь, чтобы, ну, чтобы он чувствовал себя комфортно дома.
1: Здорово. Дорогие друзья, также записано несколько ряд программ с Натальей Ворониной на проекте «Территория реальности». Обязательно смотрите на YouTube-канале, подписывайтесь. Очень много полезной, ценной информации для вас и ваших близких. Наталья, очень интересная история. Также вот очень интересно ваше направление «Магазин здорового питания». И название такое интересное – «Чечевица». Уже подразумевает то, что, собственно, зайдешь в этот магазин и возьмешь все самое полезное, самое такое необходимое для здоровья. Вот как пришла идея? Тоже вот немножко расскажите об этом. Как пришла идея создания, да, такого открытия, именно такого направления магазина? Что послужило вообще реализации этой идеи?
0: Ну, я думаю, что всегда идеи приходят, когда появляются новые знания.

0: Это, кстати, лайфхак. Если вы хотите, чтобы у вас было много идей, просто нужно больше знаний. Нужно развиваться в разных областях, нужно что-то новое изучать. И чем больше у тебя знаний, тем легче тебе реализовывать какие-то новые проекты. Так получилось, что когда мы занялись организацией здоровья, организацией газеты «Ваши ключи к здоровью», безусловно, это потребовало от нас дополнительного образования в области здоровья. Слава Богу за то, что в церкви христиан-адвентистов седьмого дня, к которой я принадлежу, очень много информации дается о здоровом образе жизни. И я уверена, что это тоже Божий промысел. В этом видна забота Бога о человеке. Да? Не только забота о его духовном здоровье, о его спасении для вечности, но и забота о людях, которые живут здесь, на этой земле, да, которые стареют, которые болеют. И Господь дал определенные законы для того, чтобы помогать людям сохранять высокое качество жизни да, на протяжении этой жизни. И вот, естественно, я как главный редактор такой газеты, я должна была получать образование в этой сфере, и в свое время я получила образование через Лигу здоровья нации, как инструктор здорового образа жизни ГТО при вот, Московской академии туризма, там есть такие курсы. Потом мы обучались в нашем Марийском медицинском колледже тоже, ну, на коротеньких курсах, но тем не менее они тоже давали какие-то знания. Ну и так далее. То есть вот эти знания, они в конце концов и открыли новые возможности для служения людям. То есть магазин, который мы открыли, это не мой частный бизнес, это ну, проект вот, группы единомышленников, это можно сказать, что редакция очень поддерживала на начальном этапе этот проект, потому что мы поняли, что для того, чтобы люди были здоровы, они должны питаться здоровой пищей, а где ее взять? Это не так просто, и вот мы поставили себе цель сделать здоровые продукты доступными для людей. И, ну, практически это невозможно сделать никак иначе, чтобы привезти в город вот все разнообразие, палитру этих полезных продуктов, но и еще научить людей их готовить. А еще сразу мы открыли кафе для того, чтобы люди могли попробовать эту пищу. То есть тут тоже такой вот широкий был проект.
1: Это очень здорово. Наталья, вы, безусловно, обладаете необходимыми качествами, мне кажется, и как мама, да, качественного характера, и при этом как руководитель. Как удается вообще это все в себе совмещать? И вот как вы переключаетесь? Ведь все равно же нужно переключаться иногда с одного характера на какой-то, может быть, более такой организованный. Вот как это вам удается совмещать в себе?
0: Ну, я уже говорила, что я не уверена, что у меня это хорошо получается на самом деле. Но я думаю, что если Господь мне доверил, да, если доверил какие-то проекты, значит, их нужно делать. Если доверил семью, значит, ты тоже должен ну, сделать все, что от тебя зависит, чтобы твоя семья была счастлива. А вообще у нас большая семья. Вот это тоже, можно сказать, мой тыл, моя поддержка, моя опора. Мы, когда мы собираемся на праздники, практически на все праздники, мы собираемся у моих родителей, ну, это вот от 16 человек, чисто своей семьей, да, от 16 там до 25, когда вот все родственники, если имеют возможность собраться вместе, и это всегда Новый год, там 8 марта, и дни рождения. Мы часто собираемся вместе, мы друг друга поддерживаем, и ну, когда мои родные тоже видят, что у меня там какая-то запарка, то это всегда помощь бывает. Помощь большая и от родителей мужа была, когда росли наши дети. Это тоже была интересная история. Они переехали специально, чтобы когда родилась вторая дочь у нас, они переехали из Татарстана сюда, к нам, в город Йошкар-Олу. Ну, они уже ну, не работали к тому времени, были пенсионерами и искали квартиру. И нужно сказать, что вот в тот

0: момент мои отношения со свекровью и свекром тоже были не идеальны. Именно вот по причине моей веры. Они даже, наверное, строже, чем мои родители, отнеслись к этому и не восприняли никак. И поэтому я понимала, что это хорошо, что они переезжают, но в глубине души думала, ну пусть это будет какой-то другой конец города, чтобы, может быть, ну исключать какие-то вот такие частые встречи и конфликты. Но Господь распорядился иначе. Мама мужа приехала, чтобы выбирать квартиру, и вот несколько недель они не могли ничего подобрать. Тогда я уже сказала, давайте мне все ваши телефоны, я сама найду квартиру.
1: Вы взяли просто это в
0: свои
1: руки.
0: Да, я взяла это в свои руки и позвонила по первому же телефону и нашла квартиру в соседнем доме. И в итоге они переехали в соседний дом.
1: Но отношения стали лучше все-таки?
0: Отношения были разными, да, но вот сам факт, что они жили в соседнем доме, это очень помогало мне в свое время, потому что, ну, тут сами понимаете, в тапочках можно прибежать, там что-то помочь с ребенком.
1: Слава Богу.
0: И это очень помогает мне сейчас, потому что когда сейчас они больше нуждаются в нашей заботе, да, и муж может часто прийти, и дети наши постоянно, значит, к ним бегают, чем-то помогают, там укольчик сделать, значит, я бегу. Вот. Ну и нужно сказать, что сейчас, вот опять же, воспою гимн терпению и смирению, да? Если у вас в семье недопонимание, просто будьте терпеливыми. Просто будьте терпеливыми и максимально сохраняйте отношения. Я вот вознаграждена в моей семье, потому что на сегодняшний день у меня замечательные взаимоотношения и с родителями мужа, с моими родителями, с другими родственниками. Ну, потому что вот эта любовь, которую дает Господь, да, Он же дает и какое-то терпение, понимать близких, понимать, что если они бывают раздражены, если они бывают недовольны тобой, то мотив их все-таки это любовь и забота о тебе. Да.
1: Наталья, благодарю вас. Очень ценные советы. Спасибо вам за эту беседу. Спасибо вам, что вы были с нами.
0: Благодарю вас.
1: Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что вы нас смотрите. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии. Всего самого доброго. До свидания.

Ну, у нас сегодня по-настоящему такое знаковое событие, именно событие, потому что в Общественной палате сегодня был представлен проект аудиоверсии современного перевода Библии, Института перевода Библии Михаила Петровича Кулакова. Это такой новый шаг в библеистике, новый шаг в переводах. Перевод задумывался для того, чтобы Священное Писание стало более доступным для самого широкого круга читателей, уже, наверное, людей нашего поколения, говорящих на современном языке. Особенно, наверное, переводчиков волновало восприятие священного текста молодежи. Вот. Ну, мы знаем, что язык со временем меняется, какие-то термины устаревают, да, понятия устаревают. И это именно порождает новые переводы. Они были всегда в течение тысячелетий уже в истории христианства. И они будут, конечно же, и в будущем. Вот. Поэтому это не последний шаг. Вот. Я уверен, что будут и другие переводы в будущем, если, конечно, мы доживем. Вот. Но что хотелось бы отметить, что вот этот проект аудиоверсии, он ценен еще тем, что Библия становится еще более доступной, потому что ее можно слушать теперь, находясь где-то в дороге, в транспорте. То есть

0: есть там, где люди сегодня проводят массу своего времени, значит, двигаясь на работу или с работы, или отдыхая где-то, или на машине путешествуя. И так или иначе, вот мы сегодня заметили, когда выступал Никита Юрьевич, записывающий, значит, сделавший запись, да, этого аудиоперевода, Никита Юрьевич Семенов-Прозоровский, актер театра и кино. И он, когда работал над этим проектом, мы видели, он как бы заново прочитал для себя Священное Писание. Оно затронуло его душу, его сердце, и мы стали все свидетелями этому, потому что вот когда он выступал, то видно было по его эмоциям. Из чего мы делаем вывод, что где бы человек ни слушал Священное Писание, в дороге или в пути, или там, на отдыхе, значит, или в перерывах между своей работой, или даже, может быть, выполняя какую-то работу, да, которая, ну, позволяет ему слушать аудиоперевод. А в любом случае, Слово Божие, оно не остается без плода, оно затрагивает душу и сердце человека. Вот это, наверное, цель этого проекта, аудиоверсии современного перевода Библии. Ну и, безусловно, мы не оставляем где-то позади синодальный перевод Библии, он будет оставаться у нас, наверное, еще долгие годы литургическим таким переводом, который мы используем в богослужениях, и переводом, который объединяет всех христиан, говорящих на русском языке. Но, тем не менее, вот новый перевод Священного Писания позволяет нам, наверное, что-то для себя новое открыть в Библии, в чтении Священного Писания. Это тоже очень важно.
1: Козьма Солдатенков в юности работал за гроши и не любил сорить деньгами. Как-то раз один из его гостей удивился, что на столе нет спаржи. Козьма сказал: «Спаржа, батенька, кусается, 5 рублей фунт». Но как назвать его скрягой, если он платил художникам за картины вдвое больше рыночной цены? Поддерживая их рублем, зная по себе, каково это — жить на копейки.
2: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
3: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
4: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
3: А Бог открылся вот для меня как друг.
5: Мне на ум приходит история, связанная с поездкой на машине. Автомобильная история, так сказать. Для меня эта история, вот мы увидели в ней вот руку Божью и реальную Божью помощь в нашей жизни. Дело было так. Мой супруг был главным редактором газеты «Слово примирения» на заре нашей юности в 90-е годы. А я была всем остальным. Как бы корректором, курьером, редактором и, в общем, запечатчиком конвертов, и, ну, в общем, многим чем, кроме бухгалтерии. И мы делали эту газету дома, у нас, нам выдали компьютер такой, первый такой вот, и 2 года мы этим занимались, это было наше детище. И печатали, все это дело было в Туле, происходило в нашей квартире, а единственное, что мы делали где-то еще, это в Узловой, это от Тулы где-то час езды, городок небольшой. Там мы печатали эту газету, и оттуда надо было их забирать, вот когда уже тираж отпечатан. И здесь уже в Туле мы уже по конвертам, не по подписке это было, а подписка была такая церковная, индивидуальная, в конверты клали и отсылали людям. И, значит, это было вот в 90-м году. Буквально за месяц до рождения Акима, это в августе было месяце, я точно помню. Я была такая уже очень сильно беременная. Но мы все делали вместе с моим супругом. И вот нам надо было забрать тираж газет. Вот он горит, тираж, то есть его надо забрать, его надо рассылать уже. А у нас, как это ни странно сейчас звучит, у нас нет бензина. Вот, ну, нигде в городе нет бензина. И нам, чтобы доехать на нашем вот церковной машиненке, была такая у нас там копеечка с прицепом забрать этот тираж. У нас просто нет бензина. И Олег, значит, поехал днем, ездил.

ездил, я уже говорю, лучше бы он не ездил. Не нашел он этот бензин, только проездил еще того, что, что там было. А делать нечего, тут надо ехать. Мы уже ближе к вечеру, мы едем в эту узловую. Так, помолившись, ну, Господи, может, нам хватит этого бензина, может, еще где-нибудь по дороге там что-то. Ну, конечно, по дороге ничего, все равно едем, потому что надо забирать. Приехали, тираж загрузили в прицеп, в машину битком, полностью битком.

И мы едем, едем, едем, и понимаем через некоторое время, что мы никуда не приедем, потому что у нас кончился бензин. Вот мы просто встали между Тулой и Узловой, так даже поближе к Туле. И что? Темно, бензина нет. Тогда не было мобильных телефонов, не было даже вот, то есть, нам кому-то позвонить или что-то, чтобы... И вот мы стоим на этой дороге, смотрим на звездное небо. Ну, я говорю, ну что, давай помолимся, что еще делать? Будем молиться. И мы просто помолились, так вот сидим. И вот мы буквально помолились, проходит там 2-3 минуты. И мы думаем, что бы нам сделать такого, как бы нам... То есть голова работает, ну ничего в голову не приходит. То есть бензина как нет, и вот такой, здесь нет, что там нет. Голосовать у кого-то, просить тоже это как-то нереально. Ну, думаю, ладно, что-нибудь придумаем. Вдруг подъезжает машина, такая шестерка, и в темноте остановилась. Мы даже не голосовали ничего. И музыка оттуда такая решительная, я так струхнула. И она набита, в буквальном смысле, там, наверное, человек 6 таких крепких парняк. Я думаю, ну все, приехали. И подъезжает, говорит, а что, ребят, стоите? Ну, мой муж там пытается объяснить, говорит, а вот так бензина нет. Он говорит, садись. И уезжает. Я остаюсь в этой машине. И все, он уехал, и его нет. Его нет 10 минут, 20 минут нет. Я уже не знаю, что делать. То есть я уже молюсь, и у меня паника такая. То есть беременная женщина среди... где-то там непонятно где. Даже машины тогда очень редко ездили. Это не как сейчас. Полчаса его нет. Я думаю, ну все. У меня уже просто начинает трясти. У меня паника. И я думаю, сейчас я тут рожу вообще с перепугу. И вдруг эта машина появляется. Не знаю, сколько прошло. Полчаса, наверное, может, минут 40. Возвращается назад. Выходит оттуда муж, выходят эти такие ребятки, такие, такого решительного вида, я бы сказала, канистру бензина, заливают, значит, в машину бензин, все, и уезжают. Мы говорим, спасибо, и они уехали. Мой муж такому, значит, тоже в трансе так садится, заводит машину, поехали. Я говорю, что? Я начинаю его спрашивать, что же случилось-то? И он говорит, значит... Я тоже, у него были точно такие же мысли, как у меня, что типа, ну все, попался я. Все скажут, вот тут машина, там это самое, газета, там, что значит, люди, может, там при деньгах каких-то. Еду, говорит, они молча, говорит, сидят. Сели, меня в середину посадили, с двух сторон сели, говорит, молча едут. Я тоже еду и молюсь. Куда-то ехали в какую-то деревню, заезжают, какой-то двор. Там тоже куча таких, еще несколько человек, там, братков. Подходит, говорит, огромная канистра стоит бензином. Наливается этой канистрой, значит, бензин. В эту, потом садятся обратно, отвозят. Молча, без всяких, ну так вот, без особых комментариев. А только один говорит, вот такой, который за рулем, говорит, у меня, говорит, тоже жена беременная. Значит, это самое. Залили нам этот бензин. Я ему говорю, давайте я вам деньги заплачу. Он говорит, не надо. Не надо, говорит, езжай. И так мы довезли эти газеты, и мы почувствовали реально вот ответ Бога сразу, когда он нам нужен был, и когда у нас действительно было безвыходное положение. То есть что-то сами мы не могли сделать. Ну, не подоишь ты корову с этим бензином, не знаешь, где его взять. И вот так удивительно Господь ответил. И это нужно было не только нам, это нужно было вот для других людей, потому что тираж у нас этот горел, уже не могли мы его там 2 дня забрать. Вот так, такая вот история машинная.

И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

Что было бы, если бы? Эта смущающая формулировка достаточно бесперспективной, нам кажется, в нашей жизни, потому что какой смысл обсуждать того, что не произошло? А что же управляет нашей жизнью? События или есть какой-то жесткий регламент нашей жизни? Давайте сегодня поразмышляем с вами о роли случайностей и бывают ли они в нашем бытии. В истории мы можем найти спустя годы, может быть, после каких-то событий, некие возможности, зацепки, что все могло бы пойти по-другому. И вот эти вот перспективы, что целое направление истории страны или цивилизации могли бы в какой-то момент развиваться по-другому, или чья-то судьба. А иногда мы думаем о своей жизни, о своих каких-то переживаниях или ключевых моментах, когда, казалось бы, если бы прими другое решение, не соверши какую-то фатальную ошибку, не ошибись с выбором, и все могло бы быть по-другому. Действительно ли это так? Как устроена жизнь, вот эта закулиса всего происходящего в той канве времени, в которую мы помещены? Как на самом деле? Вот несколько примеров, у которых нету ответа на эти вопросы, но они показательны. Например, в 1945 году, когда Соединенные Штаты Америки потребовали от правительства Японии безоговорочной капитуляции. В своем ответе японский премьер Судзуки использовал слово «мокусатсу», которое можно перевести, ну так, нейтрально, без комментариев, мы пока останемся в нейтральном молчании, ну или так, привычнее нам «мы подумаем». Такое вежливое японское слово. Но переводчики с японского перевели это слово как «мы игнорируем», а в дальнейшем в отчете это слово уже переводилось как «мы рассматриваем ваши требования с презрением». Следствием этого ответа, вот так вот переведенного, последовала такая оскорбленная реакция президента США Трумана, и что его подтолкнуло сбросить на Японию две атомных бомбы. А может быть, их сбросили все равно. Но вот этот вопрос, он заставляет нас думать о вероятности. Или еще один похожий. «Титаник». Такая трагедия, которая уже, ну, она симптоматичная, она притча во языцах, мы много раз говорим об этой истории. И вот, когда этот корабль вышел в плавание, там, в рубке, где находилось необходимое штурманское оборудование, был специальный шкаф с биноклями. Эти бинокли могли бы теоретически спасти корабль и жизни людей от гибели, если бы не Дэвид Блэр, который получил должность второго офицера на «Титанике», но перед отплытием корабля в последний момент его отстранили за что-то там, какое-то нарушение он сделал, и он